0: заявил, что Россия якобы способна напасть на страны НАТО в 2030 году. Об этом пишет газета «Гардиан». Стармер связал ответ на эту мнимую угрозу с планами Лондона увеличить вложения в военный бюджет страны. В Кремле опровергли эти утверждения, а официальный представитель президента Дмитрий Песков ранее отметил, что Россия не представляет угрозы и стремится к добрым отношениям с Европой. Онлайн-формат для апелляции единого государственного экзамена может появиться в нашей стране. Предложение депутаты направили главе Минпросвещения Сергею Кравцову. Авторы документа убеждены, что необходимость личного присутствия на апелляции оборачивается расходами для семей, живущих в отдаленных регионах. За что ребенка могут выгнать с экзамена, в эфире «Радио Звезда» рассказал директор научно-образовательного центра Высшей школы государственного управления РАНХИКС Владимир Блинов.
1: Обычно это, конечно, попытки применить какой-то вид шпаргалок, подглядывание куда-то. Также нарушение дисциплины элементарное, когда один ученик начинает всем другим мешать. В любом случае предусмотрены способы пересдачи. Вот единственное, только какой срок, это другой вопрос. Надо работать с апелляционной комиссией. Во всех регионах есть служба по надзору в сфере образования, которая и наблюдает за точностью исполнения. Туда и надо обращаться.
0: Что касается предлагаемого онлайн-формата подачи апелляции, авторы инициативы призывают организовывать процесс по защищенной видеосвязи. Система будет включать проверку личности ученика, доступ к бланкам, а также онлайн-присутствие родителей. 11-летний россиянин Роман Хакджиев занял 10-е место на чемпионате Азии в Улан-Баторе и стал самым молодым шахматистом в истории, выполнившим первую норму гроссмейстера. Он набрал 6 очков из 9 туров. Для получения статуса гроссмейстера необходимо выполнить еще 2 нормы. В прошлом году Хакджиев установил рекорд как самый молодой международный мастер. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
2: Национальная радиостанция «Звезда FM».
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS 7757-131 от 3 марта 2014 года.
2: Программы «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет.
4: Николай Васильевич Гоголь. Поэма «Мертвые души». Читает Вячеслав Герасимов.
5: В то время образовалось сильное общество контрабандистов, обдуманно правильным образом. На миллионы сулило выгод дерзкое предприятие. Он давно уже имел сведения о нем и даже отказал подосланным подкупить, сказавши сухо: «Еще не время». Получив же в свое распоряжение все, в ту же минуту дал знать обществу, сказавши: «Теперь пора». Расчет был слишком верен. Тут в один год он мог получить то, чего не выиграл бы в 20 лет самой ревностной службы. Прежде он не хотел вступать ни в какие сношения с ними, потому что был не более как простой пешкой. Стал быть, немного получил бы, но теперь... Теперь совсем другое дело. Он мог предложить какие угодно условия. Чтобы дело шло беспрепятственней, он склонил и другого чиновника, своего товарища, который не устоял против соблазна, несмотря на то, что волосом был сед. Условия были заключены, и общество приступило к действиям. Действия начались блистательно. Читатель без всякого сомнения слышал так часто повторяемую историю об остроумном путешествии испанских баранов, которые, совершив переход через границу в двойных тулупчиках, пронесли под тулупчиками на миллион барабанских кружев. Это происшествие случилось именно тогда, когда Чичиков служил при таможне. Не участвуя он сам в всем предприятии, никаким жидам в мире не удалось бы привести в исполнение подобного дела. После трех или 4 бараньих походов через границу, у обоих чиновников очутилось по 400 000 капиталу. У Чичикова, говорят, даже перевалило и за 500, потому что был побойчее. Бог знает, до какой бы громадной цифры не возросли благодатные суммы, если бы какой-то нелегкий зверь не перебежал поперек всему. Черт сбил с толку обоих чиновников. Чиновники, говоря попросту, перебесились и поссорились ни за что. Как-то в жарком разговоре, а может быть, несколько и выпивши, Чичиков назвал другого чиновника Поповичем. А тот, хотя действительно был Попович, неизвестно почему обиделся жестоко и ответил ему тут же сильно и необыкновенно резко, именно вот как: «Нет, врешь, я статский советник, а не Попович, а вот ты так Попович». И потом еще прибавил ему в пику для большей досады: «Да вот, мол, что!» Хотя он отбрил таким образом его кругом, обратив на него же им же приданные названия, и хотя выражение «вот, мол, что» могло быть сильно, но недовольный сим, он послал еще на него тайный донос. Впрочем, говорят, что и без того была у них ссора за какую-то бабенку, свежую и крепкую, как ядреная репа, по выражению таможенных чиновников, что были даже подкуплены люди, чтобы под вечерок в темном переулке поизбить нашего героя. Но что оба чиновника были в дураках, и бабенкой воспользовался какой-то штабс-капитан Шамшарев. Как было дело в самом деле, Бог их ведает. Пусть лучше читатель-охотник досчинит сам. Главное в том, что тайные сношения с контрабандистами сделались явными. Статский советник хоть и сам пропал, но таки упек своего товарища. Чиновников взяли под суд, конфисковали, описали все, что у них ни было, и все это разрешилось вдруг как гром над головами их. Как после чаду опомнились они и увидели с ужасом, что наделали. Статский советник по русскому обычаю с горя запил, но коллежский устоял. Он умел затаить часть деньжонок, как нечутко было обоняние наехавшего на следствие начальства. Употребил все тонкие извороты ума уже слишком опытного, слишком знающего хорошо людей, где подействовал приятностью оборотов, где трогательную речью, где покурил лестью, ни в каком случае не портящую дело, где всунул деньжонку, словом, обработал дело, по крайней мере, так, что отставлен был не с таким бесчестием, как товарищ, и увернулся из под уголовного суда. Но уже ни капитала, ни разных заграничных вещиц, ничего не осталось ему. На все это нашлись другие охотники. Удержалось у него 10 запрятанных про черный день, да дюжины 2 голландских рубашек, да небольшая баричка, в какой ездят холостяки, да 2 крепостных человека, кучер Селифан и лакей Петрушка, да таможенные чиновники, движимые сердечную добротою, оставили ему 5 или 6 кусков мыла для сбережения свежести щек. Вот и все. Итак, вот в каком положении вновь очутился герой наш. Вот какая громада бедствий обрушилась ему на голову. Это называл он потерпеть по службе за правду. Теперь можно бы заключить, что после таких бурь, испытаний, превратностей судьбы и жизненного горя Он удалится с оставшимися кровными 10 тысячонками в какой-нибудь мирное захолустье уездного городишка и там заклёкнет навеки в ситцевом халате у окна низенького домика, разбирая по воскресным дням драку мужиков, возникшую пред окнами, или для освежения пройдясь в курятник пощупать лично курицу, назначенную в суп. И проведет таким образом не шумный, но в своем роде тоже не бесполезный век. Но так не случилось. Надо бы отдать справедливость неодолимой силе его характера. После всего того, чтобы достаточно было, если не убить, то охладить и усмирить навсегда человека, в нем не потухла непостижимая страсть. Он был в горе, в досаде, роптал на весь свет, сердился на несправедливость судьбы, негодовал на несправедливость людей и, однако же, не мог отказаться от новых попыток. Словом, он показал терпение, пред которым ничто деревянное терпение немца, заключенное уже в медленном, ленивом обращении крови его. Кровь Чичикова, напротив, играла сильно, и нужно было много разумной воли, чтобы набросить узду на все то, что хотело бы выпрыгнуть и погулять на свободе. Он рассуждал, и в рассуждениях его видна была некоторая сторона справедливости. «Почему ж я? Зачем на меня обрушилась беда? Кто ж зевает теперь на должности? Все приобретают». Несчастным я не сделал никого, я не ограбил вдову, я не пустил никого по миру, пользовался я от избытков, брал там, где всякой брал бы, не воспользуйся я, другие воспользовались бы. За что же другие благоденствуют, и почему должен я пропасть червем? И что я теперь? Куда я гожусь? Какими глазами я стану смотреть теперь в глаза всякому почтенному отцу семейства? Как не чувствовать мне угрызения совести, зная, что даром бременю землю? И что скажут потом мои дети? Вот скажут отец скотина, не оставил нам никакого состояния. Уже известно, что Чичиков сильно заботился о своих потомках. Такой чувствительный предмет. Иной, может быть, и не так бы глубоко запустил руку, если б не вопрос, который неизвестно почему приходит сам собою. А что скажут дети? И вот будущий родоначальник, как осторожный кот, покося только одним глазом в бок не глядит, ли откуда хозяин, хватает поспешно все, что к нему поближе. Масло ли стоит, свечи ли, сало, канарейка ли попалась под лапу, словом, не пропускает ничего. Так жаловался и плакал герой наш. А между тем деятельность никак не умирала в голове его. Там все хотело что-то строиться и ждало только плана. Вновь съежился он, вновь принялся вести трудную жизнь, вновь ограничил себя во всем, вновь из чистоты и приличного положения опустился в грязь и низменную жизнь, и в ожидании лучшего принужден был даже заняться званием поверенного. Званием, еще не приобретшим у нас гражданство, толкаемым со всех сторон, плохо уважаемым мелкую приказную тварью и даже самими доверителями, осужденным на присмыкание в передних, грубости и прочее. Но нужда заставила решиться на все.
3: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем поэму Николая Васильевича Гоголя «Мертвые души».
5: Из поручений досталось ему, между прочим, одно – похлопотать о заложении в опекунский совет нескольких сот крестьян. Имение было расстроено в последней степени. Расстроено оно было скотскими падежами, плутыми приказчиками, неурожаями, повальными болезнями, истребившими лучших работников и, наконец, бестолковьем самого помещика, убиравшего себе в Москве дом в последнем вкусе и убившего на эту уборку вся состояние свое до последней копейки, так что уж и не на что было есть». По этой-то причине понадобилось, наконец, заложить последние остававшиеся имения. Заклад в казну был тогда еще дело новое, на которое решались не без страха. Чичиков в качестве поверенного, прежде расположивший всех, без предварительного расположения, как известно, не может быть даже взята простая справка или выправка, все же хоть по бутылке мадеры придется влить во всякую глотку. Итак, расположивший всех, кого следует, объяснил он, что вот какое, между прочим, обстоятельство. Половина крестьян вымерла, так чтобы не было каких-нибудь потом привязок. «Да ведь они по ревизской сказке числятся», — сказал секретарь. «Числятся», — отвечал Чичиков. «Ну так чего ж вы оробели», — сказал секретарь. «Один умер». «Другой родится, все в дело годится». Секретарь, как видно, умел говорить и в рифму. А между тем героя нашего осенила вдохновеннейшая мысль, какая когда-либо приходила в человеческую голову. «Эх, я! Аким простота!» — сказал он сам в себе. «Ищу рукавиц, а обе за поясом». «Да накупи я всех этих, которые вымерли, пока еще не подавали новых ревизских сказок. Приобрети их, положим, 1000, да, положим, опекунский совет даст по 10 рублей на душу. Вот уж 200 000 капиталу. А теперь же время удобное». Недавно была эпидемия, народу вымерло, слава богу, немало. Помещики попроигрывались в карты, закутили и промотались как следует. Все полезло в Петербург служить, имения брошены, управляются как не попало, подати уплачиваются с каждым годом труднее, так мне с радостью уступит их каждый. Уже потому только, чтобы не платить за них подушных денег. Может, в другой раз так случится, что сынов и я еще зашибу за эту копейку. Конечно, трудно, хлопотливо, страшно, чтобы как-нибудь еще не достало, чтобы не вывести из этого истории. Но ведь дан же человеку на что-нибудь ум. А главное, то хорошо, что предмет покажется совсем невероятным, никто не поверит. Правда, без земли нельзя ни купить, ни заложить, да ведь я куплю на вывод, на вывод. Теперь земли в Таврической и Херсонской губерниях отдаются даром, только заселяй, туда я их всех и переселю, в Херсонскую их, пусть их там живут». А переселение можно сделать законным образом, как следует по судам, если захотят освидетельствовать крестьян. Пожалуй, я и тут не прочь. Почему ж нет? Я представлю и свидетельство. За собственноручным подписанием капитана-исправника деревню можно назвать Чичиково-Слободка или по имени данному при крещении сельцо Павловское. И вот таким образом составился в голове нашего героя сей странный сюжет, за который не знаю, будут ли благодарны ему читатели, а уж как благодарен автор, так и выразить трудно. Ибо что ни говори, не приди в голову Чичикова эта мысль, не явилась бы на свет сия поэма. Перекрестясь по русскому обычаю, приступил он к исполнению. Под видом избрания места для жительства и под другими предлогами предпринял он заглянуть в те и другие углы нашего государства, и преимущественно в те, которые более других пострадали от несчастных случаев, неурожаев, смертности и прочего, и прочего, словом, где бы можно удобнее и дешевле накупить потребного народа. Он не обращался наобум ко всякому помещику, но избирал людей более по своему вкусу или таких, с которыми бы можно было с меньшими затруднениями делать подобные сделки, стараясь прежде познакомиться, расположить к себе, чтобы, если можно, более дружбою, а не покупкою приобрести мужиков». Итак, читатели не должны негодовать на автора, если лица, до ныне являвшиеся, не пришлись по его вкусу. Это вина Чичикова. Здесь он полный хозяин, и куда ему вздумается, туда и мы должны тащиться. С нашей стороны, если уж точно падет обвинение за бледность и невзрачность лиц и характеров, скажем только то, что никогда вначале не видно всего широкого течения и объема дела. Въезд в какой бы то ни было город, хоть даже в столицу, всегда как-то бледен. Сначала все серо и однообразно, тянутся бесконечные заводы да фабрики, закопченные дымом, а потом уже выглянут углы шестиэтажных домов, магазины, вывески, громадные перспективы улиц, все в колокольнях, колоннах, статуях, башнях, с городским блеском, шумом и громом и всем, что на диво произвела рука и мысль человека. Как произвелись первые покупки, читатель уже видел. Как пойдет дело далее, какие будут удачи и неудачи герою, как придется разрешить и преодолеть ему более трудные препятствия, как предстанут колоссальные образы, как двинутся сокровенные рычаги широкой повести, раздастся далече ее горизонт, и вся она примет величавое лирическое течение, то увидит потом. Еще много путей предстоит совершить всему походному экипажу, состоящему из господина средних лет, брички, в которые ездят холостяки, лакея Петрушки, кучера Селифана и тройки коней, уже известных поименно от заседателя до подлеца Чубарова. Итак, вот весь налицо герой наш, каков он есть. Но потребует, может быть, заключительного определения одной чертою. Кто же он относительно качеств нравственных? Что он не герой, исполненный совершенств и добродетели, это видно. Кто же он? Стал быть, подлец? Почему ж подлец? Зачем же быть так строгу к другим? Теперь у нас подлецов не бывает. Есть люди благонамеренные, приятные, а таких, которые бы на всеобщий позор выставили свою физиогномию под публичную оплеуху, отыщется разве каких-нибудь 2-3 человека, да и те уже говорят теперь о добродетели. Справедливее всего назвать его хозяин, приобретатель, приобретение вина всего. Из-за него произвелись дела, которым свет дает название не очень чистых. Правда, в таком характере есть уже что-то отталкивающее, и тот же читатель, который на жизненной своей дороге будет дружен с таким человеком, будет водить с ним хлеб, соль и проводить приятное время, станет глядеть на него косо, если он очутится героем драмы или поэмы. Но мудр тот, кто не гнушается никаким характером, но, вперя в него испытующий взгляд, изведывает его до первоначальных причин. Быстро все превращается в человеке. Не успеешь оглянуться, как уже вырос внутри страшный червь, самовластно обративший к себе все жизненные соки. И не раз не только широкая страсть, но ничтожная страстишка к чему-нибудь мелкому разрасталась врожденным на лучшие подвиги, заставляла его позабывать великие и святые обязанности и в ничтожных побрякушках видеть великое и святое. Бесчисленны, как морские пески, человеческие.

яркие страсти. И все не похожи одна на другую, и все они низкие и прекрасные, все вначале покорны человеку, и потом уже становятся страшными властелинами его. Блажен избрав

0: мертвые души.
1: Но есть страсти, которых избрание не от человека. Уже родились они с ним в минуту рождения его в свет, и не дано ему сил отклониться от них. Высшими начертаниями они ведутся, и есть в них что-то вечно зовущее, неумолкающее во всю жизнь. Земное великое поприще суждено совершить им, все равно в мрачном ли образе или пронестись светлым явлением, возрадующим мир, одинаково вызваны они для неведомого человеком блага. И, может быть, всем же самом Чичикове страсть его влекущая уже не от него, и в холодном его существовании заключено то, что потом повергнет в прах и на колени человека пред мудростью небес. И еще тайна, почему сей образ предстал в ныне являющийся на свет поэме? Но не то тяжело, что будут недовольны героем, тяжело то, что живет в душе неотразимая уверенность, что тем же самым героем, тем же самым Чичиковым были бы довольны читатели. Не загляни, автор, поглубже ему в душу, не шевельни над ней ее того, что ускользает и прячется от света, не обнаружь сокровеннейших мыслей, которых никому другому не вверяет человек, а покажи его таким, каким он показался всему городу, Манилову и другим людям, и все были бы радешеньки и приняли бы его за интересного человека». Нет нужды, что ни лицо, ни весь образ его не метался бы, как живой, пред глазами. Зато по окончании чтения душа не встревожена ничем, и можно обратиться вновь к карточному столу, утешащему всю Россию. Да, мои добрые читатели, вам бы не хотелось видеть обнаруженную человеческую бедность. Зачем, говорите вы? К чему это? Разве мы не знаем сами, что есть много презренного и глупого в жизни, и без того случается нам часто видеть то, что вовсе не утешительно? Лучше же представляйте нам прекрасное, увлекательное, пусть лучше позабудемся мы. Зачем ты, брат, говоришь мне, что дела в хозяйстве идут скверно? Говорит помещик приказчику. Я, брат, это знаю без тебя. Да у тебя речей разве нет других, что ли? Ты дай мне позабыть это, не знать этого, и я тогда счастлив. И вот те деньги, которые бы поправили сколько-нибудь дело, идут на разные средства для приведения себя в забвение. Спит ум. Может быть, обретший бы внезапный родник великих средств, а там имение бух с аукциона. И пошел помещик забываться по миру с душою от крайности, готовую на низости, которых бы сам ужаснулся прежде. Еще пойдет обвинение на автора со стороны так называемых патриотов, которые спокойно сидят себе по углам и занимаются совершенно посторонними делами, накопляют себе капитальцы, устроивая судьбу свою насчет других. Но как только случится что-нибудь, по мнению их, оскорбительное для Отечества, появится какая-нибудь книга, в которой скажется иногда горькая правда, они выбегут со всех углов, как пауки, увидевшие, что запуталась в паутину муха, и подымут вдруг крики: «Да хорошо ли выводить это на свет, провозглашать об этом? Ведь это все, что не описано здесь, это все наше. Хорошо ли это? А что скажут иностранцы? Разве весело слышать дурное мнение о себе? Думают, разве это не больно? Думают, разве мы не патриоты?» На такие мудрые замечания, особенно насчет мнения иностранцев, признаюсь, ничего нельзя прибрать в ответ. А разве... Вот что. Жили в одном отдаленном уголке России два обитателя.

Один был отец семейства по имени Кифа Мокиевич, человек нрава кроткого, проводивший жизнь халатным образом. Семейством своим он не занимался, существование его было обращено более в умозрительную сторону и занято следующим, как он назвал, философическим вопросом. «Вот, например, зверь», — говорил он, ходя по комнате, — «зверь родится нагишом. Почему же именно нагишом? Почему не так, как птиц? Почему не вылупливается из яйца? Как право того, совсем не поймешь натуры, как побольше в нее углубишься». Так мыслил обитатель Кифа Мокиевич. Но не в этом еще главное дело. Другой обитатель был Моки Кифович, родной сын его. Был он то, что называют на Руси богатырь, и в то время, когда отец занимался рождением зверя, 20-летняя плечистая натура его так и порывалась развернуться. Ни за что не умел он взяться слегка. Все или рука у кого-нибудь затрещит, или волдырь вскочит на чьем-нибудь носу. В доме и в соседстве все от дворовой девки до дворовой собаки бежало прочь его завидя. Даже собственную кровать в спальне изломал он в куски. Таков был Моки Кифович, а, впрочем, он был доброй души. Но не в этом еще главное дело. А главное дело вот в чем. «Помилуй, батюшка, барин Кифа Мокиевич», — говорил отцу и своя, и чужая дворня, — «что это у тебя за Моки Кифович? Никому нет от него покоя, такой парипертень». «Да, шаловлив, шаловлив», — говорил обыкновенно на это отец. «Да ведь как быть? Драться с ним поздно, да и меня же все обвинят в жестокости». А человек он честолюбивый, укори его при другом, третьем, он уймется. Да ведь гласность-то вот беда, город узнает, назовет его совсем собакой. Что, право, думают, мне разве не больно? Разве я не отец? Что занимаюсь философией, да иной раз нет времени, так уж я и не отец. А он вон нет же, отец, отец, черт их побери, отец, у меня Моки Кифович вот тут сидит, в сердце. Тут Кифа Мокиевич бил себя весьма сильно в грудь кулаком и приходил в совершенный азарт. «Уж если он и останется собакой, так пусть же не от меня об этом узнают, пусть не я выдал его». И, показав такое отеческое чувство, он оставлял Моки Кифовича продолжать богатырские свои подвиги, а сам обращался вновь к любимому предмету, задав себе вдруг какой-нибудь подобный вопрос. «Ну, а если бы слон родился в яйце, ведь скорлупа, чай, сильно бы толста была, пушкой не прошибешь, нужно какое-нибудь новое огнестрельное орудие выдумать». Так проводили жизнь два обитателя мирного уголка, которые нежданно, как из окошка, выглянули в конце нашей поэмы. Выглянули для того, чтобы отвечать скромно на обвинения со стороны некоторых горячих патриотов, до времени покойно занимающихся какой-нибудь философией или приращениями насчет сумм нежно любимого ими отечества, думающих не о том, чтобы не делать дурного, а о том, чтобы только не говорили, что они делают дурное.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Николай Васильевич Гоголь. Поэма «Мертвые души». Читает Вячеслав Герасимов.
2: Но нет, не патриотизм и не первое чувство суть причины обвинений, другое скрывается под ними. К чему таить слово? Кто же, как не автор, должен сказать святую правду? Вы боитесь глубоко устремленного взора. Вы страшитесь сами устремить на что-нибудь глубокий взор. Вы любите скользнуть по всему недумающими глазами. Вы посмеетесь даже от души над Чичковым. Может быть, даже похвалите автора, скажете: «Однако ж кое-что он ловко подметил, должно быть веселого нрава человек». И после таких слов с удвоившуюся гордостью обратитесь к себе. Самодовольная улыбка покажется на лице вашем, и вы прибавите: «А ведь должно согласиться, престранные и пресмешные бывают люди в некоторых провинциях, да и подлецы притом немалые». А кто из вас, полный христианского смирения, негласно, а в тишине, один, в минуту уединенных бесед с самим собой, углубит вовнутрь собственной души сей тяжелый запрос: нет ли во мне какой-нибудь части Чичикова? Да, как бы не так. А вот пройди в это время мимо его какой-нибудь его же знакомый, имеющий чин не слишком большой, не слишком малый, он в ту же минуту толкнет под руку своего соседа и скажет ему, чуть не фыркнув от смеха: «Смотри, смотри, вон Чичиков, Чичиков пошел». И потом, как ребенок, позабыв всякое приличие, должное званию или там, побежит за ним вдогонку, поддразнивая сзади и приговаривая: «Чичиков, Чичиков, Чичиков!» Но мы стали говорить довольно громко, позабыв, что герой наш, спавший во все время рассказа его повести, уже проснулся и легко может услышать так часто повторяемую свою фамилию. Он же человек обидчивый и недоволен, если о нем изъясняются неуважительно. Читателю с полу горя, рассердится ли на него Чичиков или нет. Но что до автора, то он ни в каком случае не должен ссориться с своим героем. Еще немало пути и дороги придется им пройти вдвоем рука в руку, две большие части впереди. Это не безделица.
3: «Э-хе-хе, что же ты?» — сказал Чичиков Селифану. «Ты что?» — сказал Селифан медленным голосом.
4: «Как что, гусь ты, как ты едешь? Ну уже потрогивай!» И в самом деле Селифан давно уже ехал, зажмуря глаза и изредка только потряхивая в просонках вожжами по бокам дремавших тоже лошадей. А с Петрушки уже давно не весть в каком месте слетел картуз, и он, сам опрокинувшись назад, уткнул свою голову в колено Чичикову, так что тот должен был дать ей щелчка. Селифан приободрился и, отшлепавши несколько раз по спине Чубарова, после чего тот пустился рысцой, да помахнувший сверху кнутом на всех, примолвил тонким певучим голоском: «Не бойся!» Лошадки расшевелились и понесли, как пух, легонькую бричку. Селифан только помахивал да покрикивал: «Эх, эх, эх!» плавно подскакивая на козлах, по мере того, как тройка то взлетала на пригорок, то неслась духом с пригорка, которыми была усеяна вся столбовая дорога, стремившаяся чуть заметным накатом вниз.
2: Чичиков только улыбался, слегка подлетывая на своей кожаной подушке, ибо любил быструю езду. И какой же русский не любит быстрой езды? Его ли душе, стремящейся закружиться, загуляться, сказать иногда «Черт, побери все!» Его ли душе не любить ее? Ее ли не любить, когда в ней слышится что-то восторженно чудное? Кажись, неведомая сила подхватила тебя на крыло к себе, и сам летишь, и все летит. Летят версты, летят навстречу купцы на облучках своих кибиток, летит с обеих сторон лес с темными строями елей и сосен, с топорным стуком и вороньим криком, летит вся дорога невесть куда в пропадающую даль, и что-то страшное заключено в всем быстром мелькании, где не успевает означиться пропадающий предмет. Только небо над головою, да легкие тучи, да продирающийся месяц одни кажутся недвижны. Эх, тройка, птица тройка, кто тебя выдумал? Знать, у бойкого народа ты могла только родиться в той земле, что не любит шутить, а ровнем гладнем разметнулась на полсвета. Да и ступай считать версты, пока не заребит тебе в очи. И не хитрый, кажись, дорожный снаряд, не железным схвачен винтом, а наскоро живьем с одним топором да долотом снарядил и собрал тебя ярославский расторопный мужик. Не в немецких ботфортах ямщик, борода да рукавицы, и сидит черт знает на чем, а привстал, да замахнулся, да затянул песню. Кони вихрем, спицы в колесах смешались в один гладкий круг. Только дрогнула дорога, да вскрикнул в испуге остановившийся пешеход. И вон она понеслась. И вон уже видно вдали, как что-то пылит и сверлит воздух. Не так ли и ты, Русь, что бойкая, необгонимая тройка несешься? Дымом дымится под тобою дорога, гремят мосты, все отстает и остается позади. Остановился пораженный Божьим чудом созерцатель. Не молния ли это, сброшенное с неба? Что значит это наводящее ужас движение? И что за неведомая сила заключена в сих неведомых светом конях? Эх, кони, кони, что за кони? Вихри ли сидят в ваших гривах? Чуткое ли ухо горит во всякой вашей жилке? Заслышали с вышины знакомую песню, дружно и разом напрягли медные груди и, почти не тронув копытами земли, превратились в одни вытянутые линии, летящие по воздуху, и мчится вся вдохновенная Богом. Русь, куда ж несешься ты? Дай ответ. Не дает ответа. Чудным звоном заливается колокольчик, гремит и становится ветром разорванный в куски воздух, летит мимо все, что не есть на земли, и, косясь, постараниваются и дают ей дорогу другие народы и государства.
1: Мы читали поэму Николая Васильевича Гоголя «Мертвые души».

0: слушаете «Радио Звезда». Михаил Зощенко. Рассказ «Случай в провинции». Читает Дмитрий Шиляев.
1: Многое я перепробовал в своей жизни, а вот циркачом никогда не был. И только однажды публика меня приняла за циркача-трансформатора. Не знаю, как сейчас, а раньше ездили по России такие специалисты-трансформаторы. Они, скажем, выходили на эстраду, почтительнейше раскланивались с публикой, затем, убравшись в одно мгновение за кулисы, снова появлялись, но уже в другом костюме, с другим голосом и в другой роли. Вот за такого трансформатора однажды меня и приняли. Это было в революцию, в 20-м. Или 21-м году, хлеб был тогда чрезвычайно дорог. За фунт хлеба в Питере запрашивали 2 полотенца, 3 простыни или трехрядную гармонь. А потому однажды осенью поэт и мажинист Николай Иванов, пианистка Маруся Грекова, я и лирический поэт Дмитрий Цензор выехали из Питера в поиске более легкого хлеба. Мы решили объехать с пестрой музыкально-литературной программой ряд южных советских городов. Мы ехали своим чистым искусством заработать кусок ржаного солдатского хлеба. И в конце сентября, снабженные всякими мандатами и документами, мы выехали из Питера в теплушке, взяв направление на юго-восток. Ехали долго. В дороге подробно распределили свои роли и продумали программу. Решено было так. Первым номером выступает пианистка Маруся с легкими музыкальными вещицами. Она дает, так сказать, верный художественный тон всему нашему вечеру. Вторым номером имажинист. Он вроде как усложняет нашу программу, давая понять своими стихами, что искусство не всегда доступно народу. За семья с юмористическими рассказами и, наконец, лирический поэт Дмитрий Цензор. Он, так сказать, лаком покрывает всю нашу программу. Он создает впечатление легкого, тонкого вечера. Программа была составлена замечательно. «Товарищи, — говорил имажинист, — мы первые в Советской России на верном пути. Мы сознательно снижаемся до масс, мы внедряемся в самую гущу. Этой программой мы докажем, что чистое искусство не пропадет. За нами стоит народ». Пианистка Маруся молча слушала и для практики пальчиками на своих коленях разыгрывала какой-то сложный мотив. Я покуривал махорку с чаем и печально сплевывал на пол зеленую едкую слюну. А поэт Дмитрий Цензор говорил мечтательно. «Чистое искусство народу необходимо. Нам понесут теплые душистые караваи хлеба, цветы, вареные яйца. Денег мы не возьмем. На черта нам сдались деньги, если на них ничего сейчас не купишь». Наконец, 29 числа мы приехали в небольшой провинциальный дождливый город. На станции нас приветливо встретил агент уголовного розыска. Он долго и внимательно читал наши мандаты, потом взял под козырек, шутливо приветствуя этим русскую литературу. Он нам по секрету сообщил, что он и сам из интеллигентных слоев, и что он в свое время окончил 2 класса местной женской прогимназии, и что поэтому он и сам не прочь между 2 протоколами побаловаться чистым искусством. На наш литературный вечер он обещал непременно прибыть. Мы остановились у Марусиных знакомых. Первые дни прошли в необыкновенных хлопотах и в беготне. Нужно было достать разрешение, получить зал, осветить его и сговориться с устроителем. Устроитель был тонкий и ловкий человек. Он категорически уперся на своем, говоря, что чистая поэзия вряд ли будет доступна провинциальной публике, и поэтому необходимо разжижить нашу программу более понятными номерами, музыкой, пением и цирком. Это, конечно, очень портило нашу программу, однако спорить мы не стали, иного выхода не было. Вечер был назначен на завтра в бывшем купеческом клубе. 30 сентября в 8 часов вечера мы, взволнованные, сидели за кулисами в специально отведенной для нас уборной. Зал был набит до последнего предела. Человек 100 красноармейцев, множество домашних хозяек, городских девиц, служащих и людей всевозможных свободных профессий ожидали с нетерпением начала программы, похлопывая в ладоши и требуя поднятия занавеса. Первым, как помню, выступило музыкальное трио. Затем жонглер и эксцентрик. Успех у него был потрясающий. Публика ревела, гремела и вызывала его бесконечно. Затем шли наши номера. Маруся Грекова вышла на эстраду в глухом черном платье. Когда Маруся появилась на сцене, в публике произошло какое-то неясное волнение. Публика приподнималась со своих мест и смотрела на пианистку. Многие хохотали. Маруся с некоторой тревогой села за рояль и, сыграв короткую вещицу, остановилась, ожидая одобрения. Однако одобрения не последовало. В страшном смущении, без единого хлопка, Маруся удалилась за кулисы. За ней почти немедленно выступил и машинист. Гром аплодисментов, крики и одобрительный гул не смолкали долго. Польщенный таким вниманием и известностью даже в небольшом провинциальном городе, и машинист низко раскланялся, почтительно прижимая руку к сердцу. Он прочел какие-то ядовитые, но неясные стишки и ушел в сильном душевном сомнении. Аплодисментов опять-таки не было. Буквально не было ни единого хлопка. Третьим, сильно напуганный, выступил я. Еще более длительные, радостные крики раздались при моем появлении. Задняя публика вставала на скамейке, напирала на впереди сидящих и рассматривала меня как какое-то морское чудо. «Ловко!» — кричал кто-то. «Ловко, братцы, запущено!» «Ах, сволочь!» — визгливо кричал кто-то с видимым восхищением. Я в сильном страхе, боясь за свою судьбу, еле произнося слова, начал лепетать свой рассказ. Публика терпеливо слушала мой лепет и даже подбадривала меня отдельными выкриками. «Ах, сволочь! Едят его мухи! Крой, валяй, дави, ходи веселей!» Пролепетав рассказ почти до конца, я удалился, с трудом передвигая ноги. Аплодисментов, как и в те разы, не было. Только какой-то высокий красноармеец встал и сказал: «Ах, сволочь! Идет-то как! Гляди, братцы, как переступает нарочно!» Последним должен был выступать лирический поэт. Он долго не хотел выступать, он почти плакал в голос и ссылался на боли в нижней части живота. Он говорил, что он только вчера приехал из Питера, не осмотрелся еще в этом городе и не свыкся с такой аудиторией. Поэт буквально ревел белугой и цеплялся руками за кулисы, однако дружным натиском мы выперли его на сцену. Дикие аплодисменты, гогот, восхищенная брань потрясли весь зал. Публика восторженно гикала и ревела. Часть публики ринулась к сцене и с диким любопытством рассматривала лирического поэта. Поэт обомлел, прислонился к роялю и, не сказав ни одного слова, простоял так минут 5. Затем качнулся, открыл рот и почти неживой вполз обратно за кулисы. Аплодисменты долго не смолкали. Кто-то настойчиво бил пятками в пол, кто-то неистово требовал повторения. Мы, совершенно потрясенные, забились в своей уборной и сидели, прислушиваясь к публике. Наш устроитель ходил вокруг нас с испугом, поглядывая на наши поникшие фигуры. И машинист, скорбно сжав губы, в страшной растерянности сидел на диване, потом откинул свои волосы назад и твердо сказал: «Меня поймут через 50 лет, не раньше. Мои стихи не доходят. Я это теперь вижу». Маруся Грекова тихо плакала, закрыв лицо руками. Лирический поэт стоял в неподвижной позе и с испугом прислушивался к крикам и реву. Я ничего не понимал. Вернее, я думал, что чистое искусство дошло до масс, но в какой-то странной и неизвестной для меня форме. Однако крики не смолкали. Вдруг послышался топот бегущих ног за кулисами, и в нашу уборную ворвалось несколько человек из публики. «Просим! Просим!» — радостно вопил какой-то гражданин, потрясая руками. Мы остолбенели. Тихим, примиряющим голосом устроитель спросил. «Товарищи, не беспокойтесь, не волнуйтесь, все будет, сейчас все устроим. Что вы хотели?»
2: «Да который тут выступал!» — сказал гражданин. «Публика очень даже требует повторить. Мы как делегация просим, который тут сейчас с переодеванием, трансформатор!»
1: Вдруг в одно мгновение всем стало ясно. Нас четверых приняли за трансформатора Якимова, выступавшего в прошлом году в этом городе. Сегодня он должен был выступать после нас. Совершенно ошеломленные, мы механически оделись и вышли из клуба. И на другой день уехали из города. Маленькая блондинка-пианистка соженного роста и маженист, я и, наконец, полный, румяный, лирический поэт, мы вчетвером показали провинциальной публике поистине чудо трансформации. Однако цветов, вареных яиц и славных почестей мы так и не получили от народа. Придется ждать.
0: Мы читали рассказ Михаила Зощенко «Случай в провинции». Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Российская теннисистка Мира Андреева победила представительницу Польши Майю Хвалинскую в финале турнира «Ролан-Гаррос». Теннисистки провели на корте 1 час 23 минуты. 19-летняя Андреева завоевала 6-й титул в карьере и первый чемпионский трофей на турнирах «Большого шлема». Добавлю ранее, сегодня стало известно, что другая россиянка-теннисистка Алиса Октябрева стала победительницей «Ролан-Гаррос» среди юниоров. В финале она обыграла соперницу из Китая Сиджань Сунь. Россия ожидает от генерального секретаря Организации Объединенных Наций Антонио Гутерреша публичного осуждения атаки украинских вооруженных формирований на колледж в Старобельске, сообщили в Министерстве иностранных дел. Замглавы ведомства Александр Алимов передал директору информцентра ООН в Москве фото и видеодоказательства преступления ВСУ. 22 мая в результате удара по учебному корпусу и общежитию погиб 21 ребенок, еще 45 пострадали. Россия готова организовать приезд делегации Всемирной организации на место трагедии. Соглашение на сумму более 6 триллионов рублей заключили в ходе Петербургского международного экономического форума. Об этом рассказал ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков. Выступая на итоговой пресс-конференции, он подчеркнул, что участие в мероприятии приняли 142 страны.
2: Количество участников превысило 24,5 тысячи человек. Впервые за 10 лет в работе форума приняла, как вы знаете, официальная американская делегация. Надо отдать должное Трампу, который вывел ситуацию России и США из переговорного тупика, в который Байден ее погрузил. Мы потихоньку диалог наш восстанавливаем. Форум также показал, что западные инвесторы проявляют осторожный оптимизм для возвращения в Россию. На форуме было заключено 1084 соглашений на общую сумму 6 триллионов 642 миллиарда рублей.
1: Россия последовательно предлагает странам прагматичное партнерство, тогда как Запад выбирает войну, заключил Антон Кобяков. В уссурийском Суворовском военном училище потомкам подполковника Дмитрия Яковлева торжественно передали орден Красной Звезды. Награду нашли родственники одного из воспитанников. Юные журналисты училища за 9 месяцев установили личность героя и разыскали его внуков. Это уже вторая безымянная награда, возвращенная суворовцами в семьи владельцев. Родственники поблагодарили кадетов за сохранение памяти о своем предке. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Национальная радиостанция «Звезда FM». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 7757-131 от 3 марта 2014 года. Программа «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет.
3: Николай Кун. Главы из книги «Легенды и мифы Древней Греции». Читает Алексей Шулин.
4: Битва у стана греков. Едва озарился восток первым светом наступающего утра, как Зевс послал богиню вражды в стан греков. Встала богиня на огромном корабле Одиссея, громко и страшно крикнула и вдохнула неудержимую жажду сражаться всем воинам. Громко возбуждал к битве героев и царь Агамемнон, облегшийся в пышные доспехи и потрясающий громадным копьем. Пешими кинулись в битву герои греков. Храбро сразились с ними троянцы, а их всех превзошел своими подвигами Гектор. Подобно яростным волкам носились по бранному полю воины. Богиня-вражда веселилась, видя кровавую битву. Боги же удалились от боя на Светлый Олимп, в свои чертоги, сетуя на то, что Зевс помогает троянцам. Зевс же радостный глядел на битву. Особенно же в этой битве свирепствовал царь Агамемнон. Многих героев сразил он тяжелым копьем. Убил он и двух сыновей Приама, Иса и Антифа. Вместе бились они с врагами, стоя в одной колеснице. Еще недавно видал их Агамемнон в стане греков, куда привел их Ахилл, захватив обоих братьев на склонах Иды. Не подали Приамидам помощи троянцы. Оба погибли они. Убил и двух сыновей Антимаха Агамемнон. Напрасно молили они о пощаде царя Микен. Агамемнон мстил их отцу за то, что он, подкупленный Парисом, советовал предать смерти Менелая, пришедшего в Трою послом. Убив их, ринулся Агамемнон туда, где сильнее кипел бой. Подобно тому, как огонь пожирает лес и падают сокрушенные огненные бури деревья, так сокрушал сын Атрея одного за другим героев троянских. С громом носились по бранному полю колесницы, с которых сбил Агамемнон стоявших на ней героев, а эти герои лежали мертвые во прахе. Дрогнули троянцы и обратились в бегство, но у скейских ворот они остановились. Увидел это бегство троянцев громовержец Зевс и повелел богине Ириде нестись к Гектору и возвестить ему, чтобы он вступил в битву тогда, когда увидит, что Агамемнон ранен, что даст Зевс Гектору великую силу, и он оттеснит греков до самых их кораблей. Быстро исполнила Ирида повеление Зевса. Соскочил с колесницы Гектор и воодушевил троянцев. Между тем Агамемнон по-прежнему поражал одного за другим героев троянских. Он убил Ифидаманта, сына Антинора. Хотел отомстить за смерть брата старший сын Антинора Коонт. Он поразил Агамемнона копьем в руку около локтя. Царь же Микен ударом меча отсек ему голову, и упал старший сын Антинора мертвым на труп своего брата. Но не мог больше сражаться Агамемнон. Страшно разболелась его рука, и он покинул бранное поле. Видя, что Агамемнон уехал в своей колеснице, Гектор громким голосом стал ободрять воинов и сам ринулся в битву. Многих героев сразил он. Гибель грозила грекам. Но призвал Одиссей на помощь Диомеда, и оба героя мощно отразили натиск троянцев. Диомед, увидя приближающегося Гектора, метнул в него копьем и поразил его в шлем. Не дал бог Аполлон копью пробить шлем. Спас бог от неминуемой гибели Гектора, но от сильного удара упал на землю Гектор и лишился чувств. Пока Диомед шел через ряды воинов поднять копье, оправился Гектор и, вскочив на колесницу, избег гибели. Страшным гневом вспыхнул Диомед. Опять не удалось ему сразить Гектора. Взмахнул копьем Диомед и поразил насмерть одного из троянских героев. Диомед наклонился снять доспехи с убитого. Увидал это Парис и ранил Диомеда стрелой. Возликовал Парис. Диомед же, когда прикрыл его щитом Одиссей, вырвал стрелу из раны, но больше не мог он сражаться и покинул поле битвы. В это время окружили Одиссея троянцы, словно псы, вышедшего из леса льва. Стоит лев и грозно щелкает зубами. Так стоял и Одиссей и отбивался копьем от наступавших на него троянцев. Много троянских героев нашли здесь смерть от копья Одиссея. Поразил он Харопа, брата царя Сока. Мстя за смерть брата, ударил копьем в щит Одиссея Сок. Пробил щит и ранил в бок Одиссея. Но и раненный Одиссей обратил в бегство Сока, а бегущего убил ударом копья в спину. Убив Сока, Одиссей вырвал копье из своей раны, хлынула из нее горячая кровь. Увидев, что Одиссей ранен, бросились на него троянцы. Громко стал призывать к себе на помощь царь Итаки. Поспешил ему на помощь Аякс Теламонит и прикрыл Одиссея своим огромным, как башня, щитом. Менелай же вывел Одиссея из гущи битвы к колеснице. Покинул и Одиссей битву. Аякс же ринулся в битву и своим копьем разил троянцев. В это время Парис ранил стрелой героя Махаона в правое плечо. По просьбе Идоминея увез Нестор раненого в стан греков. Увидал возничий Гектора Кебрион, как теснит Аякс троянскую рать, и сказал об этом Гектору. Помчался Гектор на помощь. Зевс же наслал страх на Аякса. Забросив за спину свой громадный щит, стал он медленно отступать. Он отступал, словно лев, которого гонят от стада псы и отважные пастухи. Медленно отступал он, то и дело останавливался и, прикрывшись щитом, сдерживал теснивших его троянцев. Увидал отступающего Аякса герой Эврипил, и поспешил ему на помощь. Но и его ранил стрелой Парис, и пришлось Эврипилу покинуть поле битвы. Аяксу же на помощь поспешили греки, и с их помощью невредимым отступил сын Теламона. В стане с кормы корабля Ахилл наблюдал за битвой. Увидав, что Нестор привез раненного героя, Ахилл призвал своего друга Патрокла. Просил его сходить к Нестору и узнать, уж не Махаон ли ранен. Быстро пошел в шатер Нестора друг Ахилла. Действительно, там увидал Патрокл раненного Махаона, которому приготовляли питье. Увидав Патрокла, пригласил его сесть с ними царь Пилоса, но отказался он, так как спешил назад к своему другу. Нестор рассказал Патроклу, как теснят троянцы греков, кто из героев ранен, и просил помочь грекам. Он советовал Патроклу упросить Ахилла позволить ему, вооружившись доспехами Ахилла, вести в бой Мирмидонин. Может быть, троянцы, приняв Патрокла за Ахилла, прекратят бой, и тогда отдохнут греки от тягостных боев. Согласился Патрокл и пошел назад к Ахиллу с твердым намерением упросить друга позволить ему вступить в бой. По дороге встретил Патрокл раненного Эврипила со стрелой в бедре. Сильно страдал от боли герой, и из раны его струилась кровь. Сжалился над ним Патрокл. Он помог Эврипилу дойти до его корабля, вырезал стрелу из раны и присыпал рану целебной травой. Эврипил тоже рассказал Патроклу, как теснят троянцы греков. По-прежнему гремел бой. Уже не могли стена и ров служить защитой грекам. Но не могли сразу троянцы перейти через ров и овладеть стеной, за которой укрылись греки. Гектор хотел переехать в колеснице через ров, но кони его не пошли через ров и кинулись в сторону. Тогда, по совету героя Полидаманта, троянцы разделились на 5 больших отрядов и под предводительством своих вождей пошли на приступ. Пешими сражались вожди троянцев, оставив у рва свои колесницы. Лишь один герой Асий не покинул колесницы. Он хотел, преследуя бегущих греков, прорваться следом за ними со своим отрядом в стан и напасть прямо на корабли греков. Но около стен отразили натиск Асия 2 героя — Лапифы Полипет и Леонтей. Словно 2 могучих дуба стояли они у стены пред воротами. Отважно бились Лапифы, отражая наступавших, а со стен на врагов летел град больших камней и целые тучи стрел. Лапифы отразили Асия, убив многих троянских героев, но приближался уже новый отряд к воротам, предводимый Гектором и Полидамантом. Тут Зевс послал великое знамение. Над отрядом троянцев появился вдруг орел. Он держал в когтях змею. Извиваясь, ужалилась змея в грудь орла. Вскрикнул звучно орел, уронил змею среди отряда троянцев и быстро скрылся из глаз. Увидав это знамение, стал советовать Полидамант Гектору прекратить бой. Не стараться овладеть станом греков. Но Гектор не послушался Полидаманта и двинулся с отрядом своим к стене. Страшную бурю поднял громовержец Зевс. Клубы пыли понеслись на суда греков. Несмотря на бурю, храбро защищали греки стену. Троянцы срывали с нее зубцы и расшатывали бревна, на которых были укреплены башни, чтобы обрушить их. Камнями, стрелами и копьями встретили наступавших греки. Оба аякса воодушевили греков стойко защищаться. Прикрывшись щитом с 2 копьями в руках, подступил к воротам могучий Сарпедон, призвав на помощь себе ликийского героя Главка. Защищал ворота Менесфей. Он послал звать на помощь аяксов. Явился на помощь Менесфею Теламонит Аякс, брат его Тевкр и Пандион. Могучим ударом громадного камня сверг Аякс, поднявшегося было на стену героя Эпикла. Тевкр ранил стрелой Главка. Но Сарпедон не отступал. Ему даже удалось разрушить часть стены, однако отразили и его Аякс и Тевкр. Воодушевил на новый приступ Сарпедон своих ликийцев. Еще раз кинулись они на стену, но не дали им овладеть ею греки. Не могли ликийцы завладеть стеной, но и греки не могли прогнать их. Ни ликийцы, ни греки не могли добиться перевеса в битве. Первым ворвался в стан греков могучий Гектор. Он схватил громадный камень, который два мужа с трудом подняли бы только рычагами, и грянул им в ворота. Не устояли против силы удара ни ворота, ни огромный засов, загремели ворота и раскололись на части. Кинулся через них Гектор в стан, огнем гнева пылали его очи. Ворвались за ним и троянцы. Взята была приступом стена. В бегство обратились греки и побежали к своим кораблям. Смятение поднялось в стане.
3: Радиозвезда. Мы читаем главы из книги Николая Куна «Легенды и мифы Древней Греции».
4: Бой у кораблей. Начался бой у самых судов. Зевс не смотрел больше на битву, так как уверен был, что никто из богов не решится помогать грекам. Увидя это, бог Посейдон быстро пошел с гор Фракии, откуда наблюдал за битвой, к своему дворцу. Задрожали под ногами гневно идущего бога горы. Пришел в свой дворец Посейдон, запряг своих морских коней в колесницу и помчался по волнам моря к Трое. Бурно летели они, не касаясь волн морских, и скоро примчали бога к Трое. В обширной пещере на берегу моря оставил Посейдон коней с колесницей, стреножив коням ноги золотыми цепями. Приняв образ Калхаса, предстал он пред аяксами и воодушевил их к битве. Прикоснувшись к ним жезлом, влил бог в их члены великую силу. Поняли аяксы, что бог под видом Калхаса говорил с ними, и еще отважнее бросились в битву. Прошел Посейдон по рядам греков и всех возбуждал храбро сражаться. Собрались вокруг аяксов ряды воинов и щит к щиту, шлем к шлему, выставив копья, ждали наступавших троянцев. Среди граждан Трои наступал Гектор. Как катится с вершины горы тяжелый камень, оторвавшийся от утеса, сокрушая все на своем пути, пока не скатится в долину и не останется там лежать недвижимый, так несся Гектор с копьем и щитом на ряды греков. Остановился он пред сомкнутыми рядами и воодушевлял троянцев прорвать строй греческих воинов. Завязался упорный бой. Много пало в бою греков. Пал и внук Посейдона Амфибах. Разгневался бог Посейдон. Он воодушевил царя Идоминея отомстить за смерть внука. Облегся в блестящие доспехи Идоминей и, сверкая подобно молнии Зевса, бросился в битву. Встретил Идоминей Мериона, который только что сломал копье свое, ударив им в щит сына Приама Деифоба, и шел за новым копьем. Дал Идоминей копье Мериону, и оба героя пошли на левый фланг греков. Увидали подходящего Идоминея троянцы и бросились на него. Устремился Идоминей на троянцев и обратил их в бегство. Видя, как теснит он троянцев, сын Приама Деифоб призвал на помощь Энея. Вместе напали они на Идоминея, призвав еще Париса и Агенора. Страшная началась сеча вокруг Идоминея, которому на помощь поспешили многие герои. Загремели на груди у героев медные доспехи от сильных ударов. Гектор же сражался там, где защищали корабли два аякса. Упорно бились они, стоя друг около друга. Так валы, соединенные общим ярмом, тащат по полю плуг и дружно идут по борозде, взрывая глубоко землю. Много воинов билось вокруг аяксов, а сзади них лакрийцы, вооруженные луками и прощами, пускали тучи стрел в наступавших. Уже готовы были дрогнуть троянцы, но герой Полидамант дал совет Гектору позвать на помощь храбрейших героев и решить, броситься ли на суда греков или же отступить. Пошел созывать героев Гектор, но многих не нашел. Одни лежали уже бледными трупами у кораблей греков, другие, страдая от ран, удалились от боя. Лишь Парис отражал натиск греков. С упреком обратился Гектор к Парису, но несправедлив был этот упрек. Храбро бился Парис. Не его была вина, что ранены были многие герои, а еще больше их было убито. Звал Парис Гектора вести в бой троянцев. Подобные бури шли в бой троянцы, но не смутились от их натиска греки. Увидал Аякс Теламонид Гектора и звал его ближе подойти к рядам греческих воинов. Появился над Аяксом парящий орел, и греки радостно вскрикнули при виде этого знамения. Но предводимые Гектором троянцы с грозным криком напали на греков. Таким же криком ответили и греки троянцам. И крик обоих войск донесся до самого неба. Этот крик войска услыхал Нестор, сидевший в своем шатре с Махаоном. Схватил он щит и копье и вышел из шатра. Пошел старец к царю Агамемнону. Он встретил царя Микен, Диомеда и Одиссея, которые шли раненные, опираясь на копья. Они хотели посмотреть на битву. Сердца их сжало печаль, когда увидали они, что бой идет уже у кораблей. Скорбели вожди, что разрушена та стена, которую воздвигли греки, чтобы защитить себя от нападения троянцев. Не знали они, как помочь войскам, что сделать для спасения от гибели. Агамемнон уже готов был дать повеление спустить корабли на воду, но Одиссей удержал его от этого, так как боялся, что, спуская корабли, греки больше будут думать о бегстве, чем о битве. Диомед же посоветовал, облачившись в доспехи, показаться войску и этим поднять его дух, но участие в битве не принимать, чтобы не быть ранеными вторично. В это время богиня Гера, видя неудачу греков, решила помочь им хитростью. Она решила погрузить Зевса в сон, а покуда будет спать Зевс, дать победу грекам. С Олимпа быстро полетела богиня Гера на Лемнос и там нашла бога сна Гипноса. Долго уговаривала его Гера усыпить громовержца Зевса, но отказывался Гипнос, так как боялся он гнева Зевса. Наконец убедила она Гипноса. Вместе с богом сна быстро примчалась Гера на вершину Иды. Гипнос, тайно от Зевса, укрылся на громадной еле под видом сладкогласной птицы и погрузил его в глубокий сон. Затем Гипнос с высокой Иды полетел к колебателю земли Посейдону и сказал ему, что спит Зевс. Обрадовался Посейдон и еще более воодушевил к битве греков. Агамемнон, Диомед и Одиссей, забывая о ранах, сами построили ряды греческого войска. Двинулось под предводительством Посейдона войско навстречу троянцам. Вскипело море, с шумом набегали волны до самых кораблей и шатров греков, и, подобно волнам морским, наступали на троянцев греки. Опять началась ужасная битва. Гектор бросил копьем в Аякса, но не ранил его. Аякс же громадным камнем поразил Гектора в грудь. Как падает дуб, разбитый ударом молнии Зевса, так упал на землю Гектор. Выпало из рук его копье, громадный щит придавил его к земле. Кинулись к Гектору греки, но защитили сына Приама троянские герои и вынесли из битвы. Положили они лишившегося сознания Гектора на берегу реки Ксанфа и окропили ему лицо водой. Вздохнул Гектор, открыл глаза, приподнялся, и из уст у него хлынула кровь. Опять опрокинулся навзничь Гектор и потерял снова сознание. Увидя, что Гектор сражен камнем Аякса, дружнее бросились греки на троянцев. Еще яростнее закипела битва. Много героев как со стороны греков, так и со стороны троянцев нашли смерть в этой битве. Обратились в бегство троянцы и остановились лишь тогда, когда оказались уже за валом, окружавшим стан греков. В это время проснулся Зевс на вершине Иды. Увидал он бегущих троянцев и преследующих их под предводительством Посейдона греков, и пришел в страшный гнев. Он стал укорять Геру и грозил ей связать ее золотой цепью и повесить между небом и землей за то, что убедила она Посейдона помочь грекам. Но Гера страшной клятвой уверяла Зевса, что не по ее совету помогает грекам Посейдон. С быстротой мысли помчалась на Олимп богиня Гера. Там, на Перу, Гера сама убеждала богов не противиться воле Зевса. Сообщила также Гера богу войны Аресу, что пал его сын Аскалаф, сраженный Деифобом. Зарыдал Арес. Грозный вскочил он и, надев доспехи, готов был спешить на поле битвы, чтобы отомстить за смерть сына. Но удержала его Афина, напомнив ему волю великого Зевса. Призвала Гера бога Аполлона и вестницу богов Ириду и сказала им, что велит им Зевс идти к нему на вершину Иды. Когда явились на Иду бог Аполлон и Ирида, Зевс повелел Ириде лететь к Посейдону и передать ему веление Зевса покинуть битву. Предстала в мгновение ока пред Посейдоном Ирида и передала ему веление Зевса. Не хотел покориться воле брата Посейдон. Он говорил, что равна его сила власти Зевса, что Зевс может приказывать своим сыновьям и дочерям, а не ему. Но в конце концов покорился Посейдон и удалился с поля битвы, грозя, однако, Зевсу, что если он и дальше будет щадить Трою, то вечная вражда начнется между ним и Зевсом. Аполлон уже Зевс повелел взять его Эгиду и ею устрашить греков. Повелел ему Зевс восстановить.

0: Обрадовались они, увидав Гектора невредимым. Удивились греки, увидав Гектора опять в рядах своих врагов. Оправились от бегства троянцы и снова начали теснить греков. Все кровопролитнее и кровопролитнее становился бой. Храбро отражали греки натиск троянцев, но только до тех пор, пока не потряс эгидой Зевса бог Аполлон. Дрогнули тогда греки. Ужас овладел их сердцами. Забыли они о храбрости и обратились в бегство. Троянцы преследовали их, а Аполлон сравнял путь троянцам, засыпав ров пред стеной на пространство брошенного копья. Только у судов остановились греки. Стали молить они богов о спасении. Молил Зевса и старец Нестор.
1: «Вспомни, Зевс, о тех жертвах, которые приносили тебе греки, моля дать им счастливое возвращение на родину. Отврати гибель, о олимпиец, от греков! Не дай троянцам окончательной победы!»
0: Услыхал Зевс мольбу Нестора и грянул громом с вершины неба. Троянцы же приняли гром за благоприятное знамение и, подобно грозному морскому валу, вздымающемуся выше борта корабля, ринулись на греков. Закипел бой у самых кораблей. Упорно бился Аякс, защищая корабли. Рядом с Аяксом стоял брат его Тевкр и поражал стрелами героев Трои. Когда же захотел Тевкр поразить стрелой и Гектора, то защитил Зевс сына Приама. Выпал лук из руки Тевкра, лопнула на нем тетива и рассыпались стрелы. В ужас пришел Тевкр. Он понял волю богов. Аякс же посоветовал брату оставить лук и сражаться копьем. Все яростнее кипела битва. Кровь лилась ручьем вокруг кораблей. Медной стеной своих щитов оградили греки корабли. Много подвигов храбрости совершали герои греков. Но все сильнее наступали троянцы. Казалось, что сражается не истомленная боем рать, а свежая, только что начавшая бой. С громадным шестом в руках перепрыгивал Аякс с корабля на корабль, отражая троянцев. Криком своим возбуждал он героев к битве. Гектор же, подобно орлу, бьющему перелетных птиц, поражал греков. Уже схватился рукой за корму корабля Протесилая Гектор, громко звал троянцев и велел им дать факел, чтобы поджечь корабль. Не мог противостоять натиску и сам могучий Теламонит Аякс. Через силу отражал он своим копьем троянцев. Засыпали его стрелами троянцы. Онемела левая рука Аякса от тяжести щита. Порывисто дышал Аякс, пот лился ручьем по его телу. Начал он отступать. Бросившись вперед, Гектор ударом меча обрубил острие копья Аякса. Видел Теламонит, что такова воля Зевса, чтобы запылали корабли греков. И действительно, троянцы подожгли корабль Протесилая, и он запылал, охваченный огнем. Казалось, гибель настала для всех греков, но тут пришла к ним помощь оттуда, откуда они и не надеялись ее получить.

0: Радиозвезда.
1: Николай Кун. Главы из книги «Легенды и мифы Древней Греции». Читает Алексей Шулин.
2: Подвиги и смерть Патрокла. Когда ворвались в стан греков троянцы, Патрокл, сидевший в это время у раненного Эврипила, в ужасе вскочил, громко вскрикнул и поспешил скорее в шатер Ахилла. Проливая горькие слезы, пришел к Ахиллу Патрокл. Его спросил Ахилл: «Что плачешь ты, Патрокл, словно девочка-младенец, которая бежит за матерью и просит ее, чтобы взяла она ее на руки? Не получил ли ты плохих вестей из Фтии? Или же плачешь ты о том, что гибнут греки у своих кораблей? Поведай мне твою печаль, не скрывай ничего». «О, сын Пелея», — ответил Патрокл, — «великое горе постигло греков. Самые

0: храбрый из них раненый. Неужели ты не поможешь грекам? Если не хочешь помочь, то отпусти меня с твоими мирмидонинами. Дай мне твои доспехи. Может быть, примут меня троянцы за тебя и прекратят битву. Со свежими силами отразим мы троянцев от кораблей». Так молил Патрокл Ахилла, не ведая, что сам он выпрашивает себе смерть. Видел Ахилл, как трудно приходится грекам. Он слышал, что раздается лишь голос Гектора. Не участвует, значит, в битве ни один великий герой Греции. Ахилл не хотел гибели греков. Он согласился дать Патроклу свое вооружение и позволить вступить в бой с троянцами, но лишь в том случае, если тревога раздастся и пред его судами. Тогда пусть Патрокл отразит троянцев, не даст им сжечь корабли, но запрещал Ахилл Патроклу вести мирмидонян к стенам Трои. Боялся он, что может погибнуть его любимый друг. Так разговаривали друзья. Вдруг увидал Ахилл, как запылал один из его кораблей, зажженный Гектором. В гневе вскричал он: «Спеши, Патрокл! Я вижу, уже бушует пламя среди кораблей. Вооружайся скорей! Я сам построю в бой мирмидонин». Быстро вооружился Патрокл доспехами Ахилла. Он не взял лишь его копья. Этим копьем сражаться мог один Ахилл. Так тяжело оно было. Запряг в колесницу Ахилла коней его возничий Автомедонт. Ахилл же выстроил своих мирмидонин. Они, подобно хищным волкам, готовым кинуться на оленя, стремились жадно в бой. Воодушевил Ахилл своих воинов на ратный подвиг и повелел им храбро сражаться, чтобы понял царь Агамемнон, как опрометчиво поступил он, оскорбив славнейшего из греческих героев. Бросились в бой мирмидонине с громким криком. По всему стану разнесся их грозный крик. Увидали троянцы Патрокла в доспехах Ахилла и подумали, что это сам Ахилл, забыв о вражде с Агамемноном, спешит на помощь грекам. Каждый троянец стал уже думать о бегстве. Патрокл же бросился в самую гущу боя и разил своим копьем троянцев, сражавшихся около корабля Протесилая. Отступили устрашенные троянцы. Но троянцы не покинули сразу стана. Они отошли вначале лишь от кораблей. Преследовали греки троянцев, и много пало троянских героев. Но не удержались в стане троянцы. Словно свирепые волки ринулись на них греческие герои, бросились через ров в поле троянцы, и многие погибли. Герой Теламонит Аякс пылал желанием сразить Гектора. Гектор, хотя и видел, что ускользает из рук троянцев победа, но не отступал еще. Он старался всеми силами задержать греков, преследующих троянцев. Наконец отступил и Гектор. Кони быстро перенесли его через ров в поле. Возбуждая греков преследовать бегущих, Патрокл быстро погнал коней ко рву. Перескочили бессмертные кони Пелея через ров вместе с колесницей и помчались по полю. Патрокл искал Гектора, но спасся он на своей колеснице. Пыль поднялась по полю от бегущих толп троянских воинов. Спешили укрыться за стенами Трои троянцы, но Патрокл многим отрезал отступление. Он погнал их назад к кораблям и многих из них сразил своим тяжелым копьем. Увидал Сарпедон гибель такого множества героев от руки Патрокла и воззвал к своим ликийцам, призывая их остановиться. Хотел Сарпедон сразиться с Патроклом. Соскочил он с колесницы и стал поджидать Патрокла. Друг Ахилла тоже сошел с колесницы. Бросились друг на друга герои, подобно двум коршунам, дерущимся с криком за добычу на высоком утесе. Зевс увидал этот поединок. Жаль стало ему Сарпедона, хотел он спасти своего сына. Гера услышала сетование Зевса. Она не советовала ему спасать сына. Напомнила она Зевсу, что сыновья многих богов бьются под Троей, что многие из них уже погибли. Если спасет Зевс Сарпедона, то пожелают и другие боги спасти своих сыновей. Зевс должен допустить гибель Сарпедона от руки Патрокла, если так суждено роком. Внял совету Геры Зевс. Послал он кровавую росу на поля троянские, чествуя этим сына, который должен был пасть от руки Патрокла. Первым метнул копье Патрокл и убил верного слугу Сарпедона. Метнул копье и Сарпедон, но не попал в Патрокла. Мимо пролетело копье и убило одного из коней, запряженных в колесницу друга Ахилла. Второй раз сшиблись герои. Опять промахнулся Сарпедон. Патрокл же поразил Сарпедона прямо в грудь. Упал царь Ликийский, как падает дуб, срубленный под самый корень дровосеком. Громко воззвал Сарпедон к другу своему Главку. «Друг Главк, возбуди ликийцев храбро биться за царя их Сарпедона и сам бейся за меня. Вечным позором будет служить тебе то, что снимут с меня доспехи греки». Предсмертный стон вырвался из груди Сарпедона и сомкнул ему очи бог смерти Танат. Скорбь овладела Главком, когда он услыхал голос друга. Терзался он тем, что не может помочь ему, так как сам страдал от раны. Воззвал он к Богу и молил его исцелить рану. Услышал Аполлон мольбу Главка и исцелил его рану. Собрал Главк ликийцев и героев Трои, Энея и Агенора, Полидаманта и самого шлема блещущего Гектора сражаться за тело Сарпедона. Собрались герои и поспешили на помощь Главку. Призвал на помощь греческих героев и Патрокл. Первыми пришли аяксы. Закипела битва вокруг тела Сарпедона. Зевс же распростер тьму над телом сына, чтобы еще ужасней был бой. Поднялся такой страшный грохот оружия, словно толпа дровосеков рубила деревья в нагорных лесах. Труп же Сарпедона лежал, покрытый пылью и кровью, весь засыпанный стрелами. Не сводил очей с поля битвы Зевс. Он размышлял, погубить ли Патрокла у тела сына или дать ему совершить еще великие подвиги и прогнать троянцев к самым стенам. Зевс решил продлить жизнь Патрокла. Он наслал страх на Гектора. Первым обратился он в бегство, за ним последовали и другие воины. Сорвали доспехи с Сарпедона греки, а Патрокл велел отнести их к кораблям. Призвал тогда Аполлона-громовержец Зевс и повелел ему взять тело Сарпедона, омыть его от пыли и крови, умастить благовонным маслом и одеть в пышные одежды. Затем должны были боги-братья, сон и смерть, отнести тело Сарпедона в Ликию, чтобы там похоронили Сарпедона братья и друзья с великими почестями. Исполнил повеление Зевса Аполлон. Патрокл в это время гнал троянцев к городским стенам. Он мчался навстречу своей гибели. Многих героев убил он. Взял бы и Трою Патрокл, если бы бог Аполлон, исполнив веление Зевса, не встал на высокой башне Трои. Три раза подымался Патрокл на стену, и три раза отражал его Аполлон. Когда же в четвертый раз бросился на стену Патрокл, грозно крикнул ему Аполлон: «Отступи от стены, храбрый Патрокл! Не тебе, а Ахиллу суждено разрушить великую Трою». Отступил Патрокл. Не осмелился он разгневать далеко разящего своими золотыми стрелами бога Аполлона. Только в Скейских воротах остановил Гектор своих коней. Он колебался, напасть ли ему на Патрокла или повелеть всем укрыться за стенами Трои. Тут явился ему Аполлон под видом брата Гекабы и посоветовал напасть на Патрокла в открытом поле. Послушался совета Гектор и велел своему возничему Кебриону повернуть коней. Увидав Гектора на колеснице, соскочил Патрокл на землю и, схватив в правую руку громадный камень, а левой, замахнувшись копьем, стал ждать его приближения. Когда уже близко был Гектор, метнул Патрокл камень и поразил им в голову возничего Кебриона. Подобно водолазу, бросающемуся в море, стремглав упал Кебрион с колесницы. С насмешкой воскликнул Патрокл. Как быстро нырнул Кебрион! Будь это в море, он много добыл бы устриц, ныряя с корабля. Есть, я вижу, и между троянцами водолазы. Так воскликнув, бросился Патрокл к телу Кебриона. Соскочил Гектор с колесницы и вступил в бой с Патроклом за труп своего возничего. Снова началась кровопролитная сеча вокруг тела Кебриона. Греки и троянцы бились так, как бьются восточный и южный ветер Эвр и Нот в лесистой долине. С шумом гнутся тогда деревья, ударяясь друг о друга ветвями, и раздается вокруг треск ломающихся дубов, сосен и елей. Долго бились троянцы и греки. Уже склонялось солнце к западу. Три раза бросался на троянцев Патрокл. Три раза сражал он копьем по 9 героев. Когда же он бросился в четвертый раз на троянцев, выступил против него бог Аполлон, одетый великим мраком. Он встал позади Патрокла и ударил его по спине и плечам. Потемнело в очах Патрокла. Сорвал с головы Патрокла бог Аполлон шлем, который некогда сиял на голове великого Пелея, и покатился шлем по земле. Сломалось в руках Патрокла копье, и на землю упал его тяжелый щит. Расстегнул Аполлон доспехи Патрокла, и он, лишенный сил и безоружный, стоял перед троянцами. Но и на безоружного Патрокла не посмел напасть спереди герой Эфобр. Он поразил его сзади, копьем между плеч, и скрылся в толпе троянцев. Избегая гибели, стал отступать Патрокл к рядам греков. Увидал Гектор раненного Патрокла и поразил его насмерть копьем. Как лев, который в драке за водопой убивает дикого кабана на берегу маловодного ручья, так убил Гектор Патрокла. Возликовал сын Приама, он убил друга Ахилла, который грозил разрушить великую Трою. Упал на землю Патрокл и, умирая, сказал Гектору: «Теперь ты можешь гордиться, Гектор, победой. С помощью Зевса и Аполлона одержал ты ее. Боги победили меня, они лишили меня доспехов. Богам это легко. Но если бы 20 таких, как ты, напали на меня, я бы всех вас сразил моим копьем. Погубил меня бог Аполлон да Эфобр. Ты же третий из тех, которые меня сразили. Запомни же, что я скажу тебе. Недолго тебе осталось жить, и близко-близко стоит около тебя смерть. Суровый рок определил тебе пасть от руки Ахилла». Сказав это, умер Патрокл. Тихо отлетела душа его в царство мрачного Аида, сетуя, что покинула она юное, сильное тело. Уже мертвому крикнул Гектор: «Зачем предвещаешь ты смерть мне, Патрокл? Кто знает, может быть, раньше расстанется с жизнью Ахилл, сраженный моим копьем». Вырвал Гектор из тела Патрокла свое копье и бросился на Автомедонта, желая завладеть конями Ахилла.
1: Мы читали главы из книги Николая Куна «Легенды и мифы Древней Греции». Продолжение завтра в это же время.

0: Вы слушаете «Радио Звезда». Лоренс Блок. Рассказ «Незваные гости». Читает Александр Курицын.
1: Пит позвонил буквально через 5 минут после того, как мы вошли в дом. Мы как раз сидели в гостиной, и я пытался успокоить Роз, когда зазвонил телефон. Я оставил ее на диване и взял трубку. «Сейчас говорить не могу», — сказал я ему. «Мы только что вошли, и нас ждал сюрприз. Похоже, у нас побывали гости».
2: «В каком смысле?»
1: «Кто-то заглянул к нам в дом, пока мы проводили уикенд на озере. Они взломали парадную дверь и все перевернули вверх дном. Роз рвет на себе волосы, да и мне как-то нерадостно».
2: «Это ужасно, Эдди.
1: Много взяли?» «Понятия не имею. Говорю тебе, мы только что вошли. Надо походить по комнатам и составить список украденного. Но тут такой бардак, что я не знаю, с чего начать. Ты понимаешь, все ящики вывернуты на пол. Ну и все такое.
2: Просто кошмар. Похоже, у тебя дел по горло, так что не буду тебя задерживать.
1: Позвонил, чтобы спросить, не меняются ли наши планы». Я искоса глянул на диван. Она, конечно, в трансе, но с другой стороны. Всегда может поехать подруге, если не захочет остаться здесь одна. «Так я заезжаю за тобой в 9:30?» «Отлично. Буду ждать». Я стоял у переднего крыльца, когда он подъехал на большом белом грузовике-фургоне. Остановился у тротуара, я открыл дверцу и залез в кабину.
2: «Слушай, ты отлично выглядишь»,
1: — он окинул меня оценивающим взглядом. «Несколько дней на солнце тебе не повредили. Роз коричневая и красивая?» Она обгорела в первый же день, а потом сидела под зонтиком. «Я-то не обгораю. Просто лежу и впитываю солнечные лучи, словно аккумулятор. Мы отлично отдохнули. Но были просто в шоке, когда приехали домой и увидели, что какие-то психи устроили форменный разгром. Взяли много?» Я пожал плечами. «Если ты про деньги, то нет, потому что денег я дома не держу. Обычно пара сотен баксов лежат на дне установки для увлажнения воздуха, и они по-прежнему там. Они забрали драгоценности роз, кроме тех, которые она брала на озеро». «Ну, ты же сам понимаешь, сколько драгоценностей берут на озеро. Драгоценности застрахованы на 10 тысяч долларов, хотя стоят они в 2-3 раза дороже. То есть, вроде бы мы понесли убытки, но, с другой стороны, я же не покупал их в магазине, так что наши потери не так уж и велики». «Слушай, она же обожала некоторые вещицы. Они взяли серьги с рубинами?» «К сожалению».
2: «Какой ужас».
1: «Она, конечно, расстроена». «Что еще?»
2: «Ну, норковая шуба в хранилище, поэтому до нее они не добрались. Но в шкафу у нее висели другие меха. Почему она не сдала их на летнее хранение, ума не приложу. Их, естественно, унесли».
1: «Телевизор-система осталась. Ты знаешь, большая такая, все элементы смонтированы в едином корпусе. Теперь я рад, что купил ее, вместо того, чтобы приобретать все по отдельности. Наверное, они решили, что тащить такую громоздкую дуру себе дороже. Но они взяли пару радиоприемников, пишущую машинку и что-то еще, по мелочам».
2: «Непонятно зачем».
1: «Ну, сколько можно получить за подержанный радиоприемник?»
2: «Думаю, что немного».
1: «Не наш ли это поворот?»
2: «Наш».
1: «Значит, драгоценности самое ценное из того, что они взяли?»
2: Я кивнул.
1: «Представляешь, они утащили мой пиджак спортивного покроя. Должно быть, он приглянулся одному из них, да и размер подошел».
2: «Фантастика! Какой пиджак?»
1: «Из Шотландки. Ему уже 3 года. Откровенно говоря, он мне изрядно надоел. Но я уверен, что он висел в шкафу, когда мы уезжали. Должно быть, эти грабители не следят за модой».
2: «Ну и дела.
1: А ты позвонил в полицию?»
2: «Ничего другого не оставалось, Пит. И вот что я тебе скажу. Если тебя ограбили, это еще полбеды.
1: А беда — это общение с полицией. Мы устали после дальней дороги. Дом выглядел так, словно по комнатам прошел тайфун. Я, конечно же, позвонил страховому агенту, а тот велел мне немедленно сообщить в полицию об ограблении. Сказал, что никакие убытки покрываться не будут, если полицию не поставят в известность о наступлении страхового случая. Короче, мы провели несколько часов в компании этих громил в штатском. Росс просто билась в истерике. Детективы задавали обычные вопросы, хотя точно знали, что это потеря времени. Представляешь, спрашивали меня, не записан ли где серийный номер пишущей машинки. Да кто записывает такую ерунду? Никто. Вот-вот. Даже если ты его и запишешь, то точно забудешь, куда положил этот листок. Или преступники украдут записную книжку вместе с пишущей машинкой. Совершенно верно. Но они задавали эти вопросы, потому что такая у них работа. А я чувствовал себя виноватым, поскольку не знал серийного номера. Потом они пристали ко мне насчет чеков на украденные вещи. Но кто их держит в доме? Осторожнее, мальчишка на велосипеде. Я его вижу, Эдди. Что-то ты очень нервничаешь. Извини. Я знаю, что нельзя давить мальчишек на велосипеде, и знаю, где нам сворачивать. Слава богу, не первый раз сижу за рулем фургона. Я положил ему руку на плечо. Извини, я действительно нервничаю. Эти копы... Я в конце концов сказал им, что с вопросами надо заканчивать. Налил им всем виски, и мы немного расслабились. Они мне доверительно сказали, как будто я и сам этого не знал, что украденного мне не видать, как своих ушей. Они допили виски, я тут же выпроводил их. Потом отвел Рос наверх и всыпал ей в рот горсть валиума. Надеюсь, не целую горсть, но пару таблеток. Так-то лучше. Потом выпил виски и завинтил бутылку пробкой, чтобы вечером быть в форме. Знаешь, я чуть не позвонил тебе, чтобы все отменить и вновь пообщаться с бутылкой, но решил, что это глупо. Ты уверен? Он посмотрел на меня. Я могу развернуться. Эта ночь не последняя. Езжай дальше. Ты абсолютно уверен? Абсолютно. А как тебе эти говнюки? Ты про копов? Нет, не про копов. Они на работе. А про тех парней, что ограбили нас? Он рассмеялся. Может, для них это тоже работа, Эдди? Хороша работа — грабить чужие дома. Ты бы на такое пошел? Разумеется, нет. Рос всегда говорила, что в нашем доме она чувствует себя в полной безопасности. Хороший район и все такое. А что она скажет теперь? Конечно, это все ерунда. Со временем она будет говорить то же самое, но я понимаю, о чем она толкует. Это же вторжение в личную жизнь. Именно так. Незнакомцы на территории, принадлежащей только ей. Незнакомцы ходят по ее дому, пачкают ее ковры, роются в ее вещах, суют нос в ее секреты. Вторжение в личную жизнь – именно так это и называется. И ради чего, скажи на милость? Им еще повезет, если они получат по 10 центов на каждый доллар. Это точно. Если они выручат за все 2000 долларов, им крупно повезет. А ведь они испортили нам день, причинили нам массу хлопот, и я не знаю, во сколько мне обойдутся уборка и покупка вещей взамен украденных. Залезать в дома чужих людей ради такой мелочевки? А если бы мы были дома? Наверное, они предварительно убедились, что вас нет. Сомневаюсь. Скорее всего, их выбор пал на наш дом случайно. Мы продолжали обсасывать эту тему, и когда подъехали к воротам, я уже совсем успокоился. Разговоры снимают напряжение, а говорить с Питом — одно удовольствие. Он остановил фургон, я вылез из кабины, отомкнул замок, распутал цепь, открыл ворота. Закрыл и запер, как только их миновал Пит. Влез в кабину, и через широкий двор мы поехали к складу. «С ключом никаких проблем не возникло, Эдди?» «Нет?» «Это хорошо». «А как они попали в ваш дом? Вышибли дверь?» «Да нет, выломали замок». «Похоже, какие-то недотепы». «Да, именно недотепы». Он развернул фургон, задом подъехал к погрузочной платформе. Я вновь вылез из кабины, открыл задние дверцы, и тут же автоматические ворота склада откатились в сторону. Если бы за ними стояли вооруженные охранники, они бы превратили меня в решето. Но, разумеется, за ними никого не было. А через пару секунд из двери, что находилась в дюжине ярдов по нашу левую руку, вышел ночной сторож. Помахал нам рукой, потом поднес ко рту бутылку, которую держал в бумажном пакете. Пит спрыгнул на землю, вдвоем мы направились к старику.
3: «Решил вот открыть вам ворота. Компанию не составите?»
1: И предложил нам бумажный пакет. Мы оба отказались, а сторож вновь приложился к бутылке.
3: «Вы, парни, обойдетесь со мной по-хорошему, не так ли?»
1: «Не волнуйся, папаша».
3: «С ключом проблем не возникло?
1: От замка на въездных воротах? Никаких».
3: «Когда будете уезжать, вы порвете цепь, чтобы они не поняли, что замок открывали ключом, так?»
1: «На это уйдет слишком много времени, папаша. Тебя подозревать никто не будет. А если и будет, то доказать они ничего не смогут».
3: «Они будут задавать мне вопросы», — заверещал он.
1: «За это тебе платят деньги, и они обязательно спросят, как мы разобрались с замком». Ему это, конечно, не понравилось, но он залил печаль, вновь приложившись к бутылке.
3: «Наверное, вы знаете, что делаете. Только не связывайте меня слишком уж сильно, и я не знаю насчет кляпа».
1: «Это тебе решать, папаша». Он решил, что кляп все-таки не помешает. Пит достал из кабины рулон широкой клейкой ленты, веревку, на какой развешиваю белье, и втроем мы прошли на склад. Пока Пит связывал старика, я начал заносить в фургон коробки с цветными телевизорами. Старался устанавливать коробки как можно компактнее, чтобы в кузове их уместилось побольше, потому что знал, что новые драгоценности, которые придется покупать Рус, обойдутся мне в кругленькую сумму.
0: Мы читали рассказ Лоренса Блока «Незваные гости». Радио «Звезда».

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Помощник президента Юрий Ушаков назвал откровенным хамством опубликованное Зеленским так называемое открытое письмо к Владимиру Путину. По его словам, после страниц оскорблений следует давно известное предложение о встрече в третьей стране, на которое Москва уже дала свои пояснения. Ранее сам Владимир Путин с иронией отреагировал на это письмо, раскрыв недавнюю тайную просьбу Зеленского организовать личные переговоры для завершения конфликта. А на угрозу главы киевского режима в адрес России президент обратился к российским военнослужащим фразой «Работайте, братья». Министерство обороны показало кадры освобождения населенного пункта Шевченко в Харьковской области подразделениями группировки войск «Север». Освобождение села позволит продвинуться к поселку Казачий Лопань, где находится крупный логистический центр ВСУ. Противник перебросил подготовленных боевиков, но штурмовики при поддержке артиллерии сломили сопротивление. Также «Север» нанес удары по боевикам и технике противника у населенных пунктов Колодезная, Терновая, Грачевка и Избицкая. Мошенники начали рассылать электронные письма со ссылками на поддельные видеоконференции. На экране появляется лжеследователь, который убеждает жертву в причастности ее денег к преступным схемам и требует передать все сбережения курьеру. По такой схеме 88-летний москвич лишился более 4 миллионов рублей. Прокуратура предупреждает о недопустимости переходов по подозрительным ссылкам и передаче наличных незнакомцам. Русский язык играет объединительную роль в упрочении мира и добрососедства на евразийском пространстве. Об этом заявил Сергей Лавров. Министр иностранных дел также отметил значимость русского языка в формировании в Евразии новой архитектуры безопасности.
2: Продолжим решительно противодействовать любым проявлениям языковой дискриминации и русофобии, где бы они ни имели места. Обязательно добьемся полного восстановления прав тех русских и русскоязычных людей, против которых развязан открытый террор со стороны неонацистского киевского режима. Решение этого вопроса в числе необходимых условий долгосрочного урегулирования украинского конфликта.
1: В этом году Министерством иностранных дел и Фондом «Русский мир» учреждена премия за вклад в мировую русистику. И о погоде. В воскресенье в Москве солнечно до 27 градусов. В понедельник ясная погода и 28 тепла. Гидрометцентр объявил оранжевый уровень погодной опасности с утра 8 июня и до вечера 9 числа из-за прогнозируемой жары в Москве. Максим Челиков, служба информации, медиагруппа «Звезда».
0: Вы слушаете радио «Звезда».
3: Специальный литературный проект «Физкульт-привет». Рассказы о спорте. Вставать с дивана не обязательно.
4: Валентин Катаев. Рассказ «Жертва спорта». Читает Андрей Бархударов.
5: Было прелестное осеннее утро, и на территории парка культуры и отдыха спешно догорали георгины и лихорадочно облетали березы. Яркое, но в достаточной мере печальное солнце холодно освещало пейзаж. В пустынной аллее сидела на скамеечке девушка, для описания которой в моем распоряжении не имеется достаточно ярких красок. Она ела большую грушу, и мутная капля сока блистала на самом кончике ее небольшого подбородка. Рядом с ней на скамье лежал последний номер иллюстрированного журнала, небрежно развернутый на 8-й странице. Костя Поступаев опытным взглядом закоренелого ловеласа окинул девушку и, плавно описав вокруг нее 4 мертвых петли, вдруг с треском очутился рядом. «Вот номер, я чуть не помер!» — воскликнул он непринужденно, выбрасывая ноги вперед и многозначительно подмигнул девушке. Она не пошевелилась. «Я извиняюсь, который час?» — деловито спросил он и придвинулся к девушке. Она молчала. «Может быть, вы глухонемая?» «Что?» — девушка молчала. «Ага, я извиняюсь, она глухонемая!» Юмористически сказал Костя Поступаев в пространство и закинул руку на спинку скамьи вдоль девушкиных плеч. Почему вы сидите в таком одиночестве? Пауза. Нет, кроме шуток, как вас зовут? Молчание. Разрешите в вашем присутствии закурить. Молчание. Молчание — знак согласия, не правда ли? Девушка не шевелилась. Мы где-то с вами встречались. Что? Вы, кажется, молчите. Вот номер, я чуть не помер. Нет, кроме шуток, почему вы такая грустная? Давайте я вас расшевелю. С этими словами Костя Поступаев как бы по рассеянности опустил руку и обнял девушку за талию. Лицо ее слегка порозовело, брови сдвинулись и губы плотно сжались. «Фи, какая вы такая...» — блудливо пролепетал Костя и положил свободную руку на ее колено. «Какая такая?» — тихо произнесла девушка, подымая на опытного красивого Костю большие ясные синие глаза. «А такая...» суетливо сказал Костя, и вдруг взгляд его упал на восьмую страницу иллюстрированного журнала. Там во весь лист была напечатана фотография девушки, а под ней Костя прочел надпись «Нина Подлесная, взявшая первенство на последних всесоюзных состязаниях по боксу». Костя похолодел.
6: «Какая же я такая?» — еще тише повторила девушка. «Ну, именно».
5: «Именно очень тренированная. А я вас, товарищ Подлесная, сразу признал. Только, значит, виду не показал. А то бы разве я подсел?»
6: «Да что вы говорите?»
5: «Определенный факт. Вот номер, я чуть не помер. Ну, пока».
6: «Куда же вы? Постойте, не уходите. Сядьте поближе».
5: «Г-г-г-г.
6: Какой вы странный. Сядьте же. Ну, дайте мне руку. Вы мне начинаете нравиться».
5: «Гы-гы».
6: «Я извиняюсь, вы не знаете, который час?»
5: «Гы».
6: «Может быть, вы глухонемой?»
5: Костя Поступаев молчал.
6: «Ага, я извиняюсь, он глухонемой»,
5: печально сказала Ниночка Подлесная в пространство и закинула руку на спинку скамьи вдоль Костиных плеч. Костя страдальчески съежился, зажмурил глаза и вдавил голову в плечи.
6: «Почему вы сидите в таком одиночестве? Нет, кроме шуток. Как вас зовут?» «Разрешите в вашем присутствии есть грушу?» «Молчание — знак согласия, не так ли? Мы где-то с вами встречались». «Что? Вы, кажется, молчите. Нет, кроме шуток, почему вы такой грустный? Давайте я вас расшевелю».
5: «Ой, только ради бога не надо меня расшевеливать. Тетенька, я больше не буду. Никогда. Клянусь вам». С этими словами опытный Костя сорвался с места и ударился в бегство.
6: «Постойте! Я хочу вам что-то сказать! Погодите!»
5: Слабо крикнула ему вслед девушка. Но Костя был уже далеко. Девушка тяжело упала головой на спинку скамьи и зарыдала.
6: «И так вот всегда!» бормотала она сквозь слезы, стуча кулачком по скамье. «Всегда, всегда, всегда! Ох, за что я такая несчастная?»
5: И холодное осеннее солнце видело в тот день, как девушка рвала на мелкие кусочки последний номер недочитанного иллюстрированного журнала и сладострастно запихивала его в урну, где еще дымился окурок, брошенный красивым Костей.
4: Мы читали рассказ Валентина Катаева «Жертва спорта».

0: Радиозвезда. Аркадия Верченко. Рассказ «Без почвы». Читает Игорь Тарадайкин.
1: Многие находят, что катание на колесных коньках – очень трудная вещь. Конечно, в наш слабый, развинченный век, когда многие не умеют даже как следует кататься на простом извозчике, этот спорт представляет некоторые трудности. Но, конечно, не такого сорта, чтобы, отправляясь впервые на скейтинг-ринг, попрощаться с родственниками, написать завещание и затвердить наизусть последние предсмертные слова. Я стоял у буфетного столика, опираясь на мягкие перила вокруг асфальтовой площадки, на которой носились с треском и веселым гамом оживленные парочки. Стоял и думал, только-то и всего. Да ведь сущий пустяк покатиться на этих колесиках. Мне кажется, я открыл главный секрет этого спорта. Стоит только стараться не упасть, и дело наполовину сделано. А если вы не рухнули на пол сразу, то последующие шаги не представляют никаких затруднений. Чтобы сдвинуться с места, необходимо попросить кого-либо из находящихся вблизи толкнуть вас легонько в спину. А коньки уже такая подвижная штука, что мигом домчат вас до противоположной стороны площадки. Попробуем. Я подошел к служителю, сел на диван, протянул ноги и сказал тоном лихого, безрассудно смелого спортсмена: «Парочку коньков, да получше, чтобы они обязательно были на колесиках». «Да не и так все на колесиках», — возразил служитель, завинчивая какие-то винты на моей ноге. «Да», — смутился я, — «это прекрасный обычай». «Готово, господин». Я опустил на пол оседланные ноги и потихоньку подвигал ими. Увы, твердой земли я не ощутил. Мои ноги как будто болтались в воздухе. «Это всегда так?» — робко спросил я. «Что всегда?» «Ну, так, скользко. А как же колесики? Пожалуйте на площадку». Я поднялся с дивана, но нога моя стремительно юркнула куда-то в сторону, и я снова опустился на свое место. Мне часто до того приходилось сиживать на диванах, но никогда я не получал такого искреннего удовлетворения от этого, как теперь. Никогда бы раньше я не мог поверить, что можно так привязаться и полюбить простую, дешевую, набитую шерстью подушку. Ни за какие деньги не хотел бы я расстаться с ней. «Ну что же вы, пожалуйте!» Засмеялся я. «Я, голубчик, еще немножко посижу здесь. Устанешь, знаешь ли, за день. Тут у вас очень мило, тепло, уютно». Он отошел от меня, а я остался сидеть, томительно вздыхая и изредка осторожно постукивая скользкой ногой по полу. Рядом со мной надевали коньки господину, который был в таком же положении, как я. Но в этом человеке был дух героя. При Иоанне Грозном он вместо Ермака мог бы завоевать Сибирь. При встрече с тигром он ударил бы его кулаком в темя и, ошеломив этим изумленного зверя, притащил бы его на веревке домой. В этом человеке помещался дух героя. Он не сидел полчаса на диване, не мямлил, как я, а сразу встал, выпрямился смело во весь рост и грохнулся на буфетный стол всей своей тяжестью. Если заразительны дурные примеры, то заразительны и хорошие. Я встал и, прижимаясь к служителю со всей порывистостью и лаской, на которую способна моя привязчивая натура, направился к барьеру. И вот я остался один, судорожно уцепившись за барьер и делая вид, что меня страшно заинтересовало устройство потолка. «А чего же вы не катаетесь?» — дружески спросил меня кто-то из сидевших за столиками. «Да я катаюсь». «Да вы бросьте барьер, не держитесь за него, тогда легче». Я послушался совета, но мои ноги Никогда не подозревал в своих собственных конечностях столько хитрости и ехидства. Заметили этот маневр и сразу же разбежались в обе стороны так далеко, что мне стоило большого труда снова собрать их воедино. При этом я сделал движение, напоминающее самую популярную фигуру в каяквоке, и снова с судорожной поспешностью уцепился за барьер. «Смелее! Смелее!» — кричал мне доброжелатель. «Не льните так к барьеру, как к любимой женщине! Свободнее руки! Отъезжайте от барьера!» «Очевидно, он знает, что нужно делать», — подумал я и отъехал от барьера. И тут я оказался будто висящим в воздухе. Коньки сами ерзали по асфальту, как живые. Я откидывался назад, изгибался, как угорь. И, наконец, видя, что позорное падение неизбежно, с молниеносной поспешностью схватил за обе руки какого-то подвернувшегося конькобежца. «Что такое?» — изумился он. «В чем дело?» Стискивая его руки, я тряс их, изгибался, и, чтобы загладить свой бестактный поступок, сказал трясущимися губами. «А, здравствуйте! Как поживаете? Вы меня не узнаете?»
2: «Первый раз вижу! Пустите мои руки!»
1: Он вырвался. Ноги мои не упустили удобного случая сделать гадость их хозяину, разъехались в стороны, и я тяжело опустился боком на асфальт. «Упали?» — участливо спросил мой доброжелатель. Я сделал вид, что поправляю коньки. «Нет, это я так сел, затянул ремни. Они, знаете, от катания ослабевают». Повозившись с каким-то ремнем, я тихонько подполз к барьеру и снова нашел в нем старого, верного, испытанного друга. «Если вы замечаете, что падаете, — сказал человек, сидевший за столом. Теперь я подозреваю, что он был случайный зритель, впервые зашедший полюбоваться на новый спорт. «Если вы замечаете, что падаете, то немедленно поднимайте одну ногу. Равновесие установится таким образом сразу». Снова я с тяжелым сердцем расстался с барьером. Исполнить совет моего доброжелателя было тем легче, что я поскользнулся сразу. И совет был исполнен даже в двойной дозе. Он советовал при падении поднять одну ногу, а я поднял обе. Правда, это было после падения, и для этого пришлось коснуться спиной асфальта. Но я увидел, что в падении, в сущности, нет ничего страшного. Мимо пролетел изящный господин, грациозно наклонившись вперед и легко, без усилий, скользя по асфальтовой глади. «Попробую и я так», — подумал я. «Ну, упаду, эко важность». Положив руки назад, я неожиданным ураганом ринулся в толпу катающихся. Я упал всего два раза, но сбил с ног человек 10, опрокинул неизвестного толстяка на барьер и, сопровождаемый разными пожеланиями и комплиментами, усталый, довольный собой, отправился снимать коньки. На второй день я опрокинул всего 2 человек и к барьеру прикасался лишь изредка, большей части покровительственно похлопывая его по упругой спине. На третий день я не опрокинул уже ни одного человека. Опрокинули меня какой-то неуклюжий медведь, чтобы его черт побрал, и неизвестная девица, бездарная до обморока. На барьер смотрел с презрением, как на нечто смешное, ненужное, и демонстративно держался подальше от этого пережитка старинной неуклюжести и страха. Пролетая мимо напуганных, искаженных ужасом лиц, кричал им покровительственное «Смелее!». И теперь, если бы мне предложили приз за катание, я взял бы его без всякого колебания, отнекиваний и ненужной скромности.
0: Мы читали рассказ Аркадия Верченко «Без почвы».

0: слушаете «Радио Звезда». Илья Ильф и Евгений Петров. Рассказ «Любители футбола». Читает Владимир Самойлов.
1: Для всех граждан лето кончилось. Граждане уж уходят в калошах, покорно ожидают гриппа, часто подходят к трубам центрального отопления и ласкают их холодными пальцами. А для ревнителей футбола лето еще в самом разгаре. Тесно сидят они на стадионе, накрыв головы газетами, и по их щекам стекают толстые капли. И неизвестно, дождь ли бежит по щекам ревнителей или слезы восторга перед классной игрой. Несколько раз в году бывают светлые и удивительные, почти что противоестественные дни, когда в Москве не происходит ни одного заседания. Не звенят в эти дни председательские колокольчики. Никто не просит слова к порядку ведения собрания. Не слышны замогильные голоса докладчиков. Все ушли. Ушли на стадион «Динамо» смотреть футбол. Со всех сторон на Страстную площадь стекаются любители футбольной игры. Юные и пожилые ревнители физкультуры. Отсюда на стадион «Динамо» ведет прямая дорога. Отсюда многотысячные толпы идут напролом. Именно

здесь, на этой прямой, образованной из Тверской улицы, Ленинградского шоссе и показательного километра, произошел первый и пока единственный в мире случай, когда пешеходы задавили автомобиль. Повторяем, не автомобиль задавил пешехода, а пешеходы задавили автомобиль. Драма разыгралась на показательном километре. Нетерпеливые ревнители футбола, завидев шероховатые серые бастионы «Динамо», просвечивавшие сквозь кущи Петровского парка, развили недозволенную скорость и мгновенно смяли мирно пересекавший дорогу «Фордик» модель А. Форд визжал, как зайчик. Но было поздно. По нему прошло 50 тысяч человек, после чего потерпевший, естественно, был сдан в утиль. На этой же прямой некая старушонка, прибывшая из Можайска в день матча, безрезультатно простояла в трамвайной очереди 8 часов кряду и, так ничего и не поняв, уехала обратно в Можайск. Положение обыкновенных граждан в такой день ужасно. Все пути сообщения заняты любителями. Размахивая руками и громко делясь догадками насчет предстоящей игры, они захватывают вагоны, мостовые, тротуары, окружают одиночные такси и с молящими лицами просят шофера отвезти их на стадион. Просят, как нищие, со слезами на глазах. В общем, так или иначе, счастливые обладатели билетов, обычно это организованные через завкомы зрители, подбираются к стадиону. Здесь их ожидают еще большие толпы. Это неорганизованные зрители, которые билетов не достали и не достанут. Пришли они в надежде на чудо. Расчет простой. У кого-нибудь из 50 тысяч заболеет жена или приятель. Бывают же такие случаи, мечтает неорганизованный зритель. И этот кто-нибудь продаст свой билет. Или вдруг какой-нибудь полусумасшедший индивидуум, пробившись к самым воротам северной трибуны, раздумает. Вдруг кто-то не захочет идти на матч и тоже продаст свой билет. Но напрасно неорганизованный зритель умильно заглядывает в глаза зрителя организованного и шепчет: «Нет у вас лишнего билетика. Все напрасно. Жены и приятели в такой день не болеют, а полусумасшедших индивидуумов и вовсе нет». Утверждают, впрочем, что какой-то оригинал предложил свободный билет на круглую трибуну. Едва он сообщил об этом, как утонул в толпе неорганизованных зрителей. Минуты две продолжалось тяжелое топтание и возня, а когда все разошлись с раскрасневшимися лицами, на месте происшествия были найдены только две пиджачные пуговицы и кучка пепла. И никто до сих пор не знает, куда девался опрометчивый собственник билета. За полчаса до начала матча, когда зритель идет косяком, как сельдь, а машины, собравшиеся со всей Москвы, выстраиваются в длинную веселую ленту, кинофабрика высылает съемочную группу, которая быстро накручивает кадры, изображающие уличное движение в Нью-Йорке. Это необходимо для картины «Акула капитала». Бетонные откосы стадиона заняты сплошь. На северной трибуне зрители разворачивают пакетики и, волнуясь, закусывают, они не успели пообедать. На южной солнечной трибуне устраивают из газет дурацкие смешные треугольники и фунтики и напяливают их на головы. Наконец звучит 4-тонный судейский гудочек, все невольно вздыхают. Курящие заранее закуривают, чтобы потом не отвлекаться, а некурящие кладут в рот мятные дрожжи «Пектус» и нервно цокают языками. Матч проходит с возмущающей душу любителя быстротой. Хотя игра длится 1,5 часа, но любителю чудится, что его обманули, что играли только 2 минуты. И даже в эти 2 минуты судья был явно пристрастен к одной из сторон. Любителю всегда кажется, что судья кривит душой и неверно судит, что нападающая пятерка недостаточно быстро бегает, а левый край вообще ни к черту. Размагнитился окончательно. И гол дали с офсайда, и вообще, будь он любитель на поле, все было бы гораздо интереснее, правильней и лучше. Но все же любитель футбола хороший и настоящий человек. Он молод. Он волнуется, кипит, болеет душой, высоко ценит дружную игру команды.

команды, точную передачу мяча и верный удар по воротам. Он не любит мазунов и так называемых индивидуалов, которые заматываются, играют сами за себя и портят всю чудесную музыку футбола. Ни одно зрелищное предприятие

0: освещен солнцем, а на трибунах уже ясно видны спичечные вспышки. В эту тихую минуту, когда для того, чтобы отыграться, остается только несколько драгоценных мгновений, и игра достигает предельного напряжения, с места поднимается первый пижон в белой замшевой кепке и, ступая по ногам, устремляется к выходу. Его увлекает мечта попасть в пустой вагон трамвая. Сейчас же, вслед за этим событием, определяется число пижонов, присутствующих на матче. Их примерно 3000 человек. Они срываются с места и, обезумев, бегут к выходу. Это жалкие люди, которым трамвай дороже футбола. Их презирают, как штрейкбрейкеров. В то время как они с визгом кусают друг друга, борются за местечко на конечной остановке трамвая, весь массив зрителей переживает последние неповторимые комбинации футбольного боя. И еще минуту спустя после финального свистка все сидят неподвижно, встают без суеты и чинно выходят на шоссе, поднимая облака пыли. Тут на показательном километре обсуждается игра и выносятся окончательные суждения о том или ином игроке. Здесь плохо приходится одиночке. Хочется поделиться, а поделиться не с кем. С жалобной улыбкой подбегает одиночка к группам и заговаривает с ними. Но все заняты спором, и появление нового собеседника встречается холодно. Плохо одиночке. На последнем большом матче приключилась беда с великим любителем футбола. Он был на стадионе в большой компании, но при выходе растерял приятелей в толпе. И случилось для него самое ужасное. Не с кем было поделиться впечатлениями. Он метался среди чужих равнодушных спин, не зная, что делать. Впечатления распирали его, и, не будучи в силах сдержать чувства, он решил послать кому-нибудь телеграмму. Но кому? Результатом всего этого явилось следующее происшествие. В городе Сызрани ночью почтальон разбудил мирного служащего, дядю указанного любителя, и вручил ему телеграмму. Долго стоял захолустный дядя, переступая босыми ногами по холодному полу и силясь разобрать непонятную депешу. «Поздравляю счетом 3-2 пользу сборной ТЧК. Турции выделялся левый край Ребии ЗПТ. Большим тактом судил Кемаль Рифат ЗПТ. Обрадуй тетю». Дядя не спал всю ночь. Тетя плакала и тоже ничего не понимал.
1: Мы читали рассказ Ильи Ильфа и Евгения Петрова «Любители футбола».

0: Радио «Звезда».
1: Специальный литературный проект «Физкульт-привет». Рассказы о спорте. Вставать с дивана не обязательно.
2: Фазиль Искандер. Фрагмент из рассказа «Авторитет». Читает Андрей Филиппак.
3: Сын требовал от отца, чтобы тот с ним играл каждый день. Просто у него сейчас не было другого партнера. Из-за насмешек сына во время игры отец вдруг понял, что в сущности он, хотя и физик высокого класса, никаким авторитетом у сына не пользуется. Нужно завоевать авторитет. Но как это сделать? Очень просто. Спорт — единственное, что увлекает сына, кроме телевизора и компьютерных игр. Он должен через спорт завоевать авторитет у сына. Он должен переиграть его в бадминтон. На следующий день, когда сын предложил поиграть, он сказал ему: «Если я у тебя выиграю, будешь 2 часа читать книгу». «Ты у меня выиграешь», — презрительно ответил сын. «Папа, у тебя крыша поехала». «Но ты согласен на условия?» «Конечно, пошли. Только дай я очки

0: надену. Хоть бинокль. Отец зашел в кабинет и взял старые запасные очки. Все-таки рисковать очками, в которых он обычно работал, не решился. Он надел их и стал мотать головой, чтобы посмотреть, как они держатся. К его приятному удивлению, очки ни разу не соскочили. Инструмент, помогавший в работе его стареющим глазам, как бы по-товарищески обещал помогать ему и в игре. Он взял ракетку и вышел вслед за сыном на дачный двор. Было на редкость тепло. Поздняя весна быстро набирала силу. Из соседних дворов доносился запах цветущих яблонь. У самого дома, обработанная женой, цвела большая грядка цветов. Синели гроздочки гиацинтов, цвели нарциссы и примулы. Уже выпушились березы. Словно излучая тепло, рыжели стволы сосен. И только сумрачные ели оставались верны своей траурной зелени. На лужайке высыпало множество лиловых незабудок. Какая глазастая свежесть любопытства к жизни! Если бы их свежесть любопытства к жизни соединить с моим опытом, неожиданно подумал он, был бы толк в науке. Но это невозможно. И вдруг ему захотелось улечься на эти незабудки и, раскинув руки, лежать, ни о чем не думая. «Но тогда уж под ними», — насмешливо поправил он себя. «Нет», — сверху встряхнулся он духом, — «лежать и думать только о физике». Между соснами, елями и березами была небольшая площадка, на которой они обычно играли. Они играли без сетки. Игровое пространство не было очерчено, так что потерянную подачу иногда приходилось определять на глазок. Кроме того, на площадке были рытвины и несколько трухлявых пеньков, которые иногда мешали отбивать валан. Отец, проявляя благородство, прощал сыну промахи, вызванные неровностью площадки, и сын туговато, но следовал его примеру. Отец, решив во что бы то ни стало выиграть у сына, внутренне сосредоточился, напружинился, хотя внешне держался равнодушно. Это, конечно, была боевая хитрость. Но не аморально ли хитрить, думал он, с трудом отбивая подачи сына. Тот почти все время умудрялся гасить. Нет, успокоил он себя, если хитрость служит добру, она оправдана. Сам Христос хитрил, когда на коварный вопрос фарисеев ответил «Кесарю Кесарева, Богу Богова». Христос, по соображениям Георгия Андреевича, исходил из того, что если кесарю не платить Кесарева, то для народа Иудеи это обернется еще большим безвыходным злом. Конформизм народа оправдан, если другое решение грозит непременной кровью. Свою-то кровь Христос не пожалел, но свою. Когда несколько лет назад сын только научился плавать, он панически боялся глубины. И тогда, чтобы приучить сына к глубине, Георгий Андреевич пустился на хитрость. Он немного отплыл от берега и позвал сына к себе, вытащив руки из воды и подняв их над собой в знак того, что он стоит на дне. На самом деле он до дна не доставал, но, сильно работая одними ногами, держался на плаву. Сын клюнул на эту удочку, поплыл к нему и так постепенно приучился плавать на глубине. То и дело слышалось шлепанье ракеткой по валану. Хотя Георгий Андреевич весь был сосредоточен на игре, в голове его мелькали мысли, часто никакого отношения к игре не имеющие. Физик, который не следит за работами своих коллег, не может считаться профессионалом. Удар! Если бы Пушкин прожил еще хотя бы 10 лет, вероятно, история России могла быть совершенно другой. Удар! Опять забыл ответить на чудное письмо физика из Вены. Какой стыд! Удар! Вся русская культура расположена между двумя фразами. Пушкинской «Подите прочь, какое дело поэту мирному до вас» и толстовской «Не могу молчать». Пожалуй, в пушкинской фразе более далеко идущая мудрость. Удар! Задыхаюсь, задыхаюсь. Нельзя было почти всю жизнь работать по 14 часов. А в застолье по 14 рюмок можно было пить? Удар! Сейчас много пишут о реформах Столыпина, и это хорошо. Но почему молчат о реформах Витте? Фамилия не та, некрасиво. Удар. Выражение «Тихий Дон», кажется, впервые упоминается у Пушкина в «Кавказском пленнике». Если бы не перечитывал сыну, никогда бы не вспомнил. Удар. Религиозный взгляд на мир научно корректней атеистического. Нужен смелый ум, чтобы иногда сказать «это не нашего ума дело». Удар. Обширное пространство России всегда вызывали в правителях тайную агорафобию. Отсюда чувство психической неустойчивости, вечное желание нащупать твердый край, принимать крайние и потому невзвешенные решения. Удар. Если предстоит конец книжной цивилизации, это удесятерит агрессивность человечества. Ничто не может заменить натурального Толстого и натурального Шекспира. Удар. Знание о жизни другого народа смягчает этот народ по отношению к нему. В темноте все опасны друг другу. Удар. Политика. Как говорил Хаджа Насреддин, не вижу лиц, отмеченных печатью мудрости. Удар. Первый признак глупца. Количество слов не соответствует количеству информации. Удар. Какой маразм. Пригласил домой иностранного физика и, называя ему адрес, забыл указать корпус дома. Проклятый телефон. Но он молодец, догадался сам найти. Маразм. Хотя в момент звонка я был весь в работе. Удар. Не смерть страшна, а страшно недостойно встретить ее. Удар. Человек краснеет и делает шаг к жизни. Человек бледнеет и делает шаг к смерти. Удар. Подставленная щека воспитывает бьющую руку. Сомнительно. Односторонность подставленной щеки. Удар. Они обычно играли до 25. Кто первым набрал 25 очков, тот и выиграл. Сын, не замечая необычайной сосредоточенности отца, пропустил достаточно много ударов, уверенный, что отец случайно вырвался вперед. Но при счете 10-5 в пользу отца он как бы очнулся. «Ну, теперь ты у меня ни одного мяча не выиграешь!» — крикнул он, после чего яростно скинул рубаху и отбросил ее. Стройный, ладный, худой, поигрывая юными мускулами, он сейчас стоял перед ним в черных спортивных брюках и белых кедах, незавязанные шнурки которых опасно болтались. Отец предупредил его относительно шнурков, но он только резко махнул рукой и с горящими глазами приготовился к подаче. Шквал сильных ударов посыпался на отца. Но почти все удары, сам удивляясь себе, отец изворачивался брать и посылать обратно. Иногда отец забывался, срабатывала давняя привычка играть с сыном, начинающим игроком, и тогда он мягко и высоко отбивал валан. Сын гасил с необычайной резкостью, и отец пропускал удар или, что выглядело особенно глупо, неожиданно ловил валан рукой, не успев рвануться в сторону и подставить ракетку. Однако чаще всего, продолжая сам себе удивляться, он дотягивался до очень трудных подач и отбивал их. После того, как он отбивал особенно трудные подачи, он замечал в глазах у сына как бы комически заторможенное уважение. Однако сын порядочно загнал его своими подачами. Сердце колотилось во всю грудную клетку. Он был весь мокрый от пота. Но чем труднее ему было, с тем большей самоотдачей он шел к победе. В каждый удар он вкладывал все силы, как будто удар этот был последним и самым решительным. А сын, несмотря на свои яростные усилия, в отличие от отца, оставался совершенно свежим и ровно дышал. Задыхающемуся отцу это казалось чудом. Но игра приближалась к победному концу. И сын стал нервничать. После неудачного удара он в бешенстве швырнул свою ракетку. «Будешь нервничать? Будешь хуже играть?» Задыхаясь, предупредил его отец. «Эта ракетка соскальзывает с руки!» — крикнул сын. «Я пойду возьму запасную!» И побежал домой. Отцу показалось, что эта передышка в 2-3 минуты спасла его. Сейчас, когда игра остановилась, и он осознал свою усталость, ему подумалось, что еще несколько мгновений такого напряжения, и он рухнул бы наземь. Отец слегка отдышался. Сын прибежал с новой ракеткой, и они продолжили игру. И хотя эта ракетка была ничуть не лучше прежней, сын, видимо, успокоился и стал бить еще точней и свирепей. Сын бил ракеткой по валану с такой размашистой силой, словно стремился не просто выиграть у отца, а вытолкнуть его из жизни. Это пародийно напоминало отцу то, что он часто читал в глазах у некоторых молодых физиков. «Когда же вы, наконец, сдохнете?» Авторитет таких ученых, как Георгий Андреевич, стоял поперек их завиральным идеям. Сын опять загнал отца, но вдруг споткнулся, наступив на шнурок незавязанного кеда, и чуть не упал, однако, ловко сбалансировав, устоял на ногах. «Завяжи шнурки, иначе не играю!» — грозно крикнул ему отец. Он боялся, что сын опасно шлепнется на землю. Сын занялся своими шнурками, а отец в это время старался отдышаться, иначе от переутомления он сам мог рухнуть. Чтобы уберечь сына от падения, он остановил его, но именно потому и сам не рухнул, загнанный отдышкой. Через минуту игра продолжилась, и сын окончательно загнал отца. Однако отец выиграл, на 2 очка опередив сына. «Ну что, сынок, старый конь борозды не портит?» — спросил он, обнимая его и целуя. «Случайный выигрыш», — сказал сын и, не удержавшись, всхлипнул. Он уворачивался от отцовских поцелуев и одновременно прижимался к нему, как к отцу, ища у него утешения. И отец вдруг почувствовал всем своим существом, что сын проникся к нему уважением. «Ты играешь лучше меня, но у меня внимания больше, потому что меньше времени осталось», — сказал отец. Он сразу же пожалел о своем сентиментальном объяснении. Как-то само сорвалось. Впрочем, сын навряд ли его понял. «Завтра я выиграю в сухую», — сказал сын с вызовом, приходя в себя. «Посмотрим», — ответил отец. «Но сегодня ты 2 часа почитаешь». «А что читать?» — спросил сын. 12 стульев и золотой теленок», — ответил отец. «Начнем с этого. Ты ведь любишь юмор?» «Я эти фильмы 20 раз смотрел по телевизору», — ответил сын. «Это не фильмы, а книги прежде всего», — пояснил отец. «Хорошо», — согласился сын. «Но завтра я тебя разгромлю». Это прозвучало как тайная угроза бойкота чтению. Тут жена Георгия Андреевича позвала их обедать. Они сидели на кухне перед тарелками с пахучим дымящимся борщом. Запах борща вдруг вызвал у Георгия Андреевича забытый аппетит. А может быть, воспоминание об аппетите. «А наш отец еще ничего», — сказал сын матери с некоторым поощряющим удивлением. «Но завтра я его расколошмачу». После обеда сын послушно пошел читать в свою комнату. Георгий Андреевич чувствовал невероятную усталость. «Неужто вот так я его каждый день буду вынужден заставлять читать?» — подумал он о предстоящем долгом лете. «Впрочем», — успокоил он себя, — «будем считать, что это одновременно и борьба со старостью. Надо и завтра у него выиграть».
1: Мы читали фрагмент из рассказа Фазиля Искандера «Авторитет».

0: Радиозвезда. Юрий Олеша. Рассказ «Наташа». Читает Анастасия Бусыгина.
1: Старичок сел за стол, накрытый к завтраку. Стол был накрыт на одного. Стояли кофейник, молочник, стакан в подстаканнике со слепительно горящей в солнечном луче ложечкой и блюдечко, на котором лежали два яйца. Старичок, севший за стол, стал думать о том, о чем он думал всякий раз, когда садился утром за стол. Он думал о том, что его дочь Наташа плохо к нему относится. В чем это выражается? Хотя бы в том, что почему-то она считает необходимым, чтобы он завтракал один. Она, видите ли, его очень уважает, и поэтому ей кажется, что его жизнь должна быть обособленной. «Ты известный профессор, и ты должен жить комфортабельно. Дура!» — думает профессор. «Какая она дура! Я должен завтракать один и должен читать за завтраком газеты». Так ей взбрело в голову. Где она это видела? В кино? Вот дура! Профессор взял яйцо, опустил его в серебряную рюмку и щелкнул ложечкой по матовой вершинке яйца. Его все раздражало. Конечно, он вспомнил о Колумбе, который что-то такое проделал с яйцом, и это его тоже разозлило. «Наташа!» — позвал он. Наташи, разумеется, не было дома. Он решил поговорить с ней. «Я с ней поговорю». Он очень любил дочь. Что может быть лучше белого полотняного платья на девушке? Как блестят костяные пуговицы. Она вчера гладила платье. Выглаженное полотняное платье пахнет левкоем. Позавтракав, старичок надел панаму, перебросил пальто через руку, взял трость и вышел из дому. У крыльца его ждал автомобиль. «Дмитрий Яковлевич, куда поедем?» — спросил шофер. «Туда?» «Туда», — сказал профессор. Наталья Дмитриевна велела передать. Шофер протянул профессору конвертик. «Поехали». Профессор, подпрыгивая на подушках, читал письмо. «Не сердись, не сердись, не сердись. Я побежала на свидание. Не сердись, слышишь? Штейн — очень хороший парень. Он тебе понравится. Я его тебе покажу. Не сердишься? Нет? Ты завтракал? Целую. Вернусь вечером. Сегодня выходной, ты обедаешь у Шатуновских. Так что я свободна».
2: «В чем дело, Коля?» — спросил вдруг профессор шофера. Тот оглянулся. «Вы, кажется, смеетесь?»
1: Ему показалось, что шофер смеется, но лицо шофера было серьезно. Однако это не снимало подозрения, что шофер смеялся. В душе. Профессор считал, что шофер в заговоре с Наташей. Франт носит какие-то удивительные цвета осы фуфайки. Он называет меня «мой старик». Я знаю, что он сейчас думает. Мой старик не в духе. Автомобиль ехал по загородной дороге. Навстречу неслись цветущие деревья, изгороди, прохожие. «Она мне покажет Штейна», — думал профессор. «Штейн — хороший парень. Хорошо, посмотрим. Я ей сегодня скажу. Покажи мне Штейна». Затем старичок шел по колено в траве, размахивая тростью. «Пальто! Где пальто?» Вдруг спохватился он. «Где пальто? А, в машине забыл». Он шел в гору, немного запыхался, снял панаму, вытер пот, посмотрел на мокрую ладонь, опять пошел, ударяя по траве тростью. Трава с блеском ложилась. Уже появлялись в небе парашюты. «В прошлый раз я здесь стоял?» «Здесь». Он остановился и стал смотреть, как появляются в небе парашюты. «Один, два, три, четыре. Ага, и там еще один, и еще. Что это? Раковина? Как они наполнены солнцем? Высоко. Но говорят, что страх высоты исчезает. А, вот он, вот, полосатый. Смешно.
2: полосатый парашют. Профессор оглянулся. Внизу стоял синий, маленький, длинный, похожий на капсулу автомобиль. Там цвели и колыхались деревья. Все было очень странно и похоже на сновидение. Небо, весна, плавание парашютов. Старичок испытывал грусть и нежность и видел, как через трещинки в полях Панамы к нему проникает солнце. Так он простоял довольно долго. Когда он вернулся домой, Наташи не было. Он сел на кушетку в позе человека, который сейчас поднимется, и просидел так час. Потом встал, уронив пепельницу, и пошел к телефону. И действительно, в эту секунду телефон прозвонил. Профессор в точности знал, что ему скажут. Он только не знал, какой ему скажут адрес. Ему сказали адрес, он ответил. «Да я и не волнуюсь. Кто сказал вам, что я волнуюсь?» Через 10 минут страшной гонки по улицам старичок надевал белый стучащий халат и шел по длинному паркетному полу. Открыв стеклянную дверь, он увидел смеющееся лицо Наташи на середине подушки. Потом он услышал, как сказали. «Ничего страшного». Это сказал стоявший у изголовья молодой человек. На нем был такой же халат. Неправильно приземлилась. Она повредила ногу. Все было странно. Почему-то вместо того, чтобы говорить о несчастье, начали говорить о том, что профессор похож на Горького, только Горький высокого роста, а профессор маленького. Все трое, еще женщины в халате, смеялись. «Неужели ты знал?» — спросила Наташа. «Ну, конечно, знал. Я каждый раз приезжал, стоял, как дурак в траве, и смотрел. Тут только старичок заплакал. Заплакала и Наташа. «Зачем ты меня волнуешь?» — сказала она. «Мне нельзя волноваться». И плакала все больше, положив руку отца под щеку. «Я думала, что ты мне не позволишь прыгать».
3: «Эх ты!» — сказал профессор. «Обманывала меня. Говорила, что на свидание ходишь. Как это глупо. Я как дурак стоял в траве. Стою, жду, когда полосатый раскроется».
2: «Я не с полосатым прыгала. С полосатым Штейн прыгает».
3: «Штейн?» — спросил старичок, опять рассердившись. «Какой Штейн?»
2: «Это я, Штейн», — сказал молодой человек.
0: Мы читали рассказ Юрия Олеши «Наташа».

0: слушаете «Радио Звезда». Курсивом. Внутри и вокруг книг.
1: Приключения Алисы в стране чудес. Чарльз Лутвидж Доджсон служил преподавателем математики в Оксфорде. Ему исполнилось 30. Он недавно принял церковный сан и теперь подписывался «Магистр наук, его преподобие Чарльз Лутвидж Доджсон». Но мистер Доджсон был не только математиком. Он написал несколько юмористических стихотворений, которые были напечатаны и даже имели успех. Ему, однако, не хотелось, чтобы эти два его лица, математика и сочинителя, путались. Поэтому Доджсон придумал себе псевдоним – Льюис Кэрролл. Этот второй, Льюис Кэрролл, не любил пугать студентов математикой. Он любил рассказывать удивительные истории. Слушателями этих историй чаще других оказывались дочери декана Оксфордской церкви Лорен Эдит и Алиса Лидл. Однажды жарким днем 4 июля 1862 года его преподобие Доджсон, или это уже был Льюис Кэрролл, и маленькие барышни Лидл отправились на пикник. Они расположились на берегу реки, попили чаю и приготовились слушать очередную историю. Она называлась «Приключения Алисы в подземелье». Сейчас уже не узнать почему, но Алиса Лидл попросила записать для нее именно эту историю. 4 июля 1865 года Алисе Лидл был вручен первый дарственный экземпляр книги «Приключения Алисы в стране чудес». А вскоре вышло продолжение «Алиса в Зазеркалье». Вместе с переводами и американскими изданиями общий тираж книжек в конце 19 века приблизился к миллиону. А потом цифры стали расти так стремительно, что счет Алисам давно потерян.
0: Курсивом. Радио Звезда.
2: Максимы. Иван Андреевич Крылов. Медведь у пчел. Когда-то о весне зверями в надсмотрщике медведь был выбран над ульями. Хоть можно выбрать тут другого поверней, затем что к меду Мишка падок, так не было бы оглядок. Да спрашивай ты толку у зверей. Кто к ульям не просился, с отказом отпустили всех. И как на смех тут Мишка очутился. Ан вышел грех. Мой Мишка потаскал весь мед в свою берлогу. Узнали, подняли тревогу, по форме нарядили суд, отставку Мишке дали и приказали, чтоб зиму пролежал в берлоге старый плут. Решили, справили, скрепили. Но меду все не воротили. А Мишенька и ухом не ведет. Со светом Мишка распрощался, в берлогу теплую забрался и лапу с медом там сосет. До уморя погода ждет.
3: Максимы. Иван Андреевич Крылов. «Медведь у пчел». Читал Владислав Купряшин.
0: Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. МАГАТЭ подтверждает восстановление внешнего электроснабжения Запорожской атомной электростанции. 15-часовое отключение произошло после удара украинского беспилотника. Это уже 18-й случай потери питания за время конфликта. Добавлю, на Петербургском международном экономическом форуме Владимир Путин указал: ситуация на Запорожской АЭС в связи с украинскими обстрелами очень опасна. И поддерживающие Киев европейцы должны понимать, что в случае ядерной аварии радиоактивные ветер может подуть в их сторону. Премьер-министр Британии Кир Стармер заявил, что Россия якобы способна напасть на страны НАТО в 2030 году. Об этом пишет газета «Гардиан». Стармер связал ответ на эту мнимую угрозу с планами Лондона увеличить вложения в военный бюджет страны. В Кремле опровергли эти утверждения, а официальный представитель президента Дмитрий Песков ранее отметил, что Россия не представляет угрозы и стремится к добрым отношениям с Европой. Онлайн-формат для апелляции единого государственного экзамена может появиться в нашей стране. Предложение депутаты направили главе Минпросвещения Сергею Кравцову. Авторы документа убеждены, что необходимость личного присутствия на апелляции оборачивается расходами для семей, живущих в отдаленных регионах. За что ребенка могут выгнать с экзамена, в эфире «Радио Звезда» рассказал директор научно-образовательного центра Высшей школы государственного управления РАНХИКС Владимир Блинов.
2: Обычно это, конечно, попытки применить какой-то вид шпаргалок, подглядывание куда-то. Также нарушение дисциплины элементарное, когда один ученик начинает всем другим мешать. В любом случае предусмотрены способы пересдачи. Вот единственное только какой срок, это другой вопрос. Надо работать с апелляционной комиссией. Во всех регионах есть служба по надзору в сфере образования, которая и наблюдает за точностью исполнения. Ну, туда и надо обращаться.
1: Что касается предлагаемого онлайн-формата подачи апелляции, авторы инициативы призывают организовывать процесс по защищенной видеосвязи. Система будет включать проверку личности ученика, доступ к бланкам, а также онлайн-присутствие родителей. 11-летний россиянин Роман Хакджиев занял 10-е место на чемпионате Азии в Улан-Баторе и стал самым молодым шахматистом в истории, выполнившим первую норму гроссмейстера. Он набрал 6 очков из 9 туров. Для получения статуса гроссмейстера необходимо выполнить еще 2 нормы. В прошлом году Хакджиев установил рекорд как самый молодой международный мастер. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».

0: радио «Звезда».
1: Остров Врангеля. Город Курчатов. Проспект Буденного. Мыс Дежнева. Парк Горького. Площадь Гагарина. Поселок Лев Толстой. Море Лаптевы. Имя на карте.
2: Тверь. Андрей Николаевич Туполев. Улица Миллионная, нынешняя Советская, дом 4. Здание в стиле позднего классицизма. Сегодня принадлежит Тверскому государственному медицинскому университету. А когда-то, точнее до 1843 года, здесь находилась унылая городская гауптвахта. Потом ее снесли и на этом месте построили Тверскую губернскую гимназию. В 1906 году выпускником этого учебного заведения стал Андрей Туполев, будущий легендарный авиаконструктор. Туполев спроектировал более 100 моделей самолетов, 70 из которых выпускались серийно. В мире едва ли найдется еще один такой плодовитый авиаконструктор. Кроме авиационной техники, он проектировал торпедные гражданские катера, аэросани и, даже невероятно, первые беспилотники.
1: Имя на карте.
2: Осенью 1908 года Андрей Туполев поступил в Императорское Московское техническое училище. Сегодня это технический университет имени Баумана. Там же начал заниматься в секции воздухоплавания, организованной профессором Жуковским.
3: Весной 1910 года у меня состоялся с Николаем Егоровичем разговор, который на много лет определил направленность моих работ в авиации. Однажды он пришел к нам в сарай, который мы гордо именовали ангаром, и сказал: «У нас в училище создается аэродинамическая лаборатория. Заведующим ею назначим Туполева».
2: Тогда-то все и началось.
1: Имя на карте.
2: Характер. Непростой характер. По отзывам современников и коллег, гениальный Туполев был крайне самолюбивым, заносчивым и упертым человеком. И, видимо, благодаря этому он смог справиться с работой в сталинской шарашке, когда был арестован в 1937 году по ложному обвинению в шпионаже. И, наверное, во многом благодаря такому характеру он создал блестящие машины. Бомбардировщик Ту-2, первый в мире сверхзвуковой пассажирский Ту-144, сверхнадежный Ту-134, самый массовый Ту-154 и, конечно, шедевр Ту-95. Наш стратегический медведь, который успешно летает и по сей день.
1: Имя на карте.
2: Будучи уже обласканным властью, академик и авиаконструктор Туполев не знал преград в достижении целей и задач. Еще в советское время успешно издевался, или, как сейчас модно говорить, троллил партийных бюрократов. Однажды ему позвонили из ЦК с требованием сдать самолет к очередному съезду партии. Андрей Николаевич пожал плечами.
3: «Пожалуйста, только перенесите съезд».
2: На следующий день позвонили от более высокопоставленного партийца с требованием, чтобы самолет был в воздухе. Что делать? Начальство. Туполев согласился и обещал, что все будет так, как просят. В назначенный день высокая партийная комиссия пожаловала на аэродром и с удивлением изволила наблюдать, как два тяжелых вертолета держат в воздухе полый изнутри корпус самолета. А что? Какие-то вопросы? Заказывали самолеты в воздухе? Получите. Характер. Непростой, тверской характер. Тверь. Андрей Николаевич Туполев.
1: Имя на карте.
4: Вокруг тысячи вопросов, а ответы будто играют с нами в прятки. Скрываются между строк научных теорий, на вершинах гор или далеко в космосе.
5: Раз, два, три, четыре, пять.
4: Я иду искать. Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни. Она – первая в истории России женщина, которая взошла на все 14 самых высоких вершин мира. Обладательница титула «Корона Земли» – альпинистка Алина Пекова. Новая история поиска и открытия. «Я иду искать». Слушайте сегодня в час дня на радио «Звезда».

0: Радиозвезда.
1: Приключения иностранцев в России.
2: 1964 год. Москва. Столичный аэропорт. Только что в нашу страну прилетела известная голливудская актриса. Сотни фотографов и журналистов встретили ее у трапа.
3: Скажите, а что бы вы хотели увидеть в первую очередь? Может быть, Кремль? Большой театр? Мавзолей?
2: Ответ стал неожиданным для всех.
4: Я мечтаю познакомиться с Константином Паустовским.
2: Имя кинозвезды – Марлен Дитрих. Она встречалась с Ремарком, дружила с Хемингуэем. И все же одним из лучших писателей 20 века считала именно Паустовского.
4: Его книги романтичны, но в то же время очень просты, без всяких прикрас. Я не уверена, что он известен в Америке, но однажды его откроют. В этом я абсолютно убеждена.
2: Это были даже не гастроли. Всего лишь два коротких выступления в Ленинграде и в Москве для представителей советской интеллигенции и чиновников госаппарата. Что тут началось? Чтобы попасть на саму Марлен Дитрих, люди были готовы платить любые деньги. Рассказывают, что накануне ее выступления актер Олег Ефремов подошел к своему близкому другу Виталию Вульфу, протянул абонемент и сказал: «Контрамарки у тебя нет, я знаю. А еще я знаю, что ты тяжело болен. Возьми мой билет. Иди». В Ленинграде Марлен Дитрих долго гуляла по городу. Сфотографировалась возле «Авроры», посетила Эрмитаж, Петропавловскую крепость. Вечером концерт. Актриса вышла на сцену в шикарном облегающем платье. Поверх него любимая шуба из лебяжьего пуха. На шее бриллиантовое колье. Зрители были в восторге.
5: «Да ты только посмотри на нее. Бабульке далеко за 60, а выглядит она как 30-летняя девочка. Вот это талия. Чудеса, да и только».
2: Никто не знал тогда, что главным секретом безупречной фигуры Марлен Дитрих был оригинальный корсет с каучуковыми прокладками. Его придумала грузинская балерина, иммигрантка Тамара Гамсахурдия. Благодаря этому корсету облегающее платье на голливудской актрисе выглядело действительно сногсшибательно.
1: Приключения иностранцев в России.
2: Второй концерт состоялся в Москве. Незадолго до этого Константин Паустовский перенес инфаркт. Несмотря на плохое самочувствие, писатель, а ему уже шел 72-й год, все же нашел в себе силы и приехал в Центральный дом литераторов. Когда Марлен Дитрих узнала, что ее кумир находится в зале, то попросила выйти его на сцену. После чего на глазах у изумленной публики актриса опустилась перед Паустовским на колени и поцеловала писателю руку. Шум аплодисментов не смолкал добрых полчаса.
4: «Я прочитала повесть о жизни и была опьянена его прозой. С тех пор я чувствовала как бы некий долг поцеловать руку тому, кто это написал».
2: На следующий день Марлен Дитрих купила в книжном магазине рассказ Паустовского «Телеграмма». Актриса мечтала получить еще и автограф любимого писателя, но не получилось. Больше они не встречались. А когда через несколько лет Паустовский умер, голливудская звезда написала в своем дневнике:
4: «У меня остались только книги и воспоминания о нем. Он лучший из тех писателей, кого я знала. Я встретила его слишком поздно». Марлен Дитрих.
1: Приключения иностранцев в России. Премьера на радио «Звезда».
6: Время неумолимо бежит, а мы пытаемся угнаться за ним. Человек и время. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Радио Звезда.
1: Человек и время.
2: В середине 15 века корейский король Седжон Великий решил, что время должно принадлежать всем людям, а не только богачам. Он мечтал о стране, где каждый человек чувствует себя частью большого, разумно устроенного мира. Ради этой идеи он собрал вокруг себя лучших ученых. Среди них были выдающийся астроном Ичхон и мастер инженерии Чан Йонсиль. Именно в это время в королевском дворце появились удивительные устройства, которые сегодня называют общим словом чхасык – небесные. Они показывали время по солнцу, звездам и воде. Каждые часы работали по своим законам, но все они служили одной цели – сделать знание доступным.
1: Человек и время.
2: Особую славу получили водяные часы, которые могли звонить сами. Вода стекала по скрытым каналам, поднимала поплавки, приводила в движение рычаги. В нужный момент появлялась фигурка человека, который ударял в гонг, отмеряя час. Но жемчужиной коллекции стали звездные часы из бронзы. Внутри полой сферы находились кольца, которые повторяли орбиты планет. Наблюдатель смотрел на них сквозь специальные отверстия и мог точно определить положение звезд, созвездий и планет на небе. Это был один из первых в мире общественных астрономических приборов. Во дворце стояли и солнечные часы, похожие на небольшие каменные плиты с изящными разметками. Они показывали время по тени, и каждый прохожий мог точно его определить. Король Седжон считал, что сильное государство строится на грамотности народа и на науке, которую должна спонсировать власть. Часы стали символом его правления. Они напоминали людям о том, что время совсем не тайна, а общечеловеческий ресурс.
1: Человек и время.
3: Река истории. История реки. Рубикон.
4: В ненастный январский день 49 года до нашей эры Юлий Цезарь сидел на берегу реки Рубикон, что служило границей между владениями Рима и провинцией Цезальпийская Галлия. Шумный горный поток шириной метра в 3-4 никак нельзя было назвать полноценной рекой. Но не об этом думал Цезарь. Он присоединил Галлию к Римской республике, но яркая победа вселила страх в его политических противников в Риме. Сенат принял решение срочно отозвать Цезаря в Рим, а там одному Юпитеру известно, что с ним сделают в Риме. Цезарь колебался. Пересечь Рубикон или нет? Полководец собрал ближайших соратников на совещание.
5: Понимаем твою нерешительность, Цезарь. Подумай, если ты со своими войсками перейдешь Рубикон, ты принесешь в Рим гражданскую войну. Однако дальнейшее бездействие и подчинение приказу Сената приведет тебя самого к гибели. Решай!
4: Жребий брошен! Воскликнул тогда Цезарь и победил. Со временем постепенное изменение климата внесло коррективы в ландшафт окрестностей Римени, первого города, который взяли войска Цезаря. Крестьяне настроили здесь плотин, вырыли каналы и водоотводы, и Рубикон надолго исчез с карты Италии. В 1933 году историки неожиданно пришли к выводу, что небольшая, всего 42 километра длиной речка Фьюмичино, что чуть севернее Римини, как раз и есть потерянный Рубикон. Недолго думая, Фьюмичино переименовали в Рубикон, а на центральной площади Римини установили Цезарю бронзовый памятник.
3: Рубикон. Река истории. История реки.

0: Радио «Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. В ближайшие три минуты новости туризма. Начал действовать предварительный национальный стандарт для объектов туриндустрии по приему зарубежных гостей. По данным РИА Новости, отелям предписано создавать иностранные версии сайтов, обеспечивать бесплатный Wi-Fi и возможность оплаты картами зарубежных платежных систем. Особое внимание уделено гостям из Китая. Вывески и договоры перевести на китайский язык, в меню включить азиатские блюда. Китайских туристов не рекомендуют заселять в номера с цифрой 4, а в номерах нужно иметь чайник, палочки для еды и переходники для розеток. Краснодарский край намерен принять 8,5 миллионов отдыхающих в период летнего курортного сезона, сообщили власти. Какие еще регионы страны привлекают туристов, рассказал в эфире Первого канала вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин.
2: Сочи проиграл в этом году. Рост популярности Анапы на 30%. В Анапе работает 69 отелей, по системе все включено. В топе популярности Крым. Больше стало запросов и Московскую, и Ленинградскую область, Карелию, Калининградскую область. Если говорить о ценах, то они примерно находятся на уровне прошлого года. В сегменте 2-3 звезды, в отелях 4-5 звезд повышение идет примерно на процент инфляции, на 5-7%.
1: Согласно опросу отечественного сервиса по подбору отелей, путешественники бронируют жилье внутри страны в среднем на 4 дня и отдают предпочтение вариантам размещения по цене в диапазоне от 7 до 10 тысяч рублей за сутки. Министерство транспорта обязало туроператоров пересадить пассажиров авиакомпании Air Anka и Tailwind, чья деятельность прекращена на территории России с 25 мая, на иные рейсы, например, на российские или турецкие авиакомпании. Ранее из-за внезапной отмены полетов этих авиаперевозчиков в аэропортах застряли примерно 2000 российских туристов. Теперь фирмы обязаны обеспечить вылет всех клиентов, купивших туры, до конца октября. Новые российские самолеты сразу получают отечественный бортовой интернет. Об этом сообщает руководитель Объединенной авиастроительной корпорации Вадим Бадеха. Современные лайнеры обеспечат пассажирам привычный цифровой комфорт. Перевозчики сами выберут наличие мультимедийных экранов и параметры кресел. Министерство цифрового развития ждет массового внедрения сервиса к 2028 году. И массовое внедрение биометрической посадки в российских аэропортах уже активно ведется, сообщил министр транспорта Андрей Никитин. Пилотный проект стартовал с 1 июня в Шереметьево и Пулково для рейсов Аэрофлота между Москвой и Петербургом. Вместо паспорта пассажиры используют распознавание лица. Это были новости туризма. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Сегодня в программе «Область знаний».

0: История метро. Рассказывает заместитель руководителя отдела по работе с посетителями Политехнического музея Николай Чеканов.
1: Область знаний. Слушайте в 11 утра на радио «Звезда».

0: Радиозвезда. История в звуке.
1: От слов к делу. Военные училища России.
2: Знание, честь и долг. Мальчишки всегда мечтали о море. А как же? Романтика. Огромные белые паруса, скрип деревянных бортов, могучие волны, девятый вал. Сегодня многое изменилось в профессии моряка. Вместо парусов – дизель, вместо горького привкуса соленой воды – запах металла и топлива. Риск сведен к минимуму.

0: Но романтика никуда не делась.
1: От слов к делу.
0: Все это очень похоже на историю Кронштадтского морского кадетского военного корпуса. Он тоже менялся неоднократно. Еще во второй половине 18 века училище размещалось на острове Котлин в здании итальянского дворца. В разное время тут служили адмиралы Ушаков и Синявин. Учились Крузенштерн, Лисянский и Головин. Прошло много лет. Кадетский корпус закрылся, но возродился в 1995 году. Сейчас он насчитывает более 500 воспитанников в возрасте от 10 до 17 лет. Они изучают морскую науку, занимаются грибным и парусным спортом, а раз в год проходят практику на настоящих военных кораблях. А это уж серьезно. Так что знаменитая шуточная фраза «Да ты волны не видел» к нашим героям не относится.
1: От слов к делу.
0: Знание, честь и долг.
1: Кронштадтский морской кадетский военный корпус.
2: Радиозвезда.
3: История награды.
4: Медаль в память 300-летия царствования дома Романовых. В 1913 году в России готовились отметить 300-летие дома Романовых. Император Николай II лично возглавил комитет по проведению всех праздничных торжеств. Вступление на престол царя Михаила Романова 21 февраля 1613 года было не просто началом новой династии. Оно знаменовало собой конец смутного времени, давало людям надежду на возрождение страны после страшного разорения. 19 января 1913 года по высочайшему указу государя была учреждена новая юбилейная награда «Медаль в память 300-летия царствования дома Романовых». На ее лицевой стороне размещались портрет Николая II в мундире 4-го лейб-гвардии стрелкового полка и портрет царя Михаила Федоровича в шапке мономаха. На реверсе награды стояла дата 1613-1913 годы. Медаль предназначалась пажам специальных классов, кадетам, юнкерам, нижним чинам армии и флота, солдатам отдельного корпуса пограничной стражи, жандармам, тюремщикам и конвойным командам. Всем остальным выдавалось только свидетельство на право ношения, а саму медаль необходимо было купить на монетном дворе. Стоила она 15 копеек. Для сравнения, килограмм хлеба тогда стоил 5 копеек. Предполагалось, что столичным граверам придется отчеканить около 2 миллионов юбилейных наград. Однако спрос превзошел все ожидания. Монетный двор Санкт-Петербурга попросту не справлялся с огромным количеством заказов. Тогда люди обратились к частным мастерам. Медали их работы отличались большим разнообразием мелких деталей, порой весьма забавных и нелепых. К примеру, один столичный гравер изобразил на военном мундире Николая II Георгиевский крест. Спрашивается, зачем? Оказалось, что таким вот странным образом мастер решил отблагодарить императора за то, что тот наградил его, ювелира, орденом Святого Георгия 4-й степени. К 1914 году страсти по юбилейным медалям потихоньку улеглись. Наград хватило всем. И больше 2,5 миллиона человек с гордостью стали носить медаль память 300-летия царствования дома Романовых.
1: Вторая половина 18 века. Поэт Гавриил Державин пишет вот такие строки.
5: Блюститель веры, правды друг, Екатерины чтим за службу, за здравый ум, за добродетель, за искренность души его. Он умер, трон обороняя. Стой, путник!

0: стой благоговейно. Здесь Бибикова прах сокрыт.
1: Эти стихи называются «Оды на смерть генерал-аншефа Александра Бибикова».
2: По случаю присвоения. История воинских званий. Генерал-аншеф.
1: Аншеф – слово французское. Переводится как «главный» или «во главе». Это звание появилось в России при Петре Первом и означало чин полного генерала. Не то чтобы очень толстого. Нет, полный значит, что человек мог командовать и пехотой, и артиллерией, и кавалерией. Даже обязанности ему специальные прописали.
3: Сей командующий презентует персону государя, которому должны быть послушны во всех тех делах, которые к пользе государя и страны касаются, с достойным респектом его персоны.
2: История воинских званий.
1: Генерал-аншеф Александр Ильич Бибиков был человеком храбрым, честным, властным. Его уважали все, и военные, и гражданские. Пушкин говорил об этом полководце как о самой видной фигуре екатерининского времени. И даже процитировал в своей «Истории Пугачева» строки из реального письма Бибикова Фонвизину.
4: Ведь не Пугачев важен, да важно всеобщее негодование. А Пугачев – чучело, которым воры яицкие казаки играют.
2: По случаю присвоения.
1: Во время подавления Пугачевского восстания Александр Бибиков внезапно заболел и скоропостижно скончался. Екатерина Великая произвела его старшего сына в полковники и флигель-адъютанты, младшего сына в офицеры гвардии, а дочь во фрейлины.
2: История воинских званий.
1: В России было много известных генерал-аншефов. Князь Багратион, к примеру. А вот Александр Васильевич Суворов, будучи в том звании, взял Измаил.
2: Генерал-аншеф. По случаю присвоения.
5: Ломоносов дошел до Москвы
6: пешком. Спортанцы вообще сбрасывались.
7: Шлемы с рогами носили.
8: Аляску продали, а денег не заплатили.
9: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: радиозвезда.
1: Ломоносов дошел до Москвы
2: пешком. Вообще сбрасывались
3: отравился. А викинги шлемы с рогами носили.
4: Аляску продали, а денег не заплатили.
5: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения.
6: Услышал как-то на концерте, что марш Мендельсона еще и военный.
7: Ну ты что? Это же свадебная мелодия. Во всех ЗАГСах звучит. Какой военный марш?
5: А вот и нет.
8: Марш Мендельсона действительно имел отношение к военнослужащим в Российской империи. Точнее, к лейб-казакам Его Величества. По легенде, во время проводов гвардейских полков на русско-турецкую войну Александр II поразился выправкой офицеров и отметил: «Лейб-казаки идут на войну, как на свадьбу». На следующий день при виде императора военные заиграли свадебный марш Мендельсона. Александр II шутку оценил, да еще и повелел установить эту мелодию официальным маршем лейб-гвардии казачьего полка.
5: Исторические мифы и заблуждения.
8: Само же это произведение немецкий композитор Феликс Мендельсон написал в 1842 году. Оно предназначалось для одной из сцен спектакля «Сон в летнюю ночь» по пьесе Шекспира. Причем весьма ироничной сцены. В ней брачуются осел и заколдованная королева, герои комедии.
7: Вот это история!
8: А популярность именно на свадьбах марш обрел после того, как прозвучал на церемонии бракосочетания принцессы Виктории и кронпринца прусского Фридриха, будущего короля Фридриха III, в 1858 году.
5: А вот и да.
0: Радиозвезда.
9: Гостеприимные и хлебосольные, торговые, суровые и крепкие дозорные. Города. Большие, но чаще малые. Со временем разрушенные, позабытые. Что осталось нам на память? Строчка в летописи, куплет в народной песне, иногда просто имя. Старый город.
10: Как это Рязань забытая и потерянная? Вот же она, стоит и по сей день. Оказывается, это совсем другой город. И Рязанью он стал называться лишь в 1778 году по повелению Екатерины II. А до этого был Переяславлем Рязанским. А где же тогда первая, старая Рязань? Она находилась в 50 километрах ниже по Оке. Теперь там осталась маленькая одноименная деревушка. В 2010 году в ней жили всего 9 человек. А сейчас один бог знает сколько. В 12-13 веках Рязань была одним из крупнейших русских городов, столицей Великого Рязанского княжества. Линии земляных валов и крепостных стен тянулись на несколько километров, образуя пятиугольник. Жители всегда были готовы отразить нападение, еще бы, ведь в те годы Рязань находилась на самой границе русских земель. Но даже это им не помогло. В 1236 году от беженцев из разгромленной Волжской Булгарии пришли тревожные вести. Вторгся неодолимый враг – монголы. Спустя год огромное войско Батыя подступило к границам Рязанской земли. Хан потребовал отдать ему десятую часть от всего имущества. Рязанские князья поначалу думали, что дело ограничится золотом, серебром, богатыми дарами. Но узнав, что десятина распространяется также на людей, пришли в ярость.
11: Когда нас всех не будет, то все потом ваше будет. Деды и отцы наши в рабах ни у кого не бывали. Умирали за свою честь и отечество. Так и мы хотим честь свою оружием или смертью сохранить.
10: 6 дней и ночей держалась Рязань. Но силы были неравны. Ворвавшись в город, монголы превратили его в пепелище. Урон был так велик, что, в отличие от многих других древнерусских городов, Рязань больше не отстраивалась. В XIV веке столица княжества была перенесена в Переяславль-Рязанский. И уже он унаследовал славу древней Рязани. Сейчас старая Рязань – бескрайнее поле для работы археологов. Причем поле во всех смыслах. Там, где раньше гордо вздымались к небу храмы и крепости, теперь лишь колышется на ветру трава ковыль. Рязань.
9: Старый город. История России.
0: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала. От ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера. Устав и традиции. Служивые люди. Воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда».

0: Вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Российская теннисистка Мира Андреева победила представительницу Польши Майю Хвалинскую в финале турнира «Ролан-Гаррос». Теннисистки провели на корте 1 час 23 минуты. 19-летняя Андреева завоевала 6-й титул в карьере и первый чемпионский трофей на турнирах «Большого шлема». Добавлю ранее, сегодня стало известно, что другая россиянка-теннисистка Алиса Октябрева стала победительницей «Ролан-Гаррос» среди юниоров. В финале она обыграла соперницу из Китая Сиджань Сунь. Россия ожидает от генерального секретаря Организации Объединенных Наций Антонио Гутерреша публичного осуждения атаки украинских вооруженных формирований на колледж в Старобельске, сообщили в Министерстве иностранных дел. Замглавы ведомства Александр Алимов передал директору информцентра ООН в Москве фото и видеодоказательства преступления ВСУ. 22 мая в результате удара по учебному корпусу и общежитию погиб 21 ребенок. Еще 45 пострадали. Россия готова организовать приезд делегации Всемирной организации на место трагедии. Соглашение на сумму более 6 триллионов рублей заключили в ходе Петербургского международного экономического форума. Об этом рассказал ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков. Выступая на итоговой пресс-конференции, он подчеркнул, что участие в мероприятии приняли 142 страны.
2: Количество участников превысило 24,5 тысячи человек. Впервые за 10 лет в работе форума приняла, как вы знаете, официальная американская делегация. Надо отдать должное Трампу, который вывел ситуацию России и США из переговорного тупика, в который Байден ее погрузил. Мы потихоньку диалог наш восстанавливаем. Форум также показал, что западные инвесторы проявляют осторожный оптимизм для возвращения в Россию. На форуме было заключено 1084 соглашений на общую сумму 6 триллионов 642 миллиарда рублей.
1: Россия последовательно предлагает странам прагматичное партнерство, тогда как Запад выбирает войну, заключил Антон Кобяков. В Уссурийском Суворовском военном училище потомкам подполковника Дмитрия Яковлева торжественно передали орден Красной Звезды. Награду нашли родственники одного из воспитанников. Юные журналисты училища за 9 месяцев установили личность героя и разыскали его внуков. Это уже вторая безымянная награда, возвращенная суворовцами в семьи владельцев. Родственники поблагодарили кадетов за сохранение памяти о своем предке. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Принято считать, что чудеса происходят где-то там, на краю света. На самом деле все намного ближе. Не зря же говорят, удивительное рядом. Уникальные природные и рукотворные памятники нашей страны в программе «Семь чудес России». Слушайте сегодня в 2 часа дня на радио «Звезда».

0: утро на радио «Звезда».
1: С вами Максим Челиков. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут вы узнаете, почему российской боевой машине поддержки танков решили дать новое имя? Какой новый закон поможет бороться с фальсификацией истории? Как в Подмосковье будут истреблять борщевик? Боевая машина поддержки танков «Терминатор» теперь будет называться «Спиридон». Новое имя возвращает отечественную технику к русским духовным ценностям и исторической правде, пояснили в Уралвагонзаводе. Ким Андреев выяснил, как рождались необычные названия для отечественной военной техники, и нашел среди них самые любопытные и даже немного загадочные.
2: Основной современный танк Германии получил имя хищника «Леопард». Американцы свою боевую машину назвали «Абрамс» в честь генерала. Израильская армия главный танк именует «Меркава», в переводе с иврита «боевая колесница». А мы на это отвечаем «рогаткой». Именно такое название у модернизированного танка Т-72Б. И это далеко не единственный случай, когда имя боевой техники и ее функционал создают удивительные ассоциации. Тяжелая огнеметная система «Буратино», система управления тяжелым артиллерийским огнем «Капустник» или реактивный снаряд с зажигательной боеголовкой «Абрикос». Порой в таких комбинациях можно найти некую логику. К примеру, артиллерийским установкам очень идут цветочные названия, говорит военный корреспондент Георгий Мамсуров.
3: Если образцы ствольного вооружения тюльпан, гиацинт при визуальном эффекте выстрела часто ассоциируются с цветками, именем которых их называют, то названия танков могут быть абсолютно разные. Выбор этих названий часто обусловлен тем, что они должны быть яркими, запоминающимися в боевой обстановке.
2: Богато представлена в наших вооруженных силах не только флора, но и фауна. Радиолокационная станция «Жук», 140-миллиметровый реактивный снаряд «Белка». Есть даже свой зоопарк, так называют комплекс разведки и контроля стрельбы. Некоторые наименования попадают в точку. Противокорабельная ракета для поражения надводных целей «Москит». Точно, образно и сразу понятно, как действует это оружие, продолжает Георгий Мамсуров.
3: Вообще традиция называть советскую и российскую военную технику названиями природных явлений, цветов – это одновременно и культурный феномен, инструмент коммуникации и средство психологического воздействия на противника.
2: А как вам название минометов «Сани» и «Поднос»? Услышав такое впервые и не подумаешь, что речь идет о разрушительной военной технике. Из той же серии ручной огнемет «Бородач» или подствольный гранатомет «Обувка». А вот граната к нему уже с говорящим названием «Подкидыш». В большинстве случаев все эти забавные названия рождались еще на этапе проектирования оружия, и в документах безопаснее было писать не межконтинентальная малогабаритная баллистическая ракета, а, например, «Гном», чтобы точно никто не догадался, объясняет историк оружия, автор книг Максим Попенкер.
4: Они изначально проектировались как раз вот с тем, чтобы какой-то там вражеский шпион или разведка, прочитав документы, что там выделены средства, скажем, на работу «Поднос» или «Обувка», не могли понять, о чем идет речь. Тут как раз вот смысл в том, чтобы не было смысла.
2: Но даже у создателей оружия фантазия порой бывает непредсказуемой. Иначе как еще объяснить, что проект советских подводных лодок получил наименование «Лира», самоходное орудие окрестили «Конденсатором», а контейнерную систему управления ракетами загадочно назвали «Фантасмагория». Впрочем, главное, чтобы работало все надежно и эффективно, шутят эксперты. И тогда даже из рогатки можно сразить грозного леопарда. Ким Андреев, Людмила Дудиева, Радио «Звезда».
0: Утро на Радио «Звезда».
1: В России вступил в силу закон, который закрепляет защиту исторической правды как одно из направлений профилактики правонарушений. В чем суть этого закона и кто будет следить за его исполнением, объясняет доцент финансового университета при правительстве России, кандидат юридических наук Игорь Семеновский.
5: принятый закон направлен на ту сферу, которая сейчас максимально подвержена внешнему информационно-психологическому воздействию. Да, эта тема касается защиты нашего культурного кода, генетического кода нашего народа от таких явлений, как искажение исторической памяти, фальсификация истории, внедрение в сознание наших граждан, особенно детей, явно ложных посылов и деструктивных материй, которые в конечном счете приводят к совершению ряда противоправных поступков и преступлений. Да.
6: А можете привести пример, о какой исторической памяти идет речь и о каких правонарушениях, соответственно?
5: В целом, надо подчеркнуть, что деятельность вот подобного рода деструктивных организаций, элементов, экстремистских организаций, она направлена на то, чтобы подорвать нашу самобытность, нашу общероссийскую гражданскую идентичность через ряд достаточно вызывающих и таких одиозных действий, поступков, да, начиная от того, что приравнивается роль Советского Союза в вопросе развязывания Второй мировой войны. То есть в итоге это все приводит к попыткам заставить нас, россиян, выходцев из Советского Союза, жителей постсоветского пространства, забыть о том, кто на самом деле победил нацизм, кто остановил уничтожение людей в газовых камерах, да, кто освободил узников лагерей смерти, народов Европы кто освободил.
6: А кто будет отслеживать исполнение этого закона?
5: Это исполнительные органы государственной власти, как федерального, так и регионального уровня. Это также прокуратура Российской Федерации, следственные органы, а также органы местного самоуправления.
1: По словам Владимира Путина, отстаивание исторической правды о Второй мировой войне является долгом россиян перед будущими поколениями и прочным фундаментом для подлинно партнерских отношений между народами.
0: Утро на радио «Звезда».
1: Специализированные агродроны хотят использовать для борьбы с борщевиком Сосновского в Подмосковье, передает агентство РИА Новости. Такие беспилотники позволят провести обработку участков со сложным рельефом, куда трудно добраться специалистам с ранцевыми опрыскивателями. Максим Петренко узнал, чем опасен борщевик, почему с ним сложно бороться и какие еще ядовитые растения встречаются в России.
7: Борщевик Сосновского часто возглавляет список опасных растений. Родина – склоны Кавказа. В европейскую часть страны его завезли специально для нужд сельского хозяйства, как корм для крупного рогатого скота. Но вскоре обнаружилось, что молоко у коров после такой еды горчит. Было решено отказаться от выращивания борщевика, но тот оказался крайне живуч в новых для себя условиях. Вымахивает до 3 метров. Все семена его у нас прекрасно вызревают и разлетаются на большие расстояния. Экспансия борщевика началась с 80-х годов прошлого века. Почему с ним сложно бороться, объясняет агроном Николай Зайцев.
8: У него толстый корень. Химические способы борьбы не так эффективны, как если бы этого толстого корня не было. Юридически борщевик Сосновского – это морковь. Двулетнее растение. В первый год он формирует мощный корень, во второй год цветет, и растение само собой погибает. Если мы его косим, что происходит? Морковь становится многолетней. Тут наоборот, если мы косим, то мы воспитываем более сильные растения. Борщевик Сосновского не выносит сельского хозяйства. Как только вы начали хоть как-то обрабатывать почву, ему уже очень тяжело.
7: Эксперт добавляет, что если и косить борщевик, то обязательно несколько раз за сезон. Один раз – пустая трата времени. И при выкашивании нужно быть особенно осторожным. Требуется чуть ли не костюм химзащиты. Все дело в соке, который брызгает из стебля. Если он попал на кожу, важно скорее прикрыть это место от солнца. Именно его лучи провоцируют ожог. Держаться подальше лучше и от амброзии. Верхняя часть этого зеленого растения схожа с метелкой. Отдаленно оно напоминает полынь, продолжает Николай Зайцев.
8: Амброзия вызывает сильнейшую аллергию. Даже и совсем не у аллергиков, а у людей, у которых нет больше ни на что аллергии. Когда амброзия цветет, ее пыльца вызывает вот такие вот явления. Поэтому этот сорняк карантинный, растет он, слава богу, на юге, то есть он вымерзает.
7: Ясенец или купина неопалимая. Распространена на Северном Кавказе, в Поволжье и на Урале. Невысокая трава, у которой пышные листья и крупные лиловые цветки. Путая, ясенец часто собирают в букеты, но прикосновения чреваты ожогом. В средней полосе, в сырых болотистых местах, растут две травы, напоминающие обычное садовое растение, рассказывает ведущий научный сотрудник лаборатории природной флоры.

0: главного ботанического сада РАН имени Цицина Алла Куклина.
1: Бывает, туристы могут увидеть в лесу растения, похожие с листьями на петрушку. Вех и болиголов. Растения зонтичные, болиголов, это кониум макулятум, смертельно ядовитый. И цикута вех ядовитый, желательно не трогать.
0: Внимательнее и при сборе ягод в лесу. Ядовитый вороний глаз похож на чернику или голубику. Правда, на одном кусте завязывается только одна ягода, и это его отличительный признак. Обходить стороной лучше и волчье лыко с ярко-красными и оранжевыми плодами, как у облепихи. В случае отравления специалисты советуют промыть желудок, принять сорбенты, восполнить водный баланс и не тянуть с обращением к медикам, вызвав скорую помощь. Максим Петренко, Наталья Савина, Радио Звезда.
2: Утро на Радио Звезда.
3: Через 15 минут мы расскажем, сколько пассажиров может перевозить импортозамещенный Ту-214. Что входит в программу военно-спортивной игры «Наследники Победы»? Чем занимался Лев Толстой, когда не писал романы?
2: Премьера на Радио Звезда.
4: «Дай пять». Пять удивительных фактов о...
5: О предметах и явлениях вокруг нас.
4: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
6: Программа создана

0: Реклама. В детстве, когда ты с пацанами гонял в футбол, всегда кто-то играл, а кто-то наблюдал со стороны. Ты всегда играл. Конечно, СВО — это не игра. Это для настоящих мужчин. Для тех, кто не может оставаться в стороне. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
1: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
2: Дай 5. 5 удивительных фактов о воде.
3: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
2: Факт первый.
4: За 70 лет человек выпивает около 35 тонн воды. Приблизительно столько же весит авиалайнер.
2: Факт второй.
4: В невесомости вода собирается в идеальную сферу. При резком понижении давления она закипает всем объемом сразу. Это явление называется пленочным кипением.
2: Факт третий.
5: Вода покрывает более 70% поверхности Земли, но лишь 3% из этого объема – пресная вода. Да и то, больше половины ее приходится на ледники и подземные воды.
2: Факт четвертый.
4: Количество воды на планете практически не меняется. Вода участвует в круговороте, но не исчезает и не появляется заново. Вся вода, которая была во времена динозавров, сегодня течет по нашим рекам, морям и из наших кранов.
2: Факт пятый.
4: Если пропустить ток через сверхчистую воду, лампочка не загорится, потому что дистиллированная вода – диэлектрик. Электричество по ней передают растворенные ионы минеральных солей, щелочей или кислот.
2: Дай 5. 5 удивительных фактов о воде.
3: Радиозвезда.
6: Таинственные клады. Раскопать можно, найти сложно. Золото президента Крюгера.
7: А вы знаете, что будущий премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль, прежде чем начать свою политическую карьеру, был журналистом? Более того, работал корреспондентом во время Англо-Бурской войны. В 1899 году он даже оказался в плену, но вскоре бежал. Жаль, британец не знал, что в тот же самый момент неподалеку идет борьба за тонны золота. Такой бы репортаж получился.
6: Цена вопроса.
7: Чтобы на равных воевать с Британской империей, власти Трансвальской республики, ныне ЮАР, отправили тысячи рабочих на золотые рудники с целью увеличить добычу и получить деньги для закупки вооружения. Вскоре Южная Африка станет крупнейшей золотой державой в мире. По некоторым оценкам, запас драгоценного металла составлял около 20 миллионов фунтов стерлингов.
6: Кладоискатели.
7: Британия в войне все равно победила. Но судьба части золотого запаса до сих пор остается загадкой. А это 30 ящиков золота на сумму 1,5 миллиона фунтов. По одной из версий, отступающий президент Трансваля Пауль Крюгер вывез добро в соседний Мозамбик, а потом якобы отправил в Голландию. Но до конечной точки судно так и не добралось. Есть теория, что остатки золотого запаса повстанцы решили продать некой немецкой компании. Драгоценный металл будто бы даже погрузили на корабль в сторону Гамбурга. Но и здесь следы обрываются. Еще ходили слухи, что спустя 20 лет после окончания англо-бурской войны неизвестный наследник трансвальского президента нашел золото Крюгера и вывез его в Европу. В прессе указывали даже название корабля «Победитель». Однако позже выяснилось, ни в одних списках

0: Раскопать можно. Найти сложно. Ну ты, Кулибин. Удивительные изобретения гениев-самоучек.
1: Идеи многих изобретений, что называется, носятся в воздухе. И тогда одни и те же механизмы и аппараты одновременно появляются на разных континентах. В 19 веке транспорт для бездорожья пытались построить не меньше десятка изобретателей, в том числе и в России. Дмитрий Загряжский служил штабс-капитаном русской армии. Именно военный опыт вдохновил его на поиск решения проблемы проходимости транспорта по раскисшей в межсезонье земле. В 1837 году молодой изобретатель создал чертежи и описание экипажа с подвижными колеями. Это был прообраз современного гусеничного хода. Загряжский предложил заменить обычные колеса закольцованными лентами, перекидывающимися через катки, что позволяло равномерно распределять вес экипажа и обеспечивать его высокую проходимость.
0: Ну ты, Кулибин.
1: В том же 1837 году Загряжский получил на свое изобретение патент. К сожалению, история Дмитрия Загряжского – классический пример того, как блестящая идея может быть загублена из-за прозаических причин. Изобретателю просто не хватило средств для того, чтобы построить действующую модель, а главное – доказать эффективность и практическую ценность своего экипажа на деле. Не найдя финансовой поддержки, Загряжский не смог оплатить пошлины, и в 1839 году его патент был аннулирован. Изобретение Загряжского было предано забвению. И только спустя десятилетия, уже в конце 19-го, начале 20 века, идея гусеничного хода была заново открыта и реализована инженерами. В первую очередь для создания сельскохозяйственных тракторов – и позже для танков.
0: Ну ты, Кулибин. Удивительное изобретение гениев-самоучек.

0: я молода, а мне уж 30 лет.
1: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира.
2: Военнослужащие, инженер-трапанцы, страны Евросоюза.
1: Радио «Звезда» — это исторические и познавательные программы.
3: 1340.
4: Время отправления поезда.
5: 5 ударов.
6: Какие тайны скрываются в
1: поле? Радио «Звезда» — это аудиокниги.
7: Важно отметить.
1: Научно-популярная и художественная литература.
8: Событий, происходивших в
9: Пишешь.
10: Прими собрание пестрых глав.
1: Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.

0: Радио «Звезда». Новости.
1: В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Сейчас новости культуры. Российские оркестры высоко ценятся за профессионализм и комфорт в работе. Турция планирует приглашать их на гастроли и, возможно, организовать совместный фестиваль. Об этом рассказал Джейми Джан Дилиарман, главный дирижер президентского симфонического оркестра Турции, в интервью «Известиям». На закрытии фестиваля «Белая сирень» в Казани он дирижировал государственным академическим оркестром. Для выступления выбрал русскую музыку, третий концерт Прокофьева и вторую симфонию Рахманинова. Музей-заповедник «Царское село» открыли после реставрации китайский зал Зубовского флигеля Екатерининского дворца. Событие ознаменовало завершение многолетнего восстановления интерьеров дворца, пострадавших во время Великой Отечественной войны. На церемонии открытия выступила министр культуры Ольга Любимова.
2: Все, что было разрушено здесь фашистами, возвращается частями, возвращается с победой, возвращается с абсолютным триумфом, с триумфом Ленинградской школы реставрации.
1: Китайский зал Зубовского флигеля Екатерининского дворца – самый большой среди интерьеров личной половины Екатерины II. Последний этап возрождения декоративной отделки здесь включал воссоздание и установку на стенах 155 лаковых панно. Их выполнили в традиционных техниках современные китайские мастера. Театр имени Евгения Вахтангова представил премьеру спектакля «Блеск и пепел» режиссера Анатолия Шульева. Виктор Сухоруков исполнил главную роль, главу ювелирной династии Павла Кутейникова, пытающегося спасти семью в эпоху революции. Замысел родился из романа о Картье, который Шульев прочитал после подслушанной фразы. Вдохновением послужила история Павла Овчинникова, бывшего крепостного, ставшего поставщиком императорского двора и потерявшего все в 1917 году. На сцене разворачивается конфликт между золотом и переменами, который разрушает его семью, говорит режиссер. Исторический раскол превращает близких в противников, но в спектакле чувствуется предчувствие обновления. Фильм «Красный шелк» – шпионский детектив про 1927 год о разведчиках и преступниках в Транссибирском экспрессе покажут на Международном фестивале китайского кино в Москве, Екатеринбурге и Владивостоке. Фестиваль организован Роскино, Китайским центром исследований киноискусства при поддержке Министерства культуры и Госуправления КНР по делам кинематографии. Министр культуры России Ольга Любимова отметила, что показы укрепляют культурные связи между Россией и Китаем. Студия планирует сиквел «Черный шелк», который будет снят в Гонконге. Это были новости культуры. Евгений Шматко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Сегодня в программе «Область знаний». История метро. Рассказывает заместитель руководителя отдела по работе с посетителями Политехнического музея Николай Чеканов. Область знаний. Слушайте в 11 утра на радио «Звезда». Утро на радио «Звезда».
3: С вами Максим Челиков. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут вы узнаете, чем уникален импортозамещенный Ту-214.

0: кто участвует в военно-спортивной игре «Наследники Победы». Как могла выглядеть социальная сеть Льва Толстого? Объединенная авиастроительная корпорация начала поставки самолетов Ту-214. Об этом агентству ТАСС сообщил глава корпорации Вадим Бадеха. Лайнер может использоваться на маршрутах средней дальности и рассчитан на перевозку 210 пассажиров. О том, как вставал на крыло импортозамещенный самолет и чем он отличается от своего предшественника Ту-204, расскажет Анна Елисеева.
1: В Советском Союзе массовым гражданским лайнером был Ту-154. За свою историю он перевез более 1,5 миллиарда пассажиров, больше, чем любой другой отечественный самолет. Но к началу 80-х крылатая машина стала устаревать. Три двигателя едят много керосина. И в КБ Туполева приступили к разработке нового самолета. Параллельно в Перми создавался более мощный мотор D-90, будущий PS-90A, который один мог работать вместо двух. Так в семействе Ту появился двухдвигательный среднемагистральный самолет с порядковым номером 204, а чуть позже на его базе выпустили более вместительный Ту-214, который в своем классе должен был стать марафонцем, рассказывает историк авиации, доктор технических наук Андрей Пухов.
2: Это, во-первых, его несколько увеличенный взлетный вес, снижение относительной массы конструкции тогда предполагалось. И так как мы могли заливать больше топлива, то самолет имел сразу достаточно заметную увеличенную дальность. То есть чуть-чуть более тяжелый и заметно дальний по сравнению с Ту-204.
1: Первый полет Ту-214 состоялся в 1996 году. Лайнер одним из первых получил уже российский сертификат и стал серийно выпускаться в Казани. За исключением системы навигации, он полностью перешел на отечественные комплектующие. Первыми заказчиками самолета стали «Даль-Авиа» и «Трансаэро». Но в целом эксплуатантов оказалось не так много. Дело в том, что в 90-е дали зеленый свет беспошлинному ввозу в страну зарубежных бортов. И новым Ту-214 было трудно с ними конкурировать, продолжает Андрей Пухов.
2: Они были востребованы, просто их производство было слабо финансировано с одной стороны, государство перестало это поддерживать, а с другой стороны поток Боингов и Эрбасов, которые стоили там в 1,5-2 раза дешевле, и эксплуатация которых была во всем мире освоена. Ну и лоббирование, зарубежное лоббирование в наших госструктурах, оно известно. Это сейчас мы почему-то опомнились, увидели, что нас тут, оказывается, грабили 30 лет.
1: Технически наш самолет не уступает западным аналогам в своем классе. Такая же дальность полета и такая же скорость. Притом он полностью независим от иностранных запчастей и хорошо себя чувствует в суровом российском климате. Пассажиры оценят комфортный салон и, главное, большое расстояние между креслами. Привет Боингу 757. А вот в качестве советского наследия осталась кабина пилотов, рассчитанная на 3 членов экипажа, что некоторых перевозчиков настораживает, рассуждает о плюсах и минусах самолетов Ту-214 главный редактор портала «Авиа.ру» Роман Гусаров.
3: Они уступают, в первую очередь, по показателям расхода топлива. То есть, несколько более высокий расход. Ну и, конечно же, 3-членная кабина экипажа. Но, с другой стороны, в плюс можно записать более низкую стоимость запчастей и ремонта. И, в целом, я думаю, что общий плюс на минус даст примерно не худший результат, чем те показатели, которые есть у Боинга и у Эрбаса.
1: Справедливости ради стоит сказать, что 3 кресла в кабине пилотов еще не приговор. Так, для одной из российских авиакомпаний уже сейчас разрабатывается отдельная модификация Ту-214. Самолет рассчитан на 2 пилотов без бортинженера. Функции последнего давно передали автоматике, и не исключено, что все самолеты серии вскоре перейдут на более современный 2-членный экипаж. Анна Елисеева, Сергей Жуков, Радио Звезда.
4: Утро на Радио Звезда.
0: В подмосковном парке «Патриот» проходит международная военно-спортивная игра «Наследники Победы». Участвуют 32 команды, в том числе суворовцы, нахимовцы и юнармейцы. Впервые привлечены довузовские образовательные организации Министерства обороны, команды из стран СНГ, курсанты и студенты учебных заведений силовых министерств и ведомств. Соревнования состоят из 2 этапов – международного и российского. В чем состязаются участники, рассказывает первый заместитель начальника главного штаба движения «Юнармия» Виктор Кауров.
5: В этом году у нас уже 5 команд. Это Абхазия, это Белоруссия, это Казахстан, Узбекистан и, конечно же, наша Россия. Всего количественный состав команд составил 32. Это суворовские наши военные училища, это кадетские корпуса, 7 команд силовых ведомств. Недавно ребята наши приехали из Казахстана, готовятся в поездку в Белоруссию.
6: А в чем конкретно соревнуются выступающие и какие навыки они демонстрируют?
5: Да, однозначно, с учетом интереса ребят, с учетом их опыта, командиров, наставников, меняем программу и чем-то ее добавляем. Конкурс «Эрудит» — это знание истории Великой Отечественной войны. Основные смыслы, которые заложены в этот конкурс, они позволяют раскрыть в том числе потенциал каждого участника. Конечно же, «Дорога победителей» — это эстафета на выносливость, это военный полигон, это достаточно сложные препятствия. Впервые мы внедрили, так мы можем говорить, в практику комплекс беспилотных систем. Это вся линейка беспилотных аппаратов. Наземные аппараты — это роботы, которые перемещаются с помощью пульта управления. Это беспилотные катера. Ну и, конечно же, это квадрокоптеры.
0: Главным судьей игры стала двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина. Мероприятие приурочено к 81-й годовщине Победы и продлится до 12 июня.
4: Утро на радио «Звезда».
0: В России создали аналог социальной сети Льва Николаевича Толстого. На сайте проекта «Слово Толстого» оцифровали более 9 тысяч изображений из личного архива писателя. Каждому снимку прилагается комментарий, основанный в том числе на записях в его дневниках. Ким Андреев изучил материалы и выяснил, как выглядел типичный распорядок дня литератора и какими делами, помимо писательства, он занимался.
7: Детство, отрочество, юность. Уже по названию знаменитой автобиографической трилогии Толстого становится понятно. Еще в молодости он любил структурировать свою жизнь. Даже во время службы на Кавказе, где распорядок дня был непредсказуемым, он почти каждый день вел дневник и описывал свои дела и поступки. К примеру, 24 марта 1851 года 22-летний Толстой пишет: «Встал сегодня несколько поздно, почитал, но не успел ничего написать». И тут же строит планы на следующий день. С 10 до 11 дневник и чтение, с 11 до 12 гимнастика. И многим из этих привычек писатель следовал всю свою жизнь, говорит историк, заслуженный профессор МГУ Игорь Волгин. И рассказывает, как выглядел типичный день уже зрелого Толстого в Ясной Поляне.
8: Вставал он рано. Он был вообще утренний, конечно, писатель. В отличие, скажем, от Достоевского, который работал по ночам в основном, Толстой, у него был довольно размеренный образ жизни. У него был очень упорядоченный день. Если посмотреть дневники, он делает записи в основном перед сном, где-то в 11 часов, 12 часов. Даже когда были гости, он там прощался, уходил к себе.
7: Как вспоминал сын писателя Сергей Львович Толстой, просыпался Лев Николаевич около 8-9 утра. Умывался, одевался и завтракал. Чашка кофе и 2 яйца всмятку. Затем удалялся в свой кабинет со стаканом чая. Примерно до 2 часов дня его никто не смел беспокоить. Обедал Толстой довольно поздно, ближе к 5 вечера. Особенно любил кислые щи на овощном бульоне, картофель во всех видах и обязательно десерты. Автор «Войны и мира» вообще был сладкоежкой. Обожал протертые яблоки с черносливом и засахаренные фрукты. В течение дня писатель обязательно уделял время и ручному труду. Например, занимался сапожным делом, продолжает Игорь Волгин.
8: Я не могу сказать, что это увлечение шитье сапог. Это знаковое действие, знак поведенческий, что вот он такой, он простой, он как бы связан с простой жизнью, он от нее не дистанцируется. Постоянная привычка была у него одна, это верховая езда. Ведь он ездил на лошади до последних недель жизни. Много есть фотографий его на лошади.
7: А еще у Толстого целая коллекция снимков во время занятий спортом. Он играл в городки, в большой теннис и катался на велосипеде. Не забывал писателей о хозяйстве. Наравне с крестьянами косил траву, рубил дрова, строил скамейки и занимался посадкой деревьев. И вообще старался как можно больше времени проводить на улице, рассказывает писатель, литературовед Владимир Березин.
9: До обеда прогулка на свежем воздухе. То есть он на коне объезжал имение. Иногда, значит, смотрел, что происходит с разными работами сельскохозяйственного толка. А потом, уже вечером, у него была довольно оживленная жизнь с гостями Ясной Поляны и с родными. То есть уже под самый вечер.
7: По вечерам Лев Николаевич любил раскладывать пасьянс, давал уроки детям и музицировал. Не имея специального образования, он уверенно играл на фортепиано, иногда в четыре руки с супругой Софьей Андреевной. В их доме часто звучали мелодии Шопена, Моцарта, Бетховена и, конечно, народные песни. Около 10 вечера всей семьей толстые собирались за чаепитием. Ближе к часу ночи великий русский писатель отходил ко сну и непременно записывал в дневник все проделанные дела и обдуманные мысли. Ким Андреев, Сергей Жуков, Радио «Звезда».
4: Утро на Радио «Звезда».
0: Через 15 минут мы расскажем, как дают имена военной технике, кто будет следить за исполнением закона о защите исторической правды, чем опасен борщевик.

0: радиозвезда. Очень важные вопросы.
1: Люди, чей пик активности приходится на утренние и дневные часы, получают больше денег. Это показало исследование, проведенное финскими учеными. Почему так называемые жаворонки зарабатывают больше, чем совы?
2: Отвечает психолог и эксперт в области корпоративного управления Яна Лейкина.
3: Действительно, люди, которые начинают работать, когда световой день начинается, так более эффективными. Световой день повышает нашу работоспособность. Световой день ранее начала дня приводит к тому, что у нас лучше работают когнитивные способности, люди меньше отвлекаются, они более концентрированы на выполнении задач. Даже многозадачные какие-то вопросы они решают легче. То есть в целом объем внимания и произвольной памяти у людей в первую половину дня выше. Ну, говорят же, как, кто рано встает, тому Бог подает. Действительно, в это время у нас самая высокая производительность труда. В это время у нас очень высокий уровень внимания, очень хороший уровень памяти. В этот момент нет эмоционального пока, напряжения люди, менее уставшие. Так что это не случайно. Ну, а кто хорошо работает, тот хорошо обычно и зарабатывает.

0: всякий случай. Программа о том, что надо знать. На всякий случай.
1: В семье Савельевых обычное утро. Родители готовят завтрак на кухне, а дети пошли в ванную умываться и чистить зубы. Открывают воду, а она почему-то коричневого цвета. «Наверное, какие-то работы в подвале», — подумал отец. «А может, проблемы с краном?» — беспокоится мама. «Как же быть Савельевым?» Сейчас все расскажем.
0: На всякий случай.
1: Первое. Определите причину. Напишите в домовый чат или позвоните в управляющую компанию. Вполне вероятно, ведутся плановые профилактические работы. Возможно, все дело в устаревших трубах. По мере износа металла трубопровод приходит в негодность и начинает ржаветь. А может, в систему водоснабжения попала грязь после ремонта. В любом случае, о проблеме надо сообщить в аварийно-диспетчерскую службу. Второе. Подробно опишите оператору свою проблему. И не стесняйтесь просить обратную связь. Фамилию оператора, время регистрации обращения и его номер. Если причина ржавой воды неизвестна, то проверку должны провести в течение 2 часов с момента вашего звонка. Не лишним будет дополнить заявку и письменным заявлением. В будущем может пригодиться. Третье. На полное устранение неполадок с водой службам дается максимум 3 суток. Но чаще всего проблему решают в тот же день. Если ситуация повторяется из раза в раз, жалуйтесь в ресурсоснабжающую организацию, местное подразделение водоканала. Тут и пригодятся копии всех обращений и фотографии с ржавой водой. Четвертое. Если и это не помогло, то идите в Роспотребнадзор и Государственную жилищную инспекцию. Обратиться можно и в электронной форме. А заодно составьте акт о ненадлежащем качестве коммунальных услуг. Написать документ можно в свободной форме. Главное – собрать 3 подписи. Вашу, сотрудника управляющей компании и работника ресурсоснабжающей организации. Подведем итоги. Если из крана течет ржавая вода, сообщите об этом в управляющую компанию и поинтересуйтесь причиной. Решать проблему должна аварийно-диспетчерская служба. Ее номер обычно можно найти на стенде в подъезде. Если ситуация не меняется, обратитесь в местный водоканал. Пусть оценят качество воды. Не помогло? Жалуйтесь в Роспотребнадзор и жилищную инспекцию. Теперь Савельевы знают, что делать. Узнали и вы. На всякий случай.
2: Нас окружает столько же предметов, сколько звезд в небе. Половину из них стоит признать ненужными. Но есть такие, что хочется воскликнуть: «Вот это вещь!» «Вот это вещь!» История предметов. Полезных и не очень.
3: Универсальная штука. И салфетка, и платок, и даже блокнот.
4: Всегда в перечне покупок. Как индикатор общественного спокойствия. Если есть в магазинах, значит, все хорошо.
2: Вот это вещь.
5: Весьма примитивное бумажное изделие. Но важность его сильно возрастает в момент X. Тем более, если на держателе осталась пустая втулка. Туалетная бумага. Появилась она там же, где изобрели пищевой материал – в Китае. Об использовании бумаги для гигиенических нужд упоминается в 6 веке. Изделие с добавлением извести и рисовой соломы называлось цао-чи. И, конечно, оно представляло собой не рулоны, а листы. В 14 веке для императорской семьи поставляли мягкую бумагу квадратной формы размером примерно 8 на 8 сантиметров. Она была светло-желтого цвета и приятно пахла. История современной туалетной бумаги началась в 1857 году. Американский предприниматель Джозеф Гайетти впервые запустил производство квадратных листов для гигиены. Они продавались по 50 центов за пачку. А чтобы товар лучше раскупали, предприимчивый мистер Гайетти распространил слух, якобы чернила на газетах, которые использовали в уборных прежде, вредны для здоровья. В Европе туалетную бумагу додумались выпускать в рулонах. Идея принадлежит англичанину Уильяму Олкоку. Его изобретение, созданное в 1890-м, назвали «бумажные бигуди». Примерно через полвека эти самые бигуди будут выпускать с перфорацией. А еще спустя 15 лет в Лондоне на бумажной фабрике Святого Эндрю начнут производить двухслойную туалетную бумагу. В России средства для гигиены было известно еще до революции. Фабрика в Петроградской губернии ежегодно выпускала до 120 тысяч пачек. Рулонная бумага появилась в 1969-м. Пионером стало предприятие в городе Сестрое Ленинградской области. Для запуска новой продукции специально закупили в Англии две бумагоделательные машины. Но товар не пользовался спросом, так что туалетную бумагу принялись рекламировать в кинотеатрах перед сеансами и в хронике дня. Пиар-компания возымела эффект. Рулоны раскупали так активно, что вскоре они даже стали дефицитом. В наши дни изделия производят из целлюлозы, которую, в свою очередь, получают из древесины или переработанной макулатуры. Волокно смешивается с водой, наносится на специальную сетку и проходит многоступенчатую систему сушки. Затем масса снимается специальным ножом, нарезается на рулоны и поступает в магазины. Комфортное средство гигиены всегда востребовано. А для чего нужны обрывки газет? Благополучно забыли. К туалетной бумаге настолько привыкли, что ее исчезновение с полок вызывает даже панику. Несколько лет назад, после объявления о карантине из-за пандемии, люди бросились скупать товар. Ажиотажный спрос привел к дефициту, и мягкие рулоны с перфорацией почти приравняли к ценным бумагам.
2: Вот это вещь! История предметов. Полезно и не очень.
0: Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 8 утра в Москве, в студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Россия и Украина договорились об обмене необходимыми документами для получения выплат гражданами обеих стран. Об этом в интервью «Вестям» сообщила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова. Омбудсмен отметила, что в обеих странах из-за этого отсутствуют дипломатические отношения. В случае гибели бойца с любой стороны, у которого родители жили в другой стране или даже умерли, нет возможности оформить выплату, если нет справок. Лантратова отметила, что украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец выразил готовность помогать в этом процессе. Все социальные обязательства перед гражданами России выполняются, в отличие от Германии, где их сокращают ради военных расходов. Об этом председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила в интервью ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме.
2: Проблемы есть, объективно, но у нас комитет наш по бюджету, комитет по экономике, держим руку на пульсе и в постоянном диалоге с Министерством финансов, где мы чувствуем, ситуация усложняется, возможно, кассовые разрывы. Есть договоренность с Минфином, что мы опять не стандарт методикой, которая была разработана для хороших времен. А мы точечно будем помогать и поддерживать те бюджеты, где возникли объективные трудности.
1: Говоря о ситуации в экономике в целом по России, Матвиенко отметила, что в основном региональные бюджеты устойчивы, субъекты государства находят ресурсы и возможности для развития. Она также обратила внимание на представленный агентством стратегических инициатив рейтинг регионов по привлечению инвестиций. Согласно ему, большая часть регионов наращивает инвестиции, причем в основной капитал. Китай начал специальную морскую правоохранительную операцию в водах к востоку от Тайваня, сообщает телеканал CGTN со ссылкой на заявление Министерства транспорта КНР. Операция нацелена на утверждение юрисдикции Китая в этих водах, усиление глубоководного патрулирования, а также регулирование судоходства в этом районе. Она начата в ответ на заявление Японии и Филиппин о начале переговоров по делимитации границы в этом регионе, что КНР считает серьезным нарушением своего суверенитета, морских прав и интересов. Средние зарплаты в России больше 200 тысяч рублей в марте зафиксированы в 5 отраслях. Это следует из данных Росстата, которые изучил ТАСС. Так, средние зарплаты в 226 тысяч рублей зафиксированы в сфере добычи нефти и газа, а также в области информации и связи. В производстве табачных изделий 218 тысяч рублей, в отрасли воздушного и космического транспорта 223 тысячи рублей. И коротко о погоде. Небольшая облачность, без осадков и до плюс 28 градусов ожидается в Москве сегодня, об этом сообщает Гидрометцентр. Днем температура воздуха в городе составит от плюс 26 до плюс 28 градусов.
0: Вокруг тысячи вопросов, а ответы будто играют с нами в прятки. Скрываются между строк научных теорий, на вершинах гор или далеко в космосе.
3: Раз, два, три, четыре, пять.
0: Я иду искать. Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни. Она – первая в истории России женщина, которая взошла на все 14 самых высоких вершин мира. Обладательница титула «Корона Земли» – альпинистка Алина Пекова. Новая история поиска и открытия. «Я иду искать». Слушайте сегодня в час дня на радио «Звезда». Утро на радио «Звезда».
4: С вами Максим Челиков. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут вы узнаете, почему российской боевой машине поддержки танков решили дать новое имя? Какой новый закон поможет бороться с фальсификацией истории? Как в Подмосковье будут истреблять борщевик? Боевая машина поддержки танков «Терминатор» теперь будет называться «Спиридон». Новое имя возвращает отечественную технику к русским духовным ценностям и исторической правде, пояснили в Уралвагонзаводе. Ким Андреев выяснил, как рождались необычные названия для отечественной военной техники, и нашел среди них самые любопытные и даже немного загадочные.
5: Основной современный танк Германии получил имя хищника «Леопард». Американцы свою боевую машину назвали «Абрамс» в честь генерала. Израильская армия главный танк именует «Меркава», в переводе с иврита «боевая колесница». А мы на это отвечаем «рогаткой». Именно такое название у модернизированного танка Т-72Б. И это далеко не единственный случай, когда имя боевой техники и ее функционал создают удивительные ассоциации. Тяжелая огнеметная система «Буратино», система управления тяжелым артиллерийским огнем «Капустник» или реактивный снаряд с зажигательной боеголовкой «Абрикос». Порой в таких комбинациях можно найти некую логику. К примеру, артиллерийским установкам очень идут цветочные названия, говорит военный корреспондент Георгий Мамсуров.
6: Если образцы ствольного вооружения тюльпан, гиацинт при визуальном эффекте выстрела часто ассоциируются с цветками, именем которых их называют, то названия танков могут быть абсолютно разные. Выбор этих названий часто обусловлен тем, что они должны быть яркими, запоминающимися в боевой обстановке.
5: Богато представлена в наших вооруженных силах не только флора, но и фауна. Радиолокационная станция «Жук», 140-миллиметровый реактивный снаряд «Белка». Есть даже свой зоопарк, так называют комплекс разведки и контроля стрельбы. Некоторые наименования попадают в точку. Противокорабельная ракета для поражения надводных целей «Москит». Точно, образно и сразу понятно, как действует это оружие, продолжает Георгий Мамсуров.
6: Вообще традиция называть советскую и российскую военную технику названиями природных явлений, цветов – это одновременно и культурный феномен, инструмент коммуникации и средство психологического воздействия на противника.
5: А как вам название минометов «Сани» и «Поднос»? Услышав такое впервые и не подумаешь, что речь идет о разрушительной военной технике. Из той же серии ручной огнемет «Бородач» или подствольный гранатомет «Обувка». А вот граната к нему уже с говорящим названием «Подкидыш». В большинстве случаев все эти забавные названия рождались еще на этапе проектирования оружия, и в документах безопаснее было писать не межконтинентальная малогабаритная баллистическая ракета, а, например, «Гном», чтобы точно никто не догадался, объясняет историк оружия, автор книг Максим Попенкер.
7: Они изначально проектировались как раз вот с тем, чтобы какой-то там вражеский шпион или разведка, прочитав документы, что там выделены средства, скажем, на работу «Поднос» или «Обувка», не могли понять, о чем идет речь. Тут как раз вот смысл в том, чтобы не было смысла.
5: Но даже у создателей оружия фантазия порой бывает непредсказуемой. Иначе как еще объяснить, что проект советских подводных лодок получил наименование «Лира», самоходное орудие окрестили «Конденсатором», а контейнерную систему управления ракетами загадочно назвали «Фантасмагория». Впрочем, главное, чтобы работало все надежно и эффективно, шутят эксперты. И тогда даже из рогатки можно сразить грозного леопарда. Ким Андреев, Людмила Дудиева, Радио Звезда.
0: Утро на Радио Звезда.
4: В России вступил в силу закон, который закрепляет защиту исторической правды как одно из направлений профилактики правонарушений. В чем суть этого закона и кто будет следить за его исполнением, объясняет доцент финансового университета при правительстве России, кандидат юридических наук Игорь Семеновский.
8: Принятый закон направлен на ту сферу, которая сейчас максимально подвержена внешнему информационно-психологическому воздействию. Да, эта тема касается защиты нашего культурного кода, генетического кода нашего народа от таких явлений, как искажение исторической памяти, фальсификация истории, внедрение в сознание наших граждан, особенно детей, явно ложных посылов и деструктивных материй, которые в конечном счете приводят к совершению ряда противоправных поступков и преступлений. Да.
9: А можете привести пример, о какой исторической памяти идет речь и о каких правонарушениях, соответственно?
8: В целом, надо подчеркнуть, что деятельность вот подобного рода деструктивных организаций, элементов, экстремистских организаций, она направлена на то, чтобы подорвать нашу самобытность, нашу общероссийскую гражданскую идентичность через ряд достаточно вызывающих и таких одиозных действий, поступков, да, начиная от того, что приравнивается роль Советского Союза в вопросе развязывания Второй мировой войны. То есть в итоге это все приводит к попыткам заставить нас, россиян, выходцев из Советского Союза, жителей постсоветского пространства, забыть о том, кто на самом деле победил нацизм, кто остановил уничтожение людей в газовых камерах, да, кто освободил узников лагерей смерти, народов Европы, кто освободил.
9: А кто будет отслеживать исполнение этого закона?
8: Это исполнительные органы государственной власти, как федерального, так и регионального уровня. Это также прокуратура Российской Федерации, следственные органы, а также органы местного самоуправления.
4: По словам Владимира Путина, отстаивание исторической правды о Второй мировой войне является долгом россиян перед будущими поколениями и прочным фундаментом для подлинно партнерских отношений между народами.
0: Утро на радио «Звезда».
4: Специализированные агродроны хотят использовать для борьбы с борщевиком Сосновского в Подмосковье, передает агентство РИА Новости. Такие беспилотники позволят провести обработку участков со сложным рельефом, куда трудно добраться специалистам с ранцевыми опрыскивателями. Максим Петренко узнал, чем опасен борщевик, почему с ним сложно бороться и какие еще ядовитые растения встречаются в России.
10: Борщевик Сосновского часто возглавляет список опасных растений. Родина – склоны Кавказа. В европейскую часть страны его завезли специально, для нужд сельского хозяйства, как корм для крупного рогатого скота. Но вскоре обнаружилось, что молоко у коров после такой еды горчит. Было решено отказаться от выращивания борщевика, но тот оказался крайне живуч в новых для себя условиях. Вымахивает до 3 метров. Все семена его у нас прекрасно вызревают и разлетаются на большие расстояния. Экспансия борщевика началась с 80-х годов прошлого века. Почему с ним сложно бороться, объясняет агроном Николай Зайцев.
11: У него толстый корень. Химические способы борьбы не так эффективны, как если бы этого толстого корня не было. Юридически борщевик Сосновского – это морковь, двулетнее растение. Первый год он формирует мощный корень, во второй год цветет, и растение само собой погибает. Если мы его косим, что происходит? Морковь становится многолетней. Тут наоборот, если мы косим, то мы воспитываем более сильные растения. Борщевик Сосновского не выносит сельского хозяйства. Как только вы начали хоть как-то обрабатывать почву, ему уже очень тяжело.
10: Эксперт добавляет, что если и косить борщевик, то обязательно несколько раз за сезон. Один раз – пустая трата времени. И при выкашивании нужно быть особенно осторожным. Требуется чуть ли не костюм химзащиты. Все дело в соке, который брызгает из стебля. Если он попал на кожу, важно скорее прикрыть это место от солнца. Именно его лучи провоцируют ожог. Держаться подальше лучше и от амброзии. Верхняя часть этого зеленого растения схожа с метелкой. Отдаленно оно напоминает полынь, продолжает Николай Зайцев.
11: Амброзия вызывает сильнейшую аллергию. Даже и совсем не у аллергиков, а у людей, у которых нет больше ни на что аллергии. Когда амброзия цветет, ее пыльца вызывает вот такие вот явления. Поэтому этот сорняк карантинный. Растет он, слава богу, на юге, то есть он вымерзает.
10: Ясенец или купина неопалимая. Распространена на Северном Кавказе, в Поволжье и на Урале. Невысокая трава, у которой пышные листья и крупные лиловые цветки. Путая, ясенец часто собирают в букеты, но прикосновения чреваты ожогом. В средней полосе, в сырых болотистых местах, растут две травы, напоминающие обычное садовое растение, рассказывает ведущий научный сотрудник лаборатории природной флоры главного ботанического сада РАН имени Цицина Алла Куклина.
12: Бывает, туристы могут увидеть в лесу растения, похожие с листьями на петрушку, вех и болиголов. Растения зонтичные, болиголов, это кониум макулятум, смертельно ядовитый, и цикута вех ядовитый, желательно не трогать.
10: Внимательнее и при сборе ягод в лесу. Ядовитый вороний глаз похож на чернику или голубику. Правда, на одном кусте завязывается только одна ягода, и это его отличительный признак. Обходить стороной лучше и волчье лыко с ярко-красными и оранжевыми плодами, как у облепихи. В случае отравления специалисты советуют промыть желудок, принять сорбенты, восполнить водный баланс и не тянуть с обращением к медикам, вызвав скорую помощь. Максим Петренко, Наталья Савина, Радио «Звезда».
0: Утро на Радио «Звезда».
4: Через 15 минут мы расскажем, сколько пассажиров может перевозить импортозамещенный Ту-214. Что входит в программу военно-спортивной игры «Наследники Победы»? Чем занимался Лев Толстой, когда не писал романы?
13: Премьера на радио «Звезда». Время неумолимо бежит, а мы пытаемся угнаться за ним. Человек и время. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
1: Внимательному и усердному Кириллу всегда нравилось собирать крошечные модели техники. За долгие годы в коллекции скопилась куча машин, самолетов и мотоциклов. Даже в больничной палате ребенок каждую минуту уделяет любимому занятию. Готовые фигурки он с радостью дарит своим героям, добрым врачам. Мальчик уверен, что с их поддержкой он непременно победит рак крови и вернется домой. В отделении онкологии 11-летний Кирилл перенес множество испытаний. Постоянные капельницы, ночи в реанимации, бесконечные курсы химии. Превозмогая боль, ребенок храбро движется к выздоровлению. Стойкая ремиссия уже достигнута. Однако лечение остановилось. У мальчика развился панкреатит. Возобновить борьбу позволит иммунотерапия, стоимость которой превышает 4 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Хайрова Кирилла. Вместе мы справимся.
0: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
2: Реклама.
3: Международный военно-морской салон «Флот» с 10 по 14 июня в городе Кронштадт. Выставочная экспозиция, деловая и спортивно-демонстрационная программы. Подробности на сайте fleetexpo.ru. Категория 0+.
4: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
5: Человек и время.
6: Вечный календарь звучит как нечто фантастическое. Но на самом деле это реальный механизм внутри некоторых часов. Он не подключен к сети, не получает обновления и не использует микросхемы. Он просто работает. Годы идут, месяцы меняются. Февраль то короче, то длиннее. А маленькая система шестеренок продолжает уверенно показывать правильную дату. Секрет в том, что вечный календарь знает правила времени. Внутри него находится набор шестерней, а мастер собирает их так, чтобы они взаимодействовали в строгой последовательности. Каждое колесико толкает следующее, и вся конструкция превращается в механическую память, которая хранит расписание будущего на десятилетия. Когда колесо поворачивается, механизм считывает нужную информацию. Если наступает февраль, система проверит, високосный год или нет. Никаких вычислений не происходит. Механизм просто следует заранее заданному пути.
5: Человек и время.
6: Один из самых известных примеров – карманные часы, которые создали в Швейцарии в 1927 году. Они показывали дату, день недели, месяц и фазу Луны. Вечный календарь в них работал без ошибок десятилетиями. Часы требовали только завода и ухода. Другой знаменитый пример – астрономические часы Страсбургского собора. Их установили во Франции в 1843 году. Календарный механизм учитывал високосные годы и сложные циклы на столетия вперед. Его детали работают до сих пор. Создание вечного календаря считают вершиной часового искусства. Единственная ошибка потребует полной разборки механизма. Вечный календарь показывает, как механика может кодировать сложные законы времени даже без электричества.
5: Человек и время.
7: Радио «Звезда».
8: 1933 год. В Берлине загорается здание Рейхстага. По одной из версий, поджигатели – коммунисты и советские агенты. Этим пользуются нацисты и укрепляют свою власть в Германии. В том же году Нобелевскую премию по литературе получает Иван Бунин. за строгое мастерство и развитие русской классической прозы. А в Москве в том же 1933-м в стенах авиационного завода номер 39 познакомились будущий король истребителей и главный советский сокол. Из этого вырастет многолетнее сотрудничество, революционные технологии и мировые рекорды.
2: Соратники. Николай Поликарпов и Валерий Чкалов.
8: Николай Николаевич родился в Орловской губернии, Валерий Павлович – в Нижегородской. Первый – сын священника и воспитанник духовной семинарии. Второй – из семьи простого котельщика с 5 классами образования. Чкалов начинал учеником слесаря-сборщика самолетов, Поликарпов закончил курсы воздухоплавания. Оба грезили одним и тем же – авиацией. К моменту знакомства у каждого за спиной уже была пестрая биография. Чкалов совершил более 1000 полетов, часто опасных для жизни. За воздушное лихачество даже получил год тюрьмы и репутацию хулигана. Поликарпов стал одним из ведущих авиаконструкторов страны, но тоже оказался на скамье подсудимых. За контрреволюционную деятельность ему грозило до 10 лет лагерей. Обоих от тюрьмы спас военачальник Яков Алкснис.
2: Соратники.
8: В начале 30-х Поликарпов ведет работу над новым истребителем И-16. Чкалов назначен шеф-пилотом конструкторского бюро и наравне с инженерами изучает чертежи самолета. Конструкция истребителя нетипичная. Крылья и фюзеляж слишком короткие, а обтекаемая форма кажется излишним изяществом. Но Чкалов и Поликарпов рискуют и начинают тестировать диковинную машину. Николай Поликарпов за свой вклад в авиацию получит 2 ордена Ленина и звание Героя труда. Валерий Чкалов станет героем Советского Союза и самым известным сталинским соколом. А их совместное детище, легендарный И-16, станет самым массовым истребителем в мире вплоть до начала 40-х годов.
2: Николай Поликарпов и Валерий Чкалов. Соратники.

0: Радио «Звезда» – это новости армии и флота России и мира. Это исторические и познавательные программы. Это аудиокниги. Научно-популярная и художественная литература. Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.
1: Вы слушаете «Радио «Звезда». Новости.
2: 8:30 в Москве, в студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Россия и Украина договорились об обмене необходимыми документами для получения выплат гражданами обеих стран. Об этом в интервью «Вестям» сообщила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова. Омбудсмен отметила, что в обеих странах из-за того, что отсутствуют дипломатические отношения, в случае гибели бойца с любой стороны, у которого родители жили в другой стране или даже умерли, нет возможности оформить выплату, если нет справок. Лантратова отметила, что украинский омбудсмен Дмитрий Лубенец выразил готовность помогать в этом процессе. В Армении начались парламентские выборы. Голосование стартовало в 8 утра по местному времени. К работе приступили 2005 избирательных участков. За места в законодательном органе страны борются 18 политических сил, 16 партий и 2 блока. Проходной барьер составляет 4%, но для блоков, которые входят до 3 партий – 8%. А для фракций, состоящих из 4 и более – 10%. Порога явки при этом нет. Москвичи могут сообщать о завышенных ценах на лекарства на Ленинградском вокзале. Об этом рассказал заместитель мэра столицы Максим Лексутов. По его словам, после реконструкции вокзала там специально сократили количество аптек. Вместо 3 оставили 1.
3: На вокзале было 3 аптеки. Достаточно одной по нормальным ценам в сетевой, где цены именно сетевой аптеки такие же, как в других аптеках города Москвы. Это очень важно, потому что некоторые там себе позволяли устанавливать цены с каким-то коэффициентом. Мы с самого начала эту работу проводим и ей пользуюсь случаем. Если кто-то из пассажиров видит, что там несколько завышенные цены, либо аптека, либо кофе, либо чай, вы считаете, что что-то не так, обязательно говорите в московскому метрополитену, он управляет этим вокзалом. Мы обязательно внимательно все изучим.
2: Напомню, после масштабной реконструкции Ленинградский вокзал снова открылся для пассажиров. Старейший вокзал столицы сохранил свою архитектуру 19 века, но внутри превратился в один из самых современных железнодорожных терминалов страны. Теперь пассажиров встречают полностью обновленные пространства, новые инженерные системы, удобная навигация и прямой выход в метро. Страны БРИКС+, особенно Китай, а также СНГ и Африка, остаются приоритетными направлениями для московских предпринимателей, заявила уполномоченный по защите прав предпринимателей в столице Татьяна Сизова. По ее словам, отдельные меры поддержки Московского экспортного центра позволили 320 компаниям за прошлый год выйти на 7 иностранных маркетплейсов. Большое внимание уделяется помощи во взаимодействии бизнеса с зарубежными партнерами, добавила Сизова. Коротко о погоде. Сегодня в столице ожидается до плюс 28 градусов и без осадков.
0: Сегодня в программе «Область знаний». История метро. Рассказывает заместитель руководителя отдела по работе с посетителями Политехнического музея Николай Чеканов. Область знаний. Слушайте в 11 утра на радио «Звезда».
1: Утро на радио «Звезда».
4: С вами Максим Челиков. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут вы узнаете, чем уникален импортозамещенный Ту-214. Кто участвует в военно-спортивной игре «Наследники Победы»? Как могла выглядеть социальная сеть Льва Толстого? Объединенная авиастроительная корпорация начала поставки самолетов Ту-214. Об этом агентству ТАСС сообщил глава корпорации Вадим Бадеха. Лайнер может использоваться на маршрутах средней дальности и рассчитан на перевозку 210 пассажиров.

0: пассажиров. О том, как вставал на крыло импортозамещенный самолет и чем он отличается от своего предшественника Ту-204, расскажет Анна Елисеева.
1: В Советском Союзе массовым гражданским лайнером был Ту-154. За свою историю он перевез более 1,5 миллиарда пассажиров, больше, чем любой другой отечественный самолет. Но к началу 80-х крылатая машина стала устаревать. Три двигателя едят много керосина. И в КБ Туполева приступили к разработке нового самолета. Параллельно в Перми создавался более мощный мотор Д-90, будущий ПС-90А, который один мог работать вместо двух. Так в семействе Ту появился двухдвигательный среднемагистральный самолет с порядковым номером 204. А чуть позже на его базе выпустили более вместительный Ту-214, который в своем классе должен был стать марафонцем, рассказывает историк авиации, доктор технических наук Андрей Пухов.
2: Это, во-первых, его несколько увеличенный взлетный вес, снижение относительной массы конструкции тогда предполагалось. И так как мы могли заливать больше топлива, то самолет имел сразу достаточно заметную увеличенную дальность. То есть чуть-чуть более тяжелый и заметно дальний по сравнению с Ту-204.
1: Первый полет Ту-214 состоялся в 1996 году. Лайнер одним из первых получил уже российский сертификат и стал серийно выпускаться в Казани. За исключением системы навигации, он полностью перешел на отечественные комплектующие. Первыми заказчиками самолета стали «Даль-Авиа» и «Трансаэро». Но в целом эксплуатантов оказалось не так много. Дело в том, что в 90-е дали зеленый свет беспошлинному ввозу в страну зарубежных бортов. И новым Ту-214 было трудно с ними конкурировать, продолжает Андрей Пухов.
2: Они были востребованы, просто их производство было слабо финансировано с одной стороны, государство перестало это поддерживать, а с другой стороны поток Боингов и Аэробасов, которые стоили там в 1,5-2 раза дешевле, и эксплуатация которых была во всем мире освоена. Ну и лоббирование, зарубежное лоббирование в наших госструктурах, оно известно. Это сейчас мы почему-то опомнились, увидели, что нас тут, оказывается, грабили 30 лет.
1: Технически наш самолет не уступает западным аналогам в своем классе. Такая же дальность полета и такая же скорость. Притом он полностью независим от иностранных запчастей и хорошо себя чувствует в суровом российском климате. Пассажиры оценят комфортный салон и, главное, большое расстояние между креслами. Привет Боингу 757. А вот в качестве советского наследия осталась кабина пилотов, рассчитанная на 3 членов экипажа, что некоторых перевозчиков настораживает, рассуждает о плюсах и минусах самолетов Ту-214 главный редактор портала «Авиару» Роман Гусаров.
3: Они уступают, в первую очередь, по показателям расхода топлива. То есть, несколько более высокий расход. Ну и, конечно же, 3-членная кабина экипажа. Но, с другой стороны, в плюс можно записать более низкую стоимость запчастей и ремонта. И, в целом, я думаю, что общий плюс на минус даст примерно не худший результат, чем те показатели, которые есть у Боинга и у Аэробаса.
1: Справедливости ради стоит сказать, что 3 кресла в кабине пилотов еще не приговор. Так, для одной из российских авиакомпаний уже сейчас разрабатывается отдельная модификация Ту-214. Самолет рассчитан на 2 пилотов без бортинженера. Функции последнего давно передали автоматике, и не исключено, что все самолеты серии вскоре перейдут на более современный 2-членный экипаж. Анна Елисеева, Сергей Жуков, Радио Звезда.
4: Утро на Радио Звезда.
0: В подмосковном парке «Патриот» проходит международная военно-спортивная игра «Наследники Победы». Участвуют 32 команды, в том числе суворовцы, нахимовцы и юнармейцы. Впервые привлечены довузовские образовательные организации Министерства обороны, команды из стран СНГ, курсанты и студенты учебных заведений силовых министерств и ведомств. Соревнования состоят из 2 этапов – международного и российского. В чем состязаются участники, рассказывает первый заместитель начальника главного штаба движения «Юнармия» Виктор Кауров.
5: В этом году у нас уже 5 команд. Это Абхазия, это Белоруссия, это Казахстан, Узбекистан и, конечно же, наша Россия. Всего количественный состав команд составил 32. Это суворовские наши военные училища, это кадетские корпуса, 7 команд силовых ведомств. Недавно ребята наши приехали из Казахстана, готовятся к поездке в Белоруссию.
6: А в чем конкретно соревнуются выступающие и какие навыки они демонстрируют?
5: Да, однозначно, с учетом интереса ребят, с учетом их опыта, командиров, наставников, меняем программу и чем-то ее добавляем. Конкурс «Эрудит» — это знание истории Великой Отечественной войны. Основные смыслы, которые заложены в этот конкурс, они позволяют раскрыть в том числе потенциал каждого участника. Конечно же, «Дорога победителей» — это эстафета на выносливость, это военный полигон, это достаточно сложные препятствия. Впервые мы внедрили, так можем говорить, в практику комплекс беспилотных систем. Это вся линейка беспилотных аппаратов. Наземные аппараты — это роботы, которые перемещаются с помощью пульта управления. Это беспилотные катера. Ну и, конечно же, это квадрокоптеры.
0: Главным судьей игры стала двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина. Мероприятие приурочено к 81-й годовщине Победы и продлится до 12 июня.
4: Утро на радио «Звезда».
0: В России создали аналог социальной сети Льва Николаевича Толстого. На сайте проекта «Слово Толстого» оцифровали более 9000 изображений из личного архива писателя. Каждому снимку прилагается комментарий, основанный в том числе на записях в его дневниках. Ким Андреев изучил материалы и выяснил, как выглядел типичный распорядок дня литератора и какими делами, помимо писательства, он занимался.
6: Детство, отрочество, юность. Уже по названию знаменитой автобиографической трилогии Толстого становится понятно. Еще в молодости он любил структурировать свою жизнь. Даже во время службы на Кавказе, где распорядок дня был непредсказуемым, он почти каждый день вел дневник и описывал свои дела и поступки. К примеру, 24 марта 1851 года 22-летний Толстой пишет: «Встал сегодня несколько поздно, почитал, но не успел ничего написать». И тут же строит планы на следующий день. С 10 до 11 дневник и чтение, с 11 до 12 гимнастика. И многим из этих привычек писатель следовал всю свою жизнь, говорит историк, заслуженный профессор МГУ Игорь Волгин. И рассказывает, как выглядел типичный день уже зрелого Толстого в Ясной Поляне.
7: Вставал он рано. Он был вообще утренний, конечно, писатель. В отличие, скажем, от Достоевского, который работал по ночам в основном, Толстой, у него был довольно размеренный образ жизни. У него был очень упорядоченный день. Если посмотреть дневники, он делает записи в основном перед сном, где-то в 11 часов, 12 часов. Даже когда были гости, он там прощался, уходил к себе.
6: Как вспоминал сын писателя Сергей Львович Толстой, просыпался Лев Николаевич около 8-9 утра. Умывался, одевался и завтракал. Чашка кофе и 2 яйца всмятку. Затем удалялся в свой кабинет со стаканом чая. Примерно до 2 часов дня его никто не смел беспокоить. Обедал Толстой довольно поздно, ближе к 5 вечера. Особенно любил кислые щи на овощном бульоне, картофель во всех видах и обязательно десерты. Автор «Войны и мира» вообще был сладкоежкой. Обожал протертые яблоки с черносливом и засахаренные фрукты. В течение дня писатель обязательно уделял время и ручному труду. Например, занимался сапожным делом, продолжает Игорь Волгин.
7: Я не могу сказать, что это увлечение шитьё сапог. Это знаковое действие, знак поведенческий, что вот он такой, он простой, он как бы связан с простой жизнью, он от нее не дистанцируется. Постоянная привычка была у него одна, это верховая езда. Ведь он ездил на лошади до последних недель жизни. Много есть фотографий его на лошади.
6: А еще у Толстого целая коллекция снимков во время занятий спортом. Он играл в городки, в большой теннис и катался на велосипеде. Не забывал писателей о хозяйстве. Наравне с крестьянами косил траву, рубил дрова, строил скамейки и занимался посадкой деревьев. И вообще старался как можно больше времени проводить на улице, рассказывает писатель, литературовед Владимир Березин.
8: До обеда прогулка на свежем воздухе. То есть он на коне объезжал имение. Иногда, значит, смотрел, что происходит с разными работами сельскохозяйственного толка. А потом, уже вечером, у него была довольно оживленная жизнь с гостями Ясной Поляны и с родными. То есть уже под самый вечер.
6: По вечерам Лев Николаевич любил раскладывать пасьянс, давал уроки детям и музицировал. Не имея специального образования, он уверенно играл на фортепиано, иногда в 4 руки с супругой Софьей Андреевной. В их доме часто звучали мелодии Шопена, Моцарта, Бетховена и, конечно, народные песни. Около 10 вечера всей семьей Толстые собирались за чаепитием. Ближе к часу ночи великий русский писатель отходил ко сну и непременно записывал в дневник все проделанные дела и обдуманные мысли. Ким Андреев, Сергей Жуков, Радио «Звезда».
4: «Утро на радио «Звезда».
0: Через 15 минут мы расскажем, как дают имена военной технике, кто будет следить за исполнением закона о защите исторической правды, чем опасен борщевик.
9: Ломоносов дошел до Москвы пешком.
10: Вообще сбрасывались.
11: А викинги шлемы с рогами носили.
12: Аляску продали, а денег не заплатили.
13: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Радиозвезда.
1: Ломоносов дошел до Москвы пешком.
2: Вообще сбрасывали.
1: Отравился рейсом.
2: А Литинге шлемы с рогами носили.
3: Аляску продали, а денег не заплатили.
4: А вот и нет.

0: Снова был в театре на «Трех мушкетерах». Сколько же постановок пережил этот роман, удивляюсь. И мне по-прежнему импонирует Д'Артаньян.
1: Да, вот же героя на века придумал Дюма.
2: А вот и нет.
3: Д'Артаньян – реальная историческая личность. Прототипом литературного героя стал Шарль де Бац де Кастельмор, шевалье Д'Артаньян. Он действительно был гасконцем и служил в роте королевских мушкетеров. Д'Артаньян – девичья фамилия его матери. Молодой человек взял ее, как более благозвучную, когда прибыл в Париж.
2: Исторические мифы и заблуждения.
3: В жизни как реального, так и книжного Д'Артаньяна тоже были и тайные миссии, и личные поручения короля, и дипломатов, и даже загадочная поездка в Англию, почти как в романе. Только с ее истинными целями историки еще до конца не разобрались.
1: А как погиб настоящий Д'Артаньян?
3: Будучи в чине полевого маршала, гасконец погиб от пули в 1673 году, когда французские войска осаждали Маастрихт. В этом голландском городе, кстати, ему установлен памятник.
2: А вот и да.
4: 26 июля 1957 года, в день открытия 6-го международного фестиваля молодежи и студентов, на Москве-реке появился удивительный теплоход. Белоснежный красавец, стремительный, мощный. Он скорее летел над водой, чем плыл. Тысячи москвичей и зарубежных гостей, собравшиеся на набережных, сначала замерли в восхищении, а затем разразились криками, переросшими в овации. Так встречали в столице творение гениального конструктора Ростислава Алексеева «Ракету». Первый пассажирский теплоход на подводных крыльях.
2: Экипаж.
4: Ходовые испытания. На борту Ростислав Алексеев, конструктор Юрий Чернигин, инженер Зайцев. Чернигин вспоминал. Двигатель на холостом ходу уже ревет на предельных оборотах. Инженер качает головой. Хватит, ну хватит, не выдержит. И тут Алексеев резко: «Давай!» И ручку до упора. Вдруг судно рвануло и встало на все четыре крыла. Птицей летит над Волгой, едва касаясь воды. Скорость, ветер. Зайцев счастливый, в глазах детский восторг. Кричит: «Летим, как ракета!» Алексеев улыбается: «Ракета! А что? Хорошее название!»
2: Техническая справка. Ракета. Судно на подводных крыльях. Годы производства с 1957 по 1976. Водоизмещение 25 тонн. Длина 27 метров. Ширина 5 метров. Осадка при ходе на крыльях 1,1 метра. При стоянке 1,8 метра. Двигатель дизельный мощностью 1000 лошадиных сил. Скорость максимальная 70 км в час. Пассажировместимость 66 человек.
4: Ракеты пошли в серию в 1957 году. Выпускали их без малого 20 лет, до 1976 года. За это время построили 389 штук. Из них 32 теплохода отправили на экспорт.
2: Экипаж.
5: Золотые слова вовремя сказаны.
2: Командная работа.
4: А в свой первый пробный регулярный рейс ракета вышла в августе 57-го. 420 километров по Волге от Горького до Казани теплоход преодолел всего за 7 часов. За штурвал уговорили встать легендарного летчика Михаила Девятаева. Он скромничал, отказывался. Хотя давно был в запасе и водил суда по Волге. Имел опыт. Согласился. И виртуозно справился с задачей. Мало того, буквально влюбился в новое судно. Улыбаясь, говорил: «Снова управляю крыльями, но на этот раз не в воздухе». Когда пришли обратно из Казани в Горький, получили телеграмму от министра речного флота РСФСР Шашкова, в которой он поздравил капитана Девятаева, механика Горбикова и весь экипаж судна с успешным завершением первого эксплуатационного рейса. На одной из рейсовых ракет Девятаев отработал капитаном следующие 26 лет.
2: Экипаж. Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии, верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда».
6: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
7: Пятилетний Максим не гулял на улице с декабря. Он вынужден лежать в больничной палате сутки напролет. Уже целый год мальчик борется с опухолью центральной нервной системы. Раковые клетки покрывают головной и спиной мозг практически целиком. Максим перенес около 14 различных операций. Врачи снова и снова спасали ребенка от скопления жидкости в черепе и приступов эпилепсии. Когда-то активный, подвижный малыш теперь угасает на глазах. Вместо игр с друзьями в детском саду он проходит очередной курс высокодозной химиотерапии. Лечение нельзя прекращать ни на минуту. Максим рискует полностью потерять слух. Не допустить самого страшного позволит специальный препарат. Его стоимость более 3 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Иванова Максима. Вместе мы справимся.
6: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
8: Телефон для размещения рекламы 645-92-89, код Москвы 495.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 9 утра в Москве, в студии Евгений Шматко. Здравствуйте. В Армении начались парламентские выборы. Голосование стартовало в 8 утра по местному времени. К работе приступили 2005 избирательных участков. За места в законодательном органе страны борются 18 политических сил, 16 партий и 2 блока. Проходной барьер составляет 4%, но для блоков, в которые входят до 3 партий – 8%, а для фракций, состоящих из 4 и более – 10%. Порога явки по законодательству нет. Россиян призвали соблюдать правила личной гигиены при поездках за границу. С какими опасными вирусами можно столкнуться при визите в неблагоприятные регионы, рассказала в интервью РИА Новости руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.
2: Очень большое количество холеры в мире, брюшного тифа, других кишечных инфекций. Передаются они через грязные руки, через грязную воду, через плохо обработанные термические продукты питания или, если не соблюдались правила при приготовлении, санитарно-гигиенические правила. Большое количество инфекций распространены в мире, которые передаются комарами. Это и малярии, самые разные лихорадки, чикунгунья, в прошлом году так много нашумевшая, и целый ряд других лихорадок.
1: Глава Роспотребнадзора отметила, что при поездке в некоторые страны лучше заранее сделать необходимые прививки. Она также посоветовала проверять информацию на сайте надзорного ведомства и его территориальных органов. Рособорнадзор рассмотрел информацию об опечатке в слове «позвала» в задании 4 единого госэкзамена по русскому языку. В ведомстве заявили, что ударная буква в слове была выделена, поэтому опечатка не мешала выполнить задание. Теперь Федеральный институт педагогических измерений проведет детальный анализ задания, в том числе с учетом результатов его выполнения участниками экзамена. При подтверждении проблемы будут приняты решения для защиты прав и интересов выпускников, отметили в Рособорнадзоре. Основной период единого госэкзамена, напомню, начался 1 июня и продлится до 19 числа. Куба начала раздавать оружие гражданским, призвав население готовиться к возможному вторжению Соединенных Штатов, утверждает Version Final. По данным издания, такие меры связаны с ростом напряженности вокруг острова и усилением американского военного присутствия в регионе. Как передает CNN, подготовка к возможному военному сценарию уже затронула повседневную жизнь в Гаване. В государственных учреждениях и организациях обсуждают действия на случай чрезвычайной ситуации и возможных боевых действий. Напомню, 5 января Дональд Трамп заявил, что США ставят целью смену режима на Кубе. По его словам, Вашингтон займется этим вопросом сразу же после Ирана.
3: Принято считать, что чудеса происходят где-то там, на краю света. На самом деле все намного ближе. Не зря же говорят «удивительное рядом». Уникальные природные и рукотворные памятники нашей страны в программе «Семь чудес России». Слушайте сегодня в 2 часа дня на радио «Звезда».

0: утро на радио «Звезда».
1: С вами Максим Челиков. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут вы узнаете, почему российской боевой машине поддержки танков решили дать новое имя? Какой новый закон поможет бороться с фальсификацией истории? Как в Подмосковье будут истреблять борщевик? Боевая машина поддержки танков «Терминатор» теперь будет называться «Спиридон». Новое имя возвращает отечественную технику к русским духовным ценностям и исторической правде, пояснили в Уралвагонзаводе. Ким Андреев выяснил, как рождались необычные названия для отечественной военной техники, и нашел среди них самые любопытные и даже немного загадочные.
2: Основной современный танк Германии получил имя хищника «Леопард». Американцы свою боевую машину назвали «Абрамс» в честь генерала. Израильская армия главный танк именует «Меркава», в переводе с иврита «боевая колесница». А мы на это отвечаем «рогаткой». Именно такое название у модернизированного танка Т-72Б. И это далеко не единственный случай, когда имя боевой техники и ее функционал создают удивительные ассоциации. Тяжелая огнеметная система «Буратино», система управления тяжелым артиллерийским огнем «Капустник» или реактивный снаряд с зажигательной боеголовкой «Абрикос». Порой в таких комбинациях можно найти некую логику. К примеру, артиллерийским установкам очень идут цветочные названия, говорит военный корреспондент Георгий Мамсуров.
3: Если образцы ствольного вооружения тюльпан, гиацинт при визуальном эффекте выстрела часто ассоциируются с цветками, именем которых их называют, то названия танков могут быть абсолютно разные. Выбор этих названий часто обусловлен тем, что они должны быть яркими, запоминающимися в боевой обстановке.
2: Богато представлена в наших вооруженных силах не только флора, но и фауна. Радиолокационная станция «Жук», 140-миллиметровый реактивный снаряд «Белка». Есть даже свой зоопарк, так называют комплекс разведки и контроля стрельбы. Некоторые наименования попадают в точку. Противокорабельная ракета для поражения надводных целей «Москит». Точно, образно и сразу понятно, как действует это оружие, продолжает Георгий Мамсуров.
3: Вообще традиция называть советскую и российскую военную технику названиями природных явлений, цветов – это одновременно и культурный феномен, инструмент коммуникации и средство психологического воздействия на противника.
2: А как вам название минометов «Сани» и «Поднос»? Услышав такое впервые и не подумаешь, что речь идет о разрушительной военной технике. Из той же серии ручной огнемет «Бородач» или подствольный гранатомет «Обувка». А вот граната к нему уже с говорящим названием «Подкидыш». В большинстве случаев все эти забавные названия рождались еще на этапе проектирования оружия, и в документах безопаснее было писать не межконтинентальная малогабаритная баллистическая ракета, а, например, «Гном», чтобы точно никто не догадался, объясняет историк оружия, автор книг Максим Попенкер.
4: Они изначально проектировались как раз вот с тем, чтобы какой-то там вражеский шпион или разведка, прочитав документы, что там выделены средства, скажем, на работу «Поднос» или «Обувка», не могли понять, о чем идет речь. Тут как раз вот смысл в том, чтобы не было смысла.
2: Но даже у создателей оружия фантазия порой бывает непредсказуемой. Иначе как еще объяснить, что проект советских подводных лодок получил наименование «Лира», самоходное орудие окрестили конденсатором, а контейнерную систему управления ракетами загадочно назвали «Фантасмагория». Впрочем, главное, чтобы работало все надежно и эффективно, шутят эксперты. И тогда даже из рогатки можно сразить грозного леопарда. Ким Андреев, Людмила Дудиева, Радио «Звезда».
0: Утро на Радио «Звезда».
1: В России вступил в силу закон, который закрепляет защиту исторической правды как одно из направлений профилактики правонарушений. В чем суть этого закона и кто будет следить за его исполнением, объясняет доцент финансового университета при правительстве России, кандидат юридических наук Игорь Семеновский.
5: Так принятый закон направлен на ту сферу, которая сейчас максимально подвержена внешнему информационно-психологическому воздействию. Да, эта тема касается защиты нашего культурного кода, генетического кода нашего народа от таких явлений, как искажение исторической памяти, фальсификация истории, внедрение в сознание наших граждан, особенно детей, явно ложных посылов и деструктивных материй, которые в конечном счете приводят к совершению ряда противоправных поступков и преступлений. Да.
6: А можете привести пример, о какой исторической памяти идет речь и о каких правонарушениях, соответственно?
5: В целом, надо подчеркнуть, что деятельность вот подобного рода деструктивных организаций, элементов, экстремистских организаций, она направлена на то, чтобы подорвать нашу самобытность, нашу общероссийскую гражданскую идентичность через ряд достаточно вызывающих и таких одиозных действий, поступков, да, начиная от того, что приравнивается роль Советского Союза в вопросе развязывания Второй мировой войны. То есть в итоге это все приводит к попыткам заставить нас, россиян, выходцев из Советского Союза, жителей постсоветского пространства, забыть о том, кто на самом деле победил нацизм, кто остановил уничтожение людей в газовых камерах, да, кто освободил узников лагерей смерти, народов Европы кто освободил.
6: А кто будет отслеживать исполнение этого закона?
5: Это исполнительные органы государственной власти, как федерального, так и регионального уровня. Это также прокуратура Российской Федерации, следственные органы, а также органы местного самоуправления.
1: По словам Владимира Путина, отстаивание исторической правды о Второй мировой войне является долгом россиян перед будущими поколениями и прочным фундаментом для подлинно партнерских отношений между народами.
0: Утро на радио «Звезда».
1: Специализированные агродроны хотят использовать для борьбы с борщевиком Сосновского в Подмосковье, передает агентство РИА Новости. Такие беспилотники позволят провести обработку участков со сложным рельефом, куда трудно добраться специалистам с ранцевыми опрыскивателями. Максим Петренко узнал, чем опасен борщевик, почему с ним сложно бороться и какие еще ядовитые растения встречаются в России.
7: Борщевик Сосновского часто возглавляет список опасных растений. Родина – склоны Кавказа. В европейскую часть страны его завезли специально для нужд сельского хозяйства, как корм для крупного рогатого скота. Но вскоре обнаружилось, что молоко у коров после такой еды горчит. Было решено отказаться от выращивания борщевика, но тот оказался крайне живуч в новых для себя условиях. Вымахивает до 3 метров. Все семена его у нас прекрасно вызревают и разлетаются на большие расстояния. Экспансия борщевика началась с 80-х годов прошлого века. Почему с ним сложно бороться, объясняет агроном Николай Зайцев.
8: У него толстый корень. Химические способы борьбы не так эффективны, как если бы этого толстого корня не было. Юридически борщевик Сосновского – это морковь, двулетнее растение. Первый год он формирует мощный корень, во второй год цветет, и растение само собой погибает. Если мы его косим, что происходит? Морковь становится многолетней. Тут наоборот, если мы косим, то мы воспитываем более сильные растения. Борщевик Сосновского не выносит сельского хозяйства. Как только вы начали хоть как-то обрабатывать почву, ему уже очень тяжело.
7: Эксперт добавляет, что если и косить борщевик, то обязательно несколько раз за сезон. Один раз – пустая трата времени. И при выкашивании нужно быть особенно осторожным. Требуется чуть ли не костюм химзащиты. Все дело в соке, который брызгает из стебля. Если он попал на кожу, важно скорее прикрыть это место от солнца. Именно его лучи провоцируют ожог. Держаться подальше лучше и от амброзии. Верхняя часть этого зеленого растения схожа с метелкой. Отдаленно оно напоминает полынь, продолжает Николай Зайцев.
8: Амброзия вызывает сильнейшую аллергию. Даже и совсем не у аллергиков, а у людей, у которых нет больше ни на что аллергии. Когда амброзия цветет, ее пыльца вызывает вот такие вот явления. Поэтому этот сорняк карантинный. Растет он, слава богу, на юге, то есть он вымерзает.
7: Ясенец или купина неопалимая. Распространена на Северном Кавказе, в Поволжье и на Урале. Невысокая трава, у которой пышные листья и крупные лиловые цветки. Путая, ясенец часто собирают в букеты, но прикосновения чреваты ожогом. В средней полосе, в сырых болотистых местах, растут две травы, напоминающие обычное садовое растение, рассказывает ведущий научный сотрудник лаборатории природной флоры главного ботанического сада РАН имени Цицина Алла Куклина.
9: Бывает, туристы могут увидеть в лесу растения, похожие с листьями на петрушку. Вех и болиголов. Растения зонтичные, болиголов – это кониум макулятум, смертельно ядовитый. И цикута вех ядовитый. Желательно не трогать.
7: Внимательнее и при сборе ягод в лесу. Ядовитый вороний глаз похож на чернику или голубику. Правда, на одном кусте завязывается только одна ягода, и это его отличительный признак. Обходить стороной лучше и волчье лыко с ярко-красными и оранжевыми плодами, как у облепихи. В случае отравления специалисты советуют промыть желудок, принять сорбенты, восполнить водный баланс и не тянуть с обращением к медикам, вызвав скорую помощь. Максим Петренко, Наталья Савина, Радио Звезда.
0: Утро на Радио Звезда.
1: Через 15 минут мы расскажем, сколько пассажиров может перевозить импортозамещенный Ту-214. Что входит в программу военно-спортивной игры «Наследники Победы»? Чем занимался Лев Толстой, когда не писал романы?
0: Премьера на Радио Звезда.
10: Дай 5. 5 удивительных фактов о...
11: О предметах и явлениях вокруг нас.
10: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
12: Программа создана

0: Это история о маленькой, но очень храброй девочке Милане. Милана была долгожданным ребенком, настоящим счастьем для своей семьи. Она росла улыбчивой и здоровой девочкой. Но в 7 месяцев случилось страшное. Внезапно голова начала стремительно увеличиваться. Счет шел на минуты. Экстренно установленный шунт спас Милане жизнь. Это оказался страшный диагноз – опухоль головного мозга. Милана прошла тяжелое лечение и в 2025 году победила рак. Сейчас девочке жизненно необходима восстановительная терапия стоимостью 2 миллиона 520 тысяч рублей. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8-77-76, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Жигульской Милане. Слово «Живи» номер 8-77-76. Наши добрые дела – наше будущее.
1: Реклама. Многие давно ставшие привычными слова сейчас обретают для нас свой истинный смысл и свою истинную ценность. Пришло время дать ответ на вопрос: а что ты можешь сделать для своей родины? Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
2: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
3: Дай 5. 5 удивительных фактов о пуговицах.
4: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
3: Факт первый.
5: Самые древние пуговицы нашли в долине Инда. Им 5000 лет, и делали их из ракушек. Но это были не застежки, а украшения.
3: Факт второй.
5: Коллекционеров пуговиц называют филобутонистами.

0: украшали драгоценными камнями и эмалью. Их передавали по наследству, оставляли в приданое и даже прятали вклады.
1: Факт четвертый.
0: В старину на Руси пуговица выполняла не только утилитарную и декоративные функции, но еще и магическую. Полые пуговицы наполняли дробинами, кусочками металла или камешками. При ходьбе они гремели и отгоняли злых духов.
1: Факт пятый.
0: Король Франциск I носил на бархатном камзоле 13 600 золотых пуговиц.
1: Дай пять. Пять удивительных фактов о пуговицах. Радио «Звезда».
2: Таинственные клады. Раскопать можно. Найти сложно. Сундук черной бороды.
3: 15 человек, но сундук мертвеца. Гласит шутливая пиратская песня из романа Стивенсона «Остров сокровищ». Карибское море, карты, золото и пираты. Для многих это так и осталось воспоминанием детства. Но кто-то даже во взрослом возрасте все еще верит в существование подобных кладов.
2: Цена вопроса.
3: В 1996 году у берегов американского штата Северная Каролина археологи обнаружили останки старинного деревянного корабля. А внутри – бутылки с джином и ромом, судовую рынду и небольшую пушку. Спустя время ученые доказали – судно принадлежало знаменитому английскому пирату Эдварду Титчу, он же «Черная борода». По легенде, где-то неподалеку он спрятал все свои накопления, которые сегодня можно было бы оценить в сотни миллионов долларов.
2: Кладоискатели.
3: Та же самая легенда гласит, что перед смертью хитрый пират произнес: «Сокровище лежит в месте, известном только мне и самому дьяволу». Тем не менее, искатели сокровищ нашли за что зацепиться. Согласно отчетам и судовым журналам, Эдвард Титч регулярно действовал в районе британских Виргинских островов. Особенно пирату полюбился остров Горда. В окрестностях острова на дне моря покоятся останки сотен испанских галеонов, часть из которых мог ограбить легендарный пират. Хотя добраться туда непросто. Вдоль берега теснятся скалы и рифы. Найти среди них безопасный путь под силу лишь искусному капитану. Но чем не идеальное место для тайника? Говорят, искать сокровища следует не на самом острове, а в одном из подводных гротов. Правда, вход в эту пещеру надежно охраняет дух черной бороды, предупреждают местные жители.
2: Таинственные клады. Раскопать можно. Найти сложно.
1: История с географией. Прусак.
4: Да, когда-то так называли жителя Европейского королевства, которого, правда, давно нет. Но это королевство нет, а тараканы есть. И до сих пор их в России называют прусаками. От этого рыжего и чрезвычайно многочисленного дармоеда когда-то не было спасения. Но за что и почему это насекомое окрестили прусаком?
1: История с географией. Прусак.
4: О тараканах в средневековых русских летописях нет никаких упоминаний. Первые негативные высказывания в их адрес историки относят к середине 18 века, и связаны они с Семилетней войной в Европе. Русские солдаты повоевали в прусских землях, повоевали, и по окончании войны вернулись домой. И уже оказавшись на родине, с удивлением обнаружили, что их обозы, вещмешки, а также воротники и карманы просто кишат какими-то рыжими насекомыми. Вроде безопасными, но, фу, противными. Притащили эту нечисть с собой из Пруссии. Ну, и как ее должны были после этого назвать?
1: История с географией.
4: Интересно, кстати, что во Франции рыжих тараканов тоже зовут прусаками. А на севере Германии рыжие тараканы – это швабы. Так называют южную народность. Забавно. С кем воевали? Кого не любят? Того к тараканам и приравняли.
1: Прусак. История с географией.
5: Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 9:30 в Москве, в студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Украинские боевики начали прятать взрывные устройства в бутылке из-под воды, сообщили ТАСС в российских силовых структурах. Речь идет о прозрачной пластиковой бутылке, которая состоит из двух частей. Они, в свою очередь, соединяются между собой резьбой, скрытой под этикеткой, добавили силовики. И уточнили, что такую бутылку нельзя трогать руками, ее содержимое нуждается в осторожном обращении во избежание детонации. Китай начал специальную морскую правоохранительную операцию в водах к востоку от Тайваня. Об этом сообщает телеканал CGTN со ссылкой на Министерство транспорта КНР. Как отмечается, операция направлена на усиление патрулирования, регулирование судоходства и утверждение административной юрисдикции Китая в этом районе. В Пекине заявили, что операция стала ответом на решение Японии и Филиппин начать переговоры по разграничению морских границ в регионе. Китайские власти считают, что такие действия затрагивают территориальные интересы КНР и нарушают ее права в акватории. Российская теннисистка Мира Андреева выиграла Ролан-Гарос в Париже. Финальный поединок открытого чемпионата Франции по теннису в одиночном женском разряде прошел между Андреевой и представительницей Польши Майей Хвалынской. Первая ракетка России одержала уверенную победу в двух сетах со счетом 6-3 и 6-2. Спортсменки в интервью телеканалу «Россия» оценил президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев. Вот его слова.
2: Три последних матча на этом Ролан-Гарос. Она играла уже как зрелый мастер. То есть без перепадов, без юношеских провалов психологических. Очень ровно от начала до конца. Поэтому можно считать, что она состоялась в туре в женском, как взрослый полноценный игрок.
1: Андреева впервые в карьере выиграла турнир «Большого шлема». Спортсменке 19 лет, она стала третьей в списке самых юных чемпионок соревнований этого уровня в 21 веке. Моложе в момент завоевания трофея были только Мария Шарапова и Эмма Радукану. Дневная экскурсия на историческом трамвае «Татра Т3» пройдет сегодня по маршруту номер 25, сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта. Гиды расскажут жителям и гостям Москвы об истории городского трамвая, знаковых местах мегаполиса, а из окон пассажиры увидят ВДНХ, памятник рабочей и колхозница, а также парк Сокольники, Останкинскую телебашню, памятник покорителям космоса и гостиницу «Космос», добавили в Дептрансе. И о погоде. Небольшую облачность и до 28 градусов тепла прогнозируют в Москве сегодня. Уже сейчас в столице плюс 21 градус и слабый юго-восточный ветер.
0: Сегодня в программе «Область знаний». История метро. Рассказывает заместитель руководителя отдела по работе с посетителями Политехнического музея Николай Чеканов. Область знаний. Слушайте в 11 утра на Радио Звезда. Реклама.
3: Звезды телевидения. У подножия Останкинской башни в их честь загораются памятные знаки. Галерея звезд ждет своих поклонников в историко-познавательном комплексе Останкинской башни и в эфире телеканала «Звезда».
4: 6+.
5: С 10 по 14 июня в Москве проходит фестиваль «Времена и эпохи». Настоящее путешествие сквозь века от средневековой Руси до 20 века. Городские площадки станут сценой великих событий, определивших судьбу нашей страны. Реконструкции сражений, интерактивные выставки и мастер-классы ждут вас. Ощутите дыхание истории в рамках проекта «Лето в Москве». Узнайте больше на сайте ruspas.ru при поддержке правительства Москвы. 0+.
6: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
7: Утро на Радио Звезда.
8: С вами Максим Челиков. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут вы узнаете, чем уникален импортозамещенный Ту-214.

0: кто участвует в военно-спортивной игре «Наследники Победы». Как могла выглядеть социальная сеть Льва Толстого? Объединенная авиастроительная корпорация начала поставки самолетов Ту-214. Об этом агентству ТАСС сообщил глава корпорации Вадим Бадеха. Лайнер может использоваться на маршрутах средней дальности и рассчитан на перевозку 210 пассажиров. О том, как вставал на крыло импортозамещенный самолет и чем он отличается от своего предшественника Ту-204, расскажет Анна Елисеева.
1: В Советском Союзе массовым гражданским лайнером был Ту-154. За свою историю он перевез более 1,5 миллиардов пассажиров, больше, чем любой другой отечественный самолет. Но к началу 80-х крылатая машина стала устаревать. Три двигателя едят много керосина. И в КБ Туполева приступили к разработке нового самолета. Параллельно в Перми создавался более мощный мотор D-90, будущий PS-90A, который один мог работать вместо двух. Так в семействе Ту появился двухдвигательный среднемагистральный самолет с порядковым номером 204. А чуть позже на его базе выпустили более вместительный Ту-214, который в своем классе должен был стать марафонцем, рассказывает историк авиации, доктор технических наук Андрей Пухов.
2: Это, во-первых, его несколько увеличенный взлетный вес, снижение относительной массы конструкции тогда предполагалось. И так как мы могли заливать больше топлива, то самолет имел сразу достаточно заметную увеличенную дальность. То есть чуть-чуть более тяжелый и заметно дальний по сравнению с Ту-204.
1: Первый полет Ту-214 состоялся в 1996 году. Лайнер одним из первых получил уже российский сертификат и стал серийно выпускаться в Казани. За исключением системы навигации, он полностью перешел на отечественные комплектующие. Первыми заказчиками самолета стали «Даль-Авиа» и «Трансаэро». Но в целом эксплуатантов оказалось не так много. Дело в том, что в 90-е дали зеленый свет беспошлинному ввозу в страну зарубежных бортов. И новым Ту-214 было трудно с ними конкурировать, продолжает Андрей Пухов.
2: Они были востребованы, просто их производство было слабо финансировано с одной стороны, государство перестало это поддерживать, а с другой стороны поток Боингов и Аэробасов, которые стоили там в 1,5-2 раза дешевле, и эксплуатация которых была во всем мире освоена. Ну и лоббирование, зарубежное лоббирование в наших госструктурах, оно известно. Это сейчас мы почему-то опомнились, увидели, что нас тут, оказывается, грабили 30 лет.
1: Технически наш самолет не уступает западным аналогам в своем классе. Такая же дальность полета и такая же скорость. Притом он полностью независим от иностранных запчастей и хорошо себя чувствует в суровом российском климате. Пассажиры оценят комфортный салон и, главное, большое расстояние между креслами. Привет Боингу 757. А вот в качестве советского наследия осталась кабина пилотов, рассчитанная на 3 членов экипажа. Что некоторых перевозчиков настораживает, рассуждает о плюсах и минусах самолетов Ту-214 главный редактор портала «Авиару» Роман Гусаров.
3: Они уступают, в первую очередь, по показателям расхода топлива. То есть, несколько более высокий расход. Ну и, конечно же, 3-членная кабина экипажа. Но, с другой стороны, в плюс можно записать более низкую стоимость запчастей и ремонта. И, в целом, я думаю, что общий плюс на минус даст примерно не худший результат, чем те показатели, которые есть у Боинга и у Аэробаса.
1: Справедливости ради стоит сказать, что 3 кресла в кабине пилотов – еще не приговор. Так, для одной из российских авиакомпаний уже сейчас разрабатывается отдельная модификация Ту-214. Самолет рассчитан на 2 пилотов без борт-инженера. Функции последнего давно передали автоматике, и не исключено, что все самолеты серии вскоре перейдут на более современный 2-членный экипаж. Анна Елисеева, Сергей Жуков, Радио Звезда.
4: Утро на Радио Звезда.
0: В подмосковном парке «Патриот» проходит международная военно-спортивная игра «Наследники Победы». Участвуют 32 команды, в том числе суворовцы, нахимовцы и юнармейцы. Впервые привлечены довузовские образовательные организации Министерства обороны, команды из стран СНГ, курсанты и студенты учебных заведений силовых министерств и ведомств. Соревнования состоят из 2 этапов – международного и российского. В чем состязаются участники, рассказывает первый заместитель начальника главного штаба движения «Юнармия» Виктор Кауров.
5: В этом году у нас уже 5 команд. Это Абхазия, это Белоруссия, это Казахстан, Узбекистан и, конечно же, наша Россия. Всего количественный состав команд составил 32. Это суворовские наши военные училища, это кадетские корпуса, 7 команд силовых ведомств. Недавно ребята наши приехали из Казахстана, готовятся в поездку в Белоруссию.
6: А в чем конкретно соревнуются выступающие и какие навыки они демонстрируют?
5: Да, однозначно, с учетом интереса ребят, с учетом их опыта, командиров, наставников, меняем программу и чем-то ее добавляем. Конкурс «Эрудит» — это знание истории Великой Отечественной войны. Основные смыслы, которые заложены в этот конкурс, они позволяют раскрыть в том числе потенциал каждого участника. Конечно же, «Дорога победителей» — это эстафета на выносливость, это военный полигон, это достаточно сложные препятствия. Впервые мы внедрили, так можно говорить, в практику комплекс беспилотных систем. Это вся линейка беспилотных аппаратов. Наземные аппараты — это роботы, которые перемещаются с помощью пульта управления. Это беспилотные катера. Ну и, конечно же, это квадрокоптеры.
7: Главным судьей игры стала двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина. Мероприятие приурочено к 81-й годовщине Победы и продлится до 12 июня.
4: Утро на радио «Звезда».
7: В России создали аналог социальной сети Льва Николаевича Толстого. На сайте проекта «Слово Толстого» оцифровали более 9 тысяч изображений из личного архива писателя. Каждому снимку прилагается комментарий, основанный в том числе на записях в его дневниках. Ким Андреев изучил материалы и выяснил, как выглядел типичный распорядок дня литератора и какими делами, помимо писательства, он занимался.
8: Детство, отрочество, юность. Уже по названию знаменитой автобиографической трилогии Толстого становится понятно. Еще в молодости он любил структурировать свою жизнь. Даже во время службы на Кавказе, где распорядок дня был непредсказуемым, он почти каждый день вел дневник и описывал свои дела и поступки. К примеру, 24 марта 1851 года 22-летний Толстой пишет: «Встал сегодня несколько поздно, почитал, но не успел ничего написать». И тут же строит планы на следующий день. С 10 до 11 дневник и чтение, с 11 до 12 гимнастика. И многим из этих привычек писатель следовал всю свою жизнь, говорит историк, заслуженный профессор МГУ Игорь Волгин. И рассказывает, как выглядел типичный день уже зрелого Толстого в Ясной Поляне.
9: Вставал он рано. Он был вообще утренний, конечно, писатель. В отличие, скажем, от Достоевского, который работал по ночам в основном, Толстой, у него был довольно размеренный образ жизни. У него был очень упорядоченный день. Если посмотреть дневники, он делает записи в основном перед сном, где-то в 11 часов, 12 часов. Даже когда были гости, он там прощался, уходил к себе.
8: Как вспоминал сын писателя Сергей Львович Толстой, просыпался Лев Николаевич около 8-9 утра, умывался, одевался и завтракал, чашка кофе и 2 яйца всмятку. Затем удалялся в свой кабинет со стаканом чая. Примерно до 2 часов дня его никто не смел беспокоить. Обедал Толстой довольно поздно, ближе к 5 вечера. Особенно любил кислые щи на овощном бульоне, картофель во всех видах и обязательно десерты. Автор «Войны и мира» вообще был сладкоежкой, обожал протертый яблоки с черносливом и засахаренные фрукты. В течение дня писатель обязательно уделял время и ручному труду. Например, занимался сапожным делом, продолжает Игорь Волгин.
9: Я не могу сказать, что это увлечение шитье сапог, а это знаковое действие, знак поведенческий, что вот он такой, он простой, он как бы связан с простой жизнью, он от нее не дистанцируется. Постоянная привычка была у него одна, это верховая езда. Ведь он ездил на лошади до последних недель жизни. Много есть фотографий его на лошади.
8: А еще у Толстого целая коллекция снимков во время занятий спортом. Он играл в городки, в большой теннис и катался на велосипеде. Не забывал писатель и о хозяйстве. Наравне с крестьянами косил траву, рубил дрова, строил скамейки и занимался посадкой деревьев. И вообще старался как можно больше времени проводить на улице, рассказывает писатель, литературовед Владимир Березин.
10: До обеда прогулка на свежем воздухе. То есть он на коне объезжал имение. Иногда, значит, смотрел, что происходит с разными работами сельскохозяйственного толка. А потом, уже вечером, у него была довольно оживленная жизнь с гостями Ясной Поляны и с родными. То есть уже под самый вечер.
8: По вечерам Лев Николаевич любил раскладывать пасьянс, давал уроки детям и музицировал. Не имея специального образования, он уверенно играл на фортепиано, иногда в четыре руки с супругой Софьей Андреевной. В их доме часто звучали мелодии Шопена, Моцарта, Бетховена и, конечно, народные песни. Около 10 вечера всей семьей толстые собирались за чаепитием. Ближе к часу ночи великий русский писатель отходил ко сну и непременно записывал в дневник все проделанные дела и обдуманные мысли. Ким Андреев, Сергей Жуков, Радио «Звезда».
4: Утро на Радио «Звезда».
7: Через 15 минут мы расскажем, как дают имена военной технике, кто будет следить за исполнением закона о защите исторической правды, чем опасен борщевик.

0: радиозвезда. Очень важные вопросы.
1: Расскажите, когда было изобретено первое детское автокресло и как оно выглядело?
2: Отвечает автоэксперт Петр Баканов.
3: Нужно понимать, что изначально автомобилестроители, да и вообще изобретатели, не заботились о детской безопасности. То есть все эти исследования, они пошли только там в конце 50-х, в начале 60-х, когда появились, во-первых, двухточечные ремни безопасности в машинах, а потом уже и трехточечные. Вот тогда уже люди стали задумываться о том, что пора бы обеспечить безопасность и малышам. А изначально в 1935 году в апрельском номере популярного американского журнала «Современная механика» появилась заметка о появлении детского удерживающего устройства. И изначально шла речь о люльке, которая с помощью такой подпружиненной рессоры крепилась к полу автомобиля и тем самым ограничивала свободу перемещения малыша по салону, но при этом обеспечивала ему хороший обзор по сторонам. Нужно понимать, что раньше автомобили могли быть двухместными, не все были с четырьмя креслами, то есть это мог быть один ряд кресел, поэтому изобретатель придумал вот такое крепление. То есть малыш тем самым обездвиживался в сидячем положении, он фиксировался, вокруг него была такая вот люлечка, это был металлический каркас, и, соответственно, он при этом находился на уровне окон и мог спокойно лицезреть по сторонам. Ну и, соответственно, не мешал управлению автомобилем. И вот такая цель была у всех устройств там практически до 50-х годов. Они могли крепиться по-разному. В дальнейшем придумали различные люльки, которые крепились, например, к спинке сиденья. Либо их потом во время стоянки можно было вообще подвесить на дверь. Но вот как бы безопасностью там не пахло от слова совсем. Хотя, на самом деле, уже в конце 30-х появились первые мысли о том, чтобы крепить ребенка в этой люльке ремнем. Вот это, наверное, можно сказать, первое упоминание ремней безопасности в детском автокресле. Это 1939 год, когда американец Лестер Брессон, он как раз в этой люльке добавил поясной ремень. Он как бы препятствовал выпадению при резкой остановке. Вот можно сказать, что вот первые зачатки безопасности, они возникли в конце 30-х.
0: Очень важные вопросы.

0: чердаке.
1: У меня язык не повернется сказать, что ученые, мол, доказали, что жизнь на Землю попала из космоса. Но они довольно близко к этому подошли.
0: Научный журналист Егор Быковский.
1: Помните такой астероид Рюгу, к которому летал японский аппарат Хаябуса? В переводе это значит «Сапсан», кстати. Взял там образцы грунта и 5 лет назад доставил их на Землю. Изучение таких образцов – дело не быстрое, но за эти годы по этим образцам уже не один десяток статей написан. Последнее меня вообще поразило. В образцах грунта, которые японская миссия Хаябуса-2 доставила на Землю, ученые нашли полный набор так называемых букв генетического алфавита. Все 5 азотистых оснований, из которых в живых системах строятся ДНК и РНК. Вы, конечно, помните, что они называются аденин, гуанин, цитозин, тимин и, правильно, урацил. Это особенно важно потому, что раньше в образцах Рюгу уже находили органические соединения, включая аминокислоты и отдельные азотистые основания. Но полного набора до сих пор не было. Теперь исследователи изучили 2 агрегатных образца более тщательно. Сначала извлекли растворимые органические вещества водой, затем концентрированный соляной кислотой. После этого состав анализировали высокоточными методами – жидкостной хроматографией и масс-спектрометрией, а также капиллярным электрофорезом с масс-спектрометрией. Такой подход позволил надежно, очень надежно подтвердить присутствие всех 5 оснований. Кроме того, в материале Рюгу обнаружили изомеры этих молекул, производные никотиновой кислоты, мочевину, этаноламин и еще несколько аминокислот. Концентрация веществ в 2 образцах заметно различались, что может говорить о неоднородной химической истории астероида. По мнению авторов работы, различия в составе по сравнению с другими космическими телами, например, метеоритом Мурчисон или астероидом Бенну, могли возникнуть из-за разных условий и времени формирования этих небесных тел.
0: Наука на чердаке.
1: Новое открытие для науки – это сильный аргумент в пользу того, что многие кирпичики жизни могут формироваться прямо в космосе, еще до появления планет с пригодными условиями. В этом контексте часто вспоминают теорию панспермии. Это такая гипотеза о том, что жизнь на Земле появилась в результате занесения из космоса микроорганизмов или их зародышей. В ее мягком варианте речь не обязательно о переносе самой жизни как таковой, а хотя бы о доставке на молодые планеты готовых органических молекул, которые могли участвовать в предбиотической химии. Новые данные по Рюгу такую возможность поддерживают. Но, внимание, не доказывают при этом, что жизнь на Земле пришла именно из космоса. Здесь важно, друзья, не переоценивать результат. Обнаружение азотистых оснований – это не обнаружение жизни. И даже не доказательство того, что именно астероиды запустили земную биохимию. Скорее, это подтверждение. Необходимый химический набор мог быть гораздо более распространен в ранней Солнечной системе, чем считалось раньше. А значит, условия для зарождения жизни, возможно, возникали не только на Земле, но и в других местах Солнечной системы, а, скорее всего, не только Солнечной. Дорогие астробиологи, ищите дальше, не останавливайтесь.
0: Наука на чердаке.
2: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
3: Внимательному и усердному Кириллу всегда нравилось собирать крошечные модели техники. За долгие годы в коллекции скопилась куча машин, самолетов и мотоциклов. Даже в больничной палате ребенок каждую минуту уделяет любимому занятию. Готовые фигурки он с радостью дарит своим героям, добрым врачам. Мальчик уверен, что с их поддержкой он непременно победит рак крови и вернется домой. В отделении онкологии 11-летний Кирилл перенес множество испытаний. Постоянные капельницы, ночи в реанимации, бесконечные курсы химии. Превозмогая боль, ребенок храбро движется к выздоровлению. Стойкая ремиссия уже достигнута. Однако лечение остановилось. У мальчика развился панкреатит. Возобновить борьбу позволит иммунотерапия, стоимость которой превышает 4 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям Вулдвита для Хайрова Кирилла. Вместе мы справимся.
2: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «Ворлдвита».
0: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 10 утра в Москве, в студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Силы ПВО за ночь сбили 95 украинских беспилотников над территорией России, сообщили в Министерстве обороны. По информации ведомства, беспилотники были сбиты над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Новгородской, Ростовской, Смоленской, Тульской, Ярославской областями, Краснодарским краем, Московским регионом, Крымом, а также над акваторией Черного моря. О 5 пострадавших от удара беспилотника сообщал в РИО губернатора Брянской области Егор Ковальчук. О ранении 12-летней девочки в результате атаки в Белгородской области сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. Рособорнадзор рассмотрел информацию об опечатке в слове «позвала» в задании 4 ЕГЭ по русскому языку. В ведомстве заявили, что ударная буква в слове была выделена, поэтому опечатка не мешала выполнить задание. Теперь Федеральный институт педагогических измерений проведет детальный анализ задания, в том числе с учетом результатов его выполнения участниками экзамена. При подтверждении проблемы будут приняты решения для защиты прав и интересов выпускников, отметили в Рособорнадзоре. Основной период ЕГЭ в России начался 1 июня и продлится до 19-го. Соглашение на сумму более 6 триллионов рублей заключили в ходе Петербургского международного экономического форума. Об этом рассказал ответственный секретарь оргкомитета Антон Кобяков. Выступая на итоговой пресс-конференции, он подчеркнул, что участие в мероприятии приняли 142 страны.
2: Количество участников превысило 24,5 тысячи человек. Впервые за 10 лет в работе форума приняла, как вы знаете, официальная американская делегация. Надо отдать должное Трампу, который вывел ситуацию России и США из переговорного тупика, в который Байден ее погрузил. Мы потихоньку диалог наш восстанавливаем. Форум также показал, что западные инвесторы проявляют осторожный оптимизм для возвращения в Россию. На форуме было заключено 1084 соглашений на общую сумму 6 триллионов 642 миллиарда рублей.
1: Россия последовательно предлагает странам прагматичное партнерство, тогда как Запад выбирает войну, заключил Антон Кобяков. Финляндия будет сбивать украинские беспилотники, если они окажутся в воздушном пространстве страны. Об этом заявил министр обороны Финляндии Антти Хиякин. По его словам, власти готовятся к ситуации, при которой один из беспилотников, запущенных с территории Украины, может сбиться с курса и пересечь финскую границу. Министр также отметил необходимость обеспечения безопасности гражданской авиации в подобных ситуациях. Евгений Шматко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Вокруг тысячи вопросов, а ответы будто играют с нами в прятки. Скрываются между строк научных теорий, на вершинах гор или далеко в космосе.
3: Раз, два, три, четыре, пять.
0: Я иду искать. Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни. Она – первая в истории России женщина, которая взошла на все 14 самых высоких вершин мира. Обладательница титула «Корона Земли» – альпинистка Алина Пекова. Новая история поиска и открытия. «Я иду искать». Слушайте сегодня в час дня на радио «Звезда».
4: Утро на радио «Звезда».
5: С вами Максим Челиков. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут вы узнаете, почему российской боевой машине поддержки танков решили дать новое имя? Какой новый закон поможет бороться с фальсификацией истории? Как в Подмосковье будут истреблять борщевик? Боевая машина поддержки танков «Терминатор» теперь будет называться «Спиридон». Новое имя возвращает отечественную технику к русским духовным ценностям и исторической правде, пояснили в Уралвагонзаводе. Ким Андреев выяснил, как рождались необычные названия для отечественной военной техники, и нашел среди них самые любопытные и даже немного загадочные.
6: Основной современный танк Германии получил имя хищника «Леопард». Американцы свою боевую машину назвали «Абрамс» в честь генерала. Израильская армия главный танк именует «Меркава», в переводе с иврита «боевая колесница». А мы на это отвечаем «рогаткой». Именно такое название у модернизированного танка Т-72Б. И это далеко не единственный случай, когда имя боевой техники и ее функционал создают удивительные ассоциации. Тяжелая огнеметная система «Буратино», система управления тяжелым артиллерийским огнем «Капустник» или реактивный снаряд с зажигательной боеголовкой «Абрикос». Порой в таких комбинациях можно найти некую логику. К примеру, артиллерийским установкам очень идут цветочные названия, говорит военный корреспондент Георгий Мамсуров.
7: Если образцы ствольного вооружения тюльпан, гиацинт при визуальном эффекте выстрела часто ассоциируются с цветками, именем которых их называют, то названия танков могут быть абсолютно разные. Выбор этих названий часто обусловлен тем, что они должны быть яркими, запоминающимися в боевой обстановке.
6: Богато представлена в наших вооруженных силах не только флора, но и фауна. Радиолокационная станция «Жук», 140-миллиметровый реактивный снаряд «Белка». Есть даже свой зоопарк, так называют комплекс разведки и контроля стрельбы. Некоторые наименования попадают в точку. Противокорабельная ракета для поражения надводных целей «Москит». Точно, образно и сразу понятно, как действует это оружие, продолжает Георгий Мамсуров.
7: Вообще традиция называть советскую и российскую военную технику названиями природных явлений, цветов – это одновременно и культурный феномен, инструмент коммуникации и средство психологического воздействия на противника.
6: А как вам название минометов «Сани» и «Поднос»? Услышав такое впервые и не подумаешь, что речь идет о разрушительной военной технике. Из той же серии ручной огнемет «Бородач» или подствольный гранатомет «Обувка». А вот граната к нему уже с говорящим названием «Подкидыш». В большинстве случаев все эти забавные названия рождались еще на этапе проектирования оружия, и в документах безопаснее было писать не межконтинентальная малогабаритная баллистическая ракета, а, например, «Гном», чтобы точно никто не догадался, объясняет историк оружия, автор книг Максим Попенкер.
8: Они изначально проектировались как раз вот с тем, чтобы какой-то там вражеский шпион или разведка, прочитав документы, что там выделены средства, скажем, на работу «Поднос» или «Обувка», не могли понять, о чем идет речь. Тут как раз вот смысл в том, чтобы не было смысла.
6: Но даже у создателей оружия фантазия порой бывает непредсказуемой. Иначе как еще объяснить, что проект советских подводных лодок получил наименование «Лира», самоходное орудие окрестили «Конденсатором», а контейнерную систему управления ракетами загадочно назвали «Фантасмагория». Впрочем, главное, чтобы работало все надежно и эффективно, шутят эксперты. И тогда даже из рогатки можно сразить грозного леопарда. Ким Андреев, Людмила Дудиева, Радио Звезда.
4: Утро на Радио Звезда.
5: В России вступил в силу закон, который закрепляет защиту исторической правды как одно из направлений профилактики правонарушений. В чем суть этого закона и кто будет следить за его исполнением, объясняет доцент финансового университета при правительстве России, кандидат юридических наук Игорь Семеновский.
9: Принятый закон направлен на ту сферу, которая сейчас максимально подвержена внешнему информационно-психологическому воздействию. Да, эта тема касается защиты нашего культурного кода, генетического кода нашего народа от таких явлений, как искажение исторической памяти, фальсификация истории, внедрение в сознание наших граждан, особенно детей, явно ложных посылов и деструктивных материй, которые в конечном счете приводят к совершению ряда противоправных поступков и преступлений. Да.
10: А можете привести пример, о какой исторической памяти идет речь и о каких правонарушениях, соответственно?
9: В целом, надо подчеркнуть, что деятельность вот подобного рода деструктивных организаций, элементов, экстремистских организаций. Она направлена на то, чтобы подорвать нашу самобытность, нашу общероссийскую гражданскую идентичность через ряд достаточно вызывающих и таких одиозных действий, поступков, да, начиная от того, что приравнивается роль Советского Союза в вопросе развязывания Второй мировой войны. То есть в итоге это все приводит к попыткам заставить нас, россиян, выходцев из Советского Союза, жителей постсоветского пространства, забыть о том, кто на самом деле победил нацизм, кто остановил уничтожение людей в газовых камерах, да, кто освободил узников лагерей смерти, народов Европы кто освободил.
10: А кто будет отслеживать исполнение этого закона?
9: Это исполнительные органы государственной власти, как федерального, так и регионального уровня. Это также прокуратура Российской Федерации, следственные органы, а также органы местного самоуправления.
5: По словам Владимира Путина, отстаивание исторической правды о Второй мировой войне является долгом россиян перед будущими поколениями и прочным фундаментом для подлинно партнерских отношений между народами.
4: Утро на радио «Звезда».
5: Специализированные агродроны хотят использовать для борьбы с борщевиком Сосновского в Подмосковье, передает агентство РИА Новости. Такие беспилотники позволят провести обработку участков со сложным рельефом, куда трудно добраться специалистам с ранцевыми опрыскивателями. Максим Петренко узнал, чем опасен борщевик, почему с ним сложно бороться и какие еще ядовитые растения встречаются в России.
11: Борщевик Сосновского часто возглавляет список опасных растений. Родина – склоны Кавказа. В европейскую часть страны его завезли специально для нужд сельского хозяйства, как корм для крупного рогатого скота. Но вскоре обнаружилось, что молоко у коров после такой еды горчит. Было решено отказаться от выращивания борщевика, но тот оказался крайне живуч в новых для себя условиях. Вымахивает до 3 метров. Все семена его у нас прекрасно вызревают и разлетаются на большие расстояния. Экспансия борщевика началась с 80-х годов прошлого века. Почему с ним сложно бороться, объясняет агроном Николай Зайцев.
12: У него толстый корень. Химические способы борьбы не так эффективны, как если бы этого толстого корня не было. Юридически борщевик Сосновского – это морковь, двулетнее растение. В первый год он формирует мощный корень, во второй год цветет, и растение само собой погибает. Если мы его косим, что происходит? Морковь становится многолетней. Тут наоборот, если мы косим, то мы воспитываем более сильные растения. Борщевик Сосновского не выносит сельского хозяйства. Как только вы начали хоть как-то обрабатывать почву, ему уже очень тяжело.
11: Эксперт добавляет, что если и косить борщевик, то обязательно несколько раз за сезон. Один раз – пустая трата времени. И при выкашивании нужно быть особенно осторожным. Требуется чуть ли не костюм химзащиты. Все дело в соке, который брызгает из стебля. Если он попал на кожу, важно скорее прикрыть это место от солнца. Именно его лучи провоцируют ожог. Держаться подальше лучше и от амброзии. Верхняя часть этого зеленого растения схожа с метелкой. Отдаленно оно напоминает полынь, продолжает Николай Зайцев.
12: Амброзия вызывает сильнейшую аллергию. Даже и совсем не у аллергиков, а у людей, у которых нет больше ни на что аллергии. Когда амброзия цветет, ее пыльца вызывает вот такие вот явления. Поэтому этот сорняк карантинный. Растет он, слава богу, на юге, то есть он вымерзает.
11: Ясенец или купина неопалимая. Распространена на Северном Кавказе, в Поволжье и на Урале. Невысокая трава, у которой пышные листья и крупные лиловые цветки. Путая, ясенец часто собирают в букеты, но прикосновения чреваты ожогом. В средней полосе, в сырых болотистых местах, растут две травы, напоминающие обычное садовое растение, рассказывает ведущий научный сотрудник лаборатории природной флоры главного ботанического сада РАН имени Цицина Алла Куклина.
13: Бывает, туристы могут увидеть в лесу растение, похожее с листьями на петрушку. Вех и болиголов. Растения зонтичные, болиголов, это конил макулятум, смертельно ядовитый. И цикута вех ядовитый. Желательно не трогать.
11: Внимательнее и при сборе ягод в лесу. Ядовитый вороний глаз похож на чернику или голубику. Правда, на одном кусте завязывается только одна ягода, и это его отличительный признак. Обходить стороной лучше и волчье лыко с ярко-красными и оранжевыми плодами, как у облепихи. В случае отравления специалисты советуют промыть желудок, принять сорбенты, восполнить водный баланс и не тянуть с обращением к медикам, вызвав скорую помощь. Максим Петренко, Наталья Савина, Радио «Звезда».
4: Утро на Радио «Звезда».
5: Через 15 минут мы расскажем, Сколько пассажиров может перевозить импортозамещенный Ту-214? Что входит в программу военно-спортивной игры «Наследники Победы»? Чем занимался Лев Толстой, когда не писал романы?
4: Премьера на радио «Звезда». Время неумолимо бежит, а мы пытаемся угнаться за ним. Человек и время. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда».
1: Человек и время. Представьте часы, которые можно уверенно назвать портативной сокровищницей. Их цена сравнима со стоимостью частного самолета или роскошной виллы. Это не просто механизмы для отсчета времени, а настоящие шедевры ювелирного искусства. Возьмем, к примеру, британские часы с интересным названием «Галлюцинации». Их стоимость – 55 миллионов долларов. В них вставлено более 110 каратов редчайших цветных бриллиантов. Ювелиры подбирали камни годами, чтобы создать яркий взрыв цвета. Каждый бриллиант идеально подогнан. Часы напоминают браслет из радуги, застывшей в камне. Механизм скрыт за сиянием. Это скорее украшение, которое случайно показывает время.
2: Человек и время.
1: У одного швейцарского ювелирного дома есть модель 201 карат, которая создана в единственном экземпляре. Часы усыпаны бриллиантами необычной огранки в форме сердец и груши. Центральное место занимают три огромных бриллианта. Их общий вес более 20 каратов. Браслет часов полностью покрыт россыпью мелких самоцветов. Он мягко облегает запястье кружевом из света. Работа над одной подобной парой часов занимает несколько лет. Сначала дизайнеры делают сотни эскизов. Потом мастера вручную подбирают каждый камень. Они учитывают не только цвет и чистоту, но и то, как свет будет играть на гранях. Механизм часов высочайшего класса. Эти часы покупают не для того, чтобы следить за временем. Их приобретают коллекционеры, хранят в сейфах и носят исключительно по особым случаям. Каждая секунда, отсчитанная этими механизмами, становится буквально бесценной. Подобные часы доказывают, что время иногда может стать роскошным украшением.
2: Человек и время.
0: Радио «Звезда».
3: Нас окружает столько же предметов, сколько звезд в небе. Половину из них стоит признать ненужными. Но есть такие, что хочется воскликнуть: «Вот это вещь! Вот это вещь!» История предметов, полезных и не очень.
4: Плотная ткань занавесить окно.
5: Любимый аттракцион у нашего кота. Все время по ней взбирается.
6: Не люблю я полисборники, лучше жалюзи.
3: Вот это вещь.
7: Необходимый в быту предмет. Скрывает от солнца и любопытных глаз. Украшает собой интерьер. И считается укромным местом для играющих в прятки. Из двух его ближайших родственников один служит в ванной защитной занавеской, а другой в театре благородным занавесом. Штора. В домашний обиход она вошла с тех самых пор, когда люди научились ткать полотна. Шторами закрывали оконные проемы от холода, ветра и пыли. В Древнем Египте их украшали всевозможными орнаментами, которые имели не только декоративное, но и магическое значение. Люди верили, что такие символы, как, например, глаз бога неба и солнца Гора и ключ жизни Анх, защищают дом от злых духов. В Древней Греции у штор появились горизонтальные и каскадные складки – драпировка. Более сложный дизайн пришел в Средние века. Тогда и появились портьеры из плотных тканей. Их декорировали золотой вышивкой, драгоценными камнями и фамильными гербами. В качестве материала использовали дорогой китайский шелк и бархат. Разумеется, шторы подчеркивали знатность семейства. Ими занавешивали не только окна, но и стены, а также дверные проемы.
3: Вот это вещь!
7: В 17 веке, с приходом стиля барокко, модными становятся гобелен и бархат. Помимо богатых тканей и пышной драпировки, шторы получают ламбрекены, оборки, украшающие карнизы. А еще появляются модели штор, открывающиеся вверх. В следующем столетии происходит массовый переход от ручного труда к машинному. Развивается текстильная промышленность, и шторы перестают быть чем-то уникальным. Их шьют также из хлопка и льна, а декор больше не требует кропотливой ручной работы. Вместо этого используют новый метод печати. В 20 веке появляются искусственные ткани, что называется, на любой вкус и кошелек. А в наши дни большую роль играет функциональность. Инновационные шторы не горят, не пропускают свет, а еще не мнутся и подчиняются умным колонкам. Их единственный враг – это кот, для которого занавеска, что Эверест для альпиниста. И с этим пока ничего не поделать.
3: Вот это вещь. История предметов. Полезная и не очень.
8: А вот была история.
9: Во время многочисленных поездок по России императрица Екатерина II очень часто награждала своих подданных – штатских, военных, церковных деятелей. Причем любила она это делать публично, прилюдно. Однажды бельгийский принц Шарль де Линь спросил русскую государыню: «Ваше Величество, а вы, кажется, всегда-всегда остаетесь довольны своими подданными?»
10: «А вот и нет, принц!»
9: Екатерина глубоко вздохнула.
10: «Я далеко не всегда бываю ими довольна. Но хвалю я всегда вслух, а броню потихоньку и только с глазу на глаз».
8: Да уж, была история.
0: Радио «Звезда».

0: Алиса, включи радио «Звезда».
1: Салют, включи радио «Звезда».
2: Маруся, включи радио «Звезда».
3: Слушайте радио «Звезда» в умных колонках.

0: В Министерстве обороны над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Новгородской, Ростовской, Смоленской, Тульской, Ярославской областями, Краснодарским краем, Московским регионом, Крымом, а также над акваторией Черного моря. О пяти пострадавших от удара беспилотника сообщил в РИО губернатора Брянской области Егор Ковальчук. О ранении 12-летней девочки в результате атаки беспилотника в Белгородской области сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. Инновационные методы лечения опухоли мозга разработали в России, рассказали в Миноборнауки. Ученые нашли оптомеры – синтетические молекулы ДНК, которые могут повысить чувствительность опухолевых клеток к лучевой терапии и препятствовать миграции клеток в здоровую ткань мозга. Кроме того, идет проработка терапии через перепрограммирование патогенных клеток с помощью коктейля JQ-Combi, чьи молекулы воздействуют на опухолевые клетки и превращают их в неопасные и не делящиеся здоровые, добавляют ученые. Нейросети в будущем могут восприниматься не только как инструмент, но и как самостоятельные творцы. Таким мнением поделился режиссер Алексей Герман на сессии «Новая эра кинопроизводства. Гибридизация подходов, нейропластичность и прорывные технологии» в рамках Петербургского международного экономического форума.
1: Хорошо обученная нейросеть в состоянии писать сцены лучше, чем 80% сценаристов, которые сейчас работают, я думаю, что везде. Это правда. Мы недооцениваем то, какое будет наше будущее. Мы уже входим в эпоху киберпанка. Мы уже живем в романах, которые мы когда-то читали в 80-х годах. Кто нам сказал, что не будет нейросетей, которые будут воспринимать не как машину, а как художника?
0: Отдельно режиссер затронул тему литературы и сценариев. По его словам, у пользователей в ближайшие годы появится возможность задавать нейросети параметры будущей книги, а система будет создавать под его запрос полноценный авантюрный роман. Страны БРИКС плюс, особенно Китай, а также СНГ и Африка, остаются приоритетными направлениями для московских предпринимателей, заявила уполномоченный по защите прав потребителей и предпринимателей в Москве Татьяна Сизова. По ее словам, отдельные меры поддержки Московского экспортного центра позволили 320 компаниям за прошлый год выйти на 7 иностранных маркетплейсов. Большое внимание уделяется помощи во взаимодействии бизнеса с зарубежными партнерами, добавила Сизова. Евгений Шматко, служба информации медиагруппы «Звезда».
2: Сегодня в программе «Область знаний». История метро. Рассказывает заместитель руководителя отдела по работе с посетителями Политехнического музея Николай Чеканов. «Область знаний». Слушайте в 11 утра на радио «Звезда». Утро на радио «Звезда».
3: С вами Максим Челиков. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут вы узнаете, чем уникален импортозамещенный Ту-214. Кто участвует в военно-спортивной игре «Наследники Победы»? Как могла выглядеть социальная сеть Льва Толстого? Объединенная авиастроительная корпорация начала поставки самолетов Ту-214. Об этом агентству ТАСС сообщил глава корпорации Вадим Бадеха. Лайнер может использоваться на маршрутах средней дальности и рассчитан на перевозку 210 пассажиров. О том, как вставал на крыло импортозамещенный самолет и чем он отличается от своего предшественника Ту-204, расскажет Анна Елисеева.
4: В Советском Союзе массовым гражданским лайнером был Ту-154. За свою историю он перевез более 1,5 миллиардов пассажиров, больше, чем любой другой отечественный самолет. Но к началу 80-х крылатая машина стала устаревать. Три двигателя едят много керосина. И в КБ Туполева приступили к разработке нового самолета. Параллельно в Перми создавался более мощный мотор D-90, будущий PS-90A, который один мог работать вместо двух. Так в семействе Ту появился двухдвигательный среднемагистральный самолет с порядковым номером 204. А чуть позже на его базе выпустили более вместительный Ту-214, который в своем классе должен был стать марафонцем, рассказывает историк авиации, доктор технических наук Андрей Пухов.
5: Это, во-первых, его несколько увеличенный взлетный вес, снижение относительной массы конструкции.

0: тогда предполагалось. И так как мы могли заливать больше топлива, то самолет имел сразу достаточно заметную увеличенную дальность. То есть чуть-чуть более тяжелый и заметно дальний по сравнению с Ту-204.
1: Первый полет Ту-214 состоялся в 1996 году. Лайнер одним из первых получил уже российский сертификат и стал серийно выпускаться в Казани. За исключением системы навигации, он полностью перешел на отечественные комплектующие. Первыми заказчиками самолета стали «Даль-Авиа» и «Трансаэро». Но в целом эксплуатантов оказалось не так много. Дело в том, что в 90-е дали зеленый свет беспошлинному ввозу в страну зарубежных бортов. И новым Ту-214 было трудно с ними конкурировать, продолжает Андрей Пухов.
0: Они были востребованы, просто их производство было слабо финансировано с одной стороны, государство перестало это поддерживать, а с другой стороны поток Боингов и Аэробасов, которые стоили там в 1.5-2 раза дешевле, и эксплуатация которых была во всем мире освоена. Ну и лоббирование, зарубежное лоббирование в наших госструктурах, оно известно. Это сейчас мы почему-то опомнились, увидели, что нас тут, оказывается, грабили 30 лет.
1: Технически наш самолет не уступает западным аналогам в своем классе. Такая же дальность полета и такая же скорость. Притом он полностью независим от иностранных запчастей и хорошо себя чувствует в суровом российском климате. Пассажиры оценят комфортный салон и, главное, большое расстояние между креслами. Привет Боингу 757. А вот в качестве советского наследия осталась кабина пилотов, рассчитанная на 3 членов экипажа, что некоторых перевозчиков настораживает, рассуждает о плюсах и минусах самолетов Ту-214 главный редактор портала «Авиа.ру» Роман Гусаров.
2: Они уступают, в первую очередь, по показателям расхода топлива. То есть, несколько более высокий расход. Ну и, конечно же, 3-членная кабина экипажа. Но, с другой стороны, в плюс можно записать более низкую стоимость запчастей и ремонта. И, в целом, я думаю, что общий плюс на минус даст примерно не худший результат, чем те показатели, которые есть у Боинга и у Аэробаса.
1: Справедливости ради стоит сказать, что 3 кресла в кабине пилотов – еще не приговор. Так, для одной из российских авиакомпаний уже сейчас разрабатывается отдельная модификация Ту-214. Самолет рассчитан на 2 пилотов без борт-инженера. Функции последнего давно передали автоматике, и не исключено, что все самолеты серии вскоре перейдут на более современный 2-членный экипаж. Анна Елисеева, Сергей Жуков, Радио Звезда.
3: Утро на Радио Звезда.
4: В подмосковном парке «Патриот» проходит международная военно-спортивная игра «Наследники Победы». Участвуют 32 команды, в том числе суворовцы, нахимовцы и юнармейцы. Впервые привлечены довузовские образовательные организации Министерства обороны, команды из стран СНГ, курсанты и студенты учебных заведений силовых министерств и ведомств. Соревнования состоят из 2 этапов – международного и российского. В чем состязаются участники, рассказывает первый заместитель начальника главного штаба движения «Юнармия» Виктор Кауров.
5: В этом году у нас уже 5 команд. Это Абхазия, это Белоруссия, это Казахстан, Узбекистан и, конечно же, наша Россия. Всего количественный состав команд составил 32. Это суворовские наши военные училища, это кадетские корпуса, 7 команд силовых ведомств. Недавно ребята наши приехали из Казахстана, готовятся в поездку в Белоруссию.
6: А в чем конкретно соревнуются выступающие и какие навыки они демонстрируют?
5: Да, однозначно, с учетом интереса ребят, с учетом их опыта, командиров, наставников, меняем программу и чем-то ее добавляем. Конкурс «Эрудит» — это знание истории Великой Отечественной войны. Основные смыслы, которые заложены в этот конкурс, они позволяют раскрыть, в том числе, потенциал каждого участника. Конечно же, дорога победителей — это эстафета на выносливость, это военный полигон, это достаточно сложные препятствия. Впервые мы внедрили, или, так можно говорить, в практику, комплекс беспилотных систем. Это вся линейка беспилотных аппаратов. Наземные аппараты — это роботы, которые перемещаются с помощью пульта управления. Это беспилотные катера. Ну и, конечно же, это квадрокоптеры.
4: Главным судьей игры стала 2-кратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина. Мероприятие приурочено к 81-й годовщине Победы и продлится до 12 июня.
3: Утро на Радио Звезда.
4: В России создали аналог социальной сети Льва Николаевича Толстого. На сайте проекта «Слово Толстого»

0: оцифровали более 9 тысяч изображений из личного архива писателя. Каждому снимку прилагается комментарий, основанный в том числе на записях в его дневниках. Ким Андреев изучил материалы и выяснил, как выглядел типичный распорядок дня литератора и какими делами, помимо писательства, он занимался.
1: Детство, отрочество, юность. Уже по названию знаменитой автобиографической трилогии Толстого становится понятно. Еще в молодости он любил структурировать свою жизнь. Даже во время службы на Кавказе, где распорядок дня был непредсказуемым, он почти каждый день вел дневник и описывал свои дела и поступки. К примеру, 24 марта 1851 года 22-летний Толстой пишет: «Встал сегодня несколько поздно, почитал, но не успел ничего написать». И тут же строит планы на следующий день. С 10 до 11 дневник и чтение, с 11 до 12 гимнастика. И многим из этих привычек писатель следовал всю свою жизнь, говорит историк, заслуженный профессор МГУ Игорь Волгин, и рассказывает, как выглядел типичный день уже зрелого Толстого в Ясной Поляне.
2: Вставал он рано. Он был вообще утренний, конечно, писатель. В отличие, скажем, от Достоевского, который работал по ночам в основном, Толстой, у него был довольно размеренный образ жизни. У него был очень упорядоченный день. Если посмотреть дневники, он делает записи в основном перед сном, где-то в 11 часов, 12 часов. Даже когда были гости, он там прощался, уходил к себе.
1: Как вспоминал сын писателя Сергей Львович Толстой, просыпался Лев Николаевич около 8-9 утра, умывался, одевался и завтракал, чашка кофе и 2 яйца всмятку. Затем удалялся в свой кабинет со стаканом чая. Примерно до 2 часов дня его никто не смел беспокоить. Обедал Толстой довольно поздно, ближе к 5 вечера. Особенно любил кислые щи на овощном бульоне, картофель во всех видах и обязательно десерты. Автор «Войны и мира» вообще был сладкоежкой, обожал протертые яблоки, яблоки с черносливом и засахаренные фрукты. В течение дня писатель обязательно уделял время и ручному труду. Например, занимался сапожным делом, продолжает Игорь Волгин.
2: Я не могу сказать, что это увлечение шитьё сапог. Это знаковое действие, знак поведенческий, что вот он такой, он простой, он как бы связан с простой жизнью, он от нее не дистанцируется. Постоянная привычка была у него одна – это верховая езда. Ведь он ездил на лошади до последних недель жизни. Много есть фотографий его на лошади.
1: А еще у Толстого целая коллекция снимков во время занятий спортом. Он играл в городки, в большой теннис и катался на велосипеде. Не забывал писать о хозяйстве. Наравне с крестьянами косил траву, рубил дрова, строил скамейки и занимался посадкой деревьев. И вообще старался как можно больше времени проводить на улице, рассказывает писатель, литературовед Владимир Березин.
3: До обеда прогулка на свежем воздухе. То есть он на коне объезжал имение, иногда, значит, смотрел, что происходит с разными работами сельскохозяйственного толка. А потом, уже вечером, у него была довольно оживленная жизнь с гостями Ясной Поляны и с родными. То есть уже под самый вечер.
1: По вечерам Лев Николаевич любил раскладывать пасьянс, давал уроки детям и музицировал. Не имея специального образования, он уверенно играл на фортепиано, иногда в 4 руки с супругой Софьей Андреевной. В их доме часто звучали мелодии Шопена, Моцарта, Бетховена и, конечно, народные песни. Около 10 вечера всей семьей Толстые собирались за чаепитием. Ближе к 1 часу ночи великий русский писатель отходил ко сну и непременно записывал в дневник все проделанные дела и обдуманные мысли. Ким Андреев, Сергей Жуков, Радио «Звезда».
0: Вот таким сегодня было утро на Радио «Звезда». Завтра будет новое с 7 до 11. Через 15 минут эфир продолжит очередной выпуск лекции «Область знаний». Хорошего дня!
4: Ломоносов дошел до Москвы.
5: Спартанцы
4: пешком
5: вообще сбрасывались.
6: А Ликинги шлемы с рогами носили.
7: Аляску продали, а денег не заплатили.
8: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения. Слушайте через несколько минут на Радио «Звезда».

0: радиозвезда.
1: Ломоносов дошел до Москвы
2: Спартанцы
1: пешком.
2: Вообще сбрасывали
3: отравился
2: о викинге. Шлемы с рогами носили.
4: Аляс продали, а денег не заплатили.
5: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения.
6: Чтобы узнать, когда придет весна, 2 февраля нужно последить за сурком. Если тот, вылезая из норы, увидит свою тень и спрячется обратно, зима продлится еще 1.5 месяца. А если радостно поспешит по делам, холода скоро отступят.
7: Да, это день сурка. Типично американский праздник.
5: А вот и нет.
8: Предсказывали погоду схожим образом по поведению зверьков и окончанию их зимней спячки еще в эпоху Древнего Рима. Только следили там за ежом, причем тоже 2 февраля.
5: Исторические мифы и заблуждения.
8: И в средние века в Западной Европе были свои предсказатели – барсуки и медведи. Вот только безопасно ли было будить косолапых? Чтобы уточнить у них про приход весны, история умалчивает.
7: А как же о традиции узнали американцы?
8: Говорят, она проникла за океан вместе с переселенцами из Европы. Первые упоминания о том, как в США наблюдали за сурками, датируются серединой 19 века. При этом в большой праздник, День сурка, этот обычай превратится в Штатах ближе к концу века.

0: Вряд ли найдется человек, который хотя бы раз в жизни не раскладывал компьютерный пасьянс «Косынка». А этой игре, между прочим, уже больше 30 лет. Почтенный возраст. Придумал ее в 1988 году стажер компании Microsoft Уэс Черри. Придумал, что называется, от скуки. Компьютеры тогда стоили дорого, продавались плохо, а пасьянс какое-никакое, а развлечение. По другой, официальной версии, «Косынка» была специально создана как обучающая программа для освоения нового на тот момент устройства компьютерной мыши. Схватить нужный элемент и перетащить его влево, вправо, в отдельную папку – вот чему учила «Косынка». А результатом такого тренинга должно было стать повышение эффективности труда. На деле все вышло наоборот. И о пасьянсе стали говорить как о самом крупном в истории похитителе рабочего времени. В авторской версии «Косынки» была спасительная кнопка «Boss Key». Клавиша, которая быстро сворачивала программу, когда к вашему компьютеру приближался начальник, и открывала любой рабочий документ. Позднее хитрую кнопку удалили из-за жалоб бизнеса. Прятаться от шефа стало сложнее. Но «Косынка» все равно пользовалась огромной популярностью. Американская журналистка Франсин Проуз писала:
1: «Ты играешь против себя самого, против предыдущей версии себя лучшего, против теории вероятности и силы случайности. Ты берешь различные элементы и пытаешься их удачно сложить, чтобы упорядочить хаос».
0: В 2019 году «Косынка» вошла в почетный список самых популярных видеоигр мира. Заслуженная награда. Ведь ежедневно легендарный пасьянс раскладывают более 100 миллионов раз.
2: Игры человечества.
3: 1901 год. Американский химик японского происхождения Сатори Като изобрел технологию получения растворимого кофе. А в Российской империи в том же 1901-м открывают две новые трамвайные линии в Твери и Смоленске. За два года до этого трамвай появился и в Москве. А в США все в том же 1901 году два друга решили собрать свой первый мотор для велосипеда. Мощность двигателя, правда, вышла крохотной – одна лошадиная сила. Да и максимальная скорость – лишь 8 км в час. Но спустя всего пару десятилетий фамилии этих изобретателей-самоучек будет знать буквально весь мир.
4: Соратники. Харли и Дэвидсон.
3: Свой первый мотоцикл Уильям Харли и Артур Дэвидсон собрали в гараже их общего друга. За основу взяли обычный велосипед. Но первый же тест-драйв оказался провальным. Подняться в горку силой одного только двигателя ни Харли, ни Дэвидсону не удалось. Приходилось еще и педали крутить. Но упорству друзей-механиков можно было бы завидовать. Они днями и ночами трудились над новой моделью. А когда завершили работу, то отправились на соревнования по мотогонкам. Четвертое место в заезде стало лучшей рекламой. И через год Харли и Дэвидсон продали три первых мотоцикла. Спустя 10 лет с фабрики, носящей их имена, уходило уже по 15 тысяч мотоциклов ежегодно.
4: Соратники.
3: В их тандеме Дэвидсон был скорее новатором. Именно он еще в юности придумал оснастить велосипед мотором, чтобы было легче добираться до озера и рыбачить. А Харли – прекрасный исполнитель и виртуозный механик. За высокое качество продукции их часто называли Генри Фордами в мире мотоциклов. А еще уникальные детище Харли и Дэвидсона невозможно ни с чем перепутать. Узнаваемый V-образный двигатель, фирменный бензобак в виде капли и знаменитый рев мотора. Звук, который компания Харли Дэвидсон уже давно пытается запатентовать.
4: Харли и Дэвидсон. Соратники.
5: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда».

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 11 часов в Москве, в студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Гражданам Армении, летевшим в преддверии выборов из России в Ереван, в самолете выдавали справки с предупреждением об уголовном сроке в случае получения денег за голосование. В уведомлении содержится информация о 218 статье Уголовного кодекса Республики Армения, включающей в себя лишение свободы на 7 лет за получение избирательной взятки, а также содержание 14 статьи закона об оперативно-розыскной деятельности. Напомню, в Армении сегодня проходят парламентские выборы. За место в законодательном органе страны борется 18 политических сил, 16 партий и 2 блока. Учащиеся колледжей профессионалитета уже с первого курса обучения получают возможность производственной практики и за достаточно короткий срок выходят на достойную заработную плату. Об этом рассказал в интервью ТАСС вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
2: Создана очень эффективная, мощная платформа «Профессионалитет», где есть прямая связь работодателя с программами обучения учащихся. Создано уже 601 кластер «Профессионалитета», где такие программы создаются. Очень важно, что ребята практически с первого года обучения получают возможность производственной практики, как правило, оплачиваемой.
1: Сегодня в федеральном проекте «Профессионалитет» участвует более 1500 колледжей и более 2000 предприятий из 81 региона России, добавил Чернышенко. Армия Соединенных Штатов готова провести казни 4 заключенных, приговоренных к смерти, если Дональд Трамп отдаст такой приказ. Это будет первая военная казнь в США более чем за полвека, сообщает ABC, ознакомившись с внутренним документом военных. В Соединенных Штатах не казнили военнослужащих с 1961 года. Тогда рядовой Джон Беннет был казнен за изнасилование и покушение на убийство 11-летней девочки в Австрии, уточняет ABC. При этом представитель армии Синтия Смит заявила, что служба проводит учения по планированию казней, как и для других потенциальных миссий, поскольку военные регулярно стараются предвидеть приказы Белого дома. Компания ChatGPT готовит крупнейшую модернизацию чата с момента запуска и планирует превратить его в суперприложение, пишет Financial Times со ссылкой на более чем 10 бывших и нынешних сотрудников. Новая версия будет объединять инструменты программирования и агентов искусственного интеллекта с добавлением продуктов, которые по замыслу компании увеличат доход. OpenAI настроена повысить прибыльность в преддверии первичного публичного размещения акций. Евгений Шматко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
3: Сложно.
0: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: радио «Звезда».
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
2: История метро. Рассказывает заместитель руководителя отдела по работе с посетителями Политехнического музея Николай Чеканов.
1: Область знаний.
3: Метрополитен. Замечательное слово. И главная ассоциация, конечно, московский метрополитен. Первый метрополитен Советской России, хотя планы были еще и в Царской России о строительстве этого вида транспорта. Надо вспомнить, что в принципе метро появилось еще в Лондоне, еще в Великобритании, еще во второй половине 19 века. Оно было паровым, оно чадило в туннелях, но оно было подземным. И на нем могли разъезжать только леди и джентльмены в соответствующих туалетах при полном параде. Идеи в Москве были забавные. С позиции нынешнего времени. Это такой город будущего с эстакадами, которые могли идти прямо над Красной площадью и прямо вдоль Кремлевской стены, невзирая на символичность этого места. Хотя символичность есть сейчас, в 21 веке, а в конце 19 века это был рынок, рыночная площадь. И вот по рыночной площади над ней едет уличный поезд. Конечно, метро связано с железными дорогами, и ведомственная принадлежность московского метрополитена была изначально Министерство путей и сообщения, то есть сейчас правопреемник российские железные дороги. Но сейчас метрополитен – это городское предприятие города Москвы, это больше не имеет отношения к классическим железным дорожникам. Это свои традиции, это своя, как сейчас принято говорить, корпоративная этика и философия. Это некоторая замкнутость, некоторая такая элитарность. Огромная история длиной уже, будем говорить, почти век. Потому что в 31 году метрополитен начали строить, придумали. В 35-м он открылся. Метро настолько сейчас удивительно выглядит. Она не выглядела так еще в 90-е годы. Это очень узенькие коридоры, это лестницы и вот вся инфраструктура рассчитана на людей среднего роста где-то 170. Может быть, даже 165. То есть это строили люди другого среднего роста для людей другого среднего роста, нежели чем сейчас. Поезд первый, вагон типа А, архитектура станций, арт-деко во многом. И советскую архитектуру сложно классифицировать. Она, в принципе, и называется советская архитектура, просто нужно подразделять, наверное, десятилетия. Хочется сразу сказать, что да, там есть в самых первых станциях вкрапление арт-деко и вкрапление авангарда, вкрапление конструктивизма, взять те же самые «Сокольники». Метро, оно было законодателем архитектуры вообще. Иногда решения для зданий приходили оттуда, из подземных дворцов. Не всегда наоборот, иногда именно оттуда. И лучшие архитекторы работали над метрополитеном, это отдельная почетная роль. Кстати, не стоит забывать о том, что у метрополитена был родной брат, и это очень видно тоже в архитектуре, это канал Москва-Волга, они строились единомоментно. И у них был один и тот же куратор, Лазарь Моисеевич Каганович. Метрополитен Москвы был имени Кагановича сравнительно недавно. И вот в одной из речей Каганович сказал: «Московский метрополитен и родной его брат, метро был мужского рода». Это, кстати, в песне Леонида Утесова есть. «Вот он всех околдовал». То есть метро всех околдовал. Это песенка «Извозчика» знаменитая, с которой есть мультфильм советский. Так вот, родной брат, и там сквозные архитектурные решения у канала и у метро. Сейчас это редко просматривается. Но мы постараемся такие редкие вещи сейчас и не забывать в этой лекции. Итак, первый вагон типа А, бежево-желтая окраска, которая очень хорошо гармонировала с архитектурой. Ну и в первую очередь всем известно, как раз отсылая опять же к песне «От Сокольников до парка на метро», вместо извозчика несет подземный экспресс главного героя, который эту песню поет, а, собственно, извозчик-то на метро и поехал. Фантастическое идеологическое значение, технологическое, потому что этот вид транспорта, он в себе, кроме уже упомянутой архитектуры, сочетал передовые электротехнические решения и передовые, как мы бы сейчас сказали, дизайнерские решения, но тогда, в 1930-е, в Советском Союзе слово «дизайн» не употреблялось. Употреблялось художественное решение, то есть кто сейчас называется дизайнерами, тогда назывались художники-конструкторы. И то даже не назывались. Но тем не менее, хочется сказать, что все это было. Дизайн был и на высочайшем уровне.
2: История метро.
1: Область знаний.
3: Напомню вам такую редкую, может быть, уже подробность, что никаких турникетов вначале не было, а билеты были бумажные, а к жетончикам пришли уже только в конце 30-х годов. И коль скоро конец 30-х годов, то есть первые очереди, все первые станции, можно, знаете, человека, который не знаком с историей метро Москвы, прям туда погружать, не рассказывая ему какое-то десятилетие, он сам все поймет. На, допустим, Арбатской, на Дворце Советов, а сейчас это Кропоткинская, может быть, так и не поймет уже, потому что станция с очень высокими потолками. Но, тем не менее, можно играть вот эту вот архитектуру через десятилетия. Великая Отечественная война. До нее у нас только единственный метрополитен в Москве. Во время войны у нас уже несколько линий. Слово «ветка», кстати, в среде профессиональной московского метрополитена считается не камильфо, запрещено к употреблению. Если вдруг вы решите устраиваться на работу в московский метрополитен, запомните, не употребляйте, пожалуйста, на собеседовании слово «ветка». Их было, тем не менее, линий несколько, и была возможность по-разному это использовать. Например, был и запасной командный пункт в центре, в районе станции метро Маяковская. Сама Маяковская прославилась и как бомбоубежище, и как место для митинга 7 ноября 1941 года, когда случился парад, с которого части, прошедшие парадными коробками, ушли сразу на фронт. Огромное символическое значение и внутри Советского Союза воюющего, и заявление на весь мир, что мы собираемся идти до конца с этого момента. Люди, которые там ночевали, пережидали тревогу, это все станция Маяковская. У них над головами при этом потрясающее монументально-декоративное искусство, мозаики Александра Дейнеки, 24 часа жизни советской страны, естественно, довоенной жизни, где повторяются как будто бы сюжеты, но они потому и повторяются, потому что это каждый час в сутках. И с утра поезда ездят, и ночью, и дирижабли, в общем, тоже летают и с утра, и днем. Поэтому будьте на Маяковской, посмотрите внимательно, стоит закидывать голову иногда. Потрясающая станция, которая получила гран-при в 1937 году, проект ее в Париже, причем очень интересно выставлялась. Полноразмерная арка, стальная полированная, с которой помог Долгопрудненский дирижаблестрой. Видите, какая квинтэссенция. То есть сколько разных учреждений и заводов неожиданных трудилось над метро, сколько там технологий. Поставили зеркала, и в Париже, вот в павильоне Бориса Иофана, над которым его совместная с Верой Мухиной работа «Скульптура рабочей колхозницы», выставлялся кусочек Маяковской. То есть потрясающий 37-й год, это уже когда советская власть утвердилась, и наша страна была, рискну здесь сказать, на пути к сверхдержаве в плане вот наличия всех признаков технологий, самостоятельности там и так далее. Вот, но это я немножко откатился от военного времени в довоенное. А после войны, когда устоялась мирная жизнь, метрополитен получил новое развитие. И здесь слом архитектуры произошел очень интересный. Мы все знаем, и мы уже говорили сейчас только что о станциях-дворцах, но после всесоюзного совещания строителей в 1954 году Никита Сергеевич Хрущев его вел. Он запретил излишества в архитектуре, как известно, радикально. И это коснулось метро очень сильно. И возникла попытка московскому метро удешевить через отсутствие декора. Забавно, но эта попытка провалилась полностью, потому что в смете строительства метро это настолько дорогое предприятие. Пароходческий щит. Первый щит был из Англии. Кстати, мы шли немножко в фарватере английской технологии. Даже если открытым способом строится, все равно колоссальные земляные там работы, заливка бетона, установка арматуры, там не счесть всех этих работ. В общем, архитектура это 2-3%, то есть декоративно-архитектурное решение. Поэтому проект так называемых станций сороконожек, а это в Москве станции конца 50-х, начала 60-х, середины, станции с 40 колоннами, ну, например, на зеленой линии Замоскворецкой, это у нас Войковская, водный стадион, резкий контраст с довоенным Соколом. Или, ну, такие станции можно на периферии Москвы 60-х годов найти. В 60-м году же Москва у нас резко стала больше. Она раздвинула свои границы от Московской кольцевой железной дороги до границ современной Московской кольцевой не железнодорожной, а автомобильной уже дороги. Здесь важно вспомнить, немножко отойти от Москвы, что в 50-е годы метрополитен появился в Ленинграде. Вообще он закладывался в самом конце довоенного времени, в 1938-1939. Но, понятное дело, драматичная судьба Ленинграда, страшная блокада, огромные человеческие потери, там было недостройки. Хотя фантастические вещи происходили в Ленинграде сразу после блокады. Ну, я немножко отвлекусь, но скажу, что Игорь Курчатов со своей командой приехали и сняли огромный научный прибор. Это ускоритель частиц из физтеха, и перевезли в Москву еще во время войны, но сразу после блокады. То есть удивительные вещи. Там и танки делались, и не только. Это действительно город-герой, один из самых выдающихся.
1: Область знаний.
0: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
4: 5-летний Максим не гулял на улице с декабря. Он вынужден лежать в больничной палате сутки напролет. Уже целый год мальчик борется с опухолью центральной нервной системы. Раковые клетки покрывают головной и спиной мозг практически целиком. Максим перенес около 14 различных операций. Врачи снова и снова спасали ребенка от скопления жидкости в черепе и приступов эпилепсии. Когда-то активный, подвижный малыш теперь угасает на глазах. Вместо игр с друзьями в детском саду он проходит очередной курс высокодозной химиотерапии. Лечение нельзя прекращать ни на минуту. Максим рискует полностью потерять слух. Не допустить самого страшного позволит специальный препарат. Его стоимость более 3 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Иванова Максима. Вместе мы справимся.
0: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
5: Реклама.
6: Международный военно-морской салон «Флот» с 10 по 14 июня в городе Кронштадт. Выставочная экспозиция, деловая и спортивно-демонстрационная программы. Подробности на сайте fleetexpo.ru. Категория 0+.
7: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
1: Радио «Звезда». Программа предназначена для лиц старше 18 лет.
8: Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
2: История метро. Рассказывает заместитель руководителя отдела по работе с посетителями Политехнического музея Николай Чеканов.
1: Область знаний.
3: Так вот, в 50-е все-таки в Ленинграде свой метрополитен пошел, но в Ленинграде свои геологические проблемы большие. Потом все-таки это была не столица, а всегда разные бюджеты. Понятие «бюджет» было и в Советском Союзе, невзирая на плановую экономику и все государственное. Не те темпы, не то количество километров. Ну и, кстати говоря, вагоны из Москвы. Вагоны Мытищинского завода, который и по сию пору этим славным делом занимается. И даже сейчас экспортирует вагоны в очень многие страны. Наша страна в усложненных геополитических условиях, тем не менее, во многие страны, которые даже официально не называются сейчас дружественными, продолжают поставлять вагоны. Потому что ездить людям надо во всех странах. Это транспорт. Транспорт – это основа экономики любой. Итак, Ленинградский метрополитен появляется, а вот дальше метрополитены в Советском Союзе появились уже только во время так называемой перестройки. Перестройка, которая, кстати, была декларирована Михаилом Сергеевичем Горбачевым, тогдашним руководителем партии и правительства Советского Союза, генеральным секретарем на Волжском автомобильном заводе, тоже с транспортом косвенно связано. Тогда он впервые это слово употребил. Так вот, дальше несколько городов присоединилось. Новосибирск, город Горький, теперь Нижний Новгород. Были дальнейшие планы, они увязывались с количеством жителей. В Советском Союзе было признано официально, что если у нас количество жителей подходит постепенно к числу миллион и начинает его превышать, вот это уже причина рентабельности строительства метрополитена. А во Владивостоке даже это знаменитая такая приморская владивостокская шутка про метро, потому что Владивосток пока не дотягивает. Миллиона так пока и нет, но Дальний Восток все-таки Российская Федерация старается и планирует развивать, поэтому посмотрим. Сейчас там строится город-спутник, может быть, это поможет когда-нибудь Владивостоку получить метро, потому что вообще-то актуально, более чем. Говоря уже о современном мире, но все-таки давайте немножко попробуем, подходя к современности, попробовать еще перечислить что-нибудь архитектурное. Итак, значит, станции-дворцы, потом советский модернизм, он же дробь упрощения, но с интересными ответвлениями, потому что удешевление удешевлениями Никиту Сергеевича Хрущева сняли. Такой очень драматичный, малоизученный период нашей истории, который повлиял на очень многое и в транспорте в том числе. И дальше такой немножко откат. При Леониде Ильиче Брежневе у нас немножко другая архитектурная политика пошла. Все-таки Советский Союз, можно говорить, архитектурная политика, потому что, ну, бюджеты же выделяют все равно центр, все равно государство курирует все, частной инициативы как механизма нет, но это не значит, что нет творчества. И случается такой откат, что приходит новый декор на новом уровне. Например, металлический декор Нины Алешиной на станциях Таганско-Краснопресненской линии. Это люстры, это оформление потолков в наземном вестибюле станции Кузнецкий мост, например, в самых неожиданных местах. И давайте еще обязательно сейчас упомянем тему метромостов. Я сказал про Новосибирск, там есть метромост. Я сказал про Горький и Нижний Новгород. Там, правда, метромост, по-моему, построили уже при Российской Федерации и появился в заводском районе, где автозавод ГАЗ находится. Уже, точнее, нет, метрополитен пришел как раз от завода к Кремлю, к центру города через метромост, но уже в новые времена, в новейшей истории. Метромост в Москве. Метромост изначально со станции Ленинские горы драматичный. Почему? Потому что в Советском Союзе часто спешили к датам. Нужно было успеть к юбилею Октябрьской социалистической революции, особенно если это 50-летний юбилей. У нас очень много всего появилось к 50-летию октября, про это можно хоть книгу отдельную делать в самых разных отраслях. И большие, великие, и удачные, успешные достижения. Реконструкция заводов, там появление каких-то новых отраслей, космические достижения и так далее. И вот метромост. Он был в этой же логике, только на 10 лет раньше, к 57-му году. Очень спешили, и поэтому добавляли, скажем, просто соль в бетон, экспериментальная смесь, которая вызвала сразу, ну, сразу заметить этого было нельзя, повышенную коррозию арматуры. Железобетон — это металл, это металлическая арматура, уже которая, соответственно, бетонной смесью обкладывается, дальше опалубка деревянная, и это все при правильной температуре, влажности и так далее должно застывать. Так вот, через 20 лет мост замечательный, который сейчас есть, и все с ним в порядке. Сбегая вперед, хочется сказать. Только он стал сейчас железным. Через 20 лет с момента сдачи в эксплуатацию мост закрыли, потому что он потерял несущую свою способность, стал небезопасным на 80%. Но это вовремя увидели. Поэтому вот я, когда был маленьким, я проезжал, значит, фанерные какие-то листы непонятные, поезд, понятно было, что странные какие-то маневры совершает, чуть ли, ну, повороты, потому что он объезжал, если мы едем со спортивной на университет, что-то странное в перегоне между двумя станциями. А это объезд метромоста по новым временным эстакадам металлическим. Но сейчас с мостом все в порядке. Увы, правда, он утратил свою первоначальную архитектуру, которая была прям-таки образцовым советским модернизмом. Максимальная простота, максимальное количество стекла, максимально тонкие оконные переплеты, много света. Да, это высокий стиль. Это сейчас высокий стиль. Самые дорогостоящие частные компании свои штаб-квартиры делают в похожих стилях. Мы не претендуем здесь на первенство, мы, я имею в виду, нашу страну в этом стиле, но мы способные ученики и интересно адаптировали его, вот в том числе в метрополитене.
2: История метро.
8: Область знаний.
3: Еще чуть-чуть вернемся к вагонам. Сквозной дизайн вагонов, который задал тип А, переродился в тип Е, ЕЖ и так далее, и дожил до культового, как ни странно, среди нынешней молодежи, номерного так называемого, 81717, если память мне не изменяет, это сложный номер для запоминания, но это вот прозвище номерной. Сейчас они буквально вот уходят из Москвы, доживают за Москворецкой линией последние составы, ржавые. Транспорт обычно, когда уходит, он уходит либо совсем списывается и материальных свидетельств не остается, либо оставляют по одному вагону. В Москве, к счастью, скорее всего, вагоны останутся. Ну и как представитель Политехнического музея, кстати, тоже немножко еще одну тему с метро я затрону. Он имеет кое-что по метро, именно технологическое. То есть, например, первый образец турникета. Прозрачный, который на экспозиции прям можно было тестировать, пока это все еще работало, но сейчас музей на реконструкции. То есть и электротехника, то есть тяговые двигатели, тележки и прочее. Современность. Сейчас московский транспорт тоже, как образец для подражания, он метро как бы унифицировал в себе. У эмблемы московского транспорта, который на сленге профессионалов называется креветка, это такая как запятая своего рода, вот в нее вписана классическая буква «М», которая тоже, кстати, экспортировалась из Москвы в очень разные места, в очень разных городах, даже и нероссийских присутствует. В общем, метро интегрировалось теперь, например, с Московской кольцевой железной дорогой, которую мы знаем как МЦК, с МЦД, Московский центральный диаметр, то есть электрички, которые вышли на новый уровень. И для простого рядового пользователя, не обязательно это будет москвич, отнюдь. Москва всегда была веками, столетиями городом, который всех принимал, распределял. Гостей было всегда больше, чем коренных жителей. Так вот, разобраться теперь очень просто. Единая схема, и хоть в Подольск, хоть в Мытищи, хоть в Зеленоград теперь можно уехать, как бы не меняя экосистему. То есть метро теперь это, конечно, основа, но часть огромной-огромной экосистемы и с наземным транспортом тоже связаны. Ну и в 2024 году мы встретили новый состав «Москва-2024», который, я уверен, с уверенностью могу сказать, на уровне лучших мировых образцов подвижного состава метрополитенов. Это действительно нечто. И это нечто, давайте вспомним 2018 год, как реагировали гости столицы со всего света на чемпионате мира по футболу на наш метрополитен и даже на новые тогда еще «Москва-2018», по-моему, поезда, в которых уже были USB-зарядки, которых не было везде в мире на тот момент. Так что нам есть чем гордиться, нам есть куда стремиться, и больше метрополитенов в России, а метрополитен Москвы охватывает теперь очень дальние уголки нашей агломерации, потому что он теперь вышел далеко за пределы Московской кольцевой автомобильной дороги.
2: Рассказывал заместитель руководителя отдела по работе с посетителями Политехнического музея Николай Чеканов.
8: Область знаний.
5: Деревья, как люди, и тоже любят общество себе подобных. Одиночество предпочитают лишь немногие.
6: Деревья. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 11:30 в Москве, в студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Армения является полноправным членом ЕАЭС. Все решения в организации принимаются консенсусом. У Еревана есть право вето, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян во время общения с журналистами после голосования на парламентских выборах 7 июня. Напомню, выборы проходят в Армении в это воскресенье. За места в законодательном органе страны борются 18 политических

0: СНГ и Африка остаются приоритетными направлениями для московских предпринимателей. Об этом в интервью ТАСС рассказала уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве Татьяна Сизова.
1: Отдельный акцент у нас на Китай, потому что в России, Китай, товарооборот 40% это Москва. И есть отдельные меры поддержки, как раз-таки у Московского экспортного центра, где 320 компаний за прошлый год уже вышло на 7 иностранных маркетплейсов. Самостоятельно компания это сделать может, конечно, но очень дорого, либо это очень долго будет. А вот такие меры поддержки, потому что если вы возьмете китайский маркетплейс, то это иероглифы, это непонятная вообще логика мысли, это совершенно другое мышление, каким образом продать свой товар.
0: Сизова подчеркнула, что взаимодействию бизнеса с зарубежными партнерами уделяется большое внимание, компаниям оказывают помощь в интеграции, российские столичные бренды активно продвигаются на зарубежных рынках. Россия обладает самой дешевой энергией в мире для дата-центров. Это может быть интересно многим странам на фоне бурного развития искусственного интеллекта, заявил Кирилл Дмитриев. Он добавил, что кроме Китая это может быть интересно вообще всем странам, потому что у всех стран есть важные ограничения по энергетике. По мнению главы фонда прямых инвестиций, важно, что Россия может быть лидером в этой сфере. Регулярный речной маршрут Лужники-Киевский запущен в Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, на данном этапе будут работать две остановки – новый плавучий причал Лужники и действующий Киевский, где можно пересесть на первый речной маршрут. Всего на маршруте 4 причала. Ввод новых – Воробьевская набережная и Новодевичьи пруды – планируется до конца года. С открытием нового речного маршрута общая протяженность регулярных речных маршрутов в Москве составила порядка 34 километров, а столичный электрофлот состоит из 31 инновационного судна, добавил мэр. Евгений Шматко, служба информации медиагруппы «Звезда».
2: Принято считать, что чудеса происходят где-то там, на краю света. На самом деле все намного ближе. Не зря же говорят «удивительное рядом». Уникальные природные и рукотворные памятники нашей страны в программе «Семь чудес России». Слушайте сегодня в 2 часа дня. На радио «Звезда».
3: Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
4: Великая китайская стена. Рассказывает кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник отдела Китая Института Востоковедения РАН Сергей Дмитриев.
3: Область знаний.
5: Когда мы с вами говорим о Китае, то сейчас, конечно, в отличие от там, 20-30 лет назад, может быть, много всяких ассоциаций, сейчас много чего нас окружает. Но вот я думаю, если бы спросить людей лет 30-40 назад, скорее всего, очень частым вариантом ответа был бы как раз Великая Китайская стена, потому что тогда, в какие-нибудь 80-е годы, почти все, что, значит, было связано с Китаем, оно называлось Великая Китайская стена. Там была тушенка, были сосиски такие консервированные и так далее. Сейчас тоже, правда, есть, значит, всякие джипы. И действительно, это один из ярких туристических аттракционов. Вы будете в Пекине, вас обязательно повезут на один или на другой участок Китайской стены и покажут, она действительно исключительно, как и многое в Азии, она, с одной стороны, очень массивная, с другой стороны, очень декоративная, поскольку она вьется по горным хребтам так прихотливо и как такая гигантская змея. И все это действительно производит очень серьезное впечатление. При этом, в общем-то, мы довольно много знаем про то, что это такое и откуда оно взялось. Хотя первым строителем Великой Китайской стены обычно считают Шихуанди, первого императора, который в 221 году до нашей эры впервые объединил Китай в единую империю Цинь. На самом деле, к его временам сама технология не была, так сказать, чрезвычайно новой. Дело в том, что Китай, особенно его восточная такая часть на Великой Китайской равнине, она довольно плоская. Там почти отовсюду видны какие-нибудь горы, но сама равнина крайне небогата с точки зрения рельефа, поэтому на протяжении многих веков до объединения Китая, когда там существовали десятки враждующих государств, то довольно часто приходилось

0: добавлять естественный рельеф так называемыми длинными стенами, когда вдоль всей границы или какого-то угрожаемого участка строилась стена вот просто для того, чтобы эту границу защищать. Ну и, естественно, те царства, которые находились посевернее, они часто были вынуждены такого рода укрепления ставить на северных границах, поскольку проблема кочевников, которые по своим боевым качествам заметно превышали земледельцев, в общем, тоже никуда не девалась. Поэтому, когда Ши Хуанди объединил Китай, то в 215 году он отправил на север огромную армию под командованием генерала Мэнтяня, там порядка 300 тысяч человек, судя по летописям. Они нанесли несколько поражений Сюнну, тогдашним кочевникам степей, которые, правда, на тот момент еще не были такой грозной империей, как в следующем веке. Это был такой межпрофилактический удар. Соответственно, они были отброшены за так называемую Великую дугу Хуанхэ, дальше в степи, и армия эта немедленно была переквалифицирована из обычной армии в трудовую и осталась там, на новых землях, для того, чтобы, во-первых, объединить в некую единую систему стены, оставшиеся от предыдущего эпохи, и достроить ту часть, которая должна была прикрывать земли новозавоеванные. И эта стройка была очень затратной, потому что людей не хватало, нужно было построить несколько тысяч километров, там, видимо, порядка 4-5 тысяч была общая длина, из которых 1500-2000 нужно было построить заново, поэтому на протяжении всего правления Ши Хуанди и даже немножко потом со всей страны туда отправляли группы мобилизованных и всяких каторжников, которые должны были эту стену строить. И, в общем, в итоге как раз в одной из таких групп мобилизованных на стройке в империи Цинь, помимо китайской стены, было, значит, много всего другого, чего одновременно строилось. Собственно, и вспыхнуло одно из первых восстаний, которое привело к тому, что в 207 году империя Цинь пала. И поэтому в дальнейшем образ вот этой длинной цинской стены в основном воспринимался как сугубо негативный, поскольку это был вот символ такой тирании и гигантских проектов, которые народу совершенно не нужны, а народ, тем не менее, страдает на них, посылая своих, значит, мужей и сыновей, где они, значит, гибнут и прочее.
1: Великая китайская стена.
2: Область знаний.
0: Мы, откровенно говоря, конечно, не знаем, насколько смертоносна была эта стройка. Археологические раскопки не показали никаких массовых захоронений, но, естественно, поскольку это на тысячи километров могло отстоять от тех территорий, откуда мобилизовали вот этих трудообязанных, конечно, многие из них, видимо, обратно не возвращались. В любом случае, такого рода традиционные стройки, они в далеких землях, где, так сказать, там не очень хорошо с водой и едой, конечно, это, вероятно, стоило жизни действительно очень многим. Поэтому надо сказать, что, например, следующая империя Хань, которая еще дальше продвинулась на запад, она также возводила укрепления для того, чтобы усилить свою границу, но избегала строить сплошные стены, ограничившись такими сигнальными вышками и крепостями, которые позволяли локализовать прорыв противника на каком-то участке и из более крупных крепостей в глубине перебросить куда нужно необходимое количество войск, потому что, конечно, сама по себе, несмотря на то, что идея стены в многие тысячи километров завораживает, на самом деле понятно, что с точки зрения обороны это довольно неочевидное решение, поскольку сама по себе стена ничего сохранить не может, а для того, чтобы ее охранять и наполнить гарнизонами, нужно, откровенно говоря, довольно изрядное количество ресурсов. И в дальнейшем, поскольку проблема северной границы в Китае всегда была довольно насущной, время от времени стены либо строились заново, либо, так сказать, чинились более старые, мы, в общем, довольно часто видим ситуацию, что если Китай силен, то стена стоит особенно ненужной, потому что границы находятся далеко на север от нее, а если Китай слабеет, то, соответственно, негде найти воинов, которые бы могли ее защищать. Как я уже сказал, тем не менее, очень многие империи, которые сменяли друг друга на протяжении истории Китая, эту стену в тех или иных местах какие-то укрепления на севере возводили. И та стена, которая стоит сейчас, построена в конце 14-го, начале 15 века, то есть гораздо позже, чем в правление Шихуанди, поэтому не нужно верить, когда вам говорят, что этой стене там 2000 лет, это совсем не так, она иногда проходит по тем же самым местам, но эта стена построена гораздо позже, ну, а, конечно, то, что вам покажут в рамках туристической поездки, оно и вовсе так отреставрировано сейчас, что, конечно, там трудно найти что-то уж очень сильно старое. Соответственно, это было время немножко другое, когда в 1368 году империя Мин, такая повстанческая, сумела вытеснить из Китая монголов, которые правили там до этого на протяжении 100 лет, в некоторых частях даже чуть больше, и первый император, создатель этой империи Мин Чжу Юаньчжан, также велел построить на северных границах стену, которая должна была бы оградить новую империю от монголов, которых он, несмотря на то, что он их победил, на самом деле очень сильно опасался. И, соответственно, стена была построена, причем дело было даже не только в стене, которая тоже охватила, по-моему, 5500 километров от, значит, Бахайского залива до практически Центральной Азии, по крайней мере, подходов к ней. На Крайнем Западе она упирается в заставу, которая называется Дююньгуань, а также это место часто именуется нефритовыми воротами. Это точка в провинции Ганьсу, которая представляет собой такой узкий коридор между двух хребтов. И действительно, вот там, где стоит эта застава Дююньгуань, они сближаются друг с другом там на несколько сотен метров. И действительно, эта застава – это прямо единственные ворота вот из Центральной Азии. Собственно, Китай очень долгое время там и была самая западная точка Китайской империи. Так вот, помимо стены, это целая система крепостей, рокадных дорог, каких-то военных лагерей, военных поселений, и там вдоль этой границы были дислоцированы все лучшие силы империи Мин, там что-то около 1 000 000 человек. И надо сказать, что это даже на тот момент был, видимо, такой немножко странный памятник по двум причинам. Во-первых, он был направлен практически в пустоту, потому что монголы после изгнания из Китая переживали тяжелейший кризис и после долгой и славной истории Монгольской империи вернулись опять практически в племенное состояние, потеряв письменность, буддизм, летописание, и, собственно, там не было никого, кто мог бы попробовать даже преодолеть эту стену. И во многом, видимо, все вот эти замечательные сооружения скорее являются памятником такого некой фобии, значит, императора Мин, которому хотелось отгородиться от монголов, от которых он боялся, несмотря на то, что, значит, их только что победил.
1: Область знаний. Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция. На радио «Звезда». Великая китайская стена. Рассказывает кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник отдела Китая Института востоковедения РАН Сергей Дмитриев. Область знаний.
0: На самом деле строительство этой самой китайской стены, причем в таком именно в формате стены, именно с таким большим размахом, во многом демонстрирует, что Чжу Юаньчжан не очень хорошо знал древнекитайскую историю, потому что на протяжении многих веков до него ни один правитель, то есть даже те правители, которые строили стену, старались сделать это как-то тихонечко, чтобы никто их не сравнил с Циншихуанди, который был для всех после него эпоха истории Китая абсолютно 100% негативной фигурой, и никто не хотел, чтобы, и даже многие правители, которых историки оценивали негативно, им дописывали в летописи то, что велись работы по строительству стены на севере, потому что это позволяло еще один штрих добавить к тому, что этот правитель был похож на вот этого тирана древности. Чжу Юаньчжан этого не боялся, и наоборот направил, так сказать, все ресурсы вполне явно на эту стройку, что говорит о том, что вот к этому времени, по крайней мере, на низовом уровне в значительной степени память о негативном опыте эпохи Цинь, которая была сильна в элите, была во многом утрачена. Сам Чжу Юаньчжан вот это как-то не очень понимал, что он таким образом даст в руки своих критиков, значит, какое-то орудие. При этом надо сказать, что даже после эпохи Мин стена, поскольку все-таки, значит, элитная культура, она никуда не делась, и про Циншихуана все книжки читали, стена не воспринималась как что-то, чем стоит гордиться, то есть она была, потом она постепенно ветшала, потом сменилась эпоха и так далее, стена во многом выполняла функции границы между, собственно, китайскими провинциями и новоприобретенными во время Маньчжурской империи землями в Монголии там, и так далее. И, например, было довольно много ограничений, наложенных на китайцев, связанных с пересечением ее. Потому что, в частности, поскольку маньчжуры пытались предотвратить китаизацию вот этих национальных окраин, то, скажем, китаянкам было запрещено переезжать к северу от Великой Китайской стены, чтобы предотвратить там появление каких-то долговременных китайских поселений, и в разные времена иногда китайцам запрещалось хранить своих покойников севернее стены, и поэтому всякие путешественники, которые описывают быт Северного Китая где-нибудь в конце XIX века, очень часто описывают караваны с гробами, значит, которые идут с севера на юг, чтобы отвезти их всех, значит, в родные места, где их можно будет похоронить. Так или иначе, никому в голову не приходило бы выбрать это в качестве символа. И, видимо, это тот самый забавный случай, когда гордиться чем-то, чем, в общем, может быть, действительно в чем-то гордиться можно, китайцам подсказали иностранцы, потому что как только в Китай попали иезуиты в конце XVI века, когда они обнаружили эту самую Великую Китайскую стену, то кто-то из них предположил, что ее, наверное, должно быть видно с Луны, это не так, но тем не менее, значит, понятно, что она огромная, и вот с этого момента постепенно сам термин «Великая Китайская стена» был сформулирован впервые не на китайском языке, а на, сказать, каких-то языках западных, и постепенно, на самом деле, уже где-то в 20 веке, на фоне, я думаю, частично крайне позитивного отношения к империи Цинь, который испытывал Мао Цзэдун в пику, так сказать, такой традиционно негативному отношению, он считал, что Циншихуан был прекрасным правителем, который там боролся с местной аристократией, создал сильную страну и прочее, и прочее. Вот, видимо, на фоне всего этого стена была выбрана в качестве такого одного из национальных символов, и как раз появилась масса всяких брендов, которые так называются. Так, кстати, называлось, помимо того, что мы с вами перечислили, там, первое китайское вино, которое шло там на западный рынок, называлось Great Wall там, и прочее, прочее. Это вот, в общем, совсем недавняя история. То есть, если нам кажется, что Великая Китайская стена была тем, чем гордились китайцы на протяжении там, всех 2000+ лет ее истории, это совсем не так в основном. На нее старались не обращать внимания. Если обращали, то она фигурировала именно как символ тирании и угнетения.
1: Великая Китайская стена.
2: Область знаний.
0: И надо сказать, что этот образ был силен и очень ярок, потому что существует легенда о Мэнцзяньнюй, или, значит, даме Мэнцзян, муж которой служил на строительстве этой самой Великой Стены, и пропал. И она отправилась его искать, и когда она после долгих поисков нашла место, где он работал, оказалось, что он погиб. И более того, всех, кто там погибает на стене, их всех просто замуровывают внутрь стены, не хоронят как следует. И она, значит, узнав эту новость, она стала рыдать, слезы размыли стену, оттуда, значит, посыпались кости. И существует огромное количество версий, как она искала мужа. В частности, одна из них говорит, что она наколола себе руку и окропила эти кости кровью, и только кости мужа, значит, к ним эта кровь прикипела намертво, да? Так после этого она, значит, определила останки мужа. Есть версии, где она разговаривает с костями других мужчин и, значит, спрашивает, что ей передать их родственникам, значит, в Китае. Похоронила их, и про это, естественно, узнал зловредный император, который воспылал к ней страстью, пытался ей предлагать всякие неприличные вещи, но она, естественно, все это отвергла и бросилась в воду и утонула. Вот эта легенда, она, мало того, что она фиксируется в таком виде где-то века VII, когда, так сказать, ее начинают уже точно связывать с Великой Стеной и с историей Цинь. По-моему, фигура самого этого отвратительного императора появляется еще чуть позже, веке в X-XI, но она, в отличие от очень многих других китайских легенд, которые где-то в книгах зафиксированы, но при этом в живой фольклорной практике могли быть уже давно утрачены, она является одной из самых таких живых традиций, и какие-то версии китайские фольклористы записывали еще в XX веке, то есть это абсолютно живой нарратив, который, как видите, никакого одобрения и любования этой стеной не содержит, а наоборот развивает вот эту идею борьбы, значит, человека с уничтожающей функцией государства, что, кстати, для Китая не очень характерно, потому что в целом, естественно, традиционная культура Китая говорит о том, что император – это практически божество, государство – это то, что позволяет людям жить спокойно и наслаждаться, значит, своим повседневным трудом. И, видимо, именно поэтому, вот именно из-за противоречивости этой истории такому общему морализаторскому нарративу китайской культуры, она как раз и была очень популярна, как, кстати, и другая популярная история, например, про Хуа Мулань, которая известна нам по диснеевскому мультфильму и фильму про девушку, которая пошла служить в армию вместо своего отца. Это тоже невозможно было себе представить в китайской традиционной жизни, именно поэтому этот сюжет был очень популярен. Вот, наверное, на этом можно было бы нам с вами остановиться. Еще раз очень рекомендую посмотреть на эту стену. Она, помимо того, что это действительно символ в чем-то тирании и унижения, она, тем не менее, получилась у них очень красивая.
1: Рассказывал кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник отдела Китая Института Востоковедения РАН Сергей Дмитриев.
2: Область знаний.
1: Новые выпуски программы «Область знаний» слушайте завтра в это же время на Радио Звезда, а также на канале Радио Звезда в Рутьюб и в нашей группе ВКонтакте.
2: Есть что рассказать. Программа об открытиях и изобретениях. Закон Авогадро. С конца 18 и до середины 19 века в Турине жил Амедео Авогадро, физик и химик. При рождении его назвали бесхитростно Лоренцо Романо Амедео Карло Авогадро ди Кваренье э ди Черетто. Мы бы добавили еще и Филиппыч, но у итальянцев это не принято. Точно неизвестно, но сидел он однажды с одним ученым в кафе или там в пиццерии. Ел спагетти, да вдруг ни с того ни с сего говорит: «Моль! Моль!» А ученый ему: «Че это ты, Лоренцо Романо Амедео Карло, обзываешься?» А тут опять: «Моль! Моль!» «Ну и Авогадро же ты», — сказал ученый и ушел. Авогадро в этот момент рассуждал так. «Газ-то занимает весь объем, в котором находится. А если разные газы ловить в одинаковую коробку, то число молекул в коробке, наверное, будет одинаковым. Вес ее будет разным, потому что разная молекулярная масса у этих газов». Оказалось, что эта догадка — фундаментальный закон.
3: «Скажите, пожалуйста».
2: Число молекул назвали числом Авогадро – 6 на 10 в 23 степени. Много, ой, много! А потом придумали моль. Авогадро такого слова не знал, конечно. А моль – это число граммов вещества, равного его молекулярной массе. Например, у водорода молекулярная масса 1, а у кислорода – 16. Поэтому 1 моль водорода весит 1 грамм, а 1 моль кислорода – 16 граммов.
3: Кто бы мог подумать?
2: Ну а нам-то что с этого? Ну, во-первых, установили формулы веществ, какое сколько весит. Во-вторых, теперь можно посчитать. Вот воздух, смесь газов, вес примерно 29 единиц. А угарный газ СО сколько весит? С углерод 12, кислород О 16. В сумме 28. Почти столько же, сколько и воздух. Поэтому от него не спрячешься, ни ложась, ни подпрыгивая. Для безопасности, кстати, важное знание. А все началось с Авогадро. Или, может быть, спагетти помогли? Науке это доподлинно неизвестно.
3: Да, есть что рассказать.
1: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
4: Внимательному и усердному Кириллу всегда нравилось собирать крошечные модели техники. За долгие годы в коллекции скопилась куча машин, самолетов и мотоциклов. Даже в больничной палате ребенок каждую минуту уделяет любимому занятию. Готовые фигурки он с радостью дарит своим героям, добрым врачам. Мальчик уверен, что с их поддержкой он непременно победит рак крови и вернется домой. В отделении онкологии 11-летний Кирилл перенес множество испытаний. Постоянные капельницы, ночи в реанимации, бесконечные длительные курсы химии. Превозмогая боль, ребенок храбро движется к выздоровлению. Стойкая ремиссия уже достигнута. Однако лечение остановилось. У мальчика развился панкреатит. Возобновить борьбу позволит иммунотерапия, стоимость которой превышает 4 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям Вулдвита для Хайрова Кирилла. Вместе мы справимся.
5: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «Вулдвита».
6: Реклама.
7: В детстве, когда ты с пацанами гонял в футбол, всегда кто-то играл, а кто-то наблюдал со стороны. Ты всегда играл. Конечно, СВО – это не игра. Это для настоящих мужчин. Для тех, кто не может оставаться в стороне. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
8: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: Полдень в Москве, в студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Минувшей ночью силы ПВО сбили 95 украинских беспилотников над территорией России, сообщили в Министерстве обороны. Над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Новгородской, Ростовской, Смоленской, Тульской и Ярославской областями, а также Краснодарским краем, Московским регионом, Крымом и над акваторией Черного моря. О 5 пострадавших от удара беспилотника сообщил в РИО губернатора Брянской области Егор Ковальчук. О ранении 12-летней девочки в результате атаки беспилотника в Белгородской области сообщил посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Родион Мирошник. «Отношения Армении и России основаны на обоюдном уважении», заявил Никол Пашинян после того, как проголосовал на парламентских выборах. Он также отметил, что напряженность в отношениях двух стран носит искусственный характер. Пашинян подчеркнул, что Армению не могут лишить статуса члена ЕАЭС. По его словам, все решения там принимаются консенсусом. Армения имеет право вето, как и все другие страны. Напомню, очередные парламентские выборы в Армении проходят сегодня. Ожидается, что первые результаты станут известны в 22 часа по московскому времени. За место в Национальном собрании Армении 9-го созыва борются 18 политических сил, 16 партий и 2 блока. Отказ Германии от получения газа по оставшейся нитке Северного потока невозможно объяснить разумными соображениями, так как Берлин вынужден закупать энергоносители втридорога, и это снижает благосостояние немецких граждан. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме.
2: Ну как уже можно отказаться, как можно объяснить своему населению, что мы по-прежнему будем покупать газ, нефть, СПГ в 3-4 раза дороже, разрушать свою конкуренцию, свою экономику и снижать благосостояние граждан. Ну чем еще можно объяснить? Ведь замалчивание государственного крупнейшего террористического акта по разрушению северных потоков, которые были международными, проектом. Он был взаимовыгодный для всех. Разрушили и тишина.
1: Матвиенко подчеркнула, что на Западе до сих пор продолжают игнорировать расследование взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2», несмотря на масштаб последствий для международной энергетической структуры. На Кубе начали раздавать оружие гражданским на фоне опасений возможного военного вторжения Соединенных Штатов, утверждает венесуэльское издание «Вершин Финал». Граждан требуют готовиться к возможному развитию военного сценария. Отмечается, что подготовка к этому уже затронула повседневную жизнь в Гаване. В государственных учреждениях и организациях обсуждают действия на случай чрезвычайной ситуации.
3: Уровень воды в реке Урал,
4: Центральный банк сохранил
3: на Крымском мосту.
5: Российские космонавты совершили
6: государственную думу после проекта о возможном продлении мосты.
0: Каждое утро все сообщают, что происходит. Радио «Звезда» разбирается, почему это произошло. Каждое утро с 7 до 11. В актуальной повестке мы находим историю, рассказываем ее, объясняем причины случившегося.
7: 1950. Название города Пермь.
8: Александр Константин Симонов.
0: Утро на радио «Звезда». История страны, люди, наука и культура. Каждый час 6 репортажей, 4 выпуска новостей. Познавательные программы и рубрики. Все это «Утро на радио «Звезда». Пробуждает интерес и вооружает знаниями.

0: радиозвезда.
1: Кто так строит?
2: Энциклопедия домов мира. Программа о том, кто, где, как и почему живет.
1: Кто?
3: Индейцы Гватемалы.
1: Что?
3: Бахарики. Это слово сохранилось еще с тех времен, когда в Центральной Америке господствовали ацтеки и майя. Простая хижина пережила вторжение конкистадоров, колониальные войны и сотни землетрясений.
1: Где?
3: В основном бахарики возводят в горах и у подножий вулканов, где наиболее часто происходят подземные толчки. Эти хижины довольно просто построить и еще проще восстановить. Очень легкие стены бахарики не ломаются под собственным весом во время землетрясений. Похожие жилища встречаются не только в Гватемале.
4: Малочисленные коренные народы Чили, Мексики и Сальвадора тоже селились в таких бахарике, бережно храня традиции предков.
1: Из чего?
4: Постройка бахарики начинается с подготовки основы для стен.
3: Из вымоченных в горячей воде веток и прутьев делается что-то наподобие плетня, только более плотного и частого. Для небольшого жилища нужно около 6 плетенных пластин, по 2 метра в длину и по 2 в ширину. Затем будущие стены густо обмазывают свежей глиной. Она скрепляет ветки между собой и заполняет даже крупные отверстия. После этого пластины оставляют сушиться. Жаркое солнце Южной Америки быстро справляется со своей задачей. И уже к концу дня стены становятся прочными и в то же время легкими. Их перевязывают между собой веревками, формируя квадратный или прямоугольный каркас хижины. И сверху он накрывается соломенной крышей. Вся постройка дома занимала не больше 2 дней и требовала совсем немного материалов. Так что, если даже землетрясение разрушит хижину, ее можно легко и быстро восстановить или даже построить новую.
1: А что теперь?
3: С началом испанского завоевания Центральной Америки в 16 веке индейская культура начала увядать. А в наши дни чуть ли не полностью исчезла. Потомки индейцев переселились в современные дома из дерева и камня. Они носят европейскую одежду и говорят по-испански. Но редкие бахарики все еще можно встретить в небольших резервациях и горных поселках, где живут коренные жители Гватемалы, которые помнят обычаи отцов. Конечно, их дома не такие комфортные, но им не страшны ни дождь, ни ветер, ни дрожь земли. Бахарики.
1: Кто так строит?
5: Деревья, как люди, и тоже любят общество себе подобных. Одиночество предпочитают лишь немногие.
6: Деревья. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда».
1: Ну ты, Кулибин. Удивительные изобретения гениев-самоучек.
2: В один прекрасный зимний день 2019 года восьмиклассник из Владимира решил, что катание на любимой ватрушке с горы не слишком комфортно, снег в лицо, неудобно и все такое прочее. И тогда Артем Маркеев задумал ватрушку усовершенствовать. Так родилась идея уникальных многофункциональных надувных саней. Вместе со своим научным руководителем Артем разработал приспособление, которое свободно передвигается по снегу, льду и даже по воде. Главное нововведение – специальный аэродинамический купол. Он закрывает переднюю часть саней. Такая конструкция обеспечивает безопасность и превращает сани в непотопляемое и крайне удобное средство передвижения. Но вот что самое интересное. Артем не остановился на одной модели, а запатентовал сразу три разных варианта.
1: Ну ты, Кулибин.
2: Первая модель – сани для активного отдыха. Вторая – непотопляемые усиленные сани. Они отлично подойдут для зимней рыбалки или же спасательных работ МЧС. А третья – светящиеся сани, предназначенные для спокойного передвижения по водоемам в темное время суток. Получение сразу трех патентов для столь юного изобретателя – серьезное и, надо сказать, крайне редкое достижение.
1: Ты, Кулибин. Удивительное изобретение гениев-самоучек.
3: Это история о маленькой, но очень храброй девочке Милане. Милана была долгожданным ребенком, настоящим счастьем для своей семьи. Она росла улыбчивой и здоровой девочкой. Но в 7 месяцев случилось страшное. Внезапно голова начала стремительно увеличиваться. Счет шел на минуты. Экстренно установленный шунт спас Милане жизнь. Это оказался страшный диагноз – опухоль головного мозга. Милана прошла тяжелое лечение и в 2025 году победила рак. Сейчас девочке жизненно необходима восстановительная терапия стоимостью 2 миллиона 520 тысяч рублей. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Жигульской Милане. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
4: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
5: 1829 год. Александр Пушкин сочиняет стихи, которые при жизни поэта так и не будут опубликованы.
6: О, сколько нам открытий чудных готовит просвещенье дух, и опыт сын ошибок трудных, и гений парадоксов друг.
5: Если внимательно изучить родословную Александра Сергеевича, то там оказывается парадокс на парадоксе. Пушкины, Ганнибалы и снова Пушкины. Это любопытно. Прабабушка великого русского поэта была Сара Юрьевна Ржевская, жена Алексея Федоровича Пушкина. Их дочь Мария вышла замуж за Осипа Ганнибала, сына знаменитого сподвижника царя Петра Абрама Ганнибала. У них родилась дочь Надежда, которая, в свою очередь, вышла замуж за своего троюродного дядю Сергея Львовича Пушкина, отца нашего главного героя. Пушкины, Ганнибалы и снова Пушкины. И вот он, главный парадокс. Получается, что сам Александр Сергеевич не только правнук знаменитого Петровского арапа, но и четвероюродный брат собственной матери. Пушкины, Ганнибалы, Ржевские.
1: сплетение судеб русских, сплетение дорогих и великих имен. На радио «Звезда» программа «Год семьи».
0: Помните крылатую фразу? Каждый, у кого нет автомобиля, мечтает его купить. Но зато каждый, у кого есть автомобиль, мечтает его продать. Удерживает от этого только то, что, продав, останешься без автомобиля.
7: Глядишь, все одинаково. Мотор, кардан, четыре колеса, а характер разный. Такой ведь больше нет на свете. Единственное.
0: Машины стали не только частью нашей повседневной жизни, но и полноценными персонажами и даже главными героями любимых книг. Специальный литературный проект «Радио Звезда» «Автомобиль – не роскошь». Слушайте сегодня в 9 вечера на «Радио Звезда».

0: Радиозвезда. История в звуке.
1: Адмиралы русского флота. Роман Кроун.
2: Ритвизан, Победослав, Сошествие Святого Духа, Венус, Мстислав, Святой Николай. Это названия кораблей, которыми он командовал в разное время. Некоторые из них были захвачены у противника в честном бою. И все же самым любимым для адмирала был коттер или катер «Меркурий».
3: Понимаете, в чем дело? Я чувствовал себя частью этого корабля. И не только я, но и все мои матросы так считали. Мы были единым целым, одним живым организмом. А такой экипаж непобедим.
2: «Меркурий» — легкое двухмачтовое судно. Предназначалось для разведки, посыльной или крейсерской службы. Все бы хорошо, да вот только артиллерии на нем было маловато. И орудия стояли не самого крупного калибра. Для серьезного ближнего боя явно недостаточно. Роман Кроун это хорошо понимал и осенью 1788 года затеял перевооружение своего любимца корабля.
3: Идея моя. Так что рассчитывать на помощь русского казначейства не приходилось. Они и копейки не дадут. Поэтому за свой счет я заказал в Англии 22 новенькие коронады. Мощное орудие. 24-фунтовые.
2: «Меркурий» отважно сражался со шведами в 1790 году, а затем, еще долгих 15 лет, нес службу на Балтике. Однако жизнь парусного судна не вечна. Корабль по ветхости своей пришел в негодность и был разобран. Зато пригодилось его славное боевое имя. В 1820-м оно было присвоено новому бригу Черноморского флота. Но это уже совсем другая история. Адмирал Роман Васильевич Кроун прожил 87 лет, почти век. За верность присяге и храбрость в боях флотоводец был удостоен звания генерала, состоящего при особе его императорского величества. Похоронили отважного шотландца на Смоленском евангелическом кладбище в Петербурге. Прошло много времени, и могила нашего героя, к сожалению, была утрачена. Сохранился лишь герб Кроуна, который можно сегодня найти в общем гербовнике дворянских родов Российской империи.
1: Роман Кроун. Адмиралы русского флота.
0: Радиозвезда.

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира.
1: Военнослужащие, инженер-пробанцы, страны Евросоюза.
0: Радио «Звезда» — это исторические и познавательные программы.
2: 1340.
3: Время отправления поезда.
4: 5 ударов.
5: Какие тайны скрываются?
0: Радио «Звезда» — это аудиокниги.
6: Важно отметить.
0: Научно-популярная и художественная литература.
7: События, происходившие в жизни.
8: Прими собрание пестрых глав.
0: Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Сейчас новости науки. Ученые из Сибири разработали новые производные бетулоновой кислоты из коры березы для лечения рака, включая глиобластому. Глиобластома – агрессивная опухоль мозга с низкой выдерживаемостью пациентов, несмотря на стандартное лечение. Новое вещество ингибирует миграцию клеток глиобластомы эффективнее и менее токсично, чем известные средства. Исследования подтвердили его эффективность в лабораторных условиях. Российские ученые исследовали древнеримский город Парион в Турции с помощью дронов с лидаром и обнаружили новые кварталы и подземные конструкции. Научный сотрудник Эдиль Магиль провела исследование на акрополе Париона, где благодаря сохранности подземных сооружений удалось выявить прямоугольное здание и группу стен с террасами. Раскопки в городе ведутся с 2005 года, и лидар позволил получить детализированные изображения с плотностью 796 точек на квадратный метр, выявив ранее неизвестные элементы планировки.

0: Турагентства России Вероника Скворцова.
1: Были попытки для каждой локализации опухоли сделать единую вакцину. И из-за этого эффективность была очень низкая. С учетом развитой биоинформационной школы в России, мы сумели за очень короткий период времени, благодаря биоинформатикам, вырваться и быть не просто среди лидеров, а лидерами среди лидеров. И мы очень надеемся на хороший клинический результат.
0: Ранее Скворцова назвала персонализированные вакцины самым мощным оружием в борьбе с раком. Такие препараты обучают иммунную систему больного убивать лишь злокачественные опухолевые клетки. Ученики 10 класса Антон Шипулин и Андрей Щепановский обнаружили уникальное поведение переменной звезды в созвездии Лебедя, сообщили в пресс-службе Департамента образования и науки Москвы. Они стали победителями регионального и всероссийского этапов конкурса «Звездная эстафета» за свою работу. Научная статья с описанием исследования готовится к публикации в астрономическом журнале. Антон и Андрей занимаются в Центре научно-технического образования Московского дворца пионеров под руководством Андрея Денисенко уже 2 года. Свои первые открытия они сделали 30 декабря 2024 на занятии кружка «Практическая астрофизика». На их счету уже 3 переменные звезды разных типов. Это были новости науки. Евгений Шматко, служба информации медиагруппы «Звезда».
2: Премьера на радио «Звезда».
3: Дай 5. 5 удивительных фактов
4: о предметах и явлениях вокруг нас.
3: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
5: Программа создана

0: радиозвезда. Дай пять. Пять удивительных фактов о слонах.
1: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
0: Факт первый.
2: Слоны слышат ногами. Через специальные рецепторы в ступнях, которые улавливают вибрации земли. С помощью топота слоны передают сигналы сородичам на расстояние более 30 километров. Это позволяет им предупреждать друг друга об опасности, не издавая звуков.
0: Факт второй.
2: Слоны оплакивают мертвых и хоронят сородичей. Когда слон умирает, стадо проводит ритуал, похожий на человеческие похороны.
0: Факт третий.
2: Беременность слонихи – самая долгая среди млекопитающих. Она вынашивает детеныша почти 2 года.
0: Факт четвертый.
2: Слоны способны различать мелодии до 3 нот. В дикой природе они используют сложные вокальные сигналы, а в неволе некоторые особи научились имитировать человеческую речь.
0: Факт пятый.
2: Пустынные слоны способны выживать без воды до 5 дней. В засушливое время они роют в руслах пересохших рек ямы, куда собирается вода из водоносных слоев почвы.

0: Вокруг тысячи вопросов, а ответы будто играют с нами в прятки. Скрываются между строк научных теорий, на вершинах гор или далеко в космосе.
1: Раз, два, три, четыре, пять.
0: Я иду искать. Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни. Она – первая в истории России женщина, которая взошла на все 14 самых высоких вершин мира. Обладательница титула «Корона Земли» – альпинистка Алина Пекова. Новая история поиска и открытия. «Я иду искать». Слушайте сегодня в час дня на радио «Звезда».
2: Приключения иностранцев в России.
3: Военным он стал в 12 лет. В 13 получил первое офицерское звание – портупей-прапорщик. Числился знаменосцем. Знамя было тяжелое, поэтому в походах мальчик доверял нести штандарт взрослому солдату. Шло время. Его карьера развивалась стремительно. Майор, подполковник, еще чуть-чуть и генерал. Но он неожиданно для всех тайно уехал из родного Магдебурга и в 1812 году поступил на службу в русскую армию. Имя этого человека – Карл Филипп Готлиб фон Клаузевиц.
4: «Война есть продолжение государственной политики иными средствами».
3: Знакомая фраза. Еще бы. А ведь эти слова принадлежат русскому на тот момент офицеру Карлу фон Клаузевицу. Он присягал королю Пруссии, а когда его родина стала вдруг союзником революционной Франции, клятвы своей не изменил. Перебрался в Россию, чтобы в рядах ее армии сражаться с Наполеоном.
4: «Берлин и Петербург. По обе стороны границы родственники и друзья. Буду служить русской императрице. Она, между прочим, немка».
2: Приключения иностранцев в России.
3: В 1812 году подполковника Карла фон Клаузевица представили Александру Первому. Немец императору понравился. Высокий, крепкий, рассудительный малый, начитанный. Философию знает, отчего ведет длинные занудные беседы. Куда же его девать-то? Ясное дело, куда. В кавалерию. Там из него философию, особливо во время скачки, быстренько повытряхнут. В составе нашей армии Карл фон Клаузевиц сражался с французами под Витебском и Островно. Участвовал в арьергардных боях, отличился в Бородинском сражении. Русского языка немец не знал. Отдавать приказы солдатам не мог, а потому сражался Клаузевиц как рядовой кавалерист, лично показывая пример товарищам по оружию. Что ж, храбрость иноземца оценили. «Неустрашимый Карл» — так стали называть его в России. В перерывах между боями Клаузевиц много читал, в особенности военную литературу. Живо интересовался русской историей. Позже он записал в своем дневнике.
4: «Россия не такая страна, которую можно завоевать, то есть оккупировать. По крайней мере, этого нельзя сделать силами современных европейских государств. Такая страна, как Россия, может быть побеждена лишь внутренней слабостью и действием внутренних раздоров, и то вряд ли».
3: Он был одним из тех, кто уговорил немцев стать союзниками России. Именно Клаузевиц подготовил знаменитое Таурагенское соглашение, после которого Пруссия фактически вышла из наполеоновской коалиции. Александр I по достоинству оценил дипломатические таланты неустрашимого Карла и наградил его орденом Святого Георгия 4-й степени. Карл фон Клаузевиц участвовал в заграничном походе нашей армии. Был начальником штаба в русско-немецком корпусе. В 1814-м вернулся в Берлин, где ему присвоили звание генерал-майора. Отважный боевой офицер преподавал военную науку, изучал историю, после чего написал главный труд своей жизни – трехтомное исследование о войне. Там было все – теория, стратегия, тактика. Его часто просили рассказать о далекой, неведомой России, на что неустрашимый Карл почти всегда отвечал одной и той же фразой.
4: «Нужно многому учиться у русских. Ведь они совсем не дураки. Русские совершенно точно знают, тот, кто не помнит своего прошлого, обречен на его повторение.
2: Приключения иностранцев в России. Премьера на радио «Звезда».
5: За эту книгу в 1958 году Пастернак был удостоен Нобелевской премии.
6: За значительные достижения в современной лирической поэзии, а также за продолжение традиции великого русского...
5: Но заплатил за свой успех непомерно высокую цену.
7: Не читал, но осуждаю.
5: Писатели подвергли жестокой травле, угрожали, заставили отказаться от почетной награды. На родине книга была опубликована лишь 30 лет спустя. Издательство «Вимбо» и «Радио Звезда» представляют. Роман Бориса Пастернака «Доктор Живаго». Слушайте сегодня за час до полуночи на «Радио Звезда».

0: Радио Звезда.
1: Очень важные вопросы.
2: Астрофизики выдвинули гипотезу, что темная энергия может разрушить Вселенную. Что это означает?
3: Отвечает астроном Владимир Сурдин.
4: Я бы не начал беспокоиться. По крайней мере, в нашу эпоху ничего во Вселенной не изменится. Но вообще говоря, намек появился. Галактики разлетаются друг от друга, не замедляя свое движение, как это было бы, если бы они просто притягивались друг к другу, а ускоряя. А это значит, что во Вселенной действует антигравитационная сила, сила взаимного расталкивания всего от всего. Но что это такое? Что именно производит антигравитационную силу, мы пока не знаем. Есть несколько предположений. Возможно, это так проявляет себя вакуум. Вакуум – сложная среда, это не просто пустота. Но может быть какое-то поле, может быть что-то иное под названием квинтэссенция. Так вот, одно из предположений касается именно квинтэссенции. Если антигравитационное проявление вакуума никак не должно изменяться со временем, вакуум есть вакуум, как бы он ни расширился, он всегда остается вакуумом, и тогда Вселенная будет расширяться вечно и все быстрее и быстрее. Тоже перспектива не очень интересная, но все-таки вечная жизнь Вселенной это как-то внушает интерес. А вот проявление квинтэссенции может быть иным. Постепенно ее действие ослабевает и может кончиться тем, что расширение Вселенной притормозится и повернет в обратную сторону, начнется сжатие. Если это так, то гипотеза циклического развития нашего мира окажется верной. Циклического, то есть сжатие, расширение. Это красиво, хотя несколько неуютно становится от того, что через несколько миллиардов лет все погибнет и родится снова. Но вы знаете, космология такая наука, в которой каждые 10-15 лет почти все меняется на противоположные точки зрения. Давайте подождем еще лет 10-15 и посмотрим, какие новые теории предложат нам космологи.
1: Очень важные вопросы.

0: могущественные, когда-то блиставшие, а теперь исчезнувшие с лица земли. Города, память о которых сохранилась лишь в преданиях, летописях, легендах. Старый город.
1: Тьму-таракань. Давным-давно, больше 2500 лет назад, греки с острова Лесбос основали на Черном море город и назвали его Германаса. Текли века. Город стал частью Византийской империи и сменил название на Таматарха. А в VI веке нашей эры пришла другая сила – тюркский каганат. Новые хозяева дали ему свое имя – Тумен-Тархан. Ученые считают, что в нем объединились два слова – Тумен – войско в 10 тысяч человек и Тархан – судья. То есть город, где под властью судьи живут тысячи воинов. Прошло еще 200 лет. Пал и тюркский каганат. Город перешел к хазарам. К тому времени его обнесли мощными кирпичными стенами, и он превратился в крепость. Несмотря на власть кочевников в Тумен-Тархане, не было ни юрт, ни землянок. Представители разных народов и религий – греки, зихи, армяне, хазары, аланы, евреи жили в красивых каменных домах. Их основными занятиями были торговля и виноделие. В X веке началась новая страница в истории города. Его захватили войска киевского князя Святослава Игоревича. Русские переделали тюркское имя в более удобное для своего уха – Тьму-Таракань. Это был крупный порт, столица княжества с мощенными улицами и каменными домами, княжеским теремом и церквями, хранилищами для продовольствия и бассейном пресной воды. Тьму-Таракань торговала с Северным Кавказом и Византией, с Западной Европой и Востоком, а окрестные племена платили ее князю дань. В X-XII веках Тьму-Таракань множество раз упоминается в летописях, но после исчезает из них. Известно лишь, что она пала под натиском половцев. От кирпичных стен и каменных храмов ничего не осталось. Долгое время ученые считали, что никакой Тьму-Таракани никогда не было, что место это вымышленное, сказочное. Недаром же и само слово стало именем нарицательным. И лишь в конце 18 века черноморские казаки нашли в Тамане знаменитый Тьму-Тараканский камень. Надпись на нем сообщала об измерении расстояния от Тьму-Таракани до Корчева, как тогда называли Керчь. Только тогда и было определено место древнего города на западе Таманского полуострова. Сегодня здесь музей-заповедник, где каждый может прикоснуться к истории нашей страны. Тьму-Таракань.
0: Старый город. История России.
2: Помните пиратов из приключенческих романов? Кровожадные разбойники, которые боялись только черной метки. С попугаем на плече они бороздили моря под флагом с черепом и костями. Грабили суда и зарывали в землю несметные сокровища. Йо-хо-хо! И бутылка рому! Но так ли все было на самом деле? Всю правду о пиратах расскажет профессор школы вычислительных социальных наук Европейского университета в Санкт-Петербурге, кандидат экономических наук Юлия Выметнина в программе «Область знаний». Слушайте ежедневно в 5 часов вечера на радио «Звезда». А также на канале «Радио Звезда» в Рутьюб и в нашей группе ВКонтакте. Заходите, подписывайтесь, слушайте и не забудьте поставить лайк.

0: вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: Час дня в Москве, в студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Гражданам Армении, летевшим из России в Ереван 7 июня, выдавали предупреждение об уголовной ответственности за получение денег на выборах, сообщают «Известия». В уведомлении упоминалась 218-я статья Уголовного кодекса Армении, предусматривающая лишение свободы на 7 лет, и 14-я статья Закона об оперативно-розыскной деятельности. Параллельно были задержаны двое председателей и секретарь участковых избиркомов в ночь на 7 июня. Глава ЦИК Ваган Авакимян сообщил, что на момент открытия участков отсутствовали 50 членов комиссии, что связано с человеческим фактором. Избирательный кодекс Армении позволяет продолжать работу при отсутствии одного из участников. Причины задержания руководителей комиссии не уточняются. Инновационные методы лечения опухоли мозга разработали в России, рассказали в Миноборнауки. Ученые нашли оптомеры, синтетические молекулы ДНК, которые могут повысить чувствительность опухолевых клеток к лучевой терапии и препятствовать миграции клеток в здоровую ткань мозга. Кроме того, идет проработка терапии через перепрограммирование патогенных клеток с помощью коктейля JQ-Combi, чьи молекулы воздействуют на опухолевые клетки и превращают их в неопасные и не делящиеся здоровые. Российская теннисистка Мира Андреева выиграла Ролан-Гарос в Париже. Финальный поединок открытого чемпионата Франции по теннису в одиночном женском разряде прошел между Андреевой и представительницей Польши Майей Хвалинской. Первая ракетка России одержала уверенную победу в двух счетах со счетом 6-3-6-2. Выступление спортсменки в интервью телеканалу «Россия-1» оценил президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.
2: Три последних матча на этом Ролан-Гарос. Она играла уже как зрелый мастер, то есть без перепадов, без юношеских провалов психологических, очень ровно от начала до конца. Поэтому можно считать, что она состоялась в туре в женском, как взрослый полноценный игрок.
1: Андреева впервые в карьере выиграла турнир «Большого шлема». Спортсменке 19 лет, она стала третьей в списке самых юных чемпионок соревнований этого уровня в 21 веке. Армия Соединенных Штатов готова провести казни 4 заключенных, приговоренных к смерти, если Дональд Трамп отдаст такой приказ. Это будет первая военная казнь в США более чем за полвека, сообщает ABC, ознакомившись с внутренними документами военных. В США не казнили военнослужащих с 1961 года. Тогда рядовой Джон Беннет был казнен за изнасилование и покушение на убийство 11-летней девочки в Австрии, уточняет ABC. При этом представитель армии Синтия Смит заявила, что служба проводит учения по планированию казни, как и для других потенциальных миссий, поскольку военные регулярно стараются предвидеть приказы Белого дома.
0: Вокруг тысячи вопросов, а ответы будто играют с нами в прятки. Скрываются между строк научных теорий, на вершинах гор или далеко в космосе.
3: Раз, два, три, четыре, пять.
0: Я иду искать. Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни. Она – первая в истории России женщина, которая взошла на все 14 самых высоких вершин мира. Обладательница титула «Корона Земли» – альпинистка Алина Пекова. Новая история поиска и открытия. Я иду искать. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: «Я иду искать». Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни.
1: Всем привет! С вами Евгения Ионкина.
2: И я Даниил Давыдов.
1: И это программа о людях, которые делают открытия, отправляются на поиски неизведанного и меняют мир. И у нас сегодня в гостях Алина Пекова. Во-первых, очень красивая девушка.
2: Совершенно верно. Я согласен полностью.
1: Ну, а во-вторых, первая в истории России женщина-альпинистка, которая взошла на все 14 самых высоких вершин мира, которые также называют восьмитысячниками, то есть те, которые выше 8000 метров над уровнем моря. Алина, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Алин, все эти 14 восьмитысячников находятся где?
3: Они находятся в Гималаях, то есть можно выделить три страны – Непал, Пакистан и Китай. Все 14 находятся на этой территории.
1: Когда вы взошли на 14-й, мне не хочется говорить слово «последний», восьмитысячник, да? Вот вы помните, что вы произнесли? Какие у вас были слова?
3: Насчет слов я не помню, но, конечно, это были какие-то невероятные эмоции, так как, ну, понятное дело, сам проект, он занял очень много энергии, ресурсов, времени, нервов и всего, что можно. Поэтому я не помню, чтобы я что-то произносила, но были сильные эмоции.
1: Эмоции, да?
3: Да, были сильнейшие эмоции. И я, наверное, в первую очередь почувствовала облегчение от того, что вот это все уже закончилось, и сложно было поверить, что вот это уже последняя вершина.
2: Алина, ну вот вы говорите, что все эти высочайшие вершины, они, в общем-то, находятся недалеко друг от друга. Но это же не значит, что вы приехали, и вот у вас 3 месяца командировка, и вы покоряете вершины. Сколько по времени потребовалось на то, чтобы подняться на все эти 14 вершин?
3: В общем, 1,5 года.
2: Это немного.
1: В общей сложности 1,5 года, да?
3: Да, 1,5 года. Ну, считается, что немного. То есть это задумано было так, что мне хотелось закончить данный проект как можно быстрее. Планировала завершить чуть раньше, но тут у меня планы пошли немного не так.
1: Интересно, а почему вы планировали, во-первых, как можно быстрее закончить?
3: Да, мне интересно было. Мне кажется, это некий вызов тоже суметь закончить это в кратчайшие сроки.
2: Как вам вообще вот ощущать себя первой российской девушкой-альпинисткой, которая покорила самые высокие вершины мира? Есть такое деление до и после?
3: Да, многое поменялось. У меня поменялся круг, ну, не то чтобы он поменялся, но я познакомилась с новыми людьми. В этом плане, да, много чего поменялось. А так, в целом, не думаю, что кардинально что-то в жизни изменилось.
1: Но вот продолжая вопрос о Дане, титул, это же титул «Первая в России женщина», он вам что-то дал?
3: Ну, в первую очередь, наверное, осознание того, что не так много людей вообще в мире это все сделало. То есть, ну, для меня тоже это как некое, наверное... Буду лукавить, если я не скажу, да, я там горжусь тем, что у меня получилось и так далее.
2: Ну, было бы странно не гордиться вообще.
1: Ну, кстати, я посчитала, сколько действительно людей в мире это сделало. На самом деле, действительно, немного. Потому что вот по данным на конец 2024 года, более 60 человек поднялись на 14 высочайших гор мира.
3: Да, все верно.
1: И из них, ну, естественно, меньшая часть – это женщины.
3: Да, около 10, но сейчас больше. Я думаю, примерно уже около 15 женщин в этом списке.
0: Вы слушаете программу «Я иду искать» на радио «Звезда».
1: Алин, вы сказали, что ваша программа длилась 1,5 года. Меня интересует, прежде всего, как вы вообще пришли к такой идее? Откуда взялась такая мечта?
3: Ну, во-первых, я родилась в Кабардино-Балкарской республике. Кабардино-Балкарию называют «малыми Гималаями». У нас там находится высочайшая вершина России, Европы и очень много других не менее значимых вершин, как Эльбрус. Поэтому всегда, мне кажется, с самого детства я слышала, как люди выполняют какие-то программы, как «Семь вершин», как «Снежный барс». Но, правда, я еще не сделала, не получила титул «Снежного барса». Но про «Семь вершин» я точно знала. Я знала про остальные горы. И как-то интерес, мне кажется, пошел именно оттуда. Потихонечку я начала подниматься на разные вершины. Изначально у меня была огромная мечта подняться на Эверест маленькими шажочками. И мне кажется, я шла к своей мечте, подготавливалась, изучала.
4: А когда вы поднялись на Эверест?
3: На Эверест я поднялась вот в рамках данного проекта. Угу. Это было в 23-м году. Но задолго до этого я решила подняться на Эльбрус. Все с него началось. Было это в 17-м году. Ну, несмотря на то, что я родилась в таком месте, где альпинизм, скажем так, он сильно развит, все же это узкая достаточно специальность. И из местных жителей, честно признаться, мало кто занимается профессионально этим.
4: Я думала, у вас там на Эльбрус как домой ходят. Вот это восхождение на Эльбрус туда-сюда.
3: Некоторые, да, но их мало людей. И в обществе, где я нахожусь, не было людей, кто занимался альпинизмом.
4: Профессионально вы имеете?
3: Да, да. Вот девочки, они обычно занимались танцами, там, национальными танцами, европейскими, ходили на теннис, на гимнастику, но альпинизмом из моего именно окружения никто не занимался. Если бы я знала о таком кружке, возможно, я начала бы раньше, но для себя я посчитала это возможным, когда мне было 24 года, и вот впервые я поднялась на Эльбрус именно в этом возрасте.
4: Вы сказали родителям, что вы хотите подняться?
3: Нет, я не стала так рисковать. Я знала отношение моего папы к этому, он не сильно одобрял это все, говорил, что это неоправданный риск.
2: То есть родители вообще вас не поддерживали в вашем увлечении?
3: Ну, не совсем. Когда я хотела подняться на Эльбрус, ну, естественно, на то время не могу сказать, что он был настолько распиарен, и не так прям много людей желающих было туда подняться.
2: Не был туристическим, как сегодня, да?
3: Ну, он всегда, возможно, был туристическим, но не настолько, как сегодня.
2: А вот вопрос про снежного барса. Вы говорите, титул снежного барса я пока не получила. А что это за титул такой? За что его дают, присваивают?
3: Это такие знаменитые семитысячники бывшего СССР. Их 5. Это семитысячники. Вот.
4: А вот вершины 7, вы сказали, это не то же самое?
3: Нет,
4: это совсем другое.
3: 7 вершин – это уже высочайшие точки каждого континента. Вот, туда же входит Эверест, допустим, как самая высокая точка Азии. Там есть самая высокая точка Северной Америки, Южной Америки, Антарктиды и так далее. Вот это 7 вершин. Есть снежный барс, это про семитысячники, их 5, и вот 14 восьмитысячников. То есть, ну, есть такие программы определенные, это как, наверное, есть люди, которые переплывают 5 океанов или хотят достичь глубины 5 океанов и так далее. То есть, скажем так, такая коллекция.
2: Но автоматом не дается титул. Даже если посетил 14 величайших вершин мира, снежного барса автоматом не дадут.
3: Нет, не дадут, конечно. Это надо побывать, подняться на эти горы. 14 восьмитысячников, эту программу еще называют корона Гималаев, корона Земли. В будущем, если появится такая возможность, время, возможно, попробую.
2: Уверена, что появится.
4: Я тоже не сомневаюсь даже в этом. Мы вернемся к тому, что вот Эльбрус, вы захотели заниматься альпинизмом, да? Вы нашли какую-то школу?
3: Школу нет, я просто решила подняться на Эльбрус.
4: Сами? То есть, или с инструктором? Как? Кто-то был помощником?
3: Ну да, конечно, у меня был друг, он и сейчас есть. Я обратилась к нему, он живет в Терсколе, в Прильбрусе. Обратилась к нему, знала, что он летом водит людей, и попросила его, чтобы он нашел мне человека, с кем я могу подняться. Он мне предложил подняться с ним. Мы с ним вместе начали готовиться, и как-то, да.
4: Понятно. А вот как проходила подготовка к покорению уже дальше 14 самых высоких гор мира, мы узнаем через небольшую паузу.
5: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
6: 5-летний Максим не гулял на улице с декабря. Он вынужден лежать в больничной палате сутки напролет. Уже целый год мальчик борется с опухолью центральной нервной системы. Раковые клетки покрывают головной и спиной мозг практически целиком. Максим перенес около 14 различных операций. Врачи снова и снова спасали ребенка от скопления жидкости в черепе и приступов эпилепсии. Когда-то активный, подвижный малыш теперь угасает на глазах. Вместо игр с друзьями в детском саду он проходит очередной курс высокодозной химиотерапии. Лечение нельзя прекращать ни на минуту. Максим рискует полностью потерять слух. Не допустить самого страшного позволит специальный препарат. Его стоимость более 3 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям Вулдвита для Иванова Максима. Вместе мы справимся.
5: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «Ворлдвита».
7: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
8: Раз, два, три, четыре, пять.
0: Я иду искать на радио «Звезда».
4: У нас сегодня в гостях Алина Пекова, первая в истории России женщина-альпинистка, которая взошла на все 14 самых высоких вершин мира, или, как их называют, восьмитысячники. Как проходила подготовка, меня интересует, и сколько это заняло времени?
3: Физически я с детства занималась спортом.
4: Каким?
3: Художественной гимнастикой, большим теннисом. То есть я всегда была активной в этом плане. Но конкретно к горам я начала готовиться как раз после восхождения на Эльбрус. То есть после него я поняла, что я бы хотела не то чтобы профессионально этим заниматься, но мне хотелось бы именно подняться на Эверест. А для этого на то время это было, как бы на это решиться было гораздо сложнее, не так, как сегодня. Эта вся тема не настолько популярная была. То есть если бы вы сказали там, своим друзьям, что вы хотите подняться на Эверест, они бы наверняка стали бы вас отговаривать, потому что для них это равносильно смерти. И очень много историй разных, где каждый там чуть ли не второй погибает на этой горе. То есть такие представления.
4: Но вас это не остановило, как я понимаю?
3: Нет, мне было очень интересно, это как огромная мечта подняться туда, и я начала готовиться, я поднималась сначала на 5-тысячники, потом 6-тысячники, потом 7-тысячники, потом я подумала, что вот можно было бы подняться и на 8-тысячники, их же 14, их много, то есть не сразу надо идти на Эверест, они же по сложности тоже отличаются, эти горы. Подумала, что можно подняться на самый простой, хотя я считаю, что простых не бывает, 8-тысячников, и вообще гор. Поднялась на сначала на Манаслу, называется гора. Она как раз считается такой не самой сложной.
4: А это была ваша первая, да, первый восьмитысячник?
3: Да, это был мой первый восьмитысячник. Туда подняться тогда не получилось из-за погодных условий.
2: А как вы готовитесь физически? Если, не дай бог, что-то случится, вот что-то пошло не так, давление скакнуло. Какие вообще способы подготовки есть для такого серьезного путешествия?
3: Ну, самое основное – это быть физически готовым. Чтобы... Там,
4: это как надо... кардио готовым? Я...
3: И кардио, и силовые, все вместе. Но в первую очередь я считаю, что человек, он должен проверить с медицинской точки зрения, все ли у него хорошо в плане здоровья. То есть изначально нужно иметь хорошее здоровье. То есть это важно. Потому что на высоте, в таких условиях все болезни и хронические болезни, говорят, обостряются, и это крайне важно, не иметь каких-то тяжелых там, заболеваний.
4: Ну вот вы проверились, врач вам сказал, все, поднимайся, Алин. Дальше как процесс подготовки проходил?
3: У всех все очень индивидуально, все готовятся по-разному, но факт заключается в том, что нужно готовиться. То есть неважно, каким образом, но нужно быть подготовленным.
2: Ну а вы, вот вы как готовитесь? Бегаете по утрам?
3: Я бегала, я ходила в зал. У меня был тренер по бегу, я специально взяла девочку, ну, она была мастером спорта по легкой атлетике. Она помогала мне готовиться именно по бегу, работать над кардио, я также параллельно ходила на теннис. То есть я все, что возможно.
2: Спорт. Спорт неотъемлемая часть жизни.
4: Да. И сколько времени ушло на вот эту подготовку перед вашей первой вершиной, ну, самой высокой?
3: Наверное, полгода. То есть интенсивные тренировки у меня длились полгода, почти каждый день. Ну, естественно, там нужно выделять и время для восстановления, чтобы не получить травмы и не восстанавливаться, да, после этого.
0: Вы слушаете программу «Я иду искать» на радио «Звезда».
2: Вот я знаю, что бывает горняшка так называемая, горная болезнь. Это с давлением, да, по-моему, связано?
3: Не совсем с давлением. Это горная болезнь, когда человек, ну, либо человек очень плохо переносит высоту, есть такие люди, ага. Их, ну, наверное, меньшинство, на самом деле, кто очень остро реагирует на высоту. Чтобы этого избежать, нужно акклиматизироваться. То есть акклиматизация – это постепенное привыкание организма к высоте.
4: Вот отсюда у меня вопрос. Ваш процесс восхождения на все 14 восьмитысячников, как он проходил? Вы взошли на одну вершину, спустились, вот она, следующая вершина видна, пойду обратно туда через какой-то небольшой промежуток времени. Потому что я прочитала, что на 11 восьмитысячников вы взошли менее чем за полгода. 11 за полгода.
3: Да, это же был такой проект и такая задача. Я хотела, ну, для себя, мне интересно было как можно быстрее подняться на эти вершины. И у меня была такая задача.
4: И как это проходило? То есть, еще раз возвращаясь к тому, что поднялись, спустились, опять подниматься?
3: Все правильно.
4: Так и было?
3: Так и было, да. Я за 10 дней у меня 3 вершины было.
4: Боже,
2: ну, с отдыхом?
4: Мой.
2: С отдыхом хоть?
3: Ну, как сказать... За 2 дня очень сложно восстановиться, отдохнуть. Отдых, он был очень короткий.
4: Хорошо, Алина, сколько длилось восхождение? Чтобы мне понять вот этот вот
3: смотрите,
4: по времени.
3: Смотрите, самое первое восхождение, оно неизбежно длится, ну...
2: Дольше других, наверное,
3: последующих. Да, где-то месяц, около месяца. Ну, сейчас, знаете, некоторые готовятся, даже есть такие устройства, гипоксические палатки называются, некоторые люди их берут в аренду, ставят эти палатки дома, настраивают высоту, там можно искусственно настроить высоту, и спят в этих палатках. То есть таким образом они готовятся к горе.
2: Свой организм.
3: Да, да, некоторые таким образом готовятся. Я такой метод никогда не применяла, честно скажу. Ну, некоторые говорят, это эффективно, а для некоторых не очень. Так как я, ну, не использовала такой метод, о нем я много не могу говорить. Но в моем случае, да, у меня уходит на акклиматизацию около месяца. Я как раз могу сходить на Эльбрус на 5642. И таким образом тоже как-то подготовиться к высоте, чтобы не было как раз этой горняшки, не было недомогания или хотя бы снизить к минимуму это все.
4: Перерыв между одной вершиной и второй какой был?
3: По-разному. Все зависит от восхождения, от определенной горы, от сезона. Все зависит от этих нюансов. Иногда это 2 дня мне давалось на отдых. Иногда у меня был месяц. Разные сроки.
4: К новой вершине вы как-то по-новому готовились?
3: Нет,
4: собирали
3: нет.
4: Себя как-то по-новому?
3: Собирала морально, возможно, по-новому, но физически, так как уже акклиматизация после первой горы, она есть, готовиться как-то не нужно. И когда человек уже регулярно ходит в горы, ему не нужно свой организм там, тренировать, сильно там готовится, то есть он примерно понимает, что его ждет, и он готов к нагрузкам.
4: Алина, а вот скажите, восхождение на какую из вершин вам, может быть, далось вот сложнее всего из 14?
3: Сложнее всего такой немножко переломный, если можно назвать момент, у меня был именно в Пакистане после восхождения на К2. В Пакистане вообще как будто бы другие горы, там логистика совершенно другая, которая отличается от Непала. Там горы как будто бы другие. В общем, все кажется другим. И у меня там были проблемы с пермитами, а пермиты – это разрешение на восхождение. То есть на каждую гору мы получаем разрешение.
4: А это документ, то есть, да?
3: Какой-то? Это документ, да, от государства. И у меня именно в Пакистане были проблемы с пермитами. Мне было очень сложно и морально, и физически. Я уже уставшая была, так как К2, она была моей 7-й вершиной. И сразу после восхождения я спустилась, и как раз через день, у меня был один день на отдых, мне нужно было уже двигаться на следующую гору. А там нет никакого транспорта, нужно было пройти, ну, горы относительно недалеко друг от друга находятся. То есть у меня следующее восхождение было на Гашабрум 1 и 2, а между Гашабрумом Ми и К2 расстояние где-то около 20 километров. Когда я спустилась с К2, отдохнула один день, и на следующий день мне нужно было уже пешком пройти эти 20 километров и уже сразу же готовиться к восхождению. А там высота этих лагерей достигает 5000 метров. То есть на высоте 5000 метров нужно пройти эти 20 километров, и там нет такой тропинки, дороги. Там по бездорожью, в общем, приходится то наверх, то вниз по ледникам идти. В общем, когда я добралась до базового лагеря, в тот же час мне сказали, что мы выходим ночью, нужно
4: даже
3: готовиться.
4: Даже на перерыв не было времени.
3: Да, у меня было несколько часов, чтобы просто поспать и собраться. То есть я, по-моему, 3-4 часа все-таки мне удалось поспать после проделанного пути и после сложнейшего восхождения. А мне нужно было уже думать о том, что надо собираться и выходить уже на следующую гору. Конечно, было очень сложно. Я чувствовала себя разбитой, уставшей очень сильно. Плюс еще вот эти моменты с пермитами, а то, что там близился уже конец сезона, то, что я могу не успеть на гору. Ну, все эти моменты, конечно, для меня тогда очень сложные были.
4: У нас сегодня в гостях Алина Пекова, первая в истории России женщина-альпинистка, которая взошла на все 14 восьмитысячников.
8: Раз, два, три, четыре, пять.
0: Я иду искать. На радио «Звезда». Продолжим после новостей.

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира. Это исторические и познавательные программы. Это аудиокниги. Научно-популярная и художественная литература. Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.
1: Вы слушаете «Радио «Звезда». Новости.
2: В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Сейчас новости культуры. На петербургском форуме «Петербургские сезоны» в Мариинском театре прошла российская премьера оперы Генделя «Тамерлан» в постановке режиссера Стефана Поды. Это часть культурной программы Узбекистана на ПМЭФ. Большой театр Узбекистана представил масштабное шоу с более чем 160 артистами, включая народного артиста Джанисбека Пиязова, испанского тенора Хуана Санчо и аргентинское сопрано Веронику Канхеми. Композитор Кирилл Рихтер переработал партитуру Генделя, добавив узбекские национальные инструменты. Ранее проект уже был показан в Дубае и Вене, подчеркивая роль культуры в глобальном диалоге. Искусственный интеллект может убрать порог входа для производителей видеоконтента, что приведет к увеличению количества материалов и дальнейшей фрагментации аудитории. Такое мнение выразил директор по стратегии национальной медиагруппы Дмитрий Пашутин.
3: Ключевой, нам кажется, ближайший вызов – то, что искусственный интеллект полностью уберет порог на вход в производство видеоконтента, например. Естественно, он не научится создавать такие же талантливые, там, не знаю, сериалы, передачи, но очень-очень сильно размоет это пространство. Это означает, что контента станет еще больше, что контакт с ним станет еще более фрагментированный. В этих условиях окончательно сложно станет доносить информацию.
2: Дмитрий Пашутин отметил, что несмотря на внедрение искусственного интеллекта, людям все равно нужны большие общие истории для обсуждения. Во Всероссийском музее декоративного искусства открылась выставка Вера Мухина «Диалоги и грани», представляющая скульптуру.

0: уникальные работы, такие как пресс-папье «Краб». Куратор выставки Кирилл Гаврилин рассказывает, что участие в Парижской выставке 25 года вдохновило Мухину на работу со стеклом. Юбилейный сезон программы «Военные оркестры в парках» стартует в Москве в парке Горького. Все лето жители и гости столицы смогут наслаждаться любимыми мелодиями в исполнении профессиональных военных музыкантов. Дирекция фестиваля «Спасская башня» при поддержке Министерства обороны Российской Федерации и Департамента культуры Москвы продолжает развивать одну из красивейших музыкальных традиций. Программа станет прологом 18-го международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня», который пройдет на Красной площади в Москве с 21 по 30 августа. В летне-осенний период зрителей ждет 18 концертов оркестров силовых ведомств. Это были новости культуры. Евгений Шматко, служба информации медиагруппы «Звезда».
1: Принято считать, что чудеса происходят где-то там, на краю света. На самом деле все намного ближе. Не зря же говорят: удивительное рядом. Уникальные природные и рукотворные памятники нашей страны в программе «Семь чудес России». Слушайте сегодня в 2 часа дня на радио «Звезда». Реклама. Их знают и любят в каждом доме. Самые близкие и родные нам звезды. Звезды телевидения. В их честь в галерее звезд у подножия Останкинской башни загораются памятные знаки. Стоит навести камеру телефона на QR-код, как станет доступна информация о легендарных дикторах и телеведущих. Интерактивная галерея звезд ждет своих поклонников в историко-познавательном комплексе Останкинской башни. 6+.
2: С 10 по 14 июня в Москве проходит фестиваль «Времена и эпохи». Настоящее путешествие сквозь века от средневековой Руси до 20 века. Городские площадки станут сценой великих событий, определивших судьбу нашей страны. Реконструкции сражений, интерактивные выставки и мастер-классы ждут вас. Ощутите дыхание истории в рамках проекта «Лето в Москве». Узнайте больше на сайте ruspas.ru при поддержке правительства Москвы. 0+.
1: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: искать. Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни.
1: Сегодня у нас в гостях первая россиянка, покорившая 14 высочайших вершин мира – Алина Пекова. Алина, как же приятно сидеть с вами в одной студии, а не быть на горной вершине, потому что там бы мне было страшно, а здесь нет. Вот расскажите, что берет с собой настоящий альпинист, когда восходит на такие вершины? Что в рюкзаке?
2: В рюкзаке, как правило, все самое необходимое. Это горячая вода в термосе, это перчатки теплые, у нас несколько перчаток на все случаи жизни, как говорится. Если это мы про восхождение говорим, то на восхождение мы берем все самое необходимое. Это горячая вода, может быть, аптечку маленькую, рукавицы. И в целом солнцезащитный крем может быть. Такие вещи самые необходимые.
3: Подождите, а палатка там у вас нету в рюкзаке?
2: Ну, это что касается именно штурма. Когда из последнего лагеря мы идем на восхождение, на саму вершину, мы берем очень мало вещей с собой, все самое необходимое.
1: А веревки, карабины?
3: Подождите, секундочку.
2: Это все на поясе.
3: Подождите, Алин, чтобы я это поняла. Но когда вы, как говорится, стоите еще не на промежуточном лагере, а еще внизу, на вас рюкзак.
2: Да.
3: Сколько он, во-первых, весит?
2: По-разному. У нас же несколько стадий идет. Вариант первый. Мы добираемся до базового лагеря. То есть, опять же, в рюкзаке мы несем все самое необходимое, потому что нам помогают либо животные, типа яков, мулы, они помогают транспортировать вещи

0: дом базового лагеря.
1: То есть вы это не на себе тащите,
0: да,
1: извините,
0: это
1: да?
0: Это не нужно на себе тащить, это всю жизнь, как бы, все пользуются такими услугами. Если это не животные, которые помогают, то это может быть вертолет, это могут быть проводники. То есть до базового лагеря максимально добираются люди.
1: Более-менее комфортно, я бы так сказала, да?
0: Да,
1: а на каком, на какой высоте находится базовый лагерь? Первый, я так понимаю, да, это?
0: И базовый лагерь зависит, высота зависит от конкретной горы. На базовый лагерь, он расположен на высоте 4200 метров, а на Макао 5700 метров.
1: По крайней мере, теперь я представила, что сначала альпинисты добираются до вот этого базового лагеря, у вас установлены уже палатки, тепло и уютно, и хорошо. Там вы можете отдохнуть, собраться с мыслями.
0: Относительно тепло и относительно комфортно, да.
1: Вас там кормят.
0: Да.
2: Кстати, как с едой там обстоят дела в горах? Что вы там едите?
0: В базовых лагерях у нас, в принципе, есть все самые необходимые продукты.
2: Ну, газовые плитки, можно там что-то подогреть, а дальше вот вы пошли с 4000
0: выше. Дальше на вершину, ну, если брать именно меня, я на высоте не очень хочу есть, потому что из-за высоты такого аппетита нет. Но нужно пить много воды, это обязательно. Ну и все же через не хочу, приходится есть, так как нужна энергия. Я с собой беру всякие батончики, это могут быть шоколадные батончики, может быть какая-то сладкая вода. Некоторые любят брать с собой сублиматы, но опять же я не очень люблю сублиматы, поэтому я предпочитаю, если я внизу в базовом лагере, я иногда либо сама готовлю, либо прошу, чтобы мне заранее там отварили рис простой, там, без специй и так далее. Я могу просто обычный рис с собой там взять, либо какую-то лепешку.
1: То есть, как только вы, что называется, перевели дух, да, вот в этом базовом лагере начинается восхождение. Длится сколько по времени? Вот до вершины. Это же проходится за сутки, я так понимаю. У вас нету промежуточных этих базовых лагерей с палатками? Где-то
0: есть. Почему да? Нет, угу. Да. Мы же на первое восхождение уходит около месяца. Вот. В течение этого месяца как проходит акклиматизация? То есть, допустим, пришли мы там на высоту 4000 метров, либо 5000 метров, не имеет значения. Конечная цель – это добраться до 8000 метров. К этой высоте мы не готовы, но мы должны подготовиться и можем. Как проходит акклиматизация? Сначала мы приходим на высоту 4000 метров, ночуем там, проводим пару дней, потом мы поднимаемся выше, допустим, на 5000 метров. Мы проводим там ночь, потом спускаемся на 4, да. Потом мы проводим опять несколько дней на 4000 метрах, но потом опять поднимаемся в первый лагерь,
1: на 5000, да?
0: Да, на 5, потом проводим опять, может быть, там ночь, потом еще поднимаемся еще выше во второй лагерь, там проводим ночь. И только таким образом наш организм привыкает к высоте. То есть невозможно прийти в базовый лагерь и прямиком
1: сразу, да, сразу пойти на вершину.
0: Да.
1: Алин, была ли разница в ваших ощущениях, когда вы шли вот на первую свою вершину, а потом на последнюю, на 14-ю? Ну, в рамках программы, я имею в виду.
0: Ну, наверное, самое первое то, что на своем первом восьмитысячнике у меня было много энергии, я была полна энтузиазма, а на последнем как бы хотелось побыстрее уже завершить проект. Но в целом настрой был одинаковый.
1: Одинаковый.
0: Да, настрой был одинаковый.
3: Вы слушаете программу «Я иду искать». На радио «Звезда».
1: А было ли у вас такое чувство, когда вот после того, как вы 11 восьмитысячников меньше, чем за полгода взошли на них, не было ли у вас желания «все бросаю, не хочу»?
0: Такой момент у меня как раз был после К2, то, что я рассказала историю, но это длилось, наверное, несколько секунд. Потому что я понимала, что, ну, я не знаю, но тот период времени, пожалуй, это была самая огромная цель моей жизни, поэтому вот так вот бросить, оставить это все я не могла. То есть нужно было обязательно в своей же голове завершить, довести дело до ума. Раз я начала, я должна была это закончить.
1: Такая вот целеустремленная.
2: Да. А были экстремальные ситуации? Вот именно в вашей практике?
0: На К2 мне было очень плохо, у меня там поднялась температура, я лежала в палатке, у меня начиналась, видимо, простуда, меня трясло, я лежала и думала, как же я поднимусь, а на следующий день нужно было отправиться в штурмовой лагерь и в тот же вечер пойти на штурм, то есть на восхождение. Вот. И я думала, боже мой, вот я сейчас лежу, как будто бы абсолютно беспомощная, я даже не могу там перевернуться, и друзья мои, они как бы, ну, там какое правило, если ты не можешь идти наверх, тебе нужно идти вниз, то есть никто не может с тобой сидеть и говорить тебе, ну, давай там попробуем, или там нянчиться, скажем так, никто этим не занимается, то есть ты сам для себя решаешь, или ты идешь наверх, либо ты идешь вниз, и я на тот момент лежала и думала, и чувствовала себя беспомощной. Я смотрела в этот потолок палатки, если так можно сказать, и невольно слеза покатилась по моим щекам. То есть я немного позволила себя пожалеть на тот момент, потому что действительно было очень сложно. Но как-то, я не знаю, так получилось настроиться, что через какое-то время стало просто гораздо легче и идти, и мыслить, и, в общем, все-таки пришлось идти наверх, и получилось.
1: А вы сказали «друзья». А сколько вас окружает человек во время восхождения?
0: По-разному. Иногда в некоторых экспедициях нас там по 10 человек, 15 человек. Ну, в среднем, да, 10-15.
1: Мужчины, женщины в основном?
0: Да, допустим, когда я на Анапурне была, я единственная девушка была первое время.
1: Одна? Девушка, и если там вас, говорите, 10 человек, 9 мужчин вокруг
0: да.
1: вас. Алин, а есть ли разница в том, вот как женщины и мужчины ведут себя при таких серьезных подъемах?
0: Я считаю, что здесь, наверное, речь не идет о каких-то гендерных признаках. То есть человек может быть сильным физически, морально, и это абсолютно не зависит от пола.
2: Вот есть, например, какие-то виды там туризма, спорта, в которые ну ни за что нельзя одному ходить. Вот, например, там спелеология. Нельзя в пещеру одному спускаться. А на вершину можно одному подниматься?
0: Можно.
2: Вы поднимались?
0: Совершенно одна на какую-то гору. Совершенно прям одна угу. нет. Это называется соло-восхождение. Некоторые альпинисты, ну, самые профессиональные, это практикуют. У меня соло-восхождений, ну, серьезных каких-то не было.
1: А нет, я все-таки вернусь к вопросу мужчины и женщины, если mm-hmm. вы не против. Алин, были же у вас, когда и женщины были рядом с вами?
0: Конечно.
1: Женщины чаще друг друга поддерживают, чем, допустим, женщины среди мужчин. Ну, то есть мужчина, как мне кажется, может сказать, ну, что ты, девушка, ну, вот и сиди здесь в палатке и плачь, а я пошел дальше, выше. А женщина, она подруга, соберись, мы пойдем с тобой вместе туда.
0: Ну, по-разному бывает. Ну, девушки, женщины, они все, конечно, относительно. Есть и те, которые поддерживают, есть, ну, на моем пути были и те, которые поддерживали, и не поддерживали. Опять же, повторюсь, тут не зависит от пола. Да, в самом начале пути у меня в основном мужчины, они как-то, наверное, не могли принять как раз на Анапурне, когда я была одна среди мужчин. Многие из них мне говорили, ну, что ты здесь делаешь, это опасно, я бы на твоем месте, ну, если бы я был бы там на месте твоих родителей, родных, близких, я бы ни за что тебя не отпустил, тебе здесь не место. Что-то в этом духе мне в самом начале пути говорили неоднократно. Вот, это меня не могу не задевать, конечно, это меня задевало, но просто я помнила, какая у меня задача и цель, я ничего не объясняла этим людям, а просто шла к цели.
1: Алин, когда вы достигаете вершины, сколько вы времени там проводите?
0: По-разному. Был случай на Броуд-пике, тоже гора находится в Пакистане, погода была идеальная. Было солнечно, остальные, ну, все пики вокруг, их можно было хорошо разглядеть. Вот. И мы провели на вершине около 40 минут. Да, мы там просто сидели.
2: Это много считается.
0: Это считается очень много.
1: Конечно, представляешь, выше 8 тысяч метров. сидишь на вершине.
2: Я не представляю.
1: Так, 40 минут.
0: Мы сидели, мы болтали, мы...
1: Ах, вы даже еще могли болтать.
0: Да, да, да. Ну, у нас было не так много людей, у нас было 4 человека. И мы сидели, фотографировали, общались. То есть мы провели на вершине, я считаю, много времени. А была другая вершина, Нанга Парбат. Мне просто восхождение далось настолько сложно, что мы шли всю ночь, было очень холодно, ветрено. Мне, честно говоря, просто хотелось прикоснуться к вершине и убежать оттуда, что и я, собственно, сделала.
1: Алина, а вот спускаться сложнее, чем подниматься?
0: По статистике говорят, что на спуске случается много трагедий. То есть, ну, большинство несчастных случаев случается на спуске. С этим можно согласиться, потому что человек, когда поднимается наверх, понятное дело, он вкладывает все свои силы, энергию именно на подъем. Вот. И он не сильно задумывается о том, что нужно еще и спуститься вниз. Мне проще спускаться вниз, потому что я осознаю, что уже сходила на вершину, поднялась, и у меня как будто бы открывается второе дыхание, мне просто хочется пойти вниз.
1: Вот еще такой вот конкретный вопрос. А как кто фиксирует вот то, что вы добрались до вершины? Как определить, что это реально вершина?
0: Ну, наверное, есть географы, топографы, которые определяют это все.
1: Но я понимаю, а вот у вас там?
0: У меня это GPS-навигаторы тоже помогают. У нас есть специальные часы. Еще как обязательное доказательство, это фотография. Все фотографируются на вершине.
1: А если сейчас же такие технологии, можно подменить что-то, нет?
0: Есть эксперты, которые могут очень легко определить, даже говорят по отражению ваших солнцезащитных очков, понять, вы на истинной вершине или нет.
1: Зачем вы все-таки поднимаетесь в горы?
0: Как говорит один альпинист, во-первых, это красиво. Я считаю, что это занятие, оно интересное. Это в какой-то степени про путешествие вообще.
1: Мечта еще какая-то есть?
0: Ну, я еще вот недавно завершила программу «Семь вершин». То есть я поднялась на 14 самых высочайших вершин мира и на 7 высочайших вершин каждого континента. Вот, я побывала на каждом континенте, побывала на Южном полюсе. Хотелось бы побывать на Северном, кстати, полюсе. Тоже интересное путешествие. Ну, Северный полюс, он пока что закрыт. Он закрыт уже много лет, и пока что непонятно, когда его откроют. Есть звание «Большой шлем исследователей».
1: Ух ты.
0: По возможности я бы хотела его получить, до него мне осталось побывать на Северном полюсе.
1: То есть когда вы вот еще побываете, вы получите большой шлем исследователей.
2: Да. То есть вот как все связано. Сначала нужно поехать на закрытый Северный полюс, а потом получить... этот большой шлем.
1: Не, но перед этим нужно еще на 14 вершин зайти.
2: В общем, мы желаем, чтобы Северный полюс открылся, вы туда съездили, шлем был у вас, и все было достигнуто.
0: Спасибо большое. Это пока что не самая основная цель, но если откроют, то можно было бы попробовать. Но это не стоит прям так, что я... Вот это цель моей жизни.
1: В любом случае, Алина, нам очень приятно, что вы пришли к нам в гости. Поделились с нами своей историей, своим открытием, своей историей поиска. И мы, естественно, желаем вам новых историй, новых поисков и новых открытий.
0: Спасибо.
1: У нас сегодня в гостях была Алина Пекова, первая в истории России женщина-альпинистка, которая взошла на все 14 самых высоких вершин мира, как их называют восьмитысячники. Друзья, если у вас есть своя история поиска и находки, пишите нам в сообщество «Радио Звезда» ВКонтакте, «Одноклассники» и «Телеграм».

0: искать. Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни. На радио «Звезда».
1: Деревья, как люди, и тоже любят общество себе подобных. Одиночество предпочитают лишь немногие.
2: Деревья. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».
0: Человек и время.
3: Сады Версаля кажутся местом вне времени. Одним из самых изящных символов эпохи абсолютной монархии стали солнечные часы. В 17 веке механические часы уже существовали, но они часто спешили или отставали. А вот солнечные считались эталоном точности. В садах Версаля их было много. Простых и сложных, строгих и декоративных. Они украшали аллеи, террасы и укромные уголки, где гуляли придворные. И напоминали, даже солнце подчиняется королю. Для Людовика XIV время имело особое значение. Его день был расписан по минутам. Подъем, прием придворных, обед, прогулки, вечерние церемонии – все шло по строгому распорядку. Солнечные часы в садах подчеркивали эту идею. Король правил не только людьми, но и ритмом жизни.
0: Человек и время.
3: Эпоха барокко любила символы. Тень на часах напоминала о бренности бытия. Пока придворные плели интриги и боролись за внимание монарха, стрелка медленно ползла по циферблату. Она говорила о том, что хоть власть и велика, но день все равно закончится. Даже абсолютная монархия имела свои пределы. Некоторые солнечные часы в Версале были настоящими головоломками. Они показывали не только час, но и дату, знак зодиака. Это восхищало гостей и подчеркивало уровень развития науки при дворе. Король любил выглядеть покровителем знаний и прогресса. Сегодня солнечные часы в садах Версаля кажутся тихими свидетелями прошлого. Они больше не управляют жизнью дворца. Но их тени все так же ложатся на камень. Они напоминают о королях, роскоши барокко и о том, как власть пыталась остановить ход времени.
0: Человек и время.
4: Говорят, мужчины читают детективы, женщины – любовные романы, а подростки предпочитают фантастику. Но все мы всегда интересны непридуманные истории. Специальный проект «Радио Звезда» и издательство «Ломоносов» «Библиотека нонфикшн» основана на реальных событиях. Слушайте сегодня в 10 вечера на радио «Звезда».
5: Это история о маленькой, но очень храброй девочке Милане. Милана была долгожданным ребенком, настоящим счастьем для своей семьи. Она росла улыбчивой и здоровой девочкой. Но в 7 месяцев случилось страшное. Внезапно голова начала стремительно увеличиваться. Счет шел на минуты. Экстренно установленный шунт спас Милане жизнь. Это оказался страшный диагноз – опухоль головного мозга. Милана прошла тяжелое лечение и в 2025 году победила рак. Сейчас девочке жизненно необходима восстановительная терапия стоимостью 2 миллиона 520 тысяч рублей. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 87-76. указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Жигульской Милане. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
6: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 2 часа дня в Москве. В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Российские военные ударили по украинским патрульным катерам, объектам транспортной, энергетической и портовой инфраструктуры, используемой в интересах ВСУ, а также по местам сборки и запуска беспилотников, сообщили в нашем Министерстве обороны. Там добавили, что российские средства ПВО за сутки сбили 11 авиабомб, снаряд «Хаймарс» и 500 беспилотников. Потери украинской стороны за сутки составили более 1300 боевиков. Положительная динамика в отношении общества к людям с инвалидностью фиксируется в России по результатам национального рейтинга качества жизни Агентства стратегических инициатив. Об этом в интервью ТАСС сообщила генеральный директор ОСИ Светлана Чупшева.
2: Важная тема про инклюзию, про отношение к людям с инвалидностью, про формирование культуры, создание возможностей для людей с инвалидностью. Мы в рейтинге это тоже замеряем и в части инфраструктуры, и услуг, и профессионального развития для человека. И здесь тоже видим положительную динамику.
1: Агентство стратегических инициатив формирует национальный рейтинг качества жизни с 2021 года. Он дает комплексный взгляд на качество среды для жизни в регионе и содержит статистические данные, а также результаты социологических опросов и показатели, собираемые при помощи инструментов геоаналитики. 1 человек погиб, 5 получили ранения в результате предполагаемой террористической стрельбы в центре Израиля, пишет агентство Reuters. Предположительно, стрельба началась на автозаправке в районе Кочев-Яир. Вертолет осматривает район, где произошел теракт. Во время обысков обнаружено оружие, пишут местные журналисты. Предполагаемый преступник, открывший стрельбу, нейтрализован, сообщает полиция Израиля. Куба начала раздавать оружие гражданским, призвав население готовиться к возможному вторжению Соединенных Штатов, утверждает Вершин Финал. По данным издания, такие меры связаны с ростом напряженности вокруг острова и усилением американского присутствия в регионе. Как передает CNN, подготовка к возможному военному сценарию уже затронула повседневную жизнь в Гаване. В государственных учреждениях и организациях обсуждают действия на случай чрезвычайной ситуации и возможных боевых действий. Напомню, 5 января Дональд Трамп заявил, что США ставят целью смену режима на Кубе. По его словам, Вашингтон займется этим вопросом после Ирана. Средние зарплаты в России более 200 тысяч рублей в марте зафиксированы в 5 отраслях. Это следует из данных Росстата, которые изучил ТАСС. Так, средние зарплаты в 226 тысяч рублей зафиксированы в сфере добычи нефти и газа, а также в области информации и связи, в производстве табачных изделий 218, в отрасли воздушного и космического транспорта 223 тысячи рублей.
3: Принято считать, что чудеса происходят где-то там, на краю света. На самом деле все намного ближе. Не зря же говорят «удивительное рядом». Уникальные природные и рукотворные памятники нашей страны в программе «Семь чудес России». Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: радиозвезда.
1: Образ небесного града, нового Иерусалима. Памятник воинской славы и русского государства. Его построили в честь победы Ивана Грозного над Казанским ханством, а в народе стали называть именем Блаженного. Самый узнаваемый храм нашей страны и визитная карточка столицы.
2: Семь чудес России. Покровский собор.
1: Все его знают как храм Василия Блаженного, хотя официальное название – собор Покрова Пресвятой Богородицы, что на рву. Уникальный архитектурный ансамбль был возведен на Красной площади неподалеку от Кремлевской стены. Раньше в этом месте проходил Алевизов ров, соединявший Неглинку с Москвой-рекой. В позапрошлом веке канал был засыпан, но память о нем сохранилась, и во многом благодаря названию собора. Сам храм был обещан Иваном Грозным за покровительство небесных сил в казанских походах. Главная битва произошла в день Покрова Пресвятой Богородицы, 1 октября по старому стилю 1552 года. Штурм Казанской крепости завершился победой русских войск, и центральный храм назвали в честь православного праздника. Всего же возведут 9 церквей. 5 из них, включая Покровскую, во славу воинскую и во имя святых покровителей. Например, церковь в честь Александра Свирского и храм трех патриархов константинопольских. Именно в день их памяти, 30 августа, была разгромлена конница татарского князя Япончии, спешившая на помощь казанцам. Еще 4 храма посвящены церковным событиям второй половины XVI века, рассказывает Татьяна Сарычева, заведующая музеем Покровский собор.
3: Например, одна из них во имя великорецкой иконы святителя Николая была связана с важнейшим событием в церковной жизни, которое произошло накануне закладки Покровского собора зимой 1555 года, когда в далеком городе Хлынове на только что присоединенных поволжских татарских землях была обретена чудотворная икона святителя Николая, которая оставалась несгораемой, хотя горел не единожды храм, в котором она находилась. И по велению митрополита всея Руси и московского Макария она была принесена в Москву для всеобщего почитания, и поэтому одна из церквей Покровского собора была освящена во имя иконы. Еще одна церковь во имя преподобного Варлаама Хутынского. Историки спорят, почему в Покровском соборе появляется церковь во имя преподобного новгородского святого. И одна из версий, что в день памяти святого 6 ноября 1552 года Иван Грозный как раз вернулся и вступил в Москву после победоносного казанского похода. К тому же мы знаем, что Варлаам Хутынский – это был небесный покровитель Рюриковичей, в том числе отца Ивана Грозного, Василия III, который даже перед постригом принял схему с именем Варлаам.
1: Восточная церковь посвящена Святой Троице. Считается, что Покровский собор стоит на месте Древней Троицкой церкви, а западная, входа Господня в Иерусалим, связывает храм Покрова, что на рву, с образом Небесного Града. Строительство собора, начатое летом 1555-го, завершилось спустя 6 лет. Сроки по тем временам рекордные. Над Красной площадью и всей Москвой возвысилось архитектурное чудо невиданной красоты. 8 столпов будто встали в хоровод вокруг главной церкви. Каждый увенчан куполом, у каждого свой вход, но все стоят на едином основании. А основание собора – высокий подклет. В этом еще одна уникальность архитектурного ансамбля. Под сооружением высотой 65 метров нет глубокого фундамента. Говорят, в подклете некогда хранилась царская казна, а вела к ней потайная лестница, сооруженная прямо в толще трехметровой стены.
2: Покровский собор. Семь чудес России.
1: Главная находка для исследователей – это сам храм, композиция которого – большая загадка. Архитектурную концепцию разрабатывал митрополит Московский и всея Руси Макарий. В соборе читается образ небесного Иерусалима. Если взглянуть на храм сверху, его церкви образуют фигуру восьмиконечной звезды. Это напоминание о звезде Вифлеемской, указавшей волхвам путь к младенцу Христу, Спасителю мира. Но восьмиконечная звезда – это еще символ Пресвятой Богородицы, престол которой в центральном храме означает главенство и заступничество над землей русской. При этом шатровая форма церкви, возможно, символизирует сень, навес над престолом или мощами святого. Архитектурный язык Покровского собора многозначен.
0: И образы Святой Земли, и образы храма Соломона, и образы храма Гроба Господня, и одновременно Града Небесного, то есть Небесного Иерусалима, вот это все вместе взятое и дает нам то, что мы видим сейчас на Красной площади.
1: Старший преподаватель школы дизайна Высшей школы экономики, профессор Международной академии архитектуры Московского отделения Сергей Ковторадзе.
0: Дело в том, что если мы прочитаем Апокалипсис, то есть Откровение Иоанна Богослова, что будет в конце времен, то там уже не будет рая, вот в смысле райского сада. Вместо этого к нам с небес спустится Град Небесный, он же и Град Небесный Иерусалим. Это такой прекрасный город, окруженный стенами, сложенными из драгоценных камней. Ширина, длина и высота равны, то есть это такой куб в объеме. В этом городе не будет храма и не будет солнца, потому что в них, как сказано в Апокалипсисе, сам Агнец. И вот эта тема Иерусалима, она и есть главной в этом соборе. Его так и называли, особенно иностранцы, уже в 17 веке это известно, Иерусалимом.
1: В допетровские времена был обычай крестного хода шествием на осляти. Символическое действие сопровождало праздник «Вход Господень в Иерусалим» или «Вербное воскресенье». При всей грандиозности внешнего облика внутри Покровский собор был тесен. Поэтому прихожане собирались на Красной площади, которая превращалась в огромный молящийся храм. Его алтарем и престолом становился собор, а входом – воскресенские ворота, что соответствовало образу нерукотворного храма Града Божия в городе земном. Процессия выдвигалась из Успенского собора Кремля. Впереди шел царь, который вел под усы коня, воспоминание о входе Господнем в Иерусалим. Коню приделывали специальные длинные уши. Он изображал осла. А верхом ехал митрополит, который символически представлял Христа, входящего в Иерусалим. В Покровском храме совершалось богослужение, и процессия возвращалась в Кремль.
2: Семь чудес России. Покровский собор.
1: В 1588 году Покров о девяти верхах получил десятый предел, освященный в честь Василия Блаженного. По преданию, известный московский чудотворец завещал похоронить себя у стен Покровского собора. Спустя 27 лет после его канонизации сын Ивана Грозного, Федор Иоаннович, повелел пристроить церковь над захоронением святого.
4: На Руси такого в отношении простого народа никогда явления не было, чтобы человека фактически при жизни, при памяти поколений, ну, еще были живы люди, которые его видели, да, и второе поколение, которые слышали рассказы о нем от очевидцев, и вот такого человека канонизировали.
1: Такой высокий уровень почитания определенно был связан с неким божественным даром, полагает историк, религиовед Николай Сапелкин. В церкви, построенной в честь московского святого, службы проводились чаще, чем в остальных. Было много историй, связанных с чудесами на могиле юродивого. Поэтому в 17 веке Покровский собор получил второе название – храм Василия Блаженного. Кем же был этот святой, которого так любили москвичи и молодой царь Иван Грозный?
4: Этот человек, будучи еще юношей, в 16 лет оставил мастерство сапожное и начал подвиг юродства. Отказался не только от одежды, почему и получил звание ногой, но отказался и от крова. И самое главное, он еще подвергал себя великим лишениям, отягощая тело веригами, тяжелыми цепями, тяжелыми крестами, для того, чтобы, укрощая тело, у него раскрылось какое-то духовное прозрение. когда Василий Блаженный или Василий Новой заболел, то на сам царь Иван Васильевич и со своей супругой царицей Анастасией навещали его. Это говорит о высокой степени почитания и признания, потому что мало кому, даже из родовых людей, царь с царицей выходили навестить или поддержать болезни. Он умер фактически в начало царствования Иоанна Грозного, но влияние на царя успел оказать за эти 10 лет, и влияние это было во многом, как говорят, связано именно с нравственным поведением. Детство самого царя Ивана Васильевича Грозного было весьма сложным. У него отец рано умер, мать отравили, и, как мы знаем из его переписки с Курбским, Иван Грозный писал, что меня и кормить забывали, и поить забывали, и в одежде я рваной ходил, и мое утешение было только одно – книги, моя свобода. Соответственно, Ивану Грозному достаточно было времени для того, чтобы размышлять об истинах, о ценностях, о том, как государю нужно вести себя со своими подданными. И вот тут примеры юродивого были как раз в тему, когда он подсказывал, кого нужно пожалеть, а кого, особенно из боярства, нужно наказать, потому что он слишком лют по отношению к людям или может стать предателем.
5: Реклама. Международный военно-морской салон «Флот» с 10 по 14 июня в городе Кронштадт. Выставочная экспозиция, деловая и спортивно-демонстрационная программы. Подробности на сайте fleetexpo.ru. Категория 0+.
6: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
2: Семь чудес России. Покровский собор.
1: В Западной Европе имя Ивана Грозного ассоциировалось с казнями. По легенде, после строительства Покровского собора он приказал ослепить зодчих. Эта сцена ярко описано в поэме Дмитрия Кедрина. «И тогда государь повелел ослепить этих зодчих, чтоб в земле его церковь стояла одна такова, чтобы в Суздальских землях и в землях Рязанских и прочих не поставили лучшего храма, чем храм Покрова». А вот старинная летопись гласит: «И потом даровай ему Бог двух мастеров русских, по реклу Постника и Барму». Согласно одной из версий, речь идет только об одном строителе – псковском мастере Барме по прозвищу Постник. Впрочем, по мнению современных исследователей, она не выдерживает критики.
3: Дело в том, что в архитектуре Покровского собора нет никаких элементов, которые связывались бы с архитектурой Пскова, которая имеет характерные архитектурные элементы. Почему считается, что это легенда? Дело в том, что существуют так называемые синотики, поминники, в которых перечислены те, кого приказывал казнить Иван Грозный. Среди них мы не встречаем с вами ни одного архитектора, потому что во времена строительства собора в середине 16-го столетия архитекторы в России, конечно же, были на вес золота. Особенно такие именитые, вероятно, архитекторы, которые смогли выстроить такой удивительный храм.
1: Помимо русских летописей, сведения о храме встречаются в записках иностранных путешественников, рассказывает заведующая музеем Покровский собор Татьяна Сарычева. В 17 веке иностранцы, посещая Москву, дивятся необыкновенному чуду на Красной площади. Кто же построил это великолепие? Никто не знает. И тогда они пишут, что Покровский собор возвел зодчий, которого царь Иван Грозный повелел затем ослепить. Подобные сюжеты в Западной Европе встречались часто. Вероятно, отсюда истоки легенды об ослеплении. Но кем все-таки были эти мастера? Татьяна Сарычева полагает, что Покровский собор могли построить итальянцы.
3: Мы знаем очень много примеров, когда западноевропейские архитекторы, попадая на Русь, получали здесь другие прозвища. Дело в том, что Барма и Постник на самом деле это не имена, а прозвища. Барма – человек, который бормочет. Согласитесь, это очень подходит выходцу из Западной Европы, язык которого плохо понимают на Руси. А Постник – человек, который много постится. Мы узнали о них благодаря Иоанну Иоанновичу Кузнецову, протоиерею Покровского собора, который приходит служить в 1891 году. Он увлекается исследованием его истории. Ему удалось выявить письменный источник XVI века, в котором он и нашел фразу о том, что Покровский собор был выстроен мастерами русскими. Там фраза была «и потом Бог даровал двух русских мастеров Ивану Грозному, Постника и Барму». И с тех пор официальная точка зрения о том, что Покровский собор построен Бармой и Постником, она существовала до недавнего времени. И, в принципе, она не то, что была полностью опровергнута и сейчас. Просто дело в том, что непонятно, кто эти русские мастера. Русские – это не значит, что они жили в России. Те же итальянские мастера, они в Москву попадали через Русь. А Русью тогда называли современную Прибалтику. Поэтому их могли называть тоже русскими мастерами. Не по происхождению, что они родились в России, а как бы по месту, откуда они пришли в Россию.
1: Эту гипотезу подтверждают детали храма, которые встречаются в итальянских постройках, добавляет Татьяна Сарычев. К примеру, первые шатровые церкви в России начали возводить именно итальянцы. До Покровского был храм Вознесения в Коломенском, шатровый столб, построенный отцом Ивана Грозного князем Василием III. Затем появился собор Покрова, что на Рву, с его уникальной архитектурной композицией.
2: Покровский собор. Семь чудес России.
1: Если бы мы перенеслись в Москву 16 века, то не узнали бы храм Покрова, что на Рву. Вместо пестрой раскраски – строгая роспись в технике фрески под кирпич. Нарядных крылец изначально не было, они появятся только в 17 веке. И в это же время возведут предел в честь Иоанна Блаженного, еще одного московского юродивого, который завещал похоронить себя рядом с Василием Блаженным. К концу того же 17 столетия Покровский собор состоял уже из 20 церквей, которые сильно искажали его облик. Во время ремонта при Екатерине II лишние пристройки были разобраны, и осталось 11 храмов. Кстати, тогда же на главах церквей под зеленой краской обнаружили разноцветные фрагменты. Об открытии сообщили митрополиту московскому Платону, и тот решил восстановить многоцветие куполов. Подобный слоеный пирог представляют и стены Покровского собора, отмечает Татьяна Сарычева. Реставраторы сохранили нам примеры разновременных росписей, поэтому путешествие по храму превращается в путешествие во времени.
3: В центральной церкви, в шатре, была выполнена уникальная фреска, аналогов которой не существует. В эту фреску органично были вписаны буквы хромозданной надписи черной краской по белому фону, из которой мы узнали точную дату завершения строительства Покровского собора 12 июля 1561 года. Ни в одном письменном источнике эта дата не сохранилась, только вот в этой уникальной фресковой росписи. В 17 столетии в Покровский собор приходят темперные росписи. Вот как раз тогда появляются изображения тюльпанов, изображения водорослей необыкновенных. Невероятные райские сады расцветают на сводах Покровского собора. И внутри, и снаружи на крыльцах, и на галерее, которая была как раз пристроена в 1670-е годы. В 18 веке приходят масляные росписи, которые расцветают и снаружи на фасадах, и в интерьерах Покровского собора. В конце 19 века, в начале 20 века мы имеем прекрасные росписи, выполненные в характерном тогда русском стиле или стиле модерн в Нижней церкви Святого Василия Блаженного и в примыкающих помещениях.
1: Октябрьская революция 20 века разделила жизнь России на до и после. Богослужения в Покровском соборе прекратились, но сам храм был взят под охрану государства как памятник русской культуры. кое-кто выражал недовольство, что собор якобы мешает прохождению парадов на Красной площади. Есть много историй, что его собирались уже снести, но каждый раз что-то мешало. Рассказывает Георгий Макеев, частный экскурсовод по Москве, автор блога «Макеев покажет».
7: Есть популярная легенда, что когда Лазарь Каганович, тогдашний руководитель Москвы, на макете Красной площади взял фигурку храма, такой, а если ему раз, и повисла тишина, Сталин медленно сказал: «Лазарь, поставь на место». Есть полулегендарная история, что реставратор Петр Барановский, а это отец советской реставрации, забаррикадировался в заминированном храме и говорил саперам, мол, взрывайте вместе со мной. Ну, это, конечно, легенда. Интересная деталь. Внутри храма висели разные цитаты Карла Маркса, там Фридриха Энгельса, Сталина, Ленина про религию. Вот, возможно, это были как охранные грамоты для самого храма. Там часть экспозиции была посвящена борьбе с религией. Перед входом была табличка с цитатой Маркса: «Упразднение религии, как призрачного счастья народа, есть необходимое условие подлинного его счастья». Был период, в храме проходила выставка, которая рассказывала о достижениях советской промышленности.
1: За 5 столетий Покровский собор пережил многое. Пожары, обстрел Кремля, разграбление и даже попытку увести его за границу. Такой идеей, говорят, загорелся Наполеон. А когда стало ясно, что перевести храм в Париж не получится, с досады хотел его взорвать. Возможно, это просто легенда. Но, несмотря ни на что, Покровский собор все-таки уцелел. В 90-е годы богослужения в нем возобновились. И сегодня двери храма открыты как для туристов, так и для верующих.
2: Семь чудес России. Покровский собор.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 14:30 в Москве, в студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Роспотребнадзор запретил купание в столичной зоне отдыха пляж «Динамо». Согласно результатам лабораторных исследований, вода из водоема не соответствует требованиям по микробиологическим показаниям. В Роспотребнадзоре отметили, что территория указанной зоны отдыха может использоваться для пляжного отдыха, занятий спортом, прогулок и других видов досуга, за исключением купания. Победа Миры Андреевой в финале турнира «Ролан-Гарос» стала феноменальным результатом. Так прокомментировал ее победу в беседе с телеканалом «Звезда» теннисист Андрей Ольховский.
2: Насчет игры скажу, что последние матчи очень уверенно выиграла, молодец, и прибавила во всех компонентах. Была фаворитом на этот матч, сказала, что действительно и психологически уверена, и прибавила буквально во всем. Стоит ей пожелать дальнейших успехов, естественно, поздравления с «Ролан-Гарос», ну и стремиться к номеру один, почему бы и нет.
1: Напомню, в финале Андреева одолела Майю Хвалинскую из Польши. Россиянка обыграла соперницу со счетом 6-3 и 6-2. Это первый в ее карьере титул на турнире «Большого шлема». Рособорнадзор рассмотрел информацию об опечатке в слове «позвала» в задании 4 единого госэкзамена по русскому языку. В ведомстве отметили, что ударная буква в слове была выделена, поэтому опечатка не мешала выполнить задание. Теперь Федеральный институт педагогических измерений проведет детальный анализ задания, в том числе с учетом результатов его выполнения учениками экзамена. При подтверждении проблемы будут приняты решения для защиты прав и интересов выпускников, отметили в Рособорнадзоре. Основной период единого госэкзамена, напомню, уже начался 1 июня и продлится до 19 числа. Один человек погиб, пятеро получили ранения в результате предполагаемой террористической стрельбы в центре Израиля, пишет агентство Reuters. Предположительно, стрельба началась на автозаправке в районе Кочав-Яир. Вертолет осматривает район, где произошел теракт. Во время обысков обнаружено оружие, пишут местные журналисты. Предполагаемый преступник, открывший стрельбу, нейтрализован, сообщает полиция Израиля. Регулярный речной

0: до конца года. С открытием нового речного маршрута общая протяженность регулярных маршрутов по Москве составила порядка 34 километров. Столичный электрофлот состоит из 31 инновационного судна, добавил мэр.
1: Деревья, как люди, и тоже любят общество себе подобных. Одиночество предпочитают лишь немногие.
2: Деревья. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».

0: Радиозвезда.
1: Плутовство. Плутовство. Великие авантюристы прошлого.
2: Вторая половина 19-го столетия. Куба, Гавана. Один из самых крупных центров игровых развлечений в Северной и Центральной Америке. Казино, гонки, карточные ставки. Именно сюда в 1856 году приезжает один из самых опытных европейских шулеров в мировой истории. И приезжает неспроста.
3: Я заранее приобрел большую партию карточных колод средней ценовой категории. Такие обычно закупают оптом для всех игорных домов. Каждую карту отметил специальным крапом. Небольшие аккуратные царапины и проколы. Если вдруг заметят, что вряд ли, то наверняка примут за обычный заводской брак. Колоды я отправил в Гавану, где специально нанятые торговые агенты распределили их по казино. Теперь мои крапленые карты лежали на каждом столе. Настала пора играть по-крупному. И я отправился в Гавану.
1: Плутовство.
2: Сеньор Бьянко родился в Испании в первой половине 19 века в семье греков-переселенцев. Считался лучшим карточным мошенником Европы. Его разыскивала полиция сразу в нескольких странах, и талантливый аферист

0: юность решил бежать за океан, а заодно покорить легендарную Гавану, игровую Мекку того времени.
1: Я был неплохим актером. Во время игры всегда жаловался на огромный проигрыш в другом месте. Причем прибеднялся так талантливо, что меня искренне жалели. Первую, как правило, небольшую ставку я, конечно же, проигрывал. Зато потом в руках-то знакомые карты, мои, крапленые. Кстати, больше двух раз в одном и том же казино я не играл. Зачем привлекать внимание?
0: Он действительно не хотел выделяться из толпы. Сеньор Бьянко сам чистил свой костюм, снимал комнату в дешевом отеле, никогда не ел в ресторанах и даже бесплатное шампанское не пил, ссылаясь на привычку к более скромной жизни. Опытный авантюрист не тратил много денег, кроме специальных подставных проигрышей, повсюду ходил пешком, подавал милостыню нищим. Заподозрить в шулерстве такого сдержанного и во всем умеренного человека вряд ли кто мог. Беда пришла, откуда не ждали.
1: В Гаване неожиданно объявился еще один большой игрок. Мой, если можно так сказать, коллега. Я его хорошо знал, француз Лафаркат. Он быстро понял, что к чему, и предложил два варианта: партнерство или полиция. Я выбрал сотрудничество.
2: Плутовство.
0: И деньги потекли рекой. Всего за пару месяцев мошенники обманули десятки казино на общую сумму 3 миллиона долларов. Однако француз Лафаркат не знал меры. Строгие правила аферы не соблюдал. Тратил огромные суммы, играл сразу на выигрыш, делал крупные ставки. К тому же вел он себя очень развязно. Скупал ювелирные украшения, пользовался бесплатной выпивкой, постоянно буянил, кутил. Сеньор Бьянко был вне себя.
1: Какой же он все-таки болван. Я ведь предупреждал не привлекать к себе внимания, но нет. На все упреки француз только отшучивался. Я понял тогда, добром это не кончится. Пора сматывать удочки. К тому же мои крапленые карты поизносились, и казино стали менять основной инвентарь.
0: В 1856 году француза Лафаркада разоблачили и арестовали. К тому времени сеньора Бьянко на Кубе уже не было. Он благополучно вернулся в Европу миллионером и, сойдя с корабля, испарился. Теперь он был богат и вполне мог сменить не только имя, но и род занятий. Больше о талантливом игроке никто ничего не слышал.
3: Сеньор Бьянко. Плутовство. Плутовство. Великие авантюристы прошлого.
4: Ростов, тебе на «вы».
5: В-в-в-в-в. Владимир.
6: На «р». Рыбинск.
4: Ха, Кострома.
5: Арзамас.
6: Суздаль.
7: Подъезжаем.
8: Большое путешествие по главному туристическому маршруту нашей страны. Золотое кольцо России.
9: Остановка Арзамас. Начните прогулку с Соборной площади. Поднимитесь на монастырскую колокольню. Загляните в музей Гайдара и Горького. И обязательно попробуйте фирменное блюдо — арзамасский запеченный гусь с яблоками.
8: Путеводитель по Золотому кольцу России.
10: Слушайте сегодня в 7 вечера на радио «Звезда».
11: Река истории. История реки. Висла.
12: Все мы знаем Владимира Даля как составителя знаменитого толкового словаря. А еще Владимир Даль служил на флоте, был инженером и врачом, воевал. Июля 1831 года пехотный корпус, в котором Даль служил лекарем, оказался прижат польскими повстанцами к берегу Вислы. Она в этом месте была быстрой, стремительной. Мост поляки сожгли. Отступать некуда. Началась паника. Но тут инициативу в свои руки решил взять молодой врач Даль.
13: Отставить панику.
2: Будем строить мост. И делать это, во-первых, так, как я говорю, а во-вторых, очень быстро.
12: С помощью канатов, досок и бочек, найденных на брошенной винокурне, за считанные часы удалось построить переправу. По ней войска перешли на противоположный берег. И тут к мосту подоспели поляки. К ним навстречу вышел невозмутимый Даль.
2: Я полковой лекарь, панове. Здесь на винокурне сотни больных и раненых. Не будьте варварами, не чините насилие над калеками.
12: Рассказывая жалостливые истории, Даль довел своих собеседников до середины моста. Вдруг в одно мгновение выхватил припрятанный под одеждой топорик и обрубил канаты. Остатки переправы моментально подхватила и унесла Висла. Врач умудрился невредимым доплыть до противоположного берега. За эту выходку Далю от командования досталось. В ставку полетели доносы. Однако император Николай I отреагировал более чем адекватно. За проявленную смекалку и самообладание наградил героя боевым Владимирским крестом с бриллиантами.
11: Висла. Река истории. История реки.
1: Помните крылатую фразу? Каждый, у кого нет автомобиля, мечтает его купить. Но зато каждый, у кого есть автомобиль, мечтает его продать. Удерживает от этого только то, что, продав, останешься без автомобиля.
7: Глядишь, все одинаково. Мотор, кардан, четыре колеса, а характер разный. Такой ведь больше нет на свете. Единственное.
1: Машины стали не только частью нашей повседневной жизни, но и полноценными персонажами и даже главными героями любимых книг. Специальный литературный проект «Радио Звезда» «Автомобиль – не роскошь». Слушайте сегодня в 9 вечера на «Радио Звезда».

знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат.

Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра

0: радио «Звезда».
1: Дай пять. Пять удивительных фактов о телефонах.
2: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
1: Факт первый.
3: Из 8 миллиардов человек, живущих на Земле, мобильные телефоны есть у 5,5 миллиардов.
1: Факт второй.
3: В одной тонне старых телефонов содержится золото в 300 раз больше, чем в тонне золотой руды. В среднем в мобильном телефоне около 30 миллиграммов золота.
1: Факт третий.
3: В 1957 году советский инженер Леонид Куприянович запатентовал устройство вызова и коммутации каналов радиотелефонной связи. Его радиотелефон весил около 3 килограммов. Заряда хватало на сутки в режиме ожидания. Радиус действия составлял 30 километров.
1: Факт четвертый.
3: Средний пользователь проверяет смартфон 200 раз в сутки.
1: Факт пятый.
3: В Финляндии проводятся соревнования по метанию мобильных телефонов. Официальный мировой рекорд установлен в 2014 году. 110 метров 42 сантиметра.
1: Дай пять. Пять удивительных фактов о телефонах.
4: Помните пиратов из приключенческих романов? Кровожадные разбойники, которые боялись только черной метки. С попугаем на плече они бороздили моря под флагом с черепом и костями. Грабили суда и зарывали в землю несметные сокровища. Йо-хо-хо! И бутылка рому. Но так ли все было на самом деле? Всю правду о пиратах расскажет профессор школы вычислительных социальных наук Европейского университета в Санкт-Петербурге, кандидат экономических наук Юлия Выметнина в программе «Область знаний». Слушайте ежедневно в 5 часов вечера на радио «Звезда», а также на канале «Радио Звезда» в Рутюб и в нашей группе ВКонтакте. Заходите, подписывайтесь, слушайте. И не забудьте поставить лайк.
5: Нас окружает столько же предметов, сколько звезд в небе. Половину из них стоит признать ненужными. Но есть такие, что хочется воскликнуть: «Вот это вещь! Вот это вещь!» История предметов полезных и не очень.
6: В нем не просто сидят, а блаженствуют.
7: Мне милее старая качалка на веранде.
8: А я за любой вариант, лишь бы не у стоматолога.
5: Вот это вещь.
9: Разновидность стула с мягкой спинкой и подлокотниками. Для современного человека это убежище после рабочего дня. А в прежние времена место считалось тронным, где напротив не отдыхали, а принимали важные решения. И не просто сидели, а восседали. Кресло. В Месопотамии и Древнем Египте это был церемониальный стул. Обычно его изготавливали из ценных пород дерева. Затем обшивали листовым золотом, а сверху наносили изящный рисунок, инкрустированный цветным стеклом или драгоценными камнями. Самое старое сохранившееся кресло – трон египетского фараона Тутанхамона, правившего в 14 веке до нашей эры. Открытие его гробницы в 1922 году британским археологом Говардом Картером стало сенсацией. Среди множества удивительных предметов было найдено резное кресло, отделанное золотом. На спинке изображены фараон и супруга. На задней стороне – 4 кобры с солнечными дисками. А ножки оформлены в виде львиных голов наверху и лап внизу. Царский трон хранится сейчас в Каирском музее. Кресла фараонов были величественны, но обладали недостатком. Сидеть в них было жестко. Это исправили далекие от аскезы древние римляне. На спинке и сиденье кресла появились шкуры и мягкие ткани. А еще античность подарила нам так называемые курульные кресла, разновидность складного табурета с икс-образными ножками. Позднее к сиденью приделали вставную доску, поддерживать спину. Со временем конструкция стала единой, а в качестве материала начали также использовать бронзу и слоновую кость.
5: Вот это вещь!
9: Первое кожаное кресло изобрели голландские мореплаватели в 16 веке, а комфортной эту мебель сделали французы. Между каркасом и обивкой подложили пух, а в качестве обивочного материала стали использовать шелк, гобелен и бархат. Постепенно менялись и интерьеры. В 18 веке сдержанную готику вытеснила причудливое рококо. Появились удлиненное кресло-шезлонг, кресло с ушками, бержер, похожая на заднюю часть повозки модель «Кабриолет» и широкое кресло «Маркиза», специально для дам в платьях с кринолином. В 19 веке для разговора тет-а-тет изобрели двухместное S-образное кресло «Конфидант». Оно выглядело как пара сдвоенных стульев, спинка к спинке. Вариант для троих назывался «Андискре» или «Для болтливых». В конце столетия кресла из гнутой древесины с обивкой из обычного сукна появились в домах попроще. Мягкая мебель перестала быть предметом роскоши. В середине прошлого века вернулась мода на классику. В гостиных появились массивные диваны и кресла. В 90-е признак респектабельности – кожаная мебель. А в 21 веке интерьеры стали лаконичными и чаще встречаются кресла-трансформеры. Но каждому свое. Кто-то предпочтет вольтеровское кресло с выступами на спинке, кто-то выберет элегантный Честерфилд с кожаной обивкой или качалку из ротанга с накинутым пледом. Важно, чтобы кресло было комфортным. А история – поможет определиться с выбором.
5: Вот это вещь. История предметов. Полезная и не очень. Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала. От ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера. Устав и традиции. Служивые люди, воинские династии, верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда».

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 3 часа дня в Москве, в студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Киевский режим поставил задачу, цитата, «закошмарить сотрудников Запорожской АЭС и жителей Энергодара», заявил глава «Росатома» Алексей Лихачев в интервью «Вестям». По его словам, если ВСУ действительно хотят доказать, что это их люди и они как-то о них заботятся, то это нужно делать не через уничтожение социальной инфраструктуры удар за ударом, волна за волной, накатывая на тех, кто приезжает ремонтировать и спасать раненых. Напомню, в последние 2 недели ВСУ наносили массированные удары по ЗАЭС и городу, один удар пришелся в стену машинного зала. Кроме того, во время согласованного при участии МАГАТЭ локального перемирия были атакованы саперы, разминировавшие территорию перед ремонтом одной из высоковольтных линий. Все пляжи Анапы планируется открыть для туристов уже в ближайшее время. Подробности в интервью ТАСС рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
2: Наши туристы традиционно поедут на курорты Черного моря, Азовского. И, конечно, мы все ждем 15 числа, уже окончательно будет принято решение по открытию оставшихся пляжей в Анапе, которые сейчас уже подготавливаются. Все это, конечно, будет способствовать тому, чтобы наши граждане могли отдохнуть.
1: Вице-премьер отметил, что важным фактором роста туристического потока в регион стало открытие аэропортов Краснодара и Геленджика, которые существенно облегчили логистику. Ядовитые гусеницы захватывают Берлин, пишет Бильд. Речь идет о походных дубовых шелкопрядах, чьи волоски содержат токсичный белок таумепатин, вызывающий у человека раздражение кожи, проблемы с дыханием, а иногда и аллергический шок. Их встречали в городе и ранее, но сейчас ареал их обитания стремительно расширяется. Как указывает Бильд, несмотря на постоянную борьбу местных властей с гусеницами, число зараженных деревьев продолжает расти. В прошлом году было зафиксировано более 5000 зараженных. Зараженных дубов в 881 локации в Берлине, и эксперты ожидают, что в текущем году это число продолжит расти. Европа рискует столкнуться с массовой безработицей, если немедленно не переведет дерегуляцию экономики на фоне энергетического шока от войны на Ближнем Востоке, заявил Financial Times глава одного из крупнейших промышленных конгломератов Европы. По его словам, европейские законодатели не потеряют чувство срочности в реформах, в то время как рост цен на газ подрывает конкурентоспособность Евросоюза по сравнению с Соединенными Штатами. И коротко о погоде. Опасная жара надвигается на Москву. На следующей неделе температура перевалит за отметку плюс 30, сообщила «Звезде» метеоролог Татьяна Позднякова. Для Москвы и Московской области уже выпускают предупреждение о неблагоприятных погодных явлениях.
3: Деревья, как люди, и тоже любят общество себе подобных. Одиночество предпочитают лишь немногие.
0: Деревья. Новые исторические заметки. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Про идут столетия, и наши праздники.
1: И каждому дано яблоко.
2: Если звезды зажигают, значит, кому-нибудь суд.
3: Пред нами огромные разнообразные работы.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Здравствуйте! Это программа «Исторические заметки» на радио «Звезда».
6: Деревья, как люди, и тоже любят общество себе подобных. Одиночество предпочитают лишь немногие.
5: Тема нашего сегодняшнего разговора достаточно неожиданная. Мы будем говорить о деревьях. Они – одни из самых старых обитателей Земли. Деревья появились на нашей планете задолго до первых людей и выдержали не один десяток глобальных катастроф. Деревья – неотъемлемая часть нашей экосистемы. Стоит им исчезнуть, и привычный нам мир рухнет. Останется лишь горстка пепла, потому что кислород – основа жизни. Не станет его, и наши дни будут сочтены. Но мы как будто этого не знаем или притворяемся, что не знаем, продолжая ежегодно вырубать леса буквально под корень. Человек, не пили сук, на котором сидишь.
7: Увидя, что топор крестьянин нес, голубчик, дерево сказало молодое, пожалуй, выруби вокруг меня ты лес. Я не могу расти в покое. Ни солнца мне не виден свет, ни для корней моих простору нет. Ни ветеркам вокруг меня свободы, такие надо мной он сплесть изволил своды. Когда б не от него расти помеха мне, я б в год бы сделалась красою сей стране, и тенью бы моей покрылась вся долина. А ныне тонкая, почти как хворостина. Взялся крестьянин за топор, и дереву как другу он оказал услугу. Вкруг деревца большой очистился простор. Но торжество его недолго было. То солнцем дерево печет, то градом, то дождем сечет. И ветром, наконец, то деревцо сломило. «Безумное!» — ему сказала тут змея. «Не от тебя ль беда твоя? Когда б укрытая в лесу ты возрастала, тебе б вредить ни зной, ни ветры не могли, тебя бы старые деревья берегли. А если б некогда деревьев тех не стало, и время их бы отошло, тогда в свою череду ты столько б возросло, усилилось и укрепилось, что нынешней беды с тобой бы не случилось. И бурю, может быть, ты б выдержать могло».
8: Максимы. Иван Андреевич Крылов. «Дерево». Читал Борис Миронов.
4: На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
5: Продолжаем наш рассказ. На сегодняшний день в мире насчитывается порядка 100 тысяч разновидностей деревьев. Но при этом их можно поделить на несколько простых классов. Например, хвойные и лиственные, вечнозеленые и листопадные. К слову, мы ведь не всегда их вырубали. Бывало и сажали. Но так, к сожалению, было не всегда. –

0: Словарь современного города.
1: Б. Бульвар. В 15 веке бульваром во Франции называли укрепленный земляной вал. Он защищал крепость при осаде. Запомните два имени: Людовик XIII и Карл V. Это при них на берегу Сены появились в Париже большие бульвары: Дютампль, Монматр, Бон-Нувель. А что у нас? В 1777 году Екатерина Великая повелела разобрать крепостную стену Белого города и устроить бульварное кольцо по западному образцу. Место под тем большим городом разровнять и обсадить деревьями, а излишний щебень и землю употребить в пользу обывателей. Так появился Тверской бульвар. Жителей окрестных домов пришлось потеснить. Народ бунтовал. Как можно лишать простых людей своего огорода? Где пасти скотину? Но ничего, привыкли. Через несколько лет на месте полуразрушенной оборонительной линии и высохшего рва появилась аллея. Аккуратные клумбы, ряды кустов и деревьев дополнили фонтанами и ручейками. Раньше такая красота встречалась только в парках при императорских дворцах. Но туда простому человеку вход был закрыт. В отличие от Тверского бульвара, куда мог попасть каждый, независимо от ранга и сословия. Ничего подобного Москва еще не видела. Покровские, Никитские, Сретенские, Яузские, Арбатские – все это ворота Москвы, ворота в Белый город. Они сохранились только в виде названий на карте российской столицы. Между воротами когда-то были каменные крепостные стены. Теперь на их месте 10 столичных бульваров.
2: Исторические заметки.
3: Продолжаем наш разговор о деревьях.
4: Топор забудет, дерево никогда.
3: Первое описание годичных колец дерева относится к 332 году до нашей эры. Его сделал ученик Аристотеля Феофраст. А уже в начале 16 века Леонардо да Винчи заметил, что новые кольца образуются у деревьев каждый год, а их вид зависит от климатических условий. Так появилась дендрохронология – особый научный метод, который на основе исследования колец древесины позволяет датировать события, природные явления, предметы и археологические находки. Кстати, чтобы получить полную картину, нужно сопоставить рисунки годичных колец сразу нескольких деревьев, и вы окажетесь в прошлом. Прямо как сейчас.
2: Остров Врангеля. Город Курчатов. Проспект Буденного, мыс Дежнева, парк Горького, площадь Гагарина, поселок Лев Толстой, море Лаптевы.
5: Имя на карте.
6: Псковская область. Усадьба Тригорская в Государственном музее-заповеднике имени Пушкина Михайловская. Дуб кота ученого. Да-да. То самое могучее дерево из поэмы Руслана Людмила.
4: У лукоморья дуб зеленый, золотая цепь на дубе том, и днем, и ночью кот ученый все ходит по цепи кругом.
6: По легенде, возраст пушкинского дуба составляет примерно 450 лет. Считается, что он был высажен с оглядкой на старую языческую традицию на древнем могильном кургане. Это, кстати, подтвердили ленинградские специалисты-антропологи, когда в 1944 году обнаружили в этих местах следы старинного захоронения.
5: Имя на карте.
6: Пушкин посещал Михайловское наездами, так как большую часть времени проводил в Москве и Петербурге. Однако в определенный период жизни поэту все же пришлось задержаться в своем родовом имении на целых 2 года. За вольнодумство Александра Сергеевича сослали именно в Михайловское, а произошло это в 1824-м. Здесь, в ссылке, и были написаны эти слова.
4: «Гляжуль на дуб уединенный, я мыслю, патриарх лесов переживет мой век забвенный, как пережил он век отцов».
5: Имя на карте.
6: Пушкин как в воду глядел. Во время Великой Отечественной под корнями того самого дуба был устроен немецкий блиндаж. Его потолком служили остатки корневой системы несчастного дерева, обшитые сосновыми горбылями. Что ж, фашистов прогнали, блиндаж разобрали, а вот дуб пришлось в буквальном смысле лечить. Глубокую яму регулярно забивали землей, навозом, тщательно поливали и спасли. Так что он переживет еще не один век отцов.
5: Имя на карте.
6: Дерево – памятник живой природы. Такой статус присвоен знаменитому пушкинскому дубу в Национальном реестре старовозрастных деревьев России. Он все еще стоит на высоком холме древнего кургана. Многое видел, многое помнит и очень многое может рассказать.
7: Это история о маленькой, но очень храброй девочке Милане. Милана была долгожданным ребенком, настоящим счастьем для своей семьи. Она росла улыбчивой и здоровой девочкой. Но в 7 месяцев случилось страшное. Внезапно голова начала стремительно увеличиваться. Счет шел на минуты. Экстренно установленный шунт спас Милане жизнь. Это оказался страшный диагноз – опухоль головного мозга. Милана прошла тяжелое лечение и в 2025 году победила рак. Сейчас девочке жизненно необходима восстановительная терапия стоимостью 2 миллиона 520 тысяч рублей. Чтобы помочь, отправьте смс со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Жигульской Милане. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
5: Реклама.
8: Многие давно ставшие привычными слова сейчас обретают для нас свой истинный смысл и свою истинную ценность. Пришло время дать ответ на вопрос: а что ты можешь сделать для своей родины? Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
5: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495. Вы слушаете «Исторические заметки» на радио «Звезда».
3: Продолжаем наш рассказ. Тема сегодняшнего разговора – деревья. Современные исследования говорят о том, что пребывание на природе значительно улучшает эмоциональный фон человека. Достаточно 2-3 раза в месяц выбираться в лес, и шанс впасть в депрессию снизится в несколько раз. Согласитесь, подобный метод куда дешевле и приятней, чем прием таблеток или регулярные походы к психологу. Лев Толстой подтвердит.
9: На краю дороги стоял дуб. Вероятно, в 10 раз старше берез, составлявших лес, он был в 10 раз толще и в 2 раза выше каждой березы. Это был огромный, в 2 обхвата дуб, с обломанными давно, видно, суками и с обломанной корой, заросшей старыми болячками. С огромными своими, неуклюже, несимметрично растопыренными корявыми руками и пальцами он старым, сердитым и презрительным уродом стоял между улыбающимися березами. Только он один не хотел подчиняться обаянию весны и не хотел видеть ни весны, ни солнца. «Весна и любовь, и счастье», — как будто говорил этот дуб, — «и как не надоест вам, все один и тот же глупый, бессмысленный обман». Все одно и то же, и все обман. Нет ни весны, ни солнца, ни счастья. Вон, смотрите, сидят задавленные мертвые ели, всегда одинакие. И вон и я растопырил свои обломанные, ободранные пальцы, где не выросли они. из спины, из боков. Как выросли, так и стою, и не верю вашим надеждам и обманам. Князь Андрей несколько раз оглянулся на этот дуб, проезжая по лесу, как будто он чего-то ждал от него. Цветы и трава были под дубом, но он все так же хмурясь, неподвижно, уродливо и упорно стоял посреди их. «Да, он прав. Тысячу раз прав этот дуб», — думал князь Андрей. «Пускай другие, молодые, вновь поддаются на этот обман, а мы знаем жизнь. Наша жизнь кончена».
5: Исторические заметки на радио «Звезда».
3: Продолжаем наш разговор. Деревья — это не только дрова, мебель, паркет и корабли. Они доставляют человеку еще и эстетическое удовольствие. Многие известные писатели и поэты искали вдохновение именно на природе, глядя на чарующие очертания леса. А сколько замечательных стихов было посвящено вечно зеленым туям или экзотическим пальмам? Не говоря уже о том, на скольких картинах художники изображали необычайно высокое огромное дерево или все тот же загадочный таежный лес.
0: Восемь женщин. Знакомые незнакомки.
10: В 1880 году художник Виктор Васнецов отдыхал в подмосковной деревне Ахтырка. Природа изумительная, просто сказочная. Густые непроходимые леса, озера, покрытые зелеными кувшинками, изумрудные овраги. Работая не хочу, а он так и делал. С утра на прогулку, краски, холсты бумаги, карандаши, верные попутчики. И вот однажды Васнецов повстречал ее, дурочку. Обидное слово. Да, но не все так просто. На Руси дурочками называли юродивых или бедных сирот. Художник случайно увидел на тропинке нищих богомольцев. Они шли в монастырь. Среди них девочка. Грустная, уставшая, несчастная. Столько тоски и печали было в ее глазах, что я прямо ахнул. Каким-то особым русским духом веяло от нее.
0: Знакомая незнакомка.
10: Память как будто сфотографировала образ. Всего за год Васнецов выполнил 4 рисунка, 16 этюдов и множество различных набросков. Название новой картины пришло само. Алёнушка. Героиня народной сказки. Девушка трогательно сидит на камне у пруда, буквально вся сжалась в комочек, голова на коленях, пальцы натруженные, огрубевшие, ноги босые в дорожной пыли. Найдет ли она пропавшего брата? Но Васнецов все равно был недоволен. Чего-то явно не хватало. Поэтому на холсте появились дополнительные персонажи. Ласточки. Или стрижи. Кто именно, спорят до сих пор. Хотя и те, и другие считаются символами надежды. А значит, предполагаемый финал картины сказки счастливый.
5: Исторические заметки.
3: Продолжаем наш разговор о деревьях. Ежегодно каждое дерево прирастает во все стороны. Сделав небольшой поперечный аккуратный срез, мы увидим его годовые кольца. Одно кольцо — это один год, и каждое из колец само по себе неповторимо. Например, если год засушливый, у деревьев образуются узкие кольца, если влажные — широкие. Кстати, деревья могут жить долго, но их жизнь не бесконечна. Хотя, конечно, встречаются и прям-таки уникальные экземпляры.
6: Крым. Суворовский дуб. Белогорский район. Село Яблочное. Когда-то здесь были роскошные сады. Отсюда, кстати, название населенного пункта. Но теперь они исчезли, а под беспощадными ударами времени выстояло только одно дерево. Суворовский дуб. Он просто огромный. Его высота 18 метров, а обхват ствола почти 10 метров. Будучи еще молодым, этот гигант просыпался от грохота копыт всадников хана Мамая, ведь его возраст оценивают как минимум в 700 лет. Но откуда же такое название? Суворовский.
11: Имя на карте.
6: В конце 18-го столетия Россия в очередной раз воевала с Турцией, чьим союзником выступал тогда крымский хан Шагин-Гирей. Последний стоял лагерем в крепости Яни-Кале, сейчас это Керчь, когда вдруг узнал, что к нему приближается русский отряд во главе с Александром Суворовым. Шагин-Гирей выслал ему навстречу войско в 40 тысяч отборных янычар. Две армии сошлись под Белогорском, но начинать сражение не спешили. Турки предложили переговоры, и Суворов принял парламентера в тени огромного зеленого дуба. Но разговора по душам не получилось.
12: Мой повелитель приказал передать вам вот эту пригоршню мака как символ того, что людей у него как зернышек на моей ладони, и что даже для Суворова одинаково невозможно пересчитать его мак, точно так же, как невозможно победить его солдат.
13: Помилуй бог, голубчик. А ну-ка, понюхай-ка кусочек вот этого острого перца.
14: Да не бойся ты, нюхай.
13: Ну что, все понял? Я запросто подсыплю османцам перцу в самые уязвимые места. Не сомневайся. А теперь ступай.
6: Вернувшись в свой лагерь, турок успокоил свое командование. Он заявил, что русские решили драться, но их очень мало. Суворов же, после отбытия парламентера, дал сигнал к наступлению и в тот же день наголову разгромил вчетверо превосходящие силы противника. По легенде, именно после этих событий тот самый дуб, возле которого велись не совсем удачные переговоры, и стали называть Суворовским.
11: Имя на карте.
6: Прошло много лет, а это могучее дерево по-прежнему удивляет. На небольшом расстоянии от земли его гигантский ствол разделяется на четыре примерно равные части. Их жители Белогорска прозвали четырьмя братьями. А еще говорят, что обхватить Суворовский дуб могут только 10 человек. По-другому не получится. Крымские любители старины называют это действие объятием с историей. Я бы сказал иначе. Единение с историей. Как объединился когда-то малочисленный русский отряд и победил вчетверо превосходящего врага. Крым. Суворовский дуб.
11: Имя на карте.
0: Продолжение программы «Исторические заметки» слушайте через несколько минут.

0: Алиса, включи радио «Звезда».
1: Салют, включи радио «Звезда».
2: Маруся, включи радио «Звезда».
3: Слушайте радио «Звезда» в умных колонках.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Сейчас новости науки. Российские и казахстанские палеонтологи изучили окаменелости древних водяных змей и фаланг черепахи в Мангистауской области Казахстана. Экспедиция началась в Уральском регионе, охватила Мангистау и плато Устюрт. Цель – изучение палеонтологического наследия региона для пополнения научной базы. Миллионы лет назад на месте Мангистау был океан Тетис, разделявший Гондвану и Лавразию, который исчез около 5 миллионов лет назад, добавляют ученые. Российские ученые завершили доклинические исследования онковакцины против злокачественной опухоли головного мозга и скоро подадут документы на ее клиническое применение. Подробности в интервью ведущему Russia Today Рику Санчесу рассказала руководитель Федерального медико-биологического агентства России Вероника Скворцова.
2: Существенно меньше мутаций в опухолях головного мозга, и, во-вторых, они очень торпидные, они нереактивные. В этой связи, для того, чтобы эффективной была вакцина, сначала эту опухоль надо разогреть. Необходимое воздействие, скажем, ингибиторы чекпоинт-терапии, то есть контрольных точек иммунитета, для того, чтобы поднять общий иммунитет и привлечь иммунные клетки в опухоль, для того, чтобы потом иммунитет с помощью вакцины направить и убить эти клетки.
1: По словам Скворцовой, завершение доклинических исследований вакцины стало важным этапом развития отечественных технологий лечения онкологических заболеваний. Следующим шагом должна стать подготовка к клиническим исследованиям с участием пациентов. Российские ученые исследовали древнеримский город Парион в Турции с помощью дронов с лидаром и обнаружили новые кварталы и подземные конструкции. Научный сотрудник Эдиль Малгиль провела исследование на акрополе Париона, где благодаря сохранности подземных сооружений удалось выявить прямоугольные здания и группу стен с террасами. Раскопки в городе ведутся с 2005 года, а лидар позволил получить детализированные изображения с плотностью 796 точек на квадратный метр. Это открытие упростит дальнейшие раскопки и изучение Париона, говорят ученые. Ученики 10 класса Антон Шипулин и Андрей Щепановский обнаружили уникальное поведение переменной звезды в созвездии Лебедя, сообщили в пресс-службе Департамента образования и науки Москвы. Они стали победителями регионального и всероссийского этапов конкурса «Звездная эстафета» за свою работу. Научная статья с описанием исследования готовится к публикации в астрономическом журнале. Свои первые открытия Антон и Андрей сделали в 2024 году на занятии кружка «Практическая астрофизика». Это были новости науки. Евгений Шматко, служба информации медиагруппы «Звезда».

0: попугаем на плече они бороздили моря под флагом с черепом и костями. Грабили суда и зарывали в землю несметные сокровища. Йо-хо-хо! И бутылка рому. Но так ли все было на самом деле? Всю правду о пиратах расскажет профессор школы вычислительных социальных наук Европейского университета в Санкт-Петербурге, кандидат экономических наук Юлия Выметнина в программе «Область знаний». Слушайте ежедневно в 5 часов вечера на радио «Звезда», а также на канале «Радио Звезда» в Рутьюб и в нашей группе ВКонтакте. Заходите, подписывайтесь, слушайте и не забудьте поставить лайк.
1: На «Радио Звезда» программа «Исторические заметки».
2: Продолжаем наш рассказ. Тема сегодняшнего разговора – деревья.
3: Дерево сажает один человек, а в его тени отдыхают тысячи людей.
2: Язык птиц, язык цветов. Но мало кто знает, что есть еще и язык деревьев. Его можно обнаружить в классической русской литературе. К примеру, в рассказе Николая Лескова «Леди Макбет Мценского уезда» яблоня становится соучастницей грехопадения главной героини. А в рассказе Бунина «Антоновские яблоки» само плодовое дерево – это символ, уходящий в прошлое России. У Чехова в его «Вишневом саду» то же самое. А вот в романе Ивана Гончарова «Обломов» всего лишь небольшая веточка сирени открывает главному герою тайну влюбленной женской души.
4: Они молча шли по дорожке. Ни от линейки учителя, ни от бровей директора никогда в жизни не стучало так сердце Обломова, как теперь. Он хотел что-то сказать, пересиливал себя, но слова с языка не шли, только сердце билось неимоверно, как перед бедой. «Не получили ли вы письма от Андрея Ивановича?» — спросила она. «Получил», — отвечал Обломов. «Что он пишет?» «Зовет в Париж. Что ж вы?» «Поеду». «Когда?» «Уже...» «Нет, завтра. Как сберусь?» «Отчего так скоро?» — спросила она. Он молчал. «Вам дача не нравится? Или скажите, отчего вы хотите уехать? Дерзкий, он еще ехать хочет», — подумала она.
5: «Мне отчего-то больно. Неловко, жжет меня», — прошептал Обломов, не глядя на нее. Она молчала, сорвала ветку сирени и нюхала ее, закрыв лицо и нос. «Понюхайте, как хорошо пахнет», — сказала она и закрыла нос ему.
6: «А вот ландыши. Постойте, я нарву», — говорил он, нагибаясь к траве. «Те лучше пахнут полями, рощей, природы больше. А сирень все около домов растет, ветки так и лезут в окна. Запах приторный, вон еще роса на ландышах не высохла». Он поднес ей несколько ландышей. «А резиду вы любите?» — спросила она. «Нет, сильно очень пахнет. Ни резиды, ни роз не люблю. Да я вообще не люблю цветов. В поле еще так, а в комнате сколько возни с ними. Сор». «А вы любите, чтобы в комнатах чисто было?» — спросила она, лукаво поглядывая на него. «Не терпите ссору?»
7: «Да, но у меня человек такой», — бормотал он. «О, злая!» — прибавил про себя.
6: «Вы прямо в Париж поедете?» — спросила она.
7: «Да, Штольц давно ждет меня».
6: «Отвезите письмо к нему, я напишу», — сказала она.
7: «Так дайте сегодня, я завтра в город перееду».
6: «Завтра?» — спросила она. «Отчего так скоро? Вас как будто гонит кто-нибудь?»
7: «И так гонит. Кто же?»
6: «Стыд!» — прошептал он. «Стыд!» — повторила она машинально. «Вот теперь скажу ему. Мсье Обломов, я никак не ожидала».
7: «Да, Ольга Сергеевна», — наконец пересилил он себя. «Вы, я думаю, удивляетесь, сердитесь. Ну, пора, вот настоящий».

0: минута. Сердце так и стучало у ней. «Не могу! Боже мой!» Он старался заглянуть ей в лицо, узнать, что она, но она нюхала ландыши и сирени и не знала сама, что она, что ей сказать, что сделать. «Ах, Сонечка сейчас бы что-нибудь выдумала, а я такая глупая, ничего не умею, мучительно», — думала она. «Я совсем забыла», — сказала она. «Поверьте мне, это было невольно, я не мог удержаться», — заговорил он, понемногу вооружаясь смелостью. «Если б гром загремел тогда, камень упал бы надо мной, я бы все-таки сказал. Этого никакими силами удержать было нельзя. Ради Бога, не подумайте, чтоб я хотел. Я сам через минуту, Бог знает что, дал бы, чтобы воротить неосторожное слово». Она шла, потупя голову и нюхая цветы. «Забудьте же», — продолжал он, — «забудьте, тем более, что это неправда».
1: «Неправда?»
0: Вдруг повторила она, выпрямилась и выронила цветы. Глаза ее вдруг раскрылись широко и блеснули изумлением.
1: «Как неправда?» — повторила она еще.
0: «Да, ради Бога, не сердитесь и забудьте. Уверяю вас, это только минутное увлечение от музыки».
1: «Только от музыки?»
0: Она изменилась в лице. Пропали два розовые пятнышка, и глаза потускнели. «Вот ничего и нет. Вот он взял назад неосторожное слово, и сердиться не нужно. Вот и хорошо, теперь покойно, можно по-прежнему говорить, шутить», — думала она и сильно рванула мимоходом ветку с дерева, оторвала губами один листок и потом тотчас же бросила и ветку, и листок на дорожку. «Вы не сердитесь, забыли», — говорил Обломов, наклоняясь к ней. «Да что такое? О чем вы просите?» С волнением, почти с досадой, отвечала она, отворачиваясь от него. «Я все забыла. Я такая беспамятная». Он замолчал и не знал, что делать. Он видел только внезапную досаду и не видел причины. «Боже мой!» — думала она. «Вот все пришло в порядок. Этой сцены как не бывало, слава Богу. Что ж... Ах, Боже мой! Что ж это такое? Ах, Сонечка, Сонечка, какая ты счастливая!»
2: Исторические заметки на радио «Звезда».
3: Продолжаем наш рассказ.
4: Дерево — это не только ветви и листья, но и тень под деревом, и небо сквозь них.
3: А теперь немного романтики. Издавна люди назначали свидания именно под деревьями. Но не абы под какими. Яблони, например, часто ассоциируются с отношениями и любовью, потому что они сильные, выносливые и легко не сдаются. Неблагоприятные погодные условия, сильный ветер, мороз – ничто не сможет их погубить, как и любовь, которая зарождается под их сенью. Есть такая легенда. Так что выбирайте место встречи осознанно, а то ведь ничегошеньки не получится.
5: Остров Врангеля, город Курчатов, проспект Буденного, мыс Дежнева, парк Горького, площадь Гагарина, поселок Лев Толстой, море Лаптевы.
2: Имя на карте.
6: Ялта. Есенинская скамейка. Вдоль широкой набережной этого уютного курортного города растут невероятные по красоте раскидистые платаны, высокие листопадные деревья с потрясающей густой пышной кроной. Все они очень величественны. Но один явно выделяется. Его высота 30 метров. Местные жители называют гигантский платан есенинским. И бронзовую скамейку, которая стоит рядом, есенинской. Почему? Говорят, что именно здесь назначала свидание известному русскому поэту сама Айседора Дункан. Не верьте, это все сказки. Но даже такая явно выдуманная история все же заслуживает отдельного рассказа.
2: Имя на карте.
6: Есенин и Дункан действительно посещали Ялту, но только порознь и в разное время. Первым приехал поэт и тут же едва не угодил под артиллерийский обстрел корабельных орудий. Удивляться нечем. На календаре был 1914 год, и уже вовсю гремела Первая мировая война. Но ему повезло. Смерть прошла рядом. Вот письмо Сергея своему отцу.
7: «Дорогой папаша, дорога была не из приятных. Когда вышли из Севастополя, в нас хотели стрелять из миноносца. Все вышло по недоразумению. Наш капитан не ответил на 3 сигнальные выстрела. Был ветер, на море волны, и ничего не было слышно».
6: Неудивительно, что Ялта не понравилась Есенину вовсе. Он выбрал, ну, очень неудачное время для путешествий.
7: «Вследствие объявленного военного положения тут жить совсем невозможно. Я бы и сейчас уехал, да нельзя, все приостановлено. Я только выручил себя на стихах в ялтинской газете. 30 копеек за строчку. Кругом паника. Недавно я выступал здесь на одном вечере, читал свои сочинения, заработал 35 рублей. Больше никуда, никогда не поеду, кроме Питера и Москвы. Тоска ужасная, так и хочется плакать».
5: Имя на карте.
6: Что же касается Айседоры Дункан, то она приезжала в Ялту намного позже, в 1923-м. Основоположница свободного танца настойчиво звала Есенина к себе, но в ответ получила вот такую телеграмму.
7: «Ялта, ЗПТ, гостиница «Россия», ТЧК. Я люблю другую, ЗПТ. Женат и счастлив».
6: Рассказывают, что, получив это сообщение, Айседора долго гуляла по набережной, много плакала и одиноко сидела на скамье у того самого огромного платана. Так что эта печальная история не о продолжении любви поэта и танцовщицы, а всего лишь грустное описание их окончательного разрыва.
5: Имя на карте.
6: Прошло много времени. Современную есенинскую скамейку, а это, между прочим, новодел, установленный в 2011 году, сегодня называют «скамьей любви». Романтика никуда не делась. И это хорошо. А вот гигантский красавец платан, которому более 150 лет, все еще стоит на своем месте. Он бережно хранит чужие тайны. И, возможно, слова отчаяния, великолепной и по-своему несчастной Айседоры Дункан. Ялта. Есенинская скамейка.
5: Имя на карте.
3: На этом наш рассказ завершен. Говорили мы сегодня о деревьях. Всего вам доброго и до следующей встречи в программе «Исторические заметки» на радио «Звезда».
8: Пройдут столетия, наши праздности,
9: и каждому дано яблоко.
8: Если звезды зажигают, это тому пусть будет.
10: Пред нами огромные, разнообразные работы.
5: «Исторические заметки» на радио «Звезда».
3: Премьера на радио «Звезда».
11: Все люди – артисты. Разница лишь в том, что одни играют больше для себя, а другие – на публику.
3: Великие артистки прошлого. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 6 часов вечера на радио «Звезда».

0: Радиозвезда.
1: Ломоносов дошел до Москвы.
2: Спартанцы вообще сбрасывались на тропинку. А викинги шлемы с рогами носили.
3: Аляску продали, а денег не заплатили.
4: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения.
5: Японский ниндзя? Ха, кто ж не знает? Это супервоины в черных костюмах. Истинные мастера боевых искусств.
4: А вот и нет.
6: Этот стереотип привнесли игры и фильмы. Ниндзя могли в общем и целом владеть навыками рукопашного боя. Но главная их задача была совершенно другой. Это шпионы, которые проводили тайные операции в тылу противника. С врагами ниндзя расправлялись не в открытой схватке, а чаще применяя яды или устраивая поджоги.
4: Исторические мифы и заблуждения.
6: Расцвет ниндзя пришелся на 15-16 века. Действовали эти ребята скрытно. Именно это умение они оттачивали до совершенства. Изучали маскировку, мнемотехнику и даже актерское мастерство, чтобы при случае выдать себя за другого. И, сливаясь с толпой, носили ниндзя неприметную одежду крестьян, а никак не выделяющийся черный костюм.
5: Откуда же он появился?
6: Из японского театра, где работники сцены, меняя декорации, одевались во все черное, чтобы оставаться незаметными. Также в спектаклях в черное порой облачались и ниндзя. По замыслу режиссеров, они в какой-то момент сбрасывали это одеяние и представали перед зрителем. Однако в итоге эта театральная форма перекочевала на экраны и в народные умы.
4: А вот и да.
7: Что вы говорите?
8: Академии бывают разные. В одних учат, в других состоят ученые. И те, и другие обязаны своим появлением одному философу и одному мифическому персонажу. Когда-то давным-давно в пригороде Афин жил Платон. Много размышлял, делился своими идеями с учениками, а происходило это в школе, местом для которой была выбрана роща под названием Академия. Репутация этого учебного заведения была настолько безукоризненной, что со временем существительное «Академия» стало употребляться в его нынешнем значении. Но эта красивая история не дает нам ответа на вопрос о происхождении слова. Так что продолжим. У греков есть миф о дочери Зевса, богине плодородия Елене Прекрасной. Еще девочкой ее выкрал царь Тесей, который позднее взял Елену в жены. Но братья девушки решили непременно вернуть сестру домой. И вернули, благодаря герою по имени Академ, который указал им местонахождение похищенной. По легенде, могила Академа находилась в роще, в той самой, где Платон вел с учениками диалоги о философии, и которая дала название школе с безупречной репутацией. Вот так и появилась Академия.
7: Да что вы говорите?
9: Как же я люблю всякие древности. Ну, показывайте.
10: Здесь мы храним вещи, которые считались выдуманными.
9: Борода чья-то. Почему синяя?
10: Я же говорил.
9: Череп.
10: Это Йорик.
9: А чей конь? Вон там, в углу. Хотя, погодите, я сам догадаюсь.
10: Вещи Олег.
11: История, которую мы не знаем. Еженедельная программа Владимира Туза.
12: Два деревянных колеса, одна скорость, мощность, одна лошадиная сила.
9: выпущен в одном экземпляре. Таким был первый мотоцикл. Об истории этого вида транспорта нам расскажет основатель движения «Мото-Россия» Андрей Иванов.
11: Архивные тайны. Слушайте сегодня после 20:00 вечера на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 16 часов в Москве, в студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Три мирных жителя пострадали в Энергодаре из-за атаки ВСУ. Двоих госпитализировали, заявил мэр города Максим Пухов. По его информации, два отделения банка и многоквартирный дом повреждены, одна квартира полностью выгорела. Атака произошла минувшей ночью. Ранее глава «Росатома» Алексей Лихачев заявил, что киевский режим поставил задачу, цитата, «закошмарить сотрудников Запорожской атомной электростанции и жителей Энергодара». Во время согласованного при участии МАГАТЭ локального перемирия были атакованы саперы, разминировавшие территорию перед ремонтом одной из высоковольтных линий. Федерация водных видов спорта России не согласна с ограниченным допуском российских спортсменов на чемпионат Европы и оспаривает эти условия. Об этом ТАСС заявил председатель федерации Дмитрий Мазепин.
2: Вопрос непростой. Мы хотим этот вопрос, то, что называется, дожать, и чтобы Европейская Федерация приняла такие же условия, как им рекомендовала Международная Федерация. У нас есть время. Мы находимся в диалоге с Антонио Силова, это руководитель Европейской Федерации водных видов спорта. На днях мы подготовим письмо, где мы выразим свою обеспокоенность и несогласие. Антонио Силова пообещал мне, что он отреагирует на это письмо.
1: Международная федерация плавания допустила российских спортсменов до соревнований под флагом и с гимном страны, включая командные виды спорта. Европейская федерация попросила отложить вопрос допуска без ограничений на свои соревнования. Чемпионат Европы по водным видам спорта, напомню, пройдет в Париже с 31 июля по 16 августа. Более миллиона человек собрались в центре Мадрида на мессе Папы Римского Льва XIV, передают РИА Новости. Перед началом богослужения понтифик проехал по улицам Мадрида на автомобиле. У площади его встретили члены королевской семьи и мэр столицы, который вручил понтифику ключи от города. Напомню, Лев XIV прибыл в Испанию 6 июня. Во время его визита в обеспечении порядка задействованы около 15 тысяч сотрудников правоохранительных органов. Последним понтификом, посетившим Испанию, был Бенедикт XVI. В 2011 году он побывал в стране в рамках Всемирного дня молодежи. В Швейцарии 14 июня состоится референдум, который может ограничить постоянную численность населения страны до 10 миллионов человек к 2050 году. В случае одобрения инициативы, страна, в которой уже проживает более 9 миллионов человек, введет жесткое антимигрантское законодательство и пойдет на разрыв соглашений с Евросоюзом. Противники референдума предупреждают, что Швейцария столкнется с экономическими трудностями, если ее население одобрит лимит.
3: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Армия. Страницы истории. Для тех, кто служил, служит и будет служить.
1: Служивые люди. Воинские династии России.
2: Русский дворянский род греческого происхождения. Они переехали в нашу страну из Константинополя еще в XVI веке, во времена правления Ивана Грозного. Воевали с половцами, брали Казань, сражались с Наполеоном, следуя заветам своего старинного девиза «Ищу истины, страха не имею». Дахтуровы. Они поселились в Костромском уезде. Старший в семье Кирилл Иванович Дахтуров. Человек строгих правил, старый опытный воин. Он воспитывал сыновей в спартанских условиях. Каждый день занятия с оружием, верховая езда, строевые приемы. Впоследствии именно Дахтуровы стали воеводами во многих городах русского государства. В Суздале и Тобольске, в Свияжске и Белозерске. Андрей Дахтуров числился войсковым полковником. Во время знаменитого стрелецкого бунта в 1682 году он остался верен царевичу Петру и был убит. Но все же самым известным представителем древнего рода стал генерал от инфантерии, герой наполеоновских войн Дмитрий Сергеевич Дахтуров. Военную службу он начал поручиком лейб-гвардии Семеновского полка. Сражался под Аустерлицем, в 1812-м руководил обороной Смоленска. В Бородинской битве Дахтуров командовал центром русской армии между батареей Раевского и деревней Горки, а после ранения Багратиона – всем левым флангом. Отважный генерал быстро навел порядок в войсках и закрепился на боевых позициях, после чего все попытки Бонапарта атаковать наши укрепления успехом не увенчались. Во время совета в Филях именно Дахтуров предлагал дать еще один бой у стен Москвы. Кутузов решил иначе. Зато с какой решимостью и отвагой Дахтуров преследовал отступающих французов. Он догнал противника у Малоярославца и сдерживал его войска до прихода наших основных сил.
3: «Наполеон хочет пробиться к новой Калужской дороге. Он не успеет или пройдет по моему трупу».
2: Армия Дахтурова, а французов было в несколько раз больше, оборонялась на протяжении 36 часов. Бонапарт отчаялся, свернул на старую разбитую Смоленскую дорогу и тем самым отправил своих солдат на верную смерть. Дмитрий Сергеевич Дахтуров вышел в отставку по болезни в 1816 году. Боевые раны не давали ему покоя, но военная династия на этом не прервалась. Сын прославленного генерала Петр дослужился до звания штабс-ротмистра, а внук Дмитрий стал генералом от кавалерии. В его кабинете над рабочим столом всегда висел старинный девиз древнего рода: «Ищу истины, страха не имею».
1: Служивые люди. Дахтуровы. Воинские династии России.
0: Радиозвезда.
1: Тайная война.
0: История мирового шпионажа.
4: Она выполняла секретные задания в Южной Америке, Азии, в Европе и в США. Владела испанским, чешским, португальским языками. Была консультантом фильма «17 мгновений весны» и стала в результате прототипом кинообраза «Радистки Кэт».
1: Анна Камаева-Филоненко.
4: В 1938 году ее, молодую ткачиху фабрики «Красная роза», направили по комсомольской путевке в иностранный отдел НКВД. Затем была школа особого назначения, уроки выживания и оперативная работа с агентурной сетью «Лубянки» в Европе. В самом начале Великой Отечественной войны часть советских контрразведчиков перешла на нелегальное положение непосредственно в Москве. Сотрудники госбезопасности минировали штольни и подземные тоннели в центральной части города. Они заложили боевые заряды в Кремле и в Большом театре. Анна Камаева получила отдельное, особое задание. В случае захвата фашистами столицы она должна была ликвидировать Адольфа Гитлера.
0: Тайная война.
4: Вариантов по физическому устранению фюрера было несколько, но ни один из них не предполагал, что наша разведчица выживет. Камаева об этом знала. Понимал это и ее начальник, нарком внутренних дел Лаврентий Берия. Давая такое задание, глава НКВД посылал девушку на верную смерть, но зато он был абсолютно уверен, приказ будет выполнен. Но Москва выстояла, и Анна Камаева в составе особой диверсионной группы была заброшена в тыл гитлеровских войск для проведения спецопераций. И совсем скоро в ее личном деле появилась вот такая запись.
5: Во время оперативных осложнений проявила большую выдержку и самообладание. Стойко перенесла все тяготы работы в особых условиях.
4: В октябре 1944 года Анна Камаева отправилась в Мексику. Главная задача – освобождение из тюрьмы убийцы Льва Троцкого Рамона Меркадера. Был подготовлен дерзкий план побега, но в последний момент операцию по неизвестным причинам отменили. После войны Анна Камаева вышла замуж за советского разведчика Михаила Филоненко. Вместо свадебного путешествия – очередная командировка в Южную Америку, в Бразилию. Там супруги вошли в ближний круг парагвайского диктатора и большого друга США Альфреда Стресснера. Во время застолий ничего не подозревающий политик охотно рассказывал нашим разведчикам обо всех планах американских спецслужб в Европе. Вскоре на Лубянку стала поступать важная информация.
6: Сообщаем о предстоящих военных операциях ЦРУ на Ближнем Востоке. Список вражеских агентов прилагаем.
4: 16 лет оперативной работы за рубежом и ни одного провала. В Южной Америке в семье Анны Камаевой-Филоненко родились два сына. О том, что они граждане СССР, дети узнали много лет спустя, когда в 1960 году маму и папу срочно отозвали в Москву. Как только поезд пересек советскую границу, Михаил и Анна дружно запели «Широка страна моя родная», а их сыновья впервые услышали русскую речь. В начале 1970-х годов режиссер Татьяна Леознова приступила к работе над фильмом «17 мгновений весны». Полковник КГБ Анна Камаева была консультантом съемочной группы, и некоторые эпизоды в картине подсказала именно она. Правда, в отличие от своего киношного прототипа, радистки Кэт, реальная советская разведчица-нелегал, когда рожала за границей, кричала не на русском, а на португальском языке.
0: Анна Камаева-Филоненко. Тайная война.
7: Ростов. Тебе на «вы».
8: Владимир.
9: На «р». Рыбинск.
7: Кострома.
8: Арзамас.
9: Суздаль.
10: Подъезжаем.
11: Большое путешествие по главному туристическому маршруту нашей страны. Золотое кольцо России.
12: Остановка Арзамас. Начните прогулку с Соборной площади. Поднимитесь на монастырскую колокольню. Загляните в музей Гайдара и Горького. И обязательно попробуйте фирменное блюдо арзамасский запеченный гусь с яблоками.
11: Путеводитель по Золотому кольцу России.
13: Слушайте сегодня в 7 вечера на радио «Звезда».

0: Армия. Страницы истории. На радио «Звезда».
1: История награды.
2: Орден мужества. 2 марта 1994 года в нашей стране была учреждена новая государственная награда – Орден мужества. В особом указе президента России говорилось:
3: «Вручается гражданам, совершившим смелые и решительные действия при исполнении воинского, гражданского или служебного долга в условиях, связанных с риском для жизни».
2: Знак ордена серебряный. Он представляет собой равноконечный крест с закругленными концами. На его лицевой стороне расположено рельефное изображение герба России. На обороте надпись «Мужество». Его называют самой массовой наградой современной России. Уже к 2014 году Орден Мужества вручался более 100 тысяч раз.
3: Лицо, удостоенное 3 орденов при совершении еще одного подвига или самоотверженного поступка, может быть представлено к званию Героя Российской Федерации.
2: В 2022 году, во время специальной военной операции на Донбассе, гвардии лейтенант Исмаил Магомедов вывел свой взвод из-под обстрела противника, но получил при этом тяжелое осколочное ранение в левую руку. Оказав себе первую медицинскую помощь, офицер продолжил наступление. За храбрость и героизм, проявленные в ходе боевых действий, гвардии лейтенант Исмаил Магомедов был награжден Орденом Мужества.
0: От слов к делу. Военные училища России.
4: Все выше и выше. Он был одним из самых знаменитых советских летчиков-фронтовиков. Это подтвердили недавние соцопросы. У людей спрашивали, кого из легендарных боевых пилотов прошлого они знают. 9 человек из 10 отвечали «Покрышкин».
0: От слов к делу.
4: Маршал авиации. Его считали не только гениальным асом, но и прекрасным педагогом. Среди учеников Александра Ивановича, которых он поставил на крыло, 30 героев Советского Союза. Но вряд ли Покрышкин догадывался, что когда-нибудь его именем назовут кадетскую школу-интернат. Она находится в Московской области, в городе Фрязино. Ежегодно из этого учебного заведения выпускается около 100 юношей. Они не просто романтики неба, нет. Это уже профессионально подготовленные пилоты. Воспитанники школы изучают аэродинамику, конструкцию самолета, штурманскую подготовку, авиационное и радиоэлектронное оборудование. Но это в классах. А вот реальная летная подготовка – отдельная история. Молодые кадеты сами управляют самолетами «Евростар» и вертолетами «Ми-2». Последний, кстати, развивает скорость 210 км в час. А все занятия проходят на территории подмосковного авиационно-технического спортивного клуба.
0: От слов к делу.
4: Все выше и выше.
0: Подмосковная кадетская школа-интернат имени трижды Героя Советского Союза Александра Покрышкина.
1: Радио «Звезда». Личный состав. История подразделений частей русской армии.
5: Стрижи. Весна 1991 года. Авиабаза ВВС Швеции Уппсала. Из объяснительной записки лейтенанта Эрика Свенсона. Вчера перед нами выступали русские летчики. Авиационная группа «Свифтс». Стрижи. 6 самолетов в едином строю выполнили бочку. Мы решили повторить, но ничего хорошего из этого не вышло. Истребители капитана Блумквиста и майора Холмберга едва не столкнулись в воздухе. У моей машины отказало шасси. Вынужден был катапультироваться. Свою вину не отрицаю. Чтобы летать как русские, нужны годы тренировок. Авиационная группа высшего пилотажа «Стрижи». Год формирования 1991. Личный состав – 6 человек. Лучшие летчики Подмосковного центра авиационной техники имени Кожедуба. Основная задача авиагруппы – участие в военных парадах, международных авиашоу, показательные выступления с элементами высшего пилотажа. Вооружение – многоцелевой высокоманевренный истребитель МиГ-29. В 1992 году авиационная группа «Стрижи» выступала во Франции на празднике, посвященном эскадрилье «Нормандия-Неман». Русские летчики демонстрировали зрителям уникальные фигуры высшего пилотажа – пирамиду, крест, конверт и стрелу. В 21 веке у «Стрижей» появился новый элемент программы. 6 самолетов МиГ-29 выполняют в едином строю петлю с выпущенным шасси и включенными фарами. Заканчивается выступление эффектным веерным роспуском самолетов под названием «Тюльпан». За свое мастерство в 1993 году на международном авиасалоне в Малайзии летчики «Стрижи» были удостоены почетного звания «Лучшая пилотажная группа мира».
1: Личный состав. Премьера на радио «Звезда».
6: Все люди – артисты. Разница лишь в том, что одни играют больше для себя, а другие – на публику.
1: Великие артистки прошлого. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 6 часов вечера на радио «Звезда».

«Радиозвезда» в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь на канал, следите за обновлениями.

0: Вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. В ближайшие 3 минуты новости культуры. 25 объектов культурного наследия России восстановят уже в этом году, рассказала министр культуры Ольга Любимова. Выступая на Петербургском международном экономическом форуме, она напомнила, в прошлом году ведомство восстановило 29 памятников. Также продолжается масштабная реставрация Вологодского Кремля. Работы приурочили к 800-летию со дня основания Юрьевца. Недавно реестр пополнили 273 культурных объекта Луганской Народной Республики. Нейросети в будущем могут восприниматься не только как инструмент, но и как самостоятельные творцы. Таким мнением режиссер Алексей Герман поделился на сессии «Новая эра кинопроизводства» в рамках Петербургского международного экономического форума.
2: Хорошо обученная нейросеть в состоянии писать сцены лучше, чем 80% сценаристов, которые сейчас работают. Я думаю, что везде это правда. Мы недооцениваем то, какое будет наше будущее. Мы уже входим в эпоху киберпанка. Мы уже живем в романах, которые мы когда-то читали в 80-х годах. Кто нам сказал, что не будет нейросетей, которые будут воспринимать не как машину, а как художника?
1: Отдельно режиссер затронул тему литературы и сценариев. По его словам, у пользователей в ближайшие годы появится возможность задавать нейросети параметры будущей книги, а система будет создавать под его запрос полноценный авантюрный роман. В Симферополе торжественно открыли памятник Николаю Васильевичу Гоголю, который в свое время посещал и лечился в Крыму. Саму скульптуру великого писателя еще в 1948 году создал академик Сергей Меркулов, а постамент с героями его произведений разработал Виталий Шанов. Инициатором установки 7-метрового монумента на пересечении улиц Пушкина и Гоголя выступил митрополит Симферопольский Крымский Тихон. На открытии памятника цветы к нему, к мемориалу, возложил и глава республики Сергей Аксенов. Организаторы объявили дату проведения ежегодного фестиваля культуры Таиланда в Москве. Он пройдет с 31 июля по 2 августа. Это агентство ТАСС подтвердил руководитель Департамента внешнеэкономических и международных связей столицы Сергей Черемин. Мероприятия традиционно пройдут в саду «Эрмитаж». Фестиваль проводится в Москве уже более 10 лет. В программе выступления музыкальных и танцевальных коллективов, показательные бои по тайскому боксу, кулинарные мастер-классы и ярмарка. Это были новости культуры. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Премьера на радио «Звезда».
3: За эту книгу в 1958 году Пастернак был удостоен Нобелевской премии.
4: За значительные достижения в современной лирической поэзии, а также за продолжение традиции великого русского...
3: Но заплатил за свой успех непомерно высокую цену.
5: И считал, но осуждаю.
3: Писатели подвергли жестокой травле, угрожали, заставили отказаться от почетной награды. На родине книга была опубликована лишь 3.

0: радио «Звезда».
1: Проложите, проложите вы хоть тоннель по дну реки, и без страху приходите на вино, и шашлыки, и гитару приносите, подтянув на ней колки. Но не забудьте, затупите ваши острые клыки, а когда сообразите, все пути приводят в Рим, вот тогда и приходите, вот тогда поговорим. Нож забросьте, камень выньте из-за пазухи своей, и перебросьте, перекиньте вы хоть жердь через ручей. За посев ли, за покос ли, надо взяться поспешать, а

0: ваши острые клыки.
1: Армия. Страницы истории. Для тех, кто служил, служит и будет служить. Маршалами не рождаются. Иван Конев.
2: «Красота спасет мир, а не тяжелая артиллерия», — говорил он. Когда войска Конева освободили Дрезден, маршалу доложили, фашисты заминировали штольни с картинами из галереи. Среди них Сикстинская Мадонна Рафаэля. Советские солдаты спасли картины. Полотна решили отправить в Москву самолетом. Правда, искусствоведы были против. Они даже пришли в штаб Первого Украинского фронта с категорическим протестом.
3: «Мы все понимаем, товарищ командующий, война, но Сикстинскую Мадонну самолетом. А если он упадет?»
4: «Это отличный экипаж, отличный самолет. Я сам на нем летаю».
3: «Ну вы-то маршал, а она-то Мадонна!»
2: Картину благополучно отправили в тыл. Впоследствии, когда речь заходила о каком-то трудном поручении, офицеры штаба Конева в шутку разводили руками. «Я же вам не Мадонна, я маршал». Он очень любил читать. «В его доме была огромная библиотека», рассказывала дочь Конева Наталья.
5: «Отца интересовала самая разнообразная литература. Например, в нашем шкафу лежала книга «Записки Гая Юлия Цезаря о Гальской войне». Я спрашивала: «Пап, ну это же такая скучная книжка, как ты можешь ее читать?» Он говорил, что с возрастом я пойму, как это интересно. И был прав. Я до сих пор нахожу книги с его пометкой. Он любил в нужных местах писать карандашом знак «Нота Бене». Например, я нашла такие знаки Фаусте, Гёте. Это меня поразило. А одной из любимых его книг была «Война и мир» Толстого. Отец говорил, что Лев Николаевич сумел описать человека на войне, причем и рядового, и офицера, так, как этого больше не сделал никто.
2: Жукова называли маршалом победы, Рокоссовского – гением маневра, Конева – солдатским маршалом. Почему? Этому есть объяснение, считает его дочь Наталья.
5: О каждом из них можно сказать, что это солдатский маршал. Знаете, как говорят, нет генеральской правды о войне. И только тот генерал, который произносит солдатскую правду, на самом деле говорит всю правду о войне. Отцу было свойственно сближаться с простыми солдатами. Он видел в них людей, а не живую силу.
1: Иван Конев. Маршалами не рождаются.

0: радиозвезда.
1: Was. 1939 год. В США на экраны выходит музыкальная сказка «Волшебник страны Оз». Советские и российские дети будут знать эту историю по вольной адаптации Александра Волкова, который в том же 1939-м напишет книгу «Волшебник изумрудного города». Для науки 1939 год – это сенсационное открытие датчанина Нильса Бора о возможности деления ядра урана. Позднее ученого назовут одним из отцов атомной бомбы. А в Советском Союзе в 1939 году приказом Наркомата авиационной промышленности на базе Московского авиазавода номер 1 создают особый конструкторский отдел. Начальником назначают инженера Артема Микояна. Его заместителем станет конструктор Михаил Гуревич. Вскоре обе эти фамилии будут украшать знаменитый советский истребитель.
2: Соратники. Микоян и Гуревич.
1: Они познакомились в 30-е годы в конструкторском бюро Николая Поликарпова, отца первых советских истребителей. Подружились почти сразу, но до совместных проектов дело дошло лишь в 1940-м. Уже тогда все понимали, война с Германией неизбежна, а Красной Армии нечем ответить на вражеский мессершмитт. Нужен отечественный самолет, способный развивать скорость свыше 600 км в час. За его создание возьмутся Микоян и Гуревич. За фантастически короткий срок, всего 132 дня, дуэт конструкторов создаст истребитель И-200, который позже переименуют в МиГ-1, то есть Микоян и Гуревич. А к началу Великой Отечественной появится обновленная модель МиГ-3, за штурвалом которого 27 советских летчиков получат звание Героев страны. А Микояна и Гуревича наградят орденом Красной Звезды.
2: Соратники.
1: Несмотря на разницу в возрасте, а Гуревич был старше Микояна на 13 лет, конструкторы легко находили общий язык. Хотя по темпераменту они были разными. Артем Иванович более деликатный и доброжелательный, Михаил Иосифович более энергичный и волевой. Микоян – сильный организатор, умеющий мыслить готовым проектом. Гуревич – мастер тонкого филигранного конструирования. И в этой уникальной связке большого и малого они проработают четверть века, создав серию одних из лучших истребителей в мире.
2: Микоян и Гуревич. Соратники.
3: Помните пиратов из приключенческих романов? Кровожадные разбойники, которые боялись только черной метки. С попугаем на плече они бороздили моря под флагом с черепом и костями. Грабили суда и зарывали в землю несметные сокровища. Йо-хо-хо! И бутылка рому! Но так ли все было на самом деле? Всю правду о пиратах расскажет профессор школы вычислительных социальных наук Европейского университета в Санкт-Петербурге, кандидат экономических наук Юлия Выметнина в программе «Область знаний». Слушайте ежедневно в 5 часов вечера на Радио Звезда, а также на канале Радио Звезда в Рутюб и в нашей группе ВКонтакте. Заходите, подписывайтесь, слушайте. И не забудьте поставить лайк.
4: Новая жизнь. Перейдем только поле, где тебя носит

0: Армия. Страницы истории. На радио «Звезда».
1: Операции специальных подразделений.
2: 3 июля 1974 года. Четверо вооруженных преступников захватили самолет Як-40, следовавший по маршруту Москва-Минск. Бандиты потребовали направить лайнер в Швецию, в Стокгольм. Командиру захваченного корабля удалось убедить террористов вернуться и совершить вынужденную посадку в Москве. Повод – необходимость дозаправки топливом. По чистой случайности Як-40 приземлился во Внуково-2 в тот самый момент, когда там находился заместитель председателя КГБ СССР Семен Цвигун, который немедленно доложил обстановку председателю КГБ Юрию Андропову. На Лубянке приняли решение о срочном проведении операции по освобождению самолета. С этой целью прямо в аэропорту был сформирован специальный отряд из штатных сотрудников милиции и службы безопасности. Советским специалистам впервые предстояло разработать и осуществить штурм самолета, захваченного террористами. План операции составлялся офицерами группы захвата и милиционерами прямо на месте.
3: Товарищ сержант милиции!
4: Я!
3: Быстро ко мне!
4: Есть!
3: Сразу к делу. Ситуация меняется, и это нам на руку. Террористы неожиданно запросили $1.5 миллиона. Когда мы будем передавать деньги, ваши бойцы ворвутся в салон. Дверь нужно заблокировать. Лучше всего подошел бы Багор, как у пожарных. А затем ваши люди ворвутся в салон. У вас 10 минут.
5: Есть, товарищ капитан? А где же я Багор возьму?
3: Да где хотите! Найти! И точка! Выполняйте приказ!
2: Операция по освобождению заложников длилась не больше 10 минут. В момент передачи денег террористы открыли пассажирскую дверь самолета. Группа захвата, которая пряталась за машиной и дозаправщиком, быстро заблокировала дверной проем и ворвалась в салон лайнера. В ходе штурма Як-40 два террориста были уничтожены на месте, а двое других арестованы. Ни один из пассажиров самолета не пострадал. После операции бойцы наспех созданного специального подразделения расположились на взлетной полосе, чтобы обсудить результаты первого в СССР штурма гражданского самолета.
3: Вы только посмотрите на нашего героя. Ну и где, скажите на милость, вы раздобыли Багор?
5: Товарищ капитан, я выломал эту железяку из забора.
3: Готовьте дырочку в кителе, товарищ сержант. Операция «Багор».
2: Так началась история самого известного спецподразделения нашей страны. Легендарной группы антитеррора «Альфа».
6: 14 июля 1941 года батарея реактивной артиллерии БМ-13 «Катюша» нанесла удар по немецким эшелонам, скопившимся на железнодорожном узле Орша и по переправе вражеских войск через реку Оршицу. Это было первое боевое применение новейшего советского оружия, которое не только обладало значительным поражающим эффектом, но и оказывало огромное психологическое воздействие на противника.
7: Экипаж.
6: После боя под Оршей выжившие немцы окрестили новое оружие органом Сталина, намекая на особенный звук при запуске снарядов. И действительно, залпы «Катюш» чем-то напоминали песню. Однако историки считают, что своим именем реактивный миномет обязан литере «К». На элементах конструкции обозначение заводов «Коминтерн» и «Компрессор». А вот бойцы Красной Армии в первые годы войны между собой называли диковинное оружие «Раиса Семеновна» или «Раиса Сергеевна». Так шутливо расшифровывали аббревиатуру «РС» — «Реактивные снаряды».
7: Техническая справка.
4: БМ-13. Советская боевая машина реактивной артиллерии периода Второй мировой войны. Для монтажа пусковых установок, рассчитанных на 16 132-миллиметровых реактивных снаряда, массово использовались шасси американского грузовика «Студебеккер». Продолжительность залпа из 16 снарядов – 7-10 секунд. Масса снаряда – 42 килограмма. Дальность стрельбы – до 8,5 километров.
6: «Катюша» требовала от экипажа и расчетов высокой выучки и слаженной работы. Бойцы должны были понимать друг друга с полуслова. Подготовка установки к стрельбе и быстрый отход занимали считанные минуты, что было крайне важно для выживания под ответным огнем противника.
0: Экипаж.
7: Золотые слова вовремя сказаны.
0: Командная работа.
6: Перевести БМ-13 в боевое положение совсем непросто. Опустить опоры-стабилизаторы. Навести ферму с направляющими на цель. Откинуть защитные щитки кабины. Все это требовало недюжинных физических усилий. Неудивительно, что расчет одной «Катюши» порой состоял из 10 человек. Командир установки, водитель, наводчик. Остальные — подносчики-заряжающие. Им за кратчайшее время приходилось монтировать на 16 направляющих снаряды массой 42 килограмма каждый. При этом необходимо было действовать максимально быстро. На развертывание давалось всего 2-3 минуты.
8: Огонь!
6: Свой последний залп в Великой Отечественной «Катюши» произвели в центре Берлина, по Рейхстагу, 1 мая 1945 года. Командир установки на базе трехосного шасси «Студебеккер», гвардии старшина Петр Маликов, с удовольствием расписался на стене поверженного Рейхстага.
0: Экипаж.
1: История в письмах и воспоминаниях.
9: Из письма Михаила Илларионовича Кутузова жене о преследовании отступающей армии Бонапарта. Осень 1812 года. Наполеон бегает по ночам с места на место, но до поры мы его предупреждаем везде. Ему надобно как-нибудь уйти, но без больших потерь этого сделать нельзя. Хоть ему и очень тяжело, но и нам за ним бегать скучно. Теперь он уже ударился на Смоленскую дорогу. Боже, что с французами делается? Едят лошадей. Я не раз плакал над судьбою побитых турок, но признаюсь, что ни разу не плакал, ни одной слезы не проронил из-за французов. Михаил Кутузов.
10: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии, верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте завтра в это же время на радио «Звезда».
11: Уровень воды в реке Урал,
12: Центральный банк сохранил
11: на Крымском мосту.
12: Российские космонавты совершили
11: государственную думу после
12: проекта о возможном продлении.
6: Каждое утро все сообщают, что происходит. Радио «Звезда» разбирается, почему это произошло. Каждое утро с 7 до 11. В актуальной повестке мы находим историю, рассказываем ее, объясняем причины случившегося.
13: 1950 название города Пермь.
14: Александр Платовский, Константин Симонов.
1: Утро на радио «Звезда».
6: История страны, люди, наука и культура. Каждый час 6 репортажей, 4 выпуска новостей. Познавательные программы и рубрики. Все это «Утро на радио «Звезда». Пробуждает интерес и вооружает знаниями.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 17 часов в Москве, в студии Максим Челиков. Министерство обороны сообщило о масштабном ударе по украинским военным объектам в 141 районе. Российская авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия за минувшие сутки уничтожили патрульные катера, склады горючего, энергетическую и транспортную инфраструктуру ВСУ. Также были поражены места сборки дронов дальнего действия и пункты временной дислокации украинских формирований вместе с иностранными наемниками. Глава Рособорнадзора Анзор Музаев заявил о необходимости реформы школьных домашних заданий из-за стремительного развития искусственного интеллекта. Выступая на Петербургском международном экономическом форуме, он подчеркнул, нейросети легко решают традиционные упражнения. Чтобы мотивировать детей к самостоятельной работе, ведомство предлагает массово внедрять практикоориентированные задания, творческие проекты и устные ответы, которые современные технологии не смогут выполнить вместо ученика. Россиян призвали соблюдать правила личной гигиены при поездках за границу. С какими опасными вирусами можно столкнуться при визите в неблагоприятные регионы, рассказала в интервью РИА Новости руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.
2: Большое количество холеры в мире, брюшного тифа, других кишечных инфекций. Передаются они через грязные руки, через грязную воду, через плохо обработанные термические продукты питания или если не соблюдались правила при приготовлении, санитарно-гигиенические правила. Большое количество инфекций распространены в мире, которые передаются комарами. Это и малярии, самые разные лихорадки, чикунгунья, в прошлом году так много нашумевшая, и целый ряд других лихорадок.
1: Глава Роспотребнадзора отметила, что при поездке в некоторые страны лучше заранее сделать необходимые прививки. Она также посоветовала проверять информацию на сайте надзорного ведомства и его территориальных органов. На парламентских выборах в Армении оппозиция фиксирует массовые нарушения. Представитель партии «Сильная Армения» сообщил о фальсификации со списками избирателей и даже репрессиях. Блок Армении заявил о вбросах бюллетеней, о процветающей Армении, о задержании полусотни своих сторонников. Также неизвестные в масках атаковали офис в Гюмри. По данным опросов, правящая партия Никола Пашиняна теряет поддержку, уступая объединенной оппозиции. Иранские дипломаты призвали ФИФА привлечь Соединенные Штаты к ответственности. Причиной стали визовые ограничения для персонала национальной сборной перед чемпионатом мира. Посольство Ирана в Турции обвинило Вашингтон в политической превзятости и беспрецедентном вмешательстве в спорт после массового отказа в выдаче виз тренерам и техническим специалистам. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Помните пиратов из приключенческих романов? Кровожадные разбойники, которые боялись только черной метки. С попугаем на плече они бороздили моря под флагом с черепом и костями. Грабили суда и зарывали в землю несметные сокровища. Йо-хо-хо! И бутылка рому! Но так ли все было на самом деле? Всю правду о пиратах расскажет профессор школы вычислительных социальных наук Европейского университета в Санкт-Петербурге, кандидат экономических наук Юлия Выметнина в программе «Область знаний». Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: «Радиозвезда».
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на «Радиозвезда».
2: «Золотой век пиратства». Рассказывает профессор Школы вычислительных социальных наук Европейского университета в Санкт-Петербурге, кандидат экономических наук Юлия Выметнина.
1: Область знаний.
3: Здравствуйте. Поговорим про золотой век пиратства и что про него может сказать экономика. Это период примерно с середины 17 до первой трети 18 века. Но перед этим сделаем небольшой мостик к тому, что происходило перед этим. Когда у нас европейцы в период великих географических открытий вышли в океан, они, собственно, получили доступ к важному ресурсу. Они получили доступ к территориям, к людям, к ресурсам. И, естественно, что за эти территории и ресурсы была довольно ожесточенная борьба между основными странами-мореплавателями, которая, в общем, приводила к тому, что страны истощали как-то свои ресурсы и в целом вели какие-то непрекращающиеся разборки между собой. Поэтому в какой-то момент церковь решила, что негоже странам католическим, таким как Испания и Португалия, бесконечно между собой из-за колоний сражаться, и был заключен в 1494 году так называемый Тордесильярский договор, когда фактически, как говорят, папский меридиан был проведен на карте, то есть океан был поделен на две части, по одну сторону были владения Испании, по другую Португалии, и на этом все и примирились при посредничестве Папы Римского. Но это речь шла про Испанию с Португалией, а вот Англии, Франции и Голландии это совершенно не понравилось. И они, собственно, сказали, что хорошо, в Средиземном море мы договариваемся, что вот в Европе у нас мир, мы перестаем друг с другом воевать, но никакого мира за чертой, то есть за тем самым папским меридианом у нас не будет. А мы тоже хотим получить свою долю колоний и, собственно, за это и будем активно сражаться. А в результате следует длительный период бесконечных войн европейских государств между собой за то, в чьем ведении будут различные колонии. И, конечно, эта война не обходится без того, чтобы привлекать активно каперов, официальных пиратов, которые, получив разрешение от государства, будут мешать торговле. Они не будут участвовать в военных действиях, они просто будут лишать страну противника ее поступлений от торговли, да, ее экономической мощи. И, как обычно, как только очередная война прекращается и каперское свидетельство прекращает свое существование официально, каперы решают, что им образ жизни уже понравился, и они превращаются, опять же, в пиратов нелегальных, таких классических совершенно пиратов.
2: Золотой век пиратства.
1: Область знаний.
3: Пираты, они, как правило, концентрировались в определенных зонах. Они концентрировались вокруг Мадагаскара, они концентрировались на Карибах. Целый ряд существовал пиратских баз. Одна из, наверное, наиболее известных – это остров Тортуга, который некоторое время переходил от испанцев к французам и наоборот. И проблема-то заключалась в следующем. Когда какая-то из сторон отвоевывала какой-то остров, например, Тортугу или еще какие-то заокеанские владения, проблема была в том, чтобы удержать это за собой, потому что у европейских стран не было достаточной мощи, чтобы во все свои заморские владения – в каждый важный населенный пункт направить флот, армию, тех, кто будет защищать их от посягательств. Поэтому в результате происходило, что те, кто представлял власть, ну, например, Франции на Тортуге, они были вынуждены искать тех, кто будет защищать, собственно, Тортугу от испанцев, которые будут пытаться ее себе вернуть. В результате мы увидим то же самое, что было и в древности, когда власть, собственно, договаривалась с пиратами о том, что они могут использовать эти острова или эти прибрежные порты как свои базы, они могут там ремонтироваться, пополнять провизию, они могут там сбывать награбленное и так далее, в обмен на то, что они платят 10%, как правило, в казну, ну или губернатору лично, тут уж мы не знаем, а они еще, эти пираты, защищают от набегов каких-то других недружественных держав вот эти самые базы. То есть классическая история, которая наблюдалась в древнем мире, вспомним Афинское общество пиратов, которое примерно так и работало. И примерно такая история была, когда Тартугу возглавлял Дежерон, французский губернатор, который, по выражению одного историка, просто смирился с тем, на что не мог повлиять. Он понимал, что у него нет ресурсов справиться с пиратами, поэтому он привлек их на свою сторону, и Тартуга была при Дежероне очень даже процветающим местом. Именно про Тартугу этих времен потом напишут в разного рода приключенческих книжках, например, у Сабатини в «Одиссее капитана Блада», хотя он там немножко переврал годы, но он описывает напрямую именно губернатора Дежерона как такого покровительствующего пиратам человека. При этом нужно понимать, что вот это рентоориентированное поведение, которое демонстрировали местные власти, да, то есть когда они просто за то, что они разрешают пиратам что-то здесь делать, взимали какую-то дань, было обусловлено именно тем, что метрополия, да, не могла обеспечить им защиту, ну и они, в общем, крутились как могли, что называется. Периодически такие места, как Тартуга, они просто становились пиратскими базами, когда, например, власть могла вообще решить, что она тоже переходит на сторону пиратов и объявляет войну уже абсолютно всем. Ну, как правило, в этом случае уже все-таки кто-то из метрополии в какой-то момент приплывал разбираться с этим безобразием, ну и снова воцарялось какое-то подобие порядка. Интересно здесь заметить еще и такую экономическую особенность. Когда один из следующих губернаторов Тартуги решил все-таки избавиться от пиратов, ему это удалось, он запросил военную помощь, она пришла и, в общем, разогнала всех пиратов с Тартуги. А в результате Тартуга просто опустела, потому что, во-первых, исчезла защита, а во-вторых, исчезла та торговля, тот спрос, который предъявляли пираты, когда они приплывали, да, на то, чтобы им что-то починили, снабдили их провизией, дали бы им отдохнуть и так далее, население просто стало с Тартуги убегать. То есть в данном случае, да, у нас пираты помогали поддерживать такую живую экономическую жизнь, и без них оказалось, что эта история сама по себе не жизнеспособна. Не было такого потока торговли на Тартуге, чтобы она без пиратов продолжала активно экономически функционировать. То есть мы видим, что экономически у нас рентоориентированное поведение властей, оно, ну, в каком-то смысле оказывается и вынужденным, ну и таким логическим.
1: Область знаний.
0: Это история о маленькой, но очень храброй девочке Милане. Милана была долгожданным ребенком, настоящим счастьем для своей семьи. Она росла улыбчивой и здоровой девочкой. Но в 7 месяцев случилось страшное. Внезапно голова начала стремительно увеличиваться. Счет шел на минуты. Экстренно установленный шунт спас Милане жизнь. Это оказался страшный диагноз – опухоль головного мозга. Милана прошла тяжелое лечение и в 2025 году победила рак. Сейчас девочке жизненно необходима восстановительная терапия стоимостью 2 миллиона 520 тысяч рублей. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Жигульской Милане. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
4: Реклама. Международный военно-морской салон «Флот» с 10 по 14 июня в городе Кронштадт. Выставочная экспозиция, деловая и спортивно-демонстрационная программы. Подробности на сайте fleetexpo.ru. Категория 0+.
5: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
6: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира.
7: Военнослужащие, инженер-трапанцы, страны Евросоюза.
6: Радио «Звезда» — это исторические и познавательные программы.
8: 1340.
9: Время отправления поезда.
10: 5 ударов.
11: Какие тайны скрываются в
6: поезде? Радио «Звезда» — это аудиокниги.
12: Важно отметить.
6: Научно-популярная и художественная литература.
13: Событий, происходивших в жизни.
14: Прими собрание пестрых глав.
6: Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
2: Золотой век пиратства. Рассказывает профессор Школы вычислительных социальных наук Европейского университета в Санкт-Петербурге, кандидат экономических наук Юлия Выметнина.
1: Область знаний.
3: Если мы говорим про пиратов вот этого самого Золотого века, то, как правило, да, это бывшие каперы, то есть они в какой-то момент имели каперское свидетельство, а потом война закончилась, они ушли заниматься, собственно, пиратом. И если мы вообще представляем себе образ пирата, то он, как правило, построен именно на вот этом периоде. Ну и, возможно, полезно развенчать некоторое количество мифов, связанных с этим, поскольку именно про них мы больше всего мифов и напридумывали. Очень часто пират представляется таким довольно разнузданным, что на корабле царит какая-то анархия, все пьяные в таком ругаются, да, и бесконечно ссорятся, и, в общем, это какое-то такое очень неуправляемое сообщество. Но это абсолютный миф, и мы знаем об этом из тех кодексов, которые до нас дошли. Это были такие своды правил, которые каждый член пиратской команды так или иначе подписывал, часто просто ставил крестик, прежде чем вступить в пиратскую команду. Логика была в том, чтобы, во-первых, договориться на берегу о правилах, и, во-вторых, договориться, что если ты эти правила не соблюдаешь, то ты соглашаешься с наказанием, которое последует, а оно могло быть очень жестоким, вплоть до высадки на необитаемом острове. Вот как хочешь дальше, так и крутись. Что включалось в эти кодексы? Обязательно оговаривались правила поведения на корабле, и, по сути, это были правила, которые призывали всех к дисциплине. Запрещались азартные игры, запрещались ссоры. Если кто-то хотел повыяснять отношения, квартирмейстер, это был второй после капитана человек на корабле, который следил за порядком, говорил, что вот вернемся на берег, тогда я лично готов быть там вашим судьей, секундантом, деритесь сколько хотите. На корабле ни в коем случае. Все должны были содержать свое оружие в идеальном порядке. Пиво пить и другие спиртные напитки после определенного времени запрещалось или же рекомендовалось продолжать это на палубе, где это было делать обычно не очень комфортно. Все это делалось зачем? Нужно было в любой момент, чтобы команда была боеспособной. Она должна была успеть хорошо выспаться, всегда быть готова вступить в бой, потому что либо вот мы увидели добычу, мы ее догоняем, мы готовы с этой добычей сражаться, либо мы увидели какой-то военный корабль, от которого нам бы уже, в свою очередь, надо убегать, и в худшем случае тоже быть готовым с этим военным кораблем сражаться. То есть пираты очень хорошо понимали, что поведение, которое приводит к негативным экстерналиям, то есть к побочным внешним эффектам, если все товарищи напились, а я один трезвый, то мне от этого проку мало, потому что один в поле не воин. А вот с этими негативными эффектами пираты боролись очень эффективно. Они просто вводили определенные запреты, и тот, кто нарушал эти запреты, в общем, подвергался казни, тому наказанию, которое заранее оговаривалось. Плюс, как правило, пиратские кодексы предусматривали выборность капитана, квартирмейстера, то есть пираты сами решали, кто будет ими управлять. Это было очень важно, потому что один из путей в пираты, помимо занятий каперством, было бегство из военного или торгового флота, где капитан, собственно, имел право делать все, что угодно с членами своей команды, и с ним было невозможно сладить. Поэтому, естественно, становясь пиратами, люди не хотели повторять эту историю, и капитан мог быть низложен, если им казалось, что он действует не в интересах общего дела. Наконец, в этих кодексах обсуждалось и то, каким образом будет делиться добыча. И деление это было очень даже эгалитарным в рамках того времени. Было два варианта. Вариант первый, когда все получали по одной доле, а капитан получал две. То есть разрыв 2:1 – это очень мало с точки зрения неравенства того времени. Ну и квартирмейстеры, может быть, какие-то другие условно офицеры, кто отвечал за артиллерию или за что-то еще, получали тоже там 1.5 или чуть больше, чем 1 доля. Это был первый способ. А второй способ, о котором мы знаем, делить добычу, был тоже довольно эгалитарным. Здесь сначала выплачивались компенсации тем, кто тратился на организацию экспедиции, там, за корабль, за его починку, за покупку провианта, за покупку лекарств, за что-то еще. Потом выплачивались компенсации за раны и увечья, которые были получены в результате, собственно, добычи, да, награбленного. И здесь тоже существовали прямо свои прейскуранты. И в некоторых случаях, когда пират погибал в процессе там абордажа, если было известно о его семье могли отправить компенсацию. То есть это была еще и такая система страхования, да, и социальной поддержки в мире, где ее, по сути, еще не придумали. Ну и уже после того, как вот все это было выплачено, тогда все оставшееся делилось вообще поровну, никто не выделялся. То есть это было такое очень эгалитарное общество в рамках тех условий, которые были. И уж если в члены пиратской команды тебя приняли, к тебе будут относиться как к равному. И известно, что, да, были пиратские команды, которые торговали чернокожими рабами, а были и те, где чернокожие были равноправными членами команды. То есть тут тоже могли быть варианты. И равноправие в целом практиковалось.
2: Золотой век пиратства.
1: Область знаний.
3: Еще один миф про пиратов связан с тем, что они были очень жестокими и что они имели, ну, собственно, привычку всех убивать, всех истязать и так далее. И если посмотреть, действительно, описание репутации разных пиратских капитанов и даже описание их внешности, например, у черной бороды была действительно огромная борода, глаза, как у Фурии из Ада, запальные фитили, которые он закладывал за уши, по 6 там пистолетов он на себя навешивал. В общем, такой намеренно угрожающий театральный облик. Плюс пиратские флаги. У каждой пиратской команды был свой флаг. У них не было вот этого одного флага череп с костями. Там была куча вариантов. И сердца, пронзенные стрелой, и песочные часы, из которых утекает песок, то есть жизнь, и всякие скелеты. И у каждой команды флаг был свой, и он был хорошо опознаваем. И подходя к жертве, пираты обычно подходили под каким-нибудь нитром, нейтральным флагом, а потом они поднимали свой пиратский флаг. Спрашивается, зачем? Это был сигнал, который, собственно, жертва должна была в идеале считать так. Ой, сейчас все будет плохо, лучше без боя, тихо, мирно отдать все наши ценности и надеяться, что нас тихонечко отпустят. То есть пираты, посылая такой сигнал, пытались снизить свои транзакционные издержки, чтобы, собственно, себе дешевле, да, получить эту добычу. Вот это снижение транзакционных издержек, казалось бы, должно было приводить к тому, что, ну хорошо, много же у нас всяких моряков, которые могли бы начать, ну, собственно, подделываться, да, под репутацию какого-нибудь капитана, особенно страшного, типа черной бороды, заимствовать его флаг, ну и, пожалуйста, да, грабь себе. Почему же такого не было? Тоже есть отличное экономическое объяснение. Дело в том, что отправка вот такого сигнала, поднятие пиратского флага, было очень дорогим удовольствием, потому что если вдруг на этом торговом корабле внезапно оказались военные, которые которые взяли тебя в плен, то цена отправки этого сигнала – смертная казнь, которую со времен Древнего Рима никто в тот момент для пиратов еще не отменил. Желающих просто так рисковать своей жизнью было не так-то много, поэтому, собственно, репутации пиратов в этом смысле ничего и не угрожало. Ну и развенчаем еще один миф – миф о пиратских сокровищах. Мы знаем какие-то истории о невероятно успешных пиратских рейдах, но мы знаем их единицы. И мы, собственно, знаем преимущественно о тех пиратах, да, которые совершили какие-то особенно дерзкие нападения и потому вошли в историю. Количество обычных пиратов, которые с трудом добывали себе средства к существованию, которые грабили корабли без особого ценного груза и, собственно, просто отбирали еду для того, чтобы им было чем питаться, их, по всей видимости, было очень много. Плюс пираты, конечно, в основной своей массе не были людьми, которые планируют в долгую. Они, как правило, предпочитали жить здесь и сейчас, потому что завтра ты можешь попасться, да, и тебя повесят. Поэтому рассказы о каких-то пиратских кладах – это скорее такой романтический флёр, который сопровождал пиратов уже в Золотом веке, ну и, собственно, укрепился позднее. Однако на самом деле у нас достоверных данных о таких кладах нет. То есть с экономической точки зрения мы можем очень хорошо объяснить, какова была правда в отношении того, как было устроено пиратское сообщество вот в этот период Золотого века и почему оно было именно таким. Все это было исключительно рационально и направлено на то, чтобы максимально эффективно заниматься своей пиратской деятельностью.
2: Рассказывала профессор Школы вычислительных социальных наук Европейского университета в Санкт-Петербурге, кандидат экономических наук Юлия Выметнина.
1: Область знаний.

0: Говорят, мужчины читают детективы, женщины – любовные романы, а подростки предпочитают фантастику. Но все мы всегда интересны непридуманные истории. Специальный проект «Радио Звезда» и издательство «Ломоносов» «Библиотека нонфикшн» основана на реальных событиях. Слушайте сегодня в 10 вечера на радио «Звезда».
1: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
2: 17:30 в Москве, в студии Максим Челиков. Заместитель главы администрации президента Максим Орешкин заявил, что по итогам года в России будет небольшой, но устойчивый рост экономики, что гарантирует рост доходов граждан. При этом экономика тех стран, что вводят против Москвы санкции, напротив, уменьшается. Добавлю, по прежнему прогнозу Министерства экономического развития, в 2026 году рост ВВП России ожидался ведомством на уровне в 0,4%. Страны-экспортеры нефти и их союзники ОПЕК+, плюс с июля увеличат добычу на 188 тысяч баррелей в сутки. По данным РИА Новости, Россия намерена нарастить производство на 62 тысячи баррелей до уровня почти в 10 миллионов. Кувейт, Оман и Ирак также получат дополнительные квоты. Решение стран-участниц производителей нефти принято для поддержания стабильности мирового рынка. Российские ученые создали инновационную методику терапии рака головного мозга. С помощью радиоактивных веществ специалисты могут точно диагностировать опухоль и точечно доставлять к ней лекарства, сохраняя здоровые ткани. Дополнительно применяется так называемый коктейль GQ-комби, который перепрограммирует злокачественные клетки, превращая их в безопасные, пишет РИА Новости. Препараты уже подтвердили эффективность и скоро начнут проходить доклинические испытания. В России стартовала пригласительная кампания на 12-й международный форум объединенных культур. Подробности о форуме в интервью агентству ТАСС раскрыла министр культуры Ольга Любимова.
3: Наши коллеги из стран БРИКС и ШОС приезжают к нам с желанием рассказать о своих традиционных ценностях. И очень важно быть услышанным и знать, что тебя примут и с уважением твоей точки зрения выслушают. Самое главное – это форум для деятелей культуры. Это их дискуссионные площадки, где они знакомятся друг с другом, а итогом этих встреч становятся потрясающие спектакли, гастроли, концерты, выставки, форумы, библиотечные, детские, музыкальные конкурсы – участие в совместных проектах.
2: Санкт-Петербург примет Международный форум объединенных культур с 24 по 26 сентября. Мероприятие пройдет на знаковых площадках города, среди которых главный штаб Эрмитажа, Государственная академия капелла, Академическая капелла и Мраморный дворец. И о погоде специалисты МЧС предупреждают о сильной жаре. Вплоть по 10 июня в Москве ожидается, что воздух в городе прогреется до 31 градуса. Горожан попросили быть осторожнее. Сейчас в столице плюс 27. Максим Челиков, служба информации, медиагруппа «Звезда».
1: Премьера на радио «Звезда».
4: Все люди – артисты. Разница лишь в том, что одни играют больше для себя, а другие – на публику.
1: Великие артистки прошлого. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 6 часов вечера на радио «Звезда».
5: Реклама. Звезды телевидения. У подножия Останкинской башни в их честь загораются памятные знаки. Галерея звезд ждет своих поклонников в историко-познавательном комплексе Останкинской башни и в эфире телеканала «Звезда».
6: 6+.
7: С 10 по 14 июня в Москве проходит фестиваль «Времена и эпохи». Настоящее путешествие сквозь

0: Правительство Москвы. 0+.
1: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
2: Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
3: Романтический образ пирата. Рассказывает профессор Школы вычислительных социальных наук Европейского университета в Санкт-Петербурге, кандидат экономических наук Юлия Выметнина.
2: Область знаний.
4: Здравствуйте. Поговорим про романтизацию образа пиратов, в том числе посмотрим на нее с экономической точки зрения. Прежде всего, нужно понять, когда романтизация возникает. Для того, чтобы она возникла, необходима дистанция. Эта дистанция может быть либо в пространстве, либо во времени. Когда мы говорим про романтизацию прямо сейчас, то пираты от нас, такого классического золотого века, достаточно далеко во времени отстоят, поэтому тут очень хорошая история для того, чтобы этот образ как-то романтизировать. Но романтизация этого образа пиратов началась гораздо раньше, и началась она в связи с географической удаленностью, с географической дистанцией от непосредственно места действия пиратов. А почему вот эта дистанция важна? Потому что она позволяет подчеркнуть такую инаковость, какую-то чужеродность, непохожесть на ту обыденность, к которой мы привыкли, и от которой, собственно, некий романтический образ и отделяется. И, кроме того, почему мы не можем романтизировать современных, например, пиратов, которые, да, вполне себе существуют и от нас могут быть географически удалены? Дело в том, что их логика нам гораздо понятнее, и нам сложнее ее романтизировать, чем логику действий людей, которые жили достаточно давно или достаточно давно жили достаточно далеко. Да еще и действовали не так, как это было в целом принято тогда в цивилизованном мире. Собственно, пираты для того, чтобы хорошенечко напугать своих жертв, они выстраивали себе устрашающие образы. И когда им удавалось захватить какую-нибудь выдающуюся добычу, естественно, это становилось новостью, которая доходила до всех и, в общем, будоражила умы, будоражила воображение, и пираты казались, ну, кем-то таким очень необычным и интересным таким сообществом. И про них стали появляться книги более-менее одновременно с пиратами, из которых, во-первых, мы теперь и черпаем наши представления о пиратах, а во-вторых, из этих же книг и современники много о пиратах узнавали и, собственно, поддерживали интерес к ним. Книги были очень коммерчески успешными. Первая книга «Пираты Америки», сокращенное ее название, Александра Эксквемелина. Это псевдоним, мы не знаем, кто за ним скрывался в реальности, хотя она подается как мемуары участника событий. Не очень понятно даже, с какой стороны участником этот человек был. Она появилась в конце 17 века и стала буквально бестселлером, который был переведен на 5 языков как минимум очень быстро и продолжал разнообразно переиздаваться. И, как явствует из названия, «Пираты Америки», да, в этой книге рассказывались биографии наиболее известных, наиболее ярких капитанов и членов их команд, и рассказывались разного рода истории про то, как эти команды себя вели, кому из губернаторов где угрожали, какую добычу захватили. В общем, это было такое приключенческое повествование, но вроде бы как рассказывающее о реальных событиях. Естественно, когда мы сейчас читаем что-то такое, мы понимаем, что все нужно очень тщательно перепроверять с точки зрения фактов, потому что приукрасить там могли совершенно запросто.
3: Романтический образ пирата.
2: Область знаний.
4: Следующий коммерчески успех.

0: успешный продукт, который мы знаем в этой области, это книга капитана Чарльза Джонсона, опять же, это псевдоним, которая называлась пышно довольно «Общая история пиратов». Она появилась в 1724 году в Лондоне и довольно быстро стала бестселлером, потому что в 1726 году у нее уже было четвертое издание, то есть за 2 года, да, 3 издания. И, конечно, каждое новое издание, оно содержало какие-то дополнения, какие-то, может быть, домыслы или новые факты. И что интересно, довольно быстро, в том же 1726 году, появилось пиратское издание этой книги, то есть фактически кто-то взял книгу, немного поменял там повествование, поменял название, убрал указание на авторство, и появилась еще одна история про пиратов, но уже в формате, как там в названии было выяснено, о наиболее известных пиратах нашего времени. Опять же, история про наиболее известных, наиболее ярких, наиболее запоминающихся. Как раз там описан Эдвард Тич, он же «Черная борода». Если вы читали «Остров сокровищ», там про Флинта говорят, что он был пострашнее «Черной бороды». Вот это такая отсылка к одному из самых известных, самых устрашающих пиратов Золотого века. Там же рассказывалось и про Бартоломью Робертса, который совершил очень много успешных операций. И там рассказывалось про капитана Эвери, про которого мы знаем не так много достоверных фактов. Он совершил в команде вместе с несколькими другими капитанами, но он возглавлял всю эту операцию, успешный перехват конвоя великих моголов, когда из Индии плыло посольство в Мекку, естественно, с подобающими случаю дарами. И это было просто предметом дипломатических проблем между Британией и, собственно, империей великих моголов, поскольку, ну, пираты были, очевидно, британского происхождения, это было известно. И вот такое себе позволили. Самое потрясающее про капитана Эвери, то, что интриговало читателей, это то, что он после того, как совершил это замечательное ограбление, он и его команда как будто растворились. То есть они получили очень много денег и как будто исчезли. Ходили слухи, что капитан Эвери образовал государство Либерталия где-то на Мадагаскаре, где он такой пиратский король, но при этом, значит, вот король-то королем, но там очень эгалитарное общество, ко всем вероисповеданиям и расам там относятся одинаково, и все там живут как-то совершенно замечательно. Это, конечно, было некоторым романтическим образом, который появился вот уже прямо тогда, когда эти пираты еще существовали. И это было, конечно, отсылкой к тому, что было известно про то, что пиратские сообщества значительно более эгалитарны, чем привычное людям того времени сословное, четко структурированное иерархичное общество. И получается, что мы здесь во всех этих замечательных книгах видим, что отбираются самые яркие, самые выдающиеся биографии, которые у всех на слуху, и поэтому, да, это будет коммерчески успешный продукт, который будет продаваться. И получается, что мы ничего не знаем про тех, кто не вошел в эту выборку, кто был бедным, не таким успешным, не таким ярким, и про кого история вообще не сохранила никаких упоминаний. То есть нам уже есть из чего этот романтический образ строить. И дальше этот образ, он под каждую эпоху как будто немножко пересобирается под какие-то потребности и запросы этой эпохи.
1: Область знаний. Радиозвезда. Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на Радиозвезда.
2: Романтический образ пирата. Рассказывает профессор Школы вычислительных социальных наук Европейского университета в Санкт-Петербурге, кандидат экономических наук Юлия Выметнина.
1: Область знаний.
0: когда у нас в литературе, да, и в целом в искусстве появляется движение романтизма, появляется «Корсар» Байрона, которого было продано чуть не 10 тысяч экземпляров в первый день, то есть это была совершенно потрясающая такая популярность, да. «Пират» Вальтера Скотта появился чуть позже, и здесь «Пират» — это такой бунтарь-индивидуалист. И здесь, конечно, подчеркивается вот эта инаковость пиратов, про которую понятно, что это человек, который бросил вызов обществу и живет по каким-то своим другим совершенно законам, и это кажется таким уже совершенно привлекательным, и к моменту, когда романтизм в искусстве появляется, пиратов-то уже почти 100 лет как нет, как такого яркого явления, которое мы можем наблюдать в повседневности. То есть здесь мы дистанцируемся уже очень сильно и во времени. А дальше пиратов подхватывает приключенческий жанр, потому что, ну, собственно, вся жизнь пирата – это сплошное приключение. И здесь есть несколько разного рода историй, и пьесы писались, и баллады, и романы. Все наверняка знают роман «Остров сокровищ» Стивенсона. Стивенсон нам как раз такой канонический образ пирата и представляет. Это кто-то одноногий, возможно, еще и одноглазый, в шляпе треуголки, с какими-нибудь интересными вещами, необычными монетками, с определенными словечками, может быть, с попугаем и с какими-нибудь другими атрибутами, которые мы прочно с пиратами ассоциируем. И тут-то мы узнаем как раз и про черную метку, как раз история про то, что любой главарь, капитан пиратов может быть низложен пиратским сообществом, то есть да, вы сами выбираете себе, если вы пират, того, кто будет вами управлять. Опять же, история, которая в XIX веке еще кажется совершенно неочевидной в большинстве случаев. Плюс вспомним, что у нас в этом же романе появляется пиратская карта, появляется сундук с сокровищами, появляется пират, которого высадили на острове, да, за какие-то его непослушания. В общем, весь набор того, что будет ассоциироваться так или иначе с пиратами. И пираты здесь показаны уже таким мифическим образом людей, которые бунтари, плохо управляемые, они напиваются на корабле. То есть, в общем, это не соответствует тому, что в реальности существовало в пиратских командах. А напивались-то они напивались, но напивались на берегу, закончив дело, а вовсе не в процессе. И появляется еще такой элемент, конечно же, морализаторства. Пираты – это недостойные люди. Мы понимаем, что все-таки так себя вести нельзя. Все-таки викторианская эпоха с ее склонностью как раз к нравоучениям, она проникает здесь и в приключенческий роман, когда мы в неявном виде, но понимаем, что такое хорошо, а что такое плохо. И пираты у нас, хотя это такой образ необычный, и романтически все-таки скорее не очень симпатичный нам. Но уже чуть позже Рафаэль Сабатини пишет «Одиссею капитана Блада», где вот этот романтический бунтарь-одиночка, да, оказывается таким благородным пиратом-джентльменом, который пиратом становится, ну, потому что так вот сложились обстоятельства очень неудачно, но у него есть определенный кодекс чести, и он его соблюдает, и, собственно, постепенно пиратство позволяет ему вернуться, так сказать, в каком-то смысле в более благополучную жизнь. Но и здесь история тоже грешит некоторыми неточностями, потому что здесь в другую сторону он, конечно, противопоставляется некоторым другим пиратским командам, но здесь создается впечатление, что он был самым главным, он под себя подбирал команду, хотя мы помним, что на самом деле команда действительно могла и отказаться с ним сотрудничать и выбрать кого-то другого капитана вместо него. То есть здесь тоже появляются такие элементы уже в другую сторону романтизации, что это действительно такой человек, бросивший вызов обществу, но сохранивший высокие представления о чести, достоинстве, о долженствовании и так далее.
2: Романтический образ пирата.
1: Область знаний.
0: То есть у нас пират продолжает быть такой неоднозначной фигурой. Ну и, конечно, еще интереснее становится, когда в дело включается кинематограф, особенно когда дело доходит до таких больших голливудских историй, да, как «Пираты Карибского моря», которая стала одним, ну, из, в общем-то, самых успешных продуктов. Они в прокате собрали более 4,5 миллиардов долларов при бюджете примерно в 1,3 миллиарда. Ну, если добавить еще к этому, понятно, расходы на рекламу, чистая прибыль сократится, но мы понимаем, что все равно эта история очень денежная. И мы понимаем, что вот эта коммерческая история, которая началась еще, так сказать, при жизни пиратов, она продолжается, образ этот продолжает романтизироваться, и на него накручиваются и парки развлечений, и разного рода символика, атрибутика, и видеоигры. То есть мало какая область остается неохваченной вот этой своего рода пиратоманией. Что мы еще можем сказать, глядя на то, как складывался вот этот образ пирата, то, что мы все дальше дистанцируемся, и, возможно, произойдет какое-то еще изменение этого образа. Почему? Потому что классически по канону, когда мы говорим пират, мы имеем в виду мужчину. Но вообще-то существовали и женщины-пираты. Это, конечно, было больше исключение, чем правило. Однако они были, и не исключено, что этот образ тоже может получить интересную романтизацию в литературе. Мы знаем не только известных пираток, как Энн Бонни или Мэри Рид, которые с известными пиратами, чьи биографии описаны как раз у Эксквемелина и у Джонсона, они с ними вполне плавали и сотрудничали. Но мы знаем еще и интересный пример китайской пиратки Цин Ши, которая оперировала в Южно-Китайском море в начале XIX века, и у нее под командованием были сотни джонок и десятки тысяч пиратов. Да, это было более локальное пиратство, но оно было масштабным. И когда их все-таки превосходящие силы государства поймали, она смогла выторговать себе помилование, и она не была казнена, она умерла своей смертью в своей постели. Очень интересная история про доминирование женщины в такой очень, казалось бы, мужской профессии. В общем-то, можно ожидать, что следующим этапом мы придем к романтизации и вот такого образа. И получается, что если складывать основные составляющие такого успеха коммерческого, экономического вот этой романтизации, то это очень четкая визуальная узнаваемость. Мы легко представляем себе образ пирата. Это, конечно же, эмоциональная насыщенность приключениями, духом какого-то бунтарства, свободы и так далее. И еще это в некотором роде такое отстранение. Это слишком далеко от нас для того, чтобы мы воспринимали это как какую-то угрозу. И получается, что чем дальше от нас отстоят во времени реальные пираты, тем более романтизированным становится их образ, подстраиваясь под каждое следующее поколение читателей и зрителей.
2: Рассказывала профессор Школы вычислительных социальных наук Европейского университета в Санкт-Петербурге, кандидат экономических наук Юлия Выметнина.
1: Область знаний.
2: Новые выпуски программы «Область знаний» слушайте завтра в это же время на Радио Звезда, а также на канале Радио Звезда в Рутьюб и в нашей группе ВКонтакте.
3: Помните крылатую фразу? Каждый, у кого нет автомобиля, мечтает его купить. Но зато каждый, у кого есть автомобиль, мечтает его продать. Удерживает от этого только то, что, продав, останешься без автомобиля.
4: Глядишь, все одинаково. Мотор, кардан, четыре колеса, а характер разный. Такой ведь больше нет на свете. Единственное.
3: Машины стали не только частью нашей повседневной жизни, но и полноценными персонажами, и даже главными героями любимых книг. Специальный литературный проект «Радио Звезда». Автомобиль не роскошь. Слушайте сегодня в 9 вечера на «Радио Звезда».

Заяц на ловле. Большой собравшийся гурьбой медведя звери изловили, на чистом поле задавили и делят меж собой, кто что себе достанет. А заяц за ушко медвежье тут же тянет. «Ба, ты косой!» — кричат ему. «Пожаловал от Коли, тебя никто на ловле не видал». «Вот, братцы!» — заяц отвечал. «Да из лесу-то кто ж все, я его пугал и к вам поставил прямо в поле сердешного дружка». Такое хвастовство хоть слишком было явно, но показалось так забавно, что зайцу дан клочок медвежьего ушка. Над хвостунами хоть смеются, а часто в дележе им доли достаются.

0: на ловле. Читал Андрей Филиппак.
1: Как же я люблю всякие древности. Ну, показывайте.
2: Здесь мы храним вещи, которые считались выдуманными.
1: Борода чья-то. Почему синяя?
2: Я же говорил.
1: Череп.
2: Это Йорик.
1: А чей конь? Вон там, в углу. Хотя, погодите, я сам догадаюсь.
2: Вещи Олег?
3: История, которую мы не знаем. Еженедельная программа Владимира Туза.
1: Два деревянных колеса, одна скорость, мощность, одна лошадиная сила выпущен в одном экземпляре. Таким был первый мотоцикл. Об истории этого вида транспорта нам расскажет основатель движения «Мото-Россия» Андрей Иванов.
3: Архивные тайны. Слушайте сегодня после 20:00 вечера на радио «Звезда».

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Украинские вооруженные формирования обстреляли жилой сектор Энергодара, города Спутник, Запорожской атомной электростанции. Пострадали трое мирных жителей, двоих госпитализировали. Такие данные привел глава администрации Максим Пухов. По его словам, поврежден многоквартирный дом, выгорела одна квартира. Ранее украинские боевики наносили удары по самой АЭС. 5 июля она даже была временно обесточена. После ремонтных работ Запорожская атомная электростанция восстановила штатную деятельность. Крупная дорожная авария в Минераловодском округе Ставрополя. По данным агентства ТАСС, жертвами стали 4 человека. 80-летний шофер легковушки выехал на встречку и врезался в два автомобиля на трассе до Александровского. Трое в отечественных машинах и пассажиры иномарки скончались. Управлявший мужчина госпитализирован. Минераловодская прокуратура уже начала проверку. Черемушкинский суд Москвы обязал Marketplace вернуть покупательнице 139 тысяч рублей, списанных за заказ из 102 товаров, которые случайно оформила ее дочь. Женщина сразу попыталась отменить покупку, но получила отказ. В итоге суд взыскал стоимость товара, компенсацию морального вреда и штраф для Marketplace. Министр промышленности и торговли Антон Алиханов заявил, что до конца этого года российские верфи построят и передадут заказчикам 115 гражданских судов. Основной объем сдачи традиционно придется на второе полугодие, сообщает РИА Новости. Ранее глава ведомства отметил, что на обновление всего флота требуется более 300 миллиардов рублей, даже рассматривается возможность привлечения средств Фонда национального благосостояния. В России впервые разработаны все типы нормативных словарей. Подробности изложил на заседании Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России глава Министерства просвещения Сергей Кравцов.
2: Постановлением правительства уже утверждено 9 словарей – орфографические, орфоэпические, толковые, иностранных слов и другие. И до конца года будут утверждены еще 3 словаря – аббревиатур, амонимов и фразеологические. Словари – это не только сохранение языкового наследия для будущих поколений, но и определение, какие нормы русского языка обязательны, на что должны ориентироваться школьники, госслужащие, юристы, журналисты.
1: Также министр просвещения сообщил, что в нашей стране продолжат проводить тестирование по культуре речи. Оно вошло в план мероприятий по реализации основ государственной языковой политики. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Премьера на радио «Звезда».
3: Все люди – артисты. Разница лишь в том, что одни играют больше для себя, а другие – на публику.
0: Великие артистки прошлого. Новые исторические заметки. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Broj tu stoletija i naše praznosti.
1: I každa mu dano jablaka.
0: Gdje si zgao, ne zanikaj, ne se tamo ne buš tu.
2: Pred nami ogromne, raznobrazne rabute.
3: Исторические заметки на радио «Звезда».
4: Здравствуйте! Это программа «Исторические заметки» на радио «Звезда».
5: Велик тот артист, который заставляет зрителей забыть о деталях. Сара Бернар.
4: Сегодня мы будем говорить о великих артистках прошлого. В детстве Галина Уланова была очень тихим, застенчивым ребенком. Даже выступая на сцене, умудрялась не смотреть ни на публику, ни на партнера, а об улыбке вообще не могло быть и речи.
6: Мне нужно было отключиться от всего и представить, что я как будто бы одна. Я столько себе вдалбливала в голову, столько себя мучительно перевоспитывала внутренне, чтобы эту застенчивость и страх преодолеть, чтобы оказаться там, на сцене, как будто я сама с собой.
4: Филигранная точность движений, мимолетная яркая импровизация и непревзойденное мастерство. Вот что отличало эту артистку от всех остальных. Это признавали в каждой стране, где она выступала.
7: 1956 год. Лондон. Выступление артистов Большого театра на сцене легендарного Ковент-Гардена. Балет «Жизель». Билетов не достать. Среди приглашенных актриса Вивьен Ли, режиссер Лоуренс Оливье, в почетной ложе сама Елизавета II. Спектакль завершается, и тут происходит удивительное событие. Нарушая правила этикета, зрители начинают аплодировать стоя еще до того, как со своего места поднялась английская королева. Вот это да! Дело неслыханное! Елизавета II невольно улыбается. Она хорошо понимает. В этот день, в этом зале, в эту самую минуту только одна королева. Великая и неподражаемая русская прима-балерина. Мама – хореограф, отец – режиссер. Ей на роду было написано стать балериной. А ведь она не могла даже представить себя в пуантах. Какие танцы, какой театр, ее мечта – кинематограф. Но от судьбы, видимо, не уйдешь. Преподаватели балетной школы сразу поняли, какая жемчужина им досталась. Грациозная, эмоциональная и невероятно трудолюбивая. Впоследствии ее талантом восхищались многие поэты, актеры и писатели. Алексей Толстой называл балерину обыкновенной богиней, а Сергей Прокофьев считал гением. А вот она над творчеством великого советского композитора откровенно подтрунивала и даже сказала однажды: «Нет повести печальнее на свете, чем музыка Прокофьева в балете». Принцесса Аврора в «Спящей красавице», Адилия в «Лебедином озере», Маша из «Щелкунчика», царь-девица в «Коньке-горбунке». Сотни гениальных ролей. Она репетировала каждый день. Танцевала Джульетту, когда ей исполнилось 46 лет. В балете «Эсмеральда» она исполняла партию Дианы и выходила на сцену с деревянным луком в руках, из которого по ходу действия должна была целиться в сторону боковой ложи. И вот однажды балерина вышла к зрителям, хотела было прицелиться, и вдруг краем глаза, буквально мельком, увидела, кто сидит в той самой ложе. Сталин. Пришлось срочно импровизировать, меняя всю мизансцену. У нее действительно было много ролей. Ярких, прекрасных, незабываемых. Но вот парадокс. Первый и последний ее спектакли носили одинаковое название. Шопениана. Мистика или просто совпадение? Кто знает. 1956 год. Лондон. Выступление артистов Большого театра на сцене легендарного Ковент-Гардена. Балет «Жизель». Финал. Восхищенные зрители аплодируют стоя. Только что они нарушили строгий этикет. Встали еще до того, как со своего места поднялась английская королева. Овация продлится 1,5 часа. Елизавета II невольно улыбается. Она уходит из театра, никем не замеченная, хорошо понимая, в этот день, в эту самую минуту, в этом зале только одна королева. Русская прима-балерина. Обыкновенная богиня Галина Сергеевна Уланова.
8: Галина Уланова. Женщина, которая изменила мировой балет.
3: Исторические заметки на радио «Звезда».
4: Продолжаем наш разговор. В юные годы балерина Анна Павлова была настолько худой, что одноклассницы прозвали ее «шваброй». Танцовщица усиленно питалась, принимала рыбий жир, старалась нарастить мышечную массу. В итоге от этой затеи хрупкую ученицу отговорил ее педагог и балетмейстер Павел Герт. И оказался прав.
8: Человек в кадре. История одной фотографии.
9: 20-е годы 20 века, Лондон, северная часть города. В роскошный особняк Ivy House приезжает британский фотограф Джеймс Лафайет. Ему предстоит сделать портретную галерею всемирно известной русской балерины Анны Павловой.
10: Я установил камеру возле очень красивого озера, в котором плавали огромные белые лебеди. Идея была простой. Вот тебе балет «Лебединое озеро», вот вам знаменитая прима-балерина, а вот и те самые грациозные птицы. И только потом я узнал, что Анна Павлова придумала точно такую же концепцию будущего снимка.
8: История одной фотографии.
9: В особняке было много домашних животных. Кошки, собаки, голуби, больше 120 экзотических птиц. Они свободно перемещались по огромному парку, не обращая никакого внимания на многочисленных гостей и посетителей. Но все же самым любимым питомцем русской балерины считался белый лебедь-шипун по кличке Джек. Едва завидев хозяйку, он неистово кричал, размахивал крыльями, выбирался на берег и гулял рядом с Павловой, словно верный пес на поводке. Фотограф Джеймс Лафайет не поверил своим глазам.
10: «Я где-то слышал, что лебедей нельзя приручить. Они горды, независимы и самодостаточны. Но тут фантастика какая-то. Джек позволял себя гладить, обнимать, целовать, а затем произошло и вовсе нечто потрясающее. Анна Павлова села на скамейку, лебедь взобрался к ней на колени и нежно так, словно малое дитя, положил свою голову на плечо балерины. От восхищения я просто застыл на месте, забыв обо всем на свете, но быстро опомнился и сделал нужный кадр».
9: Эта фотография была опубликована едва ли не во всех европейских газетах и журналах. Поклонники балета говорили, чтобы идеально станцевать умирающего лебедя, нужно либо самому быть настоящим лебедем, либо родиться Анной Павловой.
8: Человек в кадре.
11: Реклама.
12: В детстве, когда ты с пацанами гонял в футбол, всегда кто-то играл, а кто-то наблюдал со стороны. Ты всегда играл. Конечно, СВО – это не игра. Это для настоящих мужчин. Для тех, кто не может оставаться в стороне. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
13: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
3: Вы слушаете «Исторические заметки» на радио «Звезда».
4: Продолжаем наш рассказ о великих артистках прошлого.
5: Женщины – это не слабый пол. Слабый пол – это гнилые доски. Фаина Раневская.
4: Ее называют величайшей актрисой прошлого столетия. За свою творческую карьеру она сыграла несколько десятков ролей на сцене и более 20 в кино. Но вот парадокс. Фамилия народной артистки СССР крайне редко появлялась даже в титрах.
14: А вот была история.
15: Однажды актриса Фаина Раневская прогуливалась с молодым человеком по Московскому бульвару. Остановились, чтобы купить мороженое. Рядом оказалась уличная тумба с афишей нового художественного фильма. Юноша спросил: «Фаина Георгиевна, вас все любят и уважают. Вы снимались во многих кинолентах. Но почему на афишах никогда не печатают ваше имя?»
16: «Отчего же, дорогуша?»
15: С улыбкой ответила Раневская.
16: «На каждой афише упоминается и обо мне. Вон, видите? В самом низу написано: и другие актеры».
14: Да уж, была история.
3: Исторические заметки.
4: «Муля, не нервируй меня». Вопреки расхожему мнению, эту фразу придумала вовсе не Фаина Раневская, а ее давняя знакомая, коллега по кинематографу Рина Зеленая. Они крепко дружили, а их яркие остроумные реплики мгновенно становились крылатыми. Такая речь казалась сотканной из одних лишь афоризмов. Вспоминайте. Пришла старушка, попросила воды попить, потом хватились, пианины нету.
8: Человек в кадре. История одной фотографии.
9: Этот снимок был сделан в 1979 году во время работы над фильмом «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона». В кадре известная актриса Рина Зеленая в образе миссис Хадсон. Долгое время на эту роль не могли подобрать подходящую кандидатуру. Требовалась пожилая, симпатичная, интеллигентная женщина. Актрисы Евгения Ханаева и Любовь Добржанская пробы не прошли. Но у режиссера Игоря Масленникова оставался еще один вариант.
17: «Рина – это ведь не настоящее имя Зеленой. По паспорту она Екатерина. Во время знакомства я спросил ее: а можно я буду называть вас Екатерина Васильевна? Она внимательно посмотрела на меня, улыбнулась и ответила: да вы что, уж лучше зовите меня Руина Васильевна. Но сыграть роль в нашем фильме согласилась».
8: История одной фотографии.
9: На тот момент актрисе исполнилось почти 80. Но она находилась в превосходной форме. Всегда приходила на съемочную площадку первой, всегда знала текст на зубок, хотя очень любила импровизировать. У миссис Хадсон было всего несколько фраз, но Рина Зеленая каждую свою реплику делала незабываемой. После премьеры первых серий о знаменитом сыщике зрители потребовали продолжения истории. Игорь Масленников вновь решил посоветоваться с Екатериной Васильевной.
17: «Дело было в нашей киношной квартире на Бейкер-стрит. Помню, я сказал ей: у нас очень хорошо получается. Давайте увеличим вашу роль. Что-то допишем, что-то прибавим». Она вновь посмотрела на меня и сказала: «Нет, нет, и еще раз нет. Я никогда в жизни не играла мебель. мне это нравится». И улыбнулась. А в этот момент один из моих ассистентов нажал на кнопку фотоаппарата.
9: Сегодня тот самый снимок бережно хранится в личном архиве Шерлока Холмса, а точнее, в архиве Василия Ливанова.
14: Человек в кадре.
3: Исторические заметки на радио «Звезда».
4: Продолжаем наш рассказ. Эта актриса больше 20 раз была номинирована на премию «Оскар». Все, без исключения кинокритики, утверждают, она просто не способна сняться в плохом кино, а ее игра украсит даже самый невыразительный и скучный фильм. Неподражаемая и неповторимая Мэрил Стрип. Многие удивятся, но эта голливудская звезда далеко не самая титулованная артистка в мире.
7: Правильные черты лица, широкие глаза, стройная, точеная фигурка, осиная талия на протяжении всей жизни. Эту актрису называли идеалом красоты, а многие женщины готовы были заплатить огромные деньги, чтобы узнать секреты ее уникальной диеты. А диеты никакой не было. Например, постоянный вес голливудской звезды 45 килограммов был результатом плохого здоровья. Во время войны она голодала, ела только луковицы тюльпанов и пекла хлеб из придорожной травы. В итоге был нарушен обмен веществ. Из-за недостатка жировой ткани актриса долгое время не могла родить ребенка. В оккупированной Голландии, в этой стране тюльпанов, она пыталась хоть как-то помочь своей семье. Ее мать была потомком древнего рода, самой настоящей баронессой. Но за голубую кровь продукты не выдают. Еды в доме катастрофически не хватало. Тогда девочка выучилась на балерину и сама преподавала танцы. Знала 5 европейских языков и занималась переводами. Выращивала тюльпаны. Ее актерская карьера началась уже после войны, в 1948 году. Молодая актриса снялась в учебном документальном фильме «Голландский за 7 уроков». Затем была музыкальная постановка под названием «Пикантный соус». Бродвей и, конечно же, Голливуд.
18: Как я выгляжу?
19: Чудесно, что?
18: Но этот, с которым я обручена, шарахнулся от меня, как от зачумленной.
7: Она удивлялась, почему это все считают ее красивой. «Я же уродина», — вполне серьезно говорила знаменитая кинодива. А ведь мало кто знает, что у голливудской звезды был комплекс неполноценности. Причем комплекс этот возник еще в детстве. Слишком большие ступни. При росте 170 сантиметров актриса носила обувь 41 размера. В конце концов, легенда кинематографа решила избавиться от этого недостатка хотя бы визуально и обратилась к главному мастеру по обуви в самом Голливуде. Просьба казалась необычной – сделать такие туфли, которые бы превратили ноги актрисы в изящные стопы балерины. В результате были пошиты аккуратные туфли, очень похожие на пуанты – на тонкой подошве с закругленным носком. Так появились популярные и сегодня туфли-балетки.
19: Невероятно.
18: Что?
19: На какое-то мгновение мне вдруг померещилось, что я вижу сходство.
18: Кто на кого похож?
19: Ну, вы на...
18: Странно. При том, что ей уже 400 лет.
19: Да, действительно.
7: Она много снималась в кино, а вот личная жизнь не удалась. 2 мужа, 2 развода, 2 любимых сына. Она их обожала, почти всегда была рядом. Голливудская актриса хорошо помнила свое трудное детство во время войны, а потому стала официальным борцом за мир. Полностью посвятила себя работе в международных организациях, действующих под эгидой ООН и ЮНИСЕФ. Была в Эфиопии, Венесуэле, Эквадоре и Сомали, куда привозила гуманитарную помощь. Никто тогда, ни ее родственники, ни сама актриса не знали, что она, мировая звезда кинематографа, серьезно больна. Известие о ее смерти стало шоком для всех. Римские каникулы, как украсть миллион, завтрак у Тиффани, моя прекрасная леди. Эти фильмы навсегда вошли в историю. А вскоре в память о выдающейся актрисе была выведена абсолютно новая порода тюльпанов – Одри Хепберн.
20: Одри Хепберн – женщина, которая изменила мировое кино. Продолжение программы «Исторические заметки» слушайте через несколько минут.

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира. Это исторические и познавательные программы. Это аудиокниги. Научно-популярная и художественная литература. Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.
1: Вы слушаете «Радио «Звезда». Новости.
2: 18:30 в Москве, в студии Максим Челиков. Ситуация в аэропорту Сочи постепенно стабилизируется после введенных временных ограничений. Количество задержанных рейсов сократилось со 118 до 80. Службы в воздушной гавани и авиакомпании работают в усиленном режиме для скорейшей нормализации расписания. Обстановка оценивается как спокойная. По данным СМИ, с утра 5 июня ограничения в аэропорту Сочи вводились не менее 11 раз. Явка на парламентских выборах в Армении превысила рекордные 49%. Аналитики связывают беспрецедентную активность граждан с массовым протестным голосованием против правящей партии Никола Пашиняна. Представители оппозиции заявляют, что столь высокий приход избирателей на участки полностью лишает действующее правительство шансов на переизбрание и предрекает стране неизбежную смену власти. Федерация водных видов спорта России не согласна с ограниченным допуском российских спортсменов на чемпионат Европы и оспаривает эти условия. Об этом агентству ТАСС заявил председатель федерации Дмитрий Мазепин.
3: Вопрос непростой. Мы хотим этот вопрос, то, что называется, дожать, и чтобы Европейская Федерация приняла такие же условия, как им рекомендовала Международная Федерация. У нас есть время. Мы находимся в диалоге с Антонио Силова, это руководитель Европейской Федерации водных видов спорта. На днях мы подготовим письмо, где мы выразим свою обеспокоенность и несогласие. Антонио Силова пообещал мне, что он отреагирует на это письмо.
2: Международная федерация плавания допустила российских спортсменов до соревнования под флагом и с гимном страны, включая командные виды спорта. Европейская федерация попросила отложить вопрос допуска без ограничений на свои турниры. Чемпионат Европы по водным видам спорта пройдет в Париже с 31 июля по 16 августа. В рамках проекта «Лето в Москве» состоится ночной забег на 10 километров. Старт 20 июня в 22 часа от Краснопресненской набережной, а финиш запланирован у Университетской площади. Новая трасса пройдет по набережным и улице Косыгина. Все, кто успешно доберется до финиша, получат памятные медали. Для участия необходима предварительная регистрация на сайте. Стартовые пакеты выдадут в спортивном манеже на Большой Черкизовской, сообщают представители властей Москвы. И о погоде. Специалисты МЧС предупредили о сильной жаре. Вплоть до 10 июня в Москве ожидается, что воздух в городе прогреется до 31 градуса. Сейчас в столице плюс 27. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
4: Ростов. Тебе на «вы».
5: Владимир.
6: На «р». Рыбинск.
4: Ха-ха. Кострома.
5: Арзамас.
6: Суздаль.
7: Подъезжаем.
8: Большое путешествие по главному туристическому маршруту нашей страны. Золотое кольцо России.
9: Остановка Арзамас. Начните прогулку с Соборной площади. Поднимитесь на монастырскую колокольню. Загляните в музей Гайдара и Горького. И обязательно попробуйте фирменное блюдо – арзамасский запеченный гусь с яблоками.
8: Путеводитель по Золотому кольцу России.
10: Слушайте сегодня в 7 вечера на радио «Звезда».
0: На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
11: Продолжаем наш рассказ о великих артистках прошлого.
12: Артистический темперамент – это недуг, которым страдают любители. Гилберт Честертон.
11: С этой фразой можно соглашаться, а можно не соглашаться. Тем более, что история знает множество примеров, когда темперамент всего одной артистки больше похож на действующий вулкан. И спасения нет.

0: которой течет сицилийская кровь. Поистине горючая смесь. Сразу представляется кто-то стремительный, дерзкий, взрывной. А ведь такой она и была. Невероятно красивая, гордая и строптивая. В 1969 году в нашу страну приехала великолепная Клаудия Кардинале. Она прилетела в Москву не просто так. Режиссер Михаил Колотозов пригласил зарубежную актрису на роль в своем фильме «Красная палатка». Рассказ о неудачной экспедиции Умберто Нобеле на Северный полюс. В столичном аэропорту мировую кинозвезду встречали сразу три официальных представителя Госкино. Как потом выяснилось, маловато. Рук не хватило. Клаудия привезла с собой 23 чемодана и один огромных размеров сундук, который не только не влез в легковую машину, но даже не поместился в самую объемную ячейку камеры хранения. Багаж пришлось оставить в аэропорту и на следующий день подогнать туда небольшой грузовик. Михаил Колотозов был в отчаянии.
1: Все мы тогда буквально схватились за голову и приготовились ждать абсолютно любых капризов. Но Кардинале повела себя очень спокойно, порядочно и великодушно. Отказалась от личного туалета на съемочной площадке, умудрилась забыть про тот самый непомерный сундук, а через пару дней научилась согреваться от русских морозов нашим самым национальным напитком – водкой.
0: Съемки фильма проходили в Подмосковье, Ленинграде, а также у побережья Норвегии и на территории настоящей Арктики, на земле Франца Иосифа. Температура – минус 30 градусов. Условия – те еще. Многие актеры боялись, что Клаудия Кардинале взбрыкнет, откажется от дальнейшей работы, все бросит и уедет. Но она, наоборот, радовалась как ребенок.
2: Это было незабываемо. Для меня это стало особым опытом. Я, южанка из Средиземноморья, оказалась в невероятном ледяном климате. До сих пор помню, даже сейчас ощущаю тот самый холод. Но самое главное, все беспокоились обо мне, потому что я родом из Африки. Но я-то чувствовала себя очень даже хорошо. Снег, прелесть, что такое.
3: Приключения иностранцев в России.
0: Шутки шутками, но заболеть при таком морозе пара пустяков. Киногруппа это хорошо понимала, поэтому все эпизоды старались отснять с первого дубля. Клаудия Кардинале работала буквально на пределе собственных сил.
2: Водка особо не помогала, хотя не знаю, как бы выжила тогда без нее. Лицо, руки, ноги буквально сковывало невидимыми цепями. А тут еще этот гениальный сценарий. По задумке режиссера, моя героиня вместе со своим возлюбленным должны были до упаду кататься с ледяных горок и не замечать холод по причине сильного обоюдного чувства. Мой партнер, в отличие от меня, этого испытания не выдержал. Колотозов, помню, хмурил брови и удивлялся. Как это уроженка Африки не обморозилась, а русского все-таки угораздило?
0: Неординарная, самобытная, неимоверно сильная и самодостаточная женщина. Она выдержала все испытания практически на самом краю света и всегда гордилась своей работой в далекой и неведомой России.
2: Обычно жизнь у нас одна. Но я прожила 150 жизней в кино. Это было прекрасно. Я могла перевоплощаться. Но для того, чтобы работать актрисой, нужно обладать железным характером. Иначе можно перестать узнавать себя. И в этом мне помогли именно советские актеры. Я благодарна им.
0: Она приезжала в нашу страну несколько раз, в том числе на Московский кинофестиваль. Любила гулять по Красной площади, набережной Яузы. Рассказывают, что однажды к ней подошел милиционер, раскрыл свое удостоверение личности и попросил поставить на нем автограф. Она улыбнулась и написала:
2: «Этот мир слишком велик. Нужно постоянно встречаться с другими людьми, знать, чем они живут, чем дышат, что им важно. Желаю всему человечеству счастья и поменьше границ. Клаудия Кардинале».
3: Приключения иностранцев в России.

0: На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
1: Продолжаем наш разговор. Известная русская танцовщица Майя Плисецкая перед каждым своим выступлением заливала в пятки балетных туфель теплую воду, чтобы ступни ног крепче сидели. А выходя на сцену, всегда смотрелась в зеркало. Ведь если глаза и губы плохо накрашены, то зрители увидят перед собой какую-то бесцветную моль. А еще у нее было одно незамысловатое хобби. Она собирала курьезные фамилии. Специально отыскивала их в газетах или журналах, а потом с гордостью пополняла свою смешную коллекцию. Вот лишь несколько примеров из этого юмористического собрания. Фамилия Потаскушкин. Или вот слесарь Дамочкин Визжачих. Свой дебют на большой сцене она запомнила на всю жизнь, потому что такое забыть нельзя. На календаре 21 июня 41 года.
2: Шла война к тому Берлину, день которого не было.
3: Будущей звезде балета Майи Плисецкой в 41-м 15 лет. Буквально накануне у нее был выпускной в балетном училище. Первый день новой жизни.
2: Из воспоминаний Майи Плисецкой.
4: Я была наивна, хотя где-то глубоко под ложечкой тоже холодела. Мы успокаивали себя, что все это кончится скоро, через 2-3 месяца. Ну, не дольше, чем с финнами.
0: Исторические заметки на радио «Звезда».
1: Продолжаем наш рассказ о великих артистках прошлого. Ее настоящее имя – Мария Магдалена Дитрих. Настоящая икона стиля. Немного холодная и циничная. Я одеваюсь для имиджа. Не для себя, не для публики, не для моды, не для мужчин. Так говорила она. Образ роковой женщины преследовал артистку всю жизнь. Но мало кто знает, что это всего лишь маска. А в глубине души она была очень и очень ранимым человеком.
5: Середина 20-го столетия. США. Известная голливудская актриса получает в своем роскошном особняке срочную телеграмму. Почтальону тут же достаются вполне заслуженные $3 и автограф легендарной кинозвезды. Госслужащий раскланивается и покидает гостеприимный дом. В это время дама читает текст очень важного для нее послания. Последняя строка. Актриса бледнеет и произносит, возможно, самую знаменитую фразу в истории Голливуда. Что ж, она ушла, значит, я осталась одна.
6: I'm just lazy.
5: Женщина-удача. Актриса «Стопроцентное везение», так называли ее. А все потому, что она снялась в более чем 60 фильмах, играла в сотнях театральных постановок. Хотя при чем здесь удача? Возможно, это была обыкновенная женская интуиция. Так, например, голливудская прима весьма дальновидно отказалась от немецкого гражданства, а заодно и от очень щедрого предложения гитлеровского соратника Геббельса работать с лучшими режиссерами Европы, самой выбирать сценарии и получать заоблачные гонорары. Вместо этого она в 1943 году отправилась в трехлетний тур по расположениям союзных воинских частей. Фашизм она просто ненавидела.
7: Bei der Kaserne vor dem großen Tor steht ne Laterne und steht.
5: Она переписывалась с Хемингуэем, была свидетельницей на свадьбе Эдит Пиаф. О ее романах с Жаном Габеном и Ремарком можно хоть сейчас снимать оскароносные фильмы. Женщина-удача. Да о какой удаче может идти речь, когда в 75-м году на концерте в Сиднее она прямо на сцене сломала ногу. Вердикт врачей – перелом шейки бедра. О кинокарьере можно было забыть навсегда. Но беды на этом не закончились. Через год умер ее муж, а с единственной дочерью особо теплых отношений у нее не было никогда. Где же тут везение? Полный крах, но не капитуляция. Свое последнее телеинтервью она согласилась дать в Париже, но только при одном условии. Ее лицо не должно было попасть в кадр. Актриса не хотела, чтобы поклонники видели ее такой, 80-летней. После смерти голливудской звезды в ее квартире были обнаружены многочисленные реквизиты: платья, шляпки, туфли, письма, сценарии. Все было готово к тому, чтобы открыть музей ее имени. Но этого не произошло. Хотя сегодня большая половина Берлинского музея кино посвящена именно ей. А тогда, в середине 20-го столетия, она получила срочную телеграмму, в которой сообщалось, что знаменитая Грета Гарбо в возрасте 31 года навсегда покинула киноискусство. Телеграмму она прочла, расстроилась и с грустью сказала: что ж, она ушла, значит, я осталась одна. И действительно, долгое время на голливудском небосклоне сияла только одна звезда, неповторимая и восхитительная — Марлен Дитрих.
2: Марлен Дитрих. Женщина, которая изменила мировое кино.
1: На этом наш рассказ завершен. Говорили мы сегодня о великих артистках прошлого. Всего вам доброго и до следующей встречи в программе «Исторические заметки» на радио «Звезда».
8: Пройдут столетия, и наши праздники,
9: и каждому дано яблоко.
8: Если звезды зажигают, значит, кому-нибудь нужно.
10: Пред нами огромные, разнообразные работы.
0: «Исторические заметки» на радио «Звезда».
11: Скажи-ка, дядя, ведь недаром Москва, спаленная пожаром, французу отдана.
1: Совет в Филях 1812 года. Новые исторические заметки. Слушайте завтра в это же время на радио «Звезда».

0: радиозвезда. Дай пять. Пять удивительных фактов о детективах.
1: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
0: Факт первый.
2: Слово «детектив» появилось позже жанра. Когда вышли первые рассказы о сыщиках, их называли «рассказами о способностях восприятия».
0: Факт второй.
2: Агата Кристи знала толк в ядах. Во время Первой мировой войны она работала медсестрой, а позже в аптеке. Ее описания действия токсинов были настолько точными, что помогали врачам в реальной жизни распознавать редкие случаи отравлений.
0: Факт третий.
2: Эжен Франсуа Видок, один из первых частных детективов, был преступником, который перешел на сторону закона. Он создал первое в мире частное детективное агентство и заложил основы современной криминалистики.
0: Факт четвертый.
2: Еще в 18 веке в Китае были популярны детективные истории о судье Ди. Это реальный чиновник эпохи Тан, который раскрывал дела с помощью логики и опроса свидетелей.
0: Факт пятый.
2: После смерти Артура Конана Дойля права на персонажа перешли к его наследникам. Истории о Шерлоке Холмсе продолжают писать другие авторы, и количество этих книг давно превысило оригинальный цикл.
0: Дай пять. Пять удивительных фактов о детективах.
3: Таинственные клады раскопать можно, найти сложно. Тайна утеса Персе.
4: Есть на восточном побережье Канады, на самой окраине полуострова Гаспе, небольшой городок Персе. И главная достопримечательность там – одноименный утес, ради которого каждый год приезжают тысячи туристов и профессиональных скалолазов. А все потому, что, по легенде, на вершине этого неприступного утеса спрятаны несметные богатства.
3: Цена вопроса.
4: Сокровища эти приписывают капитану Дювалю, пирату, который якобы промышлял в 17 веке у берегов нынешней Канады. Если верить преданиям, английские военные фрегаты блокировали шлюп Дюваля у полуострова Гаспе. И предприимчивый пират решил спрятать сундук с россыпью золотых монет и драгоценными камнями в одной из расщелин на вершине утеса Персе.
3: Кладоискатели.
4: Дювалю помог местный индеец. Он показал, как вскарабкаться на площадку, с которой можно продолжить путь на вершину. А дальше, как гласит легенда, пират принялся обстреливать утес из мушкета пулями, которым был прикреплен прочный трос. Одна из попыток оказалась удачной. Веревка перелетела через вершину. Матросы привязали к одному из концов сундук с сокровищами, а за другой стали тянуть. Так тайник оказался на самой вершине. А для большей сохранности по той же схеме подняли бочку с порохом и взорвали. В итоге часть утеса рухнула, образовав непреодолимый выступ. С тех пор десятки скалолазов ежегодно мечтают покорить этот хитрый утес. Многие смельчаки погибли, пытаясь взобраться по отвесной скале. Использовали даже вертолет. Но иглоподобная вершина не позволяет спустить людей на тросе, а десантироваться пока никто не решился. Из-за сильного ветра слишком велик шанс разбиться. Так что до сих пор неизвестно, существует ли в реальности клад капитана Дюваля.
3: Таинственные клады Раскопать можно, найти сложно.
0: История в письмах и воспоминаниях.
5: Из письма Константина Сергеевича Станиславского матери Елизавете Васильевне Алексеевой. 10 октября 1886 года. Добрая мамочка. Пушкин, несмотря на свою гениальность, долго не решался изобразить тип русской няни, находя его слишком трудным и сложным. Лишь после многих трудов и неудачных попыток ему удалось олицетворить этих необыкновенных женщин, которые способны забыть свою кровную семью, чтобы сродниться с малыми детьми, которые отымают у них кровь, молодость и здоровье. Пушкин научил меня, с каким уважением следует относиться к почтенному труду наших первых воспитательниц, и потому я вечно буду относиться с глубокой благодарностью к нашей родной няне. Твой Кокося Станиславский.
0: Премьера на радио «Звезда».
6: За эту книгу в 1958 году Пастернак был удостоен Нобелевской премии.
7: За значительные достижения в современной лирической поэзии, а также за продолжение традиции великого русского...
6: Но заплатил за свой успех непомерно высокую цену.
8: И считал, но осуждаю.
6: Писатели подвергли жестокой травле, угрожали, заставили отказаться от почетной награды. На родине книга была опубликована лишь 30 лет спустя. Издательство «Вимбо» и «Радио Звезда» представляют. Роман Бориса Пастернака «Доктор Живаго». Слушайте сегодня за час до полуночи на «Радио Звезда».

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Фигуранты дела, которые похищали деньги в аэропорту Шереметьево у ветеранов СВО, начали давать признательные показания. По данным издания «Коммерсант», Алексей Кабочкин, известный как «Рязанец», признал вину в создании организованного преступного сообщества. Впрочем, по данным газеты, его показания не во всем совпали с версией следствия. Адвокаты других фигурантов намерены допросить его в суде. По материалам дела, в преступное сообщество входило несколько бригад, таксисты, попрошайки, зазывалы и группа сотрудников местного линейного отдела полиции. Российские войска нанесли массированные удары по инфраструктуре, складам горючего, базам наемников и местам сборки дронов ВСУ в 141 районе. По данным Министерства обороны, за минувшие сутки авиация и артиллерия также уничтожили пункт управления беспилотниками в Днепропетровской и Херсонской областях. Средства ПВО сбили 500 украинских беспилотников, 11 управляемых авиабомб и один снаряд американской системы «Хаймерс». Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко прокомментировала отказ Германии от получения газа по оставшейся нитке Северного потока. В интервью агентству ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме она заявила, что это невозможно объяснить разумными соображениями, так как Берлин вынужден закупать энергоносители втридорога, и это снижает благосостояние немецких граждан.
2: Ну как уже можно отказаться, как можно объяснить своему населению, что мы по-прежнему будем покупать газ, нефть, СПГ в 3-4 раза дороже, разрушать свою конкуренцию, свою экономику и снижать благосостояние граждан? Ну чем еще можно объяснить? Ведь замалчивание государственного, крупнейшего террористического акта по разрушению северных потоков, которые были международным проектом, он был взаимовыгодный для всех. Разрушили и тишина.
1: Валентина Матвиенко подчеркнула, что на Западе до сих пор продолжает игнорировать расследование взрывов на газопроводах «Северный поток», несмотря на масштаб последствий для международной энергетической инфраструктуры. Французские спецслужбы помогают властям Армении блокировать в интернете критику в адрес премьер-министра Никола Пашиняна. Об этом пишет издание «Le Journal du Manche». Уточняется, что специальные киберподразделения французских силовиков фильтруют компрометирующую информацию, действуя по соглашению, подписанному во время визита Эммануэля Макрона в страну. Французский лидер назвал эти шаги поддержкой партнера, а не вмешательством во внутренние дела республики. И о погоде. В понедельник в Москве ясная погода и 30 тепла. Во вторник переменная облачность и 29 градусов. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Ростов. Тебе на «вы».
4: Владимир.
5: На «р». Рыбинск.
3: Ха. Кострома.
4: Арзамас.
5: Суздаль.
6: Подъезжаем.
7: Большое путешествие по главному туристическому маршруту нашей страны. Золотое кольцо России.
8: Остановка Арзамас. Начните прогулку с Соборной площади. Поднимитесь на монастырскую колокольню. Загляните в музей Гайдара и Горького. И обязательно попробуйте фирменное блюдо арзамасский запеченный гусь с яблоками.
7: Путеводитель по Золотому кольцу России.
9: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Радиозвезда.
1: Путеводитель по Золотому кольцу России. История, люди, традиции.
2: С вами Евгения Ионкина. Всем здравствуйте. Радиозвезда сегодня в Нижегородской области, в городе Арзамас. И мой путеводитель Юлия Колесникова, гид по Арзамасу Нижегородской области, автор проекта «Пешком по Арзамасу». Юля, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Ну и мой первый вопрос, естественно, о названии города. Почему такое название, откуда оно возникло? Потому что, когда говоришь Арзамас, вспоминается что-то из Стругацких. Закрытое, таинственное. Почему название Арзамас?
3: Ну, стойкая легенда связывает название города с пребыванием здесь Ивана Грозного, который и основал эту крепость на мордовских землях. Было здесь мордовское поселение Арзамасово городище. И поставил Иван Грозный крепость, которую назвали сначала Эрзямас, потом она стала постепенно Арзамасом. А вот почему именно такое название, тоже есть легенда. Мы не знаем, как было на самом деле, но легенда есть. Она говорит о том, что когда Иван Грозный пришел сюда, на мордовскую землю, собственно, он выдвинул Мордве единственное условие – принять православие. Но не услышал внятного ответа, не увидел никакого подъема на свое предложение. И тогда Иван Грозный якобы предложил, вот кто первый принимает крещение, в честь того мы назовем и город. И будто бы из рядов мордовского племени вышли два брата, два князя, звали их Арза и Масай. И вот Арзамас будто бы и возник. Но это одна легенда. Мне нравится другая версия, которая говорит о том, что в переводе с мордовского «Эрзямас» означает «красивое место, красивая земля Эрзи». Вот так.
2: Я считала, что в переводе с эрзианского языка, что такое вот эрзианский язык, мне не очень было понятно. Хотела у вас уточнить.
3: А в Мордовии два языка, даже три языка официально. Это русский, эрзианский и макшанский. Эрзианский и макшанский языки – это мордовские языки. Это племена были. Вот у нас жила Эрзи как раз.
2: А вот название реки Тёши. У вас река Тёша, да, течет, правильно?
3: Тёша, да.
2: Это тоже к эрзианскому языку относится или нет?
3: Да, да, это тоже мордовское такое звучание. Тёша, шамка, которая в нее впадает, маленькая. Да, это тоже, в общем-то, мордовские слова.
2: Одна река течет в Арзамасе?
3: Ну, вообще две. Вот я сказала, что есть еще шамка, но она небольшая речка, которая впадает в Тёшу. Тёша впадает в Аку. Была еще третья река, но теперь она в виде прудов у нас есть, Сорока.
2: Вы упомянули о том, что Арзамас был возник при Иване Грозном. Расскажите подробнее, какой год, из чего Арзамас вообще появился как город?
0: История места.
3: Но опять же, легенда связывает это с казанскими походами. 1552 год, Иван Грозный шел на Казань очередной раз, и вот по дороге возникали поселения, крепости, и вот Арзамас возник в виде небольшой деревянной крепости. Совсем небольшая крепость деревянная, собственно, она в камне и не перестраивалась, поэтому от нее ничего не осталось. Только границы мы знаем, где она была, как она выглядела примерно. Собственно, вот это все связано с военными походами Грозного.
2: В каком году это было?
3: 1552. Но официально годом основания Арзамаса является 1578. Вот так решили. Это было первое упоминание уже как города его. То есть это уже был город. А поселение было задолго до этого.
2: У меня еще один вопрос, Юлия. Мы говорили о названии города, я не уточнила только момент, менялось ли название с течением времени, или все время был и оставался Арзамас?
3: Нет, не менялось. Так что мы были Арзамасом и остаемся.
2: Еще я читала о том, что Екатерина II считала Арзамас городом бунтарей. Почему?
3: Арзамас так или иначе участвовал в восстаниях, да, в крестьянских войнах. Так, у нас же было много бунтов. И мы не оставались в стороне. Мы в свое время поддержали и самозванцев, и Лжедмитрия I, и II, так получилось. И еще нужно сказать, наверное, особо то, что Арзамас принимал участие в восстании Степана Разина. Было такое, да, у нас был свой отряд, который воевал.
1: Путеводитель на радио «Звезда».
2: Юля, а почему так жители поддерживали бунтарей? Вот как вы считаете?
3: Ну как? Тут ведь нужно понимать, в каком положении тогда был народ. Очень тяжело жилось простому народу, и, собственно, естественно, это все выливалось в бунты, в такие вот, в страшное, собственно, такое дело, крестьянские войны, бунты. Поэтому и мы тоже примыкали к этому.
2: В основном сельское хозяйство, да, было в Арзамасе развито? Ремесла, может быть, какие-то?
3: Нет, я не скажу, что сельское хозяйство, именно ремесла и промыслы. Начиная уже с 17 века у нас свои промыслы появляются, которые мы до сих пор некоторые сохранили и развиваем. И деревянное зодчество, деревянная резьба, которой славится Арзамас. У нас очень много сохранилось домов с деревянной резьбой, и все иконостасы в храмах тоже деревянные, и резчики наши успешно работают сейчас по всей России. Это и золотное шитье. С давних пор у нас занимались этим женщины. Тоже есть мастерицы, которые до сих пор знают этот секрет и продолжают традиции. Раньше у нас был кожевенный промысел, знаменитая арзамасская юфть, тончайшие выделки кожи. Она у нас шла на экспорт в Европу уже в 17 веке. Но этот промысел мы утратили.
2: Мы просто говорили с вами о бунтарях, и говорили вы о том, что как жил народ. Я так понимаю, что Арзамас мог зарабатывать, жители Арзамаса могли зарабатывать себе хорошо деньги?
3: Могли, да, могли, но мы говорим о самом угнетаемом, наверное, классе, о крестьянстве, о крепостных. Вот они, конечно, терпели больше всего бед. Ну, в основном, нижайшие, самые нижайшие слои участвовали в этих бунтах.
2: Коротко, если можно, историю Алены Арзамасской. Да. Кто она такая, чем она прославилась?
3: Не зря ее называют русской Жанной д'Арк. Но, к сожалению, знаем мы о ней крайне мало, но знаем. Это 17 век, это времена как раз восстания Степана Разина. Это молодая девушка, которая родилась под Арзамасом в выездной казачьей слободе. Рано ее выдали замуж, потом она овдовела и ушла в монастырь, Николаевский монастырь. И стала монахиней. Причем, вот на мой взгляд, Алена была такой неординарной личностью, потому что она знала грамоту, например, несмотря на то, что она простая крепостная крестьянка была. Она была неудержимой силой, совершенно физической силой, потому что есть официальное такое документальное свидетельство о том, что тетиву ее лука пытался натянуть воин. Профессиональный воин и не смог до конца этого сделать. То есть говорит о том, что Алена была еще и физически развита, прекрасно сидела в седле. Ну и потом то, что она возглавила отряд повстанцев, собрала вокруг себя вот этих мужиков, да, которые пошли за ней, которые ей поверили, это говорит о том, что она, наверное, была и хорошим оратором, умела убеждать. То есть вот такая яркая личность, которая собрала целый отряд, а этот отряд уже к концу имел численность 7000 человек. Он успешно воевал и продвинулся в Мордовию. И вот в городе Темников в Мордовии она попадает в плен, ее пытают и казнят. Ее сожгли как еретичку.
2: А чего она добивалась, собирая отряды?
3: Вы знаете, вот для меня это тоже вопрос, что ею двигало, когда она ушла из монастыря и вот собрала этот отряд. Но я думаю, опять же, то, что она родилась крепостной крестьянкой, она жила в окружении крестьян, видела этот быт и сама в этом участвовала. Так что я думаю, она прекрасно понимала, какая тяжелая жизнь у простого народа. Ну и, наверное, у нее были какие-то надежды, связанные с этими событиями. Поэтому она пошла, она поверила Степану Разину. Не просто поверила, она смогла прочитать письмо, вот эту подметную грамоту, которая попала ей в руки в Арзамасе. И, собственно, вот это послужило толчком. Она ушла из монастыря и собрала вокруг себя целое войско.
2: Ну, пожалуй, я соглашусь с Екатериной II, что Арзамас действительно город бунтарей. У вас уникальный герб. А вот почему на нем изображен гусь и луковица? Ответ через небольшую паузу.
4: Это история о маленькой, но очень храброй девочке Милане. Милана была долгожданным ребенком, настоящим счастьем для своей семьи. Она росла улыбчивой и здоровой девочкой. Но в 7 месяцев случилось страшное. Внезапно голова начала стремительно увеличиваться. Счет шел на минуты. Экстренно установленный шунт спас Милане жизнь. Это оказался страшный диагноз – опухоль головного мозга. Милана прошла тяжелое лечение и в 2025 году победила рак. Сейчас девочке жизненно необходима восстановительная терапия стоимостью 2 миллиона 520 тысяч рублей. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Жигульской Милане. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела, наше будущее.
5: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
1: Путеводитель на радио «Звезда».
2: Мы продолжаем наше путешествие по Нижегородской области, по городу Арзамас. Мой путеводитель Юлия Колесникова, гид по Арзамасу Нижегородской области, автор проекта «Пешком по Арзамасу». Юля, а вот такой вопрос. А как называются жители Арзамаса?
3: Арзамасцы.
2: Все так просто?
3: Да.
2: А если женщина?
3: Ой, вот тут я тоже сама думала. Жительница Арзамаса. Арзамасочка.
2: Нежненько так, да. Арзамасец, наверное, если мужчина.
3: Да, да,
2: да, получается. Да. Ну и давайте вернемся к вопросу о том, почему на гербе города изображены гусь и луковица.
3: Вы говорите о гербе Арзамасского, современного Арзамасского района. Вот на нем, да, на нем изображена луковица и гусь. А сам герб Арзамаса, который утвердила сама Екатерина II, он немножко по-другому выглядит, он, в общем-то, попроще. А если возвращаться к гусю и луку, так это и есть наши традиционные промыслы, которые развивались аж с 17 века у нас, и до сих пор они существуют. Арзамасский гусь и арзамасский лук.
2: Вот я про гусей знаю, читала об этом, но хочу от вас услышать. Про гусей, как их гоняли из Арзамаса в Москву.
3: Да, бедных наших гусей, их разводили в огромном количестве. Дело в том, что арзамасцы вывели свою породу гусей. Это был арзамасский бойцовый гусь. Наверное, знаете, что были такие развлечения, петушиные бои, гусиные бои, да. И вот вывели мы свою породу, она отличалась в первую очередь габаритами. То есть гуси были рослые, мясистые. Вес, максимальный вес, как я читала, мог достигать аж 10 килограммов. Но это самые большие. В основном 6-7 килограммов. Вот это средний арзамасский гусь. Блондин с голубыми глазами. То есть они были беленькие. И мясо у них, как говорят, было очень нежное. То есть это была порода мясная, но лучших отбирали для гусиных боев. Вот, их не трогали даже в самые голодные времена. Они очень ценились, даже Александр Сергеевич Пушкин упоминал именно арзамасского гуся. Ну и да, действительно, такая печальная история, в общем-то, как их гоняли на ярмарку, потому что их же нужно было продавать. И ходили они у нас на ярмарку своим ходом пешком и в Нижний Новгород, и в Москву, и даже в Петербург. Ну, в общем, шли они очень долго. Ну, ладно, до Нижнего они там неделю-две могли идти, а вот Москва, Петербург – это несколько месяцев путь составлял их.
2: Это больше 400 километров, конечно.
3: Ну, а Петербург – это, наверное, еще уже больше, 700,
2: да.
3: По-моему.
2: Да-да-да.
3: Да. И тут, конечно, сразу же возникла проблема, потому что заметили, что птица стала гибнуть в большом количестве от того, что лапки стирались у них. Ну и вот, опять же, чтобы сохранить свои деньги, свой товар, арзамасцы решили их обуть в лапти. Ну, лапти – это, конечно, фигурально выражаясь, но действительно придумали очень такой, наверное, простой и самый выгодный способ. Гусей проводили сначала по смоле, а потом по песку. И лапки запечатывались, появлялись такие черненькие башмачки, потому что, ну, смола-то уже сидела намертво, ничем ее не отодрать, как говорится. И они шли спокойно, хоть и долго, И они шли до ярмарки, и до Москвы, и до Петербурга в том числе. Вот гусь лапчатый якобы отсюда и пошло, да.
2: Только хотела уточнить, гусь лапчатый оттуда, да?
3: Да, да, от нас.
2: Я так понимаю, и в Москве, и в Петербурге это как бойцовые гуси, да, использовались? Или...
3: Да, да.
2: Понятно.
3: А вот, кстати, а вы знаете, как заставить гусей драться?
2: Нет, не знаю. Как заставить?
3: Вот, их же нужно было как-то заставить, да, это же было развлечение, причем это была азартная игра, делали ставки, а все очень просто, выпускали гусыню, и вот дрались именно самцы, а вы знаете, мужчина, даже если он гусь, он остается мужчиной, то есть вот у него первое такое качество основное – быть первым. Ну и, собственно, вот они начинали постепенно, вот эта стычка происходила, задирать друг друга, ну и происходил бой. Так что за гусыню они дрались.
2: Ну, видимо, бой насмерть. Тот, кто проиграл, того на блюдо.
3: Ну, до ранения, скорее всего. Может быть, не до смерти, но да, до определенного какого-то момента.
1: Путеводитель на радио «Звезда».
2: Юлия, по поводу все-таки лука. Арзамасский лук есть?
3: Есть, есть. Вы можете также его, допустим, зайти на какой-нибудь рынок в Арзамасе и купить его в виде репки, либо в виде сивка, потому что арзамасский сорт лука до сих пор мы выращиваем. И причем его два вида есть, семейный и продолговатый. Ну и какое вот, наверное, качество его отличает от других сортов, наш арзамасский лук, говорят, что очень хорошо лежит, то есть хранится долго.
2: А он красный, белый, я знаю, лук.
3: Белый, да? белый лук. Простой лук, да.
2: И такой тоже агрессивный или нет?
3: Ядрёненький, да.
2: Я поняла. Поэтому, видимо, и, как вы сказали, где-то в Арзамасском районе герб, да, где гусь и лук.
3: Ну да, Арзамасский район, именно вот такой у него герб, который вы, кстати, можете увидеть на люках, вот эти крышки люков, которые лежат на дороге, да, на асфальте у нас в центре города, в историческом центре. Вот такие люки у нас красочные, можно сказать, очень интересные, красивые. Там как раз изображен вот этот герб Арзамасского района.
2: А сейчас занимаются выведением особой породы гусей, лука в Арзамасе?
3: Да, лук растят, выращивают, и фермеры выращивают, и частники все у себя на дачах сажают лук. Ну, а по поводу гусей, да, не так, конечно, много, не такой массовый промысел, но есть арзамасские гуси.
2: Интересно, в Москве их встретить можно? Так же их перегоняют, как когда-то?
3: Не знаю, не знаю. Я думаю, сейчас мы к животным все-таки уже относимся немного лучше, чем в 17 веке.
2: Ну и давайте немножко, наверное, о коже и кожевенных изделиях поговорим, чем был известен Арзамас.
3: Да, кожевенное ремесло у нас также с 17 века, оно уже развивалось, и множество больших и маленьких заводов, заводиков как раз вот стояли на берегах рек наших в нижней части города, потому что город у нас на холмах, есть верхняя часть, есть нижняя. Кожу выделывали все, кто мог это делать, и, собственно, ее продавали, в том числе и за границу. К сожалению, мы не сохранили вот этот промысел.
2: А что сейчас сохранено тогда в Арзамасе? Чем славится сейчас Арзамас?
3: Я говорила, золотное шитье. Мастерицы есть такие у нас. В основном ведь чем? Золотное шитье у нас возникло в связи с храмами, с церквями. Наши мастерицы – это в основном были монахини женских монастырей, которые расшивали облачения для священников, оклады для икон, плащаницы. И это ремесло мы сохранили, то есть промысел существует до сих пор. Деревянная резьба, о которой я уже упоминала. Очень много деревянной резьбы у нас в городе, в исторической части.
2: Юля, а еще какой есть промысел?
3: Арзамасские валенки.
2: Так.
3: Да, это наш давний промысел, который развивается до сих пор. Есть у нас такие мастера, у них есть свои секреты. К сожалению, уже мастеров не так много, как когда-то, но валенки валяют у нас до сих пор. А зимой, в феврале, как правило, у нас проводится целый фестиваль арзамасских валенок. Пожалуйста, приезжайте в Арзамас зимой, у нас тоже красиво и интересно.
2: Напомню, что мы сегодня в Арзамасе, и мой путеводитель Юлия Колесникова, гид по Арзамасу Нижегородской области, автор проекта «Пешком по Арзамасу».
1: Путеводитель на радио «Звезда».
6: Продолжим после новостей.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 19:30 в Москве, в студии Максим Челиков. Ситуация в аэропорту Сочи стабилизируется после введенных ограничений. Количество задержанных рейсов сократилось со 118 до 80. Службы воздушной гавани авиакомпании работают в усиленном режиме для скорейшей нормализации расписания. Обстановка оценивается как спокойная. Регистрация и посадка выполняются штатно. По данным СМИ, с утра 5 июня ограничения в аэропорту Сочи вводились не менее 11 раз. Страны Альянса ОПЕК+, по итогам министерской встречи, решили сохранить текущие квоты на добычу нефти до конца года. Участники подтвердили действие ранее согласованных ограничений для всех государств до 31 декабря. Кроме того, министры единогласно одобрили новый план по достижению ключевых целей хартии сотрудничества. Мошенники стали чаще использовать схемы с сообществами по интересам в социальных сетях. О том, как не попасться на уловку мошенников, рассказал телеканалу «Звезда» кандидат юридических наук Генрих Девяткин.
2: Выясняет, чем увлекается непосредственно жертва, фотограф, он или еще кто-то. И под него создается определенный канал, группа, куда его включают. Далее уже там, как правило, размещается сообщение, что вот мы тебя видели там-то, там-то, и прикладывается ссылка. Как правило, переход по описанию ведет к потере аккаунта, вот, например, в Телеграме.
1: По данным специалистов, за последние 3 месяца мошенники зарегистрировали более 13 тысяч сайтов для продвижения фишинговых сервисов, а количество подобных происшествий выросло на 20%. Под видом защищенных и децентрализованных платформ злоумышленники распространяют вредоносное программное обеспечение, средства удаленного доступа и программы для кражи пользовательских данных. В Армении завершилось голосование на выборах в Национальное собрание. Оппозиционный блок Армении заявил о массовых фальсификациях на парламентских выборах в республике. Представитель партии Ишхан Сагатилян обвинил власти в использовании административного ресурса, запугивании избирателей и вбросах бюллетеней за правящую партию. Также оппозиция сообщает о массовых задержаниях своих сотрудников, сторонников. На избирательных участках начинается подсчет голосов, явка стала рекордной и достигла показателя в 49%. Глава Рособорнадзора Анзор Музаев заявил о необходимости реформы школьных домашних заданий из-за стремительного развития искусственного интеллекта. Выступая в Петербурге, он подчеркнул, нейросети легко решают традиционные упражнения, и чтобы мотивировать детей к самостоятельной работе, ведомство предлагает массово внедрять практикоориентированные задания, творческие проекты и устные ответы. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Как же я люблю всякие древности. Ну, показывайте.
4: Здесь мы храним вещи, которые считались выдуманными.
3: Борода чья-то. Почему синяя?
4: Я же говорил.
3: Череп.
4: Это Йорик.
3: А чей конь? Вон там, в углу. Хотя, погодите, я сам догадаюсь.
4: Вещий Олег?
5: История, которую мы не знаем. Еженедельная программа Владимира Туза.
6: 2 деревянных колеса, 1 скорость, мощность, 1 лошадиная сила выпущен в 1 экземпляре. Таким был первый мотоцикл. Об истории этого вида транспорта нам расскажет основатель движения «Мото-Россия» Андрей Иванов.
5: Архивные тайны. Слушайте сегодня после 20:00 на радио «Звезда».
7: Путеводитель. По золотому кольцу России. История, люди, традиции.
8: Радио «Звезда» сегодня в Нижегородской области, в городе Арзамас. Мой путеводитель Юлия Колесникова, гид по Арзамасу Нижегородской области, автор проекта «Пешком по Арзамасу». Юль, ну, в свое время, как мы выяснили, гуси пешком из Москвы до Арзамаса, из Арзамаса до Москвы ходили. А сейчас как можно добраться из Москвы до Арзамаса? Какие виды транспорта есть и сколько они по времени занимают?
9: Арзамас, между прочим, крупный железнодорожный узел. Поэтому поездов, в том числе московских, через нас проходит много. До Москвы поезд идет в среднем 5,5 часов. Очень удобно садишься, ночь спишь и рано утром уже в Москве. Потом

0: На машине.
1: Ну, полтора часа, да.
0: Или на автобусе. А, полтора часа. Я просто видела там, там что-то в районе от Нижнего Новгорода до Арзамаса в районе 100 километров. 112 километров где-то
1: 90
0: так.
1: Где-то вот в среднем, да, 90, не 100, поменьше.
0: Ну и замечательно. Что касается самого города, он большой по территории или не очень? Вот какая территория города?
1: Нет, он небольшой. Ну, я читала где-то 30-40 квадратных километров, по-моему.
0: А жителей сколько?
1: Небольшое. Арзамас у нас занимает, насколько я помню, третье место в Нижегородской области. По численности населения на данный момент у нас чуть больше 100 тысяч.
0: А, я думала где-то хотя бы полмиллиона, но нет.
1: Ну что вы, городок небольшой.
0: Что касается экскурсий, обойти все важные места Арзамаса за день можно?
1: Можно. За день можно, да.
0: Угу. Ну вот давайте по ним и пройдемся, по этим важным местам. Вы гид по Арзамасу. Вы как гид. Откуда рекомендовали бы начать свой путь, чтобы увидеть все самое важное?
2: Прогулка по городу.
1: Ну, вообще, исторический центр, он небольшой у нас, как и сам город. И все основные достопримечательности вот в пределах исторического центра. Можно начать от центральной нашей площади, старейшая площадь, Соборная. Это центр старого Арзамаса, центр Арзамасского Кремля, который был там когда-то. А вот от нее лучами идут старые улицы, по ним можно прогуляться. И, собственно, вы увидите все основные достопримечательности.
0: Какие?
1: Ну, во-первых, на самой площади у нас архитектура сохранилась полностью, почти полностью сохранилась. Это конец 18-го, начало 19 века. Там у нас и гражданские постройки, там у нас здание магистрата, ратуша, которое вообще относится к середине 18 века. У нас там прекрасные дома-близнецы, два огромных дома, бывшая купеческая усадьба. Это начало 19 века, в классическом стиле построенная, с колоннами. Ну и на площади у нас находится женский Николаевский монастырь. Очень интересный монастырь, очень уютная территория, красивая. Но и в самом монастыре у нас находятся уникальные чудотворные иконы. Потом на Соборной площади Воскресенский собор. Это мимо этого собора, это уж точно вы не пройдете. Каждый турист туда стремится попасть.
0: Почему?
1: И почему? Потому что у нас уникальный собор. Это вообще жемчужина не только города, но и всей Нижегородской губернии. Наш собор построен был в честь победы над Наполеоном. И самое главное, что это творение исключительно арзамасских жителей. То есть собирали деньги всем миром и строили своими силами. Ни одного мастера со стороны не привлекалось, начиная с самого проекта. Проект принадлежит 26-летнему арзамасцу. Ему тогда было всего 26 лет. Выпускник Петербургской академии Михаил Петрович Каримский. В дальнейшем он становится одним из ведущих зодчих Поволжья. Вот ему принадлежит проект этого уникального собора. Сам собор построен, опять же, в стиле классицизма. И он расписан уникальными фресками. Внутри у него монохромная роспись.
0: Это
1: и
0: как?
1: Еще
0: да.
1: Внутри
0: вот
1: монохромная.
0: Это...
1: Да. То есть там нет пестроты, там нет ярких красок пестрых. Там все вот в стиле сепия выдержано. Приезжайте, приезжайте. У нас очень красиво. Вы сами увидите все. И внутри еще очень много нашей резьбы. Все буквально резное, особенно потрясающе большой иконостас. Все это ручная работа. Но и главное, изюминка, этот храм у нас подлинный весь. То есть его не разрушали, ничего мы не утратили, он подлинный.
0: Еще раз напомню, речь шла о Воскресенском соборе, правильно?
1: Да.
0: Вообще в городе у вас очень много монастырей и церквей на такой небольшой городок. Как вы считаете, почему?
1: Это было до революции, да, 4-5 монастырей действующих, и до 36 храмов насчитывалось, а в городе было чуть более 10 тысяч населения у нас. На сегодняшний момент сохранились, и мы все восстановили почти 20. Это много, учитывая, что городок небольшой. И два действующих монастыря у нас, женский и мужской, то есть они уже открыты, пожалуйста, можно их посетить. Почему? Ну, во-первых, Арзамас очень выгодное местоположение имел. Через него проходили крупные транспорты.

0: карты, крупные дороги. Это дороги из Москвы, ну и главное, это ярмарочные дороги. Нижегородская ярмарка, а до этого Макаревская ярмарка на Волге. Это все рядом с Арзамасом, и так или иначе дороги шли через наш город. Поэтому большущее число приезжих было в городе, которых нужно было принимать, где-то поселить, чем-то накормить. И в городе было большое количество постоялых дворов, трактиров, ресторанов и так далее, и так далее. Все это вот как раз под приезжих было создано. Ну и потом все-таки религиозность была гораздо выше у населения. Люди были верующие и понимали, что если ты имеешь больше, чем кто-то, да, нужно было все-таки помогать городу. А богатых людей в городе было немало. Купечество наше арзамасское знаменитое, оно, собственно, нам полгорода отстроило. И среди купцов было большое количество благотворителей. Ну и поэтому украшали, как могли, город. И не просто храмами. У нас ведь много церквей именно столичного масштаба. Они огромные, красивые. И я думаю, что здесь нельзя сбрасывать со счетов и человеческий фактор. Ведь купцы – это такие же люди со своими амбициями. Каждый хотел чем-то выделиться, оставить что-то на память о себе. Ну и вот они соревновались по стройке церквей. Такое тоже было.
1: Путеводитель на радио «Звезда».
2: Вот вы сказали, что много людей останавливались, да, в Арзамасе. А кто из великих людей, может быть, родился в Арзамасе или также останавливался?
0: Ой, в городе у нас много кто был. Ну, начнем с Екатерины II. Екатерина II посещала наш город. Правда, Арзамас вошел в историю как город, проспавший визит императрицы. Это исторический факт.
2: Как это?
0: Да, было дело такое. Ну, мы так жаждали ее увидеть, что вышли навстречу ее встречать туда, на проселочную дорогу, причем в лучших одеждах, с хлебом, солью. Ну, в городе тогда, может быть, 5000 всего было народу-то, 7, может быть, от силы. И вот долго-долго стояли, ждали царский поезд, то есть целую вереницу карет. Стало уже смеркаться, пошел ливень, все равно ждали. Ну и потом, когда наступила ночь, все, не уходя никуда, легли вдоль дороги спать, прямо в кустах, в траве. Собственно, причина задержки была очень простая. На нашем бездорожье сломалось колесо у одной из карет, и они были вынуждены на подъезде в город остановиться. И все починили. И вот на рассвете, как написано в дорожном журнале императрицы, царский поезд наконец-то втягивается в пределы города.
2: Все же тишина.
0: И тишина, вы понимаете, мы готовились по-честному, как все. И в колокола готовы были звонить, да, и хлеб-соль приготовили. И пушки зарядили для салюта, но нет, проспали. И записано было, что императрица была удивлена, что тишина, никто ее не встречает, не кричит виват. И якобы она, выглянув из кареты, увидела это огромное количество спящего народа и произнесла знаменитую фразу со своим немецким акцентом. Она сказала: «Сон, город». Мы, конечно, вскочили, хлеб-соль достали, да, но осадочек-то остался, начало было скомкано немножко. Однако императрица не обиделась на нас, город ей очень понравился. Вот. И еще она нас как раз и обозвала гусятниками, потому что у нее карета застряла на одной из улиц, когда ее везли отдыхать в поместье, потому что как раз гнали огромное стадо туда, на ярмарочную дорогу. И опять же, эта запись у нее в журнале, что она увидела это белое гогочище, просто большое море вот наших птиц, и воскликнула: «Здесь живут гусятники, быть вам гусиной столицей». Мы не обижались, нам очень нравилось такое название.
2: Как же она вас только не называла? И городом бунтарей, и гусятниками.
0: Да, да.
2: Хорошо, Екатерина II. Еще кто останавливался? Кто родился?
0: Да. Екатерина. Граф Суворов Александр Васильевич был у нас проездом. Ну и потом Александр Сергеевич Пушкин. Как говорят, неоднократно бывал, и остались дома, связанные с его посещением. Вы, наверное, спросите, что же он забыл в Арзамасе, в этой глухой провинции. Но дело в том, что через Арзамас шла и до сих пор идет дорога в Большое Болдино, его родовое поместье. Знаете, знаменитая Болдинская осень. Это тоже рядом с городом нашим. Так что Александр Сергеевич Пушкин. Ну и, конечно, Гайдар Аркадий Петрович. Он у нас не родился, но он маленьким ребенком сюда приезжает. Ну и большая часть жизни прожита ему в нашем городе. И потом вплоть до конца жизни он сюда неоднократно приезжал, возвращался, и город остался описанным им в его повести «Школа». Это автобиография Гайдара. Потом Алексей Максимович Горький у нас отбывал политическую ссылку в начале 20 века. Лев Николаевич Толстой у нас был, Короленко, Мельников-Печорский, Чернышевский, Паустовский. Так что у нас такой Арзамас-то маленький, но удаленький.
2: Есть даже легенда о том, что Лев Толстой после визита в город ваш был охвачен во время ночевки, был охвачен каким-то беспричинным ужасом.
0: Да, да, было такое дело, и сохранился даже дом, где он останавливался, то есть вот эта бывшая гостиница. Было дело, да. Вот что послужило толчком к этому ужасу, до сих пор неизвестно, то есть ему не приснился никакой сон страшный, но да, действительно, он проснулся ночью, и его охватил вот такой ужас. Я думаю, может быть, что-то было своего рода панической атаки, я не знаю, но он это очень хорошо все досконально описал, у него есть рассказ «Арзамасский ужас». Так что вот это событие, собственно, и связывает Льва Николаевича с нашим городом.
2: Случайно в этом доме сейчас нельзя остановиться туристу?
0: Вот я слышала, что, говорят, будет возрождена там гостиница, ну, уже, наверное, современная. Вы, наверное, хотите спросить, нет ли там призраков?
2: Ну, может быть. По крайней мере, это интересно было бы развернуть в качестве бренда определенного, как мне кажется.
0: Да, будь моя воля, я бы гостиницу как-то стилизовала так. Ведь это была одна из лучших гостиниц Арзамаса. Лучшие номера купца Стригулина. Так что вот я надеюсь, что это все-таки дом получит вторую жизнь свою.
2: Юля, у нас немного времени остается. У меня такой вопрос. Вот вы перечислили всех этих известных личностей. Гайдар, Горький. Музеи есть какие-то, которые можно посетить, связанные с ними?
0: Да. У нас целых два музея Гайдара. Это мемориальный дом, музей-домик Гайдара, где он жил. В полной сохранности и обстановка. Все сохранено. Очень душевная территория. Прям советую туда сходить. И литературный музей Гайдара рядышком стоит. Оба музея очень интересные. И тут же, буквально в нескольких шагах, дом, музей Горького, мемориальный музей. Тоже сохраненный полностью купеческий особняк, который снимал Горький в начале 20 века. Краеведческий музей, историко-художественный музей у нас интересный. Музей Валенка есть в городе. Выставочный зал у нас есть. Так что у нас есть, что посмотреть.
2: Да, у вас, я читала, где-то у вас в районе 8 музеев, по-моему, в небольшом городе вашем.
0: Да, у нас музеев. Даже под городом есть подземный музей, действующий, шахта гипсовая на заводе. Так что туда вы тоже можете спуститься и посмотреть. Арзамас – интересный город и очень красивый, кстати, город.
2: Даже не сомневаюсь. Я не была в Арзамасе, видела фотографии, и мне очень захотелось там побывать. Юль, если можно, одной фразой скажите – Арзамас самый какой?
0: Ну, наверное, туристы скажут самый красивый. Я соглашусь, самый красивый. Потому что очень действительно красивый, вот историческая часть города. А для меня, наверное, он самый родной, самый уютный, самый душевный город. Зеленый такой небольшой провинциальный город Арзамас.
2: Спасибо вам большое, Юля, за экскурсию по Арзамасу. Хочу напомнить, что моим путеводителем сегодня была Юлия Колесникова, гид по Арзамасу Нижегородской области, автор проекта «Пешком по Арзамасу». Юля, еще раз спасибо вам большое за экскурсию и до встречи в Арзамасе.
0: Обязательно. Приезжайте, мы вас ждем. Спасибо.
1: Путеводитель по Золотому кольцу России. История, люди, традиции. Каждую неделю на радио «Звезда».
3: Новые выпуски программы «Путеводитель» слушайте в подкастах на всех стриминговых платформах и в группе «Радио Звезда» ВКонтакте.
4: Очень важные вопросы.
5: Все мы летом пользуемся солнцезащитными кремами. Расскажите, как они работают и на что нужно обратить внимание при выборе средства от загара?
6: Отвечает врач-дерматовенеролог, трихолог Дмитрий Эллинский.
7: Здорово, что все больше и больше людей, хотя бы летом, пользуются солнцезащитными средствами. Хотя мы, дерматологи, утверждаем о том, что пациентам с чувствительной кожей, с хроническими заболеваниями, такими как акне, розация, этими средствами нужно пользоваться не только в летние месяцы. статистически доказано, что использование солнцезащитных средств значительно снижает онкологию кожи. Солнцезащитные средства – это такие вещества, сделанные для удобства пользователей в форме кремов, либо лосьонов, либо спреев, которые содержат в своем составе специальные светоотражающие или светопоглощающие энергию. Так называемые солнцезащитные фильтры. Все фильтры делятся на две большие группы. Так называемые механические и физические фильтры. Физические фильтры – это очень просто, да? То есть как будто бы мы физически одеваем броню, и эта броня за нас работает, отбивает вредные воздействия. Другой подход – это химические фильтры. Специально активные вещества, которые, собою жертвуя, окисляясь, поглощают энергию солнца, ультрафиолетовое излучение. А современный подход говорит о том, что исключительно физических или исключительно химических фильтров недостаточно для полноценной солнцезащиты. Большинство средств для солнцезащиты имеет маркировку SPF или Sun Protection Factor, и дальше идет циферка. Оптимальным должен быть солнцезащитный фактор не меньше 50. Если вы находитесь на отдыхе, рекомендуется раз в 2-3 часа обязательно подмазываться. Особенно это касается маленьких детей, которые активно двигаются, и тех, кто активно принимает водные процедуры.
4: Очень важные вопросы.
8: На современной карте мира сотни тысяч названий. Одни из них яркие, оригинальные, самобытные. Другие немного странные, труднопроизносимые, забавные. Острова и материки, реки и горы, моря и океаны. Кто, когда и почему их так назвал? Занимательная география в программе
4: «Вся приплыли».
8: Вот скажите, кто-нибудь знает или, может быть, когда-то слышал фамилии таких русских мореплавателей, как Иван Федоров и Михаил Гвоздев? Нет? А ведь именно они, Федоров и Гвоздев, считаются первооткрывателями Северо-Западной Америки. Да-да-да, Федоров и Гвоздев. В 1732 году они не только впервые подошли к берегам Аляски со стороны России, но и зафиксировали новые географические объекты в официальных документах. Думаете, имена этих героев были нанесены на карту, например, Канады или той же Аляски? Да ничего подобного. По мнению североамериканцев, в мире есть более достойные люди. Кто же они? Делаем глубокий реверанс и встречаем отважных европейских путешественников. Королева Англии Елизавета. В ее честь названы пролив и несколько островов. Напоминаю, что все это западное побережье Аляски и Канады. Дальше плывем. Залив королевы Шарлотты. Назван так в честь жены английского короля Георга III. А здесь что у нас такое? Ага, мыс и остров принца Уэльского. Спокойно, это другой принц Уэльский, будущий король Георг IV. Да хоть пятый. Справедливость-то где? Нету. Поплыли отсюда. В Америке Соединенной никогда не было королей и наследных принцев. Ну, не задалось как-то. Разве что несколько гордых индейских вождей по резервациям шастают. Но это вроде бы как совсем другое дело. Какие из них монархи? Вместо короны – перья, вместо дворца – вигвам, вместо скипетра и державы – трубка мира и томагавк. Ладно, решили сообразительные янки, мы все равно что-нибудь придумаем. И придумали на свою голову. Внимание, рассказываю. Сегодня в штатах Вермонт и Массачусетс расположены два милых городка с абсолютно одинаковым названием. Готовы? Королевство Сатаны. Да, как говорится, бросай якорь. Все, приплыли. Истории с географией.
4: Бросай якорь. Все, приплыли. Все деньги мира. Собрать сложно, рассказать можно.
9: После февральской революции 1917-го временное правительство России остро нуждалось в деньгах. Казна пуста. А ведь до конца Первой мировой еще очень далеко. Что делать? Правильно, напечатать новые банкноты и как можно скорее. Так и поступили. На купюрах отсутствовали номер, серия, код выпуска. За образец дизайна взяли царскую марку консульской почты. Такие использовали для оформления документов на выезд из страны. Новые кредитные билеты номиналом 20 и 40 рублей печатали на больших листах, по 50 штук в ряд. В таком неразрезанном виде они и поступали в обращение. Народ пребывал в шоке и назвал эти деньги сначала ярлыками от кваса, а потом керенками в честь председателя правительства Александра Керенского. Всего было напечатано 500 миллионов керенских рублей. В результате реальная покупательная способность одного целкового упала в 12 раз. Для экономики огромной страны абсолютная катастрофа. Новые деньги практически ничего не стоили. Керенками стали обклеивать стены. Торговцы обертывали ими колбасу и селедку, а в суровые зимы ярлыками от кваса топили буржуйки. Так продолжалось чуть более полугода. Впереди были Октябрьская революция и очередная денежная реформа.
4: Все деньги мира.
3: Говорят, мужчины читают детективы, женщины – любовные романы, а подростки предпочитают фантастику. Но все мы всегда интересны непридуманные истории. Специальный проект «Радио Звезда» и издательство «Ломоносов» «Библиотека нонфикшн» основана на реальных событиях. Слушайте сегодня в 10 вечера на радио «Звезда».

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Экскурсионный автобус опрокинулся в кювет в Ярославской области. Дорожная авария произошла в районе деревни Сверчково. В салоне находились 32 пассажира, включая 4 детей и водитель. 12 человек пострадали, в том числе 2 несовершеннолетних. Всех доставили в местную углическую больницу. Точные причины дорожно-транспортного происшествия устанавливаются. Заместитель главы администрации президента Максим Орешкин заявил, что по итогам года в России будет небольшой, но устойчивый рост экономики, что гарантирует рост доходов граждан. При этом экономика тех стран, что вводят против Москвы санкции, напротив, уменьшается. Добавлю, по прошлому прогнозу Минэкономразвития в 2026 году ведомство заявляло, что рост экономики государства будет на уровне в 0,4%. Вспышка лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго и Уганде рискует превысить исторический рекорд 2014 года. Об этом предупреждают Центры по контролю заболеваний. Всемирная организация здравоохранения уже официально признала ситуацию чрезвычайной. На данный момент в регионе зафиксировано почти 500 заражений и 86 смертей. Прошлая масштабная эпидемия унесла жизни свыше 11 тысяч человек. Более 3 десятков университетов, помимо вузов, участников пилотного проекта реформы системы высшего образования, следят за новациями, а также вносят изменения в свой учебный процесс. Об этом глава Минобранауки Валерий Фальков рассказал в интервью телеканалу «Россия-1».
2: Большая работа сейчас проделана по всем направлениям. В первую очередь по обновлению программ, в вторую очередь по нормативам обучения. Ну и, конечно, по тому, чтобы выпускники по этим программам в большей степени соответствовали ожиданиям рынка труда. Те, кто поступил в 2023 году, мы ожидаем, что в ближайшие годы они выпустятся. И очень важно посмотреть, как работодатели будут вживую относиться к этим выпускникам и насколько они будут более востребованы на рынке труда.
1: Министр напомнил, что в пилотном проекте участвуют 17 университетов. В этом году около 80 тысяч студентов будут обучаться по новым программам. Российские ученые создали инновационную методику терапии рака головного мозга. С помощью радиоактивных веществ специалисты могут точно диагностировать опухоль и точечно доставлять к ней лекарства, сохраняя здоровые ткани. Дополнительно применяется так называемый коктейль GQ-комби, который перепрограммирует злокачественные клетки, превращая их в безопасные, пишет РИА Новости. Препараты уже подтвердили эффективность и скоро начнут проходить доклинические испытания. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Как же я люблю всякие древности. Ну, показывайте.
4: Здесь мы храним вещи, которые считались выдуманными.
3: Борода чья-то. Почему синяя?
4: Я же говорил.
3: Череп.
4: Это Йорик.
3: А чей конь? Вон там, в углу. Хотя, погодите, я сам догадаюсь.
4: Вещий Олег?
5: История, которую мы не знаем. Еженедельная программа Владимира Туза.
6: Два деревянных колеса, одна скорость, мощность, одна лошадиная сила выпущен в одном экземпляре. Таким был первый мотоцикл. Об истории этого вида транспорта нам расскажет основатель движения «Мото Россия» Андрей Иванов.
5: Архивные тайны. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: радиозвезда.
1: Архивные тайны.
2: Здравствуйте, с вами Владимир Туз. Керосиновая повозка для верховой езды, так назывался первый мотоцикл, который сконструировали Daimler и Maybach в 1885 году. Летом этих двухколесных повозок становится очень много, ездят между рядами, что изрядно раздражает. Ну, короче, у нас есть сегодня повод поговорить об истории мотоцикла. С нами Андрей Иванов, руководитель и создатель объединения «Мотороссия». Андрей, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Мотоцикл это вообще зачем? То, что удобнее и безопаснее все-таки ездить на четырех колесах. А вот когда вокруг тебя воздух и только два колеса, извините, что-то не тянет.
3: Мне кажется, удобнее и безопаснее ехать всегда на электробусе, метро или вообще остаться дома. Если человек принял для себя решение довериться какой-то технике или какому-то новому решению, ну, значит, тут же нужно это сделать. Точно так же с дайвингом, с парашютами, парапланами. Ну, согласитесь, из надежно летящего самолета совершенно неожиданно, глупо выпрыгивать, надеясь только на тряпочку и несколько веревочек. Ну, ведь делают люди это, значит, и с мотоциклами есть какой-то смысл.
2: Великолепный ответ. Я понимаю вас так. Мотоцикл – это не транспорт. То есть, это не очень транспорт, это скорее способ получить удовольствие, при этом доехать из точки А в точку Б.
3: Вы абсолютно правы. Если бы мотоцикл был в чистом виде транспортом, у нас на улицах Москвы был бы Вьетнам с 50 или 100 кубовыми, это 50-100 кубических сантиметров объем двигателя, вот такими небольшими рикшами, повозками и так далее. Однако ж покупают себе литры и больше литра, и шумят своими глушителями, негодяи этакие.
2: Чем больше литров, тем больше удовольствия. Я о мотоциклах, ни о чем другом. А первый мотоцикл в мире, который я уже упомянул, что вы о нем можете рассказать?
3: На самом деле это был испытательный стенд для нового двигателя, который эти два великих человека придумали. Это не транспортное средство в чистом виде, а такая, ее называли кости-тряска. Это внешне выглядит как мотоцикл, но имеет дополнительные колесики. В принципе, сейчас у коллекционеров есть копии этой техники. Она очень сложно заводится, очень смешно ездит, не имеет подвески. Но самое главное ее цель была продемонстрировать саму возможность установки двигателя условно внутреннего сгорания. Там просто он совсем не похож на нынешние двигатели. Очень архаичный и там неожиданные технические решения. Что он может приводить транспортное средство в движение. Однако до них еще были совершенно великолепные по своей абсурдности попытки сделать паровой мотоцикл. И когда, значит, изобретали эти мотоциклы, там не такое большое расстояние, там буквально десяток лет. Пытались горизонтально, значит, этот поршень положить, пытались сделать так, чтобы он мог обладать достаточной дальностью хода. Но все равно это все было в той или иной степени конструкторской эксцентричностью. То есть, а давайте попробуем сделать паровой мотоцикл. Но изначально, вот прям родоначальником всех мотоциклов считается не столько этот с двигателем внутреннего сгорания, который два товарища соорудили, а мотоцикл, трицикл, который еще в 1769 году во Франции сделан. Он вообще был фактически...
2: Педальный, что ли?
3: Ну, не совсем. Это был все-таки тягач. Тягач для орудия. Это все-таки война, она очень сильно развивает всегда различные транспортные средства, в том числе и технические решения. И вот использовали такой вот трехколесный тягач, и вроде как он считается вот там легендарным прародителем именно всех мотоциклов, и он привел к вот этому жужжанию у вас под окнами.
2: Скажите, когда мотоциклы начали собирать в России? Какими они были? Они, в общем-то, отечественные мотоциклы или это все-таки иностранные мотоциклы, собранные в России с иностранными комплектующими?
3: В целом, отечественные мотоциклы... Ну, у нас не было своей школы, которая могла бы вообще это сделать. Но у нас были попытки. Во-первых, был завод «Дукс». Это еще дореволюционная история. Они даже собирали, и у них даже что-то получалось. Но так или иначе, импортные комплектующие, импортные технологии, импортные инженеры. И была попытка общества «Россия» создать, собственно, свой импортозамещенный мотоцикл под названием «Россия». И, между прочим, достаточно успешно. Они порядка, если не ошибаюсь, 500 экземпляров создали. У них получалось, но локализация... Вот, знаете как, 100 лет прошло, а у нас все то же самое. Локализация, ну, мы над ней работаем, но она пока не дотягивает. То есть, все-таки импортные комплектующие, в первую очередь, высокотехнологичные.
2: Это «Радиозвезда». Вы слушаете программу «Архивные тайны». Смотрите, Андрей, мотоцикл достаточно быстро получил военное применение, вы уже об этом сказали, и стал конкурировать в каком-то смысле, как мне кажется, с кавалерией, потому что быстрота передвижения, не то чтобы всепроходность, но высокая проходимость. В годы Первой мировой были созданы самокатные и велосипедные роты в Российской императорской армии. Об этом мы очень мало знаем.
3: Конечно, об этом нужно трубить везде, потому что опыт отличный, он применяется везде, и в том числе в нынешние дни. Во-первых, мотоцикл, в отличие от лошади, не шугается и не прячется от больших звуков. То есть, если рядом взорвалась какая-нибудь тротиловая шашка, то лошадь, конечно, испугается, а мотоцикл поедет дальше. В Первую мировую войну в российской армии использовали и велосипеды, и моторизованные транспорты. Средства. В первую очередь велосипеды – это возможность бесшумно попасть куда бы то ни было и достаточно оперативно. А мотоцикл просто использовался для связи. Это самое главное его применение. Оперативно, когда одна радиостанция у вас на целое огромное подразделение, еще не было такого развития вот, высоких технологий по тем временам, гораздо проще было взять современный быстрый мотоцикл и куда-то на нем доехать. Поэтому целые подразделения происходили.
2: Любопытно, что и тех, и других, и велосипедистов, и мотоциклистов называли одним словом – самокатчики. Вот поди разберись, на чем он ездит. Первый советский мотоцикл, давайте сразу перепрыгнем через эпоху, первый советский мотоцикл, что имел своим прототипом?
3: Давайте вообще, у нас своих собственных разработок было не очень много. Так как у нас не было времени на неокор, мы все время старались какими-то опережающими темпами свою промышленность продвинуть, мы обратились к немцам, купили лицензию и документацию, произведя мотоцикл «Красный Октябрь L300». А был он ДКВ, соответственно, тоже 300. Это немецкий мотоцикл, и все у нас очень неплохо получалось. Это был очень-очень массовый мотоцикл, достаточно распространенный. А вот я себе даже специально пометил 6,5 лошадиных сил. Это немало. Это немало даже по сегодняшним меркам, и максимальная скорость аж до 80 км в час.
2: Ну, смотрите, первый «Даймлера» и «Майбаха», по-моему, 1,5 лошадиных сил.
3: Да, да, да, совершенно верно. И по сегодняшним меркам 6,5 лошадиных сил – это вполне себе нормальное количество мощности для мотоцикла на каждый день. То есть по городу ездить вполне достаточно, а уж на селе и подавно.
2: Смотрите, вот этот мотоцикл с чарующим названием «Красный Октябрь», он продавался свободно, он распределялся, он производился только для военных нужд, потому что советская экономика, в принципе, она распределительная была.
3: Ну, к сожалению, простому советскому труженику получить мотоцикл в свое распоряжение было всегда очень тяжело. Вплоть до где-то 56-го, если не ошибаюсь, или 58-го годов у нас прямо вот тяжело было с покупкой хорошей качественной техники, нормальной кубатуры, нормальной мощности. Мотоцикл L300, он все-таки шел в подразделение армии, потому что нужно было моторизовывать и НКВД, и различные органы, и нужна была серьезная база подготовки мотоциклистов. Вот мы сейчас к этому относимся с пренебрежением, потому что на каждом углу мотошкола. А тогда вот что-то, нечто моторизованное появилось. Я напоминаю, что страна была преимущественно крестьянской. У нас в 1920 году ГУЭЛРО, да, если я не ошибаюсь, в 20-х, так скажем, была электрификация. Люди лампочку не видели, какой мотоцикл. И для того, чтобы подготовить десятки или сотни тысяч бойцов Красной Армии на мотоциклах, нужно было их на чем-то учить. И вот как раз для этого очень пригодились отечественные разработки. Ну, как доработки импортных мотоциклов, вот так скажем.
2: Все-таки доработки. Все-таки доработки. Это не слепые копии, один к одному.
3: Мы все время продолжали усовершенствовать зарубежные мотоциклы. Например, по итогам той же самой Великой Отечественной войны, Второй мировой войны, у нас появились различные мотоциклы, ну, которые мы считаем различными, но они на самом деле так или иначе своими корнями уходят опять к немецким мотоциклам. Марки ДКВ опять. Мы возвращаемся к этому же самому производителю. Опять чертежи, научные работники, инженерные кадры, и кого там только не было. Целыми заводами практически, вот, например, Ижевский завод, он был изначально производителем не очень больших серий мотоциклов, ну, и оружие, естественно, производил. И там прям отдельный цех построили, из Германии привезли, и получился полноценный Ижевский мотозавод.
2: Такая тема, как мотоциклы на Великой Отечественной войне, это отдельная тема, она нас ждет. Чуть попозже поговорим об этом.
0: Реклама. Международный военно-морской салон «Флот» с 10 по 14 июня в городе Кронштадт. Выставочная экспозиция, деловая и спортивно-демонстрационная программы. Подробности на сайте fleetexpo.ru. Категория 0+.
4: Многие давно ставшие привычными слова сейчас обретают для нас свой истинный смысл и свою истинную ценность. Пришло время дать ответ на вопрос: а что ты можешь сделать для своей родины? Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
5: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
1: Архивные тайны на радио «Звезда».
2: Друзья, с нами Андрей Иванов, руководитель объединения «Мото-Россия», эксперт мотоциклетный гуру и мотопутешественник. Андрей, смотрите, в советских фильмах о Великой Отечественной войне немцы непременно прут на мотоциклах, очки-консервы такие вот, закатанные рукава, адамова голова, страх и ужас. И мало кто знает до сих пор, что мотоциклетные части были в Красной армии, но их почему-то не показывают в кино. А ведь они прошли на параде Победы по Красной площади. Почему их обделили вниманием? Ну, те же кинематографисты, те же историки.
3: Мне кажется, это какое-то совпадение. Дело в том, что действительно вот эти вот фрицы в своих шинелях, вот в своих плащах, в этих касках страшных, они именно в комплекте с мотоциклом, с коляской, или вот на своем 75-м BMW, вот они выглядят угрожающе. И если начнешь снимать, ну, например, в каком-то фильме, особенно классическом, еще здесь же в кадре и наши советские части на мотоциклах, может быть, это воспринималось не очень однозначно. Это только предположение. Ведь дело в том, что у нас очень-очень массовые были мотоциклетные войска. Тот же самый М-72, который является, я замечу, не копией, как многие считают, а вообще полноценным аналогом, который абсолютно легально получен в Германии. Документация, всякие разные инженерные решения, технологии, все это получено легально в Германии. Был 71-й BMW, наш М-72, это тот же самый мотоцикл.
2: Там, то есть нашим продали патент.
3: Ну, у нас же, как это ни прискорбно, было сотрудничество с Германией того времени, и нам не просто патент продали, там огромное количество инженерных наработок, из которых и получился мотоцикл М-72.
2: Почему прискорбно? Это очень хорошо, что было сотрудничество, потому что они влили свой технологический опыт в советскую промышленность. И ого-го, как мы попользовались этим сотрудничеством.
3: Я просто грущу из-за того, что сначала торговали, а потом вот это вот все случилось, ну, да, удар в спину такой. Дело в том, что мотоциклов наших было очень много, и они доступны, что называется, и по сей день, не только в музеях. Сегодня, знаете, можно поискать, и есть много мотоциклов военных или сразу послевоенных. Можно приобрести. И они стоят в районе 1 000 000 рублей, например. Ну, то есть, совсем идеальные мотоциклы в идеальном состоянии стоят 2,5. Но у нас были такие великолепные технические решения, которые мы уже в процессе там все придумывали. Например, на мотоцикл устанавливался танковый пулемет на М-72. Представляете? То есть, что там немцы себе ставили какие-то, ну, условно, более-менее ручные какие-то истории, а наши придумали вот такую штуку.
2: Я так понимаю, что это коляска и что это турель, которая загорана.
3: Да, вот, представляете, и размер он... этого пулемета. Ага. Между прочим, долгое время, почему после войны наши советские граждане не могли приобрести именно военную технику, потому что мотоциклы М-72, которые потом размещались, производство было в Киеве, и стали они К-750. Впоследствии, да, там это целое развитие модельного ряда. Так вот, они бронетехникой долгое время считались. Если не ошибаюсь, до 56-го или 58-го года они классифицировались как военная полноценная техника. У них там контейнеры для боеприпасов, какие-то специальные ящики, ZIP. То есть это вообще не гражданский мотоцикл, это прям военной войны. Максимально неудобный, максимально, чтобы страдать, но зато унификация. Между прочим, в отличие от американского мотоцикла, все тут говорят, я слышал это все, да что там наши, а вот американцы нам там поставили 1 000 000 этих там мотоциклов. Во-первых, не миллион. Во-первых, 35 тысяч. Это в условиях 5 лет войны, ну, 4-х они, не с самого начала, первые мотоциклы пришли только в сентябре 41-го. Так вот, вот за этот период, там, 3,5 года, они нам поставили 35 тысяч мотоциклов. Большое спасибо им за это, низкий поклон, они внесли свой вклад в победу. Но вот только беда, что наш советский мотоцикл – это кардан, карданная передача, которая очень надежная, очень простая. Это коляска с приводом на коляску. Я думаю, что многие сейчас наши слушатели знают, что такое там, ну, вот современный относительно мотоцикл «Урал», у многих он был или видели, с приводом на коляску. Проходимость его как у танка. Мне кажется, его можно утопить в реке, и он своим ходом оттуда, или в болоте, он оттуда вылезет. А между тем, американцы нам поставили свои мотоциклы Harley Davidson VLA, ну, WLA 42. Классная техника, очень комфортная. По магистрали разгонялась аж за 100 км в час, то есть больше еще. И вот эти фирменные кожаные кофры, которые легли впоследствии в основу вот этой вот байкерской культуры, когда вот эти кожаные, знаете, застежки, а они такие шли изначально из кожи сшитые кофры, и, конечно, же место под карабин. В то время, когда наши делали так, чтобы, например, ППШ мог использовать прям водитель, прям вот раз, нажал и начал стрельбу, или пассажир, вот этот вот танковый пулемет Дегтярева, чтобы сразу стрелять, американцы сделали специальный кожух, куда убирался, ну, какое-то армейское оружие, например, карабин. И он был расположен вертикально перед водителем. То есть для того, чтобы его использовать, нужно, знаете ли, притормозить. И дальше, как в мотошколе учат, поставить мотоцикл на боковую подножку, убедиться в безопасности и открыть стрельбу.
2: Да, и открыть стрельбу. Это программа «Архивные тайны» на радио «Звезда». Ну, выяснили, я понимаю, что вы сторонник все-таки М-72, а не легендарного Харлея. Я правильно понял вашу
3: мысль? Я сторонник легендарного М-72, а не какого-то там Харлея.
2: А не какого-то там Харлея WLA-42. Скажите, пожалуйста, как вообще применялись мотоциклетные войска во время Великой Отечественной войны? Наши войска. Это что? Это диверсии. Вы уже сказали, что это доставка сообщений, да? Это курьер, да? Диверсии в наступлении, арьергард. Что? Я не очень хорошо понимаю, что они делали.
3: У нас есть распространенное применение и единичные применения. Распространенное – это участие все-таки в поддержке пехоты. В первую очередь, это связь. Особенно касается легких мотоциклов, которые больше предназначены для передвижения по дорогам. Это связь, это какое-то сопровождение, это вот про американский. А когда мы говорим про наш, это что-то куда-то быстро довести. С радиосвязью всегда были проблемы. И быстрее, чем долететь докуда-то на мотоцикле, который по бездорожью разгоняется до 60 км в час, я говорю сейчас про отечественный мотоцикл М-72, не было ничего, никакой автомобиль с такой скоростью не поедет, ничего. А вот более изощренные применения – это диверсионные вылазки в тылу врага. И про это написано уйма материала, можно открыть интернет, там и смех, и слезы, как они залетали с этими огромными пулеметами танковыми, прилетели куда-то в населенный пункт, покосили там немцев, потом по коробке, что называется, это у нас байкеры так говорят, по коробке. Вот, в общем, по коробке, ну, то есть включил передачу и унесся. Стреляй, кто был, что было, непонятно. А между тем, на одном мотоцикле 3 человека может передвигаться. Это водитель, это пассажир, находящийся за водителем, и человек, который находится в коляске и может вести стрельбу. То есть не очень-то и погонишься за такой вооруженной техникой. А это всего один мотоцикл, а вы десяток. Их отправьте. Это целая диверсионно-разведывательная группа.
2: Послевоенные годы. Давайте перейдем к этой эпохе. Мотоциклы все-таки стали достоянием народа в какой-то определенный момент. Примерно какой год?
3: Достоянием народа они стали, наверное, лет через 5-7, а к 58-му совсем-совсем стали массовыми. Ну, тут дело вот в чем. Во-первых, у нас были трофейные BMW и зундапы. Это очень похожие друг к другу мотоциклы.
2: Я видел в детстве, между прочим. Да.
3: Очень красивые и надежные, и хорошие, и даже до сих пор они сохранились в байкерских коллекциях. Я застал еще то время, когда на них ездили люди там, на открытие сезона, там выехать, покрасоваться. Часто участвуют они и в различных исторических реконструкциях, в мотопарадах и так далее. Но все-таки армия нуждалась в технике, и поэтому наши мотоциклы М-72, они все-таки были в приоритете. Фактически линия развития разделилась на две. С одной стороны, появились Уралы, Уралы – это хорошее, качественное,
6: тяжелые
3: очень понятное.
6: Мотоциклы.
3: Да, тяжелый мотоцикл.
6: Тоже знаком.
3: Да, я думаю, что вообще каждый наш радиослушатель видел Урал в своей жизни, тем более, что их история не закончилась, они до сих пор...
6: Конечно, каждый, это же гаишный мотоцикл.
3: Абсолютно, да, это гаишный мотоцикл. А история мотоциклов Днепр, которые потом стали мотоциклами Днепр, она идет по пути насыщения армии. И по пути насыщения различных подразделений вот этой техникой. Но на самом-то деле мы знаем, что вот Днепры-то они были понадежнее, покачнее, покондовее. И вот кто-то говорит, а вот днепровские вот агрегаты, вот лучше, вот решение лучше. А вот Урал, он покомфортнее. Но зато и это вечный спор. Давайте так, у меня... мотоцикл «Урал» 89-го года, я отмечаю, что некоторые технические решения несовершенны для нынешнего времени. И совсем недавно мне посчастливилось проехаться на МВ. Мотоцикл МВ – это как раз вот та ветка, другая. Они даже не параллельны, они расходились все дальше и дальше друг от друга. Но, условно, это вот как военная техника. Вы знаете, это совершенно другой мотоцикл. Он максимально, даже в сравнении с Уралом, по моим ощущениям, кондовый, но от него веет такой надежностью. От него вот, вот прям ощущение, у него, главное, турель.
6: У нас в студии Андрей Иванов, руководитель движения «Мото-Россия» и «Мото-Москва». Андрей, наблюдал я в свое время байкерскую свадьбу. Жених и невеста не отличались ничем, кроме как тем, что у девушки из-под шлема могучего торчала фата. О людях, которые ездят на этом могучем железе, мы тоже поговорим.
1: Архивные тайны на радио «Звезда». Продолжим после новостей.

0: Алиса, включи радио «Звезда».
1: Салют, включи радио «Звезда».
2: Маруся, включи радио «Звезда».
3: Слушайте радио «Звезда» в умных колонках.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Сейчас новости науки. Российские и казахстанские палеонтологи изучили окаменелости древних водяных змей и фаланг черепахи в Мангистауской области Казахстана. Экспедиция началась в Уральском регионе, охватила Мангистау и плато Устюрт. Цель – изучение палеонтологического наследия региона для пополнения научной базы. Миллионы лет назад на месте Мангистау был океан Тетис, разделявший Гондвану и Лавразию, который исчез около 5 миллионов лет назад, добавляют ученые. Российские ученые завершили доклинические исследования онковакцины против злокачественной опухоли головного мозга и скоро подадут документы на ее клиническое применение. Подробности в интервью ведущему Russia Today Рику Санчесу рассказала руководитель Федерального медико-биологического агентства России Вероника Скворцова.
2: Существенно меньше мутаций в опухолях головного мозга, и, во-вторых, они очень торпидные, они нереактивны. В этой связи, для того, чтобы эффективной была вакцина, сначала эту опухоль надо разогреть. Необходимое воздействие, скажем, ингибиторы чекпоинт-терапии, то есть контрольных точек иммунитета, для того, чтобы поднять общий иммунитет и привлечь иммунные клетки в опухоль, для того, чтобы потом иммунитет с помощью вакцины направить и убить эти клетки.
1: По словам Скворцовой, завершение доклинических исследований вакцины стало важным этапом развития отечественных технологий лечения онкологических заболеваний. Следующим шагом должна стать подготовка к клиническим исследованиям с участием пациентов. Российские ученые исследовали древнеримский город Парион в Турции с помощью дронов с лидаром и обнаружили новые кварталы и подземные конструкции. Научный сотрудник Эдиль Малгиль провела исследование на акрополе Париона, где благодаря сохранности подземных сооружений удалось выявить прямоугольные здания и группу стен с террасами. Раскопки в городе ведутся с 2005 года, а лидар позволил получить детализированные изображения с плотностью 796 точек на квадратный метр. Это открытие упростит дальнейшие раскопки и изучение Париона, говорят ученые. Ученики 10 класса Антон Шипулин и Андрей Щепановский обнаружили уникальное поведение переменной звезды в созвездии Лебедя, сообщили в пресс-службе Департамента образования и науки Москвы. Они стали победителями регионального и всероссийского этапов конкурса «Звездная эстафета» за свою работу. Научная статья с описанием исследования готовится к публикации в астрономическом журнале. Свои первые открытия Антон и Андрей сделали в 2024 году на занятии кружка «Практическая астрофизика». Это были новости науки. Евгений Шматко, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Помните крылатую фразу? Каждый, у кого нет автомобиля, мечтает его купить. Но зато каждый, у кого есть автомобиль, мечтает его продать. Удерживает от этого только то, что, продав, останешься без автомобиля.
4: Глядишь, все одинаково. Мотор, кардан, четыре колеса, а характер разный. Такой ведь больше нет на свете. Единственное.
3: Машины стали не только частью нашей повседневной жизни, но и полноценными персонажами и даже главными героями любимых книг. Специальный литературный проект «Радио Звезда». «Автомобиль – не роскошь». Слушайте сегодня в 9 вечера на Радио Звезда.
5: Архивные тайны.
6: Андрей Иванов, руководитель движения «Мото-Россия», в байкерских кругах известный как «Проректор», рассказывает о мотоциклах и мотоциклистах. Кстати, почему вы «Проректор», а не «Ректор»?
7: Потому что, когда я регистрировался на самом первом мотофоруме, имя ректора было занято. А я решил добавить просто приставку «Про», мне понравилось. А уж ректором меня называли, по-моему, с самого детства.
6: Великолепно, у вас есть возможности для карьерного роста. Смотрите, мотоцикл и вообще все двухколесное с мотором – это символ мужской брутальности. Так сложилось, да? Это символ бунтарства и нонконформизма. Люди, которые ездят на этой технике, они вот категорически отличаются от тех, которые ездят на четырех колесах.
7: Мне кажется, это одни и те же самые люди. Дело в том, что вождение мотоцикла и владение мотоциклом у нас, как у людей российских, как у людей советских, оно в крови. это вообще часть нашего культурного кода. Ведь, смотрите, я сейчас просто буду произносить слова, и любой наш радиослушатель начнет рыдать. Итак, Рига, Верховина, Карпаты, Д6. Это слова, находящиеся в нашем культурном коде. Каждый мальчишка в Советском Союзе мечтал о том, чтобы у него появился мопед или какой-нибудь мокик. Они отличаются. Мопед — это, ну, как бы с педалями, а мокик — это с кикстартером. Ну, например, там, если не ошибаюсь, Карпаты были мокик, а мопедом были те же самые там Рига и Верховина. А если что, электроник как раз на Верховине в знаменитом фильме «Приключения электроника» катается. Это мечта была, это символ. И что мы все, значит, мечтали? Мы в детстве гоняли на ижах,

0: кататься на как раз каком-нибудь мопеде, а потом у него, значит, там мотоцикл какой-нибудь хороший, иж. И мы же говорим сейчас о том, что, ой, не ездите в междуряде, ой, вы жужжите под окнами. А между прочим, те, кто жужжат под окнами, им по 40-50 лет. Средний возраст, по моим наблюдениям, начинается где-то с 35. Это возраст прихода мотоциклистов сейчас в мотомир. Мы все хотим туда, в детство. Мы хотим сесть на эти великолепные мотоциклы. Мы хотим... Мы сейчас... Савранский из Покровских ворот. Если что, Савранский не гонял на каком-то там не пойми чем, а у него был глубоко модифицированный Иж Планета 2 с крылом от третьей планеты и кроссовым рулем с перемычкой. Он, между прочим, как сейчас говорят, кастомайзер был, а не какой-то хулиган. Мы все в душе мотоциклисты. Просто кто-то опасается. Но ничего страшного, я всем предлагаю...
1: Вы ошеломительный совершенно эксперт. Вы что, по внешнему виду мотоцикла можете определить, родной ли он или там понамешано черт знает что, да?
0: Вообще, мне кажется, это не какой-то специальный навык, это нарабатывается со временем. И если мы смотрим на иностранный мотоцикл, а сейчас у нас в основном весь мотопарк, так или иначе, японский, немецкий там и прочий американский, можно определить, потому что, ну, это какая-то насмотренность, не уникальный это навык.
1: Андрей, вот из тех слов, которые вы перечислили, я реагирую на такие слова. Иж Планета Спорт. Это очень хороший мотоцикл. Это меня в юности убедили и даже рекомендовали его купить. Иж Юпитер. Это вроде как был пораньше. Днепр. Ковровец плохой, говорили. Так себе. Мотороллер Вятка был очень популярен у нашего народонаселения. И один раз в жизни я видел трехколесный и очень смешной муравей. Если помните, это был такой грузовой мотороллер. Он тянул за собой достаточно приличный груз. Вот что из той плеяды вы считаете самым выдающимся?
0: Ой, здесь, мне кажется, настолько классно. Вот мотоциклы, мотороллеры закрывали все потребности русского человека. Ведь долгое время мотоцикл заменял вообще все. То есть, как мотороллер возил грузы. Он, между прочим, очень классно, грузоподъемный. Какая-нибудь Тула – это... на огромных колесах суперпроходимый мотоцикл. Та же «Планета Спорт» стала для дикого количества людей, если не ошибаюсь, она что-то чуть ли не 140 км в час ехала. Она стала таким пропуском в мир недосягаемых для автомобилей скоростей. То есть, если вы не являетесь водителем гаража особого назначения, то вы 140-150 км в час никогда бы не достигли, только на самолете, если куда-то лететь, или упасть с высокой горы. Но... Вот что я считаю, мне кажется, все-таки Иж. Иж, он стал народным настолько, что слово Иж у нас ассоциируется, мне кажется, в России больше с мотоциклом, чем с оружием.
1: Простите, а Иж, он народный в том числе и по деньгам был?
0: Да, в два раза дешевле того же самого Урала стоил Иж. Но все хотели, конечно же, какой-то Иж-планета, а если я не ошибаюсь, менее надежным, более технологичным считался двухцилиндровый Иж-Юпитер. Но по отзывам, я никогда на нем не ездил, я его только наблюдал, и всегда я слышал, что люди страдали. Да, он, конечно, как-то классно ехал, но историю про приведение его в боеготовое состояние, они все время обрастают какими-то легендами. И, кстати, для наших слушателей, я хочу вам отметить такую штуку. А вы знаете, почему мы копировали наши мотоциклы с немецких? Вот это, кстати, никто не задумывался. Говорят, ну вот же Харлей.
1: Было бы логично у американцев взять. Было бы логично. Союзники.
0: Они союзники. И были бы у нас совершенно другие мотоциклы. Не ДКВ-125, который фактически является, там, перечисляем, он же Минск, он же Восход, он же Гора, он же Жора, он же Гоша. И был бы у нас не какой-нибудь вот М-72, который дал аж две ветки. Это К-750, это в сторону Днепров и в сторону Уралов. А были бы у нас какие-нибудь Харль Дэвидсоны с своеобразным двигателем, и была бы у нас культура совершенно другая. А я вам объясню. В первую очередь, дюймовые резьбы. Дюймовый инструмент требовался для обслуживания вот этого вот мотоцикла. Во вторую очередь, непонятно, как делать привод на коляску. Там не было... коляску хорошо приладили. У нас даже были эксперименты, вон давным-давно. Ижи, ранние Ижи, они там в 40 каком-то году, по-моему, в 48-м, они уже начали делать мотоциклы с коляской. Это очень удобно. Ну, а Харли Дэвидсон, он более хлипкий. Так вот, это во-первых. Во-вторых, цепной привод. Для наших слушателей, кто не очень понимает, чем цепь от кардана отличается, я объясню. Цепь нужно обслуживать, подтягивать. Она

0: берется, она требует более внимательного отношения. Когда она износилась, ее надо на что-то заменить. Вот. А когда у вас карданная передача, у вас все так закрытенько, красиво, вы туда маслице подливаете вовремя и, ну, разобрал-собрал, что называется. Поэтому у нас и нету с вами Харли-Дэвидсоновской школы, хотя сейчас многие мотоциклисты грезят об этих мотоциклах, которые, кстати, так же, как и Урал, не больно-то далеко ушли от военного своего собрата.
1: Вы слушаете программу «Архивные тайны» на радио «Звезда». Мы говорим сегодня о мотоциклах. Мы разобрались даже в таких тонкостях, чем кардан отличается от цепи. Спасибо вам за это пояснение. Я теперь хотя бы понимаю, что проще. А скажите, пожалуйста, почему невероятной славой, престижем обладали такие мотоциклы, как Ява красная, знаменитая, и Чезет? Это считались молодежными мажорскими машинами, говоря сегодняшним языком. Ну, чем чехи так выделились?
0: К сожалению, наша промышленность, она в некотором роде, мотопромышленность, она стигматизирована тем, что у нас отсутствовали вот те самые неокр, мощный неокр. Мы все-таки, вот как начали давным-давно, 125-ка у нас, это один тип мотоциклов, который дальше начал развиваться в малокубатурную технику. Ну, это утилитарно, никуда не едет, но более-менее выполняет свои задачи. И более крупные мотоциклы у нас, ИШ. Это, кстати, это же тоже ДКВ 350, если не ошибаюсь. И Урал – это BMW 71. Все. И больше-то у нас ничего и особо не было. Когда мы говорим про моторчики, которые приводили в действие мотороллеры, да, там все классно, очень интересные решения. Ну, где-то мы там что-то немножечко лицензию подсмотрели, где-то мы что-то скопировали, где-то что-то сами придумали. Но за рубежом была своя школа. Вот пока у нас было вот это развитие, которое и является следствием исчезновения мотопромышленности полностью, именно в неокре все лежит. За рубежом развивалось. И вот эти вот технологичные, быстрые, красивые и наши тоже были. Вот кто-то говорит про внешний вид. Нет, мне кажется, красота, ну, даже мотороллер, там, мопед Рига был очень красивый, на мой взгляд. И верховина была красивая. Поэтому так предполагать, что вот Яву любили только за то, что она вот какой-то спортивный вид имеет, она не ломалась. Она была надежная, она была скоростная, это ближе. Я катался неоднократно на этих мотоциклах уже в современном, вот уже в 21 веке. Но эта техника, она понятная, четкая, она быстрая. Чезеты – это тоже импортная техника все-таки. Так или иначе, понятно, что это страны соцлагеря, для нас это иномарки. Естественно, как вы правильно сказали, вот этот вот термин мажорство, да, нужно для того, чтобы иметь мотоцикл Ява, нужно потратить денег.
1: Смотрите,
0: очень много.
1: За тысячу заваривал, да, это бешеные деньги по тем временам. Что мне непонятно до сих пор, буду ждать объяснений, СССР некоторое время занимал первое место в мире по выпуску мотоциклов, потом несколько десятилетий, около полутора, по-моему, 15 лет, входил в тройку мировых лидеров по производству, конечно, мотоциклов. Я не понимаю, почему. Наш климат этому не способствует. У нас 8 месяцев в году зима.
0: Это у вас 8 месяцев в году зима, а то я есть по России поездил. Это где-то у вас зима 8 месяцев.
1: Вот
0: сейчас, сейчас я вам по-байкерски все растолкую. У нас все очень просто. Итак, у нас в стране зима 6 месяцев. Но на самом деле остальные 6 месяцев у нас сначала просто хорошо можно ездить, а еще по месяцу в каждую сторону можно ездить с натяжкой. У нас там распутится, чуть-чуть, когда подмораживает, вообще отлично ехать, особенно в деревне где-нибудь. Значит, в 65-м году у нас действительно мы вышли на второе место в мире по производству мотоциклов. Это эффект, на самом деле, низкой базы. У нас не было машин личных никаких. У нас мотоциклов не было никаких. У нас ничего не было до этого. Ну, я имею в виду про войну. Когда мы говорим, там, вот, там, изобрели мотоцикл «Россия», и до войны еще, и произвели 500 штук. Ну, вы что, серьезно? А здесь начали миллионами клепать все, что может ехать. Людям надо было двигаться. 12,5 тысяч километров из конца в конец страна. Это вообще там огромные-огромные расстояния. Нам их надо чем-то было преодолевать. Встала задача насытить рынок любыми транспортными средствами. Мы, знаете, мы копировали все подряд. Значит, вот смотрите, у нас вот этот Люксус 300, который мы сегодня неоднократно вспомнили, это то, что было до войны, ДКВ. Мы копировали изо всех сил на Ижевском заводе. После этого, после войны, целый Ижевский завод открыли. Там открыли линию автоматизированную, как раз где-то, если не ошибаюсь, уже после 65-го года, когда мы там вышли на суперместа, 450 тысяч мотоциклов на полуавтоматизированной линии производилось. Просто представьте себе. Пока где-нибудь там концерн Piaggio в Италии производил легендарную Веспу, кстати, очень интересно, как они ее начали производить. Они... Ну, развалины после войны, у них ничего не было. Они, считай, не думали, что они придумали эту легендарную Веспу. Тогда мотоцикл, это был мотоцикл, как мы его себе сейчас представляем, не скутер. Они что делают? Они берут авиаконструктора, который, естественно, без работы у них остался, ну, потому что война кончилась, самолеты им строить не надо уже больше. И доверяют ему, что называется, копродендрическим методом, изобрести какое-то транспортное средство, которое будет дешевое и доступное. Он придумал тогда несущий кузов для техники. И вот он изобрел вот эту вот Веспу, вот этот вот мотороллер, и благодаря нему он, ну, там простые технические решения, благодаря нему он насытил рынок вот этими мотороллерами. И их выпускали какими-то огромными совершенно тиражами. У нас взяли, просто посмотрели на него, скопировали до болта, сделали вятку.
1: Андрей, наверное, мой последний вопрос. Знакомый гаишник в одном со мной подъезде живет. Называют мотоциклистов, знаете как, всадниками без головы. Причем понимать это можно и так, и по-другому. Вопрос, чего не надо делать за рогатым рулем мотоцикла, исходя из вашего опыта? Не знаю, скажите что-нибудь полезное.
0: Я думаю, что в первую очередь нужно не... У нас так говорят, не летать быстрее своего ангела-хранителя. Но мнение гаишников... Оно тоже очень субъективно. Напомню, что в фильме «Берегись автомобиля» сотрудник милиции сменил 5 мотоциклов «Урала» разнообразных, перевешивая с одного на другой номера. Поэтому, знаете, они тоже вообще-то нечисты у нас. Они нас осуждают, а не надо нас осуждать. Мы, мотоциклисты, как говорится, одной ногой по земле ходим, а второй там.
1: Сегодня мы говорили об истории мотоциклов и о мотоциклистах с Андреем Ивановым, руководителем объединений «Мотомосква» и «Мотороссия», с человеком, который знает о мотоциклах все. А то, что он не знает о мотоциклах, наверное, о мотоциклах и знать не надо. С вами был Владимир Туз. Пассажир, пешеход, ну и велосипедист.
2: Архивные тайны.
3: Новые выпуски программы «Архивные тайны» слушайте в подкастах на всех стриминговых платформах и в группе «Радио Звезда» ВКонтакте.
2: Премьера на «Радио Звезда».
4: За эту книгу в 1958 году Пастернак был удостоен Нобелевской премии.
5: За значительные достижения в современной лирической поэзии, а также за продолжение традиции великого русского...
4: Но заплатил за свой успех непомерно высокую цену.
6: И считал, но осуждаю.
4: Писателя подвергли жестокой травле, угрожали, заставили отказаться от почетной награды. На родине книга была опубликована лишь 30 лет спустя. Издательство «Вимбо» и «Радио Звезда» представляют. Роман Бориса Пастернака «Доктор Живаго». Слушайте сегодня за час до полуночи на «Радио Звезда».

0: Человек и время.
1: Пунктуальность кажется простым делом. Пришел вовремя – молодец, опоздал – виноват. Но в мире все устроено сложнее. В одних странах опоздание на 15 минут никого не смущает, а в других на это могут всерьез обидеться. Все дело в культурных различиях. В Германии, Швейцарии и Японии к времени относятся с благоговением. Встреча, назначенная на 10, должна начаться ровно в 10. Такая точность связана с историей. Индустриальное общество строилось вокруг заводов, графиков и ответственности. Если один человек задерживался, страдала вся система. Поэтому пунктуальность стала признаком надежности и уважения. Совсем иначе дело обстоит в странах Латинской Америки, Ближнего Востока и Южной Европы. Там важнее не часы, а отношения между людьми. Разговор может затянуться, дорога изменить планы, а встреча спокойно подвинуться. Опоздание на четверть часа часто воспринимают как обычное дело. Люди считают, что живое общение важнее строгого расписания.
0: Человек и время.
1: Интересный психологический момент. В культурах с жестким отношением ко времени люди чаще ощущают стресс. Постоянный контроль утомляет. В более гибких обществах жизнь кажется спокойнее, но договоренности иногда теряют обязательность. Проблемы возникают, когда эти миры сталкиваются. Швейцарец может счесть партнера из Бразилии несерьезным. Бразилец, в свою очередь, увидит в жителе кантона холодность и излишнюю строгость. Никто не прав, но и не виноват. Просто отношение ко времени разное. Понимание этих различий помогает избежать конфликтов. Пунктуальность – не вопрос хорошего воспитания. Это отражение того, как культура смотрит на время, на жизнь и на людей, находящихся рядом.
0: Человек и время.

0: Афганка.
1: Легендарная военная форма ХБ, хлопчатобумажная, афганка. Куртка свободного покроя со множеством накладных карманов, брюки, кепка с отложными ушами. Все застежки на пластиковых пуговицах. Был и зимний вариант.
2: История с географией.
0: Афганка.
1: Когда в конце 1979 года наши войска вошли в Афганистан, стало ясно, что полевая форма старого образца никак не годится для боевых действий в горах. Узкая, неудобная, жаркая, срочно требовалось что-то новое. И тут оказалось, что в Министерстве обороны СССР с середины 70-х уже занимались этой проблемой. Кто-то считает, что афганку скопировали с формы Народной армии ГДР. Другие думают, что ее создали по образцу одежды армии Чехословакии. Как бы то ни было. Но оказалось, что к 1979 году на военных складах она уже была. Лежала готовая. Но в качестве НЗ в войска ее не поставляли. Ждали подходящего момента. И вот он настал. Форму выдали нашим воинам-афганцам в порядке эксперимента.
2: История с географией.
1: Афганка она стала позже. Сначала ее в войсках так и называли – «эксперименталка». Последний тактический костюм советской армии, сшитый из чистого хлопка. Этот материал ценили прежде всего за тактильные ощущения. В нем было комфортно даже в 40-градусную жару. И именно его ветераны спустя десятилетия с улыбкой узнают на ощупь.
0: Афганка.
2: История с географией.
3: Уровень воды в реке Урал,
4: центральный банк сохранил
3: на Крымском мосту.
4: Российские космонавты совершили
3: государство
4: выдуманный космический проект о возможном продлении.
5: Каждое утро все сообщают, что происходит. Радио «Звезда» разбирается, почему это произошло. Каждое утро с 7 до 11. В актуальной повестке мы находим историю, рассказываем ее, объясняем причины случившегося.
6: 1950 название города
7: Пермь. Александр Фатовский, Константин Симонов.
0: Утро на радио «Звезда».
5: История страны, люди, наука и культура. Каждый час 6 репортажей, 4 выпуска новостей. Познавательные программы и рубрики. Все это «Утро на радио «Звезда» пробуждает интерес и вооружает знаниями.
8: Это история о маленькой, но очень храброй девочке Милане. Милана была долгожданным ребенком, настоящим счастьем для своей семьи. Она росла улыбчивой и здоровой девочкой. Но в 7 месяцев случилось страшное. Внезапно голова начала стремительно увеличиваться. Счет шел на минуты. Экстренно установленный шунт спас Милане жизнь. Это оказался страшный диагноз – опухоль головного мозга. Милана прошла тяжелое лечение и в 2025 году победила рак. Сейчас девочке жизненно необходима восстановительная терапия стоимостью 2 миллиона 520 тысяч рублей. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Жигульской Милане. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
9: Телефон для размещения рекламы. 645-92-89. Код Москвы 495.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Украинские вооруженные формирования обстреляли жилой сектор Энергодара, города-спутник Запорожской атомной электростанции. Пострадали трое мирных жителей, двоих госпитализировали. Такие данные привел глава администрации Максим Пухов. По его словам, поврежден многоквартирный дом, выгорела одна квартира. Ранее украинские боевики наносили удары по самой АЭС. 5 июля она даже была временно обесточена. После ремонтных работ Запорожская атомная электростанция восстановила штатную деятельность. Крупная дорожная авария в Минераловодском округе Ставрополя. По данным агентства ТАСС, жертвами стали 4 человека. 80-летний шофер легковушки выехал на встречку и врезался в 2 автомобиля на трассе. Трое в отечественных машинах и пассажиры иномарки скончались. Минераловодская прокуратура уже начала проверку. Суд Москвы обязал Marketplace вернуть покупательнице 139 тысяч рублей, списанных за заказ из 102 товаров, которые случайно оформила ее дочь. Женщина сразу попыталась отменить покупку, но получила отказ. В итоге суд взыскал стоимость товара, компенсацию морального вреда и штраф для Marketplace. Министр промышленности и торговли Антон Алиханов заявил, что до конца этого года российские верфи построят и передадут заказчикам 115 гражданских судов. Основной объем сдачи традиционно придется на второе полугодие, сообщает РИА Новости. Ранее глава ведомства отметил, что на обновление всего флота требуется более 300 миллиардов рублей, даже рассматривается возможность привлечения средств Фонда национального благосостояния. В России впервые разработаны все типы нормативных словарей. Подробности изложил на заседании Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России глава Министерства просвещения Сергей Кравцов.
2: Постановлением правительства уже утверждено 9 словарей – орфографические, орфоэпические, толковые, иностранных слов и другие. И до конца года будут утверждены еще 3 словаря – аббревиатур, амонимов и фразеологический. Словари – это не только сохранение языкового наследия для будущих поколений, но и определение, какие нормы русского языка обязательны, на что должны ориентироваться школьники, госслужащие, юристы, журналисты.
1: Также министр просвещения сообщил, что в нашей стране продолжат проводить тестирование по культуре речи. Оно вошло в план мероприятий по реализации основ государственной языковой политики. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Помните крылатую фразу? Каждый, у кого нет автомобиля, мечтает его купить. Но зато каждый, у кого есть автомобиль, мечтает его продать. Удерживает от этого только то, что, продав, останешься без автомобиля.
4: Глядишь, все одинаково. Мотор, кардан, 4 колеса, а характер разный. Такой ведь больше нет на свете. Единственное.
3: Машины стали не только частью нашей повседневной жизни, но и полноценными персонажами и даже главными героями любимых книг. Специальный литературный проект «Радио Звезда» «Автомобиль – не роскошь». Слушайте через несколько минут на «Радио Звезда».
5: Реклама. Их знают и любят в каждом доме. Самые близкие и родные нам звезды. Звезды телевидения. В их честь в галерее звезд у подножия Останкинской башни загораются памятные знаки. Стоит навести камеру телефона на QR-код, как станет доступна информация о легендарных дикторах и телеведущих. Интерактивная галерея звезд ждет своих поклонников в историко-познавательном комплексе Останкинской башни. 6+.
6: С 10 по 14 июня в Москве проходит фестиваль «Времена и эпохи». Настоящее путешествие сквозь века от средневековой Руси до 20 века. Городские площадки станут сценой великих событий, определивших судьбу нашей страны. Реконструкции сражений, интерактивные выставки и мастер-классы ждут вас. Ощутите дыхание истории в рамках проекта «Лето в Москве». Узнайте больше на сайте ruspas.ru при поддержке правительства Москвы. 0+.
7: Телефон для размещения рекламы.
5: 8-645-92-89. Код Москвы 495.
3: Большую часть своей жизни Владимир Даль посвятил созданию толкового словаря живого великорусского языка. Полвека он собирал русские слова, пословицы, поговорки и, конечно же, сказки. Да, собирал волшебные истории, но не публиковал их до поры до времени. И вот почему. Дочь Даля Ольга окончила музыкальные курсы при Московской консерватории, после чего вышла замуж за помощника прокурора по фамилии Демидов. В этом браке родилась куча ребятишек. Вот для них-то, для своих внуков, Владимир Даль и решил издать сборники сказок. Названия у них шуточные, так что не пугайтесь, все слова на своем месте. Вот эти сборники. Первая первинка «Полуграмотные внуки» и первинка другая «Внуки-грамотейки с неграмотную братьею». Из этих книг дети узнали о девочке-снегурочке, вредной вороне, зубастой мыши и богатом воробье, вороватом козле и глупой овце. После публикации сборников многие литературные критики ерничали, мол, Владимир Даль один записал больше сказок, чем все русское географическое общество. Дали Демидовы.
7: Сплетение судеб русских, сплетение дорогих и великих имен. На радио «Звезда» программа «Год семьи».
8: Программа «Радио «Звезда» рекомендована для слушателей старше 16 лет.
9: Вечерние истории на радио «Звезда».
10: Эмиль Брагинский и Эльдар Рязанов. Фрагмент из повести «Берегись автомобиля». Читает Алексей Войтюк.
3: Читатель любит детективные романы. Приятно читать книгу, заранее зная, чем она кончится. Вообще, лестно чувствовать себя умнее автора. Итак, стояла темная ночь. Накрапывал дождь. Тускло светили редкие фонари. Зачем освещать город, когда все равно темно? По обе стороны улицы молча высились дома-близнецы с черными провалами окон. Оставалось загадкой, как счастливые новоселы находят свой дом, тем более ночью. Но одинокий прохожий с портфелем в руках шагал уверенно. Было совершенно очевидно, что он знал, куда и на что идет. Около ворот одного из домов прохожий остановился и огляделся по сторонам. Глаза его, как водится, горели лихорадочным блеском. Он прижался к стене, стараясь остаться незамеченным. Это ему удалось. Он вошел во двор. Огромная тень скользнула по белой плоскости дома. Неизвестный подкрался к стоящему в самой глубине двора типовому гаражу и снова огляделся. Здесь было так темно, тихо и пустынно, что невольно хотелось совершить преступление. Первым делом злоумышленник достал из портфеля бутылку с подсолнечным маслом и, аккуратно открыв пробку, полил им замок и петли ворот гаража. Потом он надел перчатки и, вынув из того же портфеля отмычку, вскрыл замок. Подсолнечное масло было высшего сорта, и ворота гаража распахнулись бесшумно. Неизвестный перевел дух. В это время на шестом этаже беспокойно ворочался в постели Филипп Картузов, неправдоподобно толстый человек. Ему снилось, что у него угоняют машину. Это был тот редкий случай, когда сон в руку. Услышав звук заведенного мотора, Филипп проснулся и, вскочив с кровати, побежал к раскрытому окну. Из его собственного гаража выезжала его собственная «Волга». «Угоняют машину!» — беспомощно закричал Филипп.
11: Как был в одних трусах, он скатился вниз по лестнице и выбежал под дождь. Машина приветливо подмигнула своему бывшему хозяину красным огоньком и скрылась. В этот момент у места происшествия, конечно, совершенно случайно не оказалось ни одного милиционера. Зашлепав босыми ногами по лужам, потерпевший припустился к перекрестку. На углу в стеклянном стакане дежурил регулировщик. Не подозревая ничего дурного, он только что дал зеленый свет украденной машине. Увидев голову человека, милиционер с нескрываемым любопытством высунулся из своего стакана и сочувственно спросил: «Вас раздели?»
12: «У меня угнали машину!»
11: «И раздели?»
12: «Нет, я сам!»
11: В настоящем детективе регулировщик, как Тарзан, выпрыгнул бы из стеклянной будки и, с размаху угодив в седло мотоцикла, устремился бы в погоню. «А ну, дыхните!» — привычно велел милиционер. Картузов покорно дыхнул. Он не в первый раз дышал в лицо милиции. Не учуяв алкоголя, регулировщик стал звонить куда надо. На милицейские посты всех шоссе, убегающих из Москвы, был сообщен номер украденной «Волги». А виновница торжества мчалась в южном направлении. Пары редких встречных машин на мгновение освещали мужчину, прильнувшего к рулю. Эти мгновения были столь коротки, что разглядеть лица похитителя не представлялось возможным. Стрелка спидометра замерла на цифре 110. Машина глотала километры. Погони пока еще не было, но преступник не сомневался. Погоня будет. И вот коварный крутой поворот. Уважаемый читатель, когда ты угоняешь машину, соблюдай правила уличного движения. Не снижая скорости, «Волга» пошла на поворот. Визг тормозов, но поздно. Машина перевернулась. Задранные кверху колеса продолжали стремительно вращаться, но сейчас машина обходилась без них. Царапая крышей асфальт, «Волга» продолжала нестись по шоссе с угрожающей быстротой. И это ее спасло. Машина снова перевернулась и, приняв нормальную стойку, как бешеная, поскакала дальше. На следующее утро на столе у следователя Подберезовикова появилась новая папка. Дело об угоне автомобиля «Волга» у владельца Картузова Ф.Ф. Бесконечно разнообразен мир городского пассажирского транспорта. В алфавитном порядке. Автобусы, велосипеды, верблюды, грузовики, дороги канатные, коляски детские, коляски инвалидные, лифты, лошади, метро, мопеды, мотороллеры, мотоциклы с коляской, олени северные, ослы, собаки ездовые, такси, трамваи, троллейбусы, фуникулеры, хождение пешком. Но человеку всего этого мало. Он, как никто из живых существ, любит создавать себе дополнительные трудности. Очевидно, это свойственно только мыслящим организмам. Ничем другим не объяснить желание каждого индивидуума иметь собственный автомобиль. Разговоры, что машина экономит время, ссылки на классиков, что автомобиль не роскошь, а средство передвижения, только разговоры и ссылки. Каждый, у кого нет автомобиля, мечтает его купить. Но зато каждый, у кого есть автомобиль, мечтает его продать. Удерживает от этого только то, что, продав, останешься без автомобиля. Видя эти колебания автовладельцев, можно подумать, что сделано еще не все, чтобы отравить радость собственника. А между тем и в этой области достигнуты немалые успехи. Гаражей нет. Помыть машину негде, а ездить на грязной машине дорого. «Скажите», — вежливо осведомился сержант милиции у автолюбителя, рискнувшего уехать утром на неумытой машине, — «вы сами по утрам умываетесь?»
12: «Я опаздываю на работу»,
11: — голос у любителя умоляющий. Он действительно опаздывает. «И зубы вы чистите?» — спокойно расспрашивает сержант. Он-то никуда не торопится.
12: «Мне некогда».
11: «Да вам некогда помыть машину. Ваши права».
12: «Но оштрафуйте меня, я же опаздываю», — конючит нарушитель.
11: «Противно просить, чтобы тебя оштрафовали, но сержант милиции сделает одолжение и удовлетворит просьбу». Шофер, а любитель тоже шофер, всегда виноват, даже тогда, когда он прав. На любом перекрестке можно наблюдать, как регулировщик отчитывает водителя, но никто никогда не видел обратной картины. Любитель не может быть культурным, если не стал им до того, как приобрел свой транспорт. У владельца нет свободного времени. Когда он не чинит машину, не полирует ее, не заправляет бензином, не накачивает шины, не рыскает по городу в поисках запасных деталей, не развозит по домам знакомых или знакомых своих знакомых, он испытывает страх. Обыкновенный животный страх, что машину уведут. Каждый собственник убежден, что вору приглянулось именно его движимое имущество. Поразительное самомнение. Каких только замков не увидишь на личной машине. В этой области техническая мысль находится на уровне нашего кибернетического века. Тут и тайные реле, и прерыватели, и замки с алгебраическим шифром, и фантастические запоры на руле, похожие на ракетные установки. И только некоторые любители-консерваторы ставят на дверцы машин дедовские амбарные замки. Существует и такое приспособление. От машины на четвертый этаж прямо в окно тянется электрический провод. Когда вор лезет в автомобиль, в квартире хозяина пронзительно воет сирена. Хозяин просыпается, высовывается в окно и лично наблюдает, как угоняют его машину. Ровно в 9 утра невыспавшийся мятый Картузов волочил свое измученное тело по коридору следственного отдела районной прокуратуры. У двери с табличкой «Подберезовиков МП» высокий костлявый субъект, выбросив как шлагбаум длинную руку, преградил Картузову путь. «Ините, мне ожа обходимо в этот бенет», — загадочно и нежно проблеял Пеночкин, ибо фамилия костлявого шлагбаума была такова.
13: Филипп оторопел. Ему почудилось, что Пеночкин говорит по-заграничному, а по-заграничному Филипп не понимал. «Идется отерпеть», — в своей экономной манере предложил Пеночкин. Он проглатывал начало слов и крепко поднаторел в этом деле.
12: «Но у меня угнали машину», — выпалил Картузов и изумился, что понимает не по-русски. «Поразительное впадение», — ехидно заметил Пеночкин. «У меня ожа угнали. Я вас ошу, а имите ереть».
11: Картузов только сейчас увидел, что на стуле, прижатом к стене, понуро сидит еще один тип и неодобрительно смотрит на новичка.
12: «Ну, у него ведь не угнали машину!» — вскричал Филипп.
14: «Али!» — эхом отозвался Пеночкин.
12: «Этого не может быть!
14: А чему это у вас ожит, а у других нет?» — обиделся Пеночкин.
12: «У меня угнали сегодня ночью!»
11: Шлагбаум снисходительно погладил Картузова по голове.
14: «Вот у него крали шину 8 месяцев назад, а у меня 4 месяца. Так что у вас асса ремени ереди, алста».
11: И Пеночкин указал Филиппу на стул. Картузов послушно сел. А по ту сторону двери за письменным столом возвышался атлетического вида чубатый блондин с пронзительными, как у следователя, глазами. Совсем недавно Максим Подберезовиков отправил на небезызвестную скамью группу матерых валютчиков. И вчера, как молодого и подающего надежды, его бросили на безнадежный участок работы вместо несправившегося Чуланова. Дело об угоне 2 машин было непопулярным в следственном отделе, как всякое дело, которое не удается раскрыть. Теперь, словно в честь назначения Подберезовикова, ночью была украдена еще 1 «Волга», по счету 3-я. Подберезовиков резво взял старт. На рассвете он примчался на место преступления, нагнал страху на управдома и допросил потерпевшего Картузова. Тщательно собрав с петель ворот гаража остатки подсолнечного масла, Подберезовиков отправил их на срочные исследования. Помощница Максима Таня сняла отпечатки пальцев преступника.
14: К сожалению, не удалось сфотографировать отпечатки следов его ног. Они были затоптаны босыми ступнями Филиппа. В 9:00 утра следователь снова был в своем кабинете. Только что доставили результаты исследований. Масло оказалось рафинированным. Также удалось установить, что вор действовал в хлопчатобумажных перчатках. Такие перчатки безуспешно продаются во всех галантерейных магазинах. Следователь усиленно размышлял над обстоятельствами ночной кражи. Ему было ясно, что здесь, как и в предыдущих случаях, орудует одна и та же рука, опытная и умелая. «Таня, сведений с шоссе не поступало?» — спросил Максим.
15: «Пока ничего нет», — ответила его помощница.
14: В детективном произведении у следователя непременно должен быть друг, помощник или подчиненный. У Шерлока Холмса им состоял доктор Ватсон. Такой человек необходим следователю. Не для помощи. Следователь и сам найдет преступника на последней странице. Но перед кем он раскроет свой выдающийся талант криминалиста? Вряд ли его олимпийским спокойствием и несравненной храбростью станет восхищаться сам преступник. Последние годы на роли ближайших друзей следователя стали претендовать юные девушки. У современных Холмсов прихорошенькие помощницы, часто из числа студенток-практиканток. Это удобнее, чем держать в доверенных лицах мужчину. Ведь совместное раскрытие преступления как нельзя больше способствует зарождению чувства, именуемого любовью. Чем тяжелее преступление, тем сильнее и ярче любовь. Было бы грубым нарушением традиции, если бы Таня не любила Подберезовикова. Поэтому она и любила его молчаливой любовью, о чем он, естественно, не догадывался. «Я верю в вас», — нарушила молчание Таня. «Вы найдете преступника». Подберезовиков в который раз не заметил сквозившего в словах девушки всепоглощающего чувства. «Вы обратили внимание, Таня, — сказал ушедший в себя следователь, — что во дворе, где произошла кража, и рядом на улице ночует много безгаражных машин?» «Да», — с недоумением произнесла Таня, — «помощник следователя должен быть немного глуповат. А ведь украсть машину, стоящую на улице, было легче, нежели из гаража».
15: «Верно», — радостно сказала Таня, пораженная тонким ходом мысли любимого начальника.
14: «Но преступник почему-то пошел по пути наибольшего сопротивления. Мне кажется, именно в этом надо искать ключ».
10: Мы читали фрагмент из повести Эмиля Брагинского и Эльдара Рязанова «Берегись автомобиля».
8: Радио «Звезда».

0: Радио «Звезда». Михаил Лоскутов. Рассказ «Тень инженера Панюкина». Читает Андрей Бархударов.
1: История необыкновенных похождений Сени Панюкина будет понятнее, если заглянуть в папку секретаря комитета автопробега «Москва-Каракума-Москва», в папку, которая содержит в себе многочисленные заявки и просьбы на участие в пробеге. Перед пробегом эта папка пухла по часам. В нее летели заявления из Коломны и Ленинграда, из Винницы, из острова Сахалин. Старые и молодые люди писали просьбы, предложения и проекты. Все хотели ехать, независимо от своих сил и возраста. Говорят, что Панюкин, молодой инженер, который назван здесь вымышленной фамилией, фигурировал в папке секретаря сразу в нескольких вариантах. Он предлагал себя пробегу в качестве контролера, специалиста, экспедиционного повара и фотографа. Он выступал с бумажками от имени местной секции «Автодора», от латышского клуба и от редакции журнала «Охотник». Его упорство оправдывается горячим и бескорыстным желанием во что бы то ни стало увидеть своими глазами каракумы. Если бы он был на 8 лет моложе, он удрал бы от родителей и побежал за колонной пешком. Но здесь случилось иначе. Близ города Горького в колонне был обнаружен заяц. Молодой застенчивый человек в очках и с длинной шевелюрой, зачесанной вверх, сидел в автомобиле и близоруко смотрел по сторонам. Когда его спросили, какую функцию он выполняет в пробеге, он скромно назвал себя представителем. Это подействовало на его соседей, и этого хватило до следующей остановки колонны. Но нельзя непрерывно сидеть в автомобиле. И когда различные участники пробега поинтересовались подробностями, он погубил себя универсальностью. С точки зрения искусства самозванства, он совершил необдуманный, незрелый шаг. Одному он назвал себя представителем «Автодора», другому — контролером. По третьей же версии он оказался механиком по ремонту. В Горьком контролера, механика и представителя позвали к командору.
2: «В Москве накануне старта я вам последний раз отказал вместе»,
1: — вежливо, но убедительно сказал командор. «А я поехал», — ограничился Панюкин скромным констатированием факта и покраснел.
2: «Прощайте», — сказал командор.
1: И они разошлись в разные стороны. Но в Казани им пришлось опять встретиться. На одной из машин был обнаружен человек, который называл себя чуть ли не вице-командором, хотя эта вакансия была уже занята с избытком, в колонне было 3 вице-командора.
2: «Вы на свои деньги вернетесь в Москву?» — спросил командор. «Или вам дать на билет с плацкартой?»
1: «У меня нет денег. Вот все, что у меня есть». Панюкин показал узел, сделанный из 2 носовых платков и заключающий в себе книгу, кружку и рубашку. Нужно ли говорить, что в Чебоксарах и в Самаре, и в Оренбурге эта история повторялась почти дословно? В Чебоксарах Панюкину удалось получить у завхоза комбинезон, ватник, котелок и синие очки. Он надел их с гордостью, точно рыцарь, наряжающийся в кольчугу и панцирь. Он стал уже своим человеком в колонии и перестал стесняться. Он лазил под автомобили, мазал себя машинным маслом и с особенным удовольствием давал населению сел и городов объяснения по поводу колонны. «Это импортные машины, это вот наши опытные трехоски», — говорил он. «А вот гордость нашей колонны, шина сверхбаллон, смотрите, какая она толстая». Население смотрело на Панюкина с большим восхищением, чем на толстую шину. Сеня был доволен. Все дело в том, что в колонне было 23 автомобиля, в которых сидело 100 человек, и это было вроде небольшого леса, в котором легко мог прятаться Сеня Панюкин. То ли забывали о нем сообщить всем 100 человекам, то ли были какие-то другие неувязки на ходу, но, во всяком случае, скоро к Сене Панюкину все привыкли, как привыкли к проселочной дороге, к сигнальным гудкам, к доктору Нечаеву, к обгорелому на солнце носу вице-командора Катушкина. Как-то случилось, что Сене стали даже поручать дежурство по колонне, по охране и по хозяйству. Сеня цвел. Он выполнял свои обязанности строже, чем все остальные дежурные. Лихо резал колбасу, сурово будил по утрам каракумцев и делал им жесткие и внушительные выговоры. Однажды вице-командора вдруг посетили какие-то неясные воспоминания о Сене, и он спросил его, что он, собственно, делает в колонне.
3: «Я? Я?» — изумился Панюкин. «Я заведую оформлением колонны».
1: Здесь же вдруг оказалось, что в колонне присутствует еще один заведующий оформлением. Но так как тот тоже оказался зайцем, то его немедленно и с позором выгнали. Оформление осталось за Сеней. И чтобы как-нибудь оправдать эту обязанность, Сеня начал рисовать плакаты с лозунгами и развешивать их на автомобиле. Плакаты были отменно плохие. Всем надоели, и все были довольны, когда Сеня незаметно свел вывешивание их на нет. В Оренбурге судьба резко повернулась спиной к Панюкину. Командор поймал Сеню и строго спросил:
2: «Вы еще здесь? Зачем вы едете?»
3: «Как так?» — удивился было Сеня. «Я агитработник и заведую...»
2: «Положение с грузом в колонии очень тяжелое. Мы списываем с пробега ряд участников, чтобы на машинах поуменьшить вес», — сказал командор. «Вы тоже немедленно отправитесь обратно».
3: «Я хочу ехать в пустыню», — ответил Сеня.
1: До самого Ташкента молодой человек в очках и с шевелюрой вращался вокруг колонны как некая туманность, как спутник планеты. В городах он первый встречал колонну, стоя среди толпы, у арки в комбинезоне, с воодушевлением размахивая фуражкой и узелком с книгой и кружкой. При стартах по колонне отдавался приказ осмотреть все машины, нет ли где-нибудь Сени Панюкина. Колонна бежала от него в ужасе, все-таки зная, что он опять обнаружится среди каракумцев. В Актюбинске он еще раз получил деньги на железнодорожный билет до Москвы. И когда колонна покидала город, один из трех вице-командоров отвел Сеню за руку в противоположную сторону и, дав сигнал колонне трогаться, вскочил в свою машину и умчался. Сеня сел на поезд и тоже поехал в Ташкент. Свидание командора с Панюкиным в Ташкенте кончилось так.
2: «Если вы еще раз покажетесь в колонне, вы будете арестованы. Соответствующие органы предупреждены о вас.
3: Я?
2: Если вы еще раз придете упрашивать меня, вы будете также арестованы. Прощайте».
1: Где-то близ Чарджоу было получено письмо от среднеазиатского филиала комитета пробега, в котором сообщалось, что некий молодой человек угрожает покончить жизнь самоубийством, если его не возьмут в колонну. Он худеет на глазах членов комитета, он мучает всех. Нельзя ли помочь ему и комитету? Командор ответил телеграммой, которая была кратка и сурова. Все это я вспомнил для того, чтобы показать небольшую частичку энтузиазма, окружавшего колонну. В нем есть смешное и трогательное. Тут ничего не преувеличено. Я не бросаю камень в Сеню Панюкина и даже жалею, что мы вошли без него в пустыню. Я ходил между рыжих холмов, окружавших колодец Дохлы в середине пустыни, и вспоминал роговые очки Панюкина. Он был энергичен и работоспособен. Такие люди нужны там, где природа упряма, зла и сопротивляется человеку. Мы с товарищем погружали свои сапоги в песок, поднимались на песчаные сопки, опускались в молчаливые котловины. И вдруг мы невольно вздрогнули. Перед нами появились темные очки Сени Панюкина и сам Сеня с узелком и шевелюрой, с загорелым лицом и широченнейшей улыбкой.
3: «Послушайте, Сеня», — произнес один из нас, — «если вы тень инженера Панюкина, тогда вы, конечно, ничего не весите, и вас возьмут поэтому в колонну. Но если вы не тень, тогда мы ничего не понимаем».
4: «Я не тень, я приехал в автомобиле уполномоченного туркменцев-наркома, навстречу вам!» Захлебываясь и сия, кричал Панюкин. «Я не тень, 6 дней ехали, нас 10 человек, я организовал встречу, инженер Амелин, автомобиль Красноводск!»
1: И он убежал за машиной, крикнув еще напоследок.
4: «Командор ничего не скажет, все равно меня здесь некуда девать, пустыня!»
0: Мы читали рассказ Михаила Лоскутова «Тень инженера Панюкина».

0: Вечерние истории на радио «Звезда».
1: Эрих Мария Ремарк. Рассказ «Билли». Читает Сергей Алексяк.
2: История Билли Смита абсолютно проста и тривиальна. От этого она кажется почти трагичной. Только люди, ничего не смыслящие в страданиях, полагают, что трагедию могут повлечь за собой только необычные обстоятельства. Наоборот, будничные конфликты, повседневные пошлости гораздо вредоносней, опасней и заразней. Они происходят много чаще, и, что самое ужасное, совсем рядом с нами. Они могут случиться с каждым в любой момент. События, благодаря которым владелец птицефермы в Кентукки превратился в специалиста по приготовлению спагетти, были самыми рядовыми. Простая сила обстоятельств неодолимо и не без иронии повлекла его по новому пути. Все это случилось из-за автомобилей и женщин. Самое неудачное и неизбежное сочетание, какое только можно себе представить. Птицеферма Билли Смита достигла поразительного благосостояния благодаря неожиданному взлету цен на яйца серебристо-белых виандотских кур. Серебристо-белые виандоты были тогда в Кентукки примерно тем же, чем в дебрях немецкой литературы является Герхард Гауптман, практичный Гёте для хозяйственных нужд. У каждого было по несколько штук. Билли уговорили купить автомобиль. Он поразмыслил о преимуществах, посоветовался с женой и на следующий день заказал автомобиль, соответствующий его состоянию. Со встроенным радио, паркетным полом и новомодным водяным насосом, который позволял использовать радиатор также в качестве фонтанчика. Хитроумное изобретение американской индустрии для жарких уикендов. Во время третьей поездки жена попросила Билли, чтобы он наконец-то пустил ее за руль. Всего на 100 ярдов, ведь дорога совершенно прямая. Билли отказался. Его жена ничего не сказала, но вечером уронила корзину, в которой было 70 виандотских яиц.

в час в 10 метрах от мебельного фургона. У автомобиля были действительно феноменальные тормоза. Правда, голова Билли во время этого маневра пробила лобовое стекло и потом торчала над патентованным фонтанчиком из радиатора в венчике из осколков, сильно кровоточащая и с несколько удивленным выражением. 6 недель интенсивного лечения в больнице настолько восстановили его силы, что он смог подать на развод. Он был признан виновным, уплатил отступные и с облегчением продал свой автомобиль. Билли был чувствительным человеком и не мог жить без женщины. Умудренный опытом общения с энергичной независимой дамочкой в течение последних месяцев, он выбрал одно из тех нежных, прелестных существ, с виду чрезвычайно чувствительных, какие Нью-Йорк производит в изрядном количестве. Их очень много на Бродвее и на киноэкране. Прежде чем подписать брачный контракт, он спросил ее, что она думает о вождении автомобиля. Она затряслась так, что с лица посыпалась пудра. О нет, никогда! Она даже рядом с водителем сидеть не любит. В такой ужас приводит ее мотор. Билли радостно подписал бумаги. Само собой разумеется, снова был куплен автомобиль, потому что как же иначе жить при таких-то расстояниях? И Мейбл всегда сидела сзади, ей было страшно впереди. Билли ликовал. Несчастный радовался слишком рано. Через неделю Мейбл привыкла. Она по-прежнему оставалась на заднем сиденье, но начала руководить. Если Билли, будучи в хорошем настроении, вдруг прибавлял скорость, она в ужасе так трясла его за плечо, что он чудом избегал столкновения с другим автомобилем и вопила. «Помедленнее! Ты что, убить меня хочешь?» Если Билли ехал медленно, она жаловалась, что он специально едва тащится, чтобы ее позлить. Почему бы ему не поехать немного быстрее? Если он делал резкий поворот, она кричала так, что он вздрагивал. Если он поворачивал осторожно, она называла его неуклюжим. Если он делал ошибку, жена возмущалась. Если не делал, тоже возмущалась. Из-за этого голоса за спиной Билли стал нервным и неуверенным. Случалось, что он задевал борт тротуара. Наезжал на повозку с овощами, не замечал знака. На него градом посыпались штрафы, пока однажды он не оставил автомобиль с очаровательным существом на заднем сиденье прямо перед светофором, убежал прочь и поручил все остальное Джону Ф. Майерсу, самому ответственному адвокату по ту сторону Гудзона, который все и уладил к полному удовлетворению Билли. 3 месяца он продержался. Потом судьба снова подловила его. Результатом психологических изысканий Билли стала красавица с марципановой кожей и голливудской улыбкой. Он думал, что она настолько безразлична ко всему, кроме цвета лица, что сквозняк при скорости выше 50 км в час будет для нее трагедией. Здесь история Билли начинает приобретать форму баллады. Марципановая душечка вначале была от всего в восторге. Потом она стала придираться к шляпе Билли. Да и костюм ей показался недостаточно спортивным, а уж о цвете она и говорить не хотела. Билли тоже ничего не сказал, но на следующий день появился в бриджах цвета резиды и галстуки цвета голубиной крови с персидским рисунком. Итак, с ним теперь все было alright. Но автомобиль началось с цвета. Естественно, пришлось поменять и бриджи, но покупкой нового автомобиля дело не ограничилось. Сегодня автомобиль казался ей спортивным, завтра слишком буржуазным. С утра не годилось пальто, вечером костюм.
лимузины скучны, в открытом автомобиле дует,

0: кабриолеты банальны. Друзья, к чему перечислять страдания Билли? Это ведь страдание каждого из нас. Это страшная трагедия мужчин-автовладельцев. Чужой автомобиль всегда удобнее, элегантнее и лучше. Другой водитель всегда смелее, ловчее, опытнее. Но между нами от этого есть только одно средство. Никогда не ездить с одной и той же женщиной больше одного раза. Уже во второй поездке начинаются сравнения. Ведь, согласитесь, мужчина за рулем всегда в проигрыше. Во время поездки в горы от Билли категорически потребовали обогнать едущий впереди автомобиль. При этом у него загорелась электропроводка, машина заглохла, ее занесло, она оказалась прямо над обрывом. И тут отказал стартер. Сконфуженный Билли вышел из машины и начал заводить мотор ручкой, но он забыл, что в последний момент включил задний ход. И теперь прямо перед ним, у него волосы встали дыбом, автомобиль покатился назад, вниз, по склону и упал в 30-метровую пропасть. Билли услышал глухой грохот падения. Он опустился на колени и вознес немую молитву об усопшей марципановой красавице. Он еще не закончил молитвы, как она, совершенно невредимая, вскарабкалась вверх по склону. В руке у нее был отломившийся руль, и она без слов обрушила его мужу на затылок. Билли придумал кое-что новое. Избегать женщин ему не удавалось, поэтому он решил избегать автомобилей. На борту Эн-Лейн он отплыл в направлении мрачной Новой Гвинеи, мечтая об идиллии среди зеленых кокосовых пальм и каннибалов. Он прибыл как раз вовремя, к началу гонок на чемпионате пляжа, который выиграл вождь Киаухеха. При виде тростниковых гаражей и взглядов, какими молодые каннибалки пожирали автомобили Киаухехи, Билли поплелся обратно на корабль. Билли побывал и в других местах. На огненной земле, на Тибете, в Целлендорфе, в Гренландии. Но ничего не вышло. Всюду были автомобили. Он впал в отчаяние, он читал книги Карен Микаэлис и был близок к смерти. И тут, наконец, подвернулся случай, обеспечивший ему достойное место среди изготовителей спагетти. Билли обрел Венецию, город без автомобилей. Здесь нет мучительных звуков клаксона. Однотонная гондола, сладчайшая музыка для его измученных ушей. Местные женщины ему нравятся. Особенно он любит в них консервативность, то, что в других местах принято называть инертностью. У Нинетты, его жены, есть только одно желание – никогда не уезжать из Венеции. Билли с ней согласен. Они открыли ресторан и заработали много денег. У Билли честолюбивые планы. Он хочет скупить все палаццо, превратить их в отели, а потом издать мемуары. Они будут заканчиваться фразой: «Водители всех стран, объединяйтесь в домах отдыха Билли Смита». Билли полон оптимизма. Он полагает, что вскоре ему придется расширять дело.
1: Мы читали рассказ Эриха Марии Ремарка «Билли. Радиозвезда».

0: Слушайте «Радио Звезда». Владимир Чернов. Фрагмент из книги «Искушения и искусители». Читает автор.
1: Человек Дягилев был противный. Красавец, холеный такой, цедит что-то через губу, ножкой топает. Ориентация у самого при этом неправильная, ну, нетрадиционная. Неприятно. А куда денешься? Первый русский продюсер. Да. Оценка моих спектаклей, цедит он бывало через губу, странный, экстравагантный, отталкивающий. Помню, мы выступали в Лондоне. Директор Ковент-Гардена пробежал передо мной и крича: «Это не танцы, это прыжки диких». Да ведь спектакль должен быть странным. Мой дедушка так ненавидел первые поезда, что приказал везти его в карете по полотну железнодорожного пути и сгонять эти чудовищные поезда с дороги. Я сбил с дороги классический балет. Ну, не знаю я ни одного классического движения, которое бы родилось в русской пляске. Почему надо идти от минуэтов, а не от русской деревни? В самом деле, почему? Если человек вырос, например, в деревне, например, в Бигборде. Папа Дягилева, например, знал наизусть Руслана и Людмилу от начала до конца. Сидит у камина и мурлыкает. Бывший, между прочим, кавалергард. Все прокутил и в деревню, на заслуженный отдых. Но вот из залы, вспоминал с умилением очевидец, раздаются звуки фортепиано, говор, крики, смех, движение. Всякий спешит к какому-нибудь месту, и все превращается в слух. Семья, в которой маленькие мальчики, гуляя, насвистывают квинтет Шумана или симфонию Бетховена, приступила к священнодействию. Вот какой образовался мальчик. Надо, говорит, выносить в себе народность, быть, так сказать, ее родовитым потомком. Очень вырос спесивый, прямо с детства, ну, с юности. Приятель его, Саша Бенуа, как-то стал вспоминать, говорит: «Ой, бывали случаи, когда Сережа и оскорблял нас. В театре он принимал совершенно особую, необычайно отталкивающую осанку, ходил, задрав нос, еле здоровался. И что особенно злило, тут же дарил приятнейшими улыбками и усердными поклонами высокопоставленных знакомых». То есть, когда ему нужно, он такой паинька. Например, нужны ему деньги на целый сезон в Париже для своего балета, а нету. Другой на его месте тихонечко уехал бы обратно в Россию, и пока денег не накопил, не высунул бы и носа. А этот раз и сунул нос прямо к комтесс де Грюфе, графине де Грюфе. Та очень удивилась. Говорит: «Он показался мне каким-то проходимцем-авантюристом, который все знает и обо всем может говорить. Я не понимала, зачем он пришел и что ему, собственно, нужно. Сидит, долго смотрит вот на эту статую, потом вдруг вскочит, начинает смотреть на картины и говорить о них. Правда, вещи очень замечательные. Скоро я убедилась, что он действительно все знает и что он человек исключительно большой художественной культуры, и это меня примирило с ним. Но когда он сел за рояль, открыл ноты и заиграл вещи русских композиторов, которых я до этого совершенно не знала, тогда я поняла, зачем он пришел. И поняла его. Играл он прекрасно. И то, что он играл, было так ново и так изумительно чудесно, что когда он стал говорить о том, что хочет на следующий год устроить фестиваль русской музыки, я тотчас же, без всяких сомнений и колебаний, обещала ему сделать все, что только в моих силах, чтобы задуманное им прекрасное его дело удалось в Париже. Это он с ней проделал аж в 1907 году, а в 30-м она уже хвасталась Лефорю. Вот в этом кресле сидел Дягилев, вот на эту статую много смотрел Дягилев, вот на этом рояле Дягилев играл. Вообще, с женщинами он делал, что хотел. Очень они им интересовались. Понятное дело, красавец, 27 лет, седая прядь в черных волосах. Прядь они между собой звали Шиншиля, Шиншил, то есть. Сама Кшесинская, которая вообще никого на свете не боялась, потому что ее любили лично государь-император, потом сразу два великих князя, за одного она даже замуж вышла, а публика просто носила на руках, тогда же она, как завидит в ложе во время спектакля чиновника по особым поручениям Дягилева, так сразу под подходящую в ряд грацию танцует, и мурлычет под нос кокетка. Сейчас узнала я, что в ложе шиншиля, и страшно я боюсь, что в танце я собьюся. Ага, так она вам и собьется. Из зала-то не слышно, а кардебалет заинтересовался. На следующий раз только Дягилев в ложу, только Кшесинская хитренько скосила глазки, ротик приоткрыла, кардебалет как рявкнул куплет. Публика в первых рядах кресел даже отшатнулась. Оперу, что ли, дают? Большим авторитетом пользовался среди дам наш герой. Хотя сами они его вообще не интересовали. Классический случай. Чем меньше женщину мы любим... Так или иначе, а деньгами помогали русскому балету в основном женщины. Кто-то большинство балетов Дягилев посвящал принцессе де Полиньяк, женщине влиятельной и богатой, которую чаще всего и поддерживала на плаву дягилевское драгоножество. А миссис Серд? Ну, хорошенькая, молоденькая, замужем за стареньким газетным магнатом. Он с нее пылинки сдувает, деньги без счета, яхта, ложа в опере, свой салон, ближайшие подруги Коко Шанель, художники вокруг, Ренуар, Дега, Мане, все ее рисуют. Ну, понятное дело, импрессионисты, что с них взять? С одним вообще роман, да? И тут Дягилев с седой прядью, оперой и балетом. А таз! Миссис Серд его от себя просто не отпускал, рука в руке. Все советовала что-то, все организовывала. По телефону мурлычут часами. Чуть что сцена ревности. Померещится вдруг нехорошее, сразу шум, крик. Дягилев ей бац письмо. Я люблю тебя со всеми твоими недостатками. Ты единственная женщина на земле, которую мы любим. Мы — это чтоб Нижинский чего плохого не начал подозревать. Бедные артисты за голову хватались, очень переживали. А ну как наш женоненавистник женится на мадам Серд? Бросит своих бедных куколок. Он же толком-то ничего не расскажет. Все мимоходом, бэр-бэр. А миссия, бывал, разнежится. Я, говорит, муза русского балета. И имела основание. Под старость вспоминала. Вспоминаю, говорит, как генеральная репетиция Петрушки была задержана на 20 минут. Полные тревоги ожидания. Зал, сверкающий бриллиантами, переполнен. Свет погашен. Ждут трех традиционных ударов молотка, возвещающих начало спектакля. Ничего. Начинается шепот. В нетерпении падают лорнеты, шелестят веера. Вдруг дверь моей ложи распахивается, как от порыва ветра. Бледный, покрытый потом Дягилев бросается ко мне. У тебя есть 4000 франков? С собой нет. Дома. А что происходит? Мне отказываются дать костюмы, прежде чем я заплачу. Грозят уйти со всеми вещами, если с ними немедленно не рассчитаются. А, не дав ему договорить, я выбежал из ложи. Это было счастливое время, когда шофер обязательно ждал вас у театра. 10 минут спустя занавес поднялся. Уф, великолепный спектакль прошел безупречно. Никто ничего не заподозрил. Ну, и что ты с него возьмешь? Продюсер он и есть. А мог бы стать неплохим артистом. Когда явился в Петербург 18 лет от роду, он уже пел баритоном, играл на рояле и считал себя серьезным композитором. В портфеле у него лежало несколько сочинений, с которыми он, естественно, пошел сразу к Римскому-Корсакову. Тот сочинение полистал, губу отвесил и говорит задумчиво: «Ну что ж, для начала, надо бы вам, батенька, поучиться». Дягилев собрал свое сочинение и как хлопнет дверью. А перед тем, как хлопнуть, в щелку крикнул злобно: «История покажет, кто из нас двоих будет более знаменит. Вы еще обо мне услышите». Но потом остыл и решил композитором не становиться. Ну, и к черту. Хлопотное дело. Одному нравится, другому нет. Музыку же всегда можно заказать. Были бы деньги. «Учитесь». Разбирался во всех искусствах, а плюнул и остался дилетантом. Потому что понимал, профессия у нее другая. Названия у нее только не было по тем временам. Не было такого слова «продюсер». Было «антрепренер». Но это как-то уж слишком для породистого человека. Антрепренер, хозяйственник какой-то. Тьфу. Он как рассуждал? У нас в России люди разделяются на две категории. На вечно во весь голос протестующих и на вечно покорно молчащих. И то, и другое одинаково бесцельно, так как при этом у нас совершенно отсутствует третья категория – людей, что-либо делающих. Вот он до чего додумался. Сразу стало ясно, чего России-то не хватает для полного счастья. Художник, музыкант или там танцор – они каждый сам по себе. Их, конечно, все уважают, но по отдельности. А соберешь их вместе – выходит совсем другое дело. Дягилев хотел стать собирателем. А что? Собрал всех, придумал, чего им делать, дал указания. Один музыку пишет, другой декорации, третий под эту музыку и под эти картины и костюмы ставит танцы. Получается хорошо. То есть ему хотелось быть Карабасом-Барабасом. И чтоб весь его театр был в одном сундуке. Каждая куколка висит на гвоздике и ждет своего часа. А дождавшись, делает все, что скажут. Решил, допустим, Дягилев, будем ставить балет «Дафнис и Хлоя». Ну, Дафнис так Дафнис, хозяин-барин. Музыку заказал Дягилев Равелю, хороший композитор. Написал, Дягилев говорит, гениально. Стали ставить. Не получается. Там финал написан на счет 5-4. Ну-ка, станцуй за 4. Так-то 5 движений, я на тебя погляжу. Ну и что? А станцевали. Только когда репетировали, все время хором считали, чтобы не сбиться. Сергей Дягилев, Сергей Дягилев. Однажды отправился Дягилев со своим балетом в Испанию. А испанскому королю очень нравился русский балет. Он и пошел за кулисы любоваться на куколок вблизи. А навстречу Дягилев. Король говорит, а что вы-то делаете в труппе? Вы не дирижируете, не танцуете, не играете на фортепиано. Тогда что же? Ваше Величество, отвечал ему Дягилев злобно, я как вы. Я ничего не делаю, но я незаменим.
0: Мы читали фрагменты из книги Владимира Чернова «Искушение и искусители».

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Фигуранты дела, которые похищали деньги в аэропорту Шереметьево у ветеранов СВО, начали давать признательные показания. По данным издания «Коммерсант», Кабочкин, известный как «Рязанец», признал вину в создании организованного преступного сообщества. Впрочем, по данным газеты, его показания не во всем совпали с версией следствия. Адвокаты других фигурантов намерены допросить его в суде. По материалам дела в преступное сообщество входило несколько бригад, таксисты, попрошайки, зазывалы и группа сотрудников местного линейного отдела полиции. Российские войска нанесли массированные удары по инфраструктуре, складам горючего, базам наемников и местам сборки дронов ВСУ в 141 районе. По данным Министерства обороны, за минувшие сутки авиация и артиллерия также уничтожили пункт управления беспилотниками в Днепропетровской и Херсонской областях. Средства ПВО сбили 500 украинских беспилотников, 11 управляемых авиабомб и один снаряд американской системы «Хаймерс». Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко прокомментировала отказ Германии от получения газа по оставшейся нитке Северного потока. В интервью агентству ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме она заявила, что это невозможно объяснить разумными соображениями, так как Берлин вынужден закупать энергоносители втридорога, и это снижает благосостояние немецких граждан.
2: Ну как уже можно отказаться, как можно объяснить своему населению, что мы по-прежнему будем покупать газ, нефть, СПГ в 3-4 раза дороже, разрушать свою конкуренцию, свою экономику и снижать благосостояние граждан? Ну чем еще можно объяснить? Ведь замалчивание государственного, крупнейшего террористического акта по разрушению северных потоков, которые были международным проектом, он был взаимовыгодный для всех. Разрушили и тишина.
1: Валентина Матвиенко подчеркнула, что на Западе до сих пор продолжает игнорировать расследование взрывов на газопроводах «Северный поток», несмотря на масштаб последствий для международной энергетической инфраструктуры. Французские спецслужбы помогают властям Армении блокировать в интернете критику в адрес премьер-министра Никола Пашиняна. Об этом пишет издание «Le Dimanche». Уточняется, что специальное киберподразделение французских силовиков фильтрует компрометирующую информацию, действуя по соглашению, подписанному во время визита Эммануэля Макрона в страну. Французский лидер назвал эти шаги поддержкой партнера, а не вмешательством во внутренние дела республики. И о погоде. В понедельник в Москве ясная погода и 30 тепла. Во вторник переменная облачность и 29 градусов. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».

0: Говорят, мужчины читают детективы, женщины – любовные романы, а подростки предпочитают фантастику. Но все мы всегда интересны непридуманные истории. Специальный проект «Радио Звезда» и издательство «Ломоносов» «Библиотека нонфикшн» основана на реальных событиях. Слушайте через несколько минут на «Радио Звезда». Река истории. История реки. Тура.
1: Знойным летом 1834 года к нижегородскому купцу первой гильдии Сомову приехал из Тюмени родственник, купец второй гильдии Наум Тюфин, погостить, а заодно осмотреть построенный Сомовым пароход Выкса. Смотрел долго, щупал, языком цокал, улыбался.
2: Ай, хорош! Вот, и мне такой же нужен. Товары по Турии-то Болу буду возить.
1: Вскоре в Туринской слободе, близ Тюмени, заложили деревянный корпус будущего судна. Тюфин заранее дал своему детищу название «Основатель». Через 3 года пароход спустили на воду. Название на колесном кожухе поручили написать местному «Дьячку». Да только не рассчитал он размеры, и у него не вошли 4 последние буквы. Получилась «Основа».
2: «Ах ты, шварнак! Прибить тебя мало! Впрочем, «Основа» тоже неплохо, и главное, многозначительно. Пусть будет».
1: Пароход получился не очень. Обладал плохой остойчивостью, не держал равновесия. Кроме того, имел постоянный крен то на правый борт, то на левый. Поэтому к кожухам грибных колес приделывали деревянные поплавки, бревна. Позже крен стали устранять грузом в тачке, катая ее по палубе от левого борта к правому. Долго мучились, исправляли недоделки. В итоге свой первый полноценный рейс по Туре в Тобольск пароход совершил только через 5 лет.
0: Тура. Река истории. История реки.
3: А вот была история.
4: В 1972 году в Рейкьявике во время одной из партий матча на первенство мира знаменитый шахматист Фишер внезапно оторвался от доски и громко сказал: «Девочка, девочка в 12-м ряду, немедленно прекрати сосать леденец!» Скучающая на шахматном матче маленькая девочка возразила: «Да я только третий и взяла-то!» Фишер ее прервал: «Не третий, а 7-й! Угунья!»
3: Да уж, была история.
0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
5: Валерий Гуляев. Главы из книги «Доколумбовы плавания в Америку» читает Владислав Купряшин.
6: Важно отметить, что открытие Америки, Винланда, было сделано викингами не сразу. Сначала были открыты Фарерские острова и Исландия. Примерно в 985 году Эйрик Рыжий, уроженец Норвегии, обнаружил Гренландию. Произошло это так. За многочисленные убийства в ходе межродовых расприй Эйрик был изгнан из Исландии. От викинга по имени Гунбьорн он узнал, что к западу от Исландии лежит большая земля, покрытая льдом, и решил поискать удачи именно там. После нескольких разведочных плаваний к берегам острова Эйрик Рыжий нашел его вполне пригодным для жизни, по крайней мере, в южной части, и назвал его Грюнеланд – «Зеленая страна». Полтора десятка исландских кораблей с переселенцами положили начало знаменитой гренландской колонии викингов. Сам Эйрик Рыжий поселился в бухте Эйрикфьорд, где построил усадьбу Браттолит. Сейчас достоверно известно о существовании на юге Гренландии двух нормандских поселений – Аустер-Бюгден, или восточное поселение, современный Готхаб, и Вестер-Бюгден, или западное поселение, близ современного Юлианихоба. После того, как викинги прочно утвердились на гренландской земле, Северная Америка стала для них буквально сопредельной страной. Нормандскую колонию отделял от гигантского континента лишь пролив Дэвиса, ширина которого в самом узком месте не превышала 200 миль. Пересечь его не составляло никакого труда для тех, кто ходил на своих ладьях по бурному океану в Норвегию и Исландию. Во время промысловых экспедиций вдоль западного побережья Гренландии колонисты в ясные дни вполне могли видеть вдали высокие горы Баффиновой земли. Викинги жили в Гренландии около 500 лет и, конечно, не могли не открыть Северную Америку. «Мы, — пишет норвежец Хельги Ингстад, — были бы вправе это утверждать, даже если бы не располагали письменными источниками. Но нам повезло, у нас есть источники, повествующие о плаваниях норманнов из Гренландии в неведомую страну на западе. Эти источники — исландские саги, которые записаны через 200 лет после самого события. В них достаточно подробно рассказывается о походах в новые земли». Что же такое нормандская сага и насколько можно ей верить как историческому источнику? Сага, пишет известный историк Арон Яковлевич Гуревич, жанр повествования, встречающийся только в Скандинавии и преимущественно у исландцев. Особенности саги, мы имеем пока в виду сагу об исландцах или сагу родовую, обусловлены специфическим местом, которое она занимает на грани между фольклором и литературой. С фольклором сагу сближает наличие в ней несомненных следов устной народной традиции, в частности, разговорной речи, и то, что в саге совершенно не виден ее автор. Из всех исландских саг для нас особенно важны рассказ о гренландцах или гренландская сага и сага об Эйрике Рыжем. Ее называют также сагой Торфина Карлсевни, поскольку именно в них идет речь об открытии Америки и о первой встрече викингов с коренным населением континента. Как повествуют саги, это было открытие Винланда, страны винограда. По мнению большинства ученых, ни рассказ о гренландцах, ни сага об Эйрике Рыжем не могут считаться абсолютно достоверными историческими источниками. Ведь в скандинавских сагах очень много вымышленного. При создании саги всегда важно было поддержать престиж семьи или рода. Часто описываемые реальные события вольно или невольно искажались в угоду своему человеку, герою, выходцу из данного рода. Каждая исландская сага — это смешение достоверного и вымышленного. При оценке их главное выяснить, в какой семье создавалась та или иная часть саги. Наиболее реально, по мнению ученых, события, связанные с открытием Винланда, описаны в саге «Рассказ о гренландцах». В сагах сообщается в общей сложности о 6 плаваниях викингов в Америку. Первое совершил Бьярни, сын Херюлфа, в 985 году. Правда, его поход оказался неудачным. После многодневных блужданий в океане он увидел к западу от Гренландии незнакомый низкий берег, поросший лесом. Не решившись высадиться и осмотреть новую землю, Бьярни навсегда лишил себя славы первооткрывателя Америки. Им, как известно, стал в 1000 году Лейф, сын Эйрика Рыжего. Расспросив Бьярни о виденной им земле, купив его видавший виды, но крепкий корабль, он отправился на запад. Счастье улыбнулось ему. Недаром Лейф известен в истории как Лейф счастливый или удачливый. Описание волнующего момента открытия нового света посланцами далекой Европы за 5 веков до Колумба, содержащееся в рассказе о гренландцах, настолько важно для всех последующих рассуждений о Винланде и об Америке в целом, что я приведу его здесь почти целиком. Лейф и его спутники взошли на корабль. Всего их было 35 человек. Среди них был один немец, которого звали Тюркер. Они снарядили свой корабль, и когда все было готово, вышли в море и сначала достигли земли, которую видел Бьярни. Они приблизились к этой земле, бросили якорь, спустили лодки и высадились на берег. Вся земля от берега до самых ледников напоминала сплошной плоский камень и показалась им совсем непривлекательной. Тут Лейф сказал: «С этой землей у нас получилось не так, как у Бьярни. Мы вступили на нее. Теперь я дам ей имя и назову ее Валунной землей — Хелуланд». После этого они вернулись на корабль, поплыли дальше и нашли другую землю. Они приблизились к ней, бросили якорь, спустили лодку и высадились на берег. Страна эта была плоской и лесистой. Повсюду простирались белые песчаные отмели, а берег полого спускался к морю. Тогда Лейф сказал: «Этой земле мы дадим подходящее имя и назовем ее Лесной землей — Маркланд». Они тут же вернулись на свой корабль. Затем они 2 дня плыли на юго-запад при северо-восточном ветре и снова приблизились к острову, расположенному севернее той земли, на которую они высадились. Вернувшись на корабль, они прошли проливом между островом и мысом, выдающимся к северу. Они стали обходить этот мыс с запада. Во время отлива морское дно обнажилось, их корабль сел на мель, а вода ушла далеко. Но им так не терпелось высадиться на берег, что они не стали ждать, пока море опять поднимет их корабль, а сразу же отправились на сушу. Там была река, вытекавшая из озера. Когда прилив снова поднял их корабль, они сели в лодку, отправились к кораблю и отвели его вверх по реке в озеро. Там они бросили якорь, вынесли свои спальные мешки и разбили палатки. Они решили обосноваться там на зиму и соорудили большие дома. И в реке, и в озере было много такой крупной красной рыбы, какой они никогда прежде не видывали. В этой благословенной стране, по их мнению, не надо заготавливать на зиму корм для скота. Зимой там не бывает морозов, и трава остается почти такой же зеленой, как летом. День и ночь не так различаются своей продолжительностью, как в Гренландии или Исландии. Когда дома их были готовы, Лейф обратился к своим товарищам. «Теперь я хочу всех вас разделить на 2 группы, чтобы обследовать эту землю. Одна половина останется у домов, другая же отправится вглубь страны на такое расстояние, чтобы к вечеру вернуться обратно. Им следует держаться вместе». Так и поступали некоторое время. Однажды вечером один из них не возвратился домой. Это был немец Тюркер. Лейф был весьма обеспокоен этим, ибо Тюркер долгое время жил с ним и с его отцом, и он очень любил его еще ребенком. Лейф выбронил спутников Тюркера и отправился на поиски. С ним пошли 12 человек. Они прошли лишь небольшое расстояние, как навстречу им попался Тюркер. Они радостно приветствовали его. Лейф вскоре заметил, что его бывший воспитатель вел себя как-то странно. Он спросил его: «Почему ты так поздно возвратился, отец мой? И зачем ты отделился от остальных?» В ответ Тюркер долго говорил по-немецки, вращал глазами и гримасничал. Никто не понимал его слов. Через некоторое время он стал говорить по-скандинавски и рассказал: «Я ненамного опередил своих спутников, но мне удалось сделать одно новое открытие. Я обнаружил лозы и грозди винограда». «Правда ли это, отец мой?» — спросил Лейф. «Конечно, правда», — ответил тот, — «ведь я вырос в местности, изобилующей виноградниками». Прошла ночь. Наутро Лейф сказал своим людям: «Займемся 2 делами. Один день будем собирать виноград, а на другой — рубить виноградные лозы и валить деревья, чтобы погрузить их на наш корабль». Так и порешили. Когда пришла весна, они приготовились к отплытию. Лейф дал этой стране имя, соответствующее ее особенностям, и назвал ее «Виноградной землей» — Винланд. Независимо от того, рос там виноград или нет, Тюркер, вероятно, был большим шутником, поскольку никому еще не удавалось опьянеть, просто поев винограда. После Лейфа в Винланде побывали его брат Торвальд примерно в 1001-1003 годах, затем другой брат Торстейн. Пятое путешествие осуществил богатый и знатный викинг Торфин Карлсевни в 1005-1007 годах, а последнее — исландцы Хельги и Финбоги, с которыми отправилась в далекий путь и сестра Лейфа, Фрейдис, примерно 1010-1020 годы. Однако все попытки викингов основать на вновь открытых, богатых природными ресурсами землях колонию потерпели неудачу. Вмешалась неожиданная и весьма могучая сила — коренные жители Винланда, которых норманны прозвали скреллингами. Причем, вероятнее всего, викинги не делали различий между индейцами и эскимосами, называя так и тех, и других. Слово «скреллинг» само по себе ничего не означает, хотя в старонорвежском языке можно найти его примерные эквиваленты — «скрела крик» или «скрельно сморщить».
7: Вы слушаете «Радио Звезда».
5: Мы читаем главы из книги Валерия Гуляева «Доколумбовы плавания в Америку».
6: Торвальд отплыл на корабле Лейфа в Винланд, где перезимовал в доме, построенном братом, а затем предпринял несколько разведывательных экспедиций. Однажды на морском берегу один из нормандских отрядов наткнулся на три перевернутые лодки, под которыми скрывались 9 аборигенов. Викинги напали на них и перебили всех, за исключением одного, сумевшего убежать. Расплата за это безрассудство последовала незамедлительно. На горизонте появилось множество сделанных из шкур лодок, каждая из которых была битком набита туземными воинами. Не успели викинги взяться за свои мечи и топоры, как на них градом посыпались стрелы скреллингов. Одна из них вонзилась в грудь Торвальда. Он выдернул стрелу, приказал спутникам отступить — и умер. Перед смертью он произнес пророческие слова. «Мы открыли плодородную страну, но она не принесет нам счастья». Так рассказывают исландские саги о первой встрече посланцев далекой Европы и коренных жителей Америки. Наиболее подробно описано в сагах самая крупная экспедиция викингов в Винланд, во главе которой стоял Торфин Карлсевни. С ним были 60 мужчин и 5 женщин. С собой они взяли домашний скот. Вероятно, норманны собирались основать в Винланде большое поселение. Они перезимовали в доме Лейфа Эйриксона. Летом пришельцы встретились со скреллингами. Сначала отношения представителей двух миров складывались достаточно дружелюбно. Завязалась миновая торговля. Туземцы предлагали звериные шкуры и просили взамен чудесное стальное оружие викингов. Но после решительного отказа довольствовались коровьим молоком, которое им очень понравилось. В дальнейшем, однако, ситуация обострилась, и дело дошло до открытого сражения. Победителями оказались викинги, но Винланд пришлось оставить. Согласно рассказу о гренландцах, Карлсевни пробыл там 2, судя по тексту саги об Эйрике Рыжем, 3 года. Последняя экспедиция была, без сомнения, самой неудачной. Сестра Лейфа счастливого Фрейдис развязала кровавую усобицу внутри небольшого отряда нормандских колонистов. Она своими руками зарубила топором 5 женщин из числа соперниц. Таков был драматический финал первой волны нормандской колонизации в Северной Америке. О том, что за 500 лет до Колумба викинги открыли северо-восточное побережье Америки и даже пробовали основать там свою колонию, впервые заявил еще в начале 18 века датский историк Тормод Торфиус. А в 1837 году его соотечественник Карл Рафн, опубликовавший в Копенгагене 4-томный труд о плаваниях норманнов в Винланд, обратился к своим коллегам-историкам США с просьбой поискать на Атлантическом побережье страны следы пребывания викингов. Вездесущие газетчики и журналисты оповестили об этом чуть ли не каждый уголок Соединенных Штатов. Поиски следов викингов стали повальным увлечением, своего рода модой. И результаты не замедлили сказаться. Прибрежная территория штатов Род-Айленд и Массачусетс, где, по словам Карла Рафна, вероятнее всего, располагались стоянки кораблей викингов, оказалась буквально нашпигованной всевозможными сенсационными находками. На скалах в Дайтоне были обнаружены скандинавские рунические надписи, в Ньюпорте — древняя каменная башня, а затем где-то по соседству и бренные останки одного из викингов-первопроходцев. Правда, рунические надписи при ближайшем рассмотрении оказались индейскими наскальными рисунками магического назначения. Башню в Ньюпорте, как свидетельствуют документы, выстроил в 1675 году английский губернатор Род-Айленда. А погребение, судя по набору вещей, было явно индейским, но это уже никак не могло повлиять на общее настроение умов. Знаменитый создатель песни о Гайавате, поэт Генри Лонгфелло, откликнулся на все происходящее сочинением баллады «Скелет в доспехах», где жалкая могила индейца фантазией поэта превратилась в захоронение закованного в стальную броню воина-викинга, а Ньюпортская башня стала памятником вечной любви этого рано почившего средневекового рыцаря к своей прекрасной даме. Три недели длилось плавание на запад, и когда прекратилась буря, мы увидели берег, похожий на облако, простирающийся с подветренной стороны. Здесь я построил с любовью жилище моей госпожи, гордую башню, которая поныне смотрит на море. В предисловии к балладе сам Лонгфелло подчеркнул, что сюжет ее вымышленный, но в сознании многих американцев обе упомянутые находки до сих пор связаны с наследием отважных викингов. В 1898 году американский фермер Улаф Оман нашел в Кенсингтоне, штат Миннесота, под корнями большой осины тяжелую глыбу серого камня, испещренную странными знаками, похожими на скандинавские руны. Находку немедленно доставили профессору-филологу Миннеаполисского университета Олаусу Бреда, который подтвердил, что письмена действительно рунические. Текст древней надписи гласил: «Нас 8 готов, то есть шведов, и 22 норвежца, участников разведывательного плавания из Винланда на запад. Мы остановились у двух шхер в одном дне пути к северу от этого камня. Мы ушли на один день и ловили рыбу. Потом вернулись, нашли 10 наших людей окровавленными и мертвыми. Благоденствуй, Дева Мария, избавь нас от зла. 10 человек из нашего отряда остались у моря, чтобы присматривать за нашими кораблями или за нашим кораблем в 14 днях пути от этого острова. Год 1362. После опубликования сообщения об этой находке появилось немало трудов, подвергающих серьезному сомнению ее подлинность. Борьба вокруг Кенсингтонского камня продолжается и в наши дни, но решающего успеха пока не добилась ни одна из противоборствующих сторон. Сейчас достоверно известно, что камень с рунической надписью уже в 20-х годах XIX века был покрыт земляными наносами. Был определен примерный возраст надписи — 600 лет. Такого мнения придерживается и Рихард Хенник. «Руническую надпись, — пишет он, — разумеется, еще можно подделать, но степень выветрилости знаков на камне — никогда». Далеко зашедший процесс выветривания, несомненно, подтверждает, что надпись была нанесена уже несколько столетий назад. Если это так, то Кенсингтонский камень имеет огромную историческую ценность. Это значит, что в 1362 году, то есть за 130 лет до Колумба, в глубинной части Северной Америки, в верховьях реки Миссисипи, побывала разведывательная экспедиция из 30 скандинавов. Хьялмар Холланд, скандинав по происхождению, посвятивший всю свою жизнь изучению Кенсингтонского камня, связывает надпись на нем с экспедицией Пауля Кнутсена. Она была отправлена в Гренландию в 1355 году норвежским королем Магнусом Эйриксоном с целью укрепления в колонии пошатнувшейся христианской религии. По мнению этого ученого, Кнутсен, узнав об исчезновении жителей западного поселения Гренландии и вероятном их переселении в Винланд, последовал за ними к берегам Северной Америки. Пропавших в Винланде так и не нашли, и после нескольких лет пребывания в Новом Свете, потеряв в стычках с индейцами часть людей, экспедиция вернулась в Норвегию. Находки средневекового скандинавского оружия в районе Великих озер, а также загадка происхождения белокожих и голубоглазых индейцев-манданов, по мнению Хьялмара Холланда, подкрепляют достоверность сведений кенсингтонской надписи. Однако решительным оппонентом Хьялмара Холланда выступил другой потомок викингов, известный американский ученый, специалист по скандинавским и германским языкам, профессор Калифорнийского университета Эрик Вальгрен. После тщательного текстологического анализа этой рунической надписи он пришел к выводу: это фальшивка, сделанная в XIX веке. Можно только представить себе, какую жестокую душевную борьбу пришлось выдержать профессору. Верх взяли не патриотические амбиции потомка викингов, а научная добросовестность и любовь к истине. И надо сказать, что Эрика Вальгрена поддерживают большинство ученых Европы и Северной Америки. Не успели утихнуть споры вокруг Кенсингтонского камня, как фанатичные сторонники длительного нормандского пребывания в Новом Свете вытащили на свет целый ряд новых доказательств. На этот раз речь шла о погребении викинга, обнаруженном близ озера Нипигон в Бертморе, провинции Онтарио, Канада, в 1931 году, и о дюжине нормандских алебард, найденных в разных районах штата Миннесота. В первом случае под корнями березы на глубине более метра лежали сильно проржавевшие, но вполне сохранившие форму скандинавский меч, боевой топор и остатки железного умбона, бляхи от щита. Однако никаких костей рядом не было. А главный первооткрыватель могилы викинга оказался ближайшим другом одного коллекционера нормандских древностей. К тому же нашлись и свидетели, видевшие прежде эти предметы в доме антиквара. Еще проще обстояло дело с алебардами. Когда реликвии попали в руки экспертов, то ученые без труда установили, что это резаки для табака, изготовленные фирмой «Роджерс» из Спрингфилда, штат Огайо, в XIX веке. Вновь вспомнили о Ньюпортской башне. Наиболее горячие головы требовали во что бы то ни стало официально признать за ней статус сооружения эпохи викингов. Неважно, будь то сторожевая вышка или первый христианский храм на американской земле. Да и возраст теперь не имел особого значения. Пусть это не дело рук Лейфа Счастливого и его ближайших потомков, но уж 14 или 15 век за башней признать необходимо. Пришлось провести вокруг башни и у ее фундамента настоящие раскопки. И вскоре археологи вынесли свой вердикт. Все найденные вещи относятся только к колониальному периоду, 17 веку и позже.
5: Мы читали главы из книги Валерия Гуляева «Доколумбовы плавания в Америку». Литературное произведение предоставлено издательством «Ломоносов».

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Говорят, мужчины читают детективы, женщины – любовные романы, а подростки предпочитают фантастику. Но все мы всегда интересны непридуманные истории. Специальный проект «Радио Звезда» и издательство «Ломоносов» «Библиотека нонфикшн» основана на реальных событиях.
2: Фаина Османова и Дмитрий Стахов. Фрагмент из книги «Истории простой еды». Читает Алексей Войтюк.
3: За час до обеда Афанасий Иванович закушивал снова, выпивал старинную серебряную чарку водки, заедал грибками, разными сушеными рыбками и прочим. Обедать садились в 12 часов. Кроме блюд и соусников, на столе стояло множество горшочков с замазанными крышками, чтобы не могло выдохнуться какое-нибудь аппетитное изделие старинной вкусной кухни. За обедом обыкновенно шел разговор о предметах, самых близких к обеду. «Мне кажется, как будто эта каша, — говаривал Афанасий Иванович, — немного пригорела. Вам этого не кажется, Пульхерия Ивановна?»
4: «Нет, Афанасий Иванович, вы положите побольше масла, тогда она не будет казаться пригорелую. Или вот возьмите этого соусу с грибками и подлейте к ней».
3: «Пожалуй, — говорил Афанасий Иванович, подставляя свою тарелку, — попробуем, как оно будет». Николай Гоголь, «Старосветские помещики». «Овсянка, сэр! Ничего проще и ничего сытнее каши человечество пока не придумало. Но начинать день с манки, гречки, пшенки давно вышло из кулинарной моды, что совершенно неправильно. Каша — пища наша. Надо просто уметь ее готовить». При слове «каша» перед глазами предстает этакая размазня на тарелке. Ничего удивительного, если лучшие годы детской жизни прошли в детском саду и пионерских лагерях. Там с поварихами везло не всегда. В грамотных же руках любая каша, даже манная, может стать кулинарным шедевром. Французы не любят готовить каши. Даже само слово во французском языке звучит как «бурда», «баланда», «бруэ». Англичане, в нашем представлении, едят только овсянку, что, конечно же, упрощение, но не очень сильное. Японцы, если верить Акутагаве, любят бататовую кашу. Китайцы даже и не кашу, а просто вареный рис. А на Руси главная каша была гречневая. Гречиха, на самом деле, никакой не злак, а съедобное семя, и находится в близких родственных отношениях с ревенем. Истари эту культуру возделывали в Сибири и Предуралье, и только начиная с 15 века гречиха начала свой путь на запад. Судя по всему, наша барыня-гречка не очень пришлась там ко двору. Скармливали они это ценное растение птицам. В Италии и Греции гречку называли турецким зерном, во Франции и Испании – сарацинским, а в Германии и вовсе языческим. Голландцы говорят, что у них эту гречку только для кур выращивают, на что русские отвечают: «То-то у вас куры такие красивые, а у нас девушки». Один американец, знакомый еще с советских времен, профессор, знаток Толстого и Болотова, как-то сказал, что в России ему нравится все, кроме боржоми и гречневой каши. За боржоми мы отвечать не могли, а про гречку спросили, где он ее ел. Оказалось, в столовое общежитие для аспирантов МГУ. Когда же он был приглашен в гости,

непременно увозит с собой в Америку пару килограммов коричневой крупы, причем уверяет, что имеющаяся в Штатах гречка хуже российской, и варит гречневую кашу по даденным ему исконно-посконным рецептам. Считается, что гречиха попала к нам в Сибирь и Приуралье с плоскогорий Непала, а в XIII веке степняки завезли ее в наши края. Поляки вон до сих пор называют гречку татаркой. Здесь уместен вопрос, а греки при чем? А при том, что в Киевской Руси выращивать ее взялись греческие монахи, славившиеся своими аграрными подвигами. Вот она и именовалась греческой крупой. Теперь гречка, пожалуй, один из немногих подлинно русских брендов. Настолько подлинных, что на основе гречневой каши стали делать фарш, которым наполняли бараний желудок, традиционное русское блюдо. Об этом читаем у того же Николая Васильевича Гоголя в «Мертвых душах». «Щи, моя душа, сегодня очень хороши», — сказал Собакевич, хлебнувший щей и отваливший себе с блюда огромный кусок няни, известного блюда, которое подается к щам и состоит из бараньего желудка, начиненного гречневой кашей, мозгом и ножками. «Эдакой няни», — продолжал он, обратившись к Чичикову, — «вы не будете есть в городе. Там вам черт знает что подадут». А гусь, нашпигованный гречневой кашей со шкварками, это вообще что-то божественное. Но, признаемся, и довольно тяжелое кушанье. Продолжительное время каша была общеславянским обрядовым блюдом, причем корни имела арийские. Кашу приносили в жертву богам земледелия и скотоводства. У индусов ведического времени был обычай кормить ячменной кашей бога скота Пушина, кашееда. Древние германцы в праздник Перхты, женского младшего божества, во многом похожем на нашу бабу-ягу, также готовили и ели кашу. В давние времена кашей назывались блюда, приготовленные не только из круп, но и из других измельченных продуктов – рыбные, гороховые, хлебные. Были эти блюда ритуальными. Каши варили на свадьбах, поминках, перед битвами и на победных пирах. Существовала русская традиция готовить для крестин особую крестильную кашу. Старались сделать как можно вкуснее, на молоке и сливках, даже крупу порой замачивали в молоке. Кашу обильно сдабривали маслом, вареньем и сахаром, украшали половинками вареных яиц. Запекали в нее курицу или петуха, в зависимости от того, кто родился, девочка или мальчик. По новгородским летописям 1239 года известно, что на свадьбе Александра Невского дважды кашу чинили. Одну при венчании в Торопце, другую в Новгороде. Кашу подавали на второй день в доме молодых на новом хозяйстве, чтобы в доме был достаток. За эту кашу гости платили монетой, а потом пустой горшок разбивали на счастье. На царских свадьбах в XVI-XVII веках молодые ели кашу в бане. В Волынской губернии крестьяне накануне Рождества за ужином последнюю ложку кутьи бросали в потолок. Считалось, что если к потолку прилипнет много кутьи, то в новом году дела с пчеловодством будут идти удачно. Позднее кашу стали готовить при коллективных работах. «Мы с ним в одной каше» означало «в одной артели». Кашей угощали на общих деревенских работах, по мочах. У Даля приводятся такие значения слова «каша» — «помочь на жатве», «пожинки», «начало жатвы». Каша всегда была главной горячей пищей в армии, особенно в походных условиях. Именно здесь появилась должность «кашевара». Солдаты же нарекали каши по-своему. Например, перловую кашу в армии называли шрапнелью. Классика современной армейской кухни – каша с тушенкой, разновидность казацкого кулеша. В своих вкусных рассказах Вильям Похлебкин пишет про кулеш. «Впервые это блюдо было зафиксировано в русском языке и быте

1629 году, что убедительно говорит о том, что его занесли в Россию либо польские интервенты эпохи Смутного времени, либо малороссийские крестьяне, пришедшие с Украины и из Южной России с восставшими отрядами Ивана Болотникова. Кулеш, как блюдо, представлял собой кашицу. А каши, кашицы, как простые, примитивные и быстроваркие блюда, всегда и во всех странах составляли основной рацион армий. Ведь их можно было варить в котлах, на кострах, в полевых условиях. И именно эта технология обрекала кулеш на то, что он становился традиционным армейским, солдатским, непрезентабельным и дешевым блюдом. Или, иначе говоря, блюдом войны и массовых народных движений. Каша – это ведь еще и долгие углеводы, то есть еда сытная, насыщающая надолго. Шерпы, к примеру, перед восхождением на гималайские восьмитысячники всегда кормили альпинистов кашей, считая, что она придает силы. В русской кухне каши делились по консистенции на три основных вида. Кашицы – жидкие, размазни – вязкие и, собственно, каши, рассыпчатые. Больше всего любили рассыпчатые каши, но охотно ели и кашицы, заменявшие суп. Менее популярны были размазни, хотя это дело вкуса, а может и поварского умения найти правильное соотношение крупы и жидкости. Разнообразие русских каш определялось прежде всего многообразием сортов круп, которые произрастали в России. Почти из каждой зерновой культуры делалось несколько видов круп, от целых до дробленных различным образом. Например, кроме крупной гречки, ядрицы, идущей для крутых рассыпчатых каш, делали и более мелкую – велигорку, и совсем мелкую – смоленскую. Зерна не дробились, как современный продел, а окатывались круглыми. Кроме того, из гречихи получали так называемую обварную крупу, которую, завернув в ткань, быстро обваривали в кипятке, а затем высушивали и только после этого употребляли в каши. В XIV-XV веках вошла в употребление рисовая каша из привозного, а затем из своего, так называемого акулининского или суходольного риса, выращиваемого в Астраханской и Саратовской областях. Позднее, в XIX веке, появились в России привозные искусственные виды круп – саго и розовая крупа из крахмала, которые, однако, употребляли довольно редко. Готовили и зеленую кашу из недозрелой ржи. Из ячменя делали крупу трех видов – перловую крупную, голландку – зерна помельче, но побелее, и ячневую – совсем мелкую, как манная. Ячневые каши любил Петр I. Широко были распространены полбенная каша – из полбы, ныне возделывается только в Закавказье, где называется зандури, пшенная – из проса, манная – из твердых пшениц, овсяная, из целого и дробленого овса. Полбой на Руси называли колосовое растение, среднее между пшеницей и ячменем. Каша из нее считалась грубой, но питательной, поэтому предназначалась главным образом для самых бедных. Вспомним у Пушкина в сказке о попе и работнике его балде: «Буду служить тебе славно, усердно и очень исправно, в год за три щелка тебе полбу, есть мне давай вареную полбу». Аристократия каши не жаловала, но без каш в России все-таки нельзя. И в журнале «Эконом» за 1841 год появился рецепт каши из роз. Приготовить ее совсем несложно, хотя сомнительно, что на это сгодятся розы, купленные в павильонах цветы. Эти розы обработаны многочисленными химикатами. Итак, надо. Сохраним язык оригинала. Оборвите несколько роз и истолките листочки в ступке как можно мельче. Выпустите в ступку белок яйца и подбавьте столько картофельного крахмала, сколько нужно, чтобы вышло густое тесто. Потом протрите сквозь сито на сухую доску и высушите на солнце. Таким образом получите превосходную

0: крупу. Каша из нее варится на сливках. Можно подбавить в нее немного сахара, если она покажется недовольно сладкою. Англичане говорят, что завтракать надо как королю, обедать как лорду, а ужинать как нищему. Так с чего же начинать свой завтрак? Понятно, что на разных континентах и завтраки разные. На Дальнем Востоке завтраки — это суп, рис с рыбой, пирожки с мясом, маринованные овощи. У англосаксов непременно поджаренный до хруста бекон, яйца, сосиски, тосты, джем. В Средиземноморье завтракают тоже не слабо. Фалафель, баранина, оливки, орехи, пита, овощные салаты, сыры, брынза. Воистину королевские завтраки. А что если просто каши, рассыпчатой гречневой, политой растопленным сливочным маслом с рубленным яйцом? Или простой овсянки, которую заварить крутым кипятком, бросить изюма, кураги и чернослива? И никакой мороз не страшен.
1: Мы читали фрагмент из книги Фаины Османовой и Дмитрия Стахова «Истории простой еды». Литературное произведение предоставлено издательством «Ломоносов».

0: Радиозвезда. Саша Черный. Фрагмент из повести «Дневник Фокса Микки». Читает Александр Ширвиндт.
1: На пляже. Ах, как переменилась моя жизнь. Зина влетела в комнату, хлоп и сделала колесом реверанс, ручки птичками, глазки вниз, и ляпнула: «Микки, мой обожаемый принц, мы едем к морю». Я сейчас же полетел близ консьержкиной баллонки. Она родилась у моря и очень симпатично ко мне относится. «Кики-муфточка, меня везут к морю. Что это такое?» «О, это много-много воды, в 10 раз больше, чем в Люксембургском фонтане. И везде сквозняк. Моей хозяйке было хорошо. Она могла затыкать уши ватой. Море то рычит, то шипит, то молчит. Никакого порядка. За столом очень много рыбы. Дети копаются в песке и наступают собакам на лапы. Но ты, Фокс, тебя будут бросать в воду палки. Ты их будешь вытаскивать. Чудесно! А когда ты устанешь, всегда возле моря на горке есть лес. Будешь разрывать кротовые норки и кататься по вереску. Это что такая штука? Ну, травка такая, кучерявенькая, вроде бороды. Лиловенькие цветочки и пахнет скипидарчиком. Ну, спасибо. Дай лапку. А что тебе привезти с моря? Утащи у какой-нибудь девочки тепленький шарфик. Мой уже износился.
2: Кики, я честный, я не могу.
1: Но сегодня у нас гости, я стащу для тебя шоколадного зайца. Мерси. Прощай, Микочка. Она ушла в угол и вытерла глаза о портьеру. Кажется, она в меня влюблена. В 10 раз больше Люксембургского фонтана. У этих баллонок нет никакого глазомера. В 20 раз больше. До самого неба вода и больше ничего. И соленая, как селедка. Почему соленая? Дождик ведь пресный. И ручеек в лесу, который все время подливает в море воду, тоже пресный. А? Люди ходят голые, в полосатых и черных попонках. В дырки снизу вставляют ноги. Пуговицы на плече. Вообще глупо. Я, слава богу, купаюсь без костюма. Что вы с Зиной выделываю в воде? Я лаю на прибой. А она бросает в меня мячик, но он большой и скользкий, а рот у меня маленький, и никак его черта не прокусишь. А? Подружился со всеми детьми. Есть такие маленькие, но такие маленькие, что даже не могут сказать «Микки». И зовут меня «Ми». Сидят голенькие на песке и пускают пузыри. А один все старается себе ногу в рот засунуть. Ну зачем? Я бегаю, вытаскиваю из воды детские кораблики, прыгаю через их песочные постройки, гоняюсь в перегонки с пуделем Джеком, и весь берег меня знает. А какой чудесный Фокс! Какой чудесный Фокс! Чей это Фокс? Зинин, боже мой, замечательный Фокс!
3: Вчера подсмотрел. У детей никаких хвостиков нет. Напрасно я сомневался.
1: Теперь про взрослых. Мужчины ходят в белых костюмчиках. Полдня курят, полдня читают газеты, полдня купаются, полдня снимаются. Плавают хорошо, но очень далеко заплывают. Я слежу с купальной лестницы и все волнуюсь. А вдруг утонет? Что я тогда должен делать? Очень хорошо прыгают в воду с мостика. Руки по швам, голову вперед. И бум, перевернется в воздухе рыбкой, руки вниз и прямо в воду. Пена, никого нет, выплывает совсем в другом месте.
3: Я тоже забрался на мостик и страшно-страшно хотел прыгнуть. Но так высоко, так глубоко, задрожал и тихонько спустился вниз. Вот те и Микки. Дамы все переодеваются и переодеваются. Потом раздеваются, потом опять переодеваются. Купаться не очень любят. Попробует большим пальцем правой ноги воду, присядет, побрызгает на себя водой и лежит на берегу, как индюшка в гастрономической витрине. Конечно, есть и такие, которые плавают, но они больше похожи на мальчиков. Вообще я ничего не понимаю. Сниматься они тоже любят, я сам видал. Одни лежали на песке, над ними стояли на коленках другие. А еще над ними третьи стояли в лодке. Называется группа. Внизу фотограф воткнул в песок табличку с названием нашего курорта. И вот нижняя дама, которую табличка немножко заслонила, передвинула ее тихонько к другой даме, чтобы ее заслонить, а себя открыть. А та передвинула назад, а первая опять к ней. Стишок. Когда дамы снимаются и заслоняются, они готовы одна другой дать в глаз ногой. Да, что я узнал? Море иногда сходит с ума и уходит. И на песке всякие ракушки, и креветки, и слизняки. Зина говорит, что это все морские глисты. А потом море соскучится и приходит назад. Называется прилив-отлив. Отлив-прилив.
0: Вчера познакомился в соседнем русском пансионе с кухаркой Дарьей Галактионовной. Руки толстые, как итальянская колбаса. Ну, в общем, она миленькая. Называют меня Микитой. И все ворчит, что я с пляжа в кухне и песок на лапах таскаю. Песок вымести можно. Какая важность.
3: Еда так себе, хотя я и не интересуюсь. Дети меня кормят шоколадом, котлетками, чем только хотите. Зина все просит, чтобы я так много не ел, а то у меня сделается ожирение сердца, и меня придется везти в Мариенбад. А что, если бы был курорт для фоксов? Фоксенбад, а? Вот бы там открыть собачий кинематограф, собачьи скачки, собачью рулетку, собачью санаторию для подагрических бульдогов. Ой, умираю от злости. Ну почему, почему для нас ничего не делают? Кошек здесь нет. Ни одной кошки. Ни полкошки. Ни четверть кошки нет. Неужели они все пошли здесь на котлетки? Ой, нет. Я бегал на кухню, смотрел куры, телячье мясо, баранина. А то бы я из их курорта, куда глаза глядят, убежал. Зина вчера мне устроила лунное затмение. Луна была такая круглая, огромная, бледная, совсем как живот у нашего хозяина пансиона. Я задумался, загрустил и чуть-чуть так подвыл. 2-3 нотки. А Зина взяла и надела мне на голову купальные штаны. Ты, говорит, не имеешь права после 10 часов выйти. Но, во-первых, у меня нет часов. И даже кармана для них нет. А во-вторых, настроение от часов не зависит. Хотел послать Кике открытку с приветом, но консьержка ревнивая, не передаст.
0: Мы читали фрагмент из повести Саши Черного «Дневник Фокса Микки».
4: Литературное произведение предоставлено издательством «Ломоносов».

0: проекте «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Экскурсионный автобус опрокинулся в кювет в Ярославской области. Дорожная авария произошла в районе деревни Сверчково. В салоне находились 32 пассажира, включая 4 детей и водитель. 12 человек пострадали, в том числе 2 несовершеннолетних. Всех доставили в местную углическую больницу. Точные причины дорожно-транспортного происшествия устанавливаются. Заместитель главы администрации президента Максим Орешкин заявил, что по итогам года в России будет небольшой, но устойчивый рост экономики, что гарантирует рост доходов граждан. При этом экономика тех стран, что вводят против Москвы санкции, напротив, уменьшается. Добавлю, по прошлому прогнозу Минэкономразвития в 2026 году ведомство заявляло, что рост экономики государства будет на уровне в 0,4%. Вспышка лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго и Уганде рискует превысить исторический рекорд 2014 года. Об этом предупреждают центры по контролю заболеваний. Всемирная организация здравоохранения уже официально признала ситуацию чрезвычайной. На данный момент в регионе зафиксировано почти 500 заражений и 86 смертей. Прошлая масштабная эпидемия унесла жизни свыше 11 тысяч человек. Более 3 десятков университетов, помимо вузов, участников пилотного проекта «Реформа системы высшего образования», следят за новациями, а также вносят изменения в свой учебный процесс. Об этом глава Миноборнауки Валерий Фальков рассказал в интервью телеканалу «Россия-1».
2: Большая работа сейчас проделана по всем направлениям. В первую очередь по обновлению программ, в вторую очередь по нормативам обучения, ну и, конечно, по тому, чтобы выпускники по этим программам в большей степени соответствовали ожиданиям рынка труда. Те, кто поступил в 2023 году, мы ожидаем, что в ближайшие годы они выпустятся. И очень важно посмотреть, как работодатели будут вживую относиться к этим выпускникам и насколько они будут более востребованы на рынке труда.
1: Министр напомнил, что в пилотном проекте участвуют 17 университетов. В этом году около 80 тысяч студентов будут обучаться по новым программам. Российские ученые создали инновационную методику терапии рака головного мозга. С помощью радиоактивных веществ специалисты могут точно диагностировать опухоль и точечно доставлять к ней лекарства, сохраняя здоровые ткани. Дополнительно применяется так называемый коктейль GQ-комби, который перепрограммирует злокачественные клетки, превращая их в безопасные, пишет РИА Новости. Препараты уже подтвердили эффективность и скоро начнут проходить доклинические испытания. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Премьера на радио «Звезда».
3: За эту книгу в 1958 году Пастернак был удостоен Нобелевской премии.
4: За значительные достижения в современной лирической поэзии, а также за продолжение традиции великого русского...
3: Но заплатил за свой успех непомерно высокую цену.
5: И считал, но осуждаю.
3: Писателя подвергли жестокой травле, угрожали, заставили отказаться от почетной награды. На родине книга была опубликована лишь 30 лет спустя. Издательство «Вимбо» и «Радио Звезда» представляют. Роман Бориса Пастернака «Доктор Живаго». Слушайте через несколько минут на «Радио Звезда».
6: Ну ты кулибин. Удивительное изобретение гениев-самоучек.
7: В 19 веке фотоаппараты были громоздкими, а процесс съемки – долгим. Чтобы получить четкий снимок, нужно было, чтобы объект сидел или стоял абсолютно неподвижно. Однако Сигизмунд Антонович Юрковский, русский фотограф из Витебска, задумался о том, как же все-таки научиться снимать движущиеся объекты. Он предложил идею, которая тогда многим показалась фантастической – шторно-щелевой затвор. В фотоаппарате две шторки из плотной ткани или тонкого металла бежали друг за другом с очень коротким промежутком. Через щель свет равномерно попадал на фотопленку на очень короткое время. Щель шире, фотографическая выдержка становилась длиннее. Щель уже, шторки начинали двигаться быстрее, выдержка короче. Настоящая революция в регулировке, казалось бы, нерегулируемого по тем временам процесса. Теперь фотограф мог снимать бегущих лошадей, летящие капли, спортсменов в прыжке. Окружающий мир перестал быть размазанным пятном на фотокарточках. Он стал четче.
6: Ты кулибин.
7: Сегодня этот принцип кажется привычным. Он используется во всех пленочных камерах. Жаль, что автор изобретения решил не брать на него патент, а оставить, так сказать, с открытым кодом и с подробным описанием новшества в прессе. Именно поэтому витебский затвор запатентовали за границей Российской империи. Но гениальная идея Сигизмунда Антоновича Юрковского все равно живет в каждом фотографическом кадре.
6: Буты Кулибин. Удивительное изобретение гениев-самоучек.
0: Радиограмма.
5: Первой женщиной-офицером, служившим в российской армии, была Надежда Дурова. В 1806 году, переодевшись в мужчину, она поступила в литовский Уланский полк и участвовала в битвах с наполеоновской армией. Император Александр I лично наградил Дурову Георгиевским крестом, произвел ее в офицеры и дал ей мужское имя Александр Александров. После победы над

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Борис Пастернак. Главы из романа «Доктор Живаго». Читает Григорий Перель.
2: Глава 7. Было воскресенье. Доктор был свободен. Ему не надо было на службу. В Сивцевом уже разместились по-зимнему в 3 комнатах, как предполагала Антонина Александровна. Был холодный ветреный день с низкими снеговыми облаками. Темный-притемный. С утра затопили, стало дымить. Антонина Александровна, ничего не понимавшая в топке, давала Нюше, бившейся с сырыми, не разгоравшимися дровами, бестолковые и вредные советы. Доктор, видевший это и понимавший, что надо сделать, пробовал вмешаться, но жена тихо брала его за плечи и выпроваживала из комнаты со словами: «Ступай к себе, когда голова и без того кругом, и все мешается, у тебя привычка непременно говорить под руку. Как ты не понимаешь, что твои замечания только подливают масло в огонь?» «О, масло, Тонечка, это было бы превосходно. Печка мигом бы запылала. То-то и горе, что не вижу я ни масла, ни огня. И для каламбуров не время. Бывают, понимаешь, моменты, когда не до них». Неудачная топка разрушала воскресные планы. Все надеялись, исполнив необходимые дела до темноты, освободиться к вечеру, а теперь это отпадало. Оттягивался обед, чье-то желание помыть горячей водой голову, какие-то другие намерения. Скоро задымило так, что стало невозможно дышать. Сильный ветер загонял дым назад в комнату. В ней стояло облако черной копоти, как сказочное чудище посреди дремучего бора. Юрий Андреевич разогнал всех по соседним комнатам и отворил форточку. Половину дров из печки он выкинул вон, а между оставшимися проложил дорожку из мелких щепок и берестяной растопки. В форточку ворвался свежий воздух. Колыхнувшаяся оконная занавесь взвелась вверх. С письменного стола слетело несколько бумажек. Ветер хлопнул какую-то дальнюю дверью и, кружась по всем углам, стал, как кошка за мышью, гоняться за остатками дыма. Разгоревшиеся дрова вспыхнули и затрещали. Печурка захлебнулась пламенем. В ее железном корпусе пятнами чахоточного румянца зарделись кружки красного накала. Дым в комнате поредел и потом исчез совсем. В комнате стало светлее. Заплакали окна, недавно замазанные Юрием Андреевичем по наставлениям прозектора. Волною хлынул теплый, жирный запах замазки. Запахло сушащимися около печки мелко напиленными дровами, горькой, дерущей горло гарью еловой коры и душистой, как туалетная вода, сырой, свежей осиной. В это время в комнату так же стремительно, как воздух, в форточку ворвался Николай Николаевич с сообщением. «На улицах бой, идут военные действия между юнкерами, поддерживающими временное правительство, и солдатами гарнизона, стоящими за большевиков. Стычки чуть ли не на каждом шагу, очагам восстания нет счета. По дороге к вам я 2 или 3 раза попал в переделку. Раз на углу Большой Дмитровки и другой у Никитских ворот. Прямого пути уже нет, приходится пробираться обходом. Живо, Юра, одевайся и пойдем. Это надо видеть, это история. Это бывает раз в жизни». Но сам же он заболтался 2 часа. Потом сели обедать, а когда, собравшись домой, он потащил с собой доктора, их предупредил приход Гордона. Этот влетел так же, как Николай Николаевич, с теми же самыми сообщениями. Но события за это время подвинулись вперед. Имелись новые подробности. Гордон говорил об усилившейся стрельбе и убитых прохожих, случайно задетых шальной пулей. По его словам, движение в городе приостановилось. Он чудом проник к ним в переулок, но путь назад закрылся за его спиной. Николай Николаевич не послушался и попробовал сунуть нос на улицу, но через минуту вернулся. Он сказал, что из переулка нет выхода, по нему свищут пули, отбивая с углов кусочки кирпича и штукатурки. На улице ни души, сообщение по тротуару прервано. В эти дни Сашеньку простудили. «Я 100 раз говорил, чтобы ребенка не подносили к топящейся печке», — сердился Юрий Андреевич. «Перегрев в 40 раз вреднее выстуживания». У Сашеньки разболелось горло и появился сильный жар. Его отличительным свойством был сверхъестественный мистический страх перед тошнотой и рвотой, приближение которых ему ежеминутно мерещилось. Он отталкивал руку Юрия Андреевича с ларингоскопом, не давал ввести его в горло, закрывал рот, кричал и давился. Никакие уговоры и угрозы не действовали. Вдруг, по неосторожности, Сашенька широко и сладко зевнул, и этим воспользовался доктор, чтобы молниеносным движением сунуть сыну в рот ложечку, придержать его язык и успеть разглядеть малиновую гортань Сашеньки и его осыпанные налетами опухшие миндалины. Их вид встревожил Юрия Андреевича. Немного погодя, путем таких же манипуляций, доктору удалось снять у Сашеньки мазок. У Александра Александровича был свой микроскоп. Юрий Андреевич взял его и с грехом пополам сам произвел исследование. По счастью, это не был дифтерит. Но на третью ночь у Сашеньки сделался припадок ложного крупа. Он горел и задыхался. Юрий Андреевич не мог смотреть на бедного ребенка, бессильный избавить его от страданий. Антонине Александровне казалось, что мальчик умирает. Его брали на руки, носили по комнате, и ему становилось легче. Надо было достать молока, минеральной воды или соды для его отпаивания. Но это был разгар уличных боев. Пальба, также и орудийная, ни на минуту не прекращалась. Если бы даже Юрий Андреевич с опасностью для жизни отважился пробраться за пределы простреливаемой полосы, он и за чертою огня не встретил бы жизни, которая замерла во всем городе, пока положение не определится окончательно. Но оно было уже ясно. Отовсюду доходили слухи, что рабочие берут перевес. Бились еще отдельные кучки юнкеров, разобщенные между собой и потерявшие связь со своим командованием. Район Сивцево входил в круг действий солдатских частей, наседавших на центр с Дорогомилова. Солдаты германской войны и рабочие подростки, сидевшие в окопе, вырытом в переулке, уже знали население окрестных домов и по-соседски перешучивались с их жителями, выглядывавшими из ворот или выходившими на улицу. Движение в этой части города восстанавливалось. Тогда ушли из своего 3-дневного плена Гордон и Николай Николаевич, застрявшие у Живаго на 3 суток. Юрий Андреевич был рад их присутствию в трудные дни Сашенькиной болезни, а Антонина Александровна прощала им ту бестолочь, которую вносили они в придачу к общему беспорядку. Но в благодарность за гостеприимство оба считали долгом занимать хозяев неумолкаемыми разговорами, и Юрий Андреевич так устал от троесуточного переливания из пустого в порожнее, что был счастлив расстаться с ними.
0: Вы слушаете «Радио Звезда».
1: Мы читаем главы из романа Бориса Пастернака «Доктор Живаго».
2: Глава 8. Были сведения, что они добрели домой благополучно, хотя именно при этой проверке оказалось, что толки об общем замирении преждевременны. В разных местах военные действия еще продолжались. Через некоторые районы нельзя было пройти, и доктор все не мог пока попасть к себе в больницу, по которой успел соскучиться, и где в ящике стола в ординаторской лежали его игра и ученые записи. Лишь внутри отдельных околотков люди выходили по утрам на небольшое расстояние от дома за хлебом, останавливали встречных, несших молоко в бутылках, и толпой расспрашивали, где они его достали. Иногда возобновлялась перестрелка по всему городу, снова разгоняя публику. Все догадывались, что между сторонами идут какие-то переговоры, успешный или неуспешный ход которых отражается на усилении или ослаблении шрапнельной стрельбы. Как-то в конце старого октября, часов в 10 вечера, Юрий Андреевич быстро шел по улице, направляясь без особой надобности к одному близко жившему сослуживцу. Места эти, обычно бойкие, были малолюдные. Встречных почти не попадалось. Юрий Андреевич шел быстро. Порошил первый реденький снежок с сильным и все усиливающимся ветром, который на глазах у Юрия Андреевича превращался в снежную бурю. Юрий Андреевич загибал из одного переулка в другой и уже утерял счет сделанным поворотом, как вдруг снег повалил густо-густо, и стала разыгрываться метель. Та метель, которая в открытом поле с визгом стелется по земле, а в городе мечется в тесном тупике, как заблудившаяся. Что-то сходное творилось в нравственном мире и в физическом, вблизи и вдали, на земле и в воздухе. Где-то островками раздавались последние залпы сломленного сопротивления. Где-то на горизонте пузырями вскакивали и лопались слабые зарево залитых пожаров. И такие же кольца и воронки гнала и завивала метель, дымясь под ногами у Юрия Андреевича на мокрых мостовых и панелях. На одном из перекрестков с криком «Последнее известие!» его обогнал пробегавший мимо мальчишка-газетчик с большой кипой свежеотпечатанных оттисков под мышкой. «Не надо сдачи!» — сказал доктор. Мальчик еле отделил прилипший к кипе сырой листок, сунул его доктору в руки и канул в метель так же мгновенно, как из нее вынырнул. Доктор подошел к горевшему в 2 шагах от него уличному фонарю, чтобы тут же, не откладывая, пробежать главное. Экстренный выпуск, покрытый печатью только с одной стороны, содержал правительственное сообщение из Петербурга об образовании Совета народных комиссаров, установлении в России советской власти и введении в ней диктатуры пролетариата. Далее следовали первые декреты новой власти и публиковались разные сведения, переданные по телеграфу и телефону. Метель хлестала в глаза доктору и покрывала печатные строчки газеты серой и шуршащей снежной крупою. Но не это мешало его чтению. Величие и вековечность минуты потрясли его и не давали опомниться. Чтобы все же дочитать сообщение, он стал смотреть по сторонам в поисках какого-нибудь освещенного места, защищенного от снега. Оказалось, что он опять очутился на своем заколдованном перекрестке и стоит на углу Серебряного и Молчановки у подъезда высокого 5-этажного дома со стеклянным входом и просторным освещенным электричеством парадным. Доктор вошел в него и в глубине сеней под электрической лампочкой углубился в телеграммы. Наверху над его головой послышались шаги. Кто-то спускался по лестнице, часто останавливаясь, словно в какой-то нерешительности. Действительно, спускавшийся вдруг раздумал, повернул назад и взбежал наверх. Где-то отворили двери, волною разлились 2 голоса, обесформленные гулкостью до того, что нельзя было сказать, какие они, мужские или женские. После этого хлопнула дверь, и ранее спускавшийся стал сбегать вниз гораздо решительнее. Глаза Юрия Андреевича с головой ушедшего в чтение были опущены в газету. Он не собирался подымать их и разглядывать постороннего. Но, добежав донизу, тот с разбега остановился. Юрий Андреевич поднял голову и посмотрел на спустившегося. Перед ним стоял подросток лет 18, в негнущейся оленьей дахе мехом наружу, как носят в Сибири, и такой же меховой шапке. У мальчика было смуглое лицо с узкими киргизскими глазами. Было в этом лице что-то аристократическое. Та беглая искорка, та прячущаяся тонкость, которая кажется занесенной издалека и бывает у людей со сложной, смешанной кровью. Мальчик находился в явном заблуждении, принимая Юрия Андреевича за кого-то другого. Он с дичливой растерянностью смотрел на доктора, как бы зная, кто он, и только не решаясь заговорить. Чтобы положить конец недоразумению, Юрий Андреевич смерил его взглядом и обдал холодом, отбивающим охоту к сближению. Мальчик смешался и, не сказав ни слова, направился к выходу. Здесь, оглянувшись еще раз, он отворил тяжелую расшатанную дверь и, с лязгом ее захлопнув, вышел на улицу. Минут через 10 последовал за ним и Юрий Андреевич. Он забыл о мальчике, о сослуживце, к которому собирался. Он был полон прочитанного и направился домой. По пути другое обстоятельство, бытовая мелочь, в те дни имевшая безмерное значение, привлекла и поглотила его внимание. Немного не доходя до своего дома, он в темноте наткнулся на огромную кучу досок и бревен, сваленную поперек дороги на тротуаре у края мостовой. Тут в переулке было какое-то учреждение, которому, вероятно, привезли казенное топливо в виде какого-то разобранного на окраине бревенчатого дома. Бревна не умещались во дворе и загромождали прилегавшую часть улицы. Эту гору стерег часовой с ружьем, ходивший по двору и от времени до времени выходивший в переулок. Юрий Андреевич, не задумываясь, уличил минуту, когда часовой завернул во двор, а налетевший вихрь закрутил в воздухе особенно густую тучу снежинок. Он зашел к куче балок с той стороны, где была тень и куда не падал свет фонаря, и медленным раскачиванием высвободил лежавшую с самого низа тяжелую колоду. С трудом вытащив ее из-под кучи и взвалив на плечо, он перестал чувствовать ее тяжесть, своя ноша не тянет, и украдкой вдоль затененных стен притащил к себе в Сивцев. Это было кстати, дома кончались дрова. Колоду распилили и накололи из нее гору мелких чурок. Юрий Андреевич присел на корточки растапливать печь. Он молча сидел перед вздрагивавшей и дребезжавшей дверцей. Александр Александрович подкатил к печке кресло и подсел греться. Юрий Андреевич вытащил из бокового кармана пиджака газету и протянул тестю со словами: «Видали? Полюбуйтесь, прочтите». Не вставая с корточек и ворочая дрова в печке маленькой кочережкой, Юрий Андреевич громко разговаривал с собой. «Какая великолепная хирургия! Взять и разом, артистически, вырезать старые вонючие язвы! Простой, без обиняков, приговор вековой несправедливости, привыкшей, чтобы ей кланялись, расшаркивались перед ней и приседали! В том, что это так без страха доведено до конца, есть что-то национально близкое, издавна знакомое, что-то от безоговорочной светоносности Пушкина, от невеляющей верности фактам Толстого». «Пушкина? Что ты сказал? Погоди, сейчас я кончу. Не могу же я сразу и читать, и слушать», — прерывал зятя Александр Александрович, ошибочно относя к себе монолог, произносимый Юрием Андреевичем себе под нос. «Главное, что гениально. Если бы кому-нибудь задали задачу создать новый мир, Начать новое летоисчисление, он бы обязательно нуждался в том, чтобы ему сперва очистили соответствующее место. Он бы ждал, чтобы сначала кончились старые века, прежде чем он приступит к постройке новых. Ему нужно было бы круглое число, красная строка, неисписанная страница. А тут нате, пожалуйста. Это небывалое, это чудо истории, это откровение ахнуто в самую гущу продолжающейся обыденщины без внимания к ее ходу. Оно начато не сначала, а с середины, без наперед подобранных сроков, в первые подвернувшиеся будни, в самый разгар курсирующих по городу трамваев. Это всего гениальнее. Так неуместно и несвоевременно, только самое великое.
0: Радиозвезда.
1: Мы читаем главы из романа Бориса Пастернака «Доктор Живаго».
2: Глава 9. Настала зима, какую именно предсказывали. Она еще не так пугала, как две наступившие вслед за нею, но была уже из их породы. Темная, голодная и холодная, вся в ломке привычного и перестройки всех основ существования. Вся в нечеловеческих усилиях уцепиться за ускользающую жизнь. Их было 3 подряд, таких страшных зимы, одна за другой. И не все, что кажется теперь происшедшим с 17 на 18 год, случилось действительно тогда, а произошло, может, статься позже. Эти следовавшие друг за другом зимы слились вместе и трудно отличимы одна от другой. Старая жизнь и молодой порядок еще не совпадали. Между ними не было яркой вражды, как через год во время гражданской войны, но недоставало и связи. Это были стороны, расставленные отдельно, одна против другой и не покрывавшие друг друга. Производили перевыборы правлений везде, в домовладениях, в организациях, на службе, в обслуживающих население учреждениях. Состав их менялся. Во все места стали назначать комиссаров с неограниченными полномочиями. Людей железной воли, в черных кожаных куртках, вооруженных мерами устрашения и наганами, редко брившихся и еще реже спавших. Они хорошо знали порождение мещанства, среднего держателя мелких государственных бумаг, пресмыкающегося обывателя, и, ничуть не щадя его, с мефистофельской усмешкой разговаривали с ним, как с пойманным воришкой. Эти люди ворочили всем, как приказывала программа, и начинание за начинанием, объединение за объединением становились большевицкими. Крестовоздвиженская больница теперь называлась «Второй преобразованный». В ней произошли перемены. Часть персонала уволили, а многие ушли сами, найдя, что им служить невыгодно. Это были хорошо зарабатывавшие доктора с модной практикой, баловни света, фразеры и краснобаи. Свой уход по корыстным соображениям они не приминули выдать за демонстративный, по мотивам гражданственности, и стали относиться пренебрежительно к оставшимся, чуть ли не бойкотировать их. В числе этих оставшихся, презираемых, был и Живаго. Вечерами между мужем и женою происходили такие разговоры. «В среду не забудь в подвал общества врачей замороженной картошкой. Там 2 мешка. Я выясню точно, в котором часу я освобождаюсь, чтобы помочь. Надо будет вдвоем на салазках». «Хорошо, успеется, Юрочка. Ты бы скорее лег, поздно. Всех дел все равно не переделаешь. Надо тебе отдохнуть». «Повальная эпидемия, общее истощение, ослабляет сопротивляемость. На тебя и папу страшно смотреть. Надо что-то предпринять». «Да, но что именно? Мы недостаточно бережемся. Надо быть осторожнее. Слушай, ты не спишь? Нет. Я за себя не боюсь, я двужильный, но если бы под чаяние я свалился, не глупи, пожалуйста, и дома не оставляй. Моментально в больницу. Что ты, Юрочка, Господь с тобой, зачем каркать раньше времени? Помни, больше нет ни честных, ни друзей, ни тем более знающих. Если бы что-нибудь случилось, доверяй только Печушкину. Разумеется, если сам он уцелеет. Ты не спишь? Нет. Сами черти ушли на лучший паёк, а теперь, оказывается, это были гражданские чувства, принципиальность. Встречают, едва руку подают. Вы у них служите? И поднимают брови. Служу, говорю. И прошу не прогневаться нашими лишениями, я горжусь. И людей, которые делают нам честь, подвергая нас этим лишениям, уважаю.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Борис Пастернак. Главы из романа «Доктор Живаго». Читает Григорий Перель.
2: Глава 10. На долгий период постоянной пищей большинства стало пшено на воде и уха из селедочных головок. Туловище селедки в жареном виде шло на второе. Питались помолотую рожью и пшеницей в зерне. Из них варили кашу. Знакомая профессорша учила Антонину Александровну печь заварной хлеб на поду комнатной голландки, частью на продажу, чтобы припеком и выручкой оправдать пользование кафельной печью, как в старые годы. Это позволило бы отказаться от мучительницы времянки, которая дымила, плохо грела и совсем не держала тепла. Хлеб хорошо выпекался у Антонины Александровны, но из ее торговли ничего не вышло. Пришлось пожертвовать несбыточными планами и опять ввести в действие отставленную печурку. Живаго бедствовали. Однажды утром Юрий Андреевич по обыкновению ушел по делам. Дров в доме оставалось 2 полена. Надевши шубку, в которой она зябла от слабости даже в теплую погоду, Антонина Александровна вышла на добычу. Она с полчаса пробродила по ближайшим переулкам, куда иногда заворачивали мужички с овощами и картошкой из пригородных деревень. Их надо было ловить. Крестьян с кладью задерживали. Скоро она напала на цель своих розысков. Молодой здоровенный детина в армяке, шагая в сопровождении Антонины Александровны рядом с легкими, как игрушка, санями, осторожно отвел их за угол во двор к громекам. В глубинном кузове саней под рогожей лежала небольшая кучка березового кругляку, не толще старомодных усадебных перилец на фотографиях прошлого века. Антонина Александровна знала им цену. Одно звание, что береза, а то сырье худшего сорта, свежей резки, непригодное для топки. Но выбора не было, рассуждать не приходилось. Молодой крестьянин в 5-6 приемов снес ей дровишки на жилой верх, а в обмен на них поволок на себе вниз и уложил в сани малый зеркальный шкаф Антонины Александровны в подарок своей молотке. Мимоходом, договариваясь на будущее время о картошке, он приценился к стоявшему у дверей пианино. Вернувшись, Юрий Андреевич не стал обсуждать жениной покупки. Разрубить отданный шкаф на щепки было выгоднее и целесообразней, но у них рука не поднялась бы на это. «Ты видел записку на столе?» — спросила жена. «От заведующего больницы?» «Мне говорили, я знаю. Это приглашение к больной. Непременно пойду. Вот отдохну немного и пойду». «Но порядочная даль, где-то у Триумфальных ворот. У меня записан адрес. Странный гонорар предлагают. Ты видел? Ты все-таки прочти. Бутылку германского коньяку или пару дамских чулок за визит. Чем заманивают? Кто это может быть? Какой-то дурной тон и полное неведение о нашей современной жизни. Ну, воришь какие-нибудь?» «Да, это к заготовщику». Таким именем вместе с концессионерами и уполномоченными назывались мелкие частные предприниматели, которым государственная власть, уничтожив частную торговлю, делала в моменты хозяйственных обострений маленькие послабления, заключая с ними договоры и сделки на разные поставки. В их число уже не попадали сваленные главы старых фирм, собственники крупного почина. От полученного удара они уже не оправлялись. В эту категорию шли дельцы-однодневки, поднятые со дна войной и революцией. Новые и пришлые люди без корня. Выпив забеленного молоком кипятку с сахарином, доктор

какое-нибудь тощее продовольствие. Едущих почти не попадалось. На домах кое-где еще оставались прежние вывески, размещенные под ними без соответствия с их содержанием потребиловки и кооперативы стояли запертые, с окнами под решеткой, или заколоченные и пустовали. Они были заперты и пустовали не только вследствие отсутствия товаров, но также от того, что переустройство всех сторон жизни, охватившее и торговлю, совершалось еще в самых общих чертах, и этих заколоченных лавок, как мелких частностей, еще не коснулось. Глава 11. Дом, куда был приглашен доктор, оказался в конце Брестской, близ Тверской заставы. Это было кирпичное казарменное здание допотопной стройки с двором внутри и деревянными галереями, шедшими в три яруса вдоль задних надворных стен строения. У жильцов происходило ранее назначенное общее собрание при участии представительницы из райсовета, как вдруг в дом явилась с обходом военная комиссия, проверявшая разрешение на хранение оружия и изымавшая неразрешенное. Руководивший обходом начальник просил делегатку не удаляться, уверив, что обыск не займет много времени, освобождаемые квартиранты постепенно сойдутся, и прерванное заседание можно будет скоро возобновить». Обход приближался к концу, и на очереди была как раз та квартира, куда ждали доктора, когда он подошел к воротам дома. Солдат с винтовкой на веревочке, который стоял на часах у одной из лестниц, ведших на галереи, наотрез отказался пропустить Юрия Андреевича, но в их спор вмешался начальник отряда. Он не велел чинить препятствий доктору и согласился подождать с обыском квартиры, пока он осмотрит больную. Доктора встретил хозяин квартиры, вежливый молодой человек с матовым смуглым лицом и темными меланхолическими глазами. Он был взволнован многими обстоятельствами: болезнью жены, нависавшим обыском и сверхъестественным уважением, которое он питал к медицине и ее представителям. Чтобы сократить доктору труд и время, хозяин старался говорить как можно короче. Но именно эта торопливость делала его речь длинной и сбивчивой. Квартира со смесью роскоши и дешевки обставлена была вещами, наспех скупленными с целью помещения денег во что-нибудь устойчивое. Мебель из расстроенных гарнитуров дополняли единичные предметы, которым до полноты комплекта недоставало парных. Хозяин квартиры считал, что у его жены какая-то болезнь нервов от перепуга. Со многими, не идущими к делу околичностями, он рассказал, что им продали за бесценок старинные испорченные куранты с музыкой, давно уже не шедшие. Они купили их только как достопримечательность часового мастерства, как редкость. Муж больной повел доктора в соседнюю комнату показывать их. Сомневались даже, можно ли их починить. И вдруг часы, годами не знавшие завода, пошли сами собой. Пошли, вызвонили на колокольчиках свой сложный минуэт и остановились. «Жена пришла в ужас», — рассказывал молодой человек, решив, что это пробил ее последний час. «И вот теперь лежит, бредит, не ест, не пьет, не узнает его». «Так вы думаете, что это нервное потрясение?» — с сомнением в голосе спросил Юрий Андреевич. «Проводите меня к больной». Они вошли в соседнюю комнату с фарфоровой люстрой и двумя тумбочками красного дерева по бокам широкой двуспальной кровати. На ее краю, натянув одеяло выше подбородка, лежала маленькая женщина с большими черными глазами. При виде вошедших она погнала их прочь взмахом выпростанной из-под одеяла руки, с которой соскользнул к подмышке широкий рукав халата. Она не узнавала мужа и, словно никого не было в комнате, тихим голосом запела начало какой-то грустной песенки, которая так ее разжалобила, что она расплакалась и, всхлипывая по-детски, стала проситься куда-то домой. С какого бока ни заходила,

0: к ней доктор, она противилась осмотру, каждый раз поворачиваясь к нему спиной.
1: «Надо бы посмотреть ее», — сказал Юрий Андреевич. «Но все равно мне и так ясно. Это сыпняк, и притом в довольно тяжелой форме. Она порядком мучится, бедняжка. Я бы советовал поместить ее в больницу. Дело не в удобствах, которые вы ей предоставите, а в постоянном врачебном присмотре, который необходим в первые недели болезни. Можете ли вы обеспечить что-нибудь перевозочное, раздобыть извозчика или, в крайнем случае, ломовые дровни, чтобы отвезти больную, разумеется, предварительно хорошо закутав? Я вам выпишу направление».
2: «Могу, постараюсь. Но, погодите, неужели правда это тиф? Какой ужас! К сожалению, я боюсь потерять ее, если отпущу от себя. Вы никак не могли бы лечить ее дома, по возможности участив посещение? Я предложил бы вам какое угодно вознаграждение».
1: «Я ведь объяснил вам. Важно непрерывное наблюдение за ней. Послушайте, я даю вам хороший совет. Хоть из-под земли достаньте извозчика, а я составлю ей предварительную записку. Лучше всего сделать это в вашем домовом комитете. Под направлением потребуется печать дома и еще кое-какие формальности».
3: Радиозвезда.
4: Мы читаем главы из романа Бориса Пастернака «Доктор Живаго».
0: Глава 12. Прошедшие опросы и обыск жильцы один за другим возвращались в теплых платках и шубах в неотапливаемое помещение бывшего яичного склада, теперь занятое домкомом. В одном конце комнаты стояли конторский стол и несколько стульев, которых, однако, было недостаточно, чтобы рассадить столько народу, поэтому в придачу к ним кругом поставлены были наподобие скамей длинные, перевернутые вверх дном пустые ящики из-под яиц. Гора таких ящиков до потолка громоздилась в противоположном конце помещения. Там в углу были кучей сметены к стене промерзшие стружки, склеенные в комки, вытекшие из сбитых яиц сердцевиной. В этой куче с шумом возились крысы, иногда выбегая на свободное пространство каменного пола и снова скрываясь в стружках. Каждый раз при этом на один из ящиков с визгом вскакивала крикливая и заплывшая жиром жилица. Она подбирала уголок подола кокетливо оттопыренными пальчиками, дробно топотала ногами в модных дамских ботинках с высокими голенищами и намеренно хрипло под пьяную кричала:
5: «Олька, Олька, у тебя тут крысы бегают! Пошла поганая! Ай-яй-яй, понимает, сволочь, обозлилась! Ай-яй-яй, по ящику ползет! Как бы под юбку не залезла! Ой, боюсь! Отвернитесь, господа мужчины! Виноват, я забыл, что теперь не мужчины, а товарищи граждане!»
0: Нашумевшей бабе был расстегнутый каракулевый сак. Под ним в три слоя зыбким киселем колыхались ее двойной подбородок, пышный бюст и обтянутый шелковым платьем живот. Видно, когда-то она слыла львицею среди третьеразрядных купцов и купеческих приказчиков. Щелки ее свиных глазок с припухшими веками едва открывались. Какая-то соперница замахнулась на нее в незапамятные времена склянкой с кислотою, но промазала, и только 2-3 брызга протравили на левой щеке и в левом углу рта 2 легких следа, по малозаметности почти обольстительных.
5: «Не ори, Храпугина! Просто работать нет возможности», — говорила женщина за столом, представительница райсовета, выбранная на собрании председательницей.
0: Ее еще с давних времен хорошо знали старожилы дома, и она сама хорошо их знала. Она перед началом собрания неофициально в полголоса беседовала с теткой Фатимой, старой дворничихой дома, когда-то с мужем и детьми ютившейся в грязном подвале, а теперь переселенной вдвоем с дочерью на второй этаж в 2 светлых комнаты.
5: «Ну так как же, Фатима?» — спрашивала председательница.
0: Фатима жаловалась, что она одна не справляется с таким большим и многолюдным домом, а помощи ниоткуда, потому что разложенной на квартиры повинности по уборке двора и улицы никто не соблюдает.
5: «Не тужи, Фатима, мы им рога обломаем, будь покойна. Что это за комитет? Мыслимое ли дело? Уголовный элемент скрывается, сомнительная нравственность живет без прописки. Мы этим по шапке, а выберем другой. Я тебя в управдомши проведу, ты только не брыкайся».
1: Дворничиха взмолилась, чтобы председательница этого не делала, но та и не стала слушать. Она окинула взглядом комнату, нашла, что народу набралось достаточно, потребовала установить тишину и коротким вводным словом открыла собрание. Осудив бездеятельность прежнего домового комитета, она предложила наметить кандидатов для перевыбора нового и перешла к другим вопросам. Покончив с этим, она, между прочим, сказала: «Так вот как стало быть, товарищи, будем говорить на чистоту. Ваше здание поместительное, подходящее для общежития. Бывает, делегаты съезжаются на совещание, некуда рассовать людей. Есть решение взять здание в распоряжение райсовета под дом для приезжающих и присвоить ему имя товарища Тиверзина, как проживавшего в данном доме до ссылки, факт общеизвестный. Возражений не имеется. Теперь к порядку очищения дома. Эта мера не скорая, у вас еще год времени. Трудовое население будем переселять с предоставлением площади, нетрудовое предупреждаем, чтобы подыскали сами, и даем 12 месяцев сроку». «А кто у нас нетрудовой? У нас нет нетрудовых, все трудовые!» — закричали отовсюду, и один голос надрывался. «Это великодержавный шовинизм! Все национальности теперь равны! Я знаю, на что вы намекаете!» «Не все сразу! Просто не знаю, кому отвечать. Какие национальности? При чем тут национальность, гражданин Валдыркин? Например, Храпугина совсем не национальность, а тоже выселим!» «Высели! Посмотрим, как ты меня выселишь! Продавленная кушетка! 10 должностей!» — выкрикивал Храпугин бессмысленные прозвища, которые она давала делегатке в разгар спора. «Какая змея! Какая шайтанка! Стыда в тебе нет!» — возмущалась дворничиха. «Не связывайся, Фатима, сама за себя постою! Перестань, Храпугина! Тебе дай повадку, так ты на шею сядешь!» «Замолчи, говорю, а то немедленно сдам тебя органам, не дожидаясь, когда тебя на самогоне накроют из-за содержания притона». Шум достиг предела. Никому не давали говорить. В это время на склад вошел доктор. Он попросил первого попавшегося у двери указать кого-нибудь из домового комитета. Тот сложил руки рупором и, перекрывая шум и гам, по слогам прокричал: «Галиулина! Поди сюда! Тут спрашивают!» Доктор ушам своим не поверил. Подошла худая, чуть сгорбленная женщина-дворничиха. Доктора поразило сходство матери с сыном. Но он себя еще не выдавал. Он сказал: «У вас тут одна квартирантка тифом заболела». Он назвал ее по фамилии. «Требуются предосторожности, чтобы не разнести заразу. Кроме того, больную надо будет отвезти в больницу. Я ей составлю бумагу, которую домком должен будет удостоверить. Как и где это сделать?» Дворничиха поняла так, что вопрос относится к перевозке больной, а не к составлению препроводительной бумаги. «За товарищем Демина из райсовета пролетка придет», — сказала Галиулина. «Товарищ Демина добрый человек. Я скажу, она уступит пролетку. Не тужи, товарищ доктор, перевезем твою больную». «О, я не о том. Я только об уголке, где можно было бы написать направление. Но если будет и пролетка... Простите, вынимать будете поручику Галиулину, Осипу Гемезидиновичу? Я с ним вместе на фронте служил». Дворничиха вздрогнула всем телом и побледнела. Схватив доктора за руку, она сказала: «Пойдем наружу, на дворе поговорим». Едва выйдя за порог, она быстро заговорила: «Тише, оборони бог услышит, не губи меня. Юсупка плохой дорожка пошел. Ты сам посуди, Юсупка кто? Юсупка из учеников, мастеровой. Юсуп должен понимать, простой народ теперь много лучше стало. Это слепому видно, какой может быть разговор. Я не знаю, как ты думаешь, тебе, может, можно, а Юсупке грех. Бог не простит. Юсупа отец в солдатах пропал. Убили, да как? Ни лица не оставили, ни рук, ни ног». Она была не в силах говорить дальше и, махнув рукой, стала ждать, пока уймется волнение. Потом продолжала. «Пойдем, я тебе сейчас пролетку справлю. Я знаю, кто ты. Он тут был 2 дня, сказывал. Ты, говорит, Лару Гишарову знаешь. Хорошая была девушка. Сюда к нам ходила, помню. А теперь какая будет, кто вас знает? Разве можно, чтобы господа против господ пошли? А Юсупке грех. Пойдем, пролетку выпросим. Товарищ Демина даст. А товарищ Демина знаешь кто? Оля Демина у Лары Гишаровой мамаши в мастерицах служила. Вот кто. И тоже отсюда. С этого двора. Пойдем».
0: Глава 13. Уже совсем стемнело. Кругом была ночь. Только белый кружок света из карманного фонарика Деминой шагах в 5 перед ними скакал с сугроба на сугроб и больше сбивал с толку, чем освещал идущим дорогу. Кругом была ночь, и дом остался позади, где столько людей знало ее, где она бывала девочкой, где, по рассказам, мальчиком воспитывался ее будущий муж Антипов. Демина покровительственно шутливо обращалась к нему. «Вы правда дальше без фонарика дойдете, а? А то бы я дала, товарищ доктор, да? Я когда-то не на шутку в нее врезавшись была. Любила без памяти, когда девочками мы были. У них швейное заведение было, мастерская. Я в них в ученицах жила. Нынешний год видались с ней. Проезжала. Проездом в Москве была. Я ей говорю, куда ты, дура? Оставалась бы. Вместе бы жили, нашлась бы тебе работа. Куда там, не хочет. Ее дело. Головой она за Пашку вышла, а не сердцем. С тех пор и шалая. Уехала». «Что вы о ней думаете?» «Осторожно, скользко тут. Сколько раз говорила, чтобы не вываливали помоев перед дверью, как об стену горох. Что о ней думаю? Как-то думаю. А что тут думать? Некогда. Вот тут я живу. Я от нее скрыла. Брата ее военного, похоже, расстреляли. А мать ее, прежнюю мою хозяйку, я, наверное, выручу. Хлопочу за нее. Ну, мне сюда. До свидания». И вот они расстались. Свет деминского фонарика ткнулся внутрь узкой каменной лестницы и побежал вперед, освещая испачканные стены грязного подъема, а доктора обступила тьма. Направо легла садовая триумфальная, налево садовая каретная. В черной дали на черном снегу это уже были не улицы в обычном смысле слова, а как бы 2 лесные просеки в густой тайге тянущихся каменных зданий, как в непроходимых дебрях Урала или Сибири. Дома были свет, тепло. «Что так поздно?» — спросила Антонина Александровна, и, не дав ему ответить, продолжала. «А тут без тебя курьез произошел, необъяснимая странность. Я забыла тебе сказать. Вчера папа будильник сломал и был в отчаянии. Последние часы в доме. Стал чинить, ковырял, ничего не выходит. Часовщик на углу 3 фунта хлеба запросил. Неслыханная цена. Что тут делать? Папа совсем голову повесил. И вдруг представь, час тому назад пронзительный, оглушительный звон. Будильник. Взял, понимаешь, и пошел».
1: «Это мой тифозный час пробил», — пошутил Юрий Андреевич и рассказал родным про больную с курантами.
4: Мы читали главы из романа Бориса Пастернака «Доктор Живаго».
3: Продолжение завтра в это же время.
6: Радио «Звезда» благодарит аудиоиздательство «Вимбо» за предоставленные аудиокниги.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Украинские вооруженные формирования обстреляли жилой сектор Энергодара, города-спутника Запорожской атомной электростанции. Пострадали трое мирных жителей, двоих госпитализировали. Такие данные привел глава администрации Максим Пухов. По его словам, поврежден многоквартирный дом, выгорела одна квартира. Ранее украинские боевики наносили удары по самой АЭС. 5 июля она даже была временно обесточена. После ремонтных работ Запорожская атомная электростанция восстановила штатную деятельность. Крупная дорожная авария в Минераловодском округе Ставрополя. По данным агентства ТАСС, жертвами стали 4 человека. 80-летний шофер легковушки выехал на встречку и врезался в два автомобиля на трассе. Трое в отечественных машинах и пассажиры на марке скончались. Минераловодская прокуратура уже начала проверку. Суд Москвы обязал Marketplace вернуть покупательнице 139 тысяч рублей, списанных за заказ из 102 товаров, которые случайно оформила ее дочь. Женщина сразу попыталась отменить покупку, но получила отказ. В итоге суд взыскал стоимость товара, компенсацию морального вреда и штраф для Marketplace. Министр промышленности и торговли Антон Алиханов заявил, что до конца этого года российские верфи построят и передадут заказчикам 115 гражданских судов. Основной объем сдачи традиционно придется на второе полугодие, сообщает РИА Новости. Ранее глава ведомства отметил, что на обновление всего флота требуется более 300 миллиардов рублей, даже рассматривается возможность привлечения средств Фонда национального благосостояния. В России впервые разработаны все типы нормативных словарей. Подробности изложил на заседании Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России глава Министерства просвещения Сергей Кравцов.
2: Постановлением правительства уже утверждено 9 словарей – орфографические, орфоэпические, толковые, иностранных слов и другие. И до конца года будут утверждены еще 3 словаря – аббревиатур, амонимов и фразеологические. Словари – это не только сохранение языкового наследия для будущих поколений, но и определение, какие нормы русского языка обязательно. На что должны ориентироваться школьники, госслужащие, юристы, журналисты.
1: Также министр просвещения сообщил, что в нашей стране продолжат проводить тестирование по культуре речи. Оно вошло в план мероприятий по реализации основ государственной языковой политики. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».

0: радиозвезда.
1: Остров Врангеля. Город Курчатов. Проспект Буденного. Мыс Дежнева. Парк Горького. Площадь Гагарина. Поселок Лев Толстой. Море Лаптевы. Имя на карте. Москва. Улица Тверская. Трудно поверить, но главная улица столицы, сегодня такая красивая и нарядная, до Октябрьской революции и некоторое время после нее была тесной, кривой и узкой. Всего 20 метров в самом широком месте. В конце 30-х годов улицу Горького, так тогда называлась Тверская, раздвинули почти на 60 метров. Дома осторожно переместил, нет, аккуратно перенес талантливый советский инженер-архитектор Эммануил Гендель.
2: Имя на карте.
1: Однажды тогда еще инженеру-метростроевцу Генделю пришлось передвинуть стоящую над будущим тоннелем небольшую электроподстанцию весом 300 тонн. Никита Хрущев, на тот момент секретарь Московского горкома партии, пришел в восторг.
3: О, как умеем! Утрем нос американцам! Не только они могут дома передвигать.
1: И назначил Эммануила Генделя заведующим трестом по передвижке и разборке зданий.
2: Имя на карте.
1: Бывший доходный дом Савино-Сторожевского монастыря готовили к перемещению 4 месяца. Огромная махина 1907 года постройки в стиле модерн с башенками и внутренним двором весила 24 тысячи тонн. Дом обвязали металлическими балками, проложили под ним рельсы с катками и с помощью домкратов и лебедок передвинули на 50 метров. Причем ночью, не предупредив жильцов. Говорят, дом двигался так плавно, что у маленькой девочки сохранилась до утра построенная пирамидка из кубиков. Затем Гендель передвинул на 14 метров здание Моссовета, бывший дом генерал-губернатора. Причем передвинул вместе с фундаментом. Инженер очень беспокоился за сохранность древних интерьеров и колонн. Шутка ли, дому 150 лет? Все обошлось. Кое-где стены все же потрескались, но их быстро укрепили. Мало того, после войны Моссовет надстроили еще на 2 этажа. А глазную больницу с первой линии улицы Горького задвинули фасадом в Мамоновский переулок. Говорят, что во время передвижки в больнице пациенту делали операцию. Скорее всего, байка. Но Гендель держал марку. И здание опять плавно двигали вместе с сотрудниками.
2: Имя на карте.
1: Уже в конце 70-х годов прошлого века перемещали здание редакции газеты «Труд». Памятник архитектуры, дом закрывал новый корпус «Известий». Передвинули на 33 метра в бок. Но Генделя уже почему-то не позвали. Зато подстраховались. Укрепили здание металлическим каркасом и максимально облегчили. Вынесли даже плинтусы, даже штукатурку сбили. В результате уникальные интерьеры были утрачены навсегда. Гендель бы точно спросил, зачем передвигали? Лучше бы сломали. Москва. Улица Тверская.
2: Имя на карте.
0: Программа «Радио Звезда» рекомендована для слушателей старше 16 лет.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Александр Алексеевич Борисов. Главы из очерка «У самоедов. От Пиниги до Карского моря». Читает Юрий Новиков.
2: Олени, почуяв весну, неудержимо рвутся туда, дальше, на север, на простор к ледовитому морю. Туда, где нет ни назойливых мошек, ни комаров, ни нестерпимо докучливых оводов, которые кладут свои яйца в шкуру оленя и причиняют ему немало страданий. Самоед, повинуясь инстинкту оленя, идет туда же. Зато осенью олени стремятся обратно, в леса. Худо им во время ужасных зимних снежных метелей среди безбрежной тундры. Другое дело в лесах. Они могут там укрыться. Среди леса в большие морозы и вьюги олени ложатся на отдых в пушистом снегу. Даже если застигнет их гололедица, и если они не могут достать мох из-под снега, они собирают его по ветвям сосны и елки, а в крайнем случае могут питаться молодыми побегами ивы, березы. Самоед, имеющий стадо в 2-3 тысячи штук оленей, держит 3 или 4 пастухов. Они пасут оленей по очереди. В таком большом стаде каждый из дежурных пастухов всегда держит при себе 4 или 5 оленей в запряжке, меняя их ежедневно. Сегодня одних, завтра других. На тот случай, чтобы во всякую минуту он мог быстро передвигаться по тундре. Обыкновенно к вечеру все пастухи и даже сам хозяин сгоняют все огромное стадо в одно место. Для этого они садятся на нарты, запряженные 5 добрых оленей, и мчатся в разные стороны тундры на поиски далеко отошедших оленей. И, постепенно делая огромные круги, прижимают их все ближе и ближе к центру. После этого олени ложатся на отдых, и все самоеды идут на покой, оставляя 2 или 3 пастухов на ночное дежурство. Наутро олени встают и начинают пастись, подвигаясь в общем в одном направлении, к северу или югу, смотря по времени года, но, в частности, уклоняются в стороны и снова расходятся в разброд. Вечером самоеды их опять собирают таким же путем и так изо дня в день. Летом, невзирая на камни и песок, не говоря уже о мшистой тундре, самоеды ездят тоже на нартах, и природа на этот раз предусмотрела очень разумно. Тащить нарты летом по камням и песку в несколько раз тяжелее, чем по снегу зимой, но зато и олени в это время бывают очень сильны, и самоед по этим камням несется, только искры летят. Осенью по первому снегу на оленях можно проехать смело 100 верст, не кормя. Другое дело весной. Когда снег покрывается настом и нарты скользят чрезвычайно легко, олень истощен и больной. В это время с трудом можно проехать на нем только 30 верст. Как бы много оленей в эту пору не ели, все равно мало пользы, так как весь корм, по-видимому, уходит на питание его огромных рогов, которые вырастают всего лишь в 1 месяц. На остановке всех оленей обыкновенно отпрягают и отпускают пастись на волю. На шее тех оленей, которых трудно поймать, привязывают на веревке или полено дров, или оленьи рога, или еще что-нибудь иное, чтобы они не могли быстро бежать. На другое утро, чтобы собрать стадо, самоеды поступают так. Сначала привязывают своих маленьких детей в чуме на веревке, чтобы те не бегали вокруг чума во время поимки и чтобы олени не затоптали их. Потом из саней своих, обозов аргышей, строят корсак. Это нечто вроде баррикад наподобие русской буквы «С». а к концам его привязывают длинные веревки. За концы веревок берутся по одному человеку, изображая таким образом как бы невод. После этого один или два самоеда, смотря по величине стада, идут к оленям и начинают выкрикивать протяжное «Оу! Оу!». Олени, почуя этот призыв, собираются в кучу. Тогда самоеды начинают гнать их к этому неводу и, загнав, окружают веревками. На воле остаются лишь молодые олени или непокорные. Тогда самоед призывает собаку, показывая в ту сторону, где эти олени, и кричит ей «Прьёу!». Собака, как угорелая, срывается с места и, что есть духу, несется и начинает неотвязно преследовать оленя по пятам до тех пор, пока тот, чтобы отвязаться от надоедливой лайки, не заскочит в середину стада. В это же время на рога тех оленей, которые носятся вокруг корсака и не хотят прыгнуть в середину, ловко бросают тындзей — рот аркана, сплетенного из ремней, которым и подтягивают их к себе. Хотя бывают и такие олени, которые, как только бросится за ним собака, бегут от стада все дальше и дальше. Тогда самоед отзывает собаку обратно, быстро запрягает четырех оленей, двух привязывает сзади и несется за беглецами. Последние, по-видимому, соблазняются обществом бегущих на привязи сзади оленей и подбегают близко к саням. В этот момент самоед бросает поочередно то на одного, то на другого тындзей и, подтянув к себе, привязывает пойманных также к саням. Перехвативший всех оленей, он возвращается к стаду. Бывают и такие олени, хотя довольно редко, которые не поддаются и на этот обман, а бегут все дальше и дальше в сторону, и тогда самоеды уже просто стреляют их из винтовки, чтобы не пропали шкура и мясо. Загнав оленей в корсак, самоеды идут внутрь его и начинают хватать и связывать на длинную веревку тех оленей, которые нужны им сегодня для запряжки. Они прекрасно знают всех их наперечет, несмотря на то, что в таком стаде 1000 и более голов. Самоед ни за что не запряжет 2 дня подряд одного и того же оленя, в то время как другие и вчера, и сегодня шли на свободе. На мой же взгляд, все олени невероятно похожи один на другого. Рога, морды, шерсть — у всех одни и те же. Затем всех оленей, привязанных на веревке, они начинают впрягать в нарты, и только после этой длинной и каждый раз одной и той же процедуры пускаются, наконец, в путь. Иногда бывает, что упрямых и непокорных оленей самоеды дрессируют довольно грубым способом. В то время, когда такой олень носится, преследуемый собакой, вокруг корсака, самоеды кидают тындзей. Когда олень пойман, тогда один самоед набрасывает веревку на рога животного и начинает тащить к корсаку, а другой в это время бьет его, что есть мочи, тындзеем и без конца выкрикивает свое протяжное «О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о Олень выбивается из сил и полуживой едва доползает по снегу в Корсак.
0: Вы слушаете «Радио Звезда».
3: Он хотел послужить не только искусству, но и науке. Путевые очерки художника и полярного исследователя Александра Борисова.
2: Первую ночь я спал великолепно. Только 4-летний ребенок самоедки сильно беспокоил меня своим неистовым ревом, но впоследствии с этим я справлялся отлично. В то время как самоеды спали, как убитые, а ребенок орал «точно его режут», я подзывал его к себе, показывая или баранок, или сухарь. Он сначала робко выглядывал из мешка самоедки, а потом вылезал. Смешной, совершенно ногой, с большим животом и кривыми ногами, и несмотря на то, что иной раз в чуме во время метели были большие сугробы свежего снега, он брел ко мне по пояс в снегу, забирал сухарь и также спокойно, не спеша, отправлялся обратно в мешок, где грыз этот сухарь и, грызя, засыпал. Второй день в тундре встретил меня прекрасным утром и тихой погодой. Долго мы хватали оленей, потом, вытянувшись длинной вереницей, поехали прямо на север к болванским сопкам. Самоед, Данило и я ехали сзади и подгоняли оставших свободных запасных оленей. Другие же самоеды, самоедка Иринья и жена Данила, вели аргыши. Немного проехали. Стал поддувать ветерок. Из северо-запада надвинулись синие тучи. Ветер задул еще сильнее, и тундра мало-помалу сделалась страшной. Ветер рвал и метал, ужасно свистя и безжалостно засыпая все снегом. Меня пронизывало насквозь до костей, несмотря на то, что на мне были надеты малица и совик. Малица — это одежда, сшитая из оленьих шкур, заменяющая пальто или шубу, без разреза спереди и надевается через голову. Совик — та же малица, только с капюшоном и шерстью шьется наружу. Олени ни за что не хотели хоть сколько-нибудь идти против ветра. И то и дело старались поворотить по ветру. Спустя еще несколько времени поднялась такая метель, что очень рискованно было отъехать и на 6 шагов. Того и гляди, не найдешь самоедов. Стать бы хоть чумом и сколько-нибудь укрыться от этой неистовой вьюги, хоть сколько-нибудь защитить лицо от этого ужасного ветра. Точно раскаленными металлическими щетками прижигают лицо, так его режет ветром со снегом. Мы давно бы остановились, да нет проталин, на которых могли бы пастись наши олени, а здесь, среди этих снегов, они не достанут себе насущный свой корм мох, вследствие того, что снег после оттепели покрылся ныне в мороз ледяной корой. И все наши олени должны были бы околеть. Для них надо отыскивать так называемые вареи, то есть места, обнаженные от снега, содранные ветром. Дай-то Бог поскорее попасть на такое место. На другой день, только что тронулись, олень сломал себе ногу. Павел тут же зарезал его. Он сначала воткнул оленю нож в спинную артерию около головы сверху, а потом перевернул его на спину в сердце. Все ели сырое мясо, в том числе и я. Мне, как почетному гостю в этих краях, дали самое лакомое блюдо — сырые почки. Я, чтобы не обидеть хозяев, ел их, хотя без особого удовольствия, в особенности, когда вспомнил, какую функцию исполняют почки. Теплое же мясо и с теплой же кровью я ел с большим аппетитом, хотя кровь, на мой вкус, не прибавляла никакой пряности, тогда как самоеды уверяли меня, что она очень вкусна. Впоследствии и я начал замечать своеобразный вкус теплой крови. Сначала же она делала впечатление просто чего-то мокрого. В одном месте я увидел много белой куропатки, и мне очень захотелось полакомиться за их счет, тем более, что они сидели недалеко от одного холма, из-за которого легко было подойти на ружейный выстрел. Но я не заметил, что в одном из стволов дробовки был снег, и когда я выстрелил, ее разорвало. Одним из осколков ружья мне задело нос и содрало кожу, к счастью, немного, а иначе пришлось бы прибегнуть к помощи такого искусного хирурга, как самоедка Иринья. 14 апреля мне пришлось пережить вот что. Чудный солнечный день, и только кое-где по небу плывут небольшие кусочки серых облачков. При очень слабом северном ветре. С нами сегодня случилась ужасная вещь. Сегодня от нас сбежала самоедка Иринья. Шли мы некоторое время все очень нехудо. Самоед Данило Сядей впереди, я за ним, а за мной жена Данилы вела свой аргыш, и потом уже мои самоеды Павел, Никита и жена Павла Иринья. Мы с Данилом ехали налегке, довольно скоро оставив далеко позади наши аргыши. Переехали реку Ячей-Югу и дождались аргышей, а потом снова оставили их. Еще проехали верст 12, местами по волнистой тундре, поднялись на холм и снова захотели дождаться. Вот баба Данилы нагнала нас и поехала дальше. Мы с Данилом остались еще. Долго стояли мы с ним на этом холме, но моих аргышей не было и признака. Точно они сквозь землю провалились. Наконец и Данила поехал догонять свою бабу, сказав мне, чтобы я дождался тех аргышей. «Да скажи своим самоедам, чтобы переменили вон того оленя. Он опристал, не пойдет», — добавил он. При этом Данило ударил хореем, длинным шестом, которым погоняют оленей, того оленя в моей запряжке, который опристал, переутомился, и заметил, чтобы самоеды на другой раз тебе не запрягали такую дрянь. Данила уехал и скрылся из глаз, а аргышей все еще нет. Мною овладело чувство одиночества среди этой ужасной снежной пустыни. К великому моему счастью, была хорошая, ясная и тихая погода, и следы виднелись прекрасно. Однако здесь на это полагаться нельзя. Здесь из чудной погоды в одну минуту может сделаться адская метель, во время которой и не с таким опытом, как я, да и то погибают. Наконец, видя, что из моей стоянки никакого толку не будет, я понемногу поехал назад по нашим старым следам. Не проехал я и двух верст, как не пошел олень, про которого говорил Данила. Но, думаю, дело совсем худо. Обозлился страшно на оленя, отпряг, пнул несколько раз его ногой. Но он лежит, точно околел, и глазами не смотрит. Бросил его тут же на дороге, а сам поехал дальше, отчаянно ругая в душе своих самоедов, зачем запрягли такую дрянь. Теперь мои сани тянули только два оленя, считая и передового, и потому мне постоянно приходилось вылезать и идти пешком. С трудом миновал знакомую речку с черными берегами, кое-где выступавшими из-под снега. Вот и холмик, на котором мы с Данилом стояли, поджидая моих аргышей. Думаю, поднимусь на него и непременно увижу моих самоедов. Но и тут их не было. Что бы такое, думаю, могло случиться? Ехал еще и еще, проехал много холмиков и впадин и, наконец-то, заметил черную точку на белом фоне. То были мои самоеды. Приезжаю ближе, смотрю, все олени выпряжены и спущены пастись. Павел стоит, повеся нос. Никиты нет. «Что случилось?» — спрашиваю я. «У нас Иринья убежал». Павел коверкал русский язык и признавал в нем только мужской род. «Как убежала?» «Да так, он взял свой мешок, да ушел от нас». «А где же парень?» «Парень? А вот он, у его на санях, все время бедный ревел, а ныне спит». «Взяла ли хоть хлеба да мяса?» «Нет, какое там мясо? Он взял только свой мешок, в котором вышивки да пимы, и ушел». «Ну а Никита где?» «А Никита поехал искать его. Ведь Иринья замерзнет, а меня потянут в волосной суд. Никиту вот нисколь давно видно было вон на том холме». При этом Павел вытянул из-за пазухи засаленную руку и показал, где он видел Никиту. «Куда наше дело? Данила нас оставил, тот аргыш, который вела Иринья, вести некому и, по всей вероятности, придется вести его мне, а проснувшийся грудной ребенок Ириньи, томимый жаждой, так кричит ужасно, что всю душу раздирает. И в заключении всех наших бед никто из нас не знает дороги, ее знала только одна Иринья. «А вон там волки», — показал мне Павел. «Действительно, в верстах в двух от нас. Я заметил притаившегося около камня волка. Он лежа поджидал. Не подойдет ли поближе к нему какой-нибудь простачок-олень, которого он тут же и прикончит? Вот волки передавят всех оленей. Мы все здесь и замерзнем. Вот мне бы надо идти пасти оленей. Да парень ревет, куда пойду», — говорит Павел.
4: «Ну, думаю, перспектива не из завидных — замерзнуть в тундре, и из-за какой-нибудь самоедки. Этого я уж никак не ожидал», — смолодушничал, забыл о красках и картинах. «Действительно скверно, если волки передавят, хоть и не всех оленей, и если мы с помощью оставшихся и дотянем назад до какого-нибудь населенного пункта или самоедского чума, то все же придется побросать все наши пожитки, кроме, конечно, самой необходимой пищи и одежды. А это для меня было бы немногим менее ужасно, чем сама смерть. Без кистей и красок жизнь среди тундры была бы невыносима». Я взял винтовку и пошел вместо Павла стеречь оленей. Хотел подойти поближе к одному из непрошенных гостей и залепить ему пулю, но волк не подпустил меня на расстояние и двух выстрелов и задал тягу. Я выстрелил ему вдогонку, чтобы напугать остальных. Обходя стадо, я еще несколько раз выстрелил в воздух и вернулся к вазам, страшно измученный и усталый. Долго ждали Никиту. Сердце изнывало в томительной тоске и думалось: «А что, если Никита не привезет Иринью?» Вот, наконец, показался и Никита. Он неистово гнал оленей и скоро был у наших саней. Иринью он не привез. Нигде не мог ее отыскать. Павел произнес раз 15 подряд какое-то самоедское непонятное для меня слово, причем сильно ударял себя в грудь кулаком и плакал. Наконец взял 4 лучших оленей и уехал на них неизвестно куда. Мы с Никитой остались вдвоем, кое-как перехватили оленей, запрягли и понемногу тронулись вперед, думая во что бы то ни стало догнать Данилу Сядея. Ехали долго, стало темно, проехали все знакомые речки, проехали холмы и долины, ехали дальше и дальше, а все нет ни чума, ни Данила. Наконец, после долгого еще перехода, заметили мы знакомую точку чума. На душе у нас повеселело, и мы, подбодренные, весело подгоняли уставших оленей и через полчаса уже были совсем близко от него. В это время догнал нас и Павел. Ему где-то под обрывом какой-то речки удалось поймать Иринью. После жестокой расправы он втащил ее на нарты и, связавши, привез с собой. Скоро поставили чум, и с каким наслаждением, один бог только видел, мы уплетали мерзлую оленину и попивали горячий чаек. Горе и несчастье были забыты. На сердце так было легко, что я снова считал себя счастливейшим человеком в мире и невольно благословлял судьбу за те счастливые условия, благодаря которым я мог пережить в конце концов такие славные минуты. Иринья – удивительная особа. Ничего не имея при себе, решилась убежать от нас в то время, когда мы находились от самого ближайшего селения Куи за 200 верст, в тундре, где только снег и снег и больше ничего. Ужасно. Убежала она, по словам Павла, вот почему. Я ему сказал: «Зачем так тихо едешь?» А он говорит: «Держамы худы». Держамы — это те 4-5 оленей, запряженные в передние нарты, на которых едут самоеды, правящие оленями и ведущие аргыш. Я тогда отвязал у него аргыш и сказал: «Поезжай один, без аргыша. Я сам вместе с моим поведу его». Ириндя не стерпел такого позору, рассердился на меня и стал выпрягать держамых. Я за это его начал ругать. Он взял свой мешок и пошел в тундру. Я думал, что он не уйдет, и не остановил его, а когда он ушел из виду, я послал за ним Микиту искать.
2: Вот до чего доводит самоедское упрямство.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Александр Алексеевич Борисов. Главы из очерка «У самоедов. От Пиниги до Карского моря». Читает Юрий Новиков.
2: 16 апреля, 10-й день. Сегодня Иринья произвела операцию своему мужу. Вывернув веки глаз, она делала надрезы огромным ножом, а потом прикладывала маленькие кусочки снега, которые впитывали в себя кровь, в сию же минуту совершенно окрашивались. Этот нож Иринии вообще употреблялся в хозяйстве. Им она колола дрова, резала мясо, очищала малицу от испражнений своего ребенка и тому подобное. Павел во время этой операции лежал неподвижно спиной на снегу, а брат его Никита поглядывал на меня и, видя мое смущение, лукаво ухмылялся. Мне думалось, что конец Павлу, непременно произойдет заражение крови, но каково же было мое удивление, когда Павел на другой день был совершенно здоров и прекрасно смотрел на свет, тогда как до этого он не мог смотреть и все время закрывал глаза руками и жаловался на страшную боль в висках и орбитах. У него была снежная слепота. Самоеды говорят, что это происходит от того, что к глазам делается сильный прилив крови, и чтобы отогнать ее, они или натирают виски скипидаром, или же, если нет скипидару, как это было в последнем случае, они просто надрезают верхние веки глаз и выпускают кровь. 19 апреля, 13-й день. Снялись довольно поздно, днем было прямо жарко, 6 градусов мороза. Лицо так и пекло. В воздухе весна, совершенно тихо и по временам снежок. Не доходя немного до Хайпутырской губы, я решил во что бы то ни стало отыскать богатого самоеда и взять у него за известную плату штук 10 оленей для езды по тундре до Югорского шара, а главное – для езды по острову Вайгачу. Поехали мы с Никитой. Сначала нам надо было попасть в чум самоеда Майера, так как этот последний давно здесь живет, да и вообще он знал всю большеземельскую тундру так же хорошо, как всякий из нас свои 5 пальцев. Пришлось сперва спуститься на какую-то речку и долго ехать по ее разлогам. Потом мы поднялись на возвышение и скоро увидели чум Майеры. Самоед принял нас очень гостеприимно. Сейчас же хромой убогий мальчик-работник Майеры выбрал сани, которые похуже, и изрубил их на дрова. Потом он развел огонь и начал кипятить чайник. Подали айбердать и чай. Погода, между тем, становилась все хуже и хуже. Ветер подувал сильнее и сильнее, и мало-помалу поднялась ужасная снежная метель. Ехать дальше в тундру за оленями и думать нечего. Оставаться здесь мне тоже не хотелось, так как мы были совсем близко от нашего чума, да к тому же меня сильно соблазнял мой спальный мешок, которого здесь, конечно, не было. Майра долго старался уговорить меня, чтобы я не ездил от него в такую дьявольскую вьюгу, но, видя, что ничего не помогает, махнул рукой и указал, в какую сторону нам надо ехать домой. Мы уселись вместе с Никитой на одни нарты спинами и сначала поехали.

0: Или по берегам, чтобы найти место для подъема, кое-как выползли из речки, проваливаясь до половины в пушистый снег, и поехали почти прямо на ветер. Проехали с час, а чума нашего все нет, хотя пора бы уж ему быть. Попробовали ехать еще и еще. Нет, вьюга между тем стала такая, что только и видать хвосты оленей, да и то не всех. Вот подите ж, бывают в тундре такие вьюги, что и совсем не видно оленей, на которых едешь. При таких условиях, конечно, плохое путешествие. Еще чего доброго, заедешь куда-нибудь в горы, да свалишься, искалечишь себя и оленей. Подумали-подумали, да и решили уж лучше никуда не ехать. Выпрягли оленей и привязали их головами к нартам, а сами забрались под нарты, упрятав головы и руки в совик. Сначала мы как будто и ничего себе устроились, но скоро, однако, нас стало совсем заметать, и чтобы не быть заживо погребенными, нам надо было вылезать из-под нарт и перетаскивать их на другое место. Промучились мы так часа три, перетаскиваясь через каждые полчаса на новое место, а ветер нисколько не унимался. Он так неистово драл, что казалось терпению конец, только и можно было немного укрыться, залезая поглубже в снег. Приходилось плохо. Такие сильные вьюги здесь иногда продолжаются по нескольку суток подряд. И не угодно ли отсиживаться и в то же время зорко следить, чтобы совсем не замело? Решили еще попробовать последнее средство — пустить оленей на произвол. Может быть, они вывезут нас хоть на какой-нибудь чум. Запрягли снова, прочистили себе глаза, предварительно оттаив их, так как ресницы буквально смерзлись. Сгребли снег с нарт и уселись. Я положил хорей, намотал на руку около локтя вожжу и завалился немного за Никиту, думая хоть сколько-нибудь укрыться от разъяренной стихии. Бедный Никита сидел прямо на ветру, спиной, правда, к ветру, но все равно от этого ему не было легче. Олени круто повернули влево, плелись они очень медленно и все обнюхивали воздух. И какова же была наша радость, не прошло и полчаса, как они прямо вышли на тот самый чум, в который мы и ехали.
1: Радиозвезда. Мы читаем главы из очерка Александра Алексеевича Борисова «У самоедов. От Пиниги до Карского моря».
0: Наутро метель пронеслась, и мы снова поехали к самоеду Майера, чтобы от него направиться дальше в тундру. На этот раз со мной поехал Павел. Майра нас ждать не заставил, запряг оленей и поехал с нами. Ехали мы долго, по ровной, слегка холмистой местности. Самоед, взглянув вдаль немного влево, закричал, подпрыгивая от радости на месте: «Отте церт! Тюкумная! Черт возьми! Да тут чум!» Вскочили на нарты и от радости понеслись так, что дух захватывало. Скоро мы въехали в огромное стадо важенок, оленьих самок, с маленькими черненькими телятками, только что родившимися и едва-едва бегавшими за испуганными матерями. А некоторые так просто еще не стояли на ногах, и от них матери не отходили ни на шаг. Тогда лишь, когда мы уж очень близко подъезжали к такой парочке, мать, испугавшись с каким-то своеобразным хрюканьем, отбегала недалеко, и как только мы проезжали, она снова спешила на старое место. В это время самоеды пасут быков оленей отдельно от самок, важенок, верст так за 5-6. Дело в том, что самцы чрезвычайно неприязненно смотрят на молодое поколение, потому что самки-матери всю свою нежность и всю любовь уделяют только что родившимся детям, а старые ловеласы никак не хотят примириться с этим. Они думают, что если бы лишить мать своего теленка, она бы снова стала доступна.

0: для их ласки. И с этой целью они часто кидаются на телят с тем, чтобы убить их, но самка ревностно защищает свое дитя. Правда, самка гораздо слабее самца, но природа и на этот раз предусмотрела разумно. Самцы теряют рога гораздо раньше, чем самки. И в то время, в мае месяце, когда самки производят на свет свое поколение, самцы ходят уже с новыми, наполовину выросшими рогами, весьма мягкими и необычайно чувствительно болезненными, тогда как самка в это время имеет еще твердые старые рога, лишенные всякой чувствительности. И когда самец бросается на теленка, чтобы убить его и затоптать в снег, самка кидается на оленя и, становясь на задние ноги, начинает быстро бить передними по молодым рогам самца. Последний не переносит нестерпимой боли и позорно бежит, оставляя в покое теленка. Но такая защита не всегда бывает удачной, и во избежание утери телят оленеводы на это время отделяют самцов. Как только теленок подрастает и станет проворно бегать, тогда и самка теряет свои старые рога и заменяет их новыми. Тогда уже можно снова пасти все стадо вместе. Случается, что только что родившая теленка-самка почему-либо погибает или делается жертвой волков. Так как лучшая жатва волков бывает в большеземельской тундре в это время. Тогда самоедки берут теленка и воспитывают его сначала своей грудью, а потом приучают есть хлеб, мясо и вообще все, что хотите. Мне иногда приходилось быть свидетелем такой довольно своеобразной картины. У одной груди самоедки ребенок, а другую она кормит теленка. Такие олени бывают необыкновенно ручные и бегают сзади точно собаки. Их называют авками. Так зовут их к себе, подражая самке. Аф-аф-аф. Я часто думал, что такой тип оленя был бы незаменим для полярных путешественников, скажем, на какой-нибудь земле Франца Иосифа или в Гренландии, где вечные льды и совершенно нет мха. Эти олени могли бы питаться хлебом и мясом. Олень, как средство передвижения, в 10 раз, по крайней мере, лучше собаки и увезет также в 10 раз больше. И если до сих пор оленями полярные путешественники не пользовались, так это только потому, что не имели возможности находить кормежку для них. А о таких оленях, которых можно кормить мясом, они и не подозревали. Попали мы в чум самоеда Сяско. Этот самоед богат. Владеет стадом в 2,5-3 тысячи штук оленей. Выслушав меня, Сяско сказал, что он охотно дал бы оленей, но что олени его очень плохи, что не тельны и скоро пристанут. Видишь ли, мы зимой попали на худое место, не было моху. Так вот они и того исхудали, говорил он. Посоветовал нам ехать еще дальше за 40 верст к самоеду Хаптису, который также имеет до 3000 оленей, и уж в крайнем случае, если бы мы не нашли Хаптиса, обещал сам дать оленей. Проехав версты 3 от чума, мы попали в огромное стадо быков, оленей Сяско. Казалось, что этому стаду не будет и конца, уж так оно было велико. Миновав стадо, мы поехали по совершенно ровной тундре, и только к реке Сиди-Яге, в которую мы и уткнулись, она немного поднималась. По этой реке и велел Сяско ехать вниз к Хайпутырской губе, далеко вдающейся из Ледовитого океана в большеземельскую тундру. Мы так и сделали. Долго мы ехали, но не нашли никакого признака, чтобы когда-либо бывал человек среди этой мертвой пустыни. Переехали реку и поднялись на довольно порядочную возвышенность. Отсюда нам показалось огромное стадо оленей Хаптиса. Оно паслось в обширной впадине, и вот почему мы так долго не могли найти его. Помимо того, что, наконец, я получил возможность приобрести так долго разыскиваемых оленей, пасущееся стадо представляло само по себе своеобразную и красивую картину. Широкая волнистая тундра, усеянная темными живыми пятнышками оленей, и безбрежный ледовитый океан. Написать эту картину было невозможно. Я страшно продрог и спешил поскорее добраться до благодетельного чума и хоть на несколько минут забыть 30-градусный мороз. Пастухи, работники Хааптиса, сказали, что чум его не здесь, а вон туда, дальше в гору, на берегу моря, верст за 10 отсюда. Чум богатого самоеда поражает вас прежде всего своими огромными размерами. В нем, пожалуй, даже можно прогуливаться. По сторонам костра положено по 3 широких доски, 2,5 четверти аршина. Стенки чума из новых великолепных шкур в 2 ряда, и ветер сюда никогда не заглядывает. Когда я поайбердал и напился чаю, подано было вареное оленье мясо, и затем я лег спать. Во время моего сна хозяйка приказала всех собак до единой отвести на почтенное расстояние чума и привязать там ко вбитым в снег колышкам, чтобы они своим лаем не беспокоили меня. Своего 5-летнего ребенка, чтобы тот не лез ко мне, привязала на веревку на противоположной стороне чума, а меня очень внимательно покрыла белыми чистыми оленьими шкурами, накинув сверху свою паничу. Та же малица, только с разрезом спереди, как у пальто, и носится женщинами. И я так чудно спал, что когда проснулся часов так через 6-7, то чувствовал себя великолепно, в каком-то неопределенном блаженстве. После обеда мы с сыном самоедки поехали искать Хааптиса. Скоро мы с ним сговорились относительно оленей, и я, забрав их, отправился с Павлом во свояси.
1: Мы читали главы из очерка Александра Алексеевича Борисова «У самоедов. От Пиниги до Карского моря».
2: Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете «Радио Звезда». Роберт Хайнлайн. Рассказ «Колумб был остолопом». Читает Сергей Алексяк.
1: В прохладные сумерки бара вошел новый посетитель, и сидящий у столика в углу жизнерадостный толстяк завопил, перекрывая голосом шум кондиционера. «Эй, Фред! Фред Нолан, идите к нам! Познакомьтесь с профессором Эпплби, главным инженером звездолета «Пегас». Я только что продал профессору партию стали для его коробочки. Давайте по этому поводу выпьем».
2: «С удовольствием, мистер Барнс», — согласился Нолан. «А с профессором мы знакомы. Моя компания поставляет ему приборы».
1: «Ну, тогда тем более необходимо выпить. Что вам, Фред, старомодный? А вам, профессор?»
2: «И мне. Только не зовите меня профессором, пожалуйста. Во-первых, я не профессор. Во-вторых, чувствую себя стариком, когда вы меня так называете».
1: «Хорошо, док. Эй, Пит, два старомодных и один двойной Манхэттен. А я-то и впрямь раньше представлял вас старцем с длинной седой бородой. Но вот теперь, познакомившись с вами, все никак не могу понять».
2: «Что именно? Зачем вам в ваши-то годы хоронить себя в такой глуши?»
1: «Пегас ведь в Нью-Йорке не построишь», — заметил Эпплби. «Да и стартовать отсюда удобнее». «Оно, конечно, но я о другом. Я вот о чем. Вам нужны специальные сплавы для звездолета. Пожалуйста, я продам. Но скажите мне, на кой вам все это сдалось? Что вас тянет на эту Проксиму Центавра?»
2: «Ну, этого не объяснишь», — улыбнулся Эпплби. «Что тянет людей взбираться на Эверест? Что тянуло Пири на Северный полюс? Почему Колумб уговорил королеву заложить ее бриллианты?» Бармен принес поднос с напитками.
1: «Послушай, Пит», — обратился Барнс к нему, — «ты бы согласился лететь на Пегасе?»
2: «Нет, мне здесь нравится».
1: «В одних живет дух Колумба, в других он умер», — отметил Эпплби. «Колумб рассчитывал вернуться обратно», — стоял на своем Барнс. «А вы? Вы же сами говорили, что лететь не меньше 60 лет. Вы же не долетите».
2: «Мы? Нет. Наши дети? Да.
1: А обратно вернутся наши внуки».
2: «Но вы что, женаты?»
1: «Разумеется. Экипаж подбирается только семьями. Весь проект рассчитан на 2-3 поколения». Инженер вынул из кармана бумажник. «Вот, пожалуйста, миссис Эпплби и Диана. Ей 3,5 года».
2: «Хорошенькая девочка», — взглянул на фотографию Барнс. «И что же с ней будет?»
1: «Как что? Полетит с нами, разумеется». Допив коктейль, Эпплби встал. «Пора домой».
2: «Теперь моя очередь угощать», — сказал Нолан после его ухода. «Вам то же самое?»
1: «Ага», — Барнс поднялся из-за стола. «Пошли за стойку, Фред. Там пить удобнее. А мне сейчас надо не меньше 6 бокалов».
2: «Пошли. С чего это вы так завелись?»
1: «То есть как с чего? Разве вы не видели фото?»
2: «Ну и что?»
1: «Что? Я торговец, Фред. Продаю сталь, и мне плевать, на что ее употребит заказчик. Я готов продать веревку человеку, который собирается ею удавиться. Но я люблю детей. А тут эта малышка, которую родители берут в сумасшедшую экспедицию. Да ведь они обречены на гибель. Они не долетят».
2: «Может, и долетят?»
1: «Все равно это безумие. Давай скорее, Пит, и налейте себе тоже. Вот Пит, он у нас человек мудрый. Он-то ни в какие звездные авантюры не пустится. Подумаешь тоже, Колумб. Да дурак он был, Колумб. Остолоп. Сидел бы себе дома и не рыпался».
2: «Вы неверно меня поняли, мистер Барнс», — покачал головой бармен. «Ведь если бы не такие люди, как Колумб, нас бы сегодня не было здесь, верно? Просто по характеру я не путешественник, но путешественников уважаю и ничего не имею против Пегаса. А дети были и на борту Мэйфлауэра».
1: «Это совсем не одно и то же», — возразил Барнс. «Если бы Господь предназначал человека для полетов к звездам, он создал бы нас с ракетными двигателями».
2: Мой старик, помнится, считал необходимым ввести закон против летательных аппаратов, потому что людям от природы не дано летать. Он был неправ. Людям всегда хочется попробовать что-нибудь новое. Отсюда и прогресс. «Вот уж не думал, что вы помните время, когда люди еще не летали», — сказал Нолан. «О, что вы, я уже стар. Да уже здесь 10 лет прожил, не меньше».
1: «А по свежему воздуху не скучаете?»
2: «Нет. Когда я продавал напитки на 42-й улице, свежего воздуха там не было и в помине, так что не почему скучать. А здесь мне нравится. И всегда есть что-то новое. Сначала атомные лаборатории, сейчас вот Пегас. А главное, здесь мой дом. И всего 1/6 сила тяжести. На земле у меня все время опухали ноги, когда я стоял за стойкой. А здесь я вешу всего 35 фунтов. Нет, мне нравится здесь, на Луне».
0: Мы читали рассказ Роберта Хайнлайна «Колумб был остолопом». Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Фигуранты дела, которые похищали деньги в аэропорту Шереметьево у ветеранов СВО, начали давать признательные показания. По данным издания «Коммерсант», Кабочкин, известный как «Рязанец», признал вину в создании организованного преступного сообщества. Впрочем, по данным газеты, его показания не во всем совпали с версией следствия. Адвокаты других фигурантов намерены допросить его в суде. По материалам дела, в преступное сообщество входило несколько бригад, таксисты, попрошайки, зазывалы и группа сотрудников местного линейного отдела полиции. Российские войска нанесли массированные удары по инфраструктуре, складам горючего, базам наемников и местам сборки дронов ВСУ в 141 районе. По данным Министерства обороны, за минувшие сутки авиация и артиллерия также уничтожили пункт управления беспилотниками в Днепропетровской и Херсонской областях. Средства ПВО сбили 500 украинских беспилотников, 11 управляемых авиабомб и один снаряд американской системы «Хаймерс». Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко прокомментировала отказ Германии от получения газа по оставшейся нитке Северного потока. В интервью агентству ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме она заявила, что это невозможно объяснить разумными соображениями, так как Берлин вынужден закупать энергоносители втридорога, и это снижает благосостояние немецких граждан.
2: Ну как уже можно отказаться, как можно объяснить своему населению, что мы по-прежнему будем покупать газ, нефть, СПГ в 3-4 раза дороже, разрушать свою конкуренцию, свою экономику и снижать благосостояние граждан? Ну чем еще можно объяснить? Ведь замалчивание государственного, крупнейшего террористического акта по разрушению северных потоков, которые были международным проектом, он был взаимовыгодный для всех. Разрушили и тишина.
1: Валентина Матвиенко подчеркнула, что на Западе до сих пор продолжает игнорировать расследование взрывов на газопроводах «Северный поток», несмотря на масштаб последствий для международной энергетической инфраструктуры. Французские спецслужбы помогают властям Армении блокировать в интернете критику в адрес премьер-министра Никола Пашиняна. Об этом пишет издание «Le Monde». Уточняется, что специальные киберподразделения французских силовиков фильтруют компрометирующую информацию, действуя по соглашению, подписанному во время визита Эммануэля Макрона в страну. Французский лидер назвал эти шаги поддержкой партнера, а не вмешательством во внутренние дела республики. И о погоде. В понедельник в Москве ясная погода и 30 тепла. Во вторник переменная облачность и 29 градусов. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Национальная радиостанция «Звезда ФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 7757. 131 от 3 марта 2014 года. Программа «Радио Звезда» рекомендована для слушателей старше 16 лет. Жозеф Франсуа Мишо. Главы из книги «История крестовых походов». Читает Вадим Максимов.
3: Глава 17. Последние события крестового похода Ричарда. 1192 год. Вскоре после праздника Пасхи прибыли к Ричарду послы из Англии и известили его, что брат его Иоанн поднял смуты в королевстве. Английский король объявил собравшимся вождям, что ему скоро нужно будет возвратиться на запад, но что, уезжая, он оставит в Палестине 300 человек конницы и 2000 отборного пехотного войска. Вожди сожалели о необходимости его отъезда. Они предложили избрать короля, чтобы поставить его во главе интересов христиан. Выбор пал на Конрада, которого, хотя и не очень любили в армии, но уважали за его мужество и искусство в делах. Ричард, хотя и удивленный этим выбором, дал, однако, свое согласие. Отправлено было посольство для объявления маркизу Тирскому об избрании его королем Иерусалимским. Конрад не мог скрыть своего удивления и радости перед послами Ричарда при таком известии, но ему не пришлось наслаждаться королевским достоинством. Два молодых исмаилита, рабы старца горы, пронзили кинжалами маркиза Тирского в то время, когда народ приветствовал его избрание пиршествами и праздниками. Генрих, граф Шампанский, приходившийся племянником и английскому, и французскому королям, заменил Конрада в управлении Тиром. Он избран был также вместо него иерусалимским королем и вступил в супружество со вдовой убитого государя. Ричард действовал на равнинах Рамлы, заявляя себя ежедневно новыми подвигами против сарацин, когда вдруг до него дошла весть о смерти Конрада и о возвышении Генриха Шампанского. Он послал за своим племянником и уступил ему христианские города, завоеванные его оружием. Новый король Иерусалимский отправился потом в Птолемаиду, где народ с восторгом приветствовал его. Все улицы были украшены шелковыми тканями, на площадях курился фимиам, пели женские и детские хоры. Духовенство встретило и проводило в церковь преемника Давида и Готфрида. Следует припомнить, что в силу решения, принятого вождями при осаде Акры, иерусалимская корона должна была достаться Гильюсиньяну. Но теперь никто не вспомнил о сопернике маркиза Тирского. Его считали человеком совершенно неискусным, и никто в христианской армии не произнес его имени. Между тем, новые послы, прибывшие с Запада, возбудили беспокойство Ричарда вестями о смутах в королевстве, произведенных принцем Иоанном, и о том, что Филипп Август угрожает Нормандии. Незадолго перед этим английский монарх овладел замком Дарумским на юге Палестины. Под знаменами своими он видел только покорных воинов и верных союзников. В ту минуту, когда счастье улыбалось ему, мысль об отъезде становилась наперекор его блестящим надеждам. Все вожди собрались и поклялись не оставлять крестового похода, уедет ли Ричард или отложит свой отъезд. Это решение распространило радость в христианском лагере. Но английский король задумывался и уединялся среди танцев, пиров и песен, и без сомнения это общее веселье наводило на него тоску. Армия расположилась лагерем поблизости Хеврона, города, где покоятся в каменных гробницах предки Израиля. Мрачное раздумье не покидало Ричарда. Страх, внушаемый его суровым нравом, препятствовал решиться предложить ему какой-нибудь совет или утешение. Однажды, когда король английский одиноко сидел в своей палатке, склонив голову как бы под влиянием особенно тяжкого раздумья, перед ним явился один пилигрим, священник по имени Вильгельм. Лицо его выражало печаль и сострадание. Остановясь на пороге палатки, священник, казалось, ожидал знака, чтобы приблизиться к королю. Он смотрел на короля, и по лицу его струились слезы. Ричард пригласил его войти, спросил его, почему он плачет, и не он ли причинил ему скорбь. Получив от короля обещание выслушать его без гнева, священник сказал королю, что решение его покинуть Палестину возбуждает сожаление всей армии и в особенности тех, кто принимает близко к сердцу ее славу, и что его ожидают упреки потомства в том случае, если он покинет дело христиан. Он напомнил королю английскому многочисленные его подвиги, сказал ему, что пилигримы смотрят на него как на опору и на своего отца, и что отъезд его повергнет всех в отчаяние. Ричард выслушал священника. Он ничего не отвечал ему, но выражение лица его сделалось еще пасмурнее. На другой день английский король объявил графу Генриху и герцогу Бургундскому, что он не поедет в Европу до праздника Пасхи следующего года. Герольд, провозгласив это решение, объявил вместе с тем, что христианская армия скоро выступит к священному городу. Эта весть подняла дух армии. Все бедствия были забыты, повсюду раздавались восхваления Ричарду, и такое доброе настроение предвещало победу. Но все эти благородные стремления, неустрашимое рвение, должны были остаться бесплодными вследствие возникших вслед за тем роковых несогласий. Крестоносцы расположились лагерем в Вифинополе, нынешней Бет-Нубе, в 7 милях к востоку от Иерусалима. Ричард остановился тут на несколько недель, потому ли, что его устрашило приготовление сарацин, или потому, что он снова был под влиянием своего непостоянного характера. Герцог Бургундский и многие другие вожди, завидуя славе Ричарда, неохотно содействовали его предприятию. После целого месяца напрасного ожидания в Вифинополе христиане с горестью восклицали: «Верно, мы не пойдем в Иерусалим». Ричард делал вид, что не слышит ропота пилигримов, но он разделял их горе и негодовал на свою собственную судьбу. Однажды, увлеченный в погоне за неприятелем до возвышенности Модинской, откуда виднеется Иерусалим, Ричард заплакал при виде священного города, который он еще не освободил. Вынужденный принять какое-нибудь решение, он созвал совет из 5 рыцарей-иоаннитов, 5 французских баронов и 5 баронов или владетелей палестинских. Этот совет обсуждал дело в продолжении нескольких дней.
0: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы из книги Жозефа Франсуа Мишо «История крестовых походов».
3: Те, кто стояли за начатие осады Иерусалима, говорили о восстании в Месопотамии против власти Саладина и об угрозах султану со стороны халифа Багдадского. Они прибавляли, что мамелюки отказываются запереться в Иерусалиме, если Саладин не придет туда, чтобы разделить с ними все опасности, и что, следовательно, время для осады теперь самое благоприятное. Другие, державшиеся противоположного мнения, видели во всех этих известиях только ловушку со стороны Саладина. Они выставляли на вид недостаток воды в летнюю пору в бесплодных окрестностях Иерусалима, длинные узкие проходы по этой гористой местности, где несколько мусульманских солдат могли легко уничтожить целые фаланги христиан, и притом в случае неудачи под стенами священного города, каким образом обеспечить отступление христианской армии, окруженной со всех сторон войсками Саладина. Однако же христиане не воспользовались беспорядками, возникшими в войсках Саладина. На совете рыцарей и баронов было решено удаление армии от гор Иудейских и возвращение ее к морскому берегу. Это повергло пилигримов в великое отчаяние. Вражда между французами и англичанами усилилась. Герцог Бургундский и Ричард язвили друг друга сатирическими песнями. Надежды на этот крестовый поход исчезали вследствие распадения христианской армии. Во время колебаний Ричарда армия Саладина, подкрепленная эмирами Алеппским, Месопотамским и Египетским, напала на Яффу и после нескольких приступов овладела городом. Цитадель, куда укрылся гарнизон, готова была тайно капитулировать, как вдруг Ричард прибыл из Птолемаиды с несколькими кораблями, на которые были посажены войска. В гавани Яффы было множество сарацин. Английский король, сопровождаемый храбрейшими из своих воинов, бросился в воду по пояс, достиг берега, разогнал всех перед собой, выгнал из города только что одержавших победу мусульман и, преследуя их по равнине, раскинул свой лагерь на том самом месте, где за несколько часов перед тем стояли палатки Саладина. Но Ричард еще не восторжествовал над всеми опасностями. Присоединив к своему отряду гарнизон цитадели, он насчитывал у себя не более 2000 солдат. Через 3 дня по освобождении Яффы Один генуэзец, выйдя рано утром из города, увидел в поле мусульманские батальоны и возвратился в город с криком «К оружию! К оружию!». Ричард вскочил со сна и едва успел надеть кирасу, как нахлынули толпы сарацин. Король и большинство его приближенных бросились в битву с босыми ногами, иные в одной рубашке. В отряде христиан оказалось не более 10 лошадей. Одну из них подали Ричарду. Мусульмане принуждены были отступить. Английский король спешил воспользоваться этой первой удачей, чтобы поставить своих воинов в боевой порядок на равнине и воодушевить к новым битвам. Вскоре 7000 сарацин, возвратясь назад, снова устремляются на христиан. Христиане выдерживают яростный натиск неприятеля. Удивление и ужас распространяются в рядах мусульман. Ричард бросается вперед и нападает со своими воинами на сарацин. В это время ему объявляют, что неприятель вступил в Яффу и избивает христиан, оставшихся для защиты ворот города. Король спешит к ним на помощь в сопровождении только 2 всадников и нескольких метальщиков. При виде его мамелюки разбегаются. Он убивает всех, кто оказывает сопротивление. Выгнав неприятелей из города, он возвращается на равнину, где идет схватка его воинов с мусульманской конницей. Ричард, расточая чудеса храбрости, приводит в смятение толпу сарацин. Наконец он так порывисто устремляется в ряды неприятелей, что никто не поспевает следовать за ним, и он исчезает из вида своих воинов. Когда он возвратился к крестоносцам, которые считали его уже погибшим, лошадь его была вся в крови и в пыли, а сам он, по наивному выражению очевидца-свидетеля, весь пронизанный стрелами, был похож на подушечку, со всех сторон унизанную иголками. Эту необычайную победу, одержанную доблестью одного только человека, можно считать самым чудесным событием в летописях человеческого героизма. Столько подвигов и славы должны были остаться бесплодными для крестового похода. Герцог Бургундский, удалившийся в Тир, отказывался принимать какое-либо участие в войне. Германцы под предводительством герцога Австрийского покинули Палестину. Ричард, захворав, пожелал отправиться в Птолемаиду, а несправедливость его воинов упрекала его в желании покинуть их. Вынужденный доверять одному только своему мечу, он думал теперь лишь о том, как бы возобновить переговоры с Саладином. И христиане, и сарацины, казалось, были одинаково утомлены войной. Саладин, покинутый многими своими союзниками, опасался смут и восстания в своем государстве. Для султана, как и для английского короля, мир был желателен, и потому заключено было между ними перемирие на 3 года и 8 месяцев. Доступ в Иерусалим был открыт для христианских паломников, и сверх того, христианам предоставлено было владение морским берегом от Яффы до Тира. Крепость Аскалон, на которую заявляли свои притязания и крестоносцы, и мусульмане, решено было разрушить. О древе честного креста, для востребования которого Ричард прежде отправлял к Саладину многих послов, теперь не упоминалось. Главные вожди обеих армий поклялись, одни Кораном, другие Евангелием, соблюдать условия договора. Султан и король английский ограничились взаимным честным словом и пожатием руки посланников. Имени Гилюсиньяна не было упомянуто в трактате. Лишенный своего королевства, он получил королевство Кипрское, обладание которым представляло более существенное значение. Но за него следовало еще уплатить храмовникам, которым Ричард продал его или заложил. Палестина была уступлена Генриху, графу Шампанскому. Прежде чем возвратиться в Европу, Крестоносцы, разделившись на несколько караванов, отправились поклониться гробу Иисуса Христа. Французы, оставшиеся в Тире, не захотели воспользоваться доступом в Иерусалим, который был открыт для них Ричардом. Предубеждение и зависть оказались сильнее, чем усердие к святым местам. Герцог Бургундский умер в то самое время, когда уже готовился к отъезду на Запад. Когда английский король сел на корабль в Птолемаиде, христиане Святой Земли не могли удержать слез. Они сознавали, что лишаются в нем единственной своей опоры против сарацин. Ричард сам плакал, выезжая из гавани Акрской. Он устремил свой взор к берегам и воскликнул: «О, святая земля! Поручаю народ твой Господу Богу и молю Бога доснабдить меня опять посетить тебя и помочь тебе».
0: Радиозвезда. Мы читаем главы из книги Жозефа Франсуа Мишо «История крестовых походов».
3: Таков был этот третий крестовый поход, в котором германцы потеряли одного из величайших своих императоров и лучшую из своих армий, а Франция и Англия лишились множества людей, составлявших цвет их воинственного дворянства. Весь вооружившийся Запад не мог достигнуть большего успеха, как только взятие Птолемаиды и разрушение Аскалона. Но, несмотря на несчастный исход этого крестового похода, он не возмутил в Европе такого ропота, как поход святого Бернара, так как воспоминание о нем было соединено с воспоминаниями о подвигах прославивших крестоносцев. На Востоке узнали тогда двух великих монархов, которые могли вести войну между собой, не переставая уважать друг друга. Казалось, что оба народа отрешились отчасти от своего варварства. Эмиры сарацинские бывали приглашаемы иногда к столу Ричарда, а крестоносцы обедали за столом Саладина. Сообщаясь между собой, христиане и мусульмане могли позаимствовать друг у друга некоторые хорошие обычаи, познания и даже добродетели. Страсть к славе была для спутников Ричарда таким же могущественным двигателем, как и религиозный энтузиазм. Две славы затмевают все остальное в истории этого крестового похода. Ричард и Саладин, различные между собой по гению и по характеру, являются оба героями великой эпопеи, которая сосредотачивала на себе внимание Востока и Запада в последние годы XII века. Первый был смелее и мужественнее, второй отличался благоразумием, степенностью и умением вести дела. У Ричарда было больше воображения, у Саладина больше рассудительности. Увлекаемый непостоянством своего характера, необузданно предаваясь разгулу страстей, английский король никогда не понимал, что значит воздерживать себя. Он не был бы способен к управлению людьми, потому что он не умел управлять самим собой. Знакомясь с его жизнью и судьбой, испытываешь больше удивления, чем восхищения. Из всех героев новейших времен Ричард представляет наибольшее сходство с героями Гомера. В нем снова встречается то мужество, которое не останавливается ни перед чем, та самонадеянность, которая никогда не сомневается в победе, то стремление возвести до небес славу своего оружия, а также та слабость душевная, та чувствительность, которые заставляют Ахилла плакать как женщина. Саладин, ставший во главе государства, доставшегося ему не по праву рождения, но которое, можно сказать, было вручено ему случайностями войны, загладил преступление узурпации своим искусством в войне, своими высокими добродетелями и постоянной любовью к добру. Среди своей походной жизни «Он осенял народы крылами своего правосудия», говорится в одной восточной летописи, «и, подобно облакам, низводил свои щедроты на города ему подвластные». Христиане прославляли благородное великодушие Саладина, неверные восхваляли непобедимое мужество короля франков. Имя английского короля в продолжении целого века наводило ужас на жителей Востока. Если на дороге лошадь мусульманина пугалась внезапно тени, кустов или дерева, то всадник спрашивал у своего коня: «Уж не привиделась ли тебе тень Ричарда?» Одним из самых важных последствий Третьего крестового похода было то, о котором христиане и не помышляли, а именно основание Кипрского королевства. На острове Кипр, самым значительным из островов Средиземного моря, были цветущие города, плодоносные равнины, и он славился своим вином. Гавани его давали убежище судам, идущим с запада в Азию и возвращавшимся из Сирии в Европу. Королевство, завоеванное Ричардом, было полезным соседом для христианских колоний. Когда мусульмане разрушили латинские владения, то на острове Кипре сосредоточились остатки их. Из латинских государей одни только Никозийские сохранили ассизы королевства Иерусалимского, учрежденные Готфридом и его преемниками. Крестовый поход разорил Англию. Филиппу Августу он доставил средства ослабить знатнейших вассалов и присоединить к короне Нормандию. Пользуясь бедствием своих соседей, Франция усилилась увеличением территории и утверждением королевской власти. Героя же этого крестового похода ожидала в Европе томительная неволя. Возвращаясь в Европу, Ричард потерпел кораблекрушение близ берегов Италии и, не желая проезжать через Францию, отправился через Германию, скрываясь под одеждой простого пилигрима. Но его щедрость выдала в нем короля. Враги у него были повсюду, и солдаты герцога Австрийского задержали его. Леопольд не забыл оскорблений, нанесенных ему при осаде Птолемаиды. Ричард был заключен в темницу, а Европа ничего не знала о постигшей его участи. Англию же известил о ней один преданный королю дворянин. Трубадур Бландель, отыскивая следы своего государя, пробирался по Германии в одежде и с лирой менестреля. Однажды подошел он к башне, где томился в заключении, как ходили слухи, какой-то знаменитый пленник. Вдруг он услышал пение первого куплета той песни, которую он сочинил когда-то вместе с Ричардом. Менестрель пропел второй куплет песни, устремив глаза кверху той башни, откуда послышались ему знакомые звуки. Пленник узнал Бланделя. Герцог Австрийский, узнав, что место пребывания его пленника было открыто, поспешил выдать его императору Германскому, который также имел причины мстить Ричарду. Генрих VI недостойным образом заключил его в тяжелые оковы. Пленный король принужден был явиться на германский сейм в Вормсе. Здесь, в присутствии епископов и знатнейших владетелей, он был обвинен во всевозможных преступлениях, которые только могли измыслить зависть и злоба. Но когда царственный узник произнес речь в свое оправдание, то все собрание залилось слезами. Те, которые явились в Вормс, чтобы осудить Ричарда, должны были отступить перед его славой. Тем не менее, император Генрих, не обращая внимания на проклятие Святого Престола, продолжал держать Ричарда в заточении еще более года и возвратил ему свободу не прежде, как получив за него от Англии выкуп, который окончательно разорил эту страну. Между тем, как герой, слава которого наполняла весь мир, томился в тесной германской темнице, Саладин лежал больной в Дамаске и предавался печальным предчувствиям своей близкой кончины. Латинские летописи, описывая его смерть, повествуют, что султан, умирая, приказал одному из своих эмиров носить по всем улицам Дамаска его саван и повторять во всеуслышание: «Вот что Саладин, победитель Востока, уносит с собой из всех своих завоеваний».

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Жозеф Франсуа Мишо. Главы из книги «История крестовых походов». Читает Вадим Максимов.
2: Глава 18. Четвертый крестовый поход. Призыв к крестовому походу в Германии. Император Генрих принимает крест и покоряет Сицилию. Дела в Палестине. Осада Тарона. Смерть Генриха IV и конец крестового похода. 1195 год. По смерти Саладина в основанной им империи начались смуты. Малик Адил, брат Саладина, ловко воспользовался раздорами, возникшими между его наследниками, и соединил, наконец, в своих могущественных руках все рассеянные остатки империи аюбидов. Усилением своего могущества Малик Адил был обязан не только раздорами между неверными, но также и духу несогласия и уныния, господствовавшему между христианами. По отъезде английского короля христианская колония все более и более приходила в упадок. Сколько раз Генрих Шампанский в своем жалком Иерусалимском королевстве с сожалением вспоминал о своем графстве Шампанском, о своих замках Труасском и Прованском. Боэмунд III, князь Антиохийский, находился постоянно в войне с князьями Армении, и обе эти области поочередно подвергались неприятельскому вторжению и разорению. Сильная распря вспыхнула между иоаннитами и храмовниками из-за права владения одним из замков по соседству с Маргатом. Голос самого папы оказывался бессильным среди этих гибельных раздоров. Палестинские христиане имели перемирие с сарацинами, но не имели достаточной силы, чтобы заставить их соблюдать условия договора. С другой стороны, Запад, утомленный столькими усилиями, столькими чудесными подвигами, которые ни к чему не привели, казалось, был не очень расположен помогать Святой Земле. В это время Целестин III, на призыв которого отозвались и отправились на восток Ричард Львиное Сердце, Филипп Август III и Фридрих Барбаросса, задумал возбудить снова воинственный энтузиазм христиан. В красноречивом бреве, в котором он объявлял о смерти Саладина, он убеждал всех верующих принять крест и вооружиться. Осквернение святых мест, угнетение христиан на Востоке, дерзость и все возрастающая наглость сарацин — таковы были причины, на которых он основывал свои апостольские увещания. Папа очень желал, чтобы Ричард опять отправился на Восток. Но Ричард опасался Филиппа Августа. Филипп Август со своей стороны побаивался Ричарда. Оба монарха на призыв папы ответили торжественным уверением в своей преданности делу Иисуса Христа, но остались в своих владениях. Высшее сословие и народ последовали их примеру. У Целестина оставалась одна надежда на Германию. Хотя император Генрих VI был отлучен от церкви Святым Престолом за удержание Ричарда в заключении, папа все-таки послал к нему легатов, уполномоченных напомнить ему о примере его знаменитого отца Фридриха. Генрих, у которого было больше честолюбия, чем благочестие, сообразил, что священная экспедиция может оказаться благоприятной для завоевания Сицилии и даже для замышляемого им покорения Греции. Он принял римских легатов с большим почетом и проповедовал крестовый поход на общем сейме в Вормсе. Красноречие главы империи и говоривших после него епископов так воспламенило умы, что и знатные люди, и простолюдины не могли не признать в этом перста Божия. Генрих в присутствии своего двора облачился в одежду крестоносца. Множество знатных германских владетелей приняли крест, иные ради угождения Богу, другие в угоду императору. Во всех провинциях Германии нашлись воины для священной войны. Генрих VI возвестил о своем намерении вести на восток крестоносцев. Но так как война, которую он хотел вести с Сицилией, уже началась, то его очень легко было убедить остаться в Европе. Он выступил во главе армии в Неаполитанскую область. Две же другие армии крестоносцев, одна под предводительством герцога Саксонского и Брабанского, другая под предводительством епископа Майнского и Валерана графа Лимбургского, сели на суда и отправились на восток. Первые крестоносцы, прибывшие в Палестину, захотели нарушить перемирие с сарацинами, между тем, как местные христиане желали его сохранения. Это повело к оживленным прениям, в которых с одной стороны ставилась в упрек неразумная опрометчивость, могущая погубить все дело, а с другой стороны трусливое благоразумие, которое не осмеливалось восстать на защиту своего дела. Германцы сами начали войну. Малик Адил при первых военных действиях со стороны крестоносцев осадил Яффу, взял город приступом, и все население погибло от меча сарацин. Христианская армия, усиливавшаяся ежедневно пребывавшими германскими пилигримами, выступила тогда из Птолемаиды и направилась против неверных. Решено было приступить к осаде Бейрута, где мусульмане держали множество пленных и хранили большую добычу, захваченную в покоренной стране. Малик Адил выступил навстречу христианам. Обе армии сошлись на берегах Элефтера, ныне Нахр-эль-Кебир, между Триполи и Тартозой. Победа осталась за крестоносцами. Сарацины покинули несколько прибрежных городов, и Бейрут, слабо защищенный, без битвы подчинился власти воинов креста. Во всех христианских городах были отслужены благодарственные молебствия, и в упоение от этого первого успеха только и шли толки о походе в Иерусалим.
1: Радио «Звезда». Мы читаем главы из книги Жозефа Франсуа Мишо «История крестовых походов».
2: Между тем, как крестоносцы заняты были войной в Сирии, Генрих VI пользовался всеми средствами и всеми силами, предоставленными ему по случаю крестового похода, чтобы закончить покорение королевства Неаполитанского и Сицилийского. Он женился на Констанции, дочери Рожера, и на этом основании заявил свои права с оружием в руках на престол.

не менее, как первого между воинами Иисуса Христа. Так как ему больше нечего было делать в Сицилии, он занялся войной с сарацинами. Он послал во все провинции своей империи письменный приказ ускорить выступление в поход тех, кто принял крест, но оставался еще дома. В послании своем Генрих обещал содержать армию в течение года и выдать по 30 унций золота всем крестоносцам, которые дослужат до конца священной войны. Конрад, епископ Хидельсхаймский, канцлер империи, сопровождавший Генриха VI и помогавший ему советами во время войны в Сицилии, должен был вести в Сирию эту третью армию пилигримов. Прибытие в Палестину такого сильного подкрепления удвоило силы и рвение христианских воинов. Теперь можно было начать осаду Иерусалима. Но наступала зима, и решено было дожидаться весны, чтобы начать осаду, которая могла затянуться и сделаться опасной. С другой стороны, все другие палестинские города снова подчинились власти христиан. Решено было употребить все силы крестоносцев на осаду укрепления Таронского грозного замка, выстроенного на горах Ливанских, в нескольких милях от Тира. Здешний мусульманский гарнизон постоянно угрожал Галилее и ее приморским равнинам. Тогда армия собралась под стенами Тарона, но тут только замечены были все трудности осады. Стрелы и камни, метаемые машинами, едва могли достигать укреплений и башен, между тем как бревна и обломки скал катились с высоты укрепления, производя опустошение в рядах христиан. Непомерных трудов стоило крестоносцам раскопать землю и пробить себе путь через скалистую гору, на которой был выстроен замок Таронский. На эту трудную работу употреблены были рабочие из готслерских рудников, последовавшие за пилигримами в Сирию. Осаждающим удалось, наконец, укрепиться у самых стен. С помощью своих машин они могли поколебать стены и провести подкопы под основание башен. Осаждаемые, не надеясь на возможность дальнейшего сопротивления, предложили капитуляцию. В это самое время возникли между христианами такие раздоры, каких еще не бывало с самого начала крестовых походов. Депутаты, посланные в лагерь крестоносцев, не знали сначала, к кому из вождей они должны были обратиться. Генриха, палатина Рейнского, герцога Саксонского и Брабанского слушались только одни их солдаты. Канцлер Конрад занимался только введением роскоши, неизвестной в лагере, военные же труды были не по его ленивому характеру. Христиане палестинские с самой смерти Генриха Шампанского не имели вождей, которые руководили бы ими. Мусульманские депутаты были приняты в собрании, волнуемом самыми различными страстями. Сарацины предлагали покинуть крепость и просили только пощадить их жизнь и оставить им свободу. Когда начались рассуждения по поводу этого предложения, то одни приняли его с радостью, а другие хотели взять город приступом. Но так как мнение последних не было преобладающим, то они дошли до того, что посоветовали осажденным защищаться. Вместе с тем они обращались к христианским воинам и говорили им, что предстоит заключение постыдного договора с неверными. Когда депутаты возвратились в крепость, они повторяли, что слышали, и рассказали также о несогласиях, возникших между христианами. С этой минуты осаждаемые забыли, что стенам их угрожает падение. Они поклялись скорее умереть, чем сдаться. Отчаяние придало им силы. Они сделали несколько удачных вылазок. Между крестоносцами была одна партия, которая защищалась, другая же как будто и забыла об осаде. Скоро пришла весть, что Малик Адил приближается с армией. Эта весть распространила ужас и была как бы сигналом отступления, которое произошло в величайшем беспорядке.
христианская армия, которую ожидала полная победа,

0: возвратилась таким образом в Тир, обращенная в бегство побежденным врагом. Дух раздора все усиливался между крестоносцами, которые упрекали друг друга в позоре своего бегства. Дело дошло до того, что христиане сирийские и крестоносцы германские не могли оставаться под одними знаменами. Однако же приближение мусульманской армии возбудило мужество в воинах креста. Явилась надежда, что согласие восстановится и что крестовый поход закончится лучше, чем начался. Но между тем пришла весть о смерти императора Генриха VI. Эта нежданная новость изменила все дело и внезапно положила конец священному походу. Князья и владетели германские только и думали о возвращении в Европу. Из всех князей, прибывших с Запада для защиты дела Господня, одна только королева Венгерская оказалась верной своим обетам и осталась со своими рыцарями в Палестине. Этот четвертый поход, в котором все силы Германской империи разбились о стены одной крепости на Ливане, и который представляет нам странное зрелище священной войны, введенной отлученным от церкви монархом, не ознаменован в истории столькими чрезвычайными событиями и великими бедствиями, как предыдущие экспедиции. У воинов креста не было недостатка ни в рвении, ни в мужестве во время опасности, но имя Иерусалима уже не воспламеняло более энтузиазма пилигримов. В прежних священных войнах было более религиозного чувства, чем политики. В этой же, можно сказать, главную роль играла политика, а не религия. В то время как христиане возносили к Богу молитвы об успехе похода, двигателем и главой которого был император Генрих VI, этот государь вел безбожную войну и опустошал христианскую страну, чтобы подчинить ее своей власти. Мы увидим впоследствии, какие смуты среди христианских народов произвело это покорение Сицилии, и какую ужасную вражду вызвало оно между сыновьями Генриха VI и преемниками Целестина.
1: Мы читали главы из книги Жозефа Франсуа Мишо «История крестовых походов». Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете «Радио Звезда». Фазиль Искандер. Рассказ «Незваный гость». Читает Игорь Тарадайкин.
1: Это был грузный, облысевший человек с тяжелыми веками и усталым лицом. На вид ему было 50 с лишним лет. Он позвонил во входную дверь коммунальной квартиры, где она жила с мужем и двумя детьми. Позвонил, нажав именно кнопку их комнаты. И она ему открыла. Он назвался родственником. Но она его не узнала. И от стыда растерялась. И от растерянности впустила его в свою комнату. Был первый послевоенный год. Когда он уже сидел в комнате и назвал себя, она вдруг ясно припомнила то, что было более 30 лет тому назад. Совсем девочкой она с матерью гостила у дальних своих родственников. И там был молодой юнкер, который подбрасывал ее на руках, и она хохотала от восторга и страха. Потом были война с Германией, революция, и она его больше никогда не видела. Она только слыхала, что в гражданскую войну он был с белыми, сражался против Красной армии. А что было потом, она не знала. То ли его убили, то ли он ушел с остатками белой армии за границу. И вот теперь этот грузный, стареющий человек говорит, что он приехал из Франции и на пути к своим родственникам в Горьковскую область, он это старательно выговорил, зашел к ней, зная, что она сейчас живет в Москве. Как она не вглядывалась в него, в чертах его лица и тем более фигуры, ничего не угадывалось от того стройного, лихого юнкера. Как быть? Навеки испуганная советской властью, она заподозрила недоброе. Конечно, внешне он мог так измениться, что она его никак не могла узнать. Ведь сколько лет прошло? И каких лет? Но откуда он мог выведать ее адрес? Она всю жизнь живет под фамилией мужа, которого он никогда не видел. Может, он знал ее адрес у кого-то из общих родственников? Но и родственников разбросала по стране, и она почти ни с кем из них не переписывалась. Почти. Спросить у него об этом она не осмеливалась, чтобы не раздражать его, если он посланец НКВД. Она вышла замуж в самом начале 30-х годов за инженера, который был прислан в Нижний Новгород строить знаменитый Горьковский автомобильный завод. Инженер этот был веселым, умным, добрым человеком и, хохоча, увел из-под носа нижегородцев одну из самых красивых девушек города. К тому же он был рабочего происхождения, и это в какой-то степени было гарантией, что новая власть их не тронет. Сейчас она заподозрила, что этот человек — посланец НКВД. И они, узнав, что у них был родственник за границей, да еще бывший участник «Белого движения», вышлют их из Москвы или арестуют. Боже, боже, а что, если это не так? А что, если этот человек в самом деле приехал из Франции? Раз его впустили в страну, значит, простили грех молодости. Или не знают о нем? Она уже слышала, что некоторые русские люди после войны возвратились в Россию из эмиграции. То, что потом их почти всех пересажают, она еще и не могла знать. Сердце в нее разрывалось от этой неопределенности. С одной стороны, гость очень толково рассказал об их родственных отношениях. Но с другой стороны, почему-то не вспомнил те два дня, когда она с мамой гостила в их имении под Нижним. И он ее, девочку-хохотушку, подбрасывал на руках. Конечно, сама она ему об этом не напомнила. Она сразу же сказала ему, что не знает ни о каких таких родственниках и никогда с ними не встречалась. Но если бы он вдруг сказал: «Неужели вы не помните, как я вас, девочку, подбрасывал на руках?» Она бы поверила ему и оставила его ночевать, как он просился. Поезд у него уходил на следующий день, но он этого не вспомнил. Он даже не вспомнил, что они с мамой гостили у них. два дня. Он только точно назвал всех родственников. В прямом смысле репрессии не коснулись их семьи. Но она хорошо знала, что происходило в 20-х и 30-х годах. До революции отец ее был управляющим страховой компанией Волжского пароходства. «Это власть босяков», — говорил он брезгливо. Теперь он работал простым бухгалтером в городском банке. Ему навязывали для обучения совершенно неграмотных людей, которых он в самое короткое время должен был выучить бухгалтерскому делу. При этом угрожающе постукивали наганом по столу. При всем при том, домашний быт он старался сохранить дореволюционный. Если в обед иногда подавали только вареную картошку, то тарелка все же должна была быть подогретой, а салфетка накрахмаленной. В начале 30-х годов, когда некоторых молодых инженеров автомобильного завода посылали учиться в Америку, ее мужу тоже предложили ехать, и он был готов. «Не езжай», — запретил ему ее отец. «Всех, кто уедет в Америку, потом, когда они вернутся, арестуют». Муж ее не поехал. И в самом деле всем, кто туда поехал, сначала, после возвращения, дали повышение по работе, а потом их арестовали, как шпионов. Да, строг был ее отец. Ни одного дня своей жизни он внутренне не признавал новую власть. Однажды сын его, уже учась в техникуме, сказал ему: «Папа, спрячьте куда-нибудь иконы. Из-за них я не могу пригласить друзей в дом. Мне стыдно». «Ах, тебе стыдно? Ну и убирайся к своим босякам!» Взорвался отец и выгнал его из дому. Сын ушел и стал жить в общежитии. Как разрывалась ее бедная мама между мужем и сыном, тайно помогая сыну деньгами и едой. А вот сейчас у Тамары Ивановны сердце разрывалось между желанием признать этого родственника и ужасом за свою семью, если он посланец НКВД, и их так проверяют. Что будет с двумя детьми-школьниками, если ее с мужем арестуют или просто вышлют в Сибирь? Страшно подумать. Тамара Ивановна снова и снова напоминал гость: «Как же вы забыли? Мы же родственники. Я ваш троюродный брат». «Не знаю, не знаю», — покрываясь красными пятнами, отвечала она с преувеличенной твердостью. «Я ничего не слыхала о таких родственниках». Ее муж, теперь в Москве преподававший в институте, заполнял очень подробные анкеты. Но, конечно, никогда не указывал, хотя это требовалось, что родственник его жены находится за границей. И вдруг сейчас они это обнаружат и ткнут его носом в эти анкеты. Нет, никогда она этого не признает. Ее муж был единственным беспартийным на кафедре, и его держали благодаря его исключительной работоспособности и чистоте происхождения. Кафедра держалась на нем. Нет, никогда она этого не признает. Но, с другой стороны, если этого человека впустили в страну, какой же стыд отказывать ему в гостеприимстве. Голова ее шла кругом. А еще за стенкой их коммунальной комнаты жила семья следователя НКВД. И, может быть, именно он все это тайно затеял, чтобы в случае удачи захватить их комнату. И такое случалось. Этот сосед был очень вежливым, улыбчивым человеком. Но улыбка его была белозубая, как смерть. По утрам он в ванной долго чистил зубы. Это было слышно в коридоре. Он работал по ночам. Одно время муж ее тоже работал по ночам. Дома он писал диссертацию, пользуясь тем, что семья спит. На рассвете, услышав в тишине осторожное верещание ключа входной двери, муж знал, что это сосед возвращается с работы, и сам прекращал работу. В такие минуты они иногда встречались в коридоре. Сосед всегда, увидев его, шутил: «Мы с вами ночные работники». Тамара Ивановна, разговаривая с этим неожиданным гостем, все время понижала голос, невольно косясь на ненадежную стенку и молча призывая гостя тоже понизить голос. «Кто-нибудь спит?» — наконец спросил гость удивленно. наоборот, не дремлет», — вдруг неуместно вспыхнула она. Впрочем, если этот гость действительно приехал из Франции, для него эта фраза была бы достаточно туманной. Часа полтора стареющий грузный человек в хорошем заграничном костюме уговаривал ее признать его. Но она твердо стояла на своем. Наконец он тяжело поднялся и ушел, не прощаясь. Никаких отзвуков этого события в ее семье никогда не было. До конца своих дней она еще долго жила. Тамара Ивановна рассказывала об этом случае в кругу очень близких людей и никогда не могла понять, правильно ли она поступила. Но все же склонялась думать, что правильно. «Ведь она была такой хорошенькой девочкой», — вздыхала она, кончая рассказ. «Как же юный юнкер мог забыть, что подбрасывал ее на руках, и при этом они оба так хохотали. Ведь такое не забывается, правда? Правда?»
0: Мы читали рассказ Фазилия Искандера «Незваный гость». Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Экскурсионный автобус опрокинулся в кювет в Ярославской области. Дорожная авария произошла в районе деревни Сверчково. В салоне находились 32 пассажира, включая 4 детей и водитель. 12 человек пострадали, в том числе 2 несовершеннолетних. Всех доставили в местную Угличскую больницу. Точные причины дорожно-транспортного происшествия устанавливаются. Заместитель главы администрации президента Максим Орешкин заявил, что по итогам года в России будет небольшой, но устойчивый рост экономики, что гарантирует рост доходов граждан. При этом экономика тех стран, что вводят против Москвы санкции, напротив, уменьшается. Добавлю, по прошлому прогнозу Минэкономразвития в 2026 году ведомство заявляло, что рост экономики государства будет на уровне в 0,4%. Вспышка лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго и Уганде рискует превысить исторический рекорд 2014 года. Об этом предупреждают Центры по контролю заболеваний. Всемирная организация здравоохранения уже официально признала ситуацию чрезвычайной. На данный момент в регионе зафиксировано почти 500 заражений и 86 смертей. Прошлая масштабная эпидемия унесла жизни свыше 11 тысяч человек. Более 3 десятков университетов, помимо вузов, участников пилотного проекта реформы системы высшего образования, следят за новациями, а также вносят изменения в свой учебный процесс. Об этом глава Миноборнауки Валерий Фальков рассказал в интервью телеканалу «Россия-1».
2: Большая работа сейчас проделана по всем направлениям. В первую очередь по обновлению программ, в вторую очередь по нормативам обучения, ну и, конечно, по тому, чтобы выпускники по этим программам в большей степени соответствовали ожиданиям рынка труда. Те, кто поступил в 2023 году, мы ожидаем, что в ближайшие годы они выпустятся. И очень важно посмотреть, как работодатели будут вживую относиться к этим выпускникам и насколько они будут более востребованы на рынке труда.
1: Министр напомнил, что в пилотном проекте участвуют 17 университетов. В этом году около 80 тысяч студентов будут обучаться по новым программам. Российские ученые создали инновационную методику терапии рака головного мозга. С помощью радиоактивных веществ специалисты могут точно диагностировать опухоль и точечно доставлять к ней лекарства, сохраняя здоровые ткани. Дополнительно применяется так называемый коктейль GQ-комби, который перепрограммирует злокачественные клетки, превращая их в безопасные, пишет РИА Новости. Препараты уже подтвердили эффективность и скоро начнут проходить доклинические испытания. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Национальная радиостанция «Звезда-ФМ».
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 7757 от 3 марта 2014 года.
0: Программа «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет.
4: Николай Энгельгард. Главы из романа «Окровавленный трон». Читает Сергей Алексяк.
5: Иды Марта. Начало марта 1801 года отличалось суровой погодой. Все время дул северо-восточный ветер. В предшествовавшие оттепели снежный наст оттаял и затем обледенел. Трудно стало ходить по скользким улицам. Небо заволакивали клубящиеся тучи. Воздух был полон едким желтоватым туманом. Казалось, природа соответствовала тому состоянию мрачного ужаса, подавленности и ожидания каких-то страшных событий, в котором пребывали все петербуржцы, прятавшиеся в своих домах. Не прекращались слухи об арестах, высылках. Тюрьмы и крепость были переполнены. Страшная тайная канцелярия неутомимо работала, день и ночь подвергая допрашиваемых неустанным увещеваниям. Люди, вышедшие по крайней нужде из дома, не возвращались и бесследно исчезали. Хотя император не показывался больше на улицах столицы, но хватали тех, кто не снимал шапку, проходя или проезжая мимо дворца. В зловещей тишине росли и ширились слухи, передавались самые невероятные рассказы. Говорили, что жена содержателя известной гостиницы, госпожа Демут, была за непочтительность к заиндевелым красным стенам Михайловского замка посажена на 3 недели в смирительный дом щипать смоляной канат вместе с непотребными содержавшимися там женщинами. И все дамы трепетали, что сегодня-завтра с каждой из них может приключиться такая же неприятность. По-прежнему в часы приема просители всех чинов и состояния осаждали военного губернатора графа Палина, справляясь об участи отцов, мужей, братьев, сыновей. Рыдали женщины, бросаясь к ногам графа, сидевшего у знакомого вощеного столика с огромным графином и всех встречавшего неизменным восклицанием. «Вот так история. Хотите стакан лафита?» «Очередь дошла до вас. Завтра она дойдет и до меня». И все соглашались с этим. Двор, запертый в Михайловском замке, охранявшемся наподобие средневековой крепости в валах бруствера, в облицованных гранитом каналах с подъемными мостами, влачил томительно скучное и однообразное существование. Строжайше соблюдался в замке устав крепости, находящейся в осаде, и поэтому каждый шаг обитателей замка подвергнут был суровой регламентации. Как мы сказали, император уже не выезжал, как он это делал прежде ежедневно, на прогулку верхом по столице. С семьей своей он только встречался на церемониях и за столом, причем соблюдение тягостного этикета удручалось неизменно раздражительным состоянием государя, отворачивавшегося от супруги и сыновей или хохотавшего им в лицо с жестами буффона. Болезнь принца Евгения Вюртембергского, которая мешала посещению им дворца, много способствовала мрачному расположению императора, постоянно повторявшего 2 стиха из Вольтеровой «Меропы». «И на всяком-то шагу судьба толкает меня в бездну. Я вижу вокруг себя опасность и преступление». Попытки императрицы и придворных рассеять мрачные подозрения государя вели к вспышкам слепого гнева. В их молчании чуялось ему злорадство и злоумышление. Часы отдохновения он проводил в покоях княгини Гагариной, в обществе фаворитки, расстроенное воображение которой гармонировало с его метущимся духом, графа Кутайсова, какого-то французского актера, декламирующего перед ними отрывки из трагедий, и декоратора Гонзага, пленившего государя своими декорациями развалин Афин в последнем балете, из которым Павел обсуждал сооружение таких же декораций вокруг летнего сада, но только из камня с посадкой растений. Верховые прогулки императора ограничивались теперь так называвшимся третьим летним садом, куда кроме самого императора, императрицы, ближайших лиц свиты и берейтеров никто не допускался. Аллеи этого парка или сада постоянно очищались от снега и по замерзшей земле посыпались песком для зимних прогулок верхом. Обычными спутниками императорской четы были шталмейстер Муханов, один из немногих лиц, пользовавшихся глубочайшим и неизменным уважением Павла Петровича, доверенный флигель-адъютант императора Аргамаков, который один в целом замке заведовал спуском и подъемом мостов и пешеходных мостиков, знал все потайные лестницы, двери, ходы и переходы и мог входить в покои государя во всякое время дня и ночи. Но уже несколько дней суровая ветреная погода препятствовала участию императрицы в ежедневных верховых прогулках. Государь катался один, несмотря ни на какие противодействия стихии. 6 марта к вечеру внезапно ветер переменился, и сделалась оттепель. Вместе с тем сырой расслабляющий туман повис над замком, окутывая кусты и деревья, с голых черных ветвей которых падали крупные капли влаги. От оттепели аллеи парка стали скользки, несмотря даже на песок, так как его смыло с выпуклой поверхности мерзлой земли. Луна в виде большого красноватого круга в желтоватом ореоле смотрела сквозь туман. Бурный ветер налетал порывами. Но он лишь волновал туман, не прогоняя его, отчего все принимало призрачный, странный вид. В этот день император был необычно в духе и под вечер особенно весело разговаривал, шутил и смеялся со шталмейстером Мухановым. Наконец, взглянув в окно на таинственную картину туманной луны, темных деревьев и перспектив, он выразил желание совершить верховую прогулку в летнем саду. «Только инкогнито, Муханов, слышишь ли? Непременно инкогнито!» «Как угодно, вашему величеству», — отвечал Муханов, зная, что «инкогнито» означает «простой сюртук вместо мундира». «Хотя, мне кажется, время выбрано для прогулки не совсем удачно. Туманная погода затемняет блеск луны, и в аллеях будет сумрачно, да и скользко». «Ты совершенно прав, Муханов», — отвечал император, — «но мне хочется промяться». А когда я посмотрел в окно, мне кивнул головой мой старый друг, словно вызывая меня. И государь со странной улыбкой указал на конную статую Петра Великого, гигантская фигура которого среди коннетабля замка в тумане принимала размеры еще грандиознее и, казалось, двигалась. «Металлическая консистенция вашего прадеда и его коня может выносить какую угодно погоду», — сказал Муханов. «Но вам, его правнуку, из костей и плоти должно беречься сырых мартовских испарений». «О, милый друг, не этих испарений должно мне беречься, а чего-то другого», — загадочно отвечал император. «Взгляни в это зеркало. Видишь, у меня лицо покривило на сторону. Когда уже дошло до этого, пора укладывать свои мешки в дорогу. Но, государь, я знаю это скверное зеркало. Оно одно в замке искажает отражение. На самом деле лицо ваше таково же, как и всегда. Ты добрый, честный слуга, Муханов, но у тебя нет чутья. Посмотри на шпица. Какими печальными глазами он на нас смотрит. Шпиц, ты понимаешь, что грозит твоему хозяину? Да? Маленькая, белая, любимая собачка императора Шпиц, жалобно заскулив, подошла к двери и стала царапать ее. Вот и Шпиц захотел гулять. Идем, Муханов, прикажи подать лошадей. «Сейчас, прадедушка, сейчас!» Кивая в окно головой монументу, говорил в странном возбуждении Павел. Так как выезд императора был инкогнито, лошадей подали к маленькой двери. От нее узкая потайная лестница вела прямо в покой, смежный с прихожей перед кабинетом спальни императора. Флигель-адъютант Аргамаков не должен был сопровождать государя, но лишь распорядиться спуском мостика, собственно, пешеходного, но по которому можно было проехать и всадником, следуя друг за другом гуськом в летний сад.
3: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы из романа Николая Энгельгарта «Окровавленный трон».
5: Странный спутник. Луна поднялась настолько высоко, что пелена тумана, окутывавшая город, захватывала ее лик лишь редкими, взволнованными порывистым ветром волокнами. Облачные клубы, наполнявшие небо, в эту минуту не закрывали светило и проходили выше его, благодаря чему в аллеях под старыми липами и кленами летнего сада разлилось сияние, и от стволов легли густые черные тени. В то же время туман двигался волнами от Невы, цепляясь за стволы и купы кустов, и затем молочным морем окружал красноватую с освещенных сторон груду камней Михайловского замка. Казалось, толпы призраков шли на приступ мрачной крепости. Император шагом ехал по аллее. Рядом с ним Муханов. Один из берейтеров ехал впереди, а другой сзади, оба на таком расстоянии, чтобы им было невозможно слышать беседу государя с его спутником. Шаг лошадей звонко отдавался на мерзлом грунте. Множество ворон и галок обычно ночевало в саду на деревьях. Встревоженные птицы стали с шумом подниматься и с криком носиться над вершинами. Затем они успокоились и вновь посели на ветки, с которых звонко падали капли скопившейся влаги. В насыщенном испарениями воздухе было разлито что-то нездоровое, раздражающее и расслабляющее. Фантастическая обстановка, странное смещение света и теней, голые черные скелеты деревьев, волны тумана, проходившего на лунном сиянии полупрозрачными призраками, а дальше молочным морем, заволакивавшего Марсово поле, и все пространство вокруг замка, сам этот замок, все настраивало воображение на необыкновенное. Павел вдруг остановил свою лошадь и, обернувшись к штальмейстеру Муханову, сказал сильно взволнованным голосом: «Мне показалось, что я задыхаюсь, и у меня не хватает воздуха, чтобы дышать. Я чувствую, что умираю». «Государь, это, вероятно, действие оттепели», — отвечал Муханов. «Я уже имел смелость докладывать вашему величеству, что время для прогулки выбрано неудачно».
6: «Неудачно?» — переспросил Павел.
5: «Вредные испарения наполняют воздух и могут породить воспалительное состояние внутренних жидкостей организма. В такие часы лучше укрываться от стихий в теплом, хорошо протопленном помещении».
6: «Я задыхался», — сипло повторил Павел. «Мне не хватало воздуха. Разве они хотят задушить меня? Разве они хотят задушить меня?»
5: Дико косясь на левую от себя сторону, повторял император, обычно желто-бледное лицо которого, искаженное судорогой, при фантастическом лунном освещении казалось меловым.
6: «Государь, вернемся в замок», — просил встревоженный Муханов.
5: «Нет, Муханов, нет, ты честный человек, ты верный слуга, но ты простодушен. Ты не знаешь, что небо, земля и самый ад принимают участие в судьбах нас, царей. О, ты не знаешь всего ужаса, который окружает нас, царей. Они хотят меня задушить, но об этом лучше знает и скажет мне странный спутник наш слева».
6: «Слева от вас тень, государь», — сказал Муханов. «Что же она вам может сказать?»
5: «Тень!» — вскричал император, хватая руку Муханова. «Ты видишь тень?»
6: «Я вижу тень, падающую от вас и вашей лошади на обледенелый скат, засыпанный снегом живой изгороди, и больше ничего. Об этой тени я и говорю».
5: «А-а-а! Об этой тени! А больше ты ничего не видишь?»
6: «Ничего, государь.
5: И ты не слышишь тяжкой поступи его коня, как будто камень ударяется о камень?»
6: «О чем вы говорите, государь? Я не понимаю вас», — изумился штальмейстер.
5: «Говорю тебе, Муханов, мы имеем странного спутника».
6: «Какого спутника?» — опять спросил Муханов.
5: «Вот того, который едет у меня слева и который, как мне кажется, производит достаточный шум».
6: Муханов в изумлении раскрывал глаза и уверял государя, что никого нет с левой стороны.
5: «Как? Ты не видишь высокого и худого человека, завернутого в плащ вроде испанского и в военной, надвинутой на глаза шляпе, едущего на вороном коне с левой стороны, вот между этой грудой обледенелого снега, сброшенного с аллеи, и мною?»
6: «Ваше Величество, сами соприкасаетесь со снежной стеной аллеи, и нет места для другого всадника между вами и ею».
5: «Действительно, я чувствую снег. Я его касаюсь», — протянув руку и пощупав обледенелый скат, сказал Павел. «Но все-таки клянусь спасением моей души и всем священным на земле и на небе, что странный спутник наш тут и продолжает ехать со мною в ногу.
6: и шаги его коня по-прежнему издают звук, подобный удару молота. Посмотри, шпиц поднял шерсть на спине, визжит и жмется к ногам моего коня. Посмотри, вороны вновь стали подниматься с деревьев, метаться и каркать. О, каким ледяным дыханием веет от него! Дрожь охватывает меня всего. Как только мы сели на коней у замка, он с грохотом марш-маршем выехал из-за угла, проскакал по спущенному мостику, так что он весь заходил, прогнулся и завизжал во всех склепах. Неужели ты тогда ничего не видел и не слышал, Муханов?
7: Ничего подобного, государь. Я слышал только грохот цепей при спускании мостика, и кроме того, с крыши замка и в водосточной трубе обрушился подтаивший лед капели с обычным в таком случае шумом. Лунный свет и движение тумана обманывают зрение ваше, а воспаленные зловредными испарениями жидкости вашего организма способствуют появлению фантастических образов воображений вашего величества.
5: Император не отвечал ни слова. Они ехали несколько времени молча. Император все внимательно вглядывался в левую сторону. Он видел странного спутника так явственно, что мог рассмотреть каждую складку его плаща. Из-под шляпы видения сверкнул на него невыразимо блестящий взгляд.
7: «Ах», — сказал император Муханову, — «я не могу передать, что я чувствую».
5: Император дрожал, но не от страха, а от холода. Какое-то странное чувство постепенно охватывало его и проникало в сердце. Кровь застывала в его жилах. Вдруг глухой, строгий и скорбный, но хорошо знакомый государю голос раздался из-под плаща, закрывающего рот видения, и назвал его по имени. «Павел!»
7: «Это ты опять?» — отвечал император. «Что тебе нужно?»
5: «Павел?» — повторило видение. На этот раз голос имел ласковый, но еще более грустный оттенок. Таинственный всадник остановился. Император сделал то же. Видение опустило руку с плащом, закрывавшим его лицо. Император невольно отодвинулся, увидел орлиный взор, смуглый лоб и строгую скорбь уст своего прадеда Петра Великого. «Павел! Бедный Павел, бедный император!» — плачевно повторяло видение. «Я говорил тебе, что ты меня снова увидишь, и исполнил свое обещание. Бедный Павел! Вспомни, чего я желал от тебя. Я желал, чтобы ты не особенно привязывался к этому миру, потому что ты не останешься в нем долго. Я говорил тебе, чтобы ты жил согласно велениям чести и правды, если желаешь умереть спокойно. Я говорил тебе, не презирай укоров совести. Это злейшая мука для великой души. Павел, бедный, бедный Павел, дни и часы твои сочтены. Слышишь?» — спросил император Муханова.
7: — Ничего, государь, не слышу. А вы?
5: — Отъезжай в сторону, Муханов. Небом или адом послан мне опять этот странный спутник. Я буду говорить с ним. Святое помазание охранит меня. Но ты, Муханов, простой подданный, если не можешь видеть и слышать, что открыто моим глазам и моему слуху, не должен слышать и того, что я буду здесь говорить. Отъезжай к Берейтору и жди моего знака.
7: «Государь, умоляю вас, вернитесь в замок. Груды обледенелого снега, возле которого вы остановились, охлаждают левую часть вашего тела. От этого именно происходит...»
5: «Отъезжай прочь, Муханов!» — бешено крикнул Павел. Муханов отъехал к заднему Берейтору в полном убеждении, что Павел Петрович окончательно сошел с ума.
0: Радио «Звезда». Мы читаем главы из романа Николая Энгельгарта «Окровавленный трон».
6: Императорский допрос.
7: 7 марта в 5 часов утра военный губернатор граф фон дер Пален вошел в прихожую императора с обычным ежедневным докладом о состоянии столицы перед самым моментом, назначенным для приема. В дверях с графом столкнулся один из придворных и быстро вложил в его руку маленькую записку. Военный губернатор, сжав записку в кулак, стоял в прихожей утопившейся печки, рассчитывая, что времени будет у него достаточно прочесть полученную записку и бросить ее в огонь. Прочесть записку он успел, но Павел неожиданно вышел в прихожую, увидел его, позвал и увлек в свой кабинет, плотно и тщательно сам заперев за ним дверь. Палин едва успел сунуть записку в правый карман. Спальня служила императору и рабочим кабинетом. Окна выходили на угол Марсово поля, за которым виднелись здания казарм 1-го Преображенского батальона, крыши Зимнего дворца и сверкающая золотая игла Адмиралтейства. Против окон стоял письменный стол с точенной из слоновой кости решеткой изящной работы. Множество бумаг и книг лежало на нем в систематическом порядке, отличавшем весь обиход Павла Петровича. В стене, противоположной входной двери, была другая дверь, которая вела в прихожую парадных апартаментов императрицы. Глубокая ниша двери была завешена ковром с мистическими изображениями и буквами. В той же стене был камин, закрытый экраном. Стены, во избежание сырости, были отделаны белым деревом. На них висело множество ландшафтов работы Верне, Вувермана и Вандермейлена. Пейзажи Жозефа Верне-старшего, прославленного восторженным пером Дидеро, изображали виды Тиволи и морские порты городов Бордо, Ла-Рошеля, Рошфора и Диеппа, подарок Людовика XVI, еще дофина, вывезенный Павлом из поездки его в бытность великим князем. Комната была чрезвычайно глубокая и как бы разделялась на два покоя аркой с занавесью, двигавшейся на кольцах. Там стояла маленькая походная кровать без занавесок за простыми ширмами. Над ней на стене висела картина Гвидо Рени, изображавшая ангела, шпага и шарф императора. В одном из углов сверкало полное вооружение рыцаря-знаменосца. Кроме того, в передней части покоя, служившей кабинетом, была конная статуэтка Фридриха Великого и портрет этого короля. Введя военного губернатора в кабинет, император выслушал обычный доклад о состоянии столицы в истекшую ночь и задал несколько вопросов о незначительных вещах. Потом он вдруг схватил Палина за карманы. «Я хочу посмотреть, что там такое у вас», — сказал он со зловещей улыбкой. «Может быть, любовные письма? Мне хочется узнать ваши сердечные слабости». На спокойном, благодушном лице военного губернатора не выразилось никакого волнения, но внутренне он похолодел от ужаса. Какой силой магнетизма проник император в его тайну? Не будь Палин совершенно уверен, что император не мог ни видеть, ни как-либо осведомиться о передаче записки, он подумал бы, что лицо ее передавшее изменило и предупредило государя. Обмирая внутренне, Палин сейчас же с комической ужимкой сказал императору: «Ваше Величество, что вы делаете? Оставьте, ведь вы терпеть не можете табаку, а я его усердно нюхаю. Носовой платок весь пропитан. Вы припачкаете себе руки, и они надолго примут противный запах». Император поспешно, с брезгливостью, отдернул руки. «Фи, какое свинство!» — сказал он. Потом, пройдясь несколько раз по комнате, он вдруг остановился против Палина и молча смотрел на него минуты две с мрачной пытливостью снизу вверх. Огромный Палин с обычным, открытым и светлым выражением перенес инквизиторский взгляд императора. А между тем мурашки поползли у него по спине, и конечности стали стынуть и терять чувствительность. «Господин фон дер Палин», — сипло сказал, наконец, император, — «вы были в Петербурге в 1762 году». Вот оно, как молния пронеслось в сознании испытуемого, но как бы без малейшего участия его самого голос произнес с холодным равнодушием: «Да, государь, был. Но что вам угодно этим сказать? Вы участвовали в заговоре, лишившем моего отца престола и жизни?» — спросил Павел. И он был страшен в эту минуту. Желто-бледное лицо его расплылось в безобразную, искаженную мертвую маску. Руки барабанили по столу какой-то исступленный марш. Пол медленно стал уходить из-под ног Палина, но голос его звучал прежним спокойным добродушием, и зеркало души выражало открытую простоту честного малого и служаки, когда он сказал: «Я был только свидетелем переворота, а не действовал». «Были свидетелем? Да! Как?» — крикнул император. «Я был еще очень молод и в низших чинах, в конном полку», — продолжал Палин. «Как субалтерн-офицер я ехал на коне в рядах полка, не подозревая, что происходит. Но почему, Ваше Величество, задаете вы мне подобный вопрос?» «Потому», — отвечал император страшным сиплым шепотом, впиваясь взглядом в лицо Палина и все выколачивая неистовую дробь обеими руками по столу, словно он тем изливал ежеминутно возраставший гнев, предупреждая тем взрыв и отдаляя его: «Потому что и теперь замышляют то же самое, что было в 1762 году». С молниеносной быстротой в уме Палина прошли тысячи изображений, и ему самому странно было, внутренне изнывая в смертной тоске, слышать немало несмущенный голос свой, сейчас же немало немедля отвечавший: «Знаю, государь, я сам в числе заговорщиков».

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Николай Энгельгард. Главы из романа «Окровавленный трон». Читает Сергей Алексяк.
2: Дуэль. Как? Ты это знаешь и участвуешь в заговоре? Что ты мне такое говоришь? Вскричал сбитый с толку император. Сущую правду, ваше величество, должен я сделать вид, что участвую, принимая в резон мою должность. Как могу я узнать, что намерены делать заговорщики, если не притворюсь, что хочу способствовать их замыслам? «А, это другое, брат, дело», — сказал император, видимо, начиная верить и значительно успокаиваясь, что сказалось на темпе выколачивания им марша. Но он все еще низал глазами Палина. Внутренне Палин отдохнул, но не дал охватившей его радости избавления от смертельной опасности сказаться в выражении лица и голоса. С деловой сухостью он докладывал. «Я вступил в число заговорщиков, чтобы следить за всем и, зная все, иметь возможность предупредить замыслы ваших врагов и охранять вас. Итак, ваше величество, не беспокойтесь, и скоро все станет вам известно». «Я хочу знать все сейчас», — упрямо сказал император. Но Палин видел, что он уже совершенно ему поверил и внутренне отдыхает, испытывая то же блаженное ощущение минующей опасности, которое только что испытал сам Палин. «Дайте плоду созреть, ваше величество», — говорил военный губернатор. «Он сам спадет в ваши руки. Вы знаете, что я уже предупредил 2 заговора против вашей особы». «Знаю, ты верный мне слуга», — дружественно положив руку на плечо Палина и смотря на него изменившимся, мягким, глубоким, задумчивым взглядом, сказал Павел Петрович. «Ты верный мне слуга», — повторил он с оттенком благодарной признательности. «Да, ваше величество, я верен», — сказал Палин, и слеза блеснула на его реснице. «Положение мое, однако, столь же опасно, как было и моего отца. Я удостоверен в этом из источника, который никому, кроме меня, недоступен. Я знаю на этот счет больше, чем знаешь ты. Положение мое опаснейшее», — говорил император. Палин отвечал: «Не старайтесь проводить сравнение между вашими опасностями и опасностями, угрожавшими вашему отцу. Он был иностранец, а вы русский. Он русских не любил и удалял от себя. Вы русских приближаете и даровали крепостным, яко свободно рожденным, право присягать священной особе вашей. Вы возводите российское низменное шляхетство в рыцарское достоинство, вводя его сим в круг европейской аристократии. Отец ваш не был коронован, а вы коронованы. Он раздражил против себя гвардию, а вам она предана. Кроме офицеров, Палин, кроме офицеров! Но и их вы имеете в руках, введя в гвардейские полки гатчинские модельные ваши войска. Отец ваш преследовал православное духовенство, а вы почитаете его и украсили знаками отличия митрополитов. В 1762 году не было, почитай, никакой полиции в Петербурге, а ныне она так усовершенствована, что не делается ни шага, не говорится ни слова помимо моего ведома». «А намерения императрицы?» — — спросил Павел, жадно ловивший утешительные слова, проводимые генерал-губернатором параллели. Каковы бы ни были намерения императрицы, она не обладает гением и смелостью вашей матери. У ней, к тому же, 20-летние дети, а вам в 1762 году было только 7 лет. Не сморгнув глазом, отвечал Палин. Все это правда, но не надо дремать, сказал успокоенный император. Я и не дремлю, ваше величество. Если не дремлешь, скажи имена заговорщиков. Одного я вам назвал. С открытым лицом, глядя прямо в глаза императору, сказал Палин, между тем, как ум его усиленно работал над задачей вывернуться из нового затруднения. «Назови прочих!» — настойчиво приказал Павел. «Что будет, если я их вам назову? Где найдете вы ясные доказательства слов моих? Ибо преступное сие злоумышленье еще только зреет в сердцах и воспаленных головах, почти одного меня и имея скрепой». «Так как же, братец? Что-то больно хитро!» — с сомнением уже допытывался Павел. «Надо вам видеть в лицо заговорщиков самому, слышать все и убедиться в их преступном замысле», — говорил Палин, сам чувствуя, что сбивается, и изобретательный ум его бьется в мучительном усилии найти лазейку. «Что же, ты дашь мне возможность скрыто присутствовать на собрании злоумышленников?» — спросил Павел. Вдруг взор военного губернатора упал на великолепный золотообрезный том, лежавший на столе императора, и он прочел четкую надпись на крышке. Мгновенно смелая до безумной дерзости мысль

0: игрока. Наслаждением его жизни был риск и преследование смелых, дерзких, прямо безумных целей, причем достижение их самыми необыкновенными путями. Кроме того, он знал натуру императора Павла и его склонность ко всему необычайному, странному, особенному. Он знал, что лучше всего можно подчинить себе государя, дав работу его воображению. «Осмелюсь спросить, Ваше Величество, — сказал Палин, — что это за книга на вашем столе? Если не ошибаюсь, Плутарх? Да, Плутарх. Великий писатель этот точно должен быть наставником царей. Откройте, государь, жизнеописание Артаксеркса и прочтите историю заговора его сына Дария на жизнь отца». Палин знал, что описание всевозможных заговоров, какие только возникали в истории человечества, когда-либо были изучены подозрительным Павлом, и постоянно он перебирал их в своем уме. Палин видел, что сразу поразил воображение государя и заинтересовал его чрезвычайно, но Павел не подал виду и будто бы равнодушно сказал: «Возьми книгу и прочти в ней сам». Палин взял золотообрезный том, отыскал жизнеописание Артаксеркса и начал читать. Число заговорщиков было уже велико, когда один евнух открыл царю тайну заговора и способ, каким хотели привести его в исполнение. Он знал, наверное, что ночью решено было войти в его спальню и убить его в постели. «Ах, злодеи!» — болезненно вскрикнул император. «Но читай, читай дальше». Царедворец Артабас подкладывал огонь к огню и разжигал Дария. Он называл его глупцом, раз его брат через содействие гарема хочет овладеть престолом, раз его отец слабохарактерен и труслив, и раз он, Дарий, думает, что трон обеспечен ему. Справедливо, конечно, и справедливо везде выражение Софокла: «Совет быстро ведет по дороге к преступлению». «Да, да, это справедливо везде и всегда», — отозвался император, возбужденно прохаживаясь по комнате. Услыхав об этом заговоре от верного евнуха, Артаксеркс считал преступлением не принять меры для борьбы с грозной опасностью или не обратить внимания на донос, но еще большим преступлением считал он дать ему веру, не имея в руках доказательств. «Да, да, необходимо иметь в руках прямые доказательства», отозвался, расхаживая, Павел Петрович. «Преступление слишком ужасно. Как же поступил Артаксеркс?» «Тогда он решил поступить следующим образом. Он приказал евнуху быть при заговорщиках и не выпускать их из виду. Сам же велел у себя в спальне, сзади кровати, прорубить в стене дверь и прикрыть занавесью. В назначенный час, в то время, о котором его уведомил евнух, он остался на кровати и встал только тогда, когда увидел в лицо шедших к нему и ясно узнал каждого. Заметив, что они выхватили мечи и кинулись на него, он быстро поднял занавес, ушел во внутренние комнаты и хлопнул дверьми, подняв при этом громкий крик. Он увидел их в лицо, их план не удался, и они бросились бежать к двери. Палин остановился и закрыл книгу. «Царь увидел убийц в лицо. Их план не удался», — задумчиво повторил Павел. «Ты кончил? Кончил, Ваше Величество?» «Дальше нечего и читать. Я помню, что осталось с Дарием. Но кто Дарий?»
1: «Увы, государь».
0: «А кто Артабас? Впрочем, не называй, я знаю. Но у Плутарха ты еще прочел, что брат Дария через содействие гарема хотел овладеть престолом. Это же к чему?» «Я не знаю, государь. Разве вы подозреваете еще кого-либо?» «Что же делать?» увидеть заговорщика.

0: охранников в лицо и всех их захватить с поличным. Ага, мышеловка. Точно так, государь. Я разделяю заговорщиков на две банды. Одна войдет к вам вот через эти двери и предъявит свои требования. Какие? Отречение от престола в пользу великого князя Александра. Какая наглость! А ты что же? С другими верными вам людьми я буду стоять за этой вот дверью и по первому вашему зову войду, и злодеи будут изобличены и схвачены. Когда же, ты думаешь, можно будет выполнить этот план? Государь, дайте только 3 дня сроку и не сомневайтесь в полном успехе. Имейте только в караулах особливо преданных вам, каков первый батальон гвардии Преображенского полка, особливо Семеновский. Что касается конного полка, я сам знаю, что там все якобинцы. Не беспокойся, полк этот мной будет расквартирован в губернии. Я не питаю к нему никакой доверенности. Войска, кои со мной прибудут, обложат замок, и так измена будет изобличена и вырвана с корнем единым ударом. Император пришел в восторг. «Это великолепно!» — повторил он несколько раз, судорожным хохотом потирая руки. «Это великолепно! Твой план великолепен, Палин! Мы поймаем лисицу в вырытой ею лазейке!»
1: Радиозвезда. Мы читаем главы из романа Николая Энгельгарта «Окровавленный трон».
0: Размышления императора. Отпустив графа Палина, император продолжал прохаживаться по кабинету, и буря бушевала в его груди, выражаясь судорожными движениями рук и гримасами лица. Морщины бороздили лоб императора, как ветер волнует и рябит поверхность вод. Глаза его пламенели, он разговаривал сам с собой, и отрывистые восклицания вылетали из его уст. «А, ваше высочество, мы узнаем, наконец, всю правду. План превосходен, мы осуществим его. И тогда, что скажете вы пред лицом монарха и отца? А, коварный, неблагодарный изменник, крамольник! Сын хочет лишить престола своего родного отца, и небо допустит это. О, мои предчувствия! Вы сбываетесь слишком точно. То, что мне поведал он, оказалось правдой. Это было небесное предупреждение. За что они ненавидят меня все? Все... спрашивал император, остановившись у окна и глядя на пустынное Марсово поле. «Потому что я прекратил распутство в гвардии, запретил записывать в полки грудных младенцев, очистил сенат и ленивых бездельников принудил к труду, прекратил неправду, хищение, ограничил роскошь и поощрил полезный труд. Ах, собаки! Хуже собак!» Развращенные тунеядцы, привыкшие к растленному женскому правлению, вы не прощаете того, кто извлек вас из глубины распутства. Но со мною мой Бог, и Он защитит меня. Я одолею ваше злодейское коварство». Император пошел в ту часть комнаты за аркой, где стояла его кровать. Эта часть освещалась боковыми окнами, выходящими на внутренний треугольный двор. Он встал на обычное место против висевшего на стене распятия на колени. Пол в этом месте был вытерт долгими молитвенными стояниями государя. Павел Петрович стал молиться, наполняя комнату тяжкими вздохами и плачем. Эти вздохи, плач и молитвы часто в полночном безмолвии слышали караульные, стоявшие за дверями покоя императора. Накануне с верховой прогулки в летнем саду государь вернулся с окоченелой половиной тела, и лишь после долгого растирания перцовкой и под толстым одеялом удалось наконец ему согреться. Видение, которое он имел, появилось не в первый раз. Еще наследником он во время ночной прогулки по городу беседовал с таким же странным спутником, который довел его до площади против Сената, на то самое место, где в скорости Екатерина воздвигла монумент его прадеду. Едва вступив на престол, Павел Петрович приступил к сносу старого летнего дворца, в котором он и родился, еще построенного Петром Великим и перестроенного Елизаветой. Это огромное, длинное, неуклюжее, обветшалое, заброшенное, необитаемая постройка стояла мрачно и одиноко среди столицы в запущенных садах, пугая воображение. Обычный караул назначался к старому дворцу, и однажды в полночь человек, закутанный плащом, подошел к часовому и сказал ему: «Поди к императору и передай ему, что здесь он должен воздвигнуть храм во имя архангела Михаила. Не бойся, император знает, что ты придешь к нему». Прежде чем часовой опомнился, видение исчезло. Часовой доложил о бывшем сержанту, а тот офицеру. Все они втроем доложили о словах неизвестного Павлу Петровичу. «Да, я это знаю», — сказал только в ответ император. Тогда же приступлено было к разбору старого здания и постройке нового великолепного дворца. «Я здесь родился, здесь хочу и умереть», — говорил Павел. Он всячески торопил постройку и въехал в здание, еще не просохшее, вредное для обитания, охваченный нетерпением запереться в неприступной крепости с ее катакомбами, ходами, двойными стенами и потайными лестницами. Найденная им, отлитая при Елизавете Петровне, конная статуя прадеда была им поставлена на том самом месте, где окутанное плащом видение явилось часовому. Мистический мир, в котором постоянно витало воображение Павла Петровича, вновь послал ему предупреждение, и оно подтвердилось немедленно. Император кончил молитву и встал с колен, успокоенный. Он занялся обычными делами, но им было принято непоколебимое решение. Павел действительно знал, как овладеть душой императора. Постоянно терзаемый подозрениями, истомленный долгими годами безвластия и ничтожества при жизни матери, Павел развил в себе ужасную всепоглощающую страсть ревнивого самовластия. Он привык всюду находить недоброжелательство, встречать противодействие, коварство, предательство, тайные подкопы. Душа его обременена была страшными тайнами царствования его матери и предшествовавших ей монархинь. Как будто сама самодержавная власть, пробыв в женских руках 75 лет, приобрела духовные качества этих женщин, правивших миллионами через любимцев, утолявших их ненасытное любострастие. Кровь и грязь распутного женского правления, казалось, сообщили самим регалиям властительства свойства женской природы, взбалмошное самовластие, капризную переменчивость, бездушный эгоизм, циническую безнравственность, нечистоту воображения, кровавую слепую ревность. Император Павел хотел возродить, осветить, очистить верховную власть, доставшуюся ему, но он не знал, что это возможно лишь в единении с народом, только в огне народного духа, освобожденного и объединенного. Павел, воспитанный в идеях просвещенного абсолютизма, имея своим идеалом Фридриха Великого, был далек от народа. Павел был совершенно одинок, и лишь в мистике находил источник поддерживавших его наитий. Но страстная возбужденность религиозного экстаза его одиноких молитв только нарушало еще больше равновесие его духа. Облеченные уже не раз Палином заговоры и многочисленные покушения на жизнь монарха внушили последнему непрестанный страх за свою безопасность и развили еще больше застарелую его подозрительность. Но по благородству души, зная за собой эту болезненную подозрительность, Павел в столь важном случае обвинения никогда не решился бы действовать только по подозрению. Ему нужна была полная очевидность. Именно при наивысшей подозрительности и ревности только полная очевидность может утолить человека, ибо он, недоверчив к самому своему недоверию, подозрителен в отношении самих своих подозрений. Со свойственной ему дерзкой смелостью Палин рассчитал совершенно верно, что император ринется в открываемую перед ним ловушку полной очевидности и поимки с поличным на самом деле. Взяв золотообрезанный том французского перевода Плутарха, император вновь и вновь перечитал указанное Палином жизнеописание Артаксеркса, поражаясь сходством всех подробностей своего положения и этого древнего царя и проникаясь гипнозом картин, нарисованных чудотворным пером древнего автора. Но, вверяясь Палину, предоставляя ему вести начатый заговор с целью его полного обличения, Павел Петрович приготовил и средства обезопасить себя от возможной измены самого Палина, потому что и ему государь не мог поверить окончательно и бесповоротно. Меры были приняты государем еще до беседы с военным губернатором ночью. Павел Петрович был совершенно убежден, что меры эти, предпринятые через особливых людей, не могли быть известны Палину. Но Павел Петрович ошибался. Он был слеп и не знал этого. Он не знал, что долгой, неустанной, кропотливой работой Палин набросил на его ум и сердце непроницаемую завесу, искусно вложив совершенно ложные представления о всем окружающем несчастному, обреченному в жертву адскому искусству коварного интригана, при всей своей подозрительности простодушному императору.
1: Мы читали главы из романа Николая Энгельгарта «Окровавленный трон». Продолжение завтра в это же время.